0: вырезают, безобразие какое-то. Вот, лучше больше не привозить. Но на самом деле в Евразии они почему-то в этот раз выжили, а теперь они исчезли в Америке. Хотя до этого, вот с момента появления лошади, они там были всегда. И 12 тысяч лет вдруг все лошади Америки исчезают. И потом в Америке появятся лошади снова, уже вместе с европейцами, которые туда приплывут, вот, начиная с Колумба и прочих, и привезут туда лошадей. Некоторые из этих лошадей одичают, они станут мустангами, но это не первично дикие лошади, это не потомки тех самых лошадей, которые миллионы лет эволюционировали в Америке. Это уже завезенные лошади, которые одичали. А истинные коренные американские лошади вымирают 12 тысяч лет назад. Почему, казалось бы, да? На первый взгляд это может показаться совершенно чем-то невероятным, тут можно прямо какой-нибудь вирус заподозрить и что-нибудь еще нехорошее, но стоит вспомнить, что вообще-то говоря, 12 тысяч лет назад вообще много чего вымирает, так вот, если что. Там и гигантские бобры исчезают, и мамонты исчезают, и вообще происходит процесс, который называется вымирание мегафауны, и не только, кстати говоря, в Америке, но и у нас. Но вот лошади у нас, к счастью, уцелели. А в Америке вот лошади не уцелели. Ну а с чем это может быть связано, из-за чего вымирание произошло? Ну, здесь можно дискутировать долго, и мы уже даже как-то с вами в каких-то лекциях дискутировали. Я лишь напомню основные две версии. Первая версия – это климат поменялся. А вторая версия – люди постарались. Скорее всего, климат поменялся, а люди постарались, и в итоге, хлобысь, нет больше у нас диногиппов. Вот. Такой мы в итоге с вами прошли длинный эволюционный путь, посмотрели, как изменились лошади, получили уже лошадь современного типа и... Да, вот так вот у нас ножки поменялись от фенокодуса, потом, значит, исчезает у нас мизинчик, потом у нас исчезает уже и большой палец, и потом потихонечку, полигонечку исчезают вообще боковые пальцы, и остается, собственно, только один палец с копытом. Если что, вот эта вот часть лошади, это палец, вот он, вот это палец. Итак, значит, всю эту эволюцию мы посмотрели. Вот можно еще раз понаблюдать, как у нас потихонечку менялся череп, как он увеличивался, насколько сильно увеличилась нижняя челюсть, потому что, во-первых, тут мышцы хорошие такие появились. А самое главное, собственно, в этой челюсти зубки вот такой вот высоты появились огроменные. И в итоге пришлось мордашку-то поменять. Вот. Ну и зубки. Вот какие были зубки. Вот как коронка росла. И в итоге, ну, что выросло, то выросло, назад не вернешь. Ну а теперь осталось нам поговорить только об одном моменте. Хотя, прямо скажем, довольно интересном и в достаточной степени запутанном. Это одомашнивание лошадей. Когда одомашнили, зачем одомашнили, и, кстати говоря, кого одомашнили, собственно. Да, как бы род эквус, безусловно, не диногиппа. Но какую именно разновидность рода эквус? Если что, у нас есть, например, зебра, которая плохо одомашнивается, есть ослы, которые одомашниваются, но они... Ослы. Они отличаются от домашних лошадей, явно из ослов лошадь не вывести. Есть, например, лошадь Пржевальского, которая до сих пор дикая, до сих пор живет, вот такая вот вся красивая, непонятная. И возможно, что она вот как раз является предком домашней лошади. Был такой вариант. Но у лошадей Пржевальского есть много проблем, в том числе они очень плохо одомашниваются сейчас. Я бы даже сказал, не одомашниваются в принципе. И это вызывает некоторые вопросы. Ну и сейчас пришли к выводу, и в том числе проверив генетику, что все-таки настоящие домашние лошади прошли не от лошади Пржевальского. Тут, правда, есть большая беда. Вот если обратиться к генам, казалось бы, это прям идеальный инструмент. Взял там этот кровушку или там, не знаю, волосочек у лошади Пржевальского, взял у домашней, сравнил, получил результат. Ну, либо предок, либо не предок. Третьего не дано. Однако все не так просто, потому что на самом деле лошади Пржевальского несколько раз скрещивались, видимо, либо с домашними лошадями, либо с их предками, а может быть и с теми, и с другими. И в лошадях Пржевальского есть некоторая примесь реально вот тех же генов, что и в домашней лошади. Но, скорее всего, это все-таки не говорит о том, что они предки домашних лошадей. Есть еще интересный персонаж, которого называют Тарпан. Это дикая лошадь, которая на протяжении почти что всей истории человечества жила рядом с нами, но уже в конце 19 века тарпанчики начали заканчиваться, их стало все меньше и меньше. Потом вдруг осознали, ужас, тарпанов-то почти всех съели, перебили, что делать? Спасать надо животину, вот давай ее в зоопарк. Пытались ее там какое-то время сохранить, но, увы и ах, не получилось, и больше тарпанов с нами нет. И было предположение, что именно тарпан-то уж точно является предком домашних лошадей. И, собственно, это предположение настолько укоренилось, что, опять же, вот, если не ошибаюсь, в учебниках-то пишут, что именно тарпан – предок лошади. И больше того, те, кто за тарпана, так сказать, продвигают идею, что именно тарпан – предок, могут сказать то, что, мало ли, даже есть какие-то отличия, есть внешние, но есть же гены. Гены – это циферки буквально, математика. Если гены сравнишь, гены похожи, значит, точно, значит, предок. А тарпаны жили не так давно, от них есть скелеты, и мы умеем сейчас даже из древних скелетов, которым миллион лет, добывать гены, а что уж говорить про кого-то там тарпана. Без проблем из него можно гены достать, вообще легкую. И достали, конечно же, достали, посмотрели, и оказалось, что тарпан очень близок к современным лошадям домашним. Ну вот беда, дело в том, что достали гены, те, которые исследовались, из тарпанов, которые жили в зоопарке и которые были скрещены с домашними лошадьми. То есть это был, по сути, не тарпан, это был гибрид. И, конечно, наполовину он был домашняя лошадь. И неудивительно, что на домашнюю лошадь он похож. У него там мамка лошадь домашняя. А может, папка. Это я точно не знаю. Но в любом случае, эксперимент нечистый. Надо посмотреть чистого тарпана. Я вот не знаю, честно говоря, посмотрели ли, нашли ли где-то чистокровного тарпана, прям тарпана Тарпаныча, у которого можно было бы взять гены. Последние публикации, которые я на эту тему видел, там вот ничего нового не выяснили. Однако же есть еще вот такой интересный персонаж, которого зовут Широкопалая лошадь. И вот до сих пор ведутся споры, то ли тарпан, то ли именно она стала предком современных лошадей. Но они прям вымерли очень давно. То есть, если их и приручили, что очень может быть, прям вот это одна из сейчас основных версий, что именно они предки, то, собственно, после того, как их приручили, их тут же в дикой среде и всех перебили. На этом они все закончились. Для чего приручали лошадей? Можно подумать, что люди, разумные существа, сразу увидели в лошадях родственную душу, вот, и как там показывают в каких-нибудь фильмах, когда там приручают каких-нибудь мустангов, вот, например, есть прекрасный вот фильм «Спирит. Душа прерий», когда там как раз умудрились как-то найти общий язык с диким, совершенно необузданным скакуном, и в итоге там вот этот индеец местный даже в конце концов смог на нем покататься, грубо говоря, они там смогли спастись от всех неприятностей и в итоге стали настоящими друзьями. То есть вот что-то подобное происходило когда-то в палеолите. Но, как это ни печально, нет. Ничего подобного. На самом деле ездить на лошадях стали, мягко говоря, чисто позже. Намного позже. А начиналась история с банальной охоты. Лошади рассматривались исключительно как пищевой ресурс. Хороший пищевой ресурс, который можно было активно добывать. И когда их приручили, а произошло это, скорее всего, примерно 4000 лет назад, на самом деле лошадь была далеко не первым прирученным животным, гораздо раньше были собаки, раньше были овцы, раньше были коровы, и, скорее всего, раньше были какие-нибудь эти куры, и под большим-большим вопросом, может быть, даже были раньше кошки, и только потом уже лошадь появилась. Вот. И когда их одомашнивали, 100% их одомашнивали для еды. То есть это было просто еще одно животное, вроде коровы, которое классно можно там где-нибудь выгулять, подрастить, потом съесть в какой-то момент. Если кто-то там просто шокирован, там, не знаю, сейчас падает в обморок, там его там пытаются откачать, машут на него всеми возможными веерами, как это можно съесть лошадь, зря вы так реагируете остро, лошадей как бы до сих пор едят, конскую колбасу никто не отменял. Но другой разговор, то, что сейчас некоторые там весьма скептически к этому относятся, хотя другие продолжают есть, но в любом случае там, в то время вообще вариантов не было, то есть лошадь это была просто чистая еда. Когда более-менее разобрались, теперь вопрос, где было это самое приручение, где оно произошло. Значит, за долгое время, ну и, собственно говоря, и развивали эту мысль, и до сих пор развивают, что, собственно говоря, приручение лошадей произошло в Казахстане. Опять же, по-моему, в учебниках так пишут. Действительно, есть такая батайская культура, которая обнаруживают на территории Казахстана, и 4000 лет назад они развивались, эти ребята, это центральный Казахстан примерно, вот, ну, чуть ближе к востоку. Ну, неважно. Короче говоря, действительно, такая культура была, очень прогрессивная, там находят много-много лошадей. Кстати, как выяснили, там лошадей Пржевальского в основном находят. Вот, и была мысль, то, что вот как раз это то самое место, где одомашнивали лошадей Пржевальского. Но нет, скорее всего, вот те элементы, даже которые находили, которые похожи на элементы упряжи, оказались вовсе не элементами упряжи. Вот, и лошади Пржевальского, судя по многим данным, не являются предками лошадей, так что, скорее всего, это просто было место, мимо которого постоянно туда-сюда кочевали стада, и люди об этом знали, и люди здесь селились, и люди в большом количестве этих лошадей били. И, возможно, даже некоторых из них ловили, и какое-то время в загоне держали и поедали. Но одомашниванием это назвать довольно сложно. Истинное одомашнивание лошадей произошло, может быть, на территории Казахстана, но под вопросом, тут как бы уже, в отличие от батайской культуры, какого-то точного места назвать сложно. А вообще, вот когда с батайской культурой возникли большие вопросы, тут подключились европейцы и стали говорить, что все-таки на территории Европы у нас одомашнивание произошло. Вот, если не ошибаюсь, по-моему, сейчас вот такое вот наиболее общепринятое место – это Венгрия. Вот где-то там вот в Венгрии у нас, соответственно, произошло вроде как одомашнивание лошадей. Но на самом деле, как, где бы оно ни произошло, очень быстро люди смекнули, что это классная животина, очень быстро лошади распространились, и где-то там между 4-5 тысячами лет назад одомашнивали, а вот уже там 4-3,5 тысячи лет назад уже много везде абсолютно точно одомашненных лошадей. И больше того, уже где-то 3,5 тысячи лет назад некоторые даже додумались, что, собственно, лошадей можно использовать не только как пищевой продукт. Можно подумать, что вот тут-то уже наконец-то посмотрели в умные глаза лошадей, вот, нашли общий язык и запрыгнули им на спину и поехали. Но нет, ничего подобного. Лошади использовались для повозок. Причем, скорее всего, изначально вообще для этого использовались не лошади, а изначально использовались быки, но очень быстро стали использовать повозки именно из лошадей. Ослы тоже, кстати, вариант был хороший. Ну и вот 3,5 тысячи лет назад уже повозки начали использовать. Кстати, колесо примерно того возраста, самое древнее, обнаруживается. И вот какие-то элементы упряжи, которые вот точно уже можно использовать именно для каких-то, ну, либо для перемещения, либо для, там, не знаю, каких-то сельских работ, там, потому что в плуг можно было впрыгать, возможно, тогда уже. Вот. По крайней мере, некоторые такие элементы уже находят в породах, ну, в культурных отложениях возрастом 3,5 тысячи лет. В том числе, может быть, хотя это не точно, что самым старым местом, где стали использовать лошадей именно уже в такой вот упряжи, это... Ой, сейчас, какая-то деревня, но если кто знает, можете в комментариях написать, вылетело, к сожалению, из головы, в общем, какая-то из деревень на Украине, вот, возможно, что там это все, значит, у нас происходило, и примерно где-то 1500-2000 лет назад только наконец-то стали уже использовать лошадь именно как верховое животное. Даже скорее, я бы сказал, не 1500-2000, а 1500, вот так вот. То есть, ну, совсем поздно до этого дошли. Но зато как дошло, ну, тут-то, конечно, уже появилось просто огромное преимущество у людей, которые стали использовать лошадей. Причем до этого уже додумались, что можно кого-то седлать. Ну, например, седлали ослов. Была даже такая боевая единица, ослинница. Но потом, когда уже появилась конница, все эти ослинницы быстро ушли. И вот где именно оседлали первую лошадь, вопрос. Но, кстати говоря, здесь тоже Средняя Азия какая-нибудь выступает очень вероятным местом оседлывания лошадей, возможно, даже территория того же Казахстана. И неудивительно, что и дальше в Казахстане, и до сих пор, кстати говоря, наблюдается просто такой своего рода культ лошади. В некоторых местах, в некоторые времена это было буквально, то есть вот, буквально были какие-то культовые места, связанные с лошадьми. Например, в Казахстане есть такой Берельский курган. Если не ошибаюсь, там нашли как раз очень знаменитого золотого человека. Но и, помимо всего прочего, там нашли вот таких интересных персонажей, лошадей с рогами, которые лежали специально захороненными. Их там много, на самом деле, на бочках лежат. Сохранились вот элементы вот этой их уникальнейшей совершенно упряжи. Очень такие красивые. Вот в нескольких музеях, вроде какого-нибудь там музея в Алматы, музея в Астане, вот эти вот персонажи присутствуют. Очень красивые там эти реконструкции. Если кто-то будет... Посмотрите, я рекомендую. Ну и это говорит о том, что лошадь уже имела очень большое, в том числе сакральное значение для людей. Ну и неудивительно. Достаточно вспомнить походы, допустим, хотя бы военные разные, которые были с использованием лошадей, хотя бы нашествие того же монголо-татарского ига, которое, кстати, тоже где-то там между Монголией и Казахстаном как раз существовало. Ну и вот достаточно сообразить, насколько лошади были важны. Таким образом, мы тихонечко приближаемся к современным лошадям, и вот мы можем посмотреть все разнообразие современных лошадей, современных зебр, современных ослов. Вот. И стоит упомянуть, что сейчас на самом деле лошади отнюдь не вымирают, никаких проблем у лошадей нет. Это одни из преуспевающих животных, их сейчас обитает более 100 миллионов. Ну, конечно, не так много, как людей, но все-таки для крупных животных это более чем прилично. То есть это одни из главных персонажей мегафауны, которые сейчас существуют в мире. Но, конечно же, большая часть из этих 100 миллионов лошадей – это домашние лошади. Но, как бы там кто еще не говорил, но в любом случае, благодаря человеку отчасти, лошадь сейчас, хотел сказать, на коне, но нет, лошадь сама – конь. Ну, короче говоря, лошадь преуспевает. Ну, я уж молчу про то, что благодаря, опять же, деятельности человека появилось много-много-много самых разных лошадей разного вида, и в том числе некоторые похожи на ту самую Equus giganteus, которую мы с вами видели. Это, например, всевозможные породы так называемых тяжеловозов. Самый большой, если я не ошибаюсь, был бельгийский тяжеловоз. Есть, правда, и селекция в обратную сторону, когда выводят породы супермаленьких лошадей, но уж с пони знакомы абсолютно все. Стоит, правда, упомянуть, что как это ни странно, а может быть, как раз очень даже и не странно, но вывести большую лошадь проще, чем вывести маленькую. И больше того, больших лошадей, в принципе, проблем нет. То есть их можно выпустить в открытую среду, и они, в общем-то, выживут. Маленькие лошади, они даже размножаться сами не могут, у них там проблемы какие-то при родах постоянно возникают и прочее. Скорее всего, причина в том, что на протяжении миллионов лет эволюция лошадей шла от маленьких к большим. И вот этот вот тренд на то, что они могут увеличиваться в размерах, он сохранился. В принципе, лошади и дальше, скорее всего, если бы эволюционировали, сами бы увеличились. Возьму хотя бы Equus giganteus. А вот обратно уже эволюцию откатить не получается. И то, что мы там ломаем эволюцию и пытаемся сделать лошадь супермаленькой, это уже не так хорошо работает. Но, как бы там ни было, наша с вами скачка по эволюции лошадей заканчивается. Спасибо вам большое за внимание. Я готов выслушать ваши вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо вам за лекцию. Да, давайте перейдем к вопросам. Мы хотим напомнить, что вы можете поставить лайк этому эфиру, подписаться, кто не подписан, а также сделать донат. Если вы зададите вместе с донатом вопрос, он будет озвучен нашему лектору вне очереди. Перейдем к вопросам из донатов.

0: Сейчас что-то должно было случиться, да? Вопрос должен был появиться.
1: Да, я их просто собираю, да.
0: А-а-а.
1: Какие адаптации принципиально отличают лошадей от лесных растительноядных?
0: Ну, смотрите, значит, я, в принципе, эти некоторые вещи уже проговаривал. Во-первых, размер. Ну, я думаю, что очевидно, что сейчас лошадь в лесу, особенно вот в джунглях, где изначально лошадь формировалась, будет чувствовать себя некомфортно. То есть, когда лошадь у нас вышла на открытое пространство, она стала увеличиваться в размерах. Второй момент, это, конечно же, и, наверное, вот главный момент, это изменение зубной системы. Лошади сейчас это исключительно вот такие степные, ну даже вообще в целом род Equus это род, обитающий на открытых пространствах. Но тут есть несколько вариантов, это, соответственно, степи, это, допустим, те же саванны, ну и можно там, не знаю, еще что-нибудь такое вспомнить. Вот. Но в любом случае это обитатели открытых пространств, поедатели грубой растительности. У нас степи и саванны в первую очередь состоят из злаков. Из злаковых, и из разнотравья. Но разнотравье это еще куда ни шло, а злаки это очень грубая пища, которую надо как-то перетирать, и для этого пришлось сделать очень высокие зубы, для этого пришлось очень высокие сделать челюсти, мощные челюсти. Это все у лошадей появилось, этого всего у лесных животных нет за ненадобностью. Следующий момент это, собственно, очень-очень выраженная ярко-стадность. Опять же, мы этого, конечно, проследить не можем, но возможно, что вот сам тренд на увеличение мозгов, который мы наблюдаем у лошадей, я об этом вскользь упомянул, но в принципе он наблюдается у всех лошадей вместе с ростом головы, и там мозг даже быстрее растет, чем сама голова. Это, скорее всего, связано с их взаимодействием социальным, собственно, социум заставлял их умнеть. Поэтому лошади сейчас одни из очень умных млекопитающих, ну и, возможно, даже одни из самых умных среди растительноядных, не считая каких-нибудь там слонов. Вот. Ну, собственно говоря, социальность их, скорее всего, росла по мере того, как они выходили на открытое пространство, потому что, ну, когда ты там в кустах где-то прячешься среди зарослей и джунглей, тебе особо необходимости большими группами обитать нет. А вот на открытых пространствах обитание в группе дает большие преимущества. Потом это у нас, соответственно, изменение конечностей и спины, которые позволили им быстро бегать. В лесах это было не нужно. В лесах им надо было прятаться, им бегать было ни к чему. Ну и последний момент это изменение, соответственно, лапок уже, самих кончиков лапок, их кисти и стопы, а именно сокращение количества пальцев и формирование одного мощного копыта. Для сухих земель, допустим, степи или саванны, это идеально. Для лесов это плохо. Вот я вот только что рассказывал про того же Гиппариона, который где-нибудь в лесу, в болотце-то мог бы и потонуть. А вот там лучше иметь им такую широкую мягкую лапку.
1: Да, пожалуйста, следующий вопрос. Имеют ли парнокопытные и непарнокопытные общего предка? Как размножались звероящеры? Два вопроса, получается.
0: Насчет парнокопытных и непарнокопытных, да, имеют, и больше того, он прозвучал. Сейчас один из главных, скажем так, трендов, он, может, конечно, и поменяется, может, какие-то новые данные появятся, но пока такая мейнстримная идея, то, что финакодонты, вот так я бы даже взял в целом семейство, это предки копытных и парно и непарно. Если кто пропустил, ну, как бы посмотрите, там один из слайдов был, записи будет, можно будет перемотать. Еще есть уникальная возможность воспользоваться волшебной штукой под названием интернет. Там тоже, уверен, про финакодонтов написано и много. Сам в Википедии видел, честно. Что касается второго вопроса, это, значит, про размножение синапсид, правильно? Сейчас,
1: Звероящеров.
0: еще.
1: Звероящеров, да.
0: Ну, звероящеров, а как он еще раз прозвучал? Давайте
1: Как
0: сюда.
1: размножались звероящеры?
0: А, то есть просто как размножались, да? Ну, если коротко, то яйцами, ну. Нет никаких подозрений насчет того, что они были живородящими, хотя, вот честно говоря, тот вопрос, что ни одного яйца не обнаружено, он вызывает некоторые вопросы. Но уж очень уж у них узкий таз, поэтому Ну, какая-то сумчатость маловероятна. Да и потом у нас есть утконосы, которые намекают на то, что древние синапсиды, которые были, вероятно, предками утконоса, то есть предками млекопитающих вообще, были яйцекладущими. Скорее всего, все-таки так. Просто яйца были мягкие, кожистые, поэтому их не особо-то находят. И даже вроде как, хотя с множеством знаков вопроса, нашли одно яйцо перикозавра. Хотя вот тоже очень не факт, что это яйцо. Дело было по-моему, в штате Техас, США. Вот, а что касается, ну, самого, не знаю, процесса спаривания, ну, внутреннее оплодотворение было, как бы, подробнее мы ничего рассказать не можем. Вообще, ну, внутреннее оплодотворение это для всех наземных животных характерно, потому что, как бы, икру снаружи сперматозоидами поливать на суше не получится. Не знаю, что тут еще прокомментировать. Внутреннее оплодотворение яйцекладущие. Мягкие кожистые яйца.
1: Следующий вопрос не по теме нашего эфира, но за донат, поэтому мы его задаем. Он по теме предыдущих эфиров. Правда, что супервулканы – это метеориты, которые пробили земную кору и расплавились в магме?
0: Ну, сразу скажу, что в целом нет. То есть есть действительно такое явление, как супервулкан. И это вулкан. Вот. Но в некоторых случаях то, что называют супервулканом, может действительно оказаться каким-то астероидом. Это надо уже разбираться с конкретным каким-то примером. Вот. Ну и еще, опять же, такой вот интересный момент, это, правда, не совсем относится именно к теме супервулкана, но в принципе, вот во взаимодействии вулканов и метеоритов, то, что если какой-то крупный астероид размером более километра упадет на Землю, он может спровоцировать вулканизм. Это тоже такой, можно сказать, практически, ну, по крайней мере, теоретически физиками обоснованный факт. Возможно, что подобное произошло как раз в момент падения Чиксулупского или Чикшулупского астероида.
1: Хорошо, следующий вопрос. Как и зачем появились пони? Какой эволюционный смысл их адаптаций?
0: Эволюционного смысла у пони нет, потому что пони это не результат эволюции. Пони – это результат селекции. Пони – не вид. Пони – это порода. Были лошади. Люди стали выводить разные породы. Одна из них маленькая – это пони. Задача выведения пони, насколько мне известно, декоративно-развлекательная, скажем так. Ну, а заодно еще и, в принципе, что мы можем такое сделать. Вот. Прикольно, когда есть разные какие-нибудь животные, разные породы, с разной длиной шерсти, разного размера и так далее. Вот, и интересно, до какого предела мы можем дойти, насколько мы можем, допустим, уменьшить лошадь или, там, не знаю, собаку. Вот пони – это максимальный возможный вот такой реализованный сценарий уменьшения лошадей. Ну и так как это выведенные лошади селекцией, то, конечно же, эволюционного смысла нет никакого. Больше того, я упомянул, что на самом деле у пони много проблем. То есть пони без человека существовать вообще не могут, потому что они попросту даже размножаться не могут, они родить не могут самостоятельно, у них там все поломалось.
1: Следующий вопрос. Говорят, в античности лошади были мелкими. Как люди на них ездили? Как сейчас на осликах, что ли? Смешно представить себе героев древности на чем-то таком. Насколько это корректно?
0: Ну, я, к сожалению, не такой большой специалист именно по уже там человеческой вот этой вот части истории. Но, насколько я знаю, ну, в общем-то, лошади, ну, за последние 2-2,5 тысячи лет не сильно-то увеличились в размерах. То есть, да, появилось множество разных пород, но вот такая среднестатистическая лошадь, вот, она была, ну, примерно, ну, может быть, чуть-чуть поменьше, чем то, на чем, не знаю, там сейчас обычно скачки устраивают. Вот, ну, например, размером с лошадь Пржевальского, ну, точно не ослик, чуть-чуть поменьше. Вот. И, в принципе, на них перемещаться можно было вполне. То есть, понятное дело, что это все совершенствуется, породы новые появляются, и сейчас есть лошади, которые гораздо круче, чем то, на чем ездили в Средневековье или в античности. Но вот я, например, значит, упоминал некоторых лошадей, которые в захоронениях, собственно говоря, обнаруживают. Например, вот в том же этом Казахстане вот эти вот маленькие лошадки. Ну, собственно говоря, я... Ой, маленькие лошадки эти. Они как раз не маленькие, лошадки, которых обнаружили в курганах. Вот. Ну, конкретно этих лошадей я просто видел, и я видел, что они лошади вполне себе нормальные. Вот, они у меня как бы никаких вопросов особых не вызвали. А это, прошу прощения, да, 400-й год до нашей эры, если что так. То есть это даже, ну, прям античность, античность. Да, такая глухая, древняя. Даже пораньше немножко.
1: А у вас, Ярослав, когда-нибудь была маленькая лошадка?
0: Я боюсь, что складывается какое-то у кого-то ложное впечатление о финансовых способностях моего семейства. Вот. Или же о моем происхождении из каких-то, не знаю, там, глухих деревень. Или не очень глухих. Но нет, я чисто такой среднестатистический московский житель, и как бы будучи жителем московским, был только на дачах, в деревнях практически не бывал. Вот. Ну и опять же, как среднестатистический московский житель, там у нас никакого ипподромчика не было. И даже домашнего пони никто мне не покупал. Честно говоря, мне и не хотелось. Вот, у
1: Может,
0: меня как-то такого желания
1: имеется в
0: не
1: виду
0: было.
1: детская лошадка, такая, знаете,
0: А, вот
1: деревянная.
0: прям такая лошадка, ну... Это уже сложно вспомнить, но да, если и было дело, то очень давно. Может быть, но если и была, то она как-то вот не отложилась в памяти особо совсем. То есть это не та игрушка, о которой я там вспоминаю теперь с тоской, там, не знаю, или там, не знаю, вижу на старых фотографиях и думаю, эх, вот моя лошадка, где же ты сейчас? Нет, у меня были динозаврики, я думаю, несложно догадаться.
1: Да,
0: У
1: логично.
0: меня было много динозавриков. У меня было слишком много динозавриков.
1: Следующий вопрос. А почему Диногипус назван Диногипусом?
0: Да, вопрос хороший. Ну, несложно догадаться, что это ужасная лошадь. Но, честно говоря, я эту публикацию, в которой его так обозвали, не видел, поэтому я не знаю точно, какая именно особенность этой лошади смутила, собственно, первоописателей. Рискну предположить, что это какая-то особенность зубов. Возможно, что зубы какие-то сильно развитые. Потому что, ну, просто как бы по статистике обычно чаще всего зубы — это первое, почему описывают то или иное животное. И то, на что больше всего обращают внимание. Но, прям скажем, не уверен.
1: Когда парнокопытные и непарнокопытные разошлись в своей эволюции?
0: Парнокопытные и непарнокопытные. Но, насколько мне известно, собственно, финакодонты — это последнее общее связующее звено. Дальше их пути уже разошлись. И самые древние парнокопытные и непарнокопытные имеют возраст порядка там 52, 53, 54 миллионов лет. Вот. То есть можно предположить, что где-то 55-53 миллиона лет назад, то есть во время палеоценовой эпохи палеогенового периода, пути парнокопытных и непарно разошлись. Кстати, по-моему, генетики примерно такую же картиночку рисуют, тоже там где-то 60-55 миллионов лет назад.
1: Канделятры. Канделятры. Это лошади?
0: Канделяртры — это вот финокоды, например, которые я уже много раз сегодня упоминал. Вот они раньше назывались канделяртры, но не только они. Это была более такая крупная группа древних копытных животных, которые обитали на протяжении палеогена, если не ошибаюсь, палеоцен и эоцен. Вот, и они имеют ряд примитивных признаков, в том числе они были либо всеядные, либо вообще хищные некоторые из них, при этом многие, ну не многие, вообще, скорее всего, все копытные, Но как копытные, не в том смысле, что они прям цокали на копытцах, а вот у них были пальчики, ну и на концах пальчика были не когти, а копыта. Вот, и размер у них был разный, от размера, грубо говоря, там, не знаю, ну, какой-нибудь овчарки до, по-моему, размера осла, примерно такие вот. Вот. Но проблема в том, что, да, ну и, соответственно, их считали предками не парнокопытных, то есть это не лошади, но считалось, что это их предки. Но сейчас эту группу распустили, как это часто бывает, то есть сейчас, в принципе, в современных публикациях слово «кандилярты» не упоминается, или же упоминается, как вот, помните, были смешные времена, у нас кандилярты были, вот, а сейчас это совсем все по-другому. Ну и, соответственно, вот один из кандилярторов, а именно фенокодонты, они теперь считаются действительно предками лошадей. А другие кандилярторы считаются тупиковыми ветвями, если что. Бывшие кандилярторы, на самом деле, это как бы получается отдельная совершенно группа. И все тупиковые, увы.
1: Следующий вопрос. Был ли пропалеотерий предком современных лошадей?
0: Так... Но насколько позволяют судить вот эти вот филогенетические постройки, нет, не был. Он, ну, как бы боковая ветвь. Не знаю, что еще по этому поводу сказать. Их там много всяких вот таких вот самых древних лошадюлек, но вроде бы, хотя тут вообще сложно сказать, от кого точно, но вроде бы все-таки от Эогиппа дальше у нас идет все.
1: Лошади первые изобрели галопирующую локомоцию, и почему ничего подобного не смогли развить сумчатые и вынуждены заменять галоп прыжками?
0: Насколько мне известно, да. Именно они первыми были. Вот, и в том числе они были максимально успешны в этом плане. А почему по этому пути не пошли сумчатые? Ну, собственно, такие вопросы задавать к эволюции достаточно сложно, потому что, ну, как бы, ну вот не пошли, иначе пошла эволюция, другие были мутации. У нас, как бы, много у кого что как могло пойти. Вот, например, можно спросить, а вот, там, не знаю, почему наши предки не отрастили себе нормальные клыки и не стали охотиться, как все нормальные звери, а стали какие-то мозги себе отращивать. Вот что они там странные такие. Сейчас бы мы не задавались всякими философскими вопросами, а бегали бы, все жрали бы и радовались жизни, как другие животные. Но нет, вот пошло вот именно так. То есть у тех были одни эволюционные какие-то предпосылки. Может быть, это, конечно, как-то даже в генах определено, но это я уж таких тонкостей не знаю. Я, кстати, сомневаюсь, что кто-то вообще это знает. Но в любом случае, такие у них пошли мутации, что как бы пошло эволюция именно в сторону вот прыжков при помощи хвостов. А у лошадей пошли мутации, которые позволили им закрепить спину. Это был, наверное, один из главных моментов, который галоп сделал возможным. И удлинить конечности. В общем, так склалось.
1: А у нас снова вопрос за донат. Спасибо вам. Почему позвоночник лошади мало сгибается во время бега?
0: Ну, из-за своего устройства. Я не могу точно раскрыть все особенности позвонков. Вот. Но не потому, что мне жалко, а потому что для этого неплохо все-таки в очень деталях разбираться в анатомии позвоночника лошадей. Но знаешь, там есть какие-то особые такие зацепочки, которые просто его фиксируют и не дают ему особо двигаться. Вот. То есть это не, ну, допустим, есть те же динозавры, жесткохвостые, у них там просто эти окостеневшие сухожилия были, которые всю конструкцию держали. У лошадей такого нету, у лошадей именно просто само устройство позвоночника такое, что вот они позвонки маломобильные. Вот. Кстати говоря, если что, так вот к слову, моя супруга, она, так сказать, как раз специализируется в некотором роде на всяких разных домашних сельскохозяйственных животных, в том числе на лошадях, коровах и прочих. Так что если интересен, опять же, будет такой формат, она уже давно рвется прочитать какую-нибудь научно-популярную лекцию, может быть, нам, допустим, объединить силы и где-нибудь там в рамках какой-нибудь передачи рассказать там, не знаю, про каких-нибудь там, либо эволюцию каких-нибудь домашних животных, я часть расскажу, она потом дополнит, или же там просто подробнее рассказать про строение каких-нибудь там животных сельскохозяйственных. Мне кажется, тоже было бы такой интересный коллаборация. Может быть, получится живо.
1: А когда появились вороные лошади?
0: Когда появились вороные? Ну, на этот вопрос я, пожалуй, не рискну ответить. Увы, просто этот факт мне неизвестен.
1: Большой вопрос про фильмы Невзорова, про лошадей, если вы что-то слышали. Сейчас зачитаю. Ярослав, вы видели фильмы Невзорова про лошадей, которых научили читать? Возможно ли лошадь научить читать? Невзоров учил лошадей латыни читать. Невзоров учил лошадей латыни. Действительно ли

0: такие эксперименты, и, к сожалению, не могу сказать, насколько это действительно было там правда-неправда, но подозреваю, как это часто бывает вот в таких случаях, как это, допустим, там в цирковых представлениях используется или вот в каких-то вот таких вот как раз массовых там сеансах, что это дрессировка, когда подаются какие-то тайные сигналы, на что, на какую букву надо указать, на какой предмет, которые простой зритель не замечает, а лошади как раз вот именно за этим-то и следят и делают, просто выполняют четко команду. То есть к чтению это никакого отношения не имеет, ну и, насколько мне известно, у нас как бы, ну, даже обезьяну читать-то по латыни научить не удалось. Лошадь все-таки, несмотря на мое глубокое уважение к лошадям, обладает не таким развитым интеллектом. Поэтому нет, вряд ли, очень вряд ли. А что касается того, что люди не всякие могут изучить латынь, вот здесь я готов как раз поспорить. В принципе, я вот глубоко убежден, что каждый человек может изучить латынь. Почему я это знаю? Ну, хотя бы потому, что, собственно говоря, были страны, ну вот, собственно, Рим, да, в котором все говорили на латыни, значит, каждый человек мог освоить латынь. Вот, другой разговор, то, что нужно как бы сесть и позаниматься. Так что, если кому-то хочется очень говорить по латыни, пожалуйста, там это, как там, вот лицет бови, нон лицет йови и все такое прочее.
1: Нет, но с обезьянами были эксперименты. Вот есть, по-моему, две или три обезьяны известных, которые могут говорить, ну, не словами, не ртом. Они
0: Но это
1: знаками
0: же язык
1: объясняются.
0: жестов, да,
1: Да,
0: но это же не
1: они, у
0: чтение,
1: них есть
0: это
1: вот,
0: не чтение символов.
1: ну,
0: Другая
1: знаете, да,
0: история
1: эту
0: совсем.
1: историю про обезьян.
0: Да, нет, это я знаю,
1: Да.
0: конечно,
1: Но они не
0: но это
1: говорят,
0: совсем другая
1: конечно,
0: история.
1: да.
0: Но тут даже не проговорение, а тут же чтение. Вот. Так что лошадь,
1: Она
0: которая
1: может
0: читает
1: вы.
0: Шекспира, это нет, это не то.
1: И слоны, которые сами себя рисуют, они не рисуют сами
0: Они не
1: себе. Это
0: рисуют сами себя, да.
1: дрессировка, да. Это все дрессировка. Это они
0: Увы, нам бы хотелось бы, я бы с
1: хоботом,
0: удовольствием
1: кисточкой,
0: бы,
1: это
0: но.
1: дрессировка, да. Это известный уже. А правда ли, что у зебры ровно 50 на 50 черных и белых полосок? Зебра это белая на черном или черная на белом?
0: Ну, я думаю, что это разговор как это пессимиста и оптимиста. Вот, наверное, все-таки всем нам лучше видеть зебру как белую в черную полоску. Вот. Причем лучше, если белых полосок больше.
1: А на самом
0: Вот, а
1: деле.
0: черные будут более редко. На самом деле, ну, опять же, вот не то чтобы я много на эту тему читал, поэтому, может быть, я где-то что-то пропустил. Но вот когда я к этому вопросу обращался, вот тоже, как говорится, любопытство-то все-таки никто не отменял. Ну, судя по всему, все-таки они черные. В основном черные с белым пигментом.
1: Носороги близки к лошадям. А что насчет Арсинотерия и Уинтотерия? А что насчет жирафов? Они также близки к лошадям, как носороги? Ближе или дальше?
0: Так,
1: Носороги, Арсинотерии, Уинтотерии.
0: да, нет, я все услышал, я просто пытаюсь сообразить. Ну, сразу начнем с самого простого. Жирафы у нас парнокопытные, так что нет, жирафы мимо. Жирафы очень далеки от лошадей и от носорогов тоже. Что касается уинтотериев, вот я все пытаюсь понять, куда их все-таки поместили. По-моему, они у нас такие не парнокопытные, хотя вот опять же, честно говоря, ну, вот подзабыл я этот нюанс. Вот. Ну, по-моему, они не парнокопытные, значит, они поближе к лошадям. Настолько ли они близки, как носороги, не уверен. По-моему, вот эти вот древние ребята, они так вот сильно раньше отделились, так что, скорее всего, все-таки носороги ближе. Что касается арсенотериев, ну вот это я, к сожалению, вообще не помню, увы. Но, в принципе, есть такая волшебная штука, как там филогенетические таблички. Можно в интернете ввести такую волшебную комбинацию, желательно в гугле, он почему-то лучше на это реагирует. Допустим, на латыни арсенотериум филогения, то есть, и там замечательные таблички всякие появятся. И можно будет самим все это посмотреть и, может быть, даже какие-то еще интересные моменты проверить. Вот я
1: А
0: думаю, что
1: жирафы?
0: после лекции я так и сделаю. С жирафами я уже сказал, это парнокопытные. Жирафы гуляют отдельно.
1: Следующий вопрос. Вроде есть мутация,

0: Когда число пальцев становится большим нормального, почему она никогда не закреплялась? Это, по-моему, Хокс-ген какой-то, да? Если я не ошибаюсь.
1: Да, да, да, да, да. То есть это как бы, ну, там всякие, там, вроде папы какого-то, сикста какого-то, да, шестипалого и прочие такие персонажи интересные.
0: Хокс, да, ген, по-моему, если я вот что-то...
1: Ну, насколько я помню, да, то есть это как бы ген, который, собственно говоря, должен где-то какую-то концентрацию вещества определенную сделать, чтобы потом в этом месте сформировалась, там, не знаю, одна часть руки, а меньшая концентрация, там, другая часть руки. А если все это нарушается, и в двух местах получается одинаковая концентрация вещества, то она с двух сторон начинает формироваться, и получается странная такая, как бы, отзеркаленная конечность. Я думаю, что, собственно, тут есть две проблемы. Первая проблема то, что, собственно говоря, эти мутации редкие. То есть, если бы они были бы почаще, то у них был бы шанс закрепиться. Но так как они крайне редки, это, грубо говоря, там, не знаю, ну, я точную статистику не знаю, но, грубо говоря, там, не знаю, один какой-нибудь индивид на несколько миллионов, а то и больше, то, ну, шансов как бы практически никаких. И второй момент, опять же, если это бы давало бы какие-то колоссальнейшие преимущества, то есть тот, кто там, не знаю, с шести пальцами, он бы там, не знаю, приводил бы в восторг бы всех бы там, не знаю, самок, или же наоборот, самка приводила в восторг всех самцов, при этом они бы выживали бы просто невероятно, были бы самыми мускулистыми, самыми сильными и прочее, почти наверняка это бы все-таки, даже несмотря на крайнюю редкость, могло бы закрепиться. Но это таких преимуществ ни разу не давало. Есть, кстати говоря, раз уж на то пошло, животные, у которых вот почти что 6 пальцев. Ну, например, панда, у которой имеется дополнительный палец. Но это немножечко иным способом сформированная структура, и она не совсем на самом деле палец. Вот, и это не вот это нарушение этого Хокс-гена. Это, в общем, отдельный совершенно эволюционный путь, довольно-таки долгий и интересный.
0: Наш слушатель пишет, что поздно подключилась к лекции. Извините, что если вы об этом уже сказали. Как вы думаете, почему у лошадей есть грива, а у других животных ее нет?
1: Нет, я просто упомянул про этот феномен, то, что действительно у лошадей есть грива, а у других ее нет. Но я это никак подробно не комментировал. Что я уже упомянул? Упомянул я то, что в принципе возникновение гривы нам неизвестно, по большому счету, потому что это волосы. Ну, как бы очевидно, что волосы плохо сохраняются. То есть мы знаем лошадей, допустим, из вечной мерзлоты, да, там есть лошади возрастом по 30 тысяч лет, и у них есть грива. Ну, все. Мы знаем, что вот там есть современные лошади, и можно догадаться, что, наверное, у их предка, у рода Эквус, тоже была грива. Ну вот обычно с гривкой рисуют там всех, начиная вообще чуть ли не с Эогиппа, но уж как минимум с какого-нибудь там Мезогиппа уж наверняка. Но это на самом деле чисто фантазия, то есть мы понятия не имеем, когда грива появилась. Возможно, что это была прям фишка только рода Эквус или там, не знаю, Дина Гиппа, а до этого такого не было вообще. Проверить это очень сложно. Для чего она возникла, тоже вопрос хороший, интересный. Опять же, могу сразу сказать, что я прям подробно никогда в эту сторону не копал. То есть, возможно, есть какие-то работы. Вот, если кто-то знает об этом, я с удовольствием сам бы почитал бы, можете написать в комментариях. Но вот из таких общих соображений я не вижу никакой вот функциональной необходимости в гриве. Я думаю, что это чисто, опять же, украшалка. То есть, собственно, половой отбор, то, что называется.
0: А зебра может иметь плодовитое потомство с лошадью, или это как тигролев, когда сам родиться может, а размножаться нет, а у лигра только самка и только от тигра?
1: Опять же, я не помню прям вот подробно этот вопрос, поэтому могу что-то где-то перепутать, поэтому если что-то где-то знаете, молодцы. Можно написать в комментарии. Но, насколько я помню, были такие гибриды, но, их безумно мало, потому что, в принципе, лошади, зебры друг друга, вот прямо, скажем, прямо очень не любят. То есть, ну, как бы, вместе формировать пары по доброй воле даже в зоопарке они не будут никогда, вот так вот, находясь в здравом уме. Поэтому это если только вот специально и очень сильно постараться, чтобы такое вот случилось. Ну, в принципе, такое происходило, и какие-то там вот нехорошие вещи получались. По-моему, все-таки получался гибрид, то есть не то, что он вообще полностью погибал, но он был неплодовитый. То есть это типа смеси лошади с ослом, вот такой же рода. Вот. То есть, как известно, мулы, они вообще прекрасны сами по себе. Да, то есть они гораздо более выносливые, они лучше тягают всякие тяжести, они лучше переносят всякие катаклизмы, но они абсолютно бесплодны, потому что у них разное количество хромосом. Лошади и зебры абсолютно та же история. То есть размножаться дальше эта штука не сможет вообще. Я не знаю, как они называются, наверняка тоже какое-то название есть.
0: В некоторых фэнтези-проектах единорогов рисуют хищными, с острыми зубами. Были ли какие-то формы лошадей хищные, как у свиней?
1: Ну, начнем с того, что свиньи-то сами по себе не хищные, если что, они всеядные, да, и вот есть, допустим, какие-то древние, крупные свиньи, особо страшные, есть, допустим, вообще всевозможные энтелодонтиды, которых вот там рисуют страшными-страшными хищниками, но на самом деле, если уж так вот честно подойти, скорее всего, они все всеядные, то есть вот прям что-то такое чисто хищное я вот прям среди свинок и их родственников не припомню. По-моему, они всегда вот как-то за всеядность топили. А что касается лошадей, ну, тут только на ранних этапах. То есть вот ранние вот эти вот фенокоды, может быть, были всеядные. Эогиппы под очень большим вопросом, может быть, еще тоже такое еще мясо какое-то могли использовать. По крайней мере, у них зубная форма вот таких более-менее всеядных. Дальше это чисто растительноядные формы, то есть все, что пошло к лошади, с этого пути не сворачивало. Там уже были варианты, кто-то листья стал жевать, кто-то фрукты пытался жевать, потом в итоге вымер, кто-то на траву перешел. Но нет, никаких вот мясных вот эту сторону походов не было.
0: А вот как вы думаете, псовых в будущем ждет эволюция в сторону копыт, как у криодонтов?
1: Нет. Я думаю, что нет, потому что зачем? Когти для хищника выгоднее. Вот. Криодонты, они исходно были копытные. Может быть, конечно, и наверняка когда-то у них у предков были коготочки, но потом они стали копытными, и, собственно говоря, когда криодонтов часто вот изображают хищниками, это тоже не совсем правильно. Я уже сказал, криодонты — это вообще такая условная группа, ну, отпустим это. Но в любом случае, среди криодонтов в основном все всеядные. Вот. И, собственно, неудивительно, что большинство из них потом пошли по пути вообще растительноядности. Мало кто остался всеядным, и, насколько я помню, вообще никто чисто хищником особо не становился. Даже, допустим, есть какой-нибудь там Эндрю Сарх, который вот прям считается, ну, супер-пупер хищником, но зря считается, на самом деле он по зубам-то чисто всеядный. Вот. Ну, хищным животным, у которых уже нормально развиты зубы, когти, вдруг менять когти на какие-то копыта, ну, мне кажется, что все волки просто насмех это поднимут эту идею. Так что волки в овечьих шкурах, вот только в мультиках. Ну, еще Кювье, помнится, что-то такое приходило, судя по мифу.
0: Какие могли быть альтернативы лошади как ездовому животному для человечества?
1: Ну, вообще мы видим эти альтернативы. Ну, на верблюдах прекрасно ездят, да, и до сих пор. Ослы тоже вариант, да. Вспомните Шурика. Вот, по-моему, он был очень доволен. Дальше, допустим, ну, слоны. Вот прям тут сложно, но в принципе тоже... Мудрились же некоторые все-таки их оседлать. Много вариантов. Все, что большое и на чем можно сидеть, оно подходит, в принципе, теоретически. Но лошадь в этом плане лучше всего. Может быть, зебра, хотя вот она вот прям как-то плохо очень пытается, как-то поддается одомашниванию, дрессировке и еще чему-то. Но может быть, если бы очень бы постарались, бы вывели какую-нибудь домашнюю зебру. Ну или что-нибудь еще такое из рода экус тоже подошло бы.
0: В процессе социализации у лошадей увеличился мозг. Какой процесс характерен и для других животных? кошки и собаки очень умны. Даже городские голуби проявляют удивительную сообразительность.
1: У нас есть несколько разных путей, которые ведут к увеличению интеллекта. Стоит сразу упомянуть, что в принципе эволюционно мозги растить плохо, потому что мозги много жрут. Вот. Например, если брать нас, мы в этом плане, конечно, суперрекордсмены, у нас мозги, если что, жрут 20%. То есть вот возьмите свою тарелочку, там это, делите от нее ровно 1/5, и вот скажите, вот это там типа там, мозги это для вас. Вот и посмотрите, сколько, оказывается, мозги за день всего съедают. Это много. Ну и я уж молчу про то, что, соответственно, 20% энергии мы на это тратим, но это мы. Понятное дело, что у других все попроще, но все равно у умных существ мозги едят много. Поэтому лучше, если мозгов будет поменьше, а будет, например, побольше брюха и когти. Поэтому мозги развивают только в тех случаях, когда они очень нужны, вот прям без них никак. И первый вариант – это ты хищник, твоя жертва убегает, и как бы тебе надо быть умнее ее. А если жертва становится более шустрой или же более умной, не дай бог, то ну, тут уж вообще без вариантов. Значит, надо становиться умнее. Что же делать? Поэтому хищники, как правило, умнее, чем растительноядные. И второй сценарий, собственно, это социальность. То есть, когда у нас большой социум, причем он более, чем он более сложный, тем, значит, как-то сложнее в этом социуме выживать. Приходится мозги развивать. Собственно, если взять нас, у нас прям все сложилось. Мы стали хищниками, и мы суперсоциальные. Вот, наверное, поэтому мы тут сидим и разглагольствуем. Вот, а не ходим, не жуем чего-нибудь. Хотя, может быть, кто-то сейчас сидит и жует.
0: Есть у нас еще время на ответы на вопросы?
1: Ну, давайте вот прям вот, чтобы уж совсем не зверствовать, ну, хотя бы за 5 минуточек попытаемся, если прям вопросов много.
0: Нет, их не очень много, 3 вопроса осталось.
1: А, ну, не, ну, давайте тогда,
0: да. Да. Что за животное макроухиния? К какому отряду оно относится?
1: Макроухиния, ну, вот прям уж отряд я так вот, наверное, сразу не вспомню. Вот, рискну даже предположить, что что-нибудь там типа каких-нибудь макроухениевых. Ну, семейство точно макроухениевые, отряд не знаю. Но если еще более глобально посмотреть, да, хотя, ну, по-моему, это у нас надотряды всякие вот эти. Сейчас соображу. Ну да, по-моему, это надотряды считаются. Короче говоря, глобально они относятся к копытным. Вот я с этой систематикой, которая сейчас там эти всякие таксоны, уже немножко подзапутался, что у нас сейчас считается отрядом, что не считается. По-моему, не считается ничего отрядом, считается, что эти термины надо ликвидировать. Короче, это копытные. Это копытные, это разновидность копытных, так называемых меридионгулят, то есть южноамериканских копытных, очень своеобразная, которая, соответственно, отделилась вот буквально от фенокодов. То есть были фенокоды, некоторые из них стали парнокопытными, некоторые непарнокопытными, некоторые меридионгулятами. И вот это они. При этом, если интересно, вот как раз относительно недавно удалось установить, что меридионгуляты, они поближе все-таки к непарнокопытным. То есть из современно живущих, вот, наверное, лошади всякие стопирами будут к ним поближе. Но это прям очень такое вот отдаленное родство. Вообще, эволюция южноамериканских животных – это отдельная совершенно история. Я все-таки, наверное, когда-нибудь до нее дойду, потому что там прям есть о чем рассказать.
0: А ослы тоже входят в род эквус? Ведь бывают же такие гибриды, как лошак, как тигр-лев, а тигр со львом тоже в один род пантера входит?
1: Да и да. В общем-то, все правильно сказано. Все входят в один род, ну, в смысле, лошади со слами и зебрами, кстати, туда же, и тигры со львами. И, соответственно, да, гибриды такие есть.
0: И последний вопрос. А известно ли кому-нибудь про древних хищных или склонных к этому? Такой вопрос, по-моему, уже был, но он по-другому задан. Склонных к этому лошадей слышал пару раз буквально в паре слов, что были такие то ли в древности, то ли уже во времена ледниковых периодов.
1: Ну да, я в более-менее на этот вопрос отвечал. Да. Нет.
0: Все. Ярослав, большое спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы благодарим за донаты. Чуть-чуть, правда, мы не добрали, но я надеюсь, еще доберем сегодня, кто будет слушать нашу лекцию в записи. Всем спасибо за ваши лайки, внимание. Увидимся на следующей неделе, через неделю.
1: Всем спасибо, до свидания, всем отличного настроения, не теряйте интерес к науке, до встречи.
0: До свидания.

Столыпин был премьером, вы не поверите, всего 5 лет. Вот отец Столыпина выиграл в карты имение Подковно. Столыпин – это трубопровод, Столыпин – это телефон, Столыпин – это газовое освещение в Саратове. Он писал потом родным: «Сегодня какие-то озорники что-то из-за кустов меня стреляли, не попали». Столыпин глядит на него в глаза в упор, потом распахивает пальто, мундир, говорит: «Стреляй!» Столыпин от всех должностей всегда отказывался. Он понимал, насколько это тяжелая работа. То есть в среднем в день, посчитайте, 4-5 человек по стране, чиновников, убивают террористы. Каждый день. Сам Столыпин чудом остался жив. Чернильница пролетела у него, такая массивная, тяжелая, металлическая, около уха. Столыпин встал и вышел из зала заседания. Вслед за ним вышли все министры. И тут же в перерыве секретарь Столыпина этому депутату горячему принес вызов официальный на дуэль.

Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. У нас пятница вечер, мы записываем эту передачу на непростую тему. Русско-японская война 1904-1905 год. Я вам скажу откровенно, это повторная запись. Первый раз не получилось, потому что тема тяжелая, не идет. Постараемся со второго раза. Первый случай в истории Российской империи, когда империя проиграла не сражение, не какую-то краткосрочную кампанию, когда империя проиграла большую войну. И причем не просто проиграла, но подписала по итогам мир тяжелый, непопулярный. Мир, по которому империя потеряла и сферы влияния, и собственную территорию. И, в общем-то, чудом избежала еще более тяжелых условий и последствий этого мира. Как к этому пришло? Как случилось, что постоянно растущая, быстро развивающаяся в промышленном, в социальном плане Российская империя на рубеже 19-20 века оказалась в состоянии, когда она не может одолеть относительно небольшое азиатское государство? Давайте об этом поразмышляем. С одной стороны, я постараюсь вам рассказать, насколько это возможно, широкими мазками, прелюдию, подготовку и ход, собственно, боевых действий. А с другой стороны, будем делать некоторые отступления и думать о том, почему эта тема звучала актуальным и через 50 лет, и через 100. Почему мы вновь и вновь возвращаемся с мыслями к той неудачной кампании? Потому что мы думаем, каких ошибок можно было бы избежать. Какие уроки можно сегодня извлечь из истории, которая случилась 120 лет назад. Итак, в общественном сознании русско-японская война где-то там на втором плане. Ее совершенно затмили две последовавшие мировые войны. Все что-то о ней слышали. Врагу не сдается наш гордый варяг. Ну, а дальше багаж знаний среднестатистического россиянина состоит из того, что он что-то слышал про подвиг варяга и еще знает слова Порт-Артур и Цусима. Тоже вроде бы на слуху, но уже что скрывается за этими географическими понятиями, мало кто на самом деле может это объяснить. Если же мы будем говорить о том, какие обстоятельства сопутствовали войне, и что гораздо важнее, каким внутренним и международным последствиям она привела, про это можно вообще не спрашивать. Хотя раньше, до революции, по горячим следам, про русско-японскую войну знали гораздо больше. И в том старом дореволюционном русском языке слово «Цусима» стало нарицательным. Таким же, как во французском языке, по сей день является слово «Березина» – полное поражение. Даже в этой детали отражается то значение, которое придавало русское общество той проигранной войне тогда, пока мы ее не забыли. Так что давайте разбираться, как это все случилось. Что такое Япония рубежа 19-20 века? Пересмотрите фильм «Последний самурай». Глянцевое, матрешечное, но неплохое голливудское кино с Томом Крузом в роли американского офицера, нанятого японцами для обучения новой японской армии. Вот там неплохо показано, как трансформировалось японское общество во второй половине 19 века, когда абсолютно закрытая Япония, которая столетиями отгораживала себя от всех внешних контактов. Ну, японцы решили, что они достигли пика духовно-нравственных ценностей, поэтому все эти чужеземцы, варвары Японии не нужны. Ну и до тех пор, пока американцы вполне в духе решительной тарифной политики современной администрации подогнали к берегам Японии на флот и, наведя пушки, спросили, ну как, будем торговать, глядя в подзорную трубу, в прицел с борта броненосца. В общем, так Японию открыли. Надо сказать, что японская элита того времени сделала правильные выводы из этой наглой американской экспансии, торгово-военной, и стала спешно реформировать свое общество, стараясь перенять у Запада новейшие технологии, как строить флот. Флот они, кстати, стали строить по английским и американским образцам. Лучший флот военный того момента – британский. Как строить современную армию. Армию они поначалу думали сделать, как у Франции,
Но потом, проанализировав итоги франко-прусской войны, помните, Парижская коммуна, пленение Наполеона III, то очень быстро поняли, что Франция в прошлом осталась ее военное величие. Поэтому с французами вежливо попрощались, с их военными советниками расплатились и стали строить японскую армию по абсолютно германскому образцу. И вот получается, быстро идут реформы социальные, появляется парламент, идут реформы общественные, экономические и, конечно, реформы военные. И очень быстро феодальная, рыцарская, очень романтичная, но совершенно неэффективная самурайская армия преобразуется в армию мощную, современную, сухопутная по германскому образцу, а флот по британскому образцу. Япония все больше и больше начинает претендовать на гегемонию, на расширение. Если вы посмотрите на карту Японии, только не политическую, она такая небольшая по площади, кажется нам, группа островов. А посмотрите на карту физическую, то увидите, что большая часть этого архипелага покрыта горами. То есть плодородной земли в Японии не так много. Отсюда рождается идея, что японцам, это быстро растущая, в том числе и численно, нация, нужно жизненное пространство, освоение новых территорий для пропитания, для экспансии. Сам термин «жизненное пространство» ничего мне не напоминает. Вот-вот, и я об этом. В качестве законной добычи, куда может расширяться Япония, в первую очередь Корея. Корея – это давний сладкий кусок пирога, на который столетиями смотрели японские императоры и феодалы. И вот Япония расширяется. Попрактиковались на Китае. К тому моменту Китай совсем не то, что сейчас. К концу 19 века Китай – это совершенно отсталая монархия, фактически полуколония западных стран. Начиная с середины 19 века, с первой так называемой опиумной войны с Англией, их было несколько. Почему их так назвали, несложно догадаться, потому что англичане продавали в Китай опиум. Товар сегодня запрещенный практически во всех странах, категорически. Тогда совершенно легальный и очень-очень высокодоходный. Понятно, что у себя в Англии свободная продажа опиума англичанами, мягко говоря, не приветствовалась, ну а китайцев уже не жалко. Поэтому им поставлялся опиум в огромных количествах. Английские торговые компании зарабатывали на этом фантастические дивиденды. Ну, а нация постепенно превращалась в нацию опиумных наркоманов. Пытаясь защитить свой рынок от бесконечных поставок этого наркотика, китайское правительство вводило разные ограничения. Ну, как же можно ограничивать свободную торговлю? Как можно ограничивать вот эту вот ВТО? 19 века. Поэтому, защищая принципы свободы слова и бестарифной торговли, англичане нападали на Китай, начинали войны, результатом которых становилось одно и то же. Каждый раз Китай был вынужден подписывать очередные неравноправные договоры, выплачивать репарации за смелость противостоять англичанам, поступаться своим суверенитетом, то есть отказываться от таможенной независимости, обеспечивая тем самым беспрепятственный, ну и, по сути, беспошлинный ввоз иностранных товаров, в первую очередь английский, в первую очередь того самого опиума. Сегодня тяжело это представить, но да, это была война за открытие в Китае свободного рынка для наркотиков, поставляемых туда Британской империей. Ну вот тут вот подключилась и Япония. Исходя из своей теории жизненного пространства, напала на Китай, захватила Корею, захватила Тайвань, остров тогда назывался Формоза, и оккупировала Ляодунский полуостров, очень стратегически выгодный, который контролирует подходы к китайской столице, к Пекину. Там же город Порт-Артур, это английское название. И там закрепилась. В защиту Китая выступили другие великие державы. Франция, Германия и Россия. Почему они решили защитить Китай? Им не понравилось, что японцы, выскочки, наглецы, как-то слишком много себе забрали. Помните, как Борис Николаевич Ельцин говорил, отправляя в отставку Крыжакова, Барсукова? То вспомните 90-е. Слишком много на себя брали и мало давали. Примерно так же высказалась и коалиция Франции, Германии и России. Слишком много вы, японцы, себе набрали. Отказывайтесь от Кореи, от Порт-Артура, ну, Тайвань тогда никого не интересовал.
Это не то, что сегодня. Тайвань можете оставить себе. Святое место пусто не бывает. У Китая не было денег. И те же самые державы-победительницы, точнее говоря, державы-защитницы Китая по итогам этой разгромной для Китая войны прогарантировали, что большую часть репараций, в том числе и Россия, кстати, закроют перед японцами. Ну, а в обмен в качестве ответной услуги они сами арендуют кто что может, кто как договорится у Китая, получив там собственные зоны влияния. Так Россия приобрела в аренду на 25 лет. А небольшой, но очень стратегически важный полуостров. Тот самый Ляодунский полуостров с портом Порт-Артур. Зачем нам нужен был Порт-Артур? Тут надо два слова сказать вообще о нашей политике на Дальнем Востоке. До какого-то момента все огромные приобретения Российской империи на Востоке казались правительству в Петербурге каким-то чемоданом без ручки. Вроде как земли много, земля далекая, совершенно необитаемая, что с ней делать, непонятно. Коммуникации никакой нет, дорог нету. Владивосток основали в 1859 году. Коммуникации проходили следующим образом. Корабли выплывали из Петербурга и дальше Балтийское море, Северное, вокруг Европы, вокруг Африки, через Индийский океан, впоследствии можно было через Суэцкий канал, вокруг Индии, Индокитай, Вьетнам, Китай и вот так вот Владивосток. Вот этот круиз через весь мир и то был быстрее намного, чем попытаться как-то по суху пробиться из европейской части России на Дальний Восток, потому что тайга, никаких дорог нет вообще. Как контролировать эти земли, как туда поставлять оружие, как снабжать гарнизоны, как поддерживать переселенцев, непонятно. Владивосток – небольшой порт. Тогда было похолодней, чем сейчас. Тогда Владивосток четко замерзал на 3-4 месяца каждый год. Бухта очень удобная, но замерзающая. И добраться до нее тяжело. Еще более удобная бухта, вообще великолепная со всех точек зрения, это Петропавловск-Камчатский. Бачинская бухта – уникальное творение природы. Только туда добраться еще тяжелее. И все население Петропавловска на тот момент, ну плюс-минус 1000 человек. Охотники, рыболовы, какие-то моряки. Все, 1000 человек. Сахалин. Там была сложная система обмена с японцами. Не буду погружаться в детали. Курилы на часть Сахалина. В общем, разменялись. Курилы исконно, кстати, русская территория. Открыта еще во времена Екатерины. Я неоднократно в своих лекциях об этом рассказывал. На всех европейских картах конца 18 века, начала 19-го. Курилы всегда обозначались как территория Российской империи. Ни у кого даже вопросов по этому поводу не было. Ну вот, думая, как нам с этим совсем разобраться, решили на каком-то этапе, по ошибке, я считаю, разменять Сахалин на Курилы. Сахалин полностью наш, а Курилы отдадим японцам. Чем нам казалось хорош Сахалин? Природа невероятной красоты, тяжелая, правда, климатически. Но там есть открытые запасы угля. Копаешь и добываешь. Про сахалинский шельф, нефть и газ тогда еще никто ничего не знал. Интересовал уголь. Это важно в первую очередь для нашего Тихоокеанского флота. Флот тогда уже был пароходный. 60-е, 70-е, 80-е годы 19 века. Уголь – главное топливо для кораблей. Топливо этого потребляет корабли в огромных количествах. Понятно, что уголь с европейской части России не завезешь. Местный покупать дорого, неэффективно, да и нет его. А Сахалин – вот прямо уголь под ногами. Бери. Очень удобно. Проблема только в том, что работать некому. Царское правительство креативно подошло к этому делу. Потом, во времена ГУЛАГа, с той же экономической логикой подходили к этому и большевики. Если местного населения нет, территория, по сути, пустая, а уголь добывать надо, то мы туда будем высылать каторжников, пусть работают, приносят производственную пользу. Так Сахалин превратился в тот остров Сахалин, который мы знаем по бессмертному сочинению Антона Павловича Чехова, вместо ссылки каторжников. Такая вот русская Австралия, но с экономическим смыслом. Что делать с Аляской, совсем непонятно. Аляску продают американцам, которые еще не очень хотят ее покупать. По цене, внимание, 7,2 миллиона долларов за все. Ну, чтобы было вам понятно, это 5 долларов за квадратный километр.
сравните стоимостью сотки у вас на даче. Почему продали? А что с ней делать? Содержать дорого, защищать тяжело. Так рассуждало либеральное правительство Александра II. К сожалению, ошибочно. Но в конце концов подошли к мысли, что все-таки надо Дальний Восток осваивать. Путь продажи родных земель, путь в никуда, поэтому родилась идея связать транспортом Дальний Восток с основной частью России. Так родилась великая идея строительства Большого Сибирского пути или Великого Сибирского пути, который мы называем Транссиб, из европейской части России, из столичных городов, через Урал, далее через Иркутск, во Владивосток. Проект невиданный по своим масштабам, по своей сложности и по своей, конечно, дороговизне. Но великие проекты тем и хороши, точнее говоря, тем и хороши империи, потому что они способны осуществить великий проект. Стройка началась в 1891 году. Посмотрите на карту, тут нашим светлым умам пришла еще одна яркая идея. Расположена так Российская империя, что если строить Транссиб по нашей территории вдоль реки Амур, то получается огромный крюк. И потом, опять же, это девственные непроходимые земли и леса. Там надо и пробивать скалы, и вырубать леса, и форсировать реки, строить мосты. А можно срезать угол, не отбрасывая план строительства вокруг Амура, как запасной ветки, но при этом построить напрямую, связав Иркутск и Владивосток, через степи и пустыни Маньчжурии, северного Китая. Вот на карте это очень хорошо видно. Осталось только получить разрешение от китайского правительства. Этим и занялся Витте, и разрешение получили. Как, почему, рассказывать не буду. Это тема для отдельной лекции. Послушайте, кстати, мою лекцию про Витте. Кое-что я там об этом говорю. Так родился проект КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, то есть, собственно, гигантского русского инвестиционного проекта на территории Китая, который мы осуществляем, а, полностью за свой счет, б, развиваем эту пустынную территорию, заселяем ее своими сотрудниками, специалистами, рабочими, охраняем нашими казаками. Это была такая полу-ЧВК, потому что они состояли не в составе армии российской, а получали финансирование по линии Минфина и ведомства железных дорог. Охраняем собственными охранными отрядами, сами обеспечиваем там безопасность. По сути, это иностранная собственность на китайской территории. Для Китая это тоже выгодно, потому что это вело к огромному экономическому подъему. Мы строили железнодорожные станции, мосты, целые города. Город Харбин, де-факто полностью русский город, построенный специально в рамках вот этого проекта КВЖД. По ходу развития этого проекта у нас начинает возникать все более амбициозных планов. Мы же огромные деньги вкладываем. Надо как-то там закрепиться. Надо расширять наше влияние в Северном Китае, в Маньчжурии. Маньчжурия – это как бы не совсем Китай. Маньчжурия – это место, откуда произошла правящая китайская династия. То есть, если мы сравним, например, с нашей историей, то представьте себе, что Швеция, Дания, Норвегия были бы в какой-то степени частью объединенного государства с Большой Россией. Но там говорят на особом языке, и у нас правила бы династия Рюриковичи не полностью обрусевшая уже во втором-третьем поколении, а подчеркивающая свою особость от русских. Вот у нас бы правили потомки викингов. А маньчжурская династия, сидящая в Пекине, это маньчжуры, это Китай многонациональная страна. Маньчжуры – это вообще совершенно особый этнос. Поэтому для китайцев они вроде бы как с одной стороны свои, а с другой стороны иностранцы во главе Китая. Отсюда, кстати, появлялась у Российской империи и у некоторых наших энергичных людей очень амбициозные геополитические планы. Почему бы нам не поменять эту правящую династию как-нибудь со временем? Развивать торговлю с Китаем, поддерживать, как бы сейчас сказали, национально ориентированную интеллигенцию, буржуазию. А потом на каком-то этапе китайцы же люди такие. Им что маньчжуры рядом под боком, по сути захватчики, потомки захватчиков. Что великий белый царь где-то далеко в Петербурге. Белый царь даже лучше, он далеко и гораздо добрее.
Почему бы на каком-то этапе не сменить династии, не предложить китайцам вместо иноземной маньчжурской династии иноземную, но более толерантную, более добрую, милосердную русскую династию. Такие планы вынашивались в Петербурге, были даже апологеты этой идеи, наиболее известные из которых в истории, запомните это имя и фамилию, Петр Бадмаев, говорили тогда авантюрист, но сейчас бы сказали политик, бизнесмен, знаком был с Александром III, врач, практиковал тибетскую медицину, там всех лечил. Серия аптек с порошочками и шариками была в Петербурге. Многим помогала. Исследователь, путешественник Петр Бадмаев, он был этим в числе тех, кто всячески продвигал идею постепенного движения нашего не в сторону Порт-Артура и Кореи, а в сторону Тибета, континентального Китая, той части Китая, которая максимальным является антагонистом маньчжурской династии. Все эти необъятные просторы с удовольствием бы потом переприсягнули белому царю. В общем, план такой был далеко идущий. Кому интересно, еще раз Петр Бадмаев, зайдите, посмотрите. Вы знаете, много любопытного. История могла развиваться самым неожиданным образом. Но потом, со временем, решили сделать ставки не на освоение Срединного Китая, Тибета, Непала, а на освоение близкого нам, понятного, граничащего с нами Северного Китая, Маньчжурии. Тем более, что строим КВЖД. А потом, после того, как мы договорились об аренде Порт-Артура, китайцы должны много денег, мы их защитили от японцев. Поэтому мы договорились еще построить от этой дороги Иркутск-Владивосток южную ветку из Харбина напрямую в Порт-Артур. И построили мы эту ветку. И потом рядом, на базе крохотной, по китайской мерке, деревушки основать русский порт Дальний. Китайцы его называют Даляне. Помните, крепость Грозная, нынешний Грозный. Крепость или станица Верная, основанная казаками. Потом город Верная, сегодня город Алма-Ата. Ну и так далее, и так далее. Вот в этой же логике имперской экспансии город Дальний. Это гражданский порт, там недалеко от Порт-Артура. Замысел такой. Порт-Артур – порт военный. Основная база Тихоокеанского флота – либо вместе с Владивостоком, либо в перспективе вместо Владивостока. Он удобнее, чем Владивосток, потому что Порт-Артур не замерзает. Вообще тогда идея владеть незамерзающим морем на Дальнем Востоке, ну, такая национальная идея была у нас, как в свое время владеть незамерзающей военной базой на Черном море, Севастополь, или хоть и замерзающим, но все-таки своим форпостом на Балтике, Санкт-Петербург. А вот на Тихом океане такого не было. И решили, пусть это будет Порт-Артур. Очень тоже удобный порт, там внутренний рейд. Ну, внутренний рейд, тем, кто не моряки, поясню, это как бухта. Только естественным образом отгороженная природой, так создана косой. Соответственно, там нет штормов, нет высоких волн. Там на внутреннем рейде, вот в этой внутренней бухте, могут спокойно располагаться корабли, ничего не опасаясь. И когда нужно, выходить на внешний рейд и дальше в Тихий океан через систему морей. Очень удобно внутренний рейд, такой хорошо защищенный. Просто так иноземный военный корабль попасть туда не может, потому что там очень тяжелое дно, много всяких высоких камней, отмелей, и не зная фарватера, просто так во внутренний рейд не войдешь. Ну, кстати, и выйти с него, об этом потом я расскажу, когда буду говорить об обороне Порт-Артура и тяжелому броненосцу. Крейсеру тоже тяжело. Надо ждать прилива, чтобы выйти спокойно, не рискуя сесть на мель, либо напороться на какую-то подводную скалу. В общем, сложный порт, но перспективный. Мы строим железную дорогу из Харбина в Порт-Артур. Колоссальные инвестиции. Кстати, это общепринятая практика. Англия примерно в то же самое время на 99 лет арендовала Гонконг. Франция на 99 лет арендовала военный порт Гуанчжоу-Вань. Германия – Шандун, город Циндао. Там, кстати, немцы основали хороший пивзавод, до сих пор работает. Пиво называется Циндао. Третье место в мире по объемам продаж. Япония – Фудзянь.
Португалия вот только тогда легализовала по соседству с Гонконгом, подписав соответствующие документы на длительную аренду. Они это Макао захватили и оккупировали с незапамятных времен. Почти со времен Марко Поло. США тоже, кстати, подсуетились, причем по-крупному. Во-первых, они захватили остров Гуам, захватили Гавайские острова, но самое главное, отобрали у Испании Филиппины. Испания владела Филиппинами еще со времен экспедиции Магеллана 16 века. Посмотрите на карту Тихого океана. Незаметно Соединенные Штаты создали целую сеть владений военных баз от Америки по направлению к Китаю. Правда, в самом Китае континентальном американцы ничего захватить не смогли, ничего им там не досталось. Поэтому, заняв все возможное, они провозгласили в Китае себя противниками колониализма и стали настаивать на проведении политики внимания. Это англосаксонское лицемерие меня всегда умиляет. Поскольку американцам в Китае ничего не досталось, они сказали, что в Китае они являются врагами колониального захвата, сторонниками политики открытых дверей и равных возможностей. Как потом говорил один из лидеров Китая Сунь Ятсен, что такое политика открытых дверей и равных возможностей со стороны США? Это когда, кавычки, разбойники пришли в твой дом, но требуют, чтобы двери оставались открытыми. Китай весь занят владениями, военными базами европейских великих держав, которые как будто соревнуются друг с другом, кто больше оттяпает у ослабевшего Китая территории и стратегически важных военных баз. История же повторяется. Ослабела Украина в силу собственной дальновидной политики. И тут же подписывают с американцами договор о редкоземельных металлах. Что в этом договоре, мы пока не знаем. Его, по-моему, Верховная Рада проголосовала без приложения. Вся конкретика там в приложениях. Когда-нибудь узнаем, под чем там Украина подписалась. Но у меня есть такое подозрение, зная немножко историю, что опиумные договора Китая с Англией примерно из этой же серии. Да, кстати сказать, вот вы не думаете так, что великие державы сели и договорились? Нет, каждый хапал, что успевал. Вот, например, Порт-Артур, который заняла Российская империя, она буквально из-под носа утащила от англичан. То есть, если бы там не появились наши, то, несмотря на то, что у нас был договор с Китаем о дружбе, союзе, военном и взаимной помощи, несмотря на то, что мы помогли китайцам, ну, хотя бы часть территории от японцев вернуть, несмотря на то, что мы заплатили за Китай львиную долю контрибуции, кстати, потом на наши деньги японцы строили свои броненосцы, но, несмотря на все это, в последнюю секунду мы успели буквально утащить Порт-Артур из-под носа англичан, которые речь шла о днях. Потом, по факту, никуда китайцы не денутся. Подпишут такой же договор. Царское правительство действовало точно так же, как западные партнеры. Собственно, так и строится реал-политик. Когда какая-то большая территория ослабела, дальше кто успел, тот и съел, кто первый встал, того и тапки. Не возьмешь ты, заберут у тебя, и скоро ты увидишь у себя прямо под Владивостоком английские военные базы. И никакой КВЖД не поможет, потому что там будут стоять англичане или немцы, французы. Мы это понимали. Действуя в понятиях того времени, заняли полуостров, получили Порт-Артур, хороший договор на строительство КВЖД, хороший и для нас, и для Китая, и хорошую железную дорогу от Харбина вниз к Порт-Артуру. Потратили миллионы и миллионы золотых рублей. А с другой стороны, чем активнее мы, тем тревожнее японцы. Японцы по соседству. Пока мы не двигались в направлении Дальнего Востока, у нас отношения были с японцами чудесные. Им было на нас наплевать, равно как и нам на них. Где-то там, на островах Японии, она нас мало интересует. А вот Россия движется на Дальний Восток. Россия осваивает Маньчжурию, там еще произошло так называемое восстание боксеров. Но дело в том, что китайцы же тоже гордые люди, мы их понимаем. Видя постоянное давление со стороны великих держав и оттяпывание то одних, то других территорий, навязывание опиумной наркотической зависимости населению Китая. Конечно, люди национально ориентированные, мыслящие, патриоты подняли так называемое боксерское восстание. Почему оно называлось боксерским? Восставшие какое-то время собирались под видом занятий восточными единоборствами. Ну, тогда еще слова «шаолинь», «айкидо» и прочее были непопулярны в Европе, поэтому все это называли в кучу боксом.
И вот эти вот любители восточных единоборств, которые встали на острие восстания против европейских колонизаторов, вообще европейской экспансии в Китае, а заодно это восстание точно так же было направлено против собственных китайских властей, которые, как считали восставшие, продались Западу. Там сложная была история, не буду в это углубляться. Европейские армии пришли на выручку императрицы Китая, и восстание подавили, а войска оставили. Русская армия осталась на территории Маньчжурии. Это тоже очень напрягало японцев. У них же свои планы по расширению жизненного пространства. А тут русские все ближе, ближе и ближе. Поэтому у японцев, уже победивших Китай к этому моменту, уже пропитавшихся духом, что мы тоже великая держава. Хотя как доказать, что ты великая держава? Надо победить другую великую державу. Других вариантов нет. Победить в прямом военном столкновении. А кого можно победить? С англичанами у Японии договор союзнический. Англичане строят флот. Германцы, ну, во-первых, Германия далеко, во-вторых, немцы помогают строить армию японскую. Ну, французы совсем далеко, значит, надо противостоять России. Так в японских умах зарождается идея о будущей войне с Россией, что мы должны остановить Россию, иначе она так постепенно все у нас заберет. Все эти территории, которые мы виртуально уже считаем своими. А именно Маньчжурию и Корею. Вот Маньчжурию русские уже подбирают под себя. Кстати сказать, с Кореей у нас были хорошие отношения. Договор о дружбе, мы пытались налаживать сотрудничество. А японцы наоборот. Они в 1895 году организовали там военный переворот. Свергли и убили королеву Кореи. Король там как-то сбежал, попал к японцам в плен. Потом русские выручили, прятался в итоге у нас в посольстве. Устроили жуткую резню в Сеуле. Ну, в общем, в конце концов, мы корейцев защищали, а японцы видели в этом для себя угрозу. Мы, собственно, двигаться в Корею не собирались. У России были другие планы. Зачем воевать с Японией за Корею, когда можно попытаться, используя наши хорошие отношения с корейскими властями, мы же их защищаем постоянно, их независимость. Используя наши хорошие отношения с ослабевшим Китаем, мы строим КВЖД, осваиваем порт Артур, арендуем у них земли. Мы заплатили за них, повторюсь, большую контрибуцию японцам. Зачем нам воевать, если мы можем постепенно превращать Маньчжурию, Северный Китай, в наш, по сути, экономический и политический протекторат? И точно так же мягкой силой, ну, в понимании того времени, что такое мягкая сила, постепенно мягкой силой двигаться и в направлении Кореи. В 1896 году некий дальневосточный предприниматель договорился с корейским правительством и получил концессию на вырубки леса у реки Ялу. Это примерно граница Кореи и Китая. Но для такого большого контракта денег не было, поэтому он стал набирать компаньонов. Так постепенно образовался круг акционеров, интересантов развития вот этой экономической концессии на реке Ялу. Ну, леса-то на самом деле у нас и везде много, и не только в Корее. И на Дальнем Востоке можно было бы заниматься точно так же лесоразработками. Но тут у компаньонов из Санкт-Петербурга, среди которых был бывший гвардейский офицер-кавалерист по фамилии Безобразов. Такой старинная семья, на самом деле, довольно знатный род Безобразовых. У них появилась и политическая идея. А почему бы эту лесную концессию со временем, накачав ее бюджетными деньгами и господдержкой, не превратить в такую маленькую госкомпанию? И со временем она станет тем, чем в Индии была у англичан Ост-Индская компания. То есть это будет экономический инструмент постепенной экспансии в Корее, и мы будем не только на этом какие-то деньги, может быть, зарабатывать, тут деньги не главное, но мы будем постепенно продвигаться в Корею, и она мирно, спокойно, шаг за шагом станет российским протекторатом. Идея-то, в общем-то, была неплохая, так действовали все другие страны, и англичане, и голландцы, и французы, но для нас это было необычно. Сформировалась определенная лоббистская группа, которую обозвали потом безобразовской кликой,
или Безобразовской шайкой, по фамилии ее духовного лидера. В эту группу входил министр двора граф Воронцов-Дашков, адмирал Алексеев, впоследствии наместник и командующий нашей армией на Дальнем Востоке, великий князь Романов, Александр Михайлович, внук Николая I, ну и ряд других людей, которые или будучи компаньонами, или просто будучи сторонниками этой идеи экономической экспансии в Корею, подталкивали правительство к поддержке вот этой лесной концессии. Для охраны требовались

Если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что было очень много «за» у наших военных с точки зрения закрепления нашего военного присутствия и в районе КВЖД, и в районе Маньчжурии. До тех пор, пока был слабый Китай, а Япония была далеко, никакой угрозы нашему Дальнему Востоку не было. Но по мере того, как Китай стал рассыпаться, все ближе и ближе англичане, немцы, французы, а Япония набирает мощь и претендует на территориальное расширение, вот если посмотреть на карту, никакой железной дороги еще нет. Мы тогда довели дорогу только от Владивостока до Хабаровска, дальше огромный разрыв. То очевидно для военных, что в случае агрессии Японии либо англичан никакой возможности защитить Владивосток нет. Значит, нужно эту территорию максимально насыщать военными частями, переселенцами, иначе она просто от нас отвалится. Уже конкуренты совсем рядом. Идея военно-промышленного освоения Дальнего Востока витала в воздухе. И даже появился у газетчиков термин «Желтороссия». Мол, была у нас Новороссия, а теперь будет на Дальнем Востоке Желтороссия. Вот. Некая земля, населенная преимущественно азиатами, но тоже часть России. Там будет и Дальний Восток, и в перспективе Маньчжурия. Может быть, еще какие-то окрестные земли. Вот так Россия должна в этом направлении расширяться. Но Россия воевать совершенно не хотела, потому что сил для этого не было. Армия огромная, но эта армия вся находится на Западе. Население Дальнего Востока ничтожно. Мы вообще считали нашим возможным главным военно-политическим конкурентом на этой территории Китай, потому что это огромная многомиллионная держава. Мы Японию-то всерьез особо и не рассматривали, поэтому, когда с Китаем заключили союзнический договор, очень обрадовались. Надо было как-то договориться с японцами, поэтому мы стали предлагать разные варианты. Давайте вот Маньчжурия – это наши дела с Китаем. Мы с ними договорились, общая зона интересов, у нас большие инвестиции, это вас не касается. А по поводу Кореи давайте договоримся. Нас поддерживает корейское правительство, мы корейцев защищаем, но готовы учесть какие-то ваши тоже экономические интересы. Предложение России о нейтральной Корее – японцами игнорировались, поскольку японцев интересовал захват Кореи целиком. А в перспективе, особенно после того, как японцы договорились с англичанами, заключили с ними военно-экономический союз и стали строить мощный флот, японцы понимали, что надо двигаться дальше из Кореи, опять же, на Дальний Восток и в Маньчжурию. Наши квазилиберальные историки говорят, это была агрессивная внешняя политика царизма. Мол, японцы вели себя деликатно и готовы были на такой раздел. Русским достается Маньчжурия, а им Корея. А мы, мол, высокомерно хотели все это слопать и другое. Это все чушь. На самом деле, делить так было нельзя. Потому что, во-первых, Маньчжурия была все-таки частью территории Китая. Там были наши интересы большие. Там стояла наша армия после разгрома боксерского восстания. Но это все-таки территория суверенного государства. А Япония выдвигала нам ультимативные требования, чтобы Россия эту концессию разорвала, из Кореи убралась раз и навсегда. Из Маньчжурии тоже свои войска вывела, сделала Маньчжурию нейтральной. И все наши попытки уломать Японию на какое-то взаимное признание независимости Кореи, нет, они отказывались. Они говорили, Корея наша, а вот из Маньчжурии вы уходите. Еще раз подчеркну, никаких реальных планов захвата Кореи у российского правительства не было. Максимум, на что мы рассчитывали, так постепенно на севере там как-то продвигаться, и то чисто экономическим путем. Так что переоценивать наступательные планы России на Дальнем Востоке совершенно антиисторично. Главная причина всей этой катавасии, повторюсь, очень простая. В политике, как и в экономике, как и в бизнесе, природа не терпит пустоты. Если есть пустой рынок, есть потребность населения в хлебе, либо в молоке, либо в мясе, то рано или поздно появляются поставщики, коммерсанты, которые и заполняют рынок своим товаром. В политике, если есть огромные ослабевшие государства, которые теряют контроль над своими территориями, которые недостаточно сил ни для содержания армии, ни для защиты своих территорий, ни для развития экономики, то появляются внешние агрессивные соседи, которые начинают обкусывать эти ослабевшие страны. Фатальное ослабление Китая привело к тому, что и Китай стали обкусывать с разных сторон. Самым жадным здесь агрессором выступала Япония,
чуть более

прилично, ну, с оговорками, вели себя европейские державы и Россия. В условиях агрессивного давления со стороны Японии тоже понимали, что если мы самоустранимся, то мы потеряем и свою зону влияния в Маньчжурии, мы потеряем КВЖД, мы потеряем колоссальные деньги на это потраченные, а в конечном счете мы потеряем и Дальний Восток. Ведь никто не гарантировал, что Япония после Кореи не продолжит свое движение дальше в нашу сторону. Вообще, когда мы говорим о агрессивной политике Российской империи на Дальнем Востоке, которая привела к войне с Японией, ну тогда я продолжу эту логическую цепочку, тогда чуть ранее агрессивная и неумная внешняя политика Китая привела к войне с Японией и к агрессии Японии на Тайване, в Корее и под Пекином фактически на Ляодунском полуострове. Агрессивная политика Германии привела ее к войне с Японией в 2014 году. Агрессивная политика большевиков и Ленина привела к тому, что Япония захватила Приамурье, Дальний Восток и Владивосток в годы Гражданской войны. Потом агрессивная политика Китая привела к тому, что Япония оккупировала большую часть Китая и развернула там страшнейшую войну с миллионными жертвами. Ну и, наконец, агрессивная политика Франции, Британии и США привели к тому, что Япония напала на Перл-Харбор. А, конечно, жуткая, агрессивная, неумная внешняя политика Голландской королевы привела к тому, что Япония захватила Индонезию, голландские владения. Ну, давайте называть вещи своими именами. Япония была молодым азиатским тигром, который пытался перераспределить мир в свою пользу и хватал все, что мог. Российская империя тут непонятно. Больше думала об обороне или об экспансии. Все это очень и очень запутанно. Я бы здесь поразмышлял на эту тему. Военный бюджет Японии рос неимоверными темпами. Самурайский дух всячески продвигался. Жертвенность, необходимость расширения сферы жизненного пространства, превращение Японии из мононациональной в многонациональную империю с колониями везде вокруг. Не было никакой особо агрессивной политики Российской империи. Вот так и вели себя все. Но тут важно учесть, что в самой России перспективы войны с Японией никто не опасался. Как тогда было принято говорить, один русский солдат стоит трех макак. В Санкт-Петербурге явно переоценивали мощь Российской империи и сильно недооценивали военно-экономический потенциал Японии. Мнения, конечно, были разные. Кто-то говорил, что мы побьем японцев за три дня и водрузим наш флаг над Токио. Кто-то, как Обручев, до 1897 года начальник генерального штаба, наоборот, упреждал, я процитирую, кавычки, «Для нас важно ни под каким видом не впутываться в войну», имеется в виду война с Японией. «Надо иметь в виду, что нам пришлось бы воевать за 10 тысяч верст от центра России, с культурной страной, имеющей 40 миллионов населения, развитую промышленность. Все предметы военного снаряжения Япония имеет у себя на месте». Тогда как нам пришлось бы доставлять издалека каждое ружье, каждый патрон для наших войск. Ну, Обручев вышел в отставку, возобладали другие мнения. Вот как разведка доносила из Японии, кавычки. «Пройдут десятки, а может быть сотни лет, пока японская армия усвоит себе нравственные основания, на которых зиждется устройство всякого европейского войска. Ей станет по плечу тягаться на равных основаниях хотя бы с одной из самых слабых европейских держав». Не говоря уже о самых сильных, таких как Россия. Считая, что в Японии не хватает нравственных оснований в армии, а у нас как раз нравственность – это основа боеспособности. Вот, наверное, исходя из этого, военный министр Куропаткин уделял так много внимания в канун войны строительству храмов православных. В общей сложности их было построено при военных городках и частях. Почти 50 тратился на это бюджет. А в Японии вообще не было никаких храмов в воинских частях. Бездуховная армия, как она воевать-то будет? Куропаткин заслуженный человек на самом деле. И храбрый офицер, сподвижник Скобелева. Многолетний при нем начальник штаба, образованный, опытный штабист. Профессор Академии Генерального штаба, автор многих трудов по военной теории. Ну вот, когда он оказался главнокомандующим нашей армии на Дальнем Востоке, вот все это
не сработало, не хватило то ли стержня какого-то, то ли силы воли, то ли обстоятельства складывались неудачно для Куропаткина. В этом можно говорить бесконечно, но то, сколько он внимания уделял духовности, потом стало анекдотом. Стишки такие были в Петербурге. Куропаткин прибыл на Дальний Восток, мол, Куропаткин генерал все иконы собирал, как приехал на Байкал, словно церковь обокрал. Проблемы-то были совершенно другие у нашей армии. Порт-Артур был недостроен, флот был не перестроен, финансирование выделялось медленно. Мы отставали в части военного флота даже от Японии. Мы к войне с Японией были не готовы. Точно так же, как не готовы к войне с Германией в 1941 году. Мы все думали, что Япония не нападет. Ну куда и как ей отважиться напасть на саму Российскую империю? И получалось так, что хотя у нас армия огромная, больше миллиона человек под ружьем, но из этого миллиона на Дальнем Востоке 1100. И то эти 100 тысяч растянуты от Владивостока и Порт-Артура до Уссурийского края. А флот у нас, хотя кажется равным Японии по численности, но тоже разделен на несколько баз. И многие корабли еще не введены в строй, и команды не обучены. И часть кораблей находится в Владивостоке, и часть в Порт-Артуре. И так по частям наш флот и будут бить японцы. Плана войны никакого не было. Мы же не ожидали, что Япония на нас нападет. Ну, точнее говоря, такого виртуального плана было два. Мол, мы будем сдерживать японцев на суше до прибытия подкрепления. Опять же, неизвестно, как они прибудут, потому что Транссиб не достроен до конца. А потом мы сбросим противника в море, высадим десант на японских островах и водрузим наш флаг над Токио. Ну, если это называть планом, то это план. Японцы к войне готовились самым целенаправленным образом. Они точно представляли, сколько у нас сил на Дальнем Востоке реально, как долго нам нужно будет перебрасывать подкрепление. У нас проводился эксперимент. Мы из города Верное, тот, который Алма-Ата, как-то раз артиллерийскую батарею повезли во Владивосток. Вот эта батарея из Верного по Владивостоку, посмотрите на карту, перемещалась ровно один год. Год. Вот так. А японская армия находится как бы на пике боевой формы, боевого духа. Япония не так давно разгромила Китай. Флот самый современный сделан англичанами. Армия отдрессирована германцами. И плюс, как рассчитывали японцы, не без основания, у них будет эффект внезапности нападения. Порт-Артур они, к слову сказать, планировали взять за 4 часа, потому что примерно так же они захватили в свое время Порт-Артур, который защищали китайцы, свою войну с Китаем. Помните, немцы тоже на это рассчитывали. Они первый раз, когда брали Брестскую крепость в 1939 году у поляков, и за один день. Потом, когда в 1941 пришли к нам, все пошло не так. История снова повторилась. Ну, план японцев был простой. Порт-Артур взять с наскока, дальше высадить войска в Корее, оттуда наступать на север в Маньчжурию, перерезать КВЖД, взять Харбин, отсечь таким образом Дальний Восток от подкреплений, осадить Владивосток. Ну, и, в общем, дальше весь Дальний Восток будет японским, потому что как нам снабжать нашу армию, совершенно непонятно. Мы тем временем строим Транссибирскую магистраль и медленно-медленно перебрасываем какие-то воинские части по батарее в год на Дальний Восток. Время работает, в общем-то, объективно на Россию. Японцы понимают того, что ждать нельзя, и нападают первыми. Так японский тигр прыгнул. Без объявления войны Япония атаковала Россию. Ну, точно так же, как Гитлер в 1941 году без объявления войны нападет на Советский Союз.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про, ну, с одной стороны, интересную тему, с другой стороны, тему немножко жутковатую. Мы будем говорить про насекомых, которые, ну, волею судеб и случая, могут стать паразитами человека. Причем мы будем говорить не об очевидных паразитах, а о тех, которые ползают где-то снаружи или немного вгрызаются в нашу кожу. Им мы посвятим, возможно, как-нибудь отдельный разговор. Мы будем говорить про тех насекомых, которые могут заползти к нам вглубь тела. Увы, такие среди них тоже встречаются. Но сразу хочу обозначить, что в презентации могли бы быть омерзительные картинки, их там не будет. То есть не бойтесь увидеть там что-то прямо отторгающее. Я намеренно не стал туда это вставлять, потому что от некоторых из них мне и самому, честно говоря, если посмотреть на них как-то потом не очень. Если кого-то эта тема заинтересует, ну, посмотреть, например, как выглядит вскрытый желудок лошади с большим количеством личинок желудочных оводов, в общем, проблем не составит. Нагуглите, посмотрите. Поэтому не бойтесь увидеть чего-нибудь страшное. Итак, мы будем говорить про насекомых, которые паразитируют внутри тела человека. Для того, чтобы поговорить про это, сначала, ну, немного я позволю себе напомнить про то, какие бывают варианты жизненных циклов насекомых. Собственно, вариантов жизненных циклов насекомых два. Это развитие с неполным превращением и развитие с полным превращением. Можно первый слайд, пожалуйста? Да, отлично. Просто чтобы мы с вами не сбились. Так вот, ну, здесь изображено развитие с неполным превращением, когда из яйца выходит маленькая личинка, но в целом она более-менее похожа на взрослое насекомое. Затем насекомое многократно линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет, линяет, растет. И во время последней линьки обзаводится настоящими крыльями. Ну, то есть они расправляются из зачатков. В случае с развитием с неполным превращением личинки обычно обитают там же, где и взрослые, в большинстве случаев. И если мы не говорим про насекомых с водными личинками, единственное исключение. И самое главное, питаются примерно той же самой пищей. Вот среди насекомых с неполным превращением практически не встречаются тех, кто может, ну, по-настоящему забраться внутрь тела человека, просто потому что имаго насекомых, взрослая стадия, ну, будем честны, не очень приспособлена для обитания внутри тела. Следующий слайд, пожалуйста. А вот другой вариант развития, развитие с полным превращением, это совершенно другая история. У насекомых с полным превращением имаго, взрослые насекомые, откладывают яйца, из них выходят личинки, но личинки практически ничего общего не имеют со взрослыми. Они очень часто бывают какие-нибудь такие мягкотелые, червеобразные, могут быть ноги, могут не быть. И важно, что личинки насекомых с полным превращением способны жить, ну, и обычно обитают в какой-нибудь принципиально другой среде. Причем для многих из них характерно желание куда-нибудь залезть, закопаться. И вот, к сожалению, личинки насекомых с полным превращением значительно лучше подходят для того, чтобы попадать в тело человека и там, по крайней мере, какое-то время существовать. Ну, после того, как личинка многократно линяет и растет, она окукливается. Ну, обычно это более-менее такая неподвижная стадия, из которой выходит, претерпев то самое полное превращение, взрослая стадия и мага. Мы с вами будем, когда сейчас говорить про то, с какими неприятностями относительно обитания насекомых в теле человека можно столкнуться, мы будем идти не по, ну, такой медицинской классификации, а скорее мы будем отталкиваться от
отрядов насекомых. И вот первый отряд, про который мы поговорим, следующий слайд, пожалуйста. Это отряд двукрылые, ну или комары и мухи. Так, а следующий слайд появился? Да. Мухи – существа, которые для нас абсолютно привычны. Мы опасаемся их в плане того, что они могут переносить какие-то заболевания. Ну, безусловно, они приурочены к не самым аппетитным местам обитания. Это отхожие места, тухлое мясо, какие-нибудь просто отбросы. Но, к сожалению, да, безусловно, есть виды двукрылых, которые кусают нас. Но когда речь идет о существах, у которых в целом называют мухи, ну, потому что, понятно, двукрылые – это большой отряд, а вот в таком обыденном языке мухой обычно называют, ну, что-то похожее на муху. В общем, очень часто люди не задумываются о том, что вот эти создания могут доставить значительно больше хлопот, чем кажется. Следующий слайд, пожалуйста. Жизненный цикл мух – это типичный жизненный цикл насекомого с полным превращением. Взрослое насекомое откладывает яйца, из яиц получаются личинки, а из личинок – и личинки затем окукливаются, и из них получаются взрослые мухи. Но личинки двукрылых – это совершенно удивительные создания. Они червеобразные, у них нет никаких развитых ног. У них, ну, если мы говорим про личинок, конкретно мух, у них нет развитой головы. Челюсти, правда, есть. Хотя и они могут достаточно сильно упрощаться. Ну, потому что без головы жить вполне себе возможно, а вот без рта проблематично. С этим у них все в порядке. Самое главное, что личинки мух могут обитать в самых разных средах. И даже те личинки мух, которые вроде как не склонны к паразитизму, если окажутся внутри тела человека, порой вполне себе могут там существовать. Ну, давайте здесь мы уже поговорим про конкретных организмов. Следующий слайд, пожалуйста. Так, не вижу, появился ли следующий слайд. Ну, чтобы не растекаться мыслью по древу, поговорим про конкретных представителей. Ну, например, замечательные, очень симпатичные маленькие мушки-дрозофилиды, мухи-дрозофилы. Я думаю, абсолютное большинство слушателей с ними сталкивались. Это такие маленькие, ну, где-нибудь в районе 2 мм, обычно светло окрашенные мошки, которые появляются, если на кухне забыть корзину с фруктами, и они подгниют, они там выводятся. Казалось бы, существа совершенно безобидные. Их люди используют для различных генетических экспериментов. В общем, существо популярное. А личинки у них совершенно обычные, мушиные личинки. Вот это такая колбаса сегментированная, без головы. Казалось бы, ничего опасного в них нету. Не совсем. Если человек проглотит яйца представителей семейства дрозофилида или молодых личинок и не прожует их, они, что удивительно, могут вполне себе прижиться у него в кишечнике. Почему это удивительно? Потому что, ну, я думаю, всем известно, что перед тем, как попасть в кишечник, если двигаешься через рот, попадаешь в желудок. В желудке желудочный сок. Там соляная кислота. А вот личинки мух настолько устойчивые организмы, что вполне себе совершенно спокойно этот барьер преодолевают. Так вот, есть совершенно замечательное семейство маленьких мушек-дрозофилиды, или мушки-дрозофилы.
Около 2 примерно миллиметров в длину в среднем. Я думаю, большинство людей с ними сталкивались, если на кухне забывали на несколько дней, ну, не знаю, например, корзину с фруктами. И вот они очень часто начинают появляться, выводясь из немножко подтухших фруктов. Казалось бы, совершенно безобидные создания. Но, к сожалению, если проглотить их яйца или личинок и не прожевать, то они могут прижиться в кишечнике. А, правда, это действительно поражает. Ну, всем известно, что если двигаешься в сторону кишечника через рот, то сначала попадаешь в желудок. В желудке, прошу прощения, желудочный сок. Там соляная кислота. А, тем не менее, что яйца, что личинки, дрозофил – вполне себе это переносят и прекрасно попадают в кишечник. А если они оказываются в кишечнике в некотором количестве и приживаются там, у человека появляются крайне неприятные симптомы. Это, в общем, и расстройство пищеварения, и боли в животе. Что здесь важно понимать? Что они не могут размножаться в кишечнике, потому что это личинки. А, но они могут некоторое время там пожить. В принципе, если их оказалось немного, то они сами собой выйдут, окуклившись просто скаловыми массами, и все. Но если их попадет туда много, и самое главное, если они попадают туда регулярно, в общем, ничего хорошего с пищеварением человека не будет. Поэтому фрукты лучше мыть, ну, чтобы точно не сталкиваться ни с какими проблемами. А, следующий, пожалуйста, слайд. Ну, на следующем слайде изображена сырная муха, насекомое, личинки которого используются на Сардинии, на острове Сардинии для производства особого сыра, которому их выделение придают достаточно пикантный аромат. И вот этот сыр, который в конечном итоге производится личинками сырной мухи, ну, вернее так, он перерабатывается личинками сырной мухи, что придает ему особый аромат изысканный. Он запрещен официально к вывозу за пределы Сардинии, хоть и считается там национальным достоянием, запрещен по очень простой причине. Если вы, поедая этот сыр внезапно, сыр этот называется касу марцу. Так вот, если вы, поедая этот сыр касу-марцу, недостаточно хорошо прожуете личинок сырной мухи, они точно так же, как и личинки дрозофил, могут поселиться у вас в кишечнике, а поскольку они чуть крупнее, то могут вызвать еще большие неприятности. Поэтому, если окажетесь на Сардинии и все-таки решите поесть сыр касу-марцу, пожалуйста, жуйте личинок хорошо. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, а теперь от таких кишечных ужасов, непрошенных, давайте перейдем к более обыденным вещам. Всем известно, что есть некоторое количество мух, ну, они называются синантропные мухи, которые очень любят селиться где-то рядом с жилищем человека. Это семейство мусциды, калифориды, саркофагиды. В целом, именно их мы представляем себе, когда говорим слово «муха». Их личинки называются опарыши. Выглядят они у всех этих трех семейств более-менее одинаково. Ни для кого не секрет, что опарыши хорошо развиваются в тухлом мясе, в отбросах, в нечистотах. Но на самом деле для опарышей, для личинок мух, никто не запрещает селиться и в еще живых организмах, если есть, собственно, за что зацепиться, грубо говоря. Понятно, что если муха отложит вам на кожу яйца, ничего страшного не произойдет. А вылупившийся маленький опарыш кожу вам не прогрызет. Он так не делает.
Есть двукрылые, которые так делают, но это не они. А вот если на коже человека или животного есть достаточно большая по площади рана, то при откладывании яиц на ее края или вглубь этой раны мухой действительно вышедшие опарыши вполне себе хорошо могут себя чувствовать. С одной стороны, это звучит немного жутковато. Ну, в первую очередь, это опасно перенесением различных бактерий в рану, дополнительным заражением, в общем, ничего хорошего. Но еще в XIX веке, после крупных сражений, люди стали замечать, что иногда, если человек получил какую-то действительно крупную рану, ну, особенно это стали замечать во время Первой мировой войны уже в 20 веке, и в этой ране завелись личинки мух, опарыши, то почему-то эта рана может заживать в конечном итоге значительно лучше и не давать каких-то чудовищных осложнений из-за развития там бактерий. Более того, крупные раны, в которых кишат личинки мух, они, если удалить этих личинок, выглядят очень чистыми, невоспаленными, не нагноившимися и неплохо заживают. А уже впоследствии, когда этот вопрос стали изучать, оказалось, что действительно, личинки мух, попадая в рану, в первую очередь выедают мертвые ткани, омертвевшие. Они почти не трогают живые ткани, их значительно сложнее есть и переваривать. А более того, они не могут откусывать куски, они выделяют специальные пищеварительные соки, ну, которые содержат некоторый набор ферментов, растворяющих вот эти омертвевшие участки плоти, и, помимо всего прочего, еще и содержащие их вот пищеварительные соки, которые они отрыгивают в рану, содержат вещества, которые препятствуют развитию там бактерий, просто переваривают их. А также, что удивительно, препятствуют развитию сильной воспалительной реакции. Поэтому, если вдруг у человека крупная рана, и вокруг нет ничего, то действительно можно проводить фактически личинкотерапию. Ну, понятно, что для этого нужно, чтобы вот эти вот личинки мух развились где-нибудь в стерильной среде, и лучше, чтобы несколько поколений прошло в стерильной среде. Поэтому не надо пробовать найденного опарыша, пожалуйста, класть себе в рану, ничего хорошего от этого не получится, просто потому что вы занесете туда кучу бактерий. Поэтому самолечением таким заниматься, вот, пожалуйста, точно не надо. Но это действительно известный метод. Ну, с появлением антибиотиков он и применение его в медицине все-таки пошло на спад, потому что, собственно, с использованием антибиотиков раны можно лечить очень эффективно. Но, тем не менее, оказывается, что попадание личинок мух в рану, в открытую, может сказаться на ней даже благотворно. Ну, разумеется, если их аккуратно оттуда извлечь. Следующий слайд, пожалуйста. Вот с этим товарищем, с Вольфарцией Магнифика, все немножко сложнее. Это тоже существо, которое выглядит как обычная муха. Ну, правда, будем честны, достаточно крупная. Ну, почти под сантиметр. И, соответственно, не заметить ее достаточно тяжело. Приношу колоссальные извинения за такие паузы. Просто интернет, к сожалению, оставляет в нынешних условиях желать лучшего. Так вот, следующее существо из семейства саркофагиды
мягко говоря, значительно менее безопасные. Это вольфарциевая муха, вольфарция магнифика. Она вызывает такое заболевание, как вольфартиоз. Ну, вольфартиоз, грубо говоря, это просто паразитирование личинок вольфарции в человеке. В чем тут проблема? Проблема в том, что вольфарциевая муха активно ищет крупных млекопитающих, чтобы отложить им яйца в нос, в уши или даже в глаза. Личинки вылупляются и стараются заползти куда поглубже. Человек, ну, поскольку активно отмахивается от мух и вряд ли допускает, чтобы они его обсиживали, редко становится жертвой вольфарциевой мухи. Тем не менее, если заснуть теплым летним деньком, можно с ней столкнуться. По счастью, в европейской России она распространена достаточно слабо, а вот в азиатской части России она встречается, особенно по югам. Если вокруг вас кружит достаточно крупная муха где-нибудь в поле или в лесу, а вам ну очень захотелось лечь поспать, лучше этого не делать. Паразитирование личинок вольфарции, к сожалению, может привести к достаточно чудовищным последствиям и в носу, и в ушах, и, что самое страшное, в глазах. Личинки вольфарции стараются заползти поглубже и активно разрушают ткани вокруг. В результате, в общем, можно и без глаза остаться, и куда более неприятные последствия могут быть. К сожалению, вот это существо, с которым действительно реально столкнуться и которое может активно стараться в вас отложить свои яйца. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот мы переходим к следующему семейству двукрылых, про которое стоит поговорить отдельно. Это семейство эстриды, оводы. Здесь сразу хочу оговориться. В некоторых регионах оводами называют слепней. Это совершенно разные насекомые. Ну, я напомню, что слепни – это тоже крупные мухи, которые кусают человека и питаются его кровью. Они делают это больно. Они могут быть очень назойливыми, но ничего под кожу человеку они не откладывают. А оводы поступают совершенно иначе. На слепней оводы практически не похожи. Там дальше будет цветная фотография овода, и, в общем, увидите, что перепутать оводы с кем-то достаточно тяжело. Личинки абсолютного большинства оводов развиваются непосредственно в телах млекопитающих. Причем есть личинки оводов, которые предпочитают развиваться в покровах тела, порой достаточно быстро там перемещаясь, ну, со скоростью до сантиметров в час, вызывая крайне неприятные последствия, особенно учитывая, что эти личинки могут быть достаточно большие, то есть они могут до сантиметра и даже чуть больше могут быть размером. Есть так называемые носоглоточные оводы. Ну, исходя из названия, понятно, где развиваются их личинки. И вот с носоглоточными оводами вообще потрясающая ситуация. Их имаго, взрослые особи, они живородящие, ну, понятно, самки. Они не откладывают яйца, яйца развиваются у них в брюшке, а они, пролетая вокруг своей жертвы, фактически отстреливают личинок непосредственно, ну, в область головы в надежде, что они попадут куда-нибудь поближе к носу, рту. В общем, крайне неприятные создания. Следующий слайд, пожалуйста. Но мы, наверное, чуть подробнее остановимся на представителях
одного рода, ну, на самом деле это группа родов, которые называются общим словом желудочные оводы. Ну, вот здесь изображена, опять я не вижу, слайд поменялся. Так, давайте, потому что у меня... А, отлично, хорошо. Поверю на слово оператору, что слайд сменился. Так вот, у вот этого рода гастрофилюс, личинки которого вызывают, ну, их паразитирование называется гастрофилез, личинки выглядят, ну, мягко говоря, жутковато, как можно заметить. Вот эти вот страшные такие крючки, которыми они заякориваются непосредственно в стенке желудка. И если их там оказалось много, то, в общем, ничего хорошего с существом, с которым они поселились, не происходит. После того, как они вырастают, они точно так же окукливаются и выходят вместе с каловыми массами. Человек, ну, скажем так, есть ли вероятность того, что человек столкнется с оводами вообще и с желудочными оводами в частности? Да, она есть, но она тем выше, чем больше вокруг человека каких-то домашних животных, в первую очередь копытных. То есть, если вы живете или находитесь вдруг в месте, где бесчисленные табуны лошадей или отары овец, ну, то вероятность встретиться с этими существами, к сожалению, не нулевая, и нужно внимательно следить за теми мухами, которые летают рядом с вами. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот здесь как раз фотография желудочного овода. Как можно заметить, существо мохнатое, перепутать его с кем-то тяжело. Вот если вокруг вас кружат подобные мухи, ну, постарайтесь с ними не взаимодействовать особенно. И давайте сразу следующий слайд. Вот здесь кратко изображен жизненный цикл желудочных оводов. Ну, в принципе, все, как мы и обсудили. Яйца откладываются куда-нибудь на морду, они проползают в желудок, в желудке паразитируют, затем окукливаются, выходят с каловыми массами, и затем имаго уже вылетает из куколки. Ну, от таких жутковатых существ давайте перейдем к более милым. Следующий слайд, пожалуйста. Всем нам нравятся бабочки. Безусловно, в здравом уме гусеницы бабочек, личинки бабочек, не стараются попасть в наше тело. Но, к сожалению, как и прочие личинки насекомых с полным превращением, покровы их тела позволяют переносить многое. В том числе условия крайне неприятные и суровые нашего желудка и попадать в кишечник. Ну вот здесь давайте следующий слайд сразу. Изображена совершенно обычная бабочка, с которой мы... Нет, теперь все видно. Теперь все видно. Сейчас, секундочку. Так вот, бабочка эта называется капустница. С ней, я думаю, все сталкивались. Бояться ее не стоит. Она никуда не откладывает свои яйца. Но известны случаи, когда у людей в кишечнике поневоле, без шанса на нормальное окукливание и развитие, тем не менее, длительное время паразитировали личинки капустницы. Ну, очевидно, люди просто съедали их непосредственно, ну,
с капустой той же самой, и плохо прожевывали. Ну, еще один аргумент в пользу того, что овощи, фрукты, да и вообще все, что вы собираетесь помещать в рот, лучше сначала тщательно помыть, потому что даже такие, казалось бы, безобидные организмы, как гусеницы-капустницы, могут при попадании в кишечник доставить очень большие неприятности. Ничего смертельного нет, но вот весь букет кишечных симптомов, и самое главное, что еще, скорее всего, далеко не сразу врачи догадаются, а что же с вами произошло. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и представители следующего отряда – это жесткокрылые жуки. Паразитирование жуков и их личинок называется калиоптероз. К сожалению, такое тоже случается. Ну, абсолютное большинство жуков в здравом уме в человека не заползают. Мы сейчас не будем говорить про случаи случайного заползания, когда жук случайно заполз в ухо или в нос. В общем, приятного в этом мало. Да, будем честны, вообще в этом нет ничего приятного. Но это все-таки совсем случайно. А, к сожалению, иногда люди съедают личинок жуков, которые развиваются в каких-то продуктах питания. Ну, чаще всего это относится к мучному хрущику, Tenebrio molitor. Его личинки тоже, покровы личинок мучного хрущика тоже позволяют им совершенно спокойно переносить условия пищеварительного тракта человека и могут оставаться у нас в кишечнике жить, вызывая тот же самый набор неприятных симптомов: боль, диарея, могут вообще повреждать стенки кишечника и вызывать кровотечение. В общем, ничего приятного нет. Ну, здесь главная идея в том, что, и это касается не только мучного хрущика, все-таки съесть личинок мучного хрущика, ну, их тяжело не заметить в продуктах питания, они крупные. Но с другими жуками, более мелкими, личинки которых могут находиться в продуктах питания, в целом может произойти нечто подобное. Поэтому, если вы видите, что крупа или какой-то другой продукт питания поврежден личинками жуков, лучше избавьтесь от него на всякий случай. Ну и уж точно, по крайней мере, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу продукты питания, в которых вы нашли следы жизнедеятельности насекомых, и которые при этом не надо термически обрабатывать. Ну, я, наверное, сейчас скажу совсем страшную вещь, но в некоторых ситуациях даже личинки некоторых молей могут выживать в кишечнике человека, что приводит к тем же самым неприятным симптомам. В общем, ничего хорошего в этом нету. Что касается жуков, то, к сожалению, ну, правда, это не относится к нашей стране, а вот в Юго-Восточной Азии есть жуки, которые активно заползают в человека, заползают в анальный проход и, попадая таким образом в кишечник, это не очень большие жуки. В общем, никакого фильма ужасов нет. Но приятного, опять же, тоже нет. Откладывают там яйца, из этих яиц выходят личинки и точно так же раздражают своим пребыванием кишечник человека. В общем, ничего хорошего. Но, по счастью, вот эти ужасы – это совсем не про наш умеренный климат. Ну, резюмируя, можно сказать, что действительно вероятность стать носителем личинки того или иного насекомого, она не нулевая. Если мы говорим о городских условиях, то здесь важно, ну, просто следить за тем, чтобы употреблять овощи и фрукты хорошо помытыми, и затем, чтобы, ну, в каких-то наших запасах круп или сухофруктов
не развивались личинки насекомых. Вот здесь, кстати, очень важный момент, почему принципиально важно мыть сухофрукты, а не есть их просто немытыми. Потому что можно получить каких-нибудь гостей. Не на всю жизнь, но неприятности они создать могут. А вот если вы живете или отправились в путешествие в какой-то регион, где много домашних животных пасется, здесь стоит в первую очередь опасаться оводов, ну и вольфарциевой мухи. Пожалуй, думаю, что это все из вот таких вот ужасов, с которыми мы можем столкнуться. Наверное, вопросы тогда? Так, ожидаем вопросов. Будем надеяться, что не всех я распугал рассказом про жуков, залезающих в человека через анальный проход, а также личинками мух, которые могут развиваться в глазах. Поэтому будем надеяться, что вопросы появятся. Ну, вообще, вот тут первый вопрос. Мы хрущами более мелкое что-то называли. Вообще, хрущ – это майский жук. Но вот эти названия хрущ, хрущак, они в разных регионах используются немножко для разных жуков. Поэтому, ну, вообще, если мы говорим про такие устоявшиеся какие-то просто народные названия насекомых, широко распространенных, то тут от региона к региону может очень сильно варьироваться. Ну, вот как я привел пример, что точно знаю, на севере Европейской России, например, в Кировской области, местами слепней называют оводами. Хотя оводами они не являются, и тех опасностей, которые таят в себе оводы, безусловно, не несут. Так, ждем еще вопросов. Расскажите про уховерток. Ну, уховертки – это тема, которая, с одной стороны, пугает, а с другой стороны, очень интересует всегда людей. Вообще, уховертки – это отдельный отряд насекомых. Ну, другое у них название – это кожистокрылые. У них действительно сзади такие два довольно монструозных выроста, похожих на клешни. И про них рассказывается, что вот они могут заползать в ухо и что-то там делать страшное, чуть ли не в мозг прогрызаться. Нет, ничего они такого не делают. Внешность у них монструозная, но для человека они в целом абсолютно безобидны. Интересный момент про них то, что несмотря на такие совсем небольшие надкрылья, под ними у них спрятаны настоящие крылья, и вот это существо с таким длинным брюшком, которое, казалось бы, к полету не способно вообще, летать может, не очень хорошо, но может. В общем, страшного в них ничего нет. Максимум, чего вы можете добиться от уховертки, это если вот между подвижными выростами на конце брюшка засунуть палец, она его прищемит. И все. Так, черные жуки, которые едят дерево, опасны ли для человека? Да нет, не опасны. Ну, как мы с вами поняли, вот в ключе той темы, которую мы сегодня освещали, личинки самых разных насекомых могут выживать в кишечнике человека. В целом, личинки жуков, как и личинки двукрылых, ну, такие, я бы сказал, очень дуракоупорные. То есть, они в самых разных условиях могут выживать. Но вряд ли человек будет грызть дерево или облизывать его, особенно трухлявое дерево, в котором полно различных жучков. Поэтому, в общем, жуки, которые
обитают в древесине, и их личинки сами по себе для человека никакой опасности не представляют. Но, повторюсь, чего не надо делать с жуками, не надо жуков класть себе в рот, живых. Потому что если вы проглотите живого жука, он может достаточно долго оставаться живым у вас в пищеварительной системе, повреждать ее. Ну и тем более не надо ни в коем случае никаких живых личинок жуков, ну и вообще никаких живых личинок насекомых ни в коем случае проглатывать нельзя. Так, про бабочек, которые пьют слезы, почему не рассказали? Ну, я в самом начале сказал, что мы будем говорить о достаточно узкой теме, хоть и жутковатой. Мы говорили сегодня про тех насекомых и их личинок, которые могут оказаться внутренними паразитами человека. Есть огромное количество насекомых, которые могут с человеком и другими существами, ну, потому что бабочки, которые пьют слезы, это такие бабочки действительно есть, и мы про них, я думаю, обязательно поговорим. Это насекомые, которые взаимодействуют с организмами снаружи, ну, поэтому они просто в тему нашего сегодняшнего разговора не попали, а так действительно интересные. Так, есть ли отличия в Беларуси и Европе? Есть ли отличия в Беларуси и Европейской России касательно?

особых различий нет. Да и в целом, ну, можно столкнуться с оводами. Но, в общем, нельзя сказать, что в европейской России они часто образуют, ну, за исключением вот таких вот районов, где много выпасающегося скота, какие-то крупные скопления. Поэтому, ну, в целом Беларусь здесь, в общем, очень и очень похожа на европейскую Россию. Так, личинки опасны продуктами жизнедеятельности или поеданием внутренних тканей человека? И тем, но если мы говорим про личинок двукрылых, ну, это в первую очередь вольфарцевая муха или оводы, они опасны в первую очередь тем, что поедают и поедают ткани непосредственно. И самое главное, что выделяемые ими пищеварительные ферменты разрушают значительно больше тканей, чем они могут съесть. И поэтому повреждения могут быть действительно очень и очень серьезными. И остановить их не получится до тех пор, пока не будет извлечена личинка. Если мы говорим про личинок насекомых, которые так или иначе оказались в кишечнике человека и просто там выжили, ну, если их не очень много, то обычно это просто такой раздражающий эффект. А если даже тех же личинок дрозофил, которые маленькие, ну, буквально там 3-миллиметровые, если их окажется много в кишечнике, то они могут вызывать даже, ну, довольно серьезные повреждения. Ну, а если мы говорим про, например, желудочных оводов, то они вообще в желудке могут очень и очень серьезные повреждения именно стенки желудка вызывать. Расскажите, пожалуйста, про паденок и наездников, а также об опасности их для человека. Так, ну, паденки для человека не опасны примерно никак. Личинки паденок живут в воде. И единственное, как человек с ними взаимодействует, это использует их для ловли рыбы. Ну, например, на личинок такого семейства, как эфемериды, прекрасно клюет стерлядь. Всем рекомендую. Если хотите поймать стерлядь, то вот личинки роющих паденок, они прекрасно подходят в качестве насадки. А наездники, ну да, такая группа насекомых. Выглядят они, мягко говоря, жутковато, но для человека никак особенно не опасны. Для вот других насекомых, да, потому что, ну, наверное, про паразитические отношения между насекомыми и насекомыми мы вообще отдельно лучше поговорим, потому что здесь очень и очень много о чем есть. Бывает ли симбиоз между человеком и жуками? Если мы используем определение симбиоз таким, как его дал автор этого термина Антон де Бари в конце XIX века, то, безусловно, паразитирование личинок жуков в человеке – это симбиоз. Потому что Антон де Бари, когда, ну, в статье, где он вводил, собственно говоря, этот термин, он перечислял, что симбиоз – это все разнообразие межвидовых взаимоотношений между организмами, но не считая непосредственно хищничество или конкуренцию, а и паразитизм, и мутуализм, взаимовыгодное сотрудничество, сожительство, и комменсализм, ну, когда одному никак, а другому хорошо от взаимодействия. Это все симбиоз. Поэтому, если мы понимаем термин симбиоз широко, ну, так как его понимал создатель этого термина, то жизнь личинок жуков в кишечнике человека – это вполне себе симбиоз. Так, еще есть какие-нибудь вопросы?
В чем проблема диагностирования заражения?

решение. Вот все, о чем мы говорили, это довольно редкие варианты развития событий, ну, при условии, что мы говорим о странах с нормальной гигиеной, с нормальными очистными сооружениями, с водопроводом, с канализацией, или, по крайней мере, о странах с нечудовищно высокой плотностью населения, потому что, понятно, вот живет человек где-нибудь, не знаю, в Архангельской области, в доме, и нет у него канализации. Ничего страшного нет, потому что плотность населения невелика, ну и самое главное, что... Так вот, если мы говорим о вот таких регионах, где паразитирование личинок насекомых в человеке – это редкое событие, то, понятно, это не первое, что придет врачу в голову. Симптомы могут быть очень разные. Ну, личинки той же самой вольфарцевой мухи, они могут оказаться в глазах, в носу, в ушах, в пазухах и, соответственно, вызывать совершенно разный набор симптомов. Поэтому тут действительно, если человек не находится в районе, где это часто происходит, то могут возникнуть большие сложности и может быть потеряно драгоценное время, к сожалению. Так, каким образом насекомые их личинки выживают в желудочном соке? Вопрос отличный. Вообще, покровы тела насекомых, ну и, собственно, в принципе, членистоногих, так называемая хитиновая кутикула. Это совершенно потрясающая структура. Хитиновая кутикула позволяет действительно организмам выживать в чудовищно неблагоприятной среде. Причем, если мы говорим о личинках мух, тех же самых, ну и вообще о личинках двукрылых, то у них эта хитиновая кутикула, она тоненькая. Они вообще очень мягкие. Но, тем не менее, даже вот этот тонкий слой хитиновой кутикулы может защитить их от... ну, совсем страшных воздействий. Могу привести очень простой пример. Есть такие насекомые слепни, с которыми, к сожалению, я думаю, практически все сталкивались. Их личинки такой веретеновидной формы, но обычно где-нибудь в районе сантиметра, полутора, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, в зависимости от вида. Чаще всего личинки слепней живут где-нибудь в воде, ну и в основном предпочитают жить где-нибудь в реках. Причем часто в достаточно крупных, именно поэтому взрослые слепни рядом с крупными реками и кусают, атакуют. Так вот, если взять личинку слепня и поместить ее в 90% спирт, я не то чтобы... люблю мучить насекомых, но просто по роду своей деятельности, к сожалению, мне временами приходится помещать насекомых и их личинок, особенно тех, которые живут в воде, потому что именно водными насекомыми я как бы по своей научной специализации занимаюсь, помещать их в спирт. И вот большинство насекомых мрут в спирту в 90% практически моментально, а личинки слепней могут прожить, я повторюсь, речь о 90% спирте, могут прожить там не просто несколько минут, а пару десятков минут. Это впечатляет, безусловно. Ну и многое говорит об их покровах. То есть личинки насекомых могут справляться с крайне неблагоприятными условиями внешней среды, в первую очередь благодаря, ну и, собственно, в основном благодаря уникальному строению своих покровов. Если это интересная тема, то про покровы насекомых можно будет как-нибудь отдельно поговорить, там тоже много чего есть интересного. Насколько опасны для человека оленьи кровососки? Очень доставучие, и слышал ужасы про них, как их личинки прорывают кожу лосей. Так, здесь важно понимать следующее. Кожу прорывают личинки оводов. А оленьи кровососки – это семейство гипобасциды.
они крайне неприятны в качестве наружных паразитов, потому что они любят прокусывать кожу, делают это достаточно болезненно. Причем, к сожалению, нападают не только на лосей и оленей, поэтому их иногда называют еще лосиные мухи, но и могут атаковать человека. Ну, приятного в этом мало. Лучше стараться, чтобы вот представители этого семейства гиппобасциды вас не кусали, в первую очередь, потому что для них предполагается, это только предполагается, но мы не можем знать этого точно, но есть очень неприятные данные, что, возможно, вот эти вот мухи из семейства гиппобасциды могут переносить такое заболевание, как болезнь Лайма, она же боррелиоз. Если это действительно так, то, в общем, их нужно крайне сторониться. Благо, это не очень сложно, потому что обычно они не слишком быстрые, и, в общем, человек чаще всего замечает, что у него в волосах что-то щекочется и шевелится до того, как это что-то его укусит. Ну а сами по себе вот эти лосиные мухи, они же оленьи кровососки, латинское название этого семейства гиппобасциды, существа эффектные. Мы про них говорили в эфире, когда обсуждали кровососущих насекомых. Можно его посмотреть, там я про них достаточно подробно рассказываю. Так, следующий вопрос. Если личинки попали в желудочно-кишечный тракт, может ли организм справиться с ними сам или нужно медикаментозное лечение, особенно если попало немалое количество? Если личинки какого-то насекомого попали, оказались в кишечнике, и там развиваются, то сам организм с ними никак не справится уже. Тут можно, если не прибегать к специальным медикаментам, только ждать, пока они окуклятся и выйдут вместе с каловыми массами наружу. По счастью, повторюсь, что здесь радует, что личинки насекомых не размножаются, размножаются взрослые насекомые. Поэтому, в отличие от различных других паразитов, их жизненный цикл в нас никак воспроизводиться не будет в кишечнике. Но есть различные медицинские препараты, которые очень хорошо их протравливают из кишечника. Поэтому тут, в общем, все это лечится. Главное своевременно понять, а что же, собственно, с человеком случилось. Так. Правда ли, что в большинстве людей живут паразиты? Правда. Это если кратко ответить. Но дальше, понимаете, в чем дело? Паразит – это очень широкое понятие. Вообще провести границу между паразитом и просто сожителем очень тяжело. Поэтому, если кратко ответить на этот вопрос, да, собственно, во всех людях живут те или иные паразиты, но если разбираться в этой теме, то, в общем, не все так страшно, можно сказать, даже совсем не страшно, и абсолютное большинство существ, которые сопровождают нас в течение всей жизни, у них нет задачи сделать нам как-то плохо, поэтому, в общем, страшного в этом ничего нет. Так, ага. Прошу прощения, у меня закрылись вопросы. Так, опасны ли хлебные точильщики? Ну, хлебные точильщики – это такие жучки, достаточно небольшие. Взрослые вообще никак не опасны. Ну, исходя из названия, понятно, что, в общем, может повреждать крупы,
Но личинки, я честно могу сказать, что я не знаю относительно того, могут ли личинки хлебного точильщика выживать в пищеварительном тракте человека, но исходя из того, что личинки довольно многих жуков, которые ведут похожий образ жизни, могут, я бы не рисковал. И повторюсь, общая, самая главная рекомендация, если вы видите, что какой-то запас каких-то продуктов питания повреждены так или иначе насекомыми, не обязательно видеть самих насекомых, достаточно увидеть следы их жизнедеятельности. Лучше не пытаться, не рисковать и, в общем, выкинуть их и не есть их. Так. Какая температура и время убьет личинок мучного хрущака в духовке? И интересуют личинки мух, что прогрызают кожу. Обратно также могут спрятаться или размножаться дальше под кожей жертвы. Так, ну значит, какая температура убьет личинок мучного хрущака в духовке? Да вообще достаточно небольшая. Другое дело, что... Ну, то есть, если вы возьмете отдельно взятых личинок мучного хрущака, разложите их на противне и поставите в духовку, то они там сдохнут очень быстро при относительно небольшой температуре. Это сложные многоклеточные существа, которые не рассчитаны на большой диапазон температур. А вот если мы говорим о том, чтобы в духовке прогревать какие-то продукты питания, которые вроде как, ну, на которых мы видим следы жизнедеятельности насекомых, и думаем, а не прогреть ли их нам, чтобы там точно ничего не было, тут есть ряд нюансов, потому что разные продукты питания, в силу просто разных своих физических свойств, могут прогреваться с разной скоростью, и бывает так, что если мы говорим про какой-нибудь кусок чего-то, снаружи он прогрелся хорошо, а внутри достаточно плохо. Поэтому, опять же, если речь о поврежденных продуктах питания, лучше не рисковать. Если видите следы жизнедеятельности насекомых, лучше выкидывайте. Так, интересуют личинки мух, что прогрызают кожу? Могут ли они спрятаться обратно и размножаться дальше под кожей жертвы? По счастью, позволю себе напомнить, что личинки насекомых не размножаются, размножаются взрослые. Поэтому если под кожей живет личинка мухи, ее задача в какой-то момент кожу прогрызть, вывалиться, чаще всего закопаться в землю и окуклиться там. А размножаться под кожей они не будут. Но от этого, конечно, легче, но не сильно. И вообще в реальности, чем ближе к тропикам, ну и вообще теплым, влажным странам, тем больше разнообразия мух, которые очень любят откладывать свои яйца под кожу человеку. Поэтому, если вы поехали куда-нибудь в тропическую страну, то будьте там особенно бдительны. А в открытом космосе сколько могут прожить насекомые или таких опытов пока никто не проводил? Я честно могу сказать, не знаю, выставляли ли насекомых на стадии личинок или имаго непосредственно в открытый космос, но понятно, диапазон условий, в которых те или иные насекомые могут выживать, он известен. Ну, что тут можно сказать? В первую очередь, насекомым так или иначе нужен для жизнедеятельности кислород. Правда, личинкам насекомых, которые предпочитают жить в пищеварительном тракте, как раз, в общем, потребность в кислороде у них минимальная. Но, тем не менее, если мы говорим об условиях открытого космоса, об условиях как бы космического вакуума, жесткого излучения, то, в общем, понятно, что насекомые, что личинки насекомых долго там не протянут. А с яйцами насекомых чуть сложнее, но это тоже тема отдельного разговора.
Так. Выживают ли в человеке личинки муравьев? Ну, скорее нет, потому что, ну, как вы знаете, хотя это тоже, конечно, совершенно отдельная тема, муравьи – это общественные насекомые, и о своих личинках они заботятся, они абы где обычно не ползают. И, в общем, это не те существа, которые склонны к самостоятельной жизни в любых условиях, ну, как, например, личинки мух. Поэтому, скорее, нет. Да и представить, что человек массово поедает личинок муравьев, достаточно проблематично. Но, повторюсь, живых насекомых никаких лучше не есть, потому что никогда не знаешь наверняка, кто из них выживет, а кто из них не выживет. А проблем они могут создать нормально. Так, бывало идешь по полю, вздохнул полной грудью и проглотил муху или комара. Что делать посоветуете? Выплюнуть. Главное не вдохнуть, потому что, в общем, если вы вдохнете инородное тело такого размера в легкие, в общем, может быть не очень хорошо. А так, да ничего особенного, выплюньте и забудьте. Как избавиться от попадания личинок в дыхательные пути? Для того, чтобы личинки не попали в дыхательные пути, надо, чтобы соответствующие насекомые не отложили вам в дыхательные пути, ну, в первую очередь, в нос обычно, это бывает яйца. Поэтому, ну, следите за тем, чтобы не взаимодействовать с оводами, с вольфарциевой мухой, и в целом все будет в порядке. Потому что если существо, личинки которого склонны к тому, чтобы жить в дыхательных путях, уже отложило яйца, то, в общем, сделать тут достаточно сложно. Ну, общая есть рекомендация. Если вы находитесь рядом с табуном лошадей или с отарой овец, следите, чтобы никакие мухи на вас не садились. Так, скажите, пожалуйста, насколько умны насекомые? Насколько я понимаю, у них нет такого мозга в нашем понимании, но ведь есть ганглии. Какую-нибудь муху поди поймай. Устройство нервной системы насекомых, то, как насекомые воспринимают мир и поведение насекомых – это тема точно для отдельного разговора. Дело в том, что мы и насекомые, несмотря на то, что относимся к одному царству животные, находимся чрезвычайно далеко. Между нами пропасть, ну, скорее всего, то есть практически точно понятно, больше, чем там в 550-600 миллионов лет. Возможно, и еще больше. Несмотря на то, что в целом типы клеток, которые слагают наши тела, они похожи, и более того, нервные клетки наши с вами и нервные клетки мухи или таракана, ну, по крайней мере, согласно концепциям, современным эволюционным концепциям, они возникли не независимо, был общий предок, от которого произошли и мы с вами, и насекомые, и у этого общего предка уже были нервные клетки. То есть по принципу работы наши нервные клетки чрезвычайно похожи. Но вот по принципу организации нервной системы мы очень сильно отличаемся. Причем отличаемся настолько сильно, что непонятно, как изучать сложность поведения насекомых и в чем ее измерять. Потому что критерии... Мы можем оценить сложность поведения других млекопитающих. Можем оценить сложность поведения и интерпретировать поведение достаточно достоверно рептилий, амфибий, рыб,
Потому что у рыбы и у нас с вами идейно нервная система построена схоже. У нас она значительно сложнее, но принцип построения самой нервной системы, организации, он схожий. И мы можем предполагать, что базовые какие-то поведенческие паттерны, ну, основы поведенческие, они тоже схожи. А вот с насекомыми все совершенно по-другому, и это отдельный большой вопрос, а с какого края вообще подходить к изучению поведения насекомых, поэтому, ну, это, в общем, тема совершенно отдельного разговора. Есть ли ситуации, при которых личинки попадают в легкие? В принципе, чисто гипотетически, личинки насекомых, которые могут выжить в кишечнике, вполне себе могут выжить и в легких. Но попадают они обычно так или иначе, будучи проглоченными, то есть либо яйца, либо сами личинки. Ну, как вы знаете, когда мы глотаем, у нас перекрывается вход в трахею, гортань, поэтому попадание туда чрезвычайно маловероятно. А для тех же самых носоглоточных оводов, они неспроста называются носоглоточные, в легкие они обычно не лезут, ну, по понятным причинам. Если личинка попала в легкое, из легкого ей деться уже практически некуда. Она, конечно, может попытаться там окуклиться, но, в общем, скорее всего, ничего хорошего ее не ждет. В чем удобство пищеварительной системы для личинок насекомых, пищеварительной системы позвоночных животных, в том, что там много еды, а потом, когда ты перестаешь держаться за стенку кишечника или желудка и окукливаешься, тебя просто стоком каловых масс, ну, сначала стоком перевариваемой пищи, а затем каловых масс, выбросит наружу. Причем выбросит уже как бы твою куколку под защитой кучки тех же самых каловых масс, что достаточно удобно. Поэтому, в общем, в легкие личинкам насекомым залезать незачем, и вероятность их попадания туда невелика. Так. Про микроскопических. Ну, смотря кого мы считаем, микроскопическими. Ну вот здесь говорится про демодекса. Демодекоз, это, собственно, паразитирование демодекса, это из совершенно другой оперы. Ну, демодекс – это клещ. Клещи – это паукообразные. Среди клещей есть огромное количество организмов, которые и просто взаимодействуют с нами, как кровососы, и организмов, которые, например, живут где-то в кожных покровах, ну вот как тот же самый демодекс. Но сегодня мы говорили именно про насекомых, не про паукообразных. Клещи – это паукообразные. И сегодня мы говорили именно про насекомых, которые по тем или иным причинам могут оказаться где-то у нас относительно глубоко внутри. Так, а про клещей, в общем, можно просто отдельно поговорить. Это не насекомые, но почему бы нет? Так, ну что ж, вроде вопросы закончились. Тогда спасибо за внимание. Надеюсь, не слишком настращал этими рассказами.

0: Всем доброе утро. Вас приветствует рубрика «Утренний отбор» на канале Дарвиновского музея. Сегодня я хотела бы рассказать вам про новость, которая вышла в самом конце февраля. И посвящена эта новость изображениям гигантского кенгуру в Австралии. Австралия – это вообще континент такой экспериментальный в смысле эволюции, потому что он достаточно давно оказался отделен от всего остального мира. Там специфическая достаточно фауна, специфический климат с большим количеством пожаров, о чем, скорее всего, вам всем известно, после череды последних пожаров, которые там произошли. И, конечно, ученых волнует, когда этот материк был заселен. Интересно, что есть самые разные научные статьи, от очень древних датировок до, в общем, вполне современных. Но самые хорошие методы, вот самые качественные статьи, самые высокоуровневые, они говорят, что 45, максимум 48 тысяч лет Австралия была заселена. Хотя можно найти публикации в хороших журналах, где будут датировки там, до 100 и даже 100 с лишним тысяч лет. В принципе, в это время в Австралию попасть было можно, потому что не все время очертания континентов выглядят так, как мы сейчас привыкли. И вот Индонезия когда-то была таким большим полуостровом, который мы сейчас называем Сахул, глядя в прошлое, тогда его вряд ли кто-нибудь так называл. Вот. И в принципе, до Австралии добраться было проще. То есть есть возможность, что находки должны быть и более древними. Но самые хорошие датировки находок, они 45-48 тысяч лет. У австралийцев достаточно интересная собственная эволюция. То есть, хотя предки у них, пришедшие из Азии, были достаточно изящными и грацильными, сами австралоиды коренные, для них характерна очень высокая массивность.
1: И хотя современные австралийские аборигены самые массивные из современных людей, самыми выдающимися надбровьями там, и всем таким прочим, тем не менее, по сравнению с своими предками, они прямо куклы Барби фактически.
0: И это довольно интересный вопрос. Как так получилось, что люди в этом месте, у них шел отбор на эти признаки? Ну и был ли, собственно, отбор, или это просто эффект отцов-основателей? Тут есть место для вопросов. И, конечно, кроме того, что нас волнует, когда Австралия была сильна, кем, какая культура была у этих людей, важный вопрос, как они общались между собой. Об этом мы пока ничего, конечно, не знаем, но, в принципе, интересно было бы выяснить. И о том, было ли у этих людей искусство. В принципе, 48 тысяч лет назад это время, оно пограничное. Вот 40 тысяч лет назад уже искусство точно есть. Ну, по крайней мере, по европейским, по африканским находкам мы это знаем очень хорошо. С большой вероятностью в Австралии в это время искусство тоже уже должно было быть. И в австралийских пещерах немаленькое количество разных наскальных рисунков. То есть живопись встречается. Ее довольно-таки трудно датировать, потому что редко рисовали углем. А самый хороший метод датирования – это радиоуглеродный, вообще, по большому счету. А в отсутствие радиоуглеродного метода иногда ученые вынуждены пользоваться другими. То есть если у нас нет ничего углеродосодержащего, нет древнего дерева, нет угля, нет каких-то костей, нам трудно углерод. Мы не можем оценить количество распавшихся изотопов углерода в образце. То тогда вопрос встает о том, какие еще методы можно использовать. И, например, вот супер нашумевшая в начале того года свинья на Сулавеси, возраст которой я забыла, возраст, который составляет 45,5 тысяч лет, датирован таким методом, который у многих исследователей вообще вызывает нарекания. Потому что датировки делались с помощью уран-торий-свинцового метода по кальцитовым отложениям, которые покрывают собой изображение этой свиньи. Ну и вообще индонезийские находки их часто датируют по вот этой кальцитовой накипи, которая образуется со временем на изображениях. В принципе, это не очень плохой метод, потому что накипь, очевидно, появилась после рисунка. Неизвестно, через сколько после, но раз она его смогла сохранить, скорее всего, в какое-то обозримое все-таки время, в какие-то тысячелетия. И это, в принципе, неплохо. Но методы, которые используют изотопы урана, они хорошо работают на длинных дистанциях. То есть, когда мы говорим о миллионах лет, да, они работают очень хорошо. Или когда мы говорим о происхождении Земли, это тоже хороший метод. Но на короткие датировки, последние 40-50 тысяч лет, эти методы, на самом деле, транспонировать немножко трудно. То есть там вероятность ошибки больше, и сама ошибка может быть больше. И еще есть вопросы к тому, какими темпами уран разлагается, собственно, и не менялись ли эти темпы за последние 4,5 миллиарда лет, за время существования нашей Земли. Вот. Поэтому вроде как нашли супердревнюю картинку в Индонезии, вроде как непонятно, настолько она древняя. Может быть, там большая ошибка, может быть, этим картинкам 20 тысяч лет. И тогда это, в общем, нормальный возраст для наскального сложного творчества. А картинка, которая, да, ну я подчеркиваю, что это не то исследование, о котором я хочу рассказать, это все присказка, это вступление к тому, что картинка кенгуру, которая была найдена в Западной Австралии в районе Кимберли, вопрос стоит в другом. Нет у ученых представление о том, что она должна быть очень уж древней. То есть она, скорее всего, нам не расскажет, когда люди начали в Австралии рисовать, принесли ли они с собой какую-то культуру рисования и так далее. Про эти картинки никто так не думал. Наскальные изображения кенгуру не претендуют на какую-то очень высокую древность, и археологи, когда исследуют наскальное искусство, палеоарт разнообразный, они часто делают серии изображений, которые позволяют нам примерно представлять себе, как развивалось вот это древнее искусство в какие-то периоды. То есть мы представляем себе, какие образцы примерно люди использовали, как эти образцы менялись. Глядя на вот это эволюционное изменение картинки, мы можем прикинуть, насколько древнее изображение. И кенгуру, оно не претендует на большую древность, с одной стороны. С другой стороны, было интересно узнать, ну, сколько ему точно лет. 2, 5, 20, ну, то есть хотя бы порядок какой-то определить. А самой картинкой это тоже не получалось, потому что она тоже выполнена не углем, и это тоже затрудняет датировку. Однако исследователи из Мельбурна придумали очень хитрый способ. Они использовали гнезда грязевых ос, которые в этой пещере живут очень давно, самые разнообразные. И есть гнезда более современные, есть древние, есть их каменные остатки. Вот гнезда ос, в них достаточно углерода. И те, которые принадлежат к тем же слоям, где находится картинка, соответственно, по тем же уровням накипи, они позволяют нам предположить возраст этой картинки. Довольно-таки часто утренние отборы посвящены новым методам и тому, что находки исследуют с помощью методов, которые позволяют из ничего или из какого-то стороннего мусора, из вещей, из контекста, который вроде как не мог ничего рассказать нам о самой находке, добыть какие-то данные, собственно, о самой находке. И здесь, мне кажется, что это очень интересное изобретение с вот этими гнездами ос. Радиоуглеродное датирование этих самых осиных гнезд показало, что возраст картинки колеблется между 17 тысячами и 100 годами назад и 17,5 тысячами годами назад. То есть датировка, точность получается достаточно высокая, метод к этому временному интервалу в принципе хороший, хорошо применимый. Радиоуглерод не идеальный метод, вы можете посмотреть ролик про метод датирования, который мы записывали на нашем канале при желании, где будет более детально это обсуждено. Но сейчас я просто хотела сфокусироваться на том, что метод очень хороший, хотя он применен не к самой находке, а к контекстуальным находкам соседним. И тем не менее, это такая ценная, достаточно ценный источник данных для нас получается. Ну и интересно, что наблюдается некая преемственность между вот этими индонезийскими картинками, которым больше 40 тысяч лет, судя по всему, и этим кенгуру, которому 17 тысяч лет. То есть, возможно, история наскальных картинок в этой местности, вообще в этом регионе, поможет как-то нам разобраться получше с перемещением людей. В принципе, мы много о них знаем по антропологическим и генетическим данным, однако можно внести еще какие-то уточнения и коррективы, если анализировать рисунки этих людей. Ну, то есть дополнительный источник информации, что тоже ценно. Осиные гнезда как дополнительный источник для рисунка, рисунки как дополнительный источник для человеческого расселения. Такая сегодня новость. Второй блок дайджеста – это ответы на вопросы. Под прошлым роликом очень много благодарностей и спасибо вам за них. Любая ваша положительная активность, она, очевидно, поддерживает нас в мотивации, в желании рассказывать вам о новостях науки, записывать какие-то большие ролики. Я надеюсь, скоро выйдет мой достаточно крутой и большой ролик про наших сожителей, неочевидных иногда. Так, а теперь на некоторые вопросы хочу ответить. Вопросы задаются, на некоторые я уже отвечала в прошлых роликах, ну и я, и Станислав Владимирович, на самом деле, в принципе, они в доступе лежат, вот. Но есть вопросы новые интересные. Во-первых, вопрос был про примитивное орудие. Напомню, последний ролик был про застывшую культуру в Сенегале, про то, что когда во многих регионах мира у нас уже мезолит сменяется неолитом. Кстати, меня поправили в комментариях по датировкам мезолита и неолита, и правильно сделали. Неолит действительно начинается около 10 тысяч лет назад, я его там удревнила. В общем, была в этом иногда даже чуть пораньше. Была не права. Кроме этого, вопрос был в том, что в Сенегале мы находим культуру, которая не омолодилась, то есть она не проэволюционировала, хотя уже много где в мире это произошло. Появились новые виды орудий и так далее. Вопрос был, не могут ли эти примитивные орудия принадлежать еще более примитивному, еще не найденному виду людей. Технически могут, но мы не можем отталкиваться от таких гипотез, потому что для этого не хватает данных. Эти орудия не обладают какой-то спецификой, вот если бы они были совсем уникальны, вот вообще ни у кого таких не было, можно было бы предполагать, что это какие-то особенные люди, сильно изолированные, с особенной культурой. Но это традиционные мезолитические орудия, которые были по планете распространены. Просто они везде начали уходить, а здесь все еще остались. Вот. Но технически это возможно. Другое дело, что ученые обычно не отталкиваются от гипотез, которые множат сущности. Если что-то можно объяснить проще, это лучше, чем если можно сложнее. В общем, известная истина. Также под последним роликом было немало замечаний об алкоголе, в отношениях человека с ним. Напомню, что ролик, который, в принципе, выложен раньше, был курилкой, это научно-юмористический ролик о том, как нужно относиться к информации, что если замешать в какой-то бред про то, как людям надо жить, немножко науки, все выглядит довольно наукообразно. Но покупаться на такие вещи не нужно. Это был юмористический фестиваль. Однако есть вопросы, в общем, разумные, которые, мне кажется, требуют ответа. Например, есть ли действительно следы употребления алкоголя у древних хомо? Мы знаем, что 10 миллионов лет назад в линии человекообразных обезьян случилась мутация, которая позволила нам переваривать и использовать перебродившие фрукты. То есть мы стали менее уязвимы к этанолу, разлагаем его в два этапа, в общем, весьма успешно. И, в принципе, как бы предпосылки к употреблению алкоголя, можно сказать, есть у человекообразных обезьян вместе с шимпанзе и гориллами, то есть не только у нас, по большому счету. Но при этом мы не можем следить, когда люди начали что-либо сбраживать, когда они догадались до технологии. Знаем, что 9-10 тысяч лет назад на территории Ближнего Востока уже есть приборы, уже есть разные инструменты для ферментации, ну, как минимум, чего-то похожего на пиво, хотя не факт, что это было похоже на то, что мы сейчас так называем, но тем не менее. Однако более древних свидетельств никаких нет. И как люди распоряжались подбродившими фруктами, если сталкивались с ними, и пытались ли они забродить их самостоятельно, этого мы сказать, конечно, пока не можем. Ну и в целом это вопрос к кулинарии, к такой кулинарной археологии, к тому, какие мы керамически находим предметы для, и какие следы в них находим. Ну, то есть не к антропологии. По костям древних людей мы не можем ничего сказать на этот счет. По археологии можем. А вопрос, скажите, что истребило мамонтов, также ли эта тема спорная или появились прояснения? Могу сказать, что есть тенденция среди ученых, что сейчас считается, что мамонтов истребило изменение климата и исчезновение тундры степей, и что это первичный фактор. Понятно, что любое вымирание, оно сопряжено с большим количеством вмешательств, но все-таки есть более ключевые вещи и второстепенные. Вот люди, конечно, охотились, и какой-то урон этой популяции наносили мамонтовой, но сейчас общая тенденция у археологов, что все-таки в первую очередь климатическое изменение климата виноваты. Есть вопросы про споры со знакомыми националистами. Есть неплохие ролики про расы, и у меня у Станислава Владимировича, пожалуйста, посмотрите их старые. Записывать новые я пока не вижу резона, потому что никаких радикальных перемен в мире ученых к вопросу о существовании рас и их разницы и равенстве, в общем, пока не появлялось. Вопрос про бонобо. Про то, что стоит во главе группы только самка или может стать самка или самец. Я бы не сказала, что равновероятно самка или самец. Больше наблюдений про самок. Но в некоторых ситуациях самцы тоже могут занимать верховное положение. Но есть общая тенденция. Можно сказать, что чаще всего у этих групп все-таки матриархи. Так. Лемуры и некоторые рукокрылые в спячку впадают. Могли бы обезьяны в условиях ледникового периода приобрести этот навык? За миллионы лет, может быть, да. Но тут нужно понимать, что эволюция нашего вида, она довольно нашего рода. Люди, она довольно специфическая. Она заняла относительно короткое время. Вот эти 7 миллионов лет, за которые мы встали на две ноги, взяли в руки орудие труда и начали сложно общаться между собой, врать и интриговать, вследствие чего у нас выросли большие мозги. Вся эта история, она относительно короткая для мира животных. То есть понятно, что есть разные климатические факторы и также внутренние положительно-обратные связи, которые подстегивали нашу эволюцию. Но это не так долго, как обычно занимают подобные перемены. Ну, подобные, не такие же, как у нас, но такие же по размеру, по масштабу перемены. Чтобы у животных сформировалась спячка, нужны все-таки миллионы лет, долгие периоды. Вот. Неандертальцы – это сотни тысяч лет, время, за которое не успели посуществовать. Они успели физиологически адаптироваться к холодному климату, но чтобы у них прям какие-то суперадаптации начались специфические, как у медведей или лемуров или рукокрылых. Кстати, лемуров я со спячкой на самом деле ни одного не знаю, и это логично, потому что спячка нужна, если ты живешь в умеренном климате. Если ты живешь в тропиках, спячка тебе ни к чему. Вот. Так что, в принципе, наверное, теоретически могли, но люди столько не существуют, чтобы приобрести такие сильные изменения физиологические. Появится ли Дарвинский музей в Клабхаус? Надеюсь, что нет. Хотя, скорее всего, там скоро появлюсь я на разных дискуссиях о книгах. Так. Замечательный вопрос. Ну да, вопрос про ДНК-генеалогию. Просто хотела отметить на всякий случай, если вдруг кто-то из слушателей нашего канала увлекается естественными науками и по каким-то причинам не знает. Клеосов – это не наука, это, по крайней мере, не генетика в чистом виде. То есть то, как он распоряжается распределением гаплогрупп в разных популяциях, он игнорирует научные методы и подгоняет данные в ту сторону, куда ему интересно. Это, в принципе, высокообразованный человек, который довольно недостойно себя ведет. Поэтому, пожалуйста, к ДНК-генеалогии Клёсова не надо серьезно относиться. Относитесь серьезно к исследованиям институтов генетики разнообразных, их несколько, Российской академии наук. Туда подобные вещи не пролезают. Так, Угу. Да, вопрос про способности неандертальцев к речи, про то, что я говорю чаще всего, что они, скорее всего, не говорили. Станислав Владимирович, он оптимистично сказывается на этот счет. Мы вообще не во всем сходимся во мнениях, то есть на некоторые вопросы, которые моделируются в антропологии, которые не установлены абсолютно достоверно и точно, да, и мы скажем одно и то же с ним, наши мнения расходятся. Иногда мы придерживаемся разных школ. Я не уверена, что неандертальцы обладали речью в полном смысле этого слова, с грамматикой, семантикой и так далее. Несмотря на большой мозг, несмотря на развитые зоны Брака и Вернике, речевой аппарат у них был слишком грубый и примитивный, и есть статьи, которые вызывают у меня большое доверие, методы, в которых используются хорошие, о том, что неандертальцы могли использовать очень малый набор звуков. То есть, в принципе, у них и гласных, и согласных было по несколько штук. И для полноценной речи, если бы она постоянно использовалась, это было недостаточно. Мне по сумме этих факторов вот, морфологических кажется, что о настоящей речи говорить не приходится. Потому что настоящая речь – это последние, там, дай бог, 100 тысяч лет. Настоящая – это понятно, что здесь лингвисты ко мне могут докопаться, что такое настоящая речь. Но я имею в виду языки, в которых сложные предложения комбинируются в рекурсивные структуры большие. Я думаю, что такая речь развитая – это достаточно молодое явление, что она свойственна для нашего вида. Несмотря на то, что есть статьи, которые речь удлиняют до гидельбергцев, что какими-то словами уже люди могли пользоваться 500 тысяч лет назад. Наверное, какими-то отдельными языковыми сигналами пользовались. И неандертальцы, наверное, пользовались. Но, на мой взгляд, просто это еще речью называть нельзя. Однако четкой ясности нет. Нет какого-то мета-анализа, который бы говорил, кто, скорее всего, прав. Я с моим пессимизмом или Станислав Владимирович с его более лояльным отношением к способностям неандертальцев. Так, это все вопросы из-под последнего ролика, на которые я хотела ответить. Вы, пожалуйста, задавайте свои вопросы, соображения, комментарии под этим роликом тоже, если они у вас будут. И я хотела вставить еще небольшой рекламный блок. Это все мероприятие нашего музея. Конец марта будет огонь. Я очень советую тем из вас, кто интересуется жизнью музея и новостями биологии, и вообще хочет больше знать о том, как устроен реально объективный мир вокруг него, и хочет, чтобы мир у него был большой, не сводился к маленькому быту, в котором приходится жить каждому из нас. Какие вещи могу посоветовать? В этот четверг, 18 марта, состоится дискуссионный клуб. Это офлайновое мероприятие, посвященное будет эволюции пола. Там рассматриваются дьявольски интересные темы про то, в общем, как отношения между полами, зачем полы эволюционировали, как одного из полов можно отказаться, в чем на самом деле разница между полами. Вот, в общем, советую тем, кто в Москве и может прийти, я советую приходить, вход будет по билету в выставочный комплекс. То есть, основное мероприятие, билетов нет, вход как бы свободный для посетителей музея. Дальше, 21 марта и 1 апреля, это четверги, тоже вечера, у нас будут онлайн-лекции для всех желающих, кто не может прийти в музей, кто далеко живет или занят и так далее. Одна из которых посвящена кремациям в прошлом, высокотемпературная антропология. Вторая посвящена убийствам в прошлом, применению криминалистического метода в антропологии. Обе лекции должны быть просто потрясающие. В конце прошлого года были лекции от специалистов Института археологии РАН, с которым мы делали эту выставку. И это продолжение этого цикла, то есть это еще две лекции от специалистов Института археологии. Я очень советую, потому что они обаятельные, темы очень интересные, остро актуальные, в общем, остро актуальные для антропологов, понятно, но тем не менее уверен, что они будут замечательными. Дальше, хотела напомнить, что у нас последний месяц работы, собственно, выставки «Травмы прошлого», и если кто-то до нее еще не дошел, то до 4 апреля, уже меньше месяца, кстати, осталось, но, в общем, время забежать сюда еще есть. И время, кстати, приобрести экскурсию со мной, например, тоже. В принципе, если у вас будет такое желание. Хотя там нужно убирать день, это, конечно, непросто, но тем не менее. И последнее рекламное объявление, которое я хотела сказать, это то, что в конце марта я проведу стрим. В прошлом году у нас был стрим такой пробно-тестовый, в этом году мы постараемся каждое время года делать по одному стриму, весенний, летний, осенний, зимний. Если у вас есть желание со мной покоммуницировать вживую, то есть я, конечно, стараюсь отвечать на вопросы, ну, наверное, на весь спектр я ответить не могу, вот. На стрим я постараюсь это сделать по возможности. Вот, ссылки на все мероприятия будут лежать под роликом. Ролики, которые можно пересмотреть, я надеюсь, появятся прямо вот здесь, которые близки к теме, о которой мы сегодня обсуждали. До новых встреч на канале Дарвинского музея. Вас сегодня разбудил крик, похожий на крик моего самого любимого животного. Но на самом деле это был крик детеныша кенгуру. До встречи. Ты думаешь, я бездельничаю? Я, между прочим, смотрю, какие будут вопросы. Так. Окей.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем мира во Вселенной. Связан ли пролет зеленой кометы и землетрясения по всему миру? Есть ли жизнь на планете, которая похожа на Татуин из «Звездных войн», а также что за огненные шары летят над Европой и Россией? Все это будем обсуждать в внеземном подкасте, как всегда, с астрономом Владимиром Сурдиным. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Привет.
1: Ну и начнем, конечно, с того, что прошлый выпуск неземного подкаста, он весь был посвящен комете неандертальцев или зеленой комете, как мы ее называем. А мы говорили об этом, есть ссылка, но скажите, теперь после землетрясений в Турции, в Сирии и по всему миру возникает много вопросов, споров, а не связаны ли каким-то образом эти события?
2: Знаешь, меня всегда удивляло, что в средние века их связывали. Смерть короля или какая-то черная чума, или война неожиданная. И появление кометы казалось людям как-то связанным, либо комета-предвестником была этого дела. Но в наше время цивилизованные люди, образованные все, понимают, где комета, а где несчастье на Земле. И ведь представь себе, в миллионах километрах от Земли летит маленькая глыба льда размером 2-3 километра. Что она может, какое несчастье принести? Правда, была история, связанная с кометой Галлея, когда реально можно было, ну, чисто теоретически ожидать какого-то влияния на Землю. Это был 1910 год. Тогда очередной раз комета Галлея пролетала мимо Земли и мимо Солнца, между Землей и Солнцем. Причем ее хвост был направлен на Землю, и Земля прошла через газовый свой хвост кометы. А астрономы так, ничего не подумав, даже сказали, так, газовый состав кометного хвоста содержит углекислый газ, угарный газ, циан. Угарный газ, да это же ядовитый газ. И тут народ сполошился. Мы сейчас окунемся в хвост кометы и все тут отравимся. Астрономы стали, даже тогда появился такой термин, да комета это видимое ничто, это вообще эти газы такие разреженные. Ну, конечно, пронесло, никаких несчастий не было. Но вот тут опять комета зеленая и землетрясение на Земле. Ужасные землетрясения были, редко такое бывает. Причем тут комета. Хорошо. Комету оставим в стороне. А давай поставим вопрос более широко. Вообще космические влияния на Землю могут вызвать землетрясения, могут как-то спровоцировать их, да, триггером, то есть спусковым крючком. Оказывается, были такие работы, и, конечно, тот объект, который ближе всех к нам, и который намного массивнее любой кометы, в принципе, мог бы быть спусковым крючком, вот, триггером землетрясения. Какой это объект? Луна. Луна на Землю влияет. Никто в этом не сомневается. Приливы, отливы, океан дышит, земная атмосфера дышит довольно значительно, да? Океанские приливы, значит, Луна все-таки серьезно влияет. Более того, я тебе скажу, кора Земли, на которой мы сейчас с тобой сидим, тоже дышит. Не так сильно, как океанская вода, но дышит. Мы каждые сутки дважды поднимаемся вместе с поверхностью Земли и опускаемся примерно там на 20-25 сантиметров. Вот, казалось бы, это и может спровоцировать землетрясение. Искали связь. Есть длинная запись движения Луны, есть длинная многовековая запись таких вот разрушительных землетрясений. Не нашли никакой связи. Что-то такое на уровне шумов проглядывало, но сказать определенно, что Луна является триггером, ну, то есть вот спусковым крючком землетрясений, не получилось. Обратное влияние есть. На Луне тоже бывают землетрясения. Ну, мы их называем лунотрясения. Но так тоже Земля на Луну влияет. Земля в 80 раз массивнее. Если у нас тут дыхание почвы еле-еле происходит, там на многие метры. Луна реально вот изгибается под действием Земли. А землетрясения там очень слабые, очень редкие, потому что Луна холодная, ну, по сравнению с Землей, спокойное такое, инертное тело, и только влияние Земли заставляет ее немножечко вот крак-крак, влияет ее немножечко вот крак-крак-крак, так потихонечку лунотрясение. Так что на

0: небесные тела могут спровоцировать какой-то катаклизм. Это можно говорить, например, о Тунгусском, если все же.
1: Падение метеоритов, такое, конечно. Возможно. Ну, такое бывает. Ну, я-то не помню, я позже родился, моя бабушка, так сказать, помнит Тунгусский.
0: Да, 1908.
1: Да, 1908 год, бабушка помнит, и уже в конце 40-х годов, когда об этом стали много писать, все мы узнали про это, про эту мелкую неприятность, когда 2000 квадратных километров тайги было вывалено этим взрывом, то есть это серьезно, конечно.
0: Ну и взрывную волну тогда уже фиксировали, она, говорят, трижды обогнула землю.
1: Тогда, да, барометры и сейсмометры фиксировали вот обход, а взрывная волна очень долго, она больше суток циркулирует по земле, между там Америкой, Евразией, да, это было, конечно, это катастрофа, но она не привела к жертвам, хотя, наверное, могла бы, да, если бы кто-то посчитал, если бы Тунгусский метеорит на 3 часа задержался, то Земля за это время повернулась бы, и Европа подъехала бы к тому месту, где метеорит ударил по нашей планете. Вот это было бы, да, 2000 квадратных километров рухнуло бы, и в округе там пожары начались бы. Ну, повезло.
0: 3 часа спасли Лондон.
1: Лондон, наверное, уцелел бы, а вот Париж, он поюжнее, он бы как раз попал в это дело. Но ведь падают на Землю, и задача астрономов прогнозировать. Все-таки нас кормят за то, чтобы мы космические угрозы прогнозировали и предупреждали население Земли. Мы стараемся.
0: Вы знаете, что бывают космические ноутбуки? Вот, например, такой ThinkPad. Используют на Международной космической станции. Эта машина рассчитана на работу в таких условиях, где обычные компьютеры не выживут. Пыль, влага, огромные перепады температур. У нас, конечно, не космос, но в домашних или офисных условиях такой ноутбук проживет очень долго. Цена у такого нового ноутбука тоже космическая, от $2000. Но я такой заказал из Европы через наших друзей из компании ProBook.rf. Цена от 35 тысяч рублей в новом корпусе. Железо не новое, но все тщательно проверено. А еще ребята дают от себя годичную гарантию, ну и все нужные документы. Машины уже в наличии в Москве. Кому интересно, что это за аппараты, ребята сделали на своем канале обзор. Ссылка на него в описании. Кстати, монтируется неземной подкаст тоже на ноутбуке, купленном у наших друзей из ProBook.rf. Только на другом. В описании ссылка на обзор на этот ThinkPad. И ссылка на сайт тоже здесь прикладываем. Посмотрите, у них еще много интересной техники. Над Петербургом недавно были замечены огни в небе. Что это могло быть?
1: Не знаю. Я посмотрел те кадры, которые ребята публикуют, многие их сфотографировали. Совершенно непонятно для меня, астронома, что это могло бы быть. Тем более, что погода была облачная и ясно, там не космическое это было явление. Впрочем, у меня есть одна идея, которая, я думаю, она фантастическая, но, может быть, интерес возбудит. Дело в том, что в последнее время мы ждем сигналов от внеземных цивилизаций, не только в радиодиапазоне, но это старая история, мы их ищем. Возникла идея искать сигналы внеземных цивилизаций в оптическом диапазоне в виде коротких вспышек. Выясняется, что это не так сложно. Мощный лазер может от одной планеты к другой, в другую звездную систему даже передать импульс и в нем какую-то информацию. Более того, в нашей стране работает уникальный комплекс по поиску оптических сигналов внеземных цивилизаций. Это в Тункинской долине, рядом с Байкалом. Наши физики Московского университета, мы еще расскажем, кстати, об этом, будет серьезное интервью на этот счет. Но пока я просто подумал, эти вспышки, может быть, они действительно связаны с тем, что кто-то лазером с далекой планеты, у далекой звезды в нашу родную, вот в районе Санкт-Петербурга попадает, ну и дает о себе знать.
0: Но это же должен быть тогда
1: очень узкий луч.
0: Очень узкий луч, потому что он в любом случае рассеивается с
1: расстояния. Он, конечно, расходится, он бы накрыл весь земной шар. Это я понимаю. Но, может быть, в Питере какие-то уникальные люди были, которые это заметили. Все-таки культурный город, культурная столица нашей страны. И только там смогли обратить на это внимание. Я понимаю, это сумасшедшая идея. Но сумасшедшие идеи движут наукой. Так что давай подождем следующих вспышек. Может быть, эта морзянка расскажет нам о чем-то.

0: интересно.
1: Спасибо Вселенной за интересную информацию, которая нам позволяет все это обсуждать. Ну и спасибо Университету науки и технологий МИСИС, в студии которого мы это делаем. Спасибо. Ну, а мы продолжаем. Нет преград для человеческой мысли, говорил господин Королев, а точнее товарищ Королев. Ну и, в общем, будем надеяться, что нет преград для разума, который может все-таки пересылать сообщения на очень далекие расстояния. Ну, а вот все-таки о телах небесных. Метеороид вошел в атмосферу и огненным шаром, то есть болидом, пролетел и сгорел над проливом Ла-Манш. Что о нем известно? Что за тело?
0: Тело было небольшое, и то, что нам вообще о нем что-то известно, это успех современной астрономии. Знаешь почему? Мы таки учимся прогнозировать падение небольших астероидов, большие редко прилетают, нам бы с небольшими справиться, на Землю. И это был 7-й случай в истории науки, когда астрономам удалось прогноз сделать. Мы его ожидали несколько часов, потому что за 6 часов до падения над Ла-Маншем этот объект был обнаружен. У нас в Европе венгерскими астрофизиками, обсерватория Конколи, такая известная, хорошая обсерватория, там они заметили это тело. Оно небольшое, поэтому заметить его можно было только прямо накануне, вблизи Земли. Знали когда, знали куда упадет, и вот ждали его над Ла-Маншем. Оно никому не принесло никаких неприятностей, оно маленькое, примерно метр размером. Я напомню, пробить атмосферу Земли такое маленькое тело не может. Атмосфера Земли довольно плотная. У нас много воздуха, он тянется там до 200 километров, даже больше. Но если мы его сожмем до плотности воды, это нечто уже ощутимое, то у нас над головой будет слой толщиной 10 метров. А если до плотности камня, метеориты в основном каменные бывают, 3-метровый слой камня, вот как будто бы закрывает нас от космоса. Поэтому метрового размера камень, летящий из космоса, не пробьет такую преграду, тем более, что он летит не вертикально, а под углом, и эффективно большее расстояние проходит в атмосфере. А только метеорит размером 3-4-5 метров имеет шанс пробить нашу атмосферу, и какие-то хотя бы кусочки долетят до Земли. А этот сгорел на высоте, и мы видели это на фотографиях, на кинокадрах. Он сгорел, развалился, может быть, пылинки какие-то остались, но они утонули там в Ла-Манше, никто их искать не будет. Но вообще это большая победа современной астрономии. Первый раз такое удалось только в 2008 году. Тогда более крупный камень летел, по-моему, размером более 4 метров, и его раньше увидели, часов за 12 или 15, по-моему, до падения на Землю, знали куда, знали когда упадет. Он падал на ночную сторону Земли, на это место навели спутник с инфракрасным телескопом, спутник погоды. И он сфотографировал, как это тело вошло в атмосферу, развалилось. Это было над севером Африки, там у границы Египта и Судана. Совершенно ненаселенные места, но туда быстренько собрались студенты, ученые, увидели следы падения к утру, там на небе еще остались. Потом приехал профессор, собрал местных студентов, растянул их в цепочку, они пошли по пустыне и нашли осколки этого тела. Это была вообще песня для астрономии, потому что мы впервые предугадали, предсказали, вот сюда упадет, и он упал. А нынешний Ла-Маншский, 7-й по счету. То есть астрономы уже учатся, вышли на какой-то такой поток предсказаний. Мы уже умеем, хотя бы раз в году предсказывать падение на Землю таких объектов. Пока это было все безопасно, но Ла-Манш все-таки место населенное, да? Тут Франция, тут Англия, по Ла-Маншу все время курсируют паромы. Так что, можно сказать, это первое падение, прогноз падения на густонаселенные людьми области. Он прошел потерь, но с большой, я бы сказал, гордостью для астрономов. Мы уже умеем это предсказывать.
1: А еще один метеор недавно пролетел над Россией, над Красноярском. Многие его засняли на фото и на видео. Что мы о нем узнали? Ну и была ли какая-то угроза?
0: Нет, угрозы не было. Было видно, что он распался на довольно большой высоте. Мой опыт, может быть, он не такой большой, но я все-таки много за этим следил, много лет. подсказывает, что это был неестественный объект, потому как он летел в атмосфере и распадался на отдельные части, он больше похож на последнюю ступень ракет-носителя или старый спутник. Почему? Обычно космические аппараты, они из очень тонкого материала, из дюраля, там, из алюминия, но у них есть плотные части некоторые, там, двигатели, если это ступень ракеты, или баллоны там со сжатым газом, они очень плотные. И вот когда такое тело входит в атмосферу, видно, что сразу разрушаются некоторые его части, они улетают, ну, остаются там в атмосфере, а некоторые продолжают с большой скоростью лететь, протыкать атмосферу, они плотненькие, такие металлические, плотные части, там толстостенные всякие бачки. И вот это не похоже на то, как обычный метеорит. Каменный, он летит-летит, пока воздух его не распылит, и тогда чих, вспышечка, ничего нет. А вот это вот кусочки, летящие так один за другим, одни опережают, другие отстают, как в Красноярске это было, кадров-то много было, намекают на то, что это искусственный объект или то, что мы называем космический мусор.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Астрономы показали, что планеты у двойных звезд могут быть обитаемы. То есть получается, что жизнь на Татуине, такая самая известная планета, наверное, из кинематографа, с двойной звездой из «Звездных войн», это возможно?
0: Это чисто теоретическая работа, и, надо сказать, ничего очень как-то неожиданного она нам не принесла. Мы давно, в общем, знали результат этой работы, просто много моделей математических подтвердили наши аналитические оценки. Я тебе покажу вот на своих любимых шариках, какие варианты есть у планеты. Вот это планета, а это двойная звезда, два массивных тела, а планета так легкая, где-то там рядом с ними живет. Какие варианты есть на планете, чтобы сохранить жизнь? Вообще говоря, система двух звезд – это очень нестабильное гравитационное поле. Одна звезда, вот всегда одна и та же гравитация, планета летает, как Земля вокруг Солнца, все хорошо. Если на оптимальном расстоянии от Солнца, не горячая, не холодная, а такая вот тепленькая, как Земля, так и жизнь там может быть. А две звезды – это постоянно меняющееся гравитационное поле. И где у планеты есть шанс вообще удержаться рядом с такой системой? Вариантов два. Либо звездочки рядом друг с другом обращаются, а планета вдали летает. И тогда она ощущает притяжение к ним, как будто бы это одно тело. Она не чувствует, что это два тела. Это далекая такая вот кучка вещества. И планета довольно стабильно будет летать. Второй вариант. Если звезды далеко друг от друга обращаются, а планета рядом с одной звездой бегает, не замечая или почти не чувствуя влияния другой. Вот это второй вариант стабильного движения. Но оба они для жизни не очень годятся. Надо быть близко к своей родной звезде, чтобы не ощущать притяжение к соседке. А близко – это значит, ты нагреваешься сильно. Плохой вариант. Если ты далеко от двойной системы, может быть холодно там. И вот, оказывается, нашлись такие оптимальные расстояния, зоны жизни, зоны возможной жизни, где она все-таки и стабильно движется, и нагревается неплохо. Либо вот так. Но все равно это, конечно, ситуация не такая привлекательная, как вокруг одной звезды. Я напомню, эту ситуацию замечательно описал Лю Цысинь, китайский современный писатель-фантаст. Братцы, обратите внимание, кто любит научную фантастику и науку вообще, читайте его книги. Первая книга, которая мне попалась, по-моему, первая переведенная на русский язык, как она называется?
1: «Задача
0: трех тел». Вот они, три тела, две звезды и планета. И он там прекрасно описал, как тяжело жить на планете двойной звезды. Так что на Татуине было не сладко.
1: Ну, там еще много интересных подробностей о китайской культурной революции. Ну и вообще,
0: ой, книга замечательная.
1: Да. Читайте, конечно. Еще одна новость. Возможно, астероиды способны выдерживать даже очень сильные удары и при этом не раскалываться. Как такое возможно?
0: Пока мы лишь раз в жизни ударили по астероиду. Было это недавно. Диморф получил удар нашего земного космического аппарата, не раскололся. Ну, потому что аппаратик был маленький, Диморф все-таки там 200 метров глыба. Но это важно, понять, как вообще астероиды реагируют на удары извне. Мы будем защищать Землю каким-то путем, в том числе и, возможно, ударяя по астероидам, пытаясь отвести их от опасного сближения с Землей, надо понимать, как он на это среагирует. Он может либо расколоться от удара, либо, так сказать, принять на себя ударник и поглотить его энергию, не прореагировать на это. Похоже, что и то, и другое бывает. Например, когда вот несколько месяцев назад ударили по этому Диморфу, космический аппарат углубился в него, затормозил там, резко затормозил, то есть плотное было тело. И такая энергия выделилась, что горячее, нагретое этим ударом вещество выплеснулось оттуда, как из реактивного двигателя. А сам астероид получил импульс в другую сторону. Мы как бы организовали маленькую естественную ракету. Это вариант. А вот другие астероиды, которые неплохо изучены, например, первый хорошо вблизи изученный астероид, с него даже несколько пылинок на Землю привезли, это Итакава. Ну, Итакава, понимаешь, японское имя, да, значит, японцы его изучали. А Хаябуса был такой аппарат, подлетел к нему, взял образцы грунта с него, привез на Землю. Но сейчас выясняется по фотографиям, по средней плотности, что, скорее всего, этот астероид очень не, как говорят, консолидированный, то есть не твердое тело, а вот такая куча пыли, куча камней каких-то, которые за счет гравитации держат друг друга, но если туда сунешь палец, то сопротивления большого не испытаешь. Или если ударишь чем-то, то этот ударник уйдет туда спокойненько, затормозится медленно, никакого яркого всплеска энергии не будет, взрыва не будет, реактивного эффекта выброса массы не будет, а просто он как в вату туда погибнет, ну как, внедрится и пропадет. Только толкнет его своей маленькой массой. А что там, 1000 тонн астероид, а наш этот аппаратик несколько килограмм весит. Естественно, он не организует ему, так сказать, уход с опасной орбиты. Вот это важное, не очень приятное открытие, которое, говорит, надо иметь в виду. Астероиды бывают разные. И твердые, и жидкие, ну, как мягкие, да? И с мягкими, наверное, нужны другие методы обороны Земли придумывать. Не бить по ним, а как-то по-другому влиять на их движение.
1: Ценная информация. Ну, а теперь давайте о погоде поговорим, только не на Земле, а на спутнике Сатурна, на Энцеладе. Ученые выяснили, что он покрыт толстым слоем снега, но как он там появился, и как ученые об этом узнали, и вообще какая там погода?
0: Да так же, как и на Земле. Снег идет, когда холодно, и когда много паров воды в атмосфере, да? На Энцеладе примерно та же ситуация, конечно, атмосферы у него нет, облака там не летают. Энцелад – маленький ледяной спутник, размером всего 500 километров, очень маленький. И мы даже были удивлены, а что это он такой маленький, но такой кругленький. Обычно маленькие тела, там гравитация слабая, они имеют какую-то случайную форму, как булыжники на Земле, да? А большие спутники, они своей гравитацией себя округляют. Там не может какой-то выступ большой появиться, он всегда будет прижат силой тяжести. Ну, как Луна, как Земля, шарики. Так вот, Энцелад 500 километров размером, округлый, значит, он мягкий. Значит, он, может быть, даже жидкий. Но посмотрели, с поверхности лед. Когда в системе Сатурна работал космический аппарат Кассини, а он 10 лет там летал, все спутники исследовал, сам Сатурн, кругленький, покрыт льдом. В районе Южного полюса Энцелада лед потрескался, там 4 таких глубоких трещины были видны. И когда вот это Кассини, это Энцелад, когда космический аппарат залетел за ночную сторону Энцелада, и увидел его с ночной стороны, то есть солнечные лучи контровым светом освещали Энцелад, в этом контровом свете увидели гейзеры водяные. Из этих трещин во льду била вода, причем била с такой скоростью, что частично улетала вообще в космос, а сам-то Энцелад вокруг Сатурна обращается, и эта вода вокруг Сатурна организовала такое колечко. Его почти не видно, но с близкого расстояния легко различимое было. Куда эта вода девается? Частично, да, улетает в космос, но большая ее часть, фонтанируя, потом останавливается и падает обратно на поверхность. Но падает-то она уже не как вода, она замерзает, пока летит туда-сюда, в в вакууме практически космическом, и там Солнце слабо греет, далеко от Солнца Сатурн, и она падает в виде снега. И посмотреть на Энцелад, он весь свежим снегом покрыт. Причем иногда мы говорим про мартовские сугробы, черные, покрытые коркой, черные, когда говорим о кометах. Они тоже ледяные, но черный такой грязный лед на их поверхности. А Энцелад — это пример, не знаю, какого ноябрьского сугроба нашего, когда первый снег выпал, и он белый-прибелый, он все солнечные лучи, как вот лист белой бумаги, даже, наверное, еще лучше отражает. И этот снег там накапливается. И он так активно там падает, что, например, все южное полушарие Энцелада, где эти гейзеры работают, ты там не найдешь ни одного метеоритного кратера. То есть, вероятно, метеориты падают туда, но снег их засыпает, засыпает. На северном полушарии есть метеоритные кратеры, туда мало снега долетает. А на южном их нет, такой вот странный спутник. Как измерили толщину этого снега, если никто его не протыкал? Щупом. Довольно красивый метод. По фотографиям на поверхности Энцелада нашли цепочки ямочек, таких провалов. Ну, понятно, что метеориты не могут вот как пулеметная очередь падать, они случайно падают. Как на планетах образуются такие цепочки ям, цепочки, можно назвать их кратерами, но это провалы, скорее такие провалы. Когда трещина в твердой поверхности планеты возникает, а снаружи она присыпана каким-то рыхлым грунтом, грунт начинает в эту трещину проваливаться. И проваливается обычно туда, ну, где побольше разошлась эта трещина. И вот такие цепочки провалов, мы их везде видели. И на Луне они есть, и на Марсе, и на спутниках Марса, Фобосе и Деймосе, да, где только нет. И оказалось, что такие же провалы есть на Энцеладе. Но они же есть и на Земле, например, у нас на ледниках тоже есть такие трещины, присыпанные льдом. И астрономы посмотрели, как размер этих провалов связан с глубиной вот этого рыхлого грунта над трещиной. И перенесли эти зависимости на Энцелад. И оказалось, что слой рыхлого снега там, ну, где-то от 300 до 700 метров толщиной. То есть, если мы собираемся туда посадку организовать, надо иметь в виду, что аппарат может в этот рыхлый снег провалиться. Но я думаю, далеко-то не провалится, сила тяжести там небольшая, и зонд какой-нибудь там с лапками, может быть, затормозит, а может и провалиться. Так что это важная информация для тех, кто собирается, а многие собираются на Энцелад, потому что это самое перспективное на сегодня, ну, вместе со спутником Юпитера, Европа. Вот Европа и Энцелад, два спутника, покрытых льдом, подо льдом океан жидкой, соленой, замечательной воды, и мы там надеемся найти признаки жизни внеземной. Так что посадки на Энцелад будут, берите с собой лыжи или снегоступы, чтобы не провалиться в рыхлый снег.
1: А одежду какую? Какая там температура на поверхности?
0: Ну, температура там минус примерно 220 градусов. Он же белым снегом покрыт, он отражает солнечные лучи. Лучше бы он был черный, то было бы там потемнее. Не, он очень холодный. Ну, ребята, согреться-то всегда можно, и мы знаем как.
1: Ну, мировой кинематограф нас потихонечку тоже готовит к тому, что жизнь может быть и на планетах, спутниках, которые находятся рядом с большими, видимо, газовыми гигантами. Я обратил на это внимание, глядя вот последнюю часть, которая вышла на экран «Аватара», что они, оказывается, не совсем на планете в нашем понимании там живут, но все же. Давайте дальше к новостям. Американские астрофизики объяснили поведение далекого магнитара, который испускает радиоволны. Что означают эти сигналы?
0: Магнитар — это нейтронная звезда с очень мощным магнитным полем. Ну, я напомню, нейтронная звезда — это то, что остается, когда обычная звезда умирает. Массивная звезда в конце своей жизни взрывается, сбрасывает верхний слой, а ядрышко сжимается до очень маленького размера, там, до размера в 3, 5, 10 километров, то есть до размера вот Садового кольца или чуть побольше нашего. Но это все-таки масса в половину звездной, поэтому плотность колоссальная. Называть это звездами не очень удачный термин. Она нейтронная, в основном из элементарных частиц нейтронов состоит, но слово «звезда» к ней неприменимо. Это нейтронное плотное космическое тело. Сжимаясь, оно раскручивается. Ну, как фигуристка, да, когда прижимает к себе руки, ее скорость вращения увеличивается. Маленькая, плотная, быстро вращающаяся, с невероятной плотностью, такой, что у нее кора, как у любой планеты, но намного более твердая, то есть твердое тело, покрытое твердой корой, вращается очень быстро. Поэтому оно, конечно, не шар. От быстрого вращения оно принимает форму такой сплюснутой, ну, дынеобразной или там тыквообразной
1: веретено.
0: Формы. Веретено. Веретено? Нет, веретено – это все-таки вытянутое что-то, веретено. А это, наоборот, сплющенное. Вот как резиновый мяч, на который ты сверху давишь, да, сплющенный, расширенный по экватору. Мы давно замечали, что нейтронные звезды, они обычно излучают рентгеновские, гамма, ультрафиолетовые, радиолучи. Когда радио, мы их называем радиопульсары, как маячки, они быстро-быстро мелькают. Этот, о котором идет речь, он был рентгеновский пульсар, а магнитное поле там очень мощное, оно тоже усиливается при сжатии. Они обычно тормозят свое вращение. Когда наблюдаешь его год за годом, видишь, что медленнее. Откуда? Ну, потому что энергия это. А вращение идет на излучение. Он как динамо-машина генерирует электрические токи, и они уносят энергию, и он все медленнее вращается. Но время от времени вдруг получается скачок, когда он увеличивает скорость своего вращения. Почему? Понятно. Тело имеет сплюснутую форму из-за центробежных сил. Но, теряя скорость вращения, оно уменьшает этот центробежный эффект. А нейтронная звезда хочет округлиться, стать более шарообразной. А твердая поверхность сопротивляется, она уже запомнила эту форму сжатую. Долго сопротивляться она не может, и получается звездотрясение. То есть, крак, ломается поверхность, и нейтронная звезда чуть более круглой становится. Круглой, значит, она притягивает к себе экваториальные области и начинает быстрее вращаться. Потом снова тормозится, опять крак, набирает скорость вращения. Вот такие рывки наблюдали. Но этот-то оказался совсем другим. Он, наоборот, вращается, а потом раз, быстрее начинает вращаться. А быстрее-то откуда? Кто его дергает?
1: Раскручивает.
0: Кто его раскручивает? И вот есть две идеи на этот счет. Первая идея, что вращение замедляется, но только на поверхности, потому что поверхность отдает энергию в космос, а ядрышко-то об этом не знает, оно продолжает быстро вращаться, поверхность все медленнее и медленнее, а ядро внутри этой нейтронной звезды бешено вращается и потом передает свое вращение на поверхность. И, знаешь, каждый из наших зрителей может сделать такой эксперимент. Возьмите сырое яйцо из холодильника. Положите на стол и попробуйте его крутануть. Вареное это яйцо будет нормально крутиться, а сырое начнет дрыгаться то быстрее, то медленнее. Как-то вот не раскрутишь его, потому что желток еще не знает о том, что вы закрутили поверхность, скорлупу. Он медленно вращается, а потом начинает передавать свое движение на скорлупу, и она вот так вот дрыгается. Та же самая идея, по крайней мере, пытается объяснить вот эти рывки вращения нейтронной звезды. Ядро вращалось быстро, поверхность затормозилась, а ядро ее толкнуло вперед. Это одна идея. Вторая идея такая. Поверхность нейтронной звезды может ломаться. А когда она ломается, оттуда поток плазмы выстреливает в магнитное поле, окружающее нейтронную звезду. И как за ремешок, за резиновую тяж такую, передает вращение поверхности. Вот две таких идеи. Либо изнутри, либо снаружи кто-то подталкивает нейтронную звезду. И то, и другое очень интересно. А раз обе идеи вполне себе физичные, то, скорее всего, и та, и другая идея в разных ситуациях сработают. Просто надо накопить достаточно данных и посмотреть, когда работает тот или иной эффект, влияющий на вращение нейтронной звезды.
1: Ну, еще одна новость, которую принесло из космоса вместе с марсианским метеоритом Тесинт. В нем нашли органические соединения. Какие, что это нам говорит о Марсе?
0: Я уже каждый раз думаю, мы уже привыкли вот к этому сочетанию марсианский метеорит. Марс обстреливает нас метеоритами, да? И Луна обстреливает, да. А раньше вот мне, молодому астроному, это казалось бы, ну, невозможно, как-то с Марса к нам может кусок долететь, да? Оказывается, возможно. Находили, делали расчеты. Сегодня в коллекциях астрономов примерно 150 метеоритов, предполагаемых с Марса. Вот на 100%, мы же не знаем, за его полетом никто не следил, но они очень похожи по составу на марсианский грунт. Вот мы его хорошо изучили с помощью марсоходов. И, скорее всего, они с Марса. Как они получаются? Туда падает большой камень, какой-то астероид, взрыв выкидывает в космос вещество марсианской коры. У Марса атмосфера такая разреженная, что сквозь нее в космос легко улетать. Ну и часть из этого вещества иногда долетает до Земли. Мы их собираем, но, как правило, находим уже позже падения, может, они миллионы лет на Земле пролежали, поэтому всегда есть подозрение, что в составе этого метеорита, он вроде бы с Марса, но там уже столько земной всякой органики в том числе, что как ее отличишь от того, что было на Марсе? А этот уникален, он не уникален. Еще один или два раза такое было, когда люди видели полет метеорита в атмосфере Земли и быстренько его подбирали. Просто видели, куда он упал. Вот этот как раз подобрали очевидцы. То есть он не пролежал на поверхности Земли настолько долго, чтобы заразиться земной органикой. То, что прилетело, вот это его собственное вещество. И оказалось, что правда, там органики больше, чем в любом метеорите с Марса, прилетевшим на Землю, и в любом образце марсианского грунта, который был изучен вот за последние десятилетия там, на поверхности Марса. Надо сказать, там, конечно, лаборатории примитивные, это все-таки роботы, там ущербные такие маленькие автоматические приборы. На Земле-то у нас более чувствительные приборы, так что про там можно не думать, но на Земле мы изучаем органики много. Органика – это, в общем, соединение углерода. Она же не всегда с жизнью связана. Мы говорим органика, всегда думаем, что это продукт жизнедеятельности. Нет, конечно. Органика – это просто соединение углерода с другими элементами. И сказать надежно, что это проявление каких-то процессов жизненных, которые там на Марсе происходили, нельзя. Это надо исследовать на месте. Но само по себе это интересно, что на Марсе, по крайней мере, предбиологического вещества, органических соединений было немало. А это первый шаг к развитию жизни.
1: Спасибо вам большое, Владимир Георгиевич. Как всегда, время пролетело незаметно. Ну и напишите, пожалуйста, в комментариях, какая из новостей вам больше понравилась. Ну а на этом у нас на сегодня все. До скорой встречи.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте. Я Алексей Семихатов. Наука в учебниках излагается исключительно гладко. Одни вещи, естественно, следуют из других. Авторов гипотез отличает точность и прозорливость. А все вместе складывается в единую картину. Какой вопрос ни задай, дан ясный и однозначный ответ. Так выглядит наука в учебниках. И на то они и учебники. Пишутся они спустя некоторое время после основных событий с точки зрения несколько удаленной и уже отстраненной. А при взгляде изнутри наука мало похожа на содержание учебника. Ну, как шумящий и вечно движущийся Лондон мало похож на внутренность учебника английского языка. Пусть там во всех подробностях написано про Биг Бен, Вест Энд, Ист Энд и так далее. Те, кто собирается заняться наукой, конечно, начинают с учебников, но потом им предстоит пережить переход от готового знания к нахождению своего пути через неизвестное. Путь этот начинается с узкой тропинки, нащупывая которой вы часто оступаетесь, временами бродите без пользы, пока снова не выберетесь на более твердую почву. Однако рядом с вами такие же тропинки прокладывают другие. Бывает, несколько из вас с разных сторон добираются до одного и того же островка понятности. Потом когда-нибудь здесь проложат дорогу, напишут учебник, и подробности ваших блужданий забудутся. Но без них не было бы той дороги, по которой те, кто идет за вами, быстро доберутся до переднего края науки. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях доктор философских наук Акоп Погосович-Назаритян. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: И кандидат физико-математических наук Александр Дмитриевич Панов. Здравствуйте! Каждый из нас принадлежит какому-то сообществу людей. В масштабах даже не только страны, но в масштабах планеты, на которой мы живем, человечества. Это сообщество, вне всякого сомнения, изменяется, как-то развивается. Есть ли цель у этого развития? Какова роль каждого из нас в том, куда мы движемся? Зависит ли конечный результат от нас с вами? Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
2: Эти кадры подсмотрены на Коста-Рике. Экзотическая страна, правительство которой поставило целью сохранить роскошную природу в первозданной красе. Насколько возможно, конечно. 21 век все-таки, и цивилизация не могла сюда не заглянуть, но, как говорится, по минимуму. Вот почему полюбуемся на красоты, но остановим внимание вот на этой цепочке тружеников. Диву даешься, сколько их, и у всех по практически равному огрызку листочка. Преодолевая преграды, они несут их в какое-то только им известное место. Немалый путь проделали мы к началу и концу загадочного маршрута, но не раскрыли загадку. Куда? Зачем? Боясь помешать, нарушить устоявшийся ритм, мы отступили. Ради чего рисковать? Главное, узнали. У муравьиного сообщества есть и цель, и цели. Ясные им самим. Кто знает, да и обманчивы бывают эти цели. Граждане 1/6 части суши хорошо представляли себе: наша цель – коммунизм. Одно время даже постулировали: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Что с того, что этот бьющий через край оптимизм идеологически оформился при одном из самых неспособных руководителей страны – путанике и пустослове? Сменили его. Через полтора десятка лет острить начали. Строки больно уж совпали. В 1980 году в Москве вместо ранее объявленного коммунизма состоятся Олимпийские игры. Худо-бедно состязания состоялись, жизнь продолжалась, только с коммунизмом как-то неловко вышло. Он так и продолжал маячить вдали, в дымке на горизонте. А ведь стоило почесать затылки и вспомнить, что горизонтом называется воображаемая линия, которая удаляется по мере приближения к ней. Никто не сравнивает муравьев с людьми, разве что города с муравейниками или четкую организацию труда насекомых констатирует. Но вряд ли позавидуешь идеальному порядку, умению переквалифицироваться в профессию, в данный конкретный период особо необходимую сообществу. Минуй нас пуще всех печалей подобная перспектива. Более того, если ситуацию изложить в виде фантастического произведения, антиутопия получится. Страшная и мерзкая. Стоит ли напоминать, кто о таком порядке мечтал?
0: Знаете, какой вопрос возникает? Вот это вот потребность, необходимость, или вы мне скажете, что нет такой потребности. Видеть перед собой какую-то цель в сообществе, знать, что мы идем обязательно туда, что мы не просто живем, а что у нас есть какая-то сверхзадача. Это что? Часть психологии людей, мы так устроены, почему нельзя просто жить? Это с одной стороны. С другой стороны, муравей в муравейнике здесь звучит, ну, скорее, как нечто антиутопическое, как нечто неприятное. При этом был период, когда если ты винтик в слаженном механизме, который хорошо работает, то что может быть прекраснее? Человек находит свою цель, встраивается в систему, и как будто бы всем хорошо. Как мы функционируем? Как функционирует сообщество?
3: Обычно считается, что наука не может иметь отношение к вопросу о смысле жизни. Значит, я с этим не совсем согласен и думаю, что хотя бы отчасти она может иметь к этому отношение. Вот как можно это получить? Ну, идя научным путем, попробуем определить смысл термина «смысл». Что это такое? Что такое смысл вообще?
0: Немножко напоминает то, как Клинтон выкручивался от надвигающегося импичмента и предложил в качестве темы для обсуждения смысл глагола «is». И таки это помогло, как мы знаем.
3: Вот я надеюсь, это тоже мне поможет, потому что я думаю, что более или менее определенное значение так этому слову можно передать для некоторой системы с точки зрения суперсистемы все-таки, в котором, я извиняюсь, она существует.
0: Как всегда, старая история. Для того, чтобы понять это, нам нужно нечто более широкое, откуда мы на это смотрим.
3: Да, но это нечто более широкое, оно уже существует, по крайней мере, для тех, кто постоянно занимается наукой. Откуда оно происходит? Оно происходит из такой вещи, которая называется, вот, по крайней мере, для меня это так, универсальный эволюционизм. Это что такое? Это определенный подход к тому, что происходит в природе. Это определенная программа. Она основана на наблюдении того, что Вселенная когда-то началась с очень простого состояния. И потом там начали образовываться все более и более сложные формы существования материи. Сначала из первичной плазмы там сложились атомы, из атомов сложились звезды, из звезд получились тяжелые химические элементы, из тяжелых химических элементов получились планеты. На планетах началась предбиологическая эволюция, предбиологическая эволюция привела к возникновению жизни. Вот все это дальше что?
0: Остановились-то чего? А дальше что?
3: Вот, все это идет. А почему мы должны думать, что та ступень, до которой мы сейчас дошли, самая верхняя?
0: И продолжайте, и следующая ступень.
3: Вот. Теперь, зная вот это все предыдущее, уже на, так сказать, хорошем научном уровне, нужно попытаться ощутить, что мы не обязательно находимся на верхней ступени. И тогда получается вот такой уже чисто научный образ некой эволюции всей Вселенной, которая от простого к сложному устремлена куда-то в бесконечность, и мы оказываемся где-то в средней ее части.
0: Вы оптимист.
3: Конечно.
0: Потому что, спасибо. Во-первых, вы говорите про бесконечность. Я готов принять вашу точку зрения. Я просто хочу сказать, что априорно ниоткуда не следует, что ресурсов для эволюции будет предостаточно. И во-вторых, вы думаете, что мы находимся где-то в средней части. А можно я скажу, чем выделено?
3: Можно я уточню точку зрения? Нет никаких оснований предполагать, что это конец.
0: И можно сейчас.
3: Да, то, что сейчас. И можно думать о том, что будет что-то более высокое и много более высокое. Ничему этому ничто не противоречит.
4: Потребность в смысле возникает там и тогда, где и когда возникает ощущение и представление о конечности.
0: Как интересно.
4: Так вот, кошка, она бессмертна, ей смысл жизни не нужен. Когда возникает идея конечности, смертности всего, это не дано нам, так сказать, от природы. На некоторых этапах развития возникает идея смертности.
0: Человек рождается, говорите вы, без знания о собственной смертности.
4: Абсолютно, да.
0: И это что, это социальное явление?
4: Это биологическое. Что?
0: Нет, то знание, знание о смерти.
4: Да, конечно, это культурное явление.
0: Но простите, если я вижу рядом умирающих людей, то я
4: значит,
0: не
4: дело
0: могу
4: в том,
0: не
4: что...
0: продолжить это на себя.
4: Нет, значит, можете.
0: Могу?
4: Значит, это очень высокий уровень рефлексии. Значит, первобытный человек, во-первых, очень редко наблюдал людей, умирающих просто так.
0: Да.
4: Потому что там подавляющее большинство людей умирали от внешних причин.
0: Да.
4: Вот эта идея, все люди смертны, Сократ человек, значит, Сократ смертен, это очень позднее достижение культуры. Но на ранних этапах вот, ощущение смертности, это прослеживается и на скажем, онтогенезе человека, да, вот когда у маленького ребенка возникает идея смертности. То есть это определенные фазы истории. И тогда возникает потребность бесконечности. Вот я говорю, это самое, смысл любит вечность, но вечность безразлична к смыслам. То есть хочется ощущать себя вечным, как это ощущает кошка, там, которой дано ощущение вечности и, так сказать, бессмертия. Нам оно не дано. Мы его пытаемся конструировать.
5: По числу задаваемых вопрос «В чем смысл жизни?» равен числу живущих и давно умерших. Число ответов не меньше, а ищут один, несуществующий, ибо нет смысла в самом вопросе. Есть нарастающее предчувствие бесследного исчезновения. Это и уничтожает смысл вопроса.
0: Говорите ли вы, давайте без обиняков, что каждый раз, когда возникает концепция о том, что будет установлена вечная империя или вечное другое правление, это попытка, компенсаторный механизм, попытка преодоления страха смерти.
4: И каждый раз, когда возникает идея метампсихоза, вот моя душа там переселится в какие-то эти самые, когда возникает идея посмертной жизни, когда вот моя душа потом там в рай, в ад придет, уйдет, потом еще что-то, вот есть масса способов решения вот этой внутренней коллизии, внутреннего переживания, смертности. Но всегда религии, идеологии, философии как-то пытались эту проблему решить.
0: У муравейника есть смысл?
4: У муравейника, значит так.
0: У муравейника есть смысл?
3: Конечно, у муравейника есть смысл, как у части суперсистемы.
4: Да, значит, у муравейника нет потребности в смысле.
3: Да.
4: Понимаете?
3: Это разные вещи.
4: Я здесь
3: совершенно согласен.
0: При взгляде изнутри у муравейника нет смысла, да? А при взгляде извне как бы есть.
3: На определенном уровне развития у муравейника при взгляде изнутри может возникнуть понятие смысла, как оно возникло у меня.
0: Да.
3: Вот. По тому же самому каналу. У меня же оно появилось.
4: Я внимательно отслеживаю работы по астрофизике, насколько мне это доступно, да, со студенческих лет. Вот я вам скажу такую вещь. 20 век до самого конца только русские или выходцы из России, астрофизики, ну такие вот, не мистики я имею в виду, да, так застенчиво пытались писать, что может быть то, что мы делаем, имеет вселенское значение, там повлияет на будущее развитие метагалактики и так далее. Значит, если вы посмотрите тогдашние произведения буржуйских астрофизиков, американских, английских и так далее, все в один голос пишут, в один, так сказать, одной ручкой пишут, что вот есть дальние отсроченные перспективы, при любом сценарии натуралистическом, все, что мы делаем, это, в общем, все, что мы здесь на Земле, это, в общем, местечковый фарс. И как этот самый Стивен Вайнберг писал, я вот очень запомнил, вот характерно, он писал, что только ощущение неизбежности конца придает фарсу человеческого существования оттенок высокой трагедии. Когда вы берете работы вот 21 века, астрофизические, самые так западные буржуйские работы, никакого русского космизма, они ничего об этом не слышали, они приходят к выводу, ну, диаметрально противоположному. То, что человеческое сознание – это космологический фундаментальный факт, это превращается просто в общее место.
0: Антропный принцип, имеете в виду?
4: Ну, антропный принцип раньше, нет. Понимаете, антропный принцип говорит о том, что вот почему-то, скажем, жизнь и там сознание возникло. Сейчас идет речь не просто об антропном принципе, а о том, что будущее Вселенной, вообще появление человека изменяет сущность Вселенной. Об этом ну, много сейчас, горы литературы написано. И о том, что будущее развитие Вселенной решающим образом зависит от перспектив развития разума, деятельности там, ну, и так далее.
0: Ну, будущее леса в каком-то смысле зависит от существования муравейников. Но здесь говорится нечто...
4: Да, здесь говорится не о планете, а о метагалактике.
0: Следующий сюжет чуть-чуть более земной. Мы немедленно вернемся снова на широкий простор.
2: Но ведь были времена, когда мечтавшие о лучшем будущем и в страшных снах не допускали мысли о страшилках. Святые имена Томаса Мора, графа Анри Сан-Симона, Роберта Оуэна, Томмазо Кампанеллы, их города солнца, города, победившие справедливости, процветали, но недолго. Социализм пришлось окрестить утопическим, и не спасла их древнейшая родословная. В древних Греции и Риме появились зачатки этого самого утопического социализма. Шли от рассуждений Гесиода, мечтавшего о возвращении Золотого века. А с началом промышленной революции, интересно, почему именно с этого времени, утопический жанр совершил такой кульбит, которому не было равных в мировой литературе. На 180 градусов поменялись полюса. Доведенные до абсурда общество идеи Джорджа Оруэлла, такое же страшно нелепое общество потребления Олдоса Хаксли и, конечно же, Рэя Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. Напомним, температура, указанная в названии, именно та, при которой воспламеняется и горит бумага. В мире будущего специальные отряды пожарных уничтожают книги. Их хранение преследуется по закону. Интерактивное телевидение служит всеобщему оболваниванию. Но многое из того, что упомянуто, появилось благодаря Евгению Замятину. Антиутопия «Мы» — славное будущее по его версии. Мир, в котором быть личностью — уже преступление. Была ли утопией Великая Октябрьская социалистическая революция? Название ее сторонников. Она же Октябрьский переворот. Название противников. Пожалуй, сложнейший вопрос современной истории, если под термином понимать то, что еще свежо не просто в генетической памяти, в воспоминаниях старшего поколения. Прочна идея или преступно-бездарное воплощение? Удивительно, что столь кардинальный вопрос так и не стал во главу угла исторической науки. Бывают ситуации, когда мнение недруга оказывается вернее словословия друзей. Нас имел в виду Уинстон Черчилль, когда писал, что народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. И еще, если устроить распри между прошлым и настоящим, мы лишимся будущего. Что ж, когда народы, распри позабыв, в великую семью объединятся. Это, как все очевидно знают, Александр Сергеевич Пушкин. Не хотелось бы, несмотря на все парадоксы истории, ставить в конце двустишья вопросительный знак.
0: Я, знаете, что заметил? Что социализм часто обсуждает с политической перспективой. Говорят об утопическом социализме. Я ни разу не слышал об утопическом капитализме. Он как-то существенно увереннее себя чувствует и ни на какие утопии не упирается. Мы идем к реализации той или иной антиутопии. Раз уж с утопиями не получилось, а жизнь развивается так, что куда-то в сторону от утопий, то что нас ждет?
3: Я опять начну с универсальной эволюции. Как бы просто вот удобно с этого начинать, получается. Как устроена эволюция, за счет чего она происходит?
0: Владимир Ильич, маленькое пояснение. Я правильно понимаю, очень вульгарно, но тем не менее. Универсальная эволюция – это такой ультра-ультра-дарвинизм, да? Что
3: да, все... предельно огрубляя. Эволюция происходит не потому, что кто-то прописал ее цель, а потому что любая вот система, из тех, которые мы знаем, развиваясь, рано или поздно приходит к некоторому кризису, в котором она теряет устойчивость, ну и приходит на границу собственного уничтожения. И для того, чтобы ей выжить, она вынуждена совершить некоторый эволюционный переход, перейдя к более сложному и, на самом деле, менее равновесному состоянию.
4: Да, система, которой удается перейти к более сложному и менее равновесному состоянию, она продолжает эволюцию. То же самое в социальной
0: системе. То есть вы сейчас еще и про отбор скажете на всякий случай?
3: Нет, это уже детали этого механизма, но главное, что переход на каждую более высокую ступень эволюции включает определенные сложные компенсаторные механизмы, которые компенсируют прошедший кризис.
0: И да. Вот чем, например?
3: Например, верхний палеолит. Первобытный человек просто истребил мегафауну, которая служила основой его существования. и начался тяжелый демографический кризис, он начал вымирать.
0: Скотоводом и земледельцем?
3: Да, в результате было придумано скотоводство и земледельца, которое является, значит, которое подразумевает гораздо более сложную и гораздо менее равновесную систему. Она требует постоянных условий для усилий для поддержания.
0: Ну, жесткий календарь, ты не живешь больше в гармонии с природой.
3: Да, совершенно верно.
0: Вы меня учите удивительные вещи, что вот это вот переход, например, от собирательства к скотоводству и земледелию, это не какое-то вот люди взяли и перешли. Вы говорите мне, что это
6: не от хорошей жизни.
0: Абсолютно не от хорошей жизни.
6: Не
0: под воздействием мощных факторов.
6: И они много чего потеряли. Много чего потеряли. С переходом к земледелию и скотоводству начались болезни, начались эпидемии. Люди стали ниже ростом. Ну, как вот сейчас нам показывает археология. Стали более, так сказать, самая ожидаемая продолжительность жизни снизилась.
0: Снизилась?
6: Снизилась. Те жили в более естественном, они ели всегда свежее мясо, они всегда...
0: Когда было,
6: да. Но те, которые... Ожидаемая снизилась, но реальная не снизилась, потому что очень высокий уровень, ну, коэффициент кровопролитности. То есть большинство людей, то есть своей смертью, они почти не знали, что такое умирать своей смертью.
0: Переносим этот поучительный эпизод ближе к современности, а потом в будущее.
3: Ну, что давайте, видим? Окончу свою мысль. Значит, таких вот переходов, ну, Дьяконов, например, Игорь Михайлович Дьяконов, такой наш востоковед, называл их фазовыми переходами просто социальной системы, их накапливается по мере продвижения в будущее все больше и больше, и больше и больше возникает вот этих самых компенсаторных механизмов, которые приходится поддерживать, а это очень сложное дело. И чем дальше мы окажемся в будущем, тем больше будет вот этих компенсаторных механизмов, и тем труднее нам будет выживать.
0: То есть, поэтому... мы стоим на все большем количестве подпорок. Пусть очень сложно, и начать вырывать их, и падает вся конструкция.
3: Да.
0: Другое дело, что мы очень хорошо научились на них там балансировать, но это не значит, что они будут вечные. Я правильно вас понимаю?
3: И нужно будет работать, чтобы они стояли.
6: То есть, поэтому... антиэнтропийная работа. Что такое неравновесное состояние, устойчивое, потому что которое обеспечивает постоянно антиэнтропийная работа.
0: Ну, может быть, тогда все? Может быть, вопреки тому, что вы, Александр Дмитриевич, говорите,
6: может быть,
0: вот сейчас насыщение этой сложности, больше которой она существовать не может.
6: Может быть, и так.
3: Но, по крайней мере, никакого утопического капитализма ожидать нет никаких оснований. Это совершенно точно.
6: Значит, можно я добавлю? Прежде всего, капитализм тоже строился на вполне, так сказать, идеальных моделях. Причем строилась как утопия. Монтескье, когда описывает, ну вот Монтескье, который придумал разделение властей, да, вот это, он описывает, кого надо выбирать там, самых крутых в исполнительную власть, самых умных законодательных, это честных, по-моему, самых честных судебных, и потом одной фразой все, только не перепутайте кого куда. Вот независимые расчеты, проводившиеся в Австралии, в России, Пано, вот, в частности, Пано. Группой Пано, да, в Америке, вот Рой Курцвейл, привели к одной и той же удивительной вот кривой.
0: Сначала очень-очень полого, потом вот так вот.
6: Да. Так вот, оказывается, что фазовые переходы в истории Земли, а может быть, еще раньше, чем началась Земля, вот и может быть даже вот такую вещь вы увидите. Вот, сначала шло замедление, потом началось ускорение в истории Вселенной с появлением тяжелых элементов. Так вот, в истории Земли оказывается, что все эти фазовые переходы, они не просто происходили с ускорением, но это ускорение подчиняется удивительно простой логарифмической формуле, то есть убывающая прогрессия. Первым о сингулярности заговорил еще фон Нейман.
0: Сейчас, который... это что значит? Что значит логарифмическая формула, например?
6: Это значит расстояние.
0: Потом период, 10 лет, потом период.
6: Это значит, что временной лаг между глобальными катастрофами и фазовыми переходами сокращался в соответствии с очень простой логарифмической формулой.
3: Коэффициент 2,7.
0: Ну, грубо, не в 10 раз, но каждый следующий в 2 раза быстрее, чем приходилось ждать.
6: Причем за это время на Земле дрейфовали континенты, там менялись полюса и так далее. Потом появилось совершенно такое отмороженное существо, как человек, со своей свободой воли. А все следовало с удивительной последовательностью.
0: Он, однако, успевал приспосабливаться.
6: Устраивать кризисы, устраивать там всякие черти что, нарушать свой дао, как китайский философ бы сказал. Но, и вот когда мы это экстраполируем в будущее, вот, собственно, все авторы не удержались от соблазна проэкстраполировать. У нас получается, что где-то середина 21 века, вот где-то вот в этом районе, наступает вот фаза, точка сингулярности.
0: Александр Дмитриевич с вами согласен.
3: Да.
6: Какая предметная реальность за этим стоит? Значит, в 20 веке должно произойти, в 21 веке, должно произойти в земной истории что-то,
4: сопоставимая по значимости с появлением жизни.

0: объяснение, потому что, ну, все-таки окоп по госуслугам, он гуманитарий. Вот эта вот кривая, о которой он говорит, она действительно построена на научных данных.
1: Ну, вы сейчас получите в ответ
0: Но вывод из вот этого массива данных, он лежит на мировоззренческом уровне, вне науки немножечко. Он имеет такой, скорее, философский характер, или, вот как называл Казютинский, был такой философ, уровень научной картины мира. Почему? Потому что у нас нет абсолютного строгого критерия, по которому мы отбираем, что какое событие является фазовым переходом, а какое не является. У нас есть только набор правдоподобных вещей. Вот эти фазовые переходы, они выглядят очень правдоподобно. Но доказать, что это абсолютно сделано правильно, чисто научным способом, невозможно.
1: У нас есть, я правильно понимаю, что у нас есть некий зазор в интерпретации и в того, что мы закладываем. Результат немножко зависит от того, что мы закладываем.
0: Да, интерпретация научного результата сама лежит немножко вне науки, но вот та же самая точка сингулярности, о которой говорил Акоп Агостович, получается не только этим способом. Она получается многими разными другими способами. Например, вот самый известный способ – это исследование демографической кривой, которым занимался фон Форстер, потом Сергей Петрович Капица. Значит, оказывается, что до примерно 1970 года закон роста народонаселения Земли очень точно следовал гиперболической кривой, которая имеет полюс, уходит в бесконечность.
1: Полюс, значит, очень плохо, все бесконечное, вот так.
0: Да,
1: вот.
0: Она уходила в бесконечность вблизи 2030 года.
1: И я хочу спросить вас, почему разные кривые, разные способы действий приводят примерно к одной и той же гиперболической кривой, но сначала у нас на очереди следующий сюжет.
2: Как бы ни оценили в грядущем событии российских изломов истории 20 века, как говорится, возможные варианты, ясным представляется одно, и оно нелицеприятно. Не только свобода, но и справедливость, не только деловая хватка, но и гуманность, милосердие и прочие исходные черты среди неприходящих идеалов человечества. Идеальное устройство общества, его исконная мечта – общество, где все счастливы. И, к сожалению, бездарное, порой просто неумное воплощение этих идеалов надолго отбросило реализацию мечты. На десятилетия? На столетия? Во всяком случае, на период жизни ни одного поколения. Дай бог ошибиться в прогнозе, но, признаемся, далеко зашел процесс. К примеру, прежде чем окончательно победить ту же коррупцию, надо одержать верх над процессами более тонкими и сложными. Суметь выкорчевать, вряд ли удачное слово, но трудно подобрать другое, из сознания то, что пару десятилетий вдалбливали в головы и молодых, и сединой убеленных. Евангелием недавних героев было не просто украсть, а так, чтобы все видели, чтобы уважали способность прокрутить делишки безнаказанно, да и еще пусть умным человеком признают, от последнего они получали особый кайф. Право же, избавиться от подобного наследства весьма трудно, как и от признания высшей касты людей с завышенной изворотливостью и заниженными нравственными принципами. И, конечно же, расчистить дорогу на пьедесталы всеобщего уважения и признания людям с золотыми руками, с золотыми головами. Понять, что умение из бумажных купюр делать новые бумажные купюры менее достойное занятие, чем, к примеру, из детей, глядящих на мир широко раскрытыми глазами, воспитывать достойных, умных, совестливых и смелых. Кстати, допускаем, что первые поёжатся и сдадут некоторые позиции, сделают ритуальный реверанс перед вторыми, но по позициям виртуального признания. От корыта их за уши не оттащишь. А надо. Гимн страны не звучит под вдохновенное чавканье, а страна без искреннего гимна в душах. Второстепенно страна.
1: Если мы лежим на ваших кривых, которые вы выводите из разных источников, и они нам говорят одно и то же, то чего тогда суетиться? У меня такой крайний вопрос, в крайней постановке. Чего за суетиться, если это что? Это нам предсказано, что сейчас наступит тем или иным способом, мы будем переживать. кризис удивительный, небывалый по масштабности. Или
0: это я
1: хочу, но или так казалось всегда. И если бы было телевидение 200 лет назад, и мы с вами делали бы такую же передачу в студии, мы бы тоже говорили, что

0: через 20-25 лет вообще наступит конец всему. Так, может быть, значит, так казалось извините, всегда.
1: Вы извините, 50 лет тому назад, всего лишь там, 52 года, 14-13 суток отделяло мир, вот эту вот планету, от краха. История Карибского кризиса, то есть в середине 60-х годов, и даже в 70-х годах еще, вероятность того, что 20 век завершится и начнется 21-й, была очень невелика. Вот это почти чудо, что мы сейчас с вами сидим в 21 веке.
2: Да.
1: Вот таких эпизодов в истории человечества было не менее 7.
0: Вы меня запутали, скажем, вы оптимист или пессимист?
1: Значит, конструктивист. Ждем, извините.
0: Да.
1: Извините, вот я конструктивист. Вот пессимизм, оптимизм, это значит, вот сейчас мы видим, наступает кризисная вот полифуркационная точка. Это может быть обвал. Ну, самое простой аттрактор, так называемый, все идет к обвалу. Значит, антропосфера деградирует в биосферу, биосфера в сферу равновесия. Через какое-то время Земля превращается в нормальное космическое тело, эквилибра сферу, там, так сказать, никакой жизни, никаких там...
0: То есть, если убрать все сложные
1: типа Земли...
0: сферы, которым я не уследил, то Марс, да? Безжизненный Марс, ну, на котором...
1: Марс, или Луна, Венера. Прекрасно. Венера, там, что угодно.
0: Это да, по таких... нашей вине или совершенно независимо?
1: По нашей. Нет,
0: а, значит, по нашей вине.
1: Нет, как, нет без нас тоже, без нас это будет обязательно.
0: Mm.
1: Без... это самое участие человека, значит, природа деградирует. Деградирует, потому что стареет Земля. Потому что снижается уже 100 миллионов лет вулканическая активность, содержание СО2 в атмосфере снижается. Появление человека застало последние геологические секунды умирающей биосферы. Это Будыка. Это Михаил Иванович Будыка, очень известный. И это повторяют, ну, собственно, об этом пишут многие геофизики. Что, в принципе... снижение геофизической активности, снижение вулканической там активности и так далее, оно приводит к тому, что снижается продуктивность биота. Через 3-4 миллиона лет, если вот сейчас полностью убрать просто человека, вот, убрать все, что сделал человек там, хирургически, то где-то 3-4 миллиона лет и продуктивность биота сведется к нулю.
0: Но неизвестно, что если не убирать то, что сделал человек...
1: 3-4 миллиона, я цитирую Будыку.
0: Но если не убирать то, что сделал человек, и оставить самого человека, и дать ему возможность продолжать делать, то, может быть, говорить. Через 3-4 тысячи лет все закончится. Гораздо быстрее.
1: Может быть, может через 50 лет все закончится. То есть человек все это может ускорить. Сегодня кризисы в основном антропогенные. На этой планете кризисы, катастрофы, преимущества антропогенны. Чем больше мы приближаемся к современности, тем больше соотношение антропогенных катастроф и каких естественных катастроф, ну, типа там цунами, землетрясения и так далее, очень резко смещается в сторону антропогенных. Сейчас человеческое сознание является как причиной возможного краха, вот состояние процесса человеческого сознания, так и возможного прорыва. Значит, дело в том, что вот эта вот там середина века, вот загадка сингулярности, это может быть обвал. Причем есть разные сценарии обвала, они прописаны. Да, разные сценарии обвала. Скорость обвала зависит от того или иного сценария, но это не миллиарды лет.
0: Первый обвал, второе что?
1: Второе вот то, что Александр Дмитриевич, он предполагает, что вертикаль, вот вертикаль Снукса-Панова, так называемая, оборачивается горизонталью, ну, то есть логистическая кривая, ну, приблизительно.
3: Ну, не совсем точно.
1: Ну, приблизительно.
0: Можно пояснение?
1: И третий, извините, ну, третий. И третий вариант – прорыв. Прорыв совершенно новой реальности. Вот это уже наиболее фантастические перспективы, которые...
0: фантастическую перспективу Панова.
3: Нет, моя точная, более точная формулировка вот в чем заключается, что те все кривые, которые мы имеем на настоящий момент, допускают прогнозирование только до определенного момента во времени. После этого они не позволяют предсказать ничего.
1: Да, но все-таки подумать, что это может быть.
3: Возможно, три разные возможности. Обвал, какая-то форма стагнации или более медленного развития, либо действительно какие-то более там быстрые скачки в будущее. Но только можно что утверждать точно, что старый закон развития перестает действовать к определенному моменту времени.
0: Если я вас правильно понимаю, вы фактически говорите вещь, с которой трудно возразить, потому что мы видим, что, например, там в науках естественных это так и есть. Если ваша модель дает сингулярное поведение, то есть обращение чего-то бесконечное, это значит, что эта модель просто перестает быть применима в этот момент.
1: Который миллиарды лет работает.
3: Да, да,
1: вот
3: да.
1: Это и означает, что вот какие-то Вот что-то должно произойти.
0: Нет, эпохальное. Это, может быть, означает, что дело не в миллиардах лет, что она работает, что мы просто плохо создали эту модель. Мы не знаем, что в нее нужно закладывать. Это я так думаю. А вы думаете глубже. Вы думаете, что мы закладываем все, что есть, а механизмы сменятся.
1: Мы исходим из того, что нам на сегодняшний день мы можем проследить.
0: Да.
1: Да? Я думаю, вот такой момент. Может быть, что-то надо другое заложить, что-то, но до чего у нас ни руки, ни голова не доходят на сегодняшний день. Но вот то, что где-то в 21 веке наступает вот какая-то загадочная фаза, переход, сопоставимого с которым в истории Земли еще не было, не только в истории человечества, а вообще в истории Земли.
0: Нет, вы, строго говоря, вот вы сказали, что сравнимый с, не знаю, там,
1: появлением жизни.
3: Да, конечно,
1: жизни, потому что жизнь вообще не на Земле.
3: Совершенно верно. Это вывод чисто такой феноменологический, что это сравнимо с возникновением жизни. Почему? Потому что вот эта кривая работала в течение 4 миллиардов лет. Вот от,
1: может быть, больше.
3: Про это я говорить не могу, но 4 миллиарда лет она работала.
0: Это мы точно знаем?
3: Да,
1: это мы знаем. 4 миллиарда точно знаем. Про 10 миллиардов.
3: С учетом того, что я сказал, что это
0: нам повезло жить в эпоху таких перемен, когда то, что длилось 4 миллиарда, подходит к концу. Или я повторю свой вопрос, я просто не могу не повторить его еще раз. Или так казалось всегда, что сейчас
3: нет.
0: Всегда,
1: значит, вот,
0: что все будет ужасно уже послезавтра.
1: Да, можно я процитирую, есть такой американо-японский физик Митио Каку, ну, наверное, вам знакомый.
0: Вот он, даже лично знакомый.
1: Да, ну,
0: вот, он, кстати, в 90-м году спрашивал меня, а вот как ты думаешь, Советский Союз распадется или нет? Это было то время, когда ЦРУ не предвидело распад Советского Союза. Извините,
1: Он пишет такую вещь. Вот можно смело сказать, я близко к тексту цитирую, что ныне живущие люди являются самым значительным поколением за всю историю человечества. А я пишу о том, что, возможно, наши нынешние жены, земные жены, рожают нам потенциальных богов, которым будут доступны какие-то формы бессмертия, космического господства, ну, и так далее. Либо они рожают поколение самоубийц, которым предстоит пережить катастрофу такого масштаба, какого никакому поколению прежде пережить не приходилось.
2: Ни один гений не равен своему времени. Он человек из будущего. Будущему он и равен.
0: А что такое тогда, Александр Дмитриевич, ваш универсальный эволюционизм? Он нас как помогает в этой ситуации? И это конец универсального эволюционизма, который длился, может быть, не 4, а может быть, 13 миллиардов
3: лет. Вот универсальный эволюционизм говорит о том, что о чем мы сейчас говорим, вот этот период ускорения эволюции, это вообще был не единственный период эволюции, который прошла Вселенная. Ну, по крайней мере, хорошо прослеживается тот период эволюции, который начался с большого, горячего большого взрыва. Не с инфляционного, а с горячего большого взрыва. Значит, плазма, атомы, звезды, значит, тоже шла последовательность усложнения форм существования материи. Она, правда, шла не с ускорением, а, наоборот, с замедлением, как вот известно.
1: Сначала.
3: Да, сначала. Значит, это было то, что вот меня однажды угораздило назвать первым рукавом эволюции. Потом начался второй рукав эволюции с ускорением. Значит, сейчас мы находимся в конце второго рукава, и просто на основе такой неполной индукции, как говорят, можно подумать о третьем рукаве, который начинается за вторым. Вот где начинает работать универсальный эволюционизм, уже включающий как неорганическую эволюцию, так и органическую эволюцию. То есть вот тот конец, который мы сейчас видим в каком-то смысле, он с универсальной эволюционной точки зрения, может быть, не является концом, а является началом чего-то просто совсем нового, о чем мы подумать еще толком не умеем.
0: Нам интересно, что будет с нами, но это же частный вопрос.
1: Ну, в каком-то смысле.
3: Ну, нет, не только с нами.
1: В чем дело? Значит, вообще, вот сейчас теория сложности, небезызвестная вам, да, она, собственно, сейчас более-менее разрабатывается новая теория расчета сложности, но получается так, что вот до сих пор сложность в конечном счете росла спонтанно. Вот вся предыдущая эпоха, 13,85 миллиардов лет, сложность Вселенной росла спонтанно. Максимум достигла человеческий мозг, это там 100 миллиардов клеток в этом самом коре, значит, что соответствует 100 миллиардов по количеству, да, 100 миллиардам звезд в галактике, но сложность мозга намного порядков выше, потому что, так сказать, с точки зрения, да, связи. Так вот, потом, около 10 тысяч лет назад, начинается новый этап формирования антропосферы, уже более сложной системы. И вот мы подходим к пределу возможной сложности в этой Вселенной. Или возможно дальнейшее. Вот, например, Александр Дмитриевич высказал такое предположение, я с ним вполне согласен, что вот длительный этап спонтанного роста сложности сейчас исчерпывается. Если дальше Вселенная может усложняться, эволюция Вселенной возможна, не факт, что это возможно, то она может быть только сознательно управляемым. А сознание для этого нужно... Да, да, эволюция сознательно управляемая. Значит, если для этого нужно сознание, способное выдержать неограниченный рост технологического потенциала. То есть вот может быть то, что допускается законами физики, синергетики, там, эвристики, оно не допускается законами антропологии культурной, там, социальной психологии. То есть может быть, вот здесь мы уходим на проблему смысла, с которой вы начали. Вот возможно ли формирование смысла во внерелигиозной, внеидеологическом контексте? Если невозможно, то тогда, скорее всего, мы подходим к пределу, после которого будет крах. Потому что религиозные мировоззрения, они обязательно, это поиск врага там, и все прочее. Если это возможно, то здесь вопрос другой. Успеет ли земная цивилизация, земной разум с этим справиться?
0: Если это возможно в принципе, успеет
1: ли? Если это в принципе, да, да. Или земная цивилизация рухнет. Обязательно должны быть такие цивилизации, которые рухнули или рухнут. Вот. Может быть, одна единственная цивилизация сможет стать космически значимой.
0: Всего один сюжет.
2: Люди думают о будущем. Неизбежно это и правильно. Но признаемся, весьма часто эти раздумья заканчиваются так. Мы как-нибудь проживем, а вот дети... Глубокий смысл видится в подобных мыслях, глубинная правда. Реализация истины святого, что еще осталось в душах. Дети... Им через десяток-другой лет выходить на оперативный простор. Думаем ли мы о них? Конечно. Но не формально ли? Без анализа последствий, без оценок наследства, оставляемого грядущим поколением. Речь, конечно же, не об олигархах. Не об их счетах и особняках, коими они одарят отпрысков. Наследие, которое страна оставляет поколениям, ни мишурой неправедно нажитого характеризуется и не в одночасье создается. Школа буксует. Нет даже подступов к решению главной проблемы – статуса учителя. Низкий поклон замечательным педагогам, но ведь их явное меньшинство. Как сделать, чтобы в школы шли лучшие? И тогда хоть по Пестолоцци, хоть и по Ушинскому, хоть по Дистарвегу действуй. Талант, способный учить, научит. Чему? Человеком быть. Грамотным и умелым. Программы. Кстати, знаете, почему столь часто стали кончаться неудачами запуски ракет? В школах астрономию отменили, и вместо нее ввели основы религии. Вот и бьются космические корабли о небесную твердь. Задумайтесь. И если не смешно, еще сильнее задумайтесь. Порой, кажется, слишком много проблем навалилось на страну. Субъективных и объективных. И прям-таки слышится голос Николая Гумилева. И мы ломаем руки, но опять... Осуждены идти все мимо. Мимо. В цитируемом стихотворении поэт видел выход в рождении шестого чувства, но вряд ли готов был ждать избавления столь долго. Ибо в том же цикле, в «Капитанах», воспевал пропитанных солью моря смельчаков, их острый уверенный взгляд, и утверждал: «Ни один пред грозой не трепещет, ни один не свернет паруса». Интересно, что будущее России, ее судьбу на крутых галсах истории поэты не раз вверяли тем, кому рок командовал свистать всех наверх. И паруса надулись, ветра полны, громада двинулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть? Вот какой необычный поворот темы получился сегодня. И помимо воли авторов закончился строками Александра Сергеевича Пушкина. Посему констатируем и клянемся. Первое. Хорошо понимаем мысль древних римлян. Туралекс, седлекс. Суровый закон, но закон. Второе. С ума еще не сошли. И не предлагаем думским эрудитам, кое-кто из которых путает Галилея, Коперника и Джордано Бруно, писать указы в стихах. Не получится не только у них, ни у кого не получится. Третье. Жаль, что не получится. Но почаще читайте поэтов. Они – совесть человечества. И многое подскажут. Может, даже направление. куда нам плыть?
1: Ругаем современность, ругаем революцию, ругаем утопию и так далее, да? Значит, вот русская революция, мы подробно это сейчас исследуем, для России была, конечно, катастрофой, бесспорно. Но миру, вот надо оценивать, что она дала миру. Значит, до вот этого самого Октябрьского переворота, там, или социалистического великого там, переворота, не знаю, как угодно, мир не знал по существу, что такое, например, это самое, оплачиваемый отпуск. Что такое пенсия по старости, чтобы государство платило. Почти не знали, что такое участие женщин в голосовании и так далее и тому подобное. Так вот, русская революция и вообще масса вот таких катастроф, ну, действительно, катастрофических событий, войн и так далее, они давали очень мощный эффект. Вот мы рассчитываем, я много занимался историей насилия, вот по мере того, вот за всю историю, на протяжении многих тысячелетий, по мере того, как возрастала энергетическая мощь оружия, технологий, и параллельно возрастала то самое, демографическая плотность, то есть убивать становилось все легче. Вот коэффициент кровопролитности – это среднее число убийств в единицу времени к численности населения. Нелинейно, но последовательно сокращалось.
0: Ну, ядерное оружие привело к тому, что большой войны вообще не было.
1: Да,
0: это,
1: да,
0: просто
1: да.
0: Потому, что...
1: То есть происходит притирка.
3: Это просто
1: есть,
3: один из фазовых переходов.
0: Вот, это вот да. Ровно моя мысль. Это да, один да. Из тех самых фазовых переходов.
3: Это 50-й год. Это одна из фазовых точек.
1: Да. Да. То есть, понимаете, каждый раз, когда появляется...
3: Война уходит оружие, в виртуальную область.
1: Когда появляется новая технология... Да, когда появляется новая технология, не только оружие, но и производственная технология, которая там экологические последствия и все прочее, возникает мощная угроза дальнейшему существованию. И вот этот вот отбор, которого вы как-то немножко с иронией, да, ну правильно, мы, так сказать, привыкли, там отбор, он стабилизирующий характер носит, значит, сохраняются те социумы, которым удается притереться к новой технологии. На протяжении многих тысячелетий те социумы, которые не могли справиться со своим возросшим технологическим могуществом, выбраковывались из
0: истории. Возросшее технологическое могущество не всегда хорошо. Так же, как мы знаем, большое количество нефти тоже не всегда
1: оно
0: хорошо.
1: Оно всегда чревато.
3: Да, хорошо, так. Но опасно.
1: Оно всегда чревато. И выживали вот за счет этого механизма, это называется модель техногуманитарного баланса, за счет этого механизма...
0: О, это то, в чем вы едины. В чем вы едины, где вы не будете говорить, что один из вас технарь, другой гуманитарий.
3: Ну, это придумал такой Погосович.
1: Придумал еще, ну, задолго до меня придумали.
0: Скажите, пожалуйста, какие ресурсы нам нужны и какие у нас есть для выживания? Какие понадобятся в первую очередь и какие у нас, по счастью, есть? А может быть, каких-то...
3: С моей точки зрения понадобится прежде всего все-таки образование и наука.
0: Это потому что?
3: Потому что потребуются новые механизмы создания вот тех самых компенсаторов, о которых я говорил, просто это сделать невозможно. И вот здесь, чем больше мы будем иметь науки, чем больше мы будем иметь людей, которые владеют вот этими вопросами, тем лучше. Это вот моя точка зрения.
0: Я правильно понимаю, что раз уж нам случилось жить в системе довольно высокой сложности, а это так, потому что мы результат длительного развития, нам необходимо квалифицированные люди, которые эту сложность будут поддерживать, и все возрастающую сложность будут поддерживать. Иначе крах.
3: Да,
0: я
3: да,
0: правильно вас понимаю? Поэтому делаете вывод вы. Нам нужна образование и наука.
3: Да, ну, а проще говоря, нам нужны зарплаты учителям. Все.
1: Ну, ясно.
3: Но если, можно и ученым тоже.
1: Если можно, я чуть добавлю. Я думаю, что главный ресурс, от которого зависит дальнейшее вот выживание этой цивилизации или не выживание, это смыслы. Вот то, с чего мы начали. Сейчас наблюдается вакуум смыслов. Вот смыслы, стратегические цели. И вот последнее, что я хочу по этому поводу сказать, что до недавнего времени для формирования смысла, вот ресурсом формирования смысла служили философия, религия и так далее. Сегодня мы вышли на тот уровень, когда наука, вот естественно, наука становится субъектной, и когда наука создает основания для формирования стратегических смыслов. Вопрос в том, успеет ли разум это все освоить или не успеет. То есть, в принципе, вот универсальная история, вот эта big history, вот эта вот мега-история, ну, универсальный эволюционизм называют, Александр Дмитриевич, это эволюционизм, это метод. Ну, речь идет об универсальной валюте, об универсальной истории. Вот она, в принципе, дает основание для смысла, перестает нуждаться в религии. Ну, Эйнштейн говорил, там, религия, наука без религии, там, хрома, религия без наук, или там, слепа. Это все правильно было для того времени. Классическое естествознание, оно безразлично к субъекту, принципиально отвергает субъекта. Ну, на этом, собственно говоря, наука галилеевская и строилась. Да? То есть никаких целей, никаких субъектов. Есть только истинное знание и знание причин. Вот современная наука, современная вот междисциплинарная наука, она кардинально меняет эту ситуацию. Мы можем искать и формировать смыслы стратегические в рамках научного мировоззрения. Это новая ситуация, исторически новая.
3: Да, можно только чуть-чуть поясню, что это не отменяет старую безличную науку. Это просто новая ветвь науки.
1: Конечно,
3: возникает.
1: Ну разумеется.
3: Да, да, да.
1: Ну, разумеется.
3: Ни в коем случае не надо думать, что старая наука исчезает. Это совершенно не так.
1: Ни в коей мере, если это следует из того, что я сказал, это просто полная, так сказать, мисинтерпретация. Это уж, конечно, конечно. Да.
0: Давайте следить за смыслами и думать о том, как мы создаем будущее. Акоп Погосович Назаритян и Александр Дмитриевич Панов. Большое спасибо. Спасибо, до свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Привет, друзья! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы уютно провести вечер, узнать что-нибудь интересное, позадавать свои вопросы и получить на них ответы. Естественно, как всегда, в подобных стримах у нас двое ведущих. И присоединяется к нам Александр Скалов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас постскриптум. Это значит, у нас в гостях один из спикеров форумов «Ученые против мифов», который будет отвечать на те вопросы, на которые он не успел ответить в рамках доклада. И сегодня у нас Дмитрий Пащенко будет отвечать на ваши вопросы, младший научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института РАН, ассистент кафедры биологии специализированного учебно-научного центра МГУ, администратор научно-популярного паблика ВКонтакте «Инженерная биология», который у нас выступал на форуме «Ученые против мифов Z» прошлым летом на тему «Что ученые знают о крокодилах». И сегодня мы будем говорить только о крокодилах. Дмитрий, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, Виталий, здравствуйте, все остальные наши зрители тоже.
4: Добрый вечер.
2: Да, мы все в нетерпении ждем разговора о крокодилах, но прежде мы должны традиционно сделать несколько коротких объявлений. Я попрошу Виталия начать.
1: Да, конечно, как всегда, мы такое небольшое отступление делаем для того, чтобы люди, которые получили уведомление, успели к нам подключиться, ну и посмотрели стрим с самого начала, с самой интересной его части. Если вдруг вы подобных уведомлений не получаете, то вы можете подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда, в общем-то, это самое уведомление должно к вам прийти сначала за полчаса до начала лекции, потом за несколько секунд, ну и в течение старта, насколько я понимаю, тоже вам должно прийти уведомление, что пора подключаться. Ну и также лайк поставить данному конкретному стриму и, может быть, другим стримам на канале и другим лекциям на канале тоже было бы хорошо для продвижения, собственно говоря, канала. Вот. И не помните о том, что подписываться нужно не только на лабораторию ночных видео, но и на anthropogenes.ru. Ну и, конечно, вы можете поддержать данный конкретный стрим. Есть для этого ссылка, которая есть в закрепе в чате данной трансляции. Ну и суперчат тоже никто не отменял. Вопросы, которые задаются таким образом, мы в самую первую очередь, в общем-то, и озвучиваем. Так что шансов услышать свой вопрос и ответ на него у вас больше, если вы воспользуетесь данными каналами связи. Ну и, конечно же, у нас есть возможность поддержать нас при помощи Патреона или при помощи спонсирования канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку.
2: А я хочу напомнить, что у нас каждый раз наш гость выбирает в конце авторов двух лучших вопросов, которые получают от нас подарки. Футболки форумов «Ученые против мифов». Например, Алексей Водовозов, выступавший у нас в среду, счел, что лучшие вопросы ему задали Юлка, которая спрашивала, курят соседи дома и на работе, курят водители в маршрутках, курят люди в толпе на остановках, все приходится нюхать, помимо того, что от запаха становится плохо, это как-то вредит. И Ярослав Лысенко, который спрашивал, есть ли генетическая предрасположенность к курению. Вот Юлька и Ярослав, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по координатам, которые должны появиться сейчас в чате нашей трансляции. Узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте ваши вопросы. И, кстати говоря, у нас всегда, теперь уже традиционно, мы публикуем список авторов всех лучших вопросов всех наших трансляций. Ссылка на него есть в описании к видео. Ищите себя там, вдруг вы там есть. Вдруг вы задали вопрос, но не знаете, что на самом деле вы давно выиграли футболку. Посмотрите, проверьте. А мы...
1: Ну, еще давай скажем, что переходим. Эти вопросы также попадают еще и на Инстаграм, лаборатории ночных видео, так что, может быть, там себя тоже найдете. Все вводные части обязательные вроде как пройдены, и мы можем перейти к вопросам.
2: Да, и мы переходим к вопросам. И первый вопрос, даже тут два вопроса, которые я зачитаю подряд, от Артема Аронова. который пишет: «Блин, остался пробел теперь. Нафига же эта птичка тусит с крокодилом, если не из-за межзубных лакомств?» И Макеев Герман говорит: «То есть на картине Ватагина крокодилий сторож тоже неправда?» Вот два вопроса на одну тему, и, видимо, поэтому мы их собрали вместе.
1: Логично.
3: Там? Да, соответственно, о том, как птицы чистят зубы крокодилам, оказалось очень живучим, даже несмотря на то, что как бы я попытался его как-то развенчать, да, в своем основном докладе, но тем не менее, да, вот действительно, даже наши художники-анималисты вносят некоторый вклад в культивацию этого мифа. Вот, пожалуйста, да, Виталий, включите там первый слайд, собственно, картину Ватагина, да, вот, которую упомянул задающий вопрос. Только картина, ну, «Крокодиловый сторож» — это название, собственно, этой птички, а сама картина более точно называется «Крокодиловая зубочистка». Вот. И эту картину Ватагин нарисовал в 1920 году еще. Ну, на основании, да, вот всего, вот всех этих вот рассказов о том, как эти самые крокодила вроде как залезают в пасть крокодилу, хотя на самом деле Ватагин имел зоологическое образование, то есть он не просто художник-анималист, там, как бы просто художник, да, а именно, что он учился, ну, тогда еще не было биофака МГУ, ну, в общем, учился в том учреждении, которое впоследствии стало биофаком МГУ, там, естественно, отделение физико-математического факультета МГУ, так называемое. И вот... Ну, это было, да, вот 100 лет назад, но, например, даже и сейчас некоторые художники-анималисты, например, моя коллега, моя хорошая знакомая Саша Марченко, да, вот через 100 лет после Ватагина, да, рисует тот же самый сюжет, она пишет у себя, да, вот в Инстаграме, что «я знаю, что... ни разу не было это зарегистрировано, но такой замечательный сюжет, почему бы не нарисовать?» Ну и в самом деле, разве мы можем запретить художникам как бы рисовать то, что они хотят, действительно, да? Вот. Я считаю, что мы не можем указывать, да, творческим людям, как правильно рисовать, если что-то пошло. Хотя, да, это действительно, это же не фотографии, что вот у Ватагина, что у Саши Марченко, да. Это все просто их полет фантазии. Так что, но действительно, некоторым людям это может примелькаться, показаться, что так должно быть действительно. Да? А теперь о том, зачем же действительно тогда, почему вот из как поколения в поколение люди наблюдают вот эту вот связку крокодилевого сторожа и там нильских крокодилов в Египте, да, и откуда берутся вот эти вот мифы. Да, ну вот в советском мультике мы помним, что птичка там чистила зубы крокодилу, вот выковыривала это самое гниющее мясо, чтобы у него зубы не болели. На самом деле, опять же, в своем докладе на ученых против мифов я говорил, что исходно как бы этот миф обнаружен у Геродота, его истории, где он пишет совсем другое, о том, что крокодил плавает под водой с открытой пастью, ну, погоня там за рыбой, например, за кем-то еще, и ему там в десны впиваются пиявки. Поэтому. И птица, на самом деле, чистит зубы ему не от гниющего мяса, а от пиявок этих самых, которые сосут кровь у него изо рта, из языка, там, из десен, из всего такого. Значит, еще одну довольно интересную интерпретацию этого мифа излагает один средневековый еврейский купец. Вот есть замечательная книга «Дети вечного жида», вот такая, где, собственно, излагаются различные рассказы средневековых еврейских путешественников. Вот, и один из, вот, собственно, еврейских купцов попал в Египет, ну, по своим торговым делам. И вот что он пишет. «На многих Нильских островах я видел крупных змей величиной с человека, с очень короткими ногами и очень твердой чешуей, похожей на кожу. Исмаэлиты называют их змей Аль-Тамса». Ну, собственно, крокодил на самом деле это и есть. «У этих змей нет заднего прохода, и они не могут испражняться, но Господь создал для этого специальную птицу. Эта птица очень похожа на гуся. Она белого цвета, голова и клюв у нее длинные и острые, на голове длинный мягкий рог и складка кожи, которую она может поднимать или опускать по своей воле. Когда змея хочет освободиться от отходов, она открывает рот. Ее зубы остры, как у собаки, но стоит ей только открыть рот, как туда залетают несколько сотен таких птичек. Птичка кладет свою кожную складку в рот змеи и поднимает рог, чтобы змея не могла ее укусить, и съедает отходы. А когда птичка наедается, а змея хочет избавиться от остатков пищи, ей в рот забираются другие птички и выклевывают ей эти остатки, полностью удаляя их из горла. Змея не может жить без этих птиц, а они не едят другого, кроме того, что скапливается у нее во рту. Я знаю, что люди, прочитав об этих змеях, мне не поверят, но я не могу умолчать об этом и клянусь всемогущим Богом, что видел более сотни подобных змей и более тысячи таких птичек. Вот что пишет этот путешественник, да, ну то есть нет повода ему не верить, правда, вот он Богом клянется, да, наверное, стоит ему доверить. Вот, то есть есть такая трактовка этого мифа, тоже довольно любопытная. Однако же на самом деле, во-первых, ну, следует упомянуть о том, что просто вот крокодили-сторожа – это типичные такие околоводные птицы, кулики, которые бегают на отмелях. И, ну, просто понимаете, да, вот у вас есть Нил, там есть отмели очень удобные, на этих отмелях лежат крокодилы, и там же очень удобно этим куликам, мелким крокодилям-сторожам бегать, добывать свою пищу, каких-то мелких там насекомых ловить. Да? То есть просто как бы они ассоциированы, и крокодилы, и крокодили-сторожа, с одними и теми же места обитания. То есть нужно усматривать какую-то более глубокую связь между ними. Некоторые авторы пишут, что, возможно, как бы у крокодилов и действительно есть частички гниющего мяса между зубами, и они, крокодилы, при этом часто лежат, открыв пасть, вот на этих самых отмелях, и это гниющее мясо у них во рту привлекает мух, каких-либо других насекомых. Да, нет, пока не нужно это показывать, это к другим вопросам. Вот. Соответственно, и эти птицы могут быть привлечены этими окружающими вокруг крокодилов насекомыми и ловить их, вот, бегая вокруг крокодила. Нужно понять, что это все-таки некая туча насекомых вокруг крокодила, и ни одна птица даже не думает залезать прямо в пасть крокодилу и там как-то взаимодействовать с его зубами, там, да, ловить мух из его пасти, ну, потому что пасть в этот момент может захлопнуться, как бы, и птицы это прекрасно понимают. Поэтому, ну, вот, самая, быть может, близкая связь этих птиц, зачем они бывают рядом с крокодилами, это то, что вот они привлечены насекомыми, которые вьются вокруг крокодила, но, скорее всего, просто, как бы, они живут на одних и тех же пляжах и только. Вот. Такой ответ на эти
2: вопросы. Как это... Какой разочаровывающий ответ. Все, значит, ждали подтверждение истории про птичку, которая там через задний проход выскакивала, или как?
4: Ждал.
2: Так. Да, ждал, но не дождался. Так, вопрос от Юры Нии, который спрашивает, сколько времени понадобится крокодилам, чтобы стать как крокодил Гена, если они будут очень активно эволюционировать, и какая особенность будет наиболее мешать игре на гармошке? Спасибо, о как!
3: Да, хороший вопрос. Значит, ну, учитывая, что... Ну, крокодилы среди современных, да, очень близки к птицам, можно так сказать. Ну, они находятся внутри архозавров, вот, как и птицы, и довольно далеки от прочих присмыкающихся. Но, тем не менее, внутри архозавров крокодилов по отношению к птицам можно, вот если пройти аналогию с млекопитающими, можно сравнить с утконосыми ехидными по сравнению там с летучими мышами. Да, то есть вот вроде как и утконос ехидная, и летучая мышь млекопитающие, да, вот, но какая пропасть эволюционная, там, анатомическая, разделяет вот этих существ, и сколько, в общем-то, десятков миллионов лет потребовалось бы утконосам и ехидам, ну, однопроходным, так скажем, да, вот, которые появились еще в триасовом периоде, чтобы достигнуть того уровня развития, который достигли, скажем, летучие мыши. Это произошло там в начале кайнозойской эры. Уже появились летучие мыши, да, то есть вот, чтобы достигнуть каких-то высот эволюционных, таких сравнимых с птицами, как бы, ну, вот такие высокоорганизованные птицы, как враны или попугаи, они, в общем-то, уже очень близки, да, к появлению разума, они высокоинтеллектуальны, да, вот, чтобы освоить там музыкальные инструменты, крокодил Гена, им потребуется, скажем так, несколько десятков миллионов лет, не меньше. Ну, а касательно анатомических особенностей, ну, кроме разума непосредственно, да, есть всякие хорошие карикатурные картиночки о том, как крокодилы, ну, как это, условно говоря, разумные крокодилы там в быту испытывают какие-то неудобства, часто играют на разных инструментах музыкальных, им в этом мешает их длинная морда, там, вот, и на той же самой гармонии, да, то есть он, вот, поставь ее вот так, то есть он ему пришлось бы положить морду прям сверху на меха, и они постоянно бы защемляли ему подбородок, таким, ну, когда сводите меха гармонию. Вот, пожалуй, вот что ему мешало.
1: Больно было бы крокодильчику играть на гармонии. Спасибо. Имре Ач задает вопрос, ну как, не то чтобы вопрос, пишет он комментарий. В выступлении вы говорили, что крокодилы все разные, типа вот гавиал, вот аллигатор, вот крокодил, совсем не похожи, но вот только это для понимающих людей так. А если сравнить это, в кавычках, разнообразие с хотя бы разнообразием фенотипов единственного вида, собака домашняя, то как-то оно не впечатляет.
3: Ну, что здесь сказать? Да, есть, конечно. Вот. Касательно собаки, как бы все разнообразие собачьих фенотипов, оно именно проистекает из-за искусственного отбора. Да, и то есть, если собак предоставить самим себе, как бы, как если они дичают где-то, да, и начинают скрещиваться как бы безудержно, их генотип начинает перемешиваться, то они очень быстро снова приходят к некому более-менее единому фенотипу, который, ну, вот, наиболее удобен там, для охоты, для выживания, там, ну, вот, как для типичного собачьего поведения, да, ну, близкого к волчьему. Там. И те собаки, они, в общем-то, похожи на волков в плане именно и охоты, выживания, всего такого, ну, неудивительно. Я думаю, почему. Вот, так что все вот такое внутривидовое разнообразие у домашних животных, и не только у собак, как бы и у кошек, там, и у коров каких-нибудь, у кроликов, да, оно, честно, поддерживается искусством отбора, потому что мы целенаправленно вот вычленяем те комбинации генов, ну, которые вот находятся в отражении в итоге в фенотипе, которые в природе бы вот так вот никогда бы не сочетались. Да? Вот такое узкое сочетание, но всегда будет выбраковано отбором, поэтому дикие животные, они всегда будут более однообразны. То есть сравнивать здесь некорректно с домашними формами.
1: Спасибо. А еще мы говорим спасибо пирожку с ковидлом. Снова с нами. Давненько не было на стримах. Ох уж эти крокодиломорфы, говорит он. И вегетарианцам успели побывать, и норы порыть, и полуводную жизнь вели, и в древолазы не замечены. Как так вышло, что полететь не пытались? На развитие проекта и рыба в крокодилом. Пирожок с ковидлом нам донатит. Спасибо за поддержку.
3: Ну, видимо, все дело в том, что к тому моменту, когда крокодиломорфы уже, как это сказать, ну, дали такое колоссальное разнообразие форм, экологические ниши крупных летающих, ну, относительно крупных, имеется, то есть не как насекомые, да, вот, относительно крупных форм летающих, были уже заняты, ну, птерозаврами, и впоследствии уже как бы начали эволюционировать птицы, да, как бы первые формы птиц тоже появились где-то там в юрском периоде, скажем. Вот, что же касательно, ну, альтернативных взглядов, ну, во-первых, в принципе, был такой исследователь Уокер, американский, по-моему, или британский, кажется, забыл, вот, который в свое время выводил, в принципе, птиц от крокодилообразного предка, то есть, ну, в 70-е годы это было, впоследствии было, конечно, показано, что птицы гораздо ближе там, к манирапторным динозаврам, чем к крокодилам, вот, но он обнаружил определенные параллели в строении конечностей и черепа крокодилов и птиц, которые позволили ему сделать вот такое предположение, ну, вот, потом оказалось, что это замечательный пример, на самом деле, параллелизма у птиц и крокодилов, вот, но, тем не менее, вот, некоторые авторы современного, тот же самый Чаттерджи, который утверждает, что птицы вовсе происходят не от манирапторов, не от манирапторных динозавров, а от примитивных каких-то архозавров, вроде протоависа, вот он вроде как открыл протоависа, такого, ну, как вот название, да, в переводе с греко-латыни будет первоптица, ну, вот он написал некого тикодонта, примитивного архозавра, который обнаружит некие птичьи черты. еще там триасового, да, вот, и этот самый протоавис, он вполне себе относится, ну, вот таким примитивным крокодиломорфом вроде как по одной из там из систем. Вот, другой вопрос, что другие авторы считают, что протоавис, в принципе, это некоторая подделка, в общем-то, вот, а если даже не подделка, то его вот как бы вот эти птичьи черты, они преувеличены, вот, и к птицам он никакого отношения не имеет. Тем не менее, как бы мысли о том, что среди крокодиломорфов были либо предки птиц, либо формы, которые вот как-то пытались стать похожими на птиц, они существуют, но пока остаются, как бы, стали или остаются все-таки маргинальными. Да, вот. Скорее всего, действительно дело в том, что уже к моменту такой эволюции, бурной эволюции крокодиломорфов, летающих, присмыкающихся уже хватало и так, и без них. Никто их туда не пустил, конечно же.
1: Спасибо.
2: Мы говорим спасибо также Нервену и Евгению Гусеву, которые стали лаборантами, то есть спонсорами канала «Лаборатория научных видео». И мы благодарим спасибо, Арсона Баримана, который спрашивает, кто круче, крокодил или аллигатор? Кто круче?
3: Ну как, все хорошие, конечно. Научный вопрос. Да. Да, ну вот потом мы еще, я думаю, мы поговорим о том, какие бывают крокодилы, какие бывают аллигаторы на самом деле. Ну так действительно все хороши, уж такие откровенные animal battle ударяться я не считаю возможным, да, как бы не считаю правильным.
2: Да, вопрос от Ксении Деметрии Целес, нашей постоянной зрительницы. Поддаются ли крокодилы дрессировке?
3: Ну, скажем так, в самом примитивном варианте, да, вполне себе поддаются. Вот, то есть, конечно же, вы из них и не сделаете подобие собаки, ну, то есть, прям, чтобы выполняло множество команд. Но, с другой стороны, если вы когда-нибудь бывали в какой-нибудь Юго-Восточной Азии, там, в какой-нибудь Таиланде на отдыхе, то там одно из типичных развлечений, наряду там с покататься на слоне, вот, это вот посмотреть на вот шоу с дрессированными крокодилами как раз, где там дрессировщик, соответственно, и кладет голову в пасть крокодилу, ну, вот раскрытая пасть, вот дрессировщик кладет туда голову, крокодил не закрывает пасть и все такое прочее. Вот. Соответственно, на Ютубе можно найти видео, где с кубинской крокодилихой Чикитой, где она отзывается на свое имя. Ну, то есть, вот хозяин, значит, садится на корточки и говорит, соответственно, Чикита ко мне, и она к нему подбегает, вот прям действительно как собака. Ну, там тоже сложный вопрос, действительно ли она запоминает свое имя, или же она просто реагирует на определенную вот интонацию в голосе хозяина, да, то есть хозяина она запоминает вполне себе, да, вот, то есть как бы крокодилы могут в этом смысле различать людей, вот, то есть вот она запоминает хозяина, реагирует на эту интонацию в голосе, это как бы вопрос, требующий отдельного исследования, но тем не менее, да, вот как-то в таком вот узком диапазоне самое простейшее действие вроде того, что сидеть смирно и не закрывать пасть, или же вот подбегать в ответ на призыв, крокодилы действительно могут, это правда.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Тимура Воронкова, и он говорит, погодите, а вот картинки, где крокодил лежит с разинутой пастью, это он разве не верхнюю челюсть поднимает?
3: Да, вот как раз сейчас я хотел попросить Виталия показать третий слайд, да, где как раз вот крокодил с открытой пастью, и вот полюбуйтесь, что на самом деле он все равно опускает нижнюю челюсть, конечно же. То есть у него, как у всех остальных нормальных, так сказать, позвоночных, наземных позвоночных, да, верхняя челюсть ассоциирована с черепной коробкой, а нижняя челюсть подвижна. Однако же логично, откуда идет эта мысль, что, в принципе, что когда крокодил выпрыгивает, скажем, из воды, то кажется, что логично, что он должен вот так вот как бы верхнюю челюсть открыть, а нижнюю же вверх как бы открывать. Но нет. И действительно существует такой миф, он идет еще от Аристотеля, который, ну вот, в своих, так сказать, биологических трудах, он описывает о том, что, значит, он пишет, что крокодил – единственное животное, у которого подвижна не нижняя челюсть, а верхняя, А в более поздних работах он вообще пишет, что крокодил – это животное, у которого верхняя и нижняя челюсти поменены местами, то есть что у него нижняя челюсть сверху. Да? И очень долго европейской, так сказать, биологической науке, ну, в средневековой, да, был непреложный авторитет Аристотеля, и все писали о том, что, конечно, да, у крокодилов верхняя челюсть подвижна, а не нижняя. И в этом смысле весьма любопытно то, что как бы Аристотель, быть может, он и видел крокодилов, но так мельком, да, все-таки греки иногда ездили в Египет по каким-то делам, вот, может быть, он видел крокодилов, привозили там в Грецию крокодилов, как некоторую диковинку. Вот. Но, например, египтяне, для которых крокодил был вполне обыденным животным, да, вот, они прекрасно знали, что у него подвижная вовсе не верхняя челюсть, а нижняя. Вот я сейчас попрошу показать нам четвертый слайд. Вот, с древнеегипетскими игрушками. Вот, к сожалению, не нашел хорошего фото вот такой игрушки. То есть слева это прорисовка, ну, с археологических находок, собственно, с древнеегипетских игрушек, а справа это современная реплика. То есть, опять же, некого музейного образца, но сделали как бы сейчас вот точную копию древнеегипетской игрушки. Увидите, что, ну, вот, в принципе, были детские игрушки в Древнем Египте, где были разные животные с подвижной челюстью. То есть, вот, видите, не только, например, гиппопотам, то же самое, есть там лев, то же самое, с подвижной челюстью. Еще там, может, там погуглить, да, такие вот, видите, на веревочке, да, то есть дергаете за веревочку и хлопает челюстью. Вот, но на всех этих игрушках крокодил, как и все остальные животные, изображен с подвижной нижней челюстью. Ну, потому что для египтян-то было нечто самоочевидное. Они каждый день этих крокодилов видели и видели, что у них там нижняя челюсть подвижна, а вовсе не верхняя. Да, вот. То есть, египтяне уже знали об этом, а мы вслед за Аристотелем вот до сих пор иногда твердим, что да нет, как же там верхняя челюсть подвижна. Нет, на самом деле, конечно же. Вот. Ничем они от других животных не отличаются.
1: Спасибо. Так, и наш постоянный зритель, которого тоже давно не видно было, Тататанава, спрашивает. Дмитрий, вы писали, что крокодилы плавают в соленой воде. Значит ли это, что они находятся в одной нише в прибрежном акулам? Брат в Майами когда-нибудь снова пойдет купаться, кого ему больше опасаться?
3: Да, действительно, они находятся в одной нише с акулами, то есть они активно как бы и в Юго-Восточной Азии, там в Индонезии тот же самый гребнистый крокодил активно как бы переплывает между островами, собственно, Индонезии, и в США, как бы на южном побережье США, там в значит, во Флориде, в Луизиане, там действительно, вот, как я говорил, что аллигаторы, они плохо переносят, в общем, соленую воду, у них нет нормальных вот этих вот солевых желез, а крокодилы, которые там тоже обитают, они вполне себе как бы там тоже переплывают, но вот насколько... Ну, там действительно регистрируются нападения крокодилов на человека, вот как бы на морских пляжах, это правда. Но я, к сожалению, не помню, насколько там, насколько акулы там опаснее. Ну, в том смысле, что вот какая статистика есть там по акулам. То есть, если там, условно говоря, в год 10 нападений акулы, одно нападение крокодила, то, наверное, больше следует опасаться акул, да, вот. Если сопоставимо, то, наверное, одинаково следует опасаться, но, в принципе, как бы, да, дикая природа опасна, сидите дома. Что я могу сказать по этому поводу?
1: Спасибо.
2: Сидим, сидим. Давно.
1: Вот по домам и сидим.
2: Так, да. Да. Мария Сазонова, ну, просто говорит спасибо. Спасибо вам, Мария, за спасибо. Поддержку. И вопрос, Идалтыч, снова вот тут уже, да, про миграцию опять. Могут ли крокодилы или аллигаторы мигрировать и как далеко?
3: Да, хороший вопрос. На самом деле, опять же, его частично касался в своем основном докладе, вот, о том, что вообще исходно, скажем, в Америках, в Северной и Южной Америке обитали только аллигаторы и кайманы. Вот. А сейчас там обитает несколько видов крокодилов, настоящих крокодилов, имеется представители семейства настоящие крокодилы, вот, которые туда проникли совсем недавно, ну, порядка там, что ли, 3 миллионов лет назад или как-то так, ну, то есть вот, совсем недавно, и они проникли именно из Африки. То есть они взяли и пересекли Атлантику. То есть, понятное дело, что Атлантика с каждым годом становится все шире, но понятное дело, что даже там вот 3-5 миллионов лет назад Атлантика была не настолько уже, чем вот сейчас мы наблюдаем. И то есть, смотрите, да, вот как бы крокодилы из западного побережья Африки доплыли, ну, сначала, разумеется, до островов Карибского моря. Вот как бы первая суша, да, с которой они встретились. Но потом дальше островы Карибского моря, дальше расселились в Центральную Америку, ну и дальше в Южную и частично в Северную. Вот, то есть вот можете посмотреть по карте, какое расстояние между Африкой и островами Карибского моря. И вот на такое расстояние крокодилы способны мигрировать, в принципе. Да? То есть это же нужно вот взять конкретные особи, взять и переплыть, да, вот это расстояние, как бы не останавливаясь по пути, потому что негде остановиться, в общем. Вот на такие расстояния могут мигрировать.
1: Интересно. Спасибо.
2: Благодарю. Следующий вопрос от Арсона Барримана. В 90-х ходила куча мифов о крокодилах-мутантах в московских канализациях. Они вообще могут в таких условиях хоть сколько-то прожить? Или сразу в страну вечной охоты? Я вспоминаю, кстати, фильм ужасов «Аллигатор», по-моему, тоже. Кого-то там выкинули в канализацию, он там наелся радиоактивной гадости, вырос огромный, вылезал и всех там крошил вокруг.
3: Ну, на самом деле, куча таких, да, хорроров, боевичков категории «Б», в общем-то, да, о крокодилах канализации. Вот. Ну, если мы говорим о наших широтах, то, ну, действительно, как бы иногда,

0: Через некоторое время их вот как бы наш холодный климат убивает, и у нас это нет. Как бы дальше распространиться они не могут. Вырасти дальше нет.
1: Спасибо. Злотник Дарьян спрашивает. Дмитрий, вот у Киплинга слоненок выяснил, что есть крокодил. Интересно, а уличали ли современных крокодилов в вегетарианстве? И я не про траву из зебры. Знаю, что некоторые крокодиломорфы веганили. Спасибо.
0: Да, действительно, соответственно, в меловом периоде, вот когда была куча вот этих вот разных форм крокодиломорфов, то там были всякие вроде мелкие формы вроде симазуха, которые были травоядными непосредственно, или в триасовом периоде среди примитивных крокодилообразных тоже всякие там десматозухи тоже были вроде как травоядными, очень похожи, такие аналоги анкилозавров, вот с огромными шипами и пластинами. Но современные крокодилы – это высокоспециализированные хищники, и действительно в их желудок трава не может попасть никак, кроме как если они вот в числе прочих сожрут потроха той же самой зебры или антилоп, в которой уже там есть эта самая трава. Да, действительно, другого способа как бы употребить в пищу растительность у них нет. Они облигатные хищники. Никакого вегетарианства.
1: Спасибо. Вероника задает вопрос следующий. Не очень понятно про слезящиеся глаза крокодила. У людей они слезятся благодаря слезным железам. Так у крокодилов эти железы есть? То есть они плачут?
0: Да, бесспорно, слезные железы есть, в общем-то, у всех наземных позвоночных, ну, которым доводится видеть в воздухе так или иначе, да, потому что наши глаза должны постоянно оставаться влажными, да, и для этого вот у нас есть специальные железы, слезные железы, там, вот, которые постоянно выделяют вот некий водный раствор, чтобы увлажнять наши глаза, и поэтому это есть у млекопитающих, там, и у птиц, и вот у крокодилов тоже, потому что, а как же иначе, да. То те же самые обычные слезные железы, в общем-то, мало чем отличающиеся от наших.
1: Спасибо.
2: Так, вопрос задает наш зритель Серж Любомудров. Как долго среднестатистический крокодил может прожить без еды? И могут ли крокодилы впадать в спячку?
0: Да, соответственно, ну так как крокодилы в принципе хладнокровны, то еды им требуется не запредельно много, в принципе, да, то есть они едят не так много, какие-нибудь там живущие рядом с ними львы и гиены. Вот. Что касается того, сколько он может голодать, ну, я, конечно, так сходу на память не скажу, но я думаю, там, скажем, месяц поголодать для него, в общем-то, большой проблемы нет. Опять же, конечно, зависит от того, сколько он ел перед этим. Ну, то есть, сами понимаете, что, в принципе, если крокодилы тоже живут в местностях с некоторым сезонным климатом, да, то есть, скажем, вот, и там есть определенный сезон, когда через реки, в которых они живут, ну, если мы говорим про Африку, то мигрируют активно там всякие антилопы и зебры, огромные стада копытных, и в этот момент они там сильно наедаются. А в другие моменты, как бы, такого количества копытной добычи у них рядом нет, им приходится как-то голодать. Ну, вот если сразу после вот такого тучного сезона, то, конечно, он должен еще дольше, там, может, даже пару месяцев может поголодать, если он жира накопил какого-то, и все. Что касается, но при этом, скажем, у африканских крокодилов, насколько я знаю, настоящей спячки, именно прям спячки, не обнаруживается, вот. Хотя, конечно, вот могу соврать сейчас. Но вот если мы говорим там о китайском аллигаторе, который живет в местах с довольно прохладным климатом, то он, в принципе, впадает в настоящую спячку, то есть он там роет норы в берегах рек, и на время зимы, прохладной зимы, там вот он забирается туда, там северного, какого-то там центрального Китая, вот он забирается в эти норы, впадает в спячку. Но опять же, спячка, конечно же, вызвана не недостатком еды, в первую очередь, а именно как раз холодом, когда крокодил просто не может иначе. Все равно быть активным, нужно впадать в спячку, как бы снижать свой метаболизм. Вот он в этой спячке находится, сколько там, полгода, кажется, или сколько. Вот, ну, короче, несколько месяцев он в этой спячке вполне себе находится, без еды, без ничего. Вот. На самой настоящей спячке, как там наши там ящерицы, змеи, вот наши широты.
1: Спасибо.
2: Будет он у нас в наших широтах впадать в спячку такой сезонный.

0: крокодил.
1: Ну, раз прохладно, я пошел спать.
0: Летом бегает, а зимой спит.
2: Ну да.
1: Юрий так. Киселев следующий вопрос задает. Здравствуйте,
0: говорит. Там сразу три,
1: подряд
0: вопроса
1: одинаково? У него
0: вообще. Хитрый Юрий Киселев. Нет, разных.
1: Ну, давайте по мере поступления вопросов, ну, в смысле, по мере прочтения попробуем отвечать. Здравствуйте, говорит он. Скажите, пожалуйста, а почему у крокодилов низкий процент выживаемости потомства, несмотря на защиту родителями? И какую самую раннюю кладку удавалось обнаружить? Много ли различий с современными? Спасибо. С чего начнем?
2: Да, ну, по порядку, на самом деле, они перекликаются, все эти, в общем, все три вопроса, они об одном примерно. Значит, ну, касательно низкого процента выживания потомства, на самом деле, просто стоит спросить, у кого он высокий. Вот. Так-то, в принципе, давно ли у человека высокий процент потомства? То есть у человека, да, тоже забота о потомстве очень такая характерная, но сколь-нибудь победить там младенческую смертность мы смогли только лишь вот в 20 веке там в развитых странах, по сути. Ну и потихоньку вот развивающихся тоже как побеждаем, да, то есть вот у них проходит тоже этот самый демографический переход, и все, мы с этим боремся пока, то есть скоро он завершится на всей территории Земли, но пока еще остаются некоторые медвежьи углы в той же Африке, где он еще не до конца прошел, еще высокая детская смертность. То есть я вспоминаю своего деда, когда он говорил, что их было 13 детей у матери, и, соответственно, младенчество пережили только 8 из них. То есть, ну, 2/3, считайте, да, выжило. Это уже как бы начало 20 века. Да, то есть это вот Россия, да, вот, пожалуйста, как бы какая у нас выживаемость. На самом деле это просто, это как бы у крокодилов совершенно не низкий процент, а самый обычный для диких животных. В этом смысле среди диких животных единственные, кто реально выделяются в плане выживаемости потомства, это слоны. Вот у слонов процент выживаемости сравним, в общем-то, с человеческим. Ну вот они действительно очень сильно заботятся о своем потомстве, у них процент выживаемости, это самое сравнение вполне себе с человечеством, ну таким как бы вот с аграрным человеческим обществом традиционным. Вот, понятно, сейчас мы их опередили вот в развитом обществе. Вот. А всех остальных животных нет, в принципе, как бы детеныши – это очень легкая добыча для хищников. Опять же, куча болезней, которые вот нападают на детенышей всегда, вот, которым взрослый, вот если они пережили это младенчество, они приобретают иммунитет, а если большинство не переживает, как бы, и крокодил здесь нисколько не выделяется. То есть даже у животных с нормальной заботой о потомстве вполне себе как бы такой низкий процент выживаемости. Просто без забот он был бы еще ниже. Вот. Что касаемо, там, что было про самую раннюю кладку, ну, в палеонтологическом отношении, я так понимаю, не скажу на память, какие, наверное, то есть наверняка есть находки мезозойских кладок, вот, как бы бесспорных, вот, крокодильях, но точный возраст не скажу, вот, ну, то есть я помню, что есть работы по анализу, там, тоже скорлупы, там, в том числе и крокодильих яиц, ну, вот, яиц, имеется, крокодиломорфов, да, мезозойских, то есть как эволюционировала там скорлупа крокодильих яиц, в общем-то, Они не слишком сильно отличаются от современных в этом плане. Ну, вот насколько можем там изучать палеонтологическими методами. То есть вот у них такая же скорлупа, в общем-то, не слишком плотная, не слишком известковая, то есть больше кожистая такая. Вот, ну, как у современных крокодилов, в общем-то, мало чем отличается.
1: Третий, ну, ключи современными, да, понятно.
2: Ну, современные, если имеется в виду укладок, да.
1: Да, да, да.
2: Ну,
1: да,
2: не
1: да,
2: слишком
1: да,
2: много. То есть мы видим некий прогресс, но не слишком быстро, не слишком сильно.
1: Спасибо.
0: Вопрос задает Имри Ач. Но бывают же и в наших широтах постоянно теплые места. Термальные ли это источники или что-то антропогенное? Может ли крокодил спастись зимой там? Как японские макаки, видимо.
1: А я вспоминаю, как раз-таки реплику Дмитрия по поводу возможности выживания крокодилов в наших
0: горячих каких-то водоемах.
1: Да.
2: Да, ну, собственно, я об этом рассказывал в своем основном докладе «Ученый против мифов», о том, что, ну, в общем-то, да, как бы вот мы видим пример в США, где крокодилы жуют в охладительных прудах атомные электростанции, да, и я говорил, что вот действительно у нас в Подмосковье даже есть теплые пруды, соответствующие охладительные электростанции, ну, тепловой электростанции возле Электрогорска, где, ну, да, почему бы и нет, могли, если их туда заселить и оберегать, по крайней мере, от нападок людей окружающих, то вполне себе смогут они, я думаю, там выжить. Нет в этом ничего.
0: Слушайте, такого. А я вспоминаю, у нас в Питере есть водоемы незамерзающие, тоже там какая-то горячая вода туда идет, и там утки живут всю зиму. Вот и пища. То есть туда крокодила заселить, он будет на этих уток охотиться.
1: Ну, будет как бы
0: экосистема там.
2: Ну да. Ну, отличная идея, я считаю, да. Больше крокодилов.
0: Прекрасно. По-моему, это более реально, чем вот эта идея мамонта там возродить и куда-то запустить. Крокодила возрождать не надо, его просто надо слегка акклиматизировать, и все. Так, значит, вопрос задает Тата Атанава. В ноябре уезжаем в Египет в экспедицию. Где в Ниле можно искупаться, безопасности столкнуться с крокодилом? Ха! По-моему, с тех пор, как там плотину построили, там можно купаться.
1: Только Нижний Египет, да, только,
0: так понимаю. А этой самой, какой-нибудь там цистосому больше вероятность подцепить, чем от крокодила пострадать.
2: Ну, в общем-то, я тоже хотел сейчас сказать об этом, что крокодилов сейчас стало гораздо меньше в Ниле, но как бы там хватает других опасностей, таких невидных глазу, в общем-то, кроме крокодилов, поэтому, в общем-то, я не сильно рекомендовал бы купаться в Ниле, в общем. Безотносительно, даже если бы не было ни одного крокодила, да.
0: Вот мы купнулись в свое время в Ниле, а нам потом сказали, что мы... Очень глупо поступили.
1: Очень рисковые ребята. Вот. Не, ну мы когда были в последний раз, там... вот в апреле мы видели, как ребята местные купаются.
0: Прямо в... Местные это в любой помойке. Местные в любой помойке там купаются. Но это местные. Вот. Им ничего не страшно.
2: Малое дитя волка не боится, как говорится. Да?
1: Так что... Но они тоже, в общем-то, не съеденными купались, я к тому, что...
0: Ну, это... Окей, они не съеденными, но как бы их будет как бы... Трудный, но недолгий, как говорится. Так, вопрос задает Фуген Ф. Много лет назад узнал, что крокодил и аллигатор – это не одно и то же. С тех пор вопрос мучит, а в чем разница? Прям аж спать спокойно не мог, но внятного развернутого ответа не находил. Потом узнал, что существует еще кайман, который тоже совсем не крокодил. Это знание еще больше смятения добавило в мою метущуюся душу, я, по-моему, в докладе-то про это было вообще, про отличие.
1: Более того, да, мы даже показывали пластиковые, распечатанные нашим другом Павлом Красновым с черепа. Да.
0: Угу. Так что можно, во-первых, посоветовать докладе... внимательно посмотреть.
2: Да, ну там было все-таки кратко, то есть можно чуть еще развернуть, опять же, эту тему. Да, ну вот я попрошу, какой... Пятый слайд, да, пожалуйста, вывести. Да, значит, ну, во-первых, конечно же, это зачем нам вообще знать различия между настоящими крокодилами, аллигаторами, гавиалами, кайманами? Вот, это как бы не наша фауна. В общем-то, знать различия между, там, скажем, куликами, которые в нашей фауне, или там утками, это было бы более, наверное, оправдано, да, это просто к нам перекочевало из всяких там переводных энциклопедий детских американских, тем, что, ну, все-таки крокодилы и аллигаторы, это же американская фауна, и они там про это постоянно пишут, вот аллигаторы, вот крокодилы, отличайте, да. Но, тем не менее, раз уж разговор зашел, да, ну вот такой классический рисунок, да, в нем изображены как бы слева направо крокодил, гавиал и аллигатор. И то есть видите, в принципе, что они, ну, весьма сильно друг от друга отличаются, то есть гавиал с очень длинной тонкой мордой, вот, крокодил вот с такой вот треугольной как бы мордой, острой, да, а аллигатор, он с такой более широкой, более закругленной мордой. На самом деле, вот здесь, к сожалению, я не нашел такой картины, что там еще был кайман, но у кайман будет еще более короткая, такая прям аж курносенькая морда, такая задранная, вот с задранным носом. Вот, ну, это такая, такие классические мировоззрения. Опять же, как я в докладе говорил, в реальности как бы аллигатор, крокодил и гавиал – это... Не, вот если их пытаться различать по облику, Потому что на самом деле, конечно же, вот исследователи их отличают там по всяким... Вот, например, по устройству зубов. Вот, то есть, опять же, здесь посмотрите, то увидите, что у аллигаторов нижние зубы полностью прячутся под верхнюю челюсть, то есть только верхние зубы видны при закрытой пасти, а у крокодилов видны верхние и нижние зубы при сомкнутой пасти. Да? Например, вот это вот такое отличие. Вот. Но, тем не менее, там присматриваться к этим зубам там в природе весьма трудно. Ну, конечно, там есть отличия в строении черепа, там какая-то кость туда дорастает, туда не дорастает, вот. Все это детали. А на самом деле вот эти вот характерные устройства морды – это все приспособление к экологическим нишам. Вот я попрошу следующий слайд сейчас вывести, где изображены черепа различных крокодилов, вот, пожалуйста, вот, и где представлены, ну, скажем, вот, первые четыре, вот слева, да, если идем слева, сверху вниз, первые четыре черепа, они как будто бы гавиаловые, то есть они все с такими длинными узкими мордами, да, вот с очень длинными, очень узкими, то есть это крокодилы, которые охотятся на рыбу, и самый первый из них – это, собственно, гавиал как раз, а второй – томистома шлегели, это гавиаловый крокодил, ну, там ведутся споры о том, ближе он к крокодилам или к гавиалам, вот, а потом, смотрите, там настоящий крокодил, собственно, это оренокский крокодил, который тоже питается рыбой в основном. А дальше Мецистопс катафрактус – это африканский острорыл крокодил, тоже настоящий крокодил, который выглядит точно-точно как гавиал, потому что питается в основном рыбой. Вот. Потом идут черепа с такой характерной треугольной мордой. Вот дальше вот в левом столбце. То есть это как бы крокодилы, такие классические крокодилы. Но первый же в этом списке – это Палеозухус тригонатус, это гладколобый кайман. То есть это вовсе не крокодил, а это кайман, но который ведет себя как крокодил, а охотится в большей степени как крокодил, скажем. Да, но дальше в этом списке эти настоящие крокодилы. Там новогвинейский крокодил, нильский и гребнистый, да, там вот три крокодила. Вот дальше в правом столбце видите такие более широкомордые формы, и первые там, наверное, пять черепов можно отнести к условно аллигаторам, а последние три к кайманам, таким классическим кайманам с очень короткой и вздернутой мордочкой. Да, такой вот видно там в профиле особенно. Но опять же, видите, что сначала идут два каймана, собственно, якарский и крокодиловый кайманы, дальше идет аллигатор, и дальше снова там гладколобый кайман, но другой вид там. Вот. И здесь же затесался опять, значит, крокодилус морелетти. Вот какой-то центральноамериканский крокодил, по-моему, называется по-русски. Вот. Значит, который крокодил, который выглядит, в общем-то, как аллигатор. Вот. А дальше, значит, последние три, такие, последние три черепа, опять же, все такие совсем широкие, короткоморды, со вздернутым носом, такие классические кайманы. Это вот Меланозухус нигер, это черный кайман, то есть, собственно, кайман. Самый последний, кайман латирострис, это широкомордый кайман, тоже, собственно, кайман. А посередке между ними, Астеолемус тетраспис, это тупорылый крокодил, это, собственно, крокодил, опять же, который просто занимает ту же самую экологическую нишу, что эти кайманы. Вот, только, ну, соответственно, и кайманы живут там в Южной Америке, а тупорылый крокодил живет там в Старом Свете. Вот. Но это настоящий крокодил, который выглядит как кайман. То есть, на самом деле, пытаться различить внешне гавиалов, крокодилов, кайманов, аллигаторов, это гиблое дело, поверьте мне. Вот, вот, пожалуйста, перед вами черепа, да, и на самом деле это как бы, это скорее аллигатор, крокодил, кайман и гавиал, это в большей степени экологическая ниша, помните об этом, то есть в зависимости от того, чем они питаются, как они охотятся. Вот. А так, просто по распространению, значит, гавиалы живут только в Южной Азии, значит, аллигаторы и кайманы живут только в Америках, за исключением китайского аллигатора, единственное исключение, который живет в Китае. Вот. А крокодилы, настоящие крокодилы, живут всесветно, ну вот, в тропических широтах и в Старом Свете, и в Австралии, и в Америках. В общем-то, вот, как бы. То есть понятно, что ничего не понятно для неспециалиста, да.
1: Спасибо. Так, R12 Сергей спрашивает, а почему крокодилы, в отличие от птиц и в прошлом у динозавров, остались хладнокровными? Высокий метаболизм им не нужен? Или им просто нравится быть ленивыми? Зачем вся эта суета?
2: Да, хороший вопрос. Я в своем основном докладе, мне там тоже задали вопрос про теплокровность крокодилов, потому что некоторые исследователи считают, что в принципе у крокодилов когда-то была теплокровность, и они ее впоследствии утратили, то есть такой регресс произошел. Вот. Я считаю, что это не слишком возможный сценарий, но в том ответе на вопрос я сказал тогда на, собственно, форуме о том, что единственное, в кого я могу поверить, как, что у кого была теплокровность, что это были натазухи, такие меловые крокодилы, такие наиболее прогрессивные, которые как раз, среди которых были там и травоядные формы, там вот, все вот это вот, бесчисленное многообразие наземных форм. Разное. И вот стоило мне об этом заикнуться на форуме, как буквально через месяц выходит статья после этого, где конкретно анализируется метаболизм натазухий, где говорится, что уж натазухи точно были холоднокровными. То есть даже самые прогрессивные там мезозойские крокодилы были холоднокровными, вот, и никак они не дотягивали по метаболизму там, да, птиц там, или еще кого-то. То есть что уж говорить про более примитивные формы. Причем там довольно любопытная статья. Авторы как бы находятся в плену этих представлений о том, что предки крокодилов обязательно должны были быть теплокровными. Поэтому говорят, но натазухи были холоднокровными, но они тоже вторично холоднокровные. И там, если наложить все это на родословное древо, то довольно любопытно получается, что вот были архозавры, там, предки архозавры холоднокровные, потом у них появилась теплокровность на чуть-чуть, буквально там миллионов на 10 лет. И потом опять внезапно в пределах линии эта теплокровность пропадает, но как-то очень странно это выглядит. То есть, вот чуть-чуть теплокровность появилась, тут же исчезла. Ну, в общем, очень странная штука. Скорее, хотят предположить, что они изначально были холоднокровными и все просто. Вот. Значит, зачем вообще нужна эта холоднокровность, да, почему они не пошли дальше, как там динозавры и птицы, это как бы такой вопрос отдельный, возможно, потому что они, в принципе, исходно всегда были засадными хищниками, и, в общем-то, засадному хищнику холоднокровность наиболее выгодна, потому что, ну вот, он может сидеть там в засаде, там, целыми днями, не шелохнувшись, вот, и там окружающие травоядные уже давно забывают, что там была какая-то опасность этих кустов, пока и уже теряют страх, подходят к этим кустам, а тут он на них выпрыгивает и съедает. Понятное дело, что какой-нибудь лев теплокровный, да, целыми сутками не может лежать в засаде, потому что, ну, он бурчанием своего живота распугает всех антилоп вокруг, да, просто-напросто. Да, холоднокровный хищник, он, ведь ему не нужно так много еды, он вполне может сидеть в засаде, Вот. И похоже, именно поэтому крокодилы и не приобрели теплокровность. И никогда у них не было этой теплокровности.
1: Спасибо. Так, Сергей Исаков спрашивает, существуют ли какие-нибудь эволюционные тенденции у современных крокодилов?
2: К сожалению, ну, в общем, скажем так, крокодилы... Действительно, вот кайнозойские крокодилы, они довольно однообразные, это правда, вот, и они, в общем-то, нашли вот эту свою экологическую нишу, в которой им особо меняться уже не нужно. И поэтому, если есть какие-то тенденции, то они вот это как в виде таких качаний маятника, опять же, то есть какие-то крокодилы переходят то от такого... от аллигаторова, от кайманового облика к гавиаловому и обратно. То есть, ну, в одних местностях они эволюционируют в сторону большего питания рыбой, и у них морда удлиняется и сужается, а в других случаях, в других местностях они, наоборот, там переходят питание рыбой к питанию там наземной добычкой, копытными, и у них морда укорачивается и расширяется, да, таким образом. То есть вот, пожалуй, и как бы постоянно, вот когда мы смотрим на кайнозойскую историю крокодилов, они туда-сюда как бы в разных линиях, то вот морда то сужается, то расширяется, то удлиняется, то укорачивается. Такой маятник получается. То есть что сейчас выгоднее, так и изменяется у них вот эта вот морда. Вот, пожалуй, единственная реальная тенденция, которую можно выделить в их эволюции. В основном они нашли свою нишу, и все в ней находится. Лучше крокодилов никого нет.
0: И не будет.
2: Да.
0: Вопрос от Ксении Димитри Целест. Что делать, если нападет в водоеме крокодил? стукнуть в болевое место, или все, шансов выжить нет. Болевое место у них какое-то, у крокодила есть.
2: Видимо. Ну, иногда пишут, что есть там у них что-то на затылке, в общем, какое-то место, что если там воткнуть там нож или даже там ручку шариковую, ну, вот какую-то дырочку, если попасть, то как бы вот прям в мозг ему и все. Но, в общем, без шансов, как бы. Скорее всего, то есть если крокодил реально напал, и нет рядом людей, которые могут вас схватить и оттащить как-то, то есть отобрать у крокодила, отбить, то, скорее всего, уже как бы, ну, если он прям вцепился, там за руку вас схватил, или за ногу, или в бок вам вцепился, то уже как бы, ну, крокодил действительно совершенно хищник, у них очень мощный укус. Да, у них очень острые зубы. Едва схватившись, они начинают там крутиться в воде, то есть, чтобы вырвать этот вот кусок мяса из жертвы, да, то есть, как бы, если из вас там вырвали кусок мяса, то там или заражение крови, или там кровопотеря колоссальная, что-то такое, то уже все. Другой вопрос, что далеко не всегда крокодилы реально нападают так, что прям вот уцепились за целую руку, а не только там за один палец, или хотя бы только вот за там пару пальцев, вот, уцепились, они их откусили, и вот прежде чем броситься, прежде чем они бросятся в эту раз, у вас есть там шанс отпрянуть, да, дальше, поэтому далеко не все нападения на крокодилов заканчиваются плачевно, к счастью. Вот. Но надо, если уж схватил и схватил плотно, то... Ну, да.
0: Иметь,
2: ну, я думаю, крокодил сам откусит, как бы... если что, да.
1: Да. А может, лучше тогда и крокодила что-нибудь отрубить, зачем себе-то руку отрубать? То есть,
2: он же не давит. Понимаете, у крокодила... У крокодилов куча костной брони везде, где только можно. И, скорее всего, просто сломаете мачете, изубрите и ступите его в крокодила. Там, как... В общем, тоже.
0: Поэтому лучше себя рубить проще, короче говоря.
2: Ну да.
0: Все, то есть, уважаемый зритель, у вас есть алгоритм. Имейте при себе мачете на всякий случай. Так. Вопрос задает серый енот. Да, серый енот. Спасибо. Вопрос. А когда луизианские гаторы, да? Более агрессивны. ПС. Помним дружбу птички Тари и крокодила, и польза чистить зубы, и заботы о инвалидах. Какая же жесть у них творится с генетикой, если пол зависит от температуры? О!
1: Как-то
0: все немножко вперемешку, но...
2: Да, ну, изначально вопрос, да, про агрессивность вот миссипского аллигатора. Ну, как в англоязычной точке часто в простой речи называют просто гейтор, да, гатор, сокращение от аллигатор. Вот, ну, на самом деле они наиболее агрессивны, конечно, в теплый сезон все-таки. В Луизиане и во Флориде зимы, ну, не прям холодные, конечно, ну, все-таки там чуть попрохладнее, чем летом. И нападений там, скажем, с апреля по октябрь регистрируются, конечно же, больше, чем там с октября по апрель. Вот, то есть вот в этот период они наиболее агрессивны. А другой вопрос, что смотря, ну, как бы, а какие вообще масштабы агрессии? То есть если вот мы откроем там одну работу по анализу, вот где как раз анализировалось нападение разных видов крокодилов на человека, то вот в промежуток с 2008 по 2013 год, то есть за 5 лет, было зарегистрировано всего 47 нападений миссипских аллигаторов на человека. Вот за 5 лет 47 нападений, при этом ни одного смертельного случая. То есть, ну, в принципе, как бы, опять же, это некоторое. Ну, возможно, да. То есть это исчезающий вал. То есть нет, в принципе, зарегистрированы в случае смертельного нападения. В общем-то, рекомендую, есть ресурс, который называется crocodileattack.info, собственно, сайт такой вот, crocodileattack.info, вот как бы, где регистрируются все нападения крокодилов в мире вообще. То есть, ну, вот если на вас напал крокодил, и вы выжили после этого, или там на кого-то были свидетелем нападения крокодила, и вот, человек не выжил, да, но вы выжили, то переходите на этот сайт и записывайте, что вот там-то, такие-то координаты, вот такой-то вид крокодилов напал, исход, соответственно, летальный, нелетальный, вот примерно размеры крокодилов, там возраст, пол жертвы, там и все такое, просто какие-то вот, что какие смогли данные собрать, те внесите, и как бы вот такая база данных постоянно пополняется. То есть там все-таки указано, что есть есть некоторые смертельные случаи с тем же самым миссипским аллигатором, но очень редкие, кстати. Конечно же, самые рекордсмены, самые, так сказать, смертоносные крокодилы – это гребнистый крокодил, ну и в основном, конечно, в Австралии там нападает, свирепствует, и нильский крокодил в Африке тоже, как бы он весьма часто нападает, относительно часто нападает на людей, вот, и там довольно частые смертельные исходы, конечно же, вот, но тем не менее, да, вот, вот, пожалуйста, то есть если вам нужна какая-то более детальная информация там об агрессивности каких-либо видов крокодилов в конкретных местах, в конкретное время года, то вот есть сайт crocodilotech.info, вот там все об этом говорится подробнейшим образом.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос задает Анастасия, и она спрашивает, а какой вид крокодилов или аллигаторов самый интересный с точки зрения изучения?
2: Ну, сложно так сразу сказать, потому что все, как бы каждый крокодил яркая индивидуальность. Вот, ну, в том смысле, что... Вот сейчас очень активно исследуют молекулярку всякую крокодилов, и понаоткрывали несколько новых видов таким образом. То есть если раньше считали, что есть единый вид нильский крокодил, то сейчас из него выделили, то есть вот есть, остался собственно нильский крокодил, и из него выделили там вид, который сейчас называют пустынный крокодил, такое условное название, там крокодилус зухос. В историческое время он жил в Ниле тоже, то есть они вместе жили в одном месте. И, кстати, было показано, что мумии крокодилов, которые, ну, вот, обнаруживаются в всяких египетских гробницах, и крокодилов, которые держали при храмах там, бога Себека, бога крокодила, тоже как священных животных, это как раз именно пустынные крокодилы, а не нильские, а не настоящие нильские крокодилы. То есть египтяне умели их различать. То есть они внешне все-таки чуть отличаются, но поначалу как бы, вот, исследователи не поймали это отличие. Опять же, египтяне это различие прекрасно видели, что пустынные крокодилы, они чуть более миролюбивы, и их проще содержать в домашних условиях. Поэтому содержали на пустынных крокодилов и делали из них мумии. А, так сказать, таких вот кровожадных нильских крокодилов дома не держали египтяне. Вот. Но в настоящее время, правда, пустынный крокодил, он вымер непосредственно в Египте и остался только в Центральной Африке. То есть там его нашли, вот, вполне себе. Ну вот, интересно, опять же, вот его как бы выделили в отдельный вид буквально там вот последние несколько десятилетий, не помню, 20 лет назад, или когда там описали вот этот новый вид, крокодилус зухос он называется по-латыни. Вот, конечно, вот интересно смотреть, в чем их отличие от нильских крокодилов, вот в чем их там поведенческие, опять же, отличия. Вот говорят, что более миролюбивый, насколько более миролюбивый, или что-то еще такое. Да, вот, вот один из любопытных весьма видов.
1: Большое. Следующий вопрос, как я понимаю, был задан еще непосредственно под лекцией. Здесь есть тайминг из лекции. И по, во-первых, Емельян Емельянову, спасибо за вопрос. 21-26, это, соответственно, тайм-код. Если и флоридские аллигаторы могут пережить похолодание и впадать в спячку, то получается, что и инвазивные тигровые питоны Флориды научились это делать. Они же живут и контролируют, конкурируют на одной территории.
2: Да, ну, строго говоря, миссипские аллигаторы, в отличие от китайских, в настоящую спячку впадать не могут. Они могут только как бы вот вмерзать в лед, ну, не целиком, а только мордой, чтобы можно было дышать на поверхности воздухом. И длится это просто всего несколько дней. Быть может, то есть во Флориде не бывает, чтобы заморозки были там неделю, две, три, месяц какой-нибудь. Нет, несколько дней, вот они мерзают, то есть настоящей спячки нету. Вот, то тем не менее, что касается инвазивного вида питонов, темного тигрового питона, это не обычный тигровый питон, который там все держат дома, это другой вид, ну, который тоже есть в домашней культуре, но другой вид. Темный тигровый питон, питон вивитатус. То я прошу сейчас вывести на экран 7-й слайд, где изображен, собственно, ареал, исходный ареал, как бы природный ареал темного тигрового питона в Азии, откуда он происходит, то вы увидите, что, ну, вот это Юго-Восточная Азия, да, мы привыкли, что Юго-Восточная Азия – это прям тепло, там какие-то курорты, там Таиланд, Вьетнам какой-нибудь, да, вот, но, однако же, север этих стран, того же, на севере того же Вьетнама, где, как видите, даже вот на юге Китая живет этот самый темно-тигровый питон, это, вообще говоря, отроги Гималаев. И климат там довольно прохладный, мягко говоря, то есть там зимы довольно суровые. Ну, конечно, не такие суровые, как в России, но прохладные. И темный тигровый питон на севере своего ареала действительно, то есть даже природного ареала, да, обычного, азиатского, действительно может впадать в оцепенение, в спячку. Там он тоже, как вот наши какие-нибудь гадюки, там ужи, он забирает какие-то щели между камнями, в дупла деревьев там как-то, да, и на несколько месяцев впадает в оцепенение, пережидая вот эту вот прохладную зиму тамошнюю. Вот, и поэтому, попав во Флориду, в Флориде даже теплее, в общем-то, во многом, чем где-нибудь на севере Вьетнама или Южного Китая, да, вот, то есть для него пережить вот эти вот несколько дней холодов тоже, в общем-то, небольшая проблема, да, то есть он может подать в спячку. И это как бы проблема, поэтому что он, понятно, такой суровый инвазивный вид для этих территорий.
1: Спасибо.
0: Вопрос от зрителя Duty Duty. Правда ли, что у крокодилов чувствительный язык и челюсть инстинктивно, рефлекторно схватывается при задевании за него? Это то, что крокодил сидит в засаде, высунув язык, наверное, и ждет.
2: Ну, начнем с того, что у... Да. Вот, начнем с того, что у крокодилов, в общем-то, особо и нет языка как такового. Ну, то есть у них язык, он мясистый, и он почти на всем протяжении прирощенный к дну ротовой полости. То есть они не могут его ощутимо как-то вытащить как-то. Ну, вот как вот у нас, да, язык мощный, мы вот можем вот так вот сделать. А крокодилы так не могут сделать. Да, вот. У них очень малоподвижный язык. Поэтому, ну, если честно, я не слышал, чтобы у крокодилов была какая-то безусловно рефлекторная реакция прямо на вот это. Все-таки они в этом плане достаточно, с одной стороны, достаточно интеллектуальны, чтобы самим как бы с помощью там зрения оценивать, когда пора хватать добычу. А с другой стороны, они ведь не сидят с открытой пастью в ожидании добычи, да, то есть они просто вот сидят где-то там, опять же, в зарослях, вот или поверхности воды, но они бросаются на добычу, разинув пасть, но сидят при этом, они как бы с закрытой пастью. И, в общем-то, ну, то есть, возможно, такой рефлекс у них и есть, я не знаю точно, но, скорее всего, нет, потому что, ну, он им не нужен, они не сидят в ожидании. Как, в отличие от каких-нибудь черепах, вроде той же грифовой черепахи, которые действительно там сидят с открытой пастью, у них там вот язык в виде приманки, да, такой червячка, который вот они им дергают, рыба заползает, заплывает им в пасть, они раз и закрывают. Да, вот есть черепахи и так делают, а крокодилы так не делают. И зачем такой рефлекс?
0: Вопрос задает Арсен Берриман. Есть ли какой-то вид мелких крокодилов для содержания дома без риска разрастания до размеров квартиры? Если нет, то возможно ли вывести такого, как это бывает, little pig?
1: И можно ли потом мини-пик, вывести его из квартиры?
0: Мини-крок такой, комнатный, паркетный.
2: Да, говоря, соответственно...
0: Извините, я просто вспомнил, что был у знакомого в гостях, у которого жил кайман, там, по-моему, даже маленький кайман... Он все равно злющий, как черт вообще. Страшновато с ним общаться в квартире. Вот.
2: Ну, в общем-то, крокодилы – это не самые лучшие животные для общения, мягко говоря. То есть, как бы, ну, это не животные-компаньоны, да, в отличие там от собак или кошек. Вот, если это понимать. Вот. Ну, вот самый популярный, наверное, по содержанию в домашних условиях – это вот крокодиловый кайман. Тоже не самый крупный вид. Вот, но он дорастает сколько там, 2,5-3 метра, кажется, не помню, ну, такие взрослые особи, то есть все равно как бы довольно большой. Значит, но он как бы, по-моему, легче всего плодится в неволе, поэтому в основном держат его. Но до 2 метров он довольно шустро дорастает, это проблема, да, всегда вот у всех держащих дома крокодилов. Но самый такой... самый мелкий вид крокодила, который при этом довольно хорошо переносит неволю, это, конечно, гладколобый кайман. Вот, то есть чаще всего, то есть у них, по-моему, в принципе, они меньше 2 метров взрослые, вот, вырастают, и поэтому, да, их вот легче всего держать в домашних условиях. Но все равно, то есть, понимаете, по-моему, 1,8 метра гладколобые кайманы, вот, все равно, там, полизухс, полифиброз, как он, гладколобый кайман, Шнайдера, кажется, называется. это тот самый полярный вид такой, все равно следует понимать, что крокодил, даже самые мелкие, вроде же, как вы понимаете, это все равно крупные виды. Ну вот, ну понимаете, ну 1.5 метра у вас будет крокодил. Это все равно большое животное. Да, то есть это как бы не нильский там с какими-нибудь 3-4 метрами. Но все равно это крупное животное. 10 раз подумайте, прежде чем заводить крокодила там в городской квартире, скажем. То есть, если у вас там есть какой-нибудь загородный дом, и вы можете там отвести целую комнату, которую там поставить, огромный акватерариум с крокодилом, ну, еще куда ни шло, да, вот, даже с каковыми кайманами. Но в городской квартире, вообще-то, крокодилы не те животные, которые, в принципе, стоит держать в квартире. Ну, и, конечно же, здесь следует отослать к бессмертной книге венгерского ветеринара «Заводи кого угодно, только не крокодила», да, где как раз вот его вот это печальное подсодержание, где вот он держал этого каймана, по-моему, крокодила как раз каймана, и в конце концов вот он не успел ему вовремя заменить террариум, вот, который он постоянно рос, заменял террариум, вовремя не успел заменить, и там этот кайман утонул в итоге. То есть он как-то вот перевернулся на спину, ему было тесно, он привелся на спину, упал вот мордой в воду, и вот, и все, и не смог обратно, ему было слишком тесно, не смог обратно перевернуться на брюхо, потому что он был зажат там между камнями, еще чем-то, и так вот захлебнулся в этой воде, кажется, все, он приходит с работы, а там все, уже мертв, крокодил лежит, и все. Так что вот заводить кого угодно, только не крокодила, да.
0: А я помню, там еще были подробности о том, как воду менять нужно было. То есть у нас сначала не было какой-то системы стока воды, и этого каймана надо было куда-то отсаживать, чтобы воду поменять. И вот пока он был маленький, он там справлялся, а потом, когда он стал уже расти и расти, то это стало серьезной проблемой. И как раз еще сообразительность этого каймана, то есть он следил за рукой все время. И вот он пытался отвлекать какой-то палочкой, но тот смотрел на руку. Вот, поэтому, дорогие друзья, для очень для сильных духом питомец. Да. Да.
1: Кого угодно.
0: Нет, почему? Крокодил. Можно.
2: Ну, осторожно.
0: Вопрос. Осторожно. Да. Вопрос задает Павел К. А правда ли, что от бегемотов гибнет больше людей, чем от крокодилов?
2: Ну, опять же, это нужно смотреть конкретные цифры, но если мне не изменяет память, то правда. Собственно, бегемоты очень суровы, очень кровожадны в этом слове, то есть их легко как бы раздразнить так, что вот бегемот на вас кинется, и при этом уже зверь очень тяжелый, очень сильный, они легко там переворачивают лодки, при этом вы же даже зачастую там, плывя по реке на лодке, просто не видите этого бегемота. И слегка там его огрели веслом по голове, он, конечно, тут же взъяряется, выпрыгивает из воды, прячет вашу лодку и там затаптывает, перекусывает вас в воде и все такое прочее, да, то есть в тех местностях, там в Африке, где живут бегемоты, да, от них гибнет очень много местного населения. Это правда.
0: А тут, кстати, зритель, который спрашивал про чувствительный язык, пишет пояснение в чате. Просто показывали ролик и объясняли так, что человек сунул голову в пасть крокодила, упала капля пота на язык, и он схватил человека за голову. Понятно? Вот как все было. Да. А вот если бы она не упала...
2: Так, ну ладно. Не показывать даже страха, да, понимаете? То есть вот он слегка вспотел, показал страх и все, да. Вот.
1: Спасибо. Так, я хочу напомнить, что у нас есть еще объявление, которое мы быстренько, наверное, сейчас сделаем. Вот. И в первую очередь я благодарю всех, кто сейчас нас смотрит, опять же, с тем, что, собственно говоря, вы смотрите, даже если вы делаете это в записи. Но если вы в прямом эфире хотите все это посмотреть, то не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все» и подпишитесь сразу и на «Лабораторию ночных видео», и на «Антропогенез.ру». Везде очень интересно и много симпатичных и лекций, и вот подобных рубрик по скриптам. Так что подписывайтесь, лайк этому видео, если вы еще этого не сделали, или дизлайк, если по какой-то причине он вам не нравится, и еще и напишите, по какой причине не нравится. А если нравится, то напишите, по какой причине не нравится. В общем, любая активность под этим видео всегда полезна для развития канала. Также для развития канала полезно его поддерживать и материально. Существует Patreon, есть спонсирование канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Ну, а если вы хотите в данном чате задать вопрос, в данном стриме задать вопрос, то вы можете использовать суперчат или ссылка, которая есть в закрепе чата текущей трансляции. Друзья, огромное вам спасибо за всевозможную поддержку, ну и за очень интересный вопрос.
0: Расскажу о том, какие видео ждут нас на наших каналах в течение ближайшей недели. Во вторник, 21 сентября, на канале Лаборатории научных видео появится очередная лекция Станислава Дробышевского, которую я записал в экспедиции в Брянской области. Она будет про что-то там из антропогенеза, наверное, уже не про сапиенсов, да, Виталик? Я, честно говоря, не помню по порядку. Вот, ну, короче говоря, про антропогенез, лекция Дробышевского. Смотрите, во вторник в 19:00. В четверг, 23 сентября, в 19:00, будет опубликован очередной доклад форума «Ученые против мифов 15» под названием «Меч против шпаги. Разрубая мифы о средневековых поединках». Выступал Вадим Сеничев, историк, переводчик, реконструктор, организатор турнира пеших латников в рамках турнира Святого Георгия и так далее. Вот. Оппонентом будет опять, кстати, Михаил Родин, автор ведущий проектов «Родина слонов», «История конфликтов» и журнала «Прошлое». Это будет все на антропогенезе в четверг, 23 сентября, и там будет реальное рубилово на мечах, такое со звоном на сцене. Так что смотрите обязательно. А в субботу, 25 сентября, у нас весь день будет идти конференция для популяризаторов науки и для неравнодушных к этой теме под названием «Про просвет». Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Переходите по ссылке, которая сейчас должна появиться в чате. Если вам интересна эта тема, регистрируйтесь. Виталий?
1: Даже не знаю, что добавить. Все так прекрасно и замечательно, что, пожалуй, зададим следующий вопрос. Следующий вопрос задает Илья Шелестов. Звучит он следующим образом. А почему для засадного хищника более подходит хладнокровность? Хотя частично мы об этом уже поговорили.
2: Вот. Ну, на самом деле мы поговорили не частично, а полностью вообще-то. Ну, потому что хладнокровный хищник может много дольше сидеть в засаде в ожидании добычи, не слишком голодая, так скажем.
1: И тогда сразу следующий вопрос. И спасибо Далтычу за регулярную поддержку. Та самая броня, костные выросты – это кожное образование, аналогичное волосам или чешуе, или что-то иное?
2: Та броня, которая наблюдается у крокодилов, из-за чего как бы одно из названий, вообще одно из латинских названий отряда крокодилов, сейчас редко использующийся, но тем не менее встречающийся в литературе, это лориката, то есть панцирные, дословно. Ну, лорика, да, панцирь, как у древнеримских воинов. Вот, это кожное окостенение. То есть, в принципе, вот у нас в коже могут, ну, в принципе, у позвоночных, да, в толще кожи могут образовываться кожные окостенения, то есть костные пластинки, которые называются остеодермы, ну, дословно, кожные кости, да, таким образом. Вот, и у крокодилов вот этот вот остеодермальный панцирь в итоге покрывает огромную часть тела, то есть это производная кожи, но это самая настоящая кость, костная ткань. Вот. Ну и понятное дело, что сверху эти костные пластинки еще покрыты толстым роговым слоем. То есть они прям лежат в коже, и сверху еще, конечно же, одет роговым слоем плотным таким, который вот мы видим снаружи.
1: Спасибо.
0: Да, нужно ли сейчас сделать маленькое уточнение? Я хочу уточнить, что просто извините. Когда сейчас были объявления, я немножко вас дезинформировал. Короче говоря, доклад Сеничева про средневековые поединки, он будет не в четверг 23 сентября, а через неделю. А в четверг 23 сентября у нас на канале выйдет видео с таким обзором антропологических, археологических новостей за последние 3 месяца в моем исполнении, что, наверное, будет тоже вам интересно посмотреть. Вот так. Все.
1: Теперь тогда продолжай с вопросами.
0: Угу. Да. А я продолжаю с вопросами. Так, и я потерял какой у нас вопрос. Наил Тагиров, да. Судя по всему, крокодил очень живуч. Но интересно, сколько видов крокодилов не пережило соседство с человеком и вымерло за время существования нашего вида?
2: Да, ну, опять же, я, к сожалению, не помню, были ли какие-то виды крокодилов, которые полностью исчезли в историческое время. Вот. Однако же... Практически все виды крокодилов, так или иначе, ну вот современные, которых мы знаем, очень сильно сократили свои ареалы. Вот, то есть исторические ареалы крокодилов несравнимо более широки, чем вот те, которые мы наблюдаем сейчас. Ну, и некоторые из современных видов крокодилов, они просто близки к вымиранию, их осталось тоже, там по пальцам можно посчитать количество особей, которые есть. Вот те же самых китайских аллигаторов, их в неволе в итоге живет намного больше, чем в природе. Ну вот я уже касался пустынного крокодила, который в историческое время жил в Ниле, в Египте, но сейчас остался только в Центральной Африке. То есть тогда он жил как бы по всей вот этой Африке, да, и Центральной, и Северной, а сейчас остался только в Центральной Африке, а в Египте полностью вымер. Нильский крокодил жил в Палестине, например, то есть вот во всяких вот озерах Палестины, то вот... как там называется, вот это вот Галилейское море, да, вот, вот эти вот все места, да, на севере Израиля, где озеро Кинерет, вот оно сейчас называется. Вот, то есть там жили нильские крокодилы вполне себе, опять же, вот в античности. Сейчас как бы во всем Израиле нет ни одного крокодила дикого, разумеется. Ну, в зоопарке, понятное дело, есть крокодилы, да, а в дикой природе нет, все, они давно исчезли. Тот же самый китайский аллигатор, вот, сейчас он живет на маленьком пятачке в Китае, буквально там, да, а когда-то он жил практически, ну, на доброй половине Китая, ну, прибрежного, и даже в Корею, у него был частично его ареал заходил в Корею. Вот, понятно, сейчас в Корее полностью исчез китайский аллигатор, но большей части Китая, вот прежде, где он жил, тоже он исчез. То есть, опять же, вот без предохранных мероприятий, скажем, китайский аллигатор полностью исчезнет уже, да, в ближайшее же время. Ну, к счастью, эти предохранные мероприятия проводятся, да.
1: Спасибо. И... Саша, микрофон.
0: Простите. Вопрос от Айвенарда. Кажется, сейчас есть океанские крокодилы, которые в Австралию плавают. Есть ли кости океанских крокодилов древности?
2: Да, сейчас это гребнистые крокодилы, вот, которые, в принципе, населяют и пресные воды, то есть они могут жить и в реках, охотятся, в принципе, в норме-то они больше, конечно, тоже любят реки, но они при этом также вполне себе, да, вот плавают между островами Индонезии и вот населяют и континентальную Восточную Азию, и Индонезию, и Австралию тоже, и как бы свободно перемещаются вот по всему этому региону, вот по всем морям, там, да, между островами. Вот, но, тем не менее, все-таки они как бы тоже в целом пресноводные, ну, как изначально. Просто как бы вот живут в таком регионе и могут там плавать. Вот, что касается древних крокодилов, то в мезозойскую эру жила такая группа крокодилообразных, которая так называлась талаттозухии, то есть в переводе с греческого «морские крокодилы», которые были целиком морскими. Очень много есть скелетов, остатков этих крокодилов, то есть целых скелетов, и вот, а уж отдельных зубов там и остеодерм, это как бы не счесть. Вот. И среди них были уже похожие формы, которые никогда не уходили на сушу. Вот у них, скорее всего, было яйца живорождений, как каких-нибудь ихтиозавров или плезиозавров. Вот. И у наиболее продвинутых форм, у метриоринхов, уже даже были ласты вместо лап. То есть каких-нибудь тюленей или как у морских черепах у них были вот ласты. Уже там не было отдельных пальцев, ничего, да, то есть вот морские крокодилы мезозойские вполне себе в древние времена жили.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Наталья Башко. Он звучит так. А что такое крокодил, который упоминается в русских летописях и якобы водится в реке Волхов, Ящеры и некоторых реках Новгородской земли? Или Ящеры, извините, если я неправильно произнес.
0: Крокодил.
1: Крокодил.
2: Да, это такой очень любопытный вопрос, который все любят задавать. А как же вот жили ли крокодилы на Руси? Ведь столько же свидетельств, вот и какие-то летописи там и все такое. Но как бы обратимся к первоисточникам. Здесь, конечно, сразу оговорюсь, что все-таки я в большей степени зоолог. Да, хоть и специалист по крокодилам, а с подобного рода источниками все-таки должен работать там историк, этнограф, если угодно, специалист, там, фольклорист и все такое прочее, да, то есть все-таки лучше обращаться к ним вот по таким вопросам, но тем не менее, вот, и я здесь последую за нашим замечательным следователем Богдановым, который в свое время, такой у нас есть филолог, как раз специалист по фольклору, который в свое время написал такую очень фундаментальную монографию, которая так и называется «О крокодилах в России». Ну, как раз об упоминаниях крокодилов в разных древнерусских текстах, их анализе, откуда, что, куда вообще, да, вот все это. И, то есть, если вам интересен этот вопрос, я всячески отсылаю вот Богданов «О крокодилах в России». Есть такая книга, монография, вот, как бы, читайте, наслаждайтесь. Вот, но кратко скажу, как бы, вот взгляды Богданова кратко изложу, ну, и какие-то свои тоже от себя добавлю. Значит, сначала то о чем нам говорит биология. Да, у крокодилов, как вот уже там в одном из вопросов звучало, температурное определение пола. Вот, это значит, что их у зародышей, да, пол определяется не хромосомами, там, не комбинацией хромосом, как у нас с вами, например, там, которые достаются там, в сперматозоидах и яйцеклетках, а уже после того, как яйцо было оплодотворено, и при инкубации при определенной температуре образуется больше самцов, а при другой там больше самок. Соответственно, если температура опускается ниже определенного порога, то в кладке, там, по-моему, только самцы, ну, в общем, однополая получается кладка, и понятное дело, что популяция в таких условиях стабильно существовать не может, потому что, ну, постоянно только одного пола существа рождаются, вылупляются, и все, как бы, да, и вымирает. Вот, а если температура еще ниже определенного порога опускается, то вообще, как бы, кладка уже, в принципе, развиться не может, да, и все, и вообще тогда крокодил жить не может. Соответственно, у крокодилов, кажется, нужно, чтобы было не меньше 90 дней в году, когда температура плюс 25 градусов. То есть, если нету такого климата в данном месте, то там крокодилы жить не могут. Соответственно, в России таких климатов нет. Ну, вот, в значении, быть может, каких-то вот теплых прудов, да, ну, понятное дело, на Руси таких теплых прудов не было. Вот, и поэтому никакие крокодилы на Руси, вот с точки зрения как бы зоологической науки, да, герпетологии, жить не могли вот просто поэтому. Да, вот тут безо всяких исключений. С другой стороны, следует понимать, что люди, в общем-то, в большинстве своем не слишком большие специалисты там в биологии. Да? Вот. И я в своем основном докладе говорил, что словом крокодил называли далеко не только знакомых нам сейчас крокодилов, например, также и ящериц. Да, как бы тоже еще до нового времени вполне нормальным считалось называть, что есть как бы водный крокодил, собственно, крокодил, и наземный крокодил, сухопутные там бараны всякие, да, как бы тоже крокодилы. То есть, как бы есть некое. То есть, если вы встречаете в каком-то древнем тексте слово крокодил, это не значит, что это именно крокодил в нашем понимании. С другой стороны, тех же самых крокодилов называли по-разному. То есть, вот, пожалуйста, я вам зачитывал записки там средневекового еврейского купца из Египта, где он называет крокодилов змеями с короткими лапами. Да? Вот, в той же самой книге есть записки другого еврейского купца, который тоже пал в Египет, тоже пишет немного о крокодилах, и называет их гигантскими лягушками. Ну, просто потом он приводит арабское название, то есть очевидно, что он говорит о крокодилах. Вот, но как бы по-своему называет их как бы гигантскими лягушками. То есть, пожалуйста, а, говорит он тоже о крокодилах. Вот, то есть здесь есть такой, как бы, есть всякие такие проблемы, да, вот в наименовании. С другой же стороны, вот есть такая античная, позднеантичная книга, которая называется «Физиолог», которая повествует, в общем-то, в неком научительном ключе такие всякие короткие зарисовки о животных. Ну, такая как бы энциклопедия животных, вот, которая после принятия христианства там еще много нравоучений добавили, что значит, пишет что-то, как, что животное делает, потом добавляет, что вот и а вот так же и ты, человек, поступаешь, вот так же, значит, ты как-то к Богу, не к Богу обращаешься, так же тебя там что-то сманывает, не сманывает, куда-то к дьяволу, еще что-то. И вот, значит, эта книга была очень популярна, она переводилась на многие разные языки, и в том числе на древнерусские переводы физиолога, И там физиологи в греческом оригинале про крокодил ничего не говорится. Просто в одном месте рассказывается про ехидну. Ну, ехидну не австралийскую, конечно же, а про мифическое чудовище ехидну. И там упоминается, что она одной своей частью тела похожа на крокодила. И то есть для греков крокодил – это что-то обыденное, поэтому вот просто, ну, ехидна похожа на крокодила, и все. А в древнерусском переводе добавили в этом месте описание, кто такой крокодил. Это значит, что древнерусскому читателю было непонятно, кто такой крокодил. То есть в Древней Руси не знали крокодила, в принципе, таких животных. И переводчик как бы добавил от себя описание, значит, как выглядел этот самый крокодил, чтобы было понятно, что это такое. То есть сам говорит о том, что не было никаких крокодилов на Руси. С третьей стороны, если мы обратимся непосредственно к вот этому отрывку, где описывается вот про крокодила в Волхове, там, значит, как вот написано. «Болший сын оного князя Славена Волхов, бесоугодный и чародей люд в людях тогда бысть, и бесовскими ухищренными бысть, и бесовскими ухищренными и мечты творя, и преобразуя

0: Да, то есть вот к этому нет никаких вопросов. То есть что крокодил на Руси, это есть вопросы. А что человек крокодила превращался, это к этому нет никаких вопросов. Да? То есть, ну, то есть, понимаете, это легенда, это просто легенда. То есть, а у нас же куча легенд о всяких, о драконах, о всем таком прочем. И вот Богданов, он как трактует эту легенду, что откуда она взялась изначально? Легенда довольно поздняя, это записано там в 17 веке или в 16, кажется. То есть, же довольно поздняя легенда, но о каких-то совсем-совсем древних временах, там, как бы о начале Руси. И Богданов пишет, что, скорее всего, это вот здесь неспроста отождествляют вот этого колдуна с Перуном, что его типа местные называли Перуном, ну, богом Перуном, богом грома. Что, дескать, это отсылает нас к тому моменту, когда свергали идолов, к моменту крещения Руси, и сплавляли идолов по рекам. То есть тогда был указ князя, что, значит, вот когда... скинули бревно, изображающее идола того же Перуна, в реку, то еще, чтобы его сколько-то сопровождали, если оно где-то там пристанет к берегу, то его нужно палками этого берега отталкивать, чтобы оно дальше плыло, пока уж совсем не уплывет куда-то в море, там, ну, куда-нибудь совсем уж там с территории Руси, чтобы уж совсем, да, от него избавиться полностью. И нетрудно догадаться, что если какие-нибудь люди, которые еще остатки язычников, которые эти бревна вылавливали и начинали им снова поклоняться, ну, потому что как бы это ж вот наш бог Перун, да, и вот как бы вот это вот образ... Значит, языческого бога, которого выловили из реки, который в этой реке жил и, значит, карал грешников, которые в него не верили, это вот нашло отражение вот этой вот легенде о звере-крокодиле. Да. Вот так трактует Богданов, вот наш фольклорист, эту историю. Ну, подробности, я сказал, вот в этой книге можете там прочесть.
1: А Чудинов-то по-другому трактует.
0: Ну, да.
2: Сергей Сисаков задает следующий вопрос. Да, я тоже еду. А если крокодилы по какой-то причине вымрут, какие животные имеют наибольшие шансы занять их экологическую нишу?
0: Ох, боюсь, что в исторической перспективе это некоторая невосполнимая утрата. Ну, то есть, вот если куда мы можем заглянуть, да, вот в будущее, там, ближайшие какие-то тысячелетия, потому что, на самом деле, крокодилы занимают ту экологическую нишу, в которой с ними практически никто-то в итоге и не конкурирует. Возможно, если, так сказать, вот пофантазировать, что вот человек исчез, да, ну и перехватил с собой там по пути, быть может, крокодилов, там еще каких-то хищников, да, каких-то крупных животных. Вот, и дальше идет эволюция на планете Земля с таким объединенным биоразнообразием, то, что называется такой жанр speculative zoology, да, вот, такой фантастический жанр, то, ну, быть может, какие-нибудь крупные выдры перейдут от охоты на рыбу, потому что сейчас это выдры исключительно рыбоядные, вот, быть может, они тоже начнут охотиться на какую-то наземную добычу и станут каким-то подобием крокодилов. Вот, возможно, такой, пройдут там миллионы лет, прежде чем из выдр получится подобие крокодилов. Но, в общем, скорее всего, нет. Скорее всего, опять же, это будет невосполнимая утрата для нашего биоразнообразия.
1: Так, вопрос задает R12 Сергей. А как дела с внутренней агрессией у крокодилов? Видел ролик, где крокодил запросто отгрыз своему коллеге лапу. Часто у них такое веселье происходит. Но там, кстати, в ролике, по-моему, была не агрессия, а он просто случайно. Не со зла. Насколько я помню, если это тот ролик.
0: Ну, на самом деле, крокодилы, опять же, крокодилы просто у них сильно отличаются по агрессии от вида к виду. То есть, вот я говорил, что даже, вот, даже близкие виды, вроде пустынного и нильского крокодила, сильно отличаются по поведению в этом плане. Но в целом, в общем-то, крокодилы не то чтобы очень социальны, несмотря на то, что они часто вот, группами обитают, как-то, ну, вот прямо. Толпами лежат там на пляжах, они, в общем-то, не образуют каких-то устойчивых там социальных связей, и действительно у них уровень внутривидовой агрессии относительно высок. И если вы пойдете там в зоопарк и посмотрите там на крокодилов, даже вот московский зоопарк, то увидите, что, например, у многих крокодилов зачастую не хватает пальцев на лапах. Это им отгрызли их товарищи. Вот в каких-то вот драках, каких-то вот терках вот, внутривидовых, часто, например, они теряют пальцы на лапах. Есть такое дело.
2: Спасибо.
1: Так, вопрос

0: Лоули. Есть ли какие-то исследования того, почему к змеям испытывают отвращение гораздо большее количество человеков, чем к крокодилам и другим хладнокровным? Крокодилов, я бы даже сказала, любят. Почему?
1: Да, ну, опять же, вопрос, откуда взялась афеофобия, то есть боязнь змей, это, ну, вернее, какова природа именно вот у современных людей афеофобии, врожденная ли она или как-то все-таки приобретается, конечно, вопрос в большей степени к психологам, да, нежели к зоологам. Ну, некоторые антропологи пишут, что это у нас такой действительно врожденный наш страх, потому что крупные там змеи, они вообще охотятся на обезьян, это как бы некий вот хищник, да, как бы опасно для нас, вот, как бы приобрели некий такой врожденный страх перед ними, вот, то есть даже если это так, то есть это еще требует неких отдельных доказательств, насколько этот страх действительно врожден, вот, но даже если он врожден, то это именно реакция, вот этот образ как бы какого-то вытянутого тела, вот такого безногого, голого, да, так вот. Крокодилы все-таки, они, во-первых, как бы они не круглые, в сечении, да, они все-таки имеют лапы, они все какие-то с зубцами, то есть они, крокодилы внешне очень сильно отличаются от змей, и поэтому, если у нас даже есть отврожденный страх змей, то на крокодилов он не переносит просто потому, что, ну не похоже же совсем, да, все. То есть в этом все дело.
2: Просто у крокодилов
0: так, может,
2: есть лапки.
0: Потому, что... Нет, может, еще потому, что змеи все-таки живут в наших широтах. Змеи, ареал змей, он, наверное, гораздо шире все-таки. Чем крокодил,
2: нет, боязнь змей-то есть по всему миру, это же не только в России такая проблема.
0: Ну да, по всему миру, так змеи по всему миру живут, а крокодилы не по всему. И встретиться со змеей вероятность гораздо больше. Мне, честно говоря, эта история с там, врожденным страхом кажется очень такой спекулятивной.
1: Ну, я же говорю, требует, да, отдельных доказательств. С другой стороны, не следует сбрасывать со счетов и культурные, конечно, традиции, потому что, например, вот если мы возьмем Мадагаскар, так уж сложилось, что на Мадагаскаре все змеи не ядовитые. Ну, там нет ни одного вида ядовитых змей, в принципе. Ну, так вот. Такой зоогеографический выбор. Но коренное население Мадагаскара, мальгаши, они происходят из Юго-Восточной Азии. То есть, ну, они в свое время приплыли там на своих кораблях туда, да, вот, и населили Мадагаскар какой-то античности или еще раньше, не помню. Вот. И при этом в Юго-Восточной Азии куча видов ядовитых змей, понятное дело, то есть все жители, все азиатские жители, они жутко змей боятся, ну, по понятной причине, потому что там есть даже мелкие змеи, которые там один укус убивает человек просто наповал, да, и поэтому как бы всех змей надо бояться, это как бы хорошая стратегия для жизни там в Азии. Так вот, уже сколько поколений мальгаш живут на Мадагаскаре, где нет ни одной ядовитой змеи, поэтому ни один местный житель никогда не погибал от укуса змеи, но до сих пор они жутко боятся змей, потому что все они знают, что все змеи опасны. Этот страх они как бы культурно перенесли из Азии, своей как бы древней прародины. Таким образом. Но, разумеется, это чуть такое культурное наследие. То есть они, как бы, ну вот родители детям говорят, бойся змей, змеи опасны. Они как бы уже несколько тысячелетий так детям говорят, и все люди боятся змей. Хотя, ну, на Мадагаскаре не нужно бояться змей, там они ядовиты. Вот. То есть вот, пожалуйста, чисто культурная афеофобия такая.
2: Спасибо. Так, и следующий вопрос задает Джейн Ксемеликса. Ксемелиха, не знаю, как правильно вас прочитать, извините. Стоп, а разве у птиц не неподвижная грудная клетка? Нас учили так, и вряд ли с момента написания этого учебника птицы сильно изменились.
1: Да, тут я попрошу показать следующий слайд, да, какой он, 9-й номер. Девятый номер слайда, где, в общем-то, вот, пожалуйста, грудная клетка птиц. И вы видите, что ребра у птиц двухсоставные, при этом, ну вот видите, посередке как бы проходит такой суставчик, и если у нас, скажем, с вами тоже ребра двухсоставные, то ну, у нас есть костная часть ребра и дальше хрящевая часть ребра, которая присоединяется к грудине, то у птиц обе части ребра костные, а между ними там нормальный сустав. Вот, и грудная клетка птиц прекрасно подвижна. И вот, пожалуйста, следующую картинку тоже покажите, где как раз движение. Вот, пожалуйста, амплитуда движения грудной клетки птиц, ребер, то есть вот как они двигаются, видите, вот разные положения, да, грудины и этих самых ребер. Нет, у птиц нет иного насоса для легких, кроме как реберного, то есть они вдыхают и выдыхают исключительно с помощью межреберных мышц. Вот. Другой вопрос, что я примерно понимаю, откуда вот берется мнение о неподвижной грудной клетке птиц, оно берется из того, что говорят, на самом деле, грудная клетка птиц подвижна, но неподвижны сами легкие. То есть если наши легкие, они присоединены там, через плевральную полость к ребрам, и вслед за расширением ребер расширяются легкие, вслед за как бы спаданием грудной клетки легкие тоже сжимаются, то легкие птицы, именно легкие, они правда неподвижны. А за подвижной грудной клеткой следуют воздушные мешки, которые насасывают воздух легкий или наоборот пропускают воздух обратно на выдохе, тоже через легкие. Вот таким вот образом. То есть легкие птицы неподвижны, но грудная клетка как раз подвижна. И с помощью именно подвижной грудной клетки насасывает воздух в воздушные мешки, которые потом пропускают воздух через легкие. Вот, вот так вот обстоит дело с дыханием птиц.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Майнбокс, значит, мы говорим 477, спасибо, говорит. Да, ну мы сейчас договоримся, кто следующий вопрос задает. Саш, например, ты?
0: Да. Вопрос задает Антон Валерьянов, который спрашивает, слышали что-нибудь про битву за остров Рамри?
1: К своему стыду не слышал, к сожалению. Ничего не могу сказать.
0: Я срочно стал гуглить битву за остров Рамри, сражение в ходе бирманской кампании Второй мировой войны. Наверное, сразу надо искать что-то про крокодилов там. Да, что-то про крокодилов. Вошла в историю из-за массового нападения печально известных гребнистых крокодилов на пробирающихся через болото японских солдат. Короче, сожрали их там все.
1: Вот. Ну, довольно логично, потому что гребнистые крокодилы самые агрессивные, самые как бы человекоядные.
0: В общем, сожрали там 1215 человек бедных японцев, сожрали крокодилы. Осталось живых только 20. Вот такая история. Ну,
2: зато крокодилы сыты. Простите мне этот юмор.
1: Так, да. Сама природа восстала против японской военной интервенции.
2: Так, Евгений Лысаков следующий вопрос задает. Есть ли гипотезы, как плезиозухи и прочие облигатно-водные крокодиломорфы решили вопрос откладыванием яиц и с температурой инкубации?
1: Да, ну, собственно, я помню, что Евгения Лысакова и прежде как раз давал вопрос про яйца живорождения у морских крокодилов, да, вот, и как продолжение темы. Как я уже сказал, что, скорее всего, да, морские крокодилы, талтазухи, действительно были яйца живородящие, да, то есть, вот, они не откладывали яйца в песок, как там какие-то морские черепахи, а вполне, ну, с другой стороны, как раз, если бы они откладывали яйца в песок, как морские черепахи, то там не было большой проблемы, тоже можно было бы, да, как-то отслеживать такие пляжи, где соответствующая температура, соответствующее время года, вот, поддерживается для нужной инкубации. С другой стороны, если мы как бы обращаемся к яйцерождению морских присмыкающихся, то для тех же ихтиозавров и плезиозавров, например, и похоже, что для талатазухи тоже, показывают, тут некоторые авторы очень смело пишут, что у них была прямо-таки теплокровность, потому что по некоторым свидетельствам у них была постоянная температура тела. Но, скорее всего, это была не истинная теплокровность, а то, что мы сейчас наблюдаем, например, у кожистой черепахи, которая, хотя и холоднокровная, ну, черепаха, как бы, да, она при этом может жить как и в теплых водах, ну, вблизи экватора, так и проникать в полярные воды, она живет, также обнаружится там в Северном Ледовитом океане вполне себе, да, вот, и у нее очень толстый жировой слой, и она может произвести тепло с помощью своих собственных мышц. Ну, в принципе, у любого животного, когда мышцы работают, они производят некое тепло. Поэтому нам, когда мы там занимаемся физкультурой или таскаем тяжести, нам жарко. Это, собственно, мышцы кучу тепла произвели, да, надо куда-то это тепло девать. Вот. Но другое дело, что мы-то у нас и так температура стабильная, вот, довольно высокая, и поэтому, когда мы производим это лишнее тепло мышцами, то становится очень жарко, это лишнее для нас тепло. То для присмыкающихся холоднокровных тепло, которое производит мышцы, оно как бы совсем не лишнее. И поэтому, если очень сильно утеплиться, если привести толстую прослойку жира, как вот делают кожистые черепахи, то можно за счет вот этого как бы внутреннего тепла, но это не совсем то тепло, которое у теплокровных на самом деле, поэтому нельзя кожистую черепаху называть по-настоящему теплокровной. Она поддерживает относительно постоянную температуру тела даже в холодных водах. Вот в этих самых. Другой вопрос, что температура тела кожистой черепахи в Северном Ледовитом океане ощутимо ниже, чем температура ее в экваториальных водах. Хотя и там, но при этом как бы она при этом постоянно, не просто не то, что постоянно охлаждается. И вполне возможно, что те же самые талатозухи могли быть тоже довольно жирными, так скажем, чтобы поддерживать более-менее постоянную температуру тела просто за счет разогрева с помощью мышц. И с другой стороны, они могли на время сезона размножения мигрировать в более низкие широты, в более теплые воды, чтобы поддерживать, соответственно, было легче поддерживать нужную температуру инкубации. Как бы, опять же, морские ящеры там времен мезозоя, они довольно лихо мигрировали вот по всему земному шару одни и те же виды. Мы это обнаружим очень как. Ну, очень далеко они плавали, то есть не прям всесветное распространение имели, но очень далеко плавали, как современные киты, ведь тоже они мигрируют вот там через всю Атлантику, например. Что мешало тем же самым талтазухиям плавать там по всей Атлантике. Вот, скорее всего, так. Вот такие способы решения этой проблемы.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Угу. Вопрос от Рем Квадрига. Длинный вопрос. В чем принципиальная преграда? Млекопитающий рождается, делает вдох, расправляет легкие и дальше дышит ими. А что мешает тем же крокодилам родиться, сделать вдох, то есть наполнить воздушные мешки и сразу сделать выдох, то есть продуть свои легкие за один раз? Кроме того, если их мышцы позволяют накапливать запас кислорода, которого хватает на долгое время, то почему бы и его не использовать, пока не просохнут легкие?
1: Опять же, это вот тот вопрос, который я отвечал в основном докладе на форуме, когда был вопрос о том, почему у птиц нет истинного живорождения или даже яйца живорождения, там, как у млекопитающих, почему они все обязательно откладывают яйца. На самом деле, как раз крокодилам-то ничего не мешает, потому что у крокодилов нет каких-то таких воздушных мешков, как у птиц, ну, столь же обширных там, да, то есть у них есть только зачатки воздушных мешков. И как раз вот у талатозухи, я сказал, скорее всего, было яйца живорождения. А вопрос, что мешает птицам, да, вот родиться и продуть воздушными мешками свои легкие и высушить их тут же. А мешает им устройство этих легких. Попрошу сейчас слайд 11 включить, где как раз сравнивается устройство легких млекопитающих и птиц. Значит, вот посмотрите, да, это структурные единицы легких. Млекопитающих называется, отдельный пузырек называется альвеола, а все в целом называется ацинус альвеол. А у птиц вот эта вот штука называется парабронх. Значит, эти структуры, они в одном масштабе на картинке, если что, да, то есть это вот как бы одного размера структуры таким вот образом. И вот посмотрите, насколько более мелкоячеистая структура в легких птиц. Помним, что легкие птицы неподвижны, да, они могут не растягиваться, не сжиматься, да, воздух через них течет, вот как здесь нарисовано стрелками, в одном направлении. И помним, да, что у эмбриона там в яйцевых оболочках, легкие заполнены жидкостью. И посмотрите, какие там тонкие вот эти вот как бы перегородочки всякие, да, вот внутри парабронха. То есть парабронх – это вся вот эта трубка, и внутри нее вот куча тонких этих перегородочек. Если вы попробуете воздушным мешком одним выдохом, продуть, вот выдуть всю эту жидкость из легких, то у вас там будет такое давление жидкости, такая скорость потока, что вам просто выломает потоком жидкости все вот эти вот мелкие перегородочки в парабронх. Проблема вся в этом. То есть у млекопитающих, видите, в альвеолах гораздо больше свободного пространства. И это при том, что у эмбрионов млекопитающих, у них легкие сжаты, им как раз просто нужно расправиться, поэтому там и жидкости-то не так много. в итоге. Вот, то есть просто нужно брать воздух легкий, они расправляются, а жидкость потом, ну, легко испаряется довольно оттуда вся лишняя. Вот нужно расправить легкие. А у птиц они вот уже легкие, что у птенца в яйце, что у птенца вылупившегося, они одного размера, им не нужно расправляться. И все они наполнены огромным количеством жидкости. И вот если вот резким выдохом, там, сокращением воздушных мешков продуть эти самые легкие, то их просто разорвет там. Ну, в общем, они превратятся просто в кашу кровавую. И ничего не выйдет. Их можно только постепенно, постепенно, постепенно просушивать, чтобы пока вся эта жидкость не уйдет наружу, не испарится сама по себе. Силовые методы здесь непригодны. Слишком тонкая структура. Слишком нежная.
0: Спасибо. Вопрос от Duty Duty. Какие у крокодилов есть паразиты?
1: Ох, я, к сожалению, совершенно не имею никаких познаний ветеринарии по этому поводу. То есть у них наверняка есть какие-то кожные паразиты, как бы стопроцентно, да? Вот, у них наверняка есть какие-то кишечные паразиты, как у всех. Вот, но не могу назвать ни одного вида, к сожалению. Это не моя специальность совершенно.
2: Продолжим. И следующий вопрос задает Андрей Козырев. Вопрос тоже длинный. Прочел, что у крокодилов простой и маленький мозг, нейронов меньше, чем у домовой мыши, но до этого мне доводилось читать о довольно сложном поведении крокодилов, о том, что у них бывают вкусовые предпочтения, разные варианты охоты, брачные игры, подразумевающие чуть ли не эмоции, плюс детсады, в кавычках, тоже весьма продвинутая адаптация. У нас очень принято недооценивать разум животных, многие считают, что большинство животных нечто вроде роботов, которые... кроме программ, ничего не имеет. Но так ли это, насколько касается крокодилов?
1: Да, соответственно, с одной стороны, вот вы абсолютно правы, что у крокодила довольно сложное поведение. То есть у них есть и брачные игры, и песни всякие, и у них даже бывает иногда коллективная охота на рыбу, когда одни выступают в роли загонщиков, вот гоня рыбу в определенную какую-то заводь, а другие, соответственно, ее там уже перехватывают и переграживают ей пути к отступлению. Вот, то есть даже и такое для них показано, это правда. Вот. Что касается размеров мозга крокодила, насчет количества нейронов меньше, чем у дома мыши, тут я не поручусь, не видел таких цифр, прям прямых цифр. Но если мы возьмем просто по размерам мозга, вот я сейчас попрошу... вывести там 12, слайд номер 12, да, вот, на экран, где сравниваются различные размеры мозгов вот, разных видов позвоночных. Ну, вот видите, это зависимость массы мозга от массы тела. При этом обратите внимание, что графики в логарифмических координатах, значит, логарифмические шкалы по координатам нелинейные. Вот, то есть представьте, да, если мы замерим размеры мозга у разных, у множества разных видов, то они скрепляются вот такие вот облака, как бы, да, и вот взяли эти облака, обвели вот такими вот линиями. И вот видите, вот есть у рептилий облако, некоторое облако точек, здесь подписано, да, рептилии. Видите, кстати, что динозавры укладываются в это облако, то есть продолжают этот же самый тренд размерный. То есть это значит, что у динозавров, кстати, были не супермаленькие мозги, а обычные для присмыкающихся, то есть ну, не слишком маленькие, не слишком большие, а обычные. А у птиц при этом мозг больше, чем у рептилий, как бы, ну вот видите, как бы облако лежит выше, чем у рептилий, значит, как бы оно, у них мозг лучше устроен. При этом, вот видите, я поставил красную точку на графике, это как раз мозг крокодила. То есть, видите, они, как это, обладают самым крупным мозгом среди всех современных присмыкающихся. То есть они в этом смысле как бы наиболее продвинутые, присмыкающиеся. Но при этом, разумеется, их мозг совершенно не достигает размера там, мозга птиц. С другой стороны, если мы посмотрим на микроскопическое строение мозга, то есть на какие, как вот он устроен, какие-то там вот есть типы нейронов где-то располагаются, вот, то вот мы видим, что у птиц есть такая структура, как полосатое тело. Это некая структура, которая, ну, является до некоторой степени аналогом нашей коры больших полушарий. Это не гомолог ни в коем случае, это имеет принципиально иное происхождение. Вот. Но часть, так сказать, мыслительных особенностей птиц, каких-то инстинктов, которые реализуются у птиц, она сконцентрирована именно вот в полосатом теле. Это часть, такая структура внутри мозга, которая частично отвечает за высшую нервную деятельность птиц. Так вот, у пресмыкающихся, у ящериц, у черепах, еще не обнаруживается оформленного полосатого тела, как бы нормально оформленного. При этом у крокодилов, ну они же близки к птицам, они же тоже архозавры, у них уже вот обнаруживаются структуры, уже как бы, то есть у них уже полосатое тело начало оформляться. Оно еще не достигает такого полного развития, как у птиц, но то есть на уровне там цитоархитектоники мозга крокодилы уже, у крокодила уже угадывается то строение, которое потом мы в совершенстве видим у птиц. То есть на уровне строения мозга крокодилы уходят на птиц, так скажем, и отстоят уже, и стоят несколько особняком среди прочих пресмыкающих. То есть размер мозга у крокодилов, в общем-то, укладывается в размер мозга пресмыкающих, хотя тоже он довольно крупный. А по части цитоархитектоники и следующих отсюда каких-то вот мыслительных особенностей высшей нервной деятельности крокодилов, они уже как бы на пути к птицам, они уже не совсем типичные пресмыкающиеся. Они уже умнее, чем прочие пресмыкающиеся. Да, это правда, это позволяет им осуществлять вот некоторое вот это вот сложное поведение, которым вы описали. Да, то есть крокодилы, они весьма умны по сравнению с ящерицами. Но глупее, чем птицы, да.
2: Спасибо. Так, Павел К. спрашивает, а те крокодилы, что в мезозое, часто ли завтракали, обедали, ужинали динозаврами?
1: Ох, с этими крокодилами, да, очень такая распиаренная тема. Вот этот Саркозухус император, так называемый, такой крупнейший крокодил, вот один из крупнейших мезозойских крокодилов, ну, не столько говоря, не крокодилов, а фалидозавров, ну, это детали систематики. Вот, я обычно рисую, там, National Geographic, там в свое время выходила статья, как он там кидается на какого-то динозавра из воды, но как раз если посмотрите на морду этого самого Саркозухуса, она очень длинная, узкая и тонкая, это чуточку как у гавиала. И, скорее всего, как раз Саркозухус питался рыбой, ну, потому что хватало и довольно крупной рыбы, живущей в тех же самых реках. Вот, а вот куню динозух, который обладал более широкой мордой и треугольной, походившей на морду современных, как бы настоящих крокодилов, вот он вполне себе, возможно, питался и динозаврами, ну, точно так же, как современные крокодилы охотятся на копытных на водопоях, также и динозух, скорее всего, охотился на каких-нибудь орнитопод, там, утконосых динозавров на водопоях, гуанодонов каких-нибудь еще, там, всех вот этих вот динозавров, да, точно так же охотился на них на водопоях, кидаясь из воды на них.
2: Да. Спасибо.
0: Вопрос от Васи Кирова. И вопрос, жили ли крокодилы в европейской части Евразии и возможно ли найти их останки, скажем, в Среднем Поволжье? Спасибо.
1: Да, соответственно, в мезозойские времена крокодилы здесь вполне себе жили. То есть, и, например, даже вот у меня с коллегами выходила статья о нашей находке крокодила в подмосковных песках. Ну, если кто-то увлекается там палеонтологией, знает, что есть такое подмосковное местонахождение карьер пески. Вот, и оттуда мы описали вот маленький кусочек крокодила, ну, вот такой вот осколочек от нижней челюсти, да, то есть это бесспорно крокодилий, но конкретно такого крокодила сказать нельзя, ну, то есть вот мы нашли там мезозойского крокодила оттуда вполне себе. Вот. Что касается Поволжья, то там как бы очень есть хорошее местонахождение всякой морской фауны как раз, и в том числе морских крокодилов тоже там наверняка они есть. То есть можно как бы нарыть вполне себе морских крокодилов в Поволжье, мезозойских. Вот другой вопрос, что я как бы в который раз это повторю, что любые раскопки палеонтологические, которые проводятся не палеонтологами, вот, они незаконны. То есть, пожалуйста, как бы не копайте самостоятельно. То есть, если вы вдруг в каком-нибудь обрыве наткнулись на какой-то прекрасно выглядящий череп. Вот, то не пытайтесь его выкопать самостоятельно, то есть весьма возможно, что вы его разрушите просто, да, потому что нужно очень осторожно копать. Даже если вы его выкопаете, то часть информации, которая важна для палеонтологов, будет утеряна при этом безвозвратно. То есть хорошей идеей в этом случае, если нашли такой череп или еще что-то, будет там написать, скажем, мне или еще какому-нибудь сотруднику палеонтологического института, на палеофорум, например, вот так, мол, и так, вот я тут нашел такую-то находку, пожалуйста, тут вот фотография там с телефончика, да, такие-то координаты, пожалуйста, приезжайте к нам, раскопайте это. И мы тут же как бы приедем и раскопаем, если даже сами сразу не сумеем раскопать, то там приедем на пару дней, законсервируем эту находку, чтобы она дожила без проблем до следующего года, и потом в следующий год полноценную экспедицию приедем и раскопаем. Вот. Но как бы самостоятельно копать нельзя, если только, конечно, не это ваша территория, а специально как бы введенное вами в хозяйственное пользование. То есть вот есть как раз в Поволжье, в Ульяновской области, есть некоторые люди, которые вот купили участок берега Волги и копают там тех же самых аммонитов, ну, то есть купили его, оформили как вот для раскопок соответствующие геологические изыскания, копают там аммонитов и их продают. Ну, они, в принципе, это их земля, они все это оформили, все нормально, да. Но самостоятельные такие раскопки, они, с одной стороны, противозаконны, а с другой стороны, разрушительные для объектов, для вот самых семипалеонтологических объектов. Как бы, пожалуйста, если вы что-то такое найдете, то лучше не копайте, обратитесь вот в палеонтологический институт в Москву. Как бы сейчас это не проблема.
2: Спасибо. Перед следующим вопросом несколько объявлений. Благодарим всех, кто с нами сейчас находится. Если вы не поставили еще лайк, напишите, почему вы не поставили. Поставьте дизлайк, если вам не нравится то, что вы видите. А если нравится, все-таки нажмите на эту кнопочку. Спасибо вам за это и за то, что вы подписываетесь на наш канал, на канал anthropogenes.ru, на канал Лаборатории научных видео. Это помогает развиваться нашим каналом. Я надеюсь, вам нравится то, что мы делаем. И если вам нравится, еще и напишите, что конкретно вам нравится. Может быть, вам какие-то форматы заходят больше, какие-то меньше. Об этом нам тоже было бы неплохо знать. Каким образом? В комментариях. Ну и поддержать наш проект можно также при помощи суперчата, задавая вопрос. Можно использовать Patreon, можно использовать спонсирование канала. И мы благодарим вас за всяческую поддержку.
0: А я еще раз напомню, теперь уже, так сказать, с правильным графиком, что нас ждет в ближайшую неделю. Во вторник, 21 сентября, на канале Лаборатории научных видео выйдет очередная лекция Станислава Дробышевского про антропогенез. В четверг, 23 сентября, ждите новости антропологии и археологии за последние 3 месяца о неандертальской диете, о новых видах древних людей из Китая и Израиля, о разборках между шимпанзе и гориллами и так далее. В моем исполнении это будет в четверг на канале Антропогенеза в 19:00. В субботу, 25 сентября, у нас будет конференция про просвет, про просвещение, популяризации науки. Если вам интересна эта тема, регистрируйтесь, участие бесплатное, но не для всех, подчеркиваю. Это то, что ждет нас в ближайшую неделю. И, наверное, еще надо пригласить наших зрителей в наш уютный чатик научной станции, да, Виталий? Я только тебя не слышу почему-то.
2: А почему-то все, наверное, не слышат, а вот теперь я знаю, почему. Если теперь вы, слышу, да. Если вы, вам нравится общение в чате данной трансляции, то вот, собственно, в чате сейчас появится ссылочка, по которой, перейдя, вы сможете заскочить в наш уютный телеграм-чатик. Ну и, соответственно, продолжить общение там, задавать вопросы. И Саша, и я, и периодически наши гости туда заходят, отвечают на вопросы. Так что you're welcome, как говорится.
0: И Дмитрий, по-моему, там уж даже и уже и есть, кстати. По крайней мере, мне кажется.
2: Я помню, что он отвечал на некоторые вопросы.
0: Да.
2: Да. Продолжим.
1: Ну, я там бывал, так скажем, да. Угу.
0: Так. Да, а сейчас вопрос. Вопрос от Евгении Лысаковой, от нашего спонсора. Интересно посмотреть на аналогичный график с линейными размерами тела, а не весом. Обособленный кластер птиц может быть связан с меньшим весом, как адаптацией к полету, а не с увеличением мозга.
1: А, Ну, в принципе, да, это хорошее замечание, но однако же, хотя птицы действительно сильно уменьшили свой вес, но при этом просто даже если посмотреть на череп птицы, да, вот сколько у птицы занимает мозг от объема черепа, и сколько там даже у крокодилов, не говоря уже там про ящериц и черепах, сколько занимает мозг объема черепа, видно, что птицы очень головастые, как бы у них очень большой мозг, то есть даже вот с поправкой на вот это вот уменьшение массы, там всего такого, то есть у них просто реально большой мозг по сравнению там с мозгом пресмыкающих, то есть здесь как бы нет вот этого артефакта, о котором вы говорите, как бы артефакта исследования, нет, у них правда большой мозг, правда сильно больше, чем у пресмыкающихся в принципе. То есть даже если утяжелить, как бы, да, до нормального размера тела пресмыкающегося, то все равно как бы мозг будет гораздо больше.
2: Спасибо большое. Друзья, больше 2 часов в эфире мы находимся. И благодарим Дмитрия за интересные ответы на ваши небезынтересные вопросы, естественно. Спасибо, Саша, спасибо всем, кто за эфиром данную трансляцию поддерживал. Гош, Ксюша, Мариша, и, как всегда, огромное спасибо.
0: И тебе, Виталий, спасибо.
2: Спасибо большое. Друзья, до скорых, я надеюсь, интересных, как всегда, встреч. Всего хорошего.
0: Спасибо, Дмитрий.
2: До свидания.
1: Все. Всем до свидания.

Здравствуйте, взрослые, если вы тоже с нами. Александр Трунтаев сегодня руководит эфиром, и я, Александр Хабургаев, сегодня в кадре. Как всегда, по воскресеньям, ну, теперь раз в две недели. Огромное спасибо всем, кто вот так вот тепло мне пожелал быстрейшего выздоровления. Ну, пока еще вот на костылях прыгаю, но надеюсь, что нога все-таки регенерирует, скоро отрастет новая. Будем ходить без костылей. Так, значит, что хочу сказать по прошлому эфиру. На прошлом эфире было три у меня таких интересных сообщения. Ну, помимо таких вот дежурных сообщений, вот, добрых слов и наилучших пожеланий, было три замечания, два по делу. Спасибо большое, я о них поговорю потом. Одно немножко не по делу, это по поводу Бажова и Гайдара. Вы просто немножечко были не в курсе, я вам потом расскажу, в чем дело. Но это после эфира, когда будем отвечать на вопросы. Я очень благодарен тем, кто вот мои такие маленькие косячки ловит, да, и особенно, когда это делают в деликатной форме, это особенно приятно. Спасибо вам большое. Впредь тоже, если что-то отловите, обязательно присылайте, а я потом нашим детям все это обязательно отдельно скажу, чтобы все запоминали, как правильно, да. Сегодня у нас тема будет не менее любопытная, чем в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами говорили о монстрах, о страшных, ужасных монстрах. Ну, а сегодня будем тоже говорить о монстрах, которые на самом деле совсем не страшные, ни капельки, ни сколечки, но вот которым как-то не повезло, и молва их наделила какими-то жуткими, вообще кошмарными и ужасными качествами, которые им вовсе не присущи. Ну а также поговорим о тех, кто на самом деле, в общем, тоже довольно-таки опасен, ну просто эту вот опасность слишком уж раздувает. Помните, я вам в прошлый раз говорил, ребята, не бывает дыма без огня, не бывает, значит, какая-то причина была у людей, что они приписали вот именно этому животному такие вот ужасные истории. Тем более, что, знаете, самое удивительное, то, что иногда это бывает вот такими вот ужасами наделяют безобидных животных в разных точках земного шара люди, которые точно совершенно друг с другом не связаны. Тогда интернета не было, они не могли там друг другу этих показывать и перестукиваться. Вот у нас такая штука живет страшно. То есть это еще раз подтверждает, что дыма без огня не бывает. Ну, давайте начнем, наверное, с самого безобидного и самого ужасного зверька. Вот правда такой няшный зверек, ну, удивительно симпатичный зверь. Вот мне Александр только что сказал, что это вообще любимое животное Станислава Дробышевского. Но он у нас антрополог, поэтому, ну, совсем как человечек, да? Зовут это животное руконожка или ай-яй. Ай-яй. Почему мы с него начали? Живет эндемик. Живет на Мадагаскаре, больше нигде не живет. Причем у этого животного статус ЕН в Красной книге, это значит вымирающий вид. То есть такие есть международные проекты, чтобы спасти эту бедную руконожку. Но почему мы с нее начали? Дело в том, что на острове Мадагаскар, кроме руконожки, еще живут, вот, Александр, покажите следующую картиночку нам. Вот, видите, вот живут такие вот люди, это аборигены острова Мадагаскар, это мальгаши или малагасийцы. Ну, их много, их там миллионов 20-25 живет, и вот они наделили это удивительно милое существо страшными совершенно качествами. Ну, давайте дальше посмотрим на руконожку. Вот, она действительно очень такая прикольная, симпатичная, и, ну, что самое страшное она может сделать? Она может вас укусить, да? Ну, укусить она вас может, ну, как ежик, наверное, вот так же, но не более того, это все-таки, там, я не знаю, не чупакабра, не загрызет насмерть. Тем более она маленькая, она размером с кошку, живет на деревьях, это абсолютно ночной зверь. Ну, давайте сначала я вам про него расскажу, а потом расскажу вообще, что они думают мальгаши-аборигены. Почему она ай-ай? Потому что аборигены ее так страшно боятся, что когда приехали первые европейцы, увидели это странное существо, сказали, что это, они закричали в ужасе, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, и разбежались в разные стороны. Все пожали плечами, говорят, ну, наверное, это страшный ай-ай.
Вот так ее и назвали Ай-Ай. На самом деле у нее есть название у руконожки на местном языке, малагасийском, но его нельзя произносить вслух, только шепотом на ушко, а то, не дай бог, услышит, и все, как у нас говорят, помяни черт, и он явится. Да? Для них это страшнее, чем черт. Потом объясню, почему. Вот. Но теперь о самом этом зверьке. Значит, отряд приматы. Отряд приматы, подотряд полуобезьяны, род руконожки, монотипный, по-моему, даже род. Один только вид остался, и тот умирающий. Ну, говорят, когда-то там в незапамятные времена вроде какие-то еще были руконожки. Это надо у Ярослава Попова спросить, он вам точно скажет. Он все-таки палеонтолог. Почему вымирающий вид? Во-первых, потому что нещадно истребляли мальгаши, малагасийцы этого зверька, нещадно истребляли, несмотря на то, что считалось, что если, не дай бог, ты убил руконожку, то помрешь в течение года. Но все равно, видимо, такие, как с гранатой на танк, люди шли, приносили себя в жертву, чтобы другие жители деревни, наверное, целы остались. Да? Вот. Это первая причина. А вторая причина – то, что руконожки все очень тяжело размножаются. Самка приносит одного всего лишь детеныша раз в два, в три, а то и в четыре года. Беременность длится достаточно долго. В общем, ребят, это не кролики, не мышки и не крыски. Поэтому очень-очень медленно этот зверь размножается. Да, собственно говоря, ему не надо быть таким фоновым видом. Он у нас на Мадагаскаре, он держит такую же экологическую нишу, как у нас дятел. Вот посмотрите следующую картиночку, и вы увидите кое-что сейчас, да? Александр, покажите нам, пожалуйста. Обратите внимание на пальцы, да, у руконожки. У него непомерно длинный средний палец. Вот это вот его главная достопримечательность этого зверя. А руконожка обожает личинки. Вообще-то она ест все на свете. Она такая же всеядная, как и человек. Недаром ее так Дробышевский любит. Маленький такой человечек, да? Умный и очень симпатичный. Но больше всего на свете она обожает личинки, которые в деревьях прогрызают себе ходы, сидят там под корой, и ночью руконожка выходит на охоту, и она внимательно-внимательно обшаривает все деревья в поисках этого деликатеса. А вот этим пальчиком она еще стволы простукивает. У нее там этот длинный-длинный палец, который раза в два длиннее всех остальных, видите, какой длинный, он заканчивается когтем. И она этим коготком простукивает каждый ствол. Причем стук 8 где-то ударов в секунду. Представляете себе, что это вот секунда? Раз, и вот эта секунда. То есть еще быстрее, да? Для чего это нужно? Ребята, это эхолокация, самая настоящая. То есть она потом ловит возвращающуюся звуковую волну и получает целостную картину мира, что там происходит внутри вот этой деревяшки. Если там есть личинка, она, руконожка, даже понимает, куда эта личинка ползет по своему прогрызенному ходу, вверх или вниз. То есть она может прогрызть ей наперегонки, то есть она движется сюда, значит, она вот с упреждением прогрызет здесь дырку, у нее крепкие зубки, очень похожие на зубки грызуна. И дальше в ход идет вот этот вот длинный палец. Она запускает туда этот длинный палец, и этот длинный палец, ребята, он еще может вращаться на 360 градусов вокруг собственной оси. Представляете? Вот вытяните руку, как вы можете пальцем? Вот так можете двигать, да? Ну, еще вот так может быть, да? А у руконожки он еще вот так крутится. То есть она вонзает этот коготь в личинку какого-нибудь жука, вкусную, сочную, сладкую, еще его вращает и выковыривает его оттуда. Представляете, вот какой у нее ловкий инструмент эволюция ей создала. Вот малагасийцы считают, что если, не дай бог, она на кого-то показала пальцем, вот этим своим длинным указующим перстом, то не пройдет и три луны, как человек этот умрет и умрет в страшных муках. Вот поэтому их и убивают, этих бедных руконожек. Что еще вам сказать? Ребят, открыли ее в 1780 году. Достаточно давно, видите, в конце 18 века. И с тех пор никак не могли определиться. То ее относили к грызунам, потом ее все-таки отнесли к полуобезьянам.
Ну вот потом все-таки наука шагнула вперед, появились всякие другие новые таксономические признаки, и уже теперь, слава богу, никому в голову не... Систематики любят туда-сюда двигать что-то по таксонам, но руконожка, она так и осталась нашим родственником. Все, она теперь у нас под отряде полуобезьян, отряд приматов, и мы с ней двоюродные и троюродные братья по отряду приматов. Созданы несколько заповедников, где руконожек пытаются в природных условиях воссоздавать. Там был один остров рядом с Мадагаскаром, сейчас не помню, как он называется, но у аборигенов он считался священным островом, поэтому, слава богу, там ничего не вырубили, и лесов там не вырубили. И вот там как раз поселили там руконожек, и вроде дело пошло, они сейчас размножаются. Ребят, самое страшное, что на Мадагаскаре вот эти тропические леса мадагаскарские, там 90% эндемики. Помните, что такое эндемики, дети мои, да? Это животные, которые больше нигде не водятся. Кроме как здесь. Вот 90% это эндемики. И эти леса, они называются масаала. Вот как сельва там амазонская, на Мадагаскаре лес называется мадагаскарская масаала. Она исчезает стремительно. То есть она тает, как кусок сахара, который бросили в стакан горячего чая. Когда вы вырастете, там, может быть, уже от нее ничего не останется. Вот, по-моему, это было в Цюрихе. У меня сейчас, ребят, все путается в голове, потому что мне пришлось очень много в свое время ездить по разным зоопаркам мира. В Швейцарии, по-моему, рядом с Цюрихом потрясающий совершенно зоопарк. Он так и называется Масаала. То есть там размером с футбольное поле, все это под куполом, под стеклянным. И там воссоздается такой биотоп мадагаскарской Масаалы. Там бегают, прыгают лемуры. Видов несколько, да, там летают мадагаскарские бабочки, там ползают мадагаскарские другие насекомые, птицы щебечут над головой, совершенно потрясающее зрелище. То есть такой вот Швейцарии мадагаскарский маленький заповедник под стеклянным колпаком. Ну, есть, конечно, руконожки в зоопарках, они живут в разных зоопарках мира, по-моему, там штук 50 или 100 в разных зоопарках можно наскрести. Так что, если что, конечно, генофонд есть. Но, конечно, этого удивительного зверька надо сохранить и в живой природе. Еще почему его убивают? Потому что он считается, что он портит жизнь местным аборигенам. Они еще любят очень фрукты спелые, сладкие. И мало того, они даже кокосовые орехи умудряются прогрызать, такие у них крепкие зубки, и высасывать их. Ну, в общем, малагасийцы считают, что это зверь вредный. И я не знаю, удастся ли их переубедить в этом или нет. Ну, будем надеяться, что прогресс шагнул все-таки на остров Мадагаскар. Дети там в школах учатся, познают мир, как он устроен, разные науки. И я думаю, что хотя бы их дети уже руконожку ай-ай бояться не будут. Ну, теперь следующее, посмотрим картиночку. Еще одно, Александр, нам покажите. А это вот другие лемуры, да? Ну, руконожку тоже, в принципе, ну, это, конечно, не лемур, так это другой немножко таксон. Ну, скажем так, давайте посмотрим на ее ближайших родственников, на лемуры. Лемур – это визитная карточка Мадагаскара, краса и гордость. Их там почти 100 видов. А лемуров больше нигде нету, это эндемики. Вот это, по-моему, в Варри, если мне память не изменяет, лемур. Кто такие лемуры, ребята? И почему именно вот эти существа назвали лемурами? А это все мифология, дети мои. Это опять же все... Вот есть такое... Сейчас взрослые на меня будут смотреть укоризненно, конечно. Вот, когда кто-то кого-то хочет обозвать, иногда называют лярвой. Так вот, лярвы – это и есть лемуры. Ну, к нам это из польского пришло и стало очень грубым таким ругательством, да? А вообще это из мифологии. Лярвы и лемуры, как считали древние римляне, это неприкаянные души, ну, скажем так, плохих людей, которые вели неправильный образ жизни, неправедную жизнь, и при погребении которых обряды не были выполнены правильно, да? Вот они поэтому ни на тот, ни на этот, ни на какой свет уйти не могут, эти души, и как домовые, как духи, они бродят по земле. Ну, кстати, Ай-Ай тоже считали, что это маленький такой демон, это ночной демон, он хоть и маленький, но он обладает очень мощной такой
волшебную силу, и поэтому его, собственно говоря, так и боялись. Вот. И лемуров тоже побаивались, конечно же. Ну, не таких лемуров, а в Древнем Риме считали, что они выглядят несколько иначе. И в Древнем Риме там самый главный был патер, отец семейства, да? Вот он был как первосвященник, он выполнял все религиозные обряды, там в каждом доме был свой пантеон богов, свой алтарь, да? Его, вот он был царь в своем доме, его слово было неприкосновенно, но на него лежала, на него ложилась вся обрядовая ответственность за все главные обряды. Так вот, если в доме завелся такой вот домовой барабашка-лемур, а сразу было видно, да, что-то какие-то вещи начинают пропадать, что-то все идет не так, вот, все идет наперекосяк, тогда патер, отец семейства, должен был свершить такой обряд. Он должен был в полнолуние глухой ночью проснуться, встать посреди ночи, три раза омыть руки, положить в рот 9 обязательно черных бобов, а дальше он должен был встать посреди двора и по очереди эти бобы, по-моему, левой рукой кидать через левое плечо, не оборачиваясь, при этом правой рукой он должен был бить в медный таз, бом, и каждый раз кричать, бом, лемур, уходи! Бом! Лемур, уходи! Бом! Лемур, уходи! Ну, сначала он с полным ртом, наверное, это тяжело говорил, да? А потом все легче, легче, легче и легче. Вот. И лемур, говорят, после этого уходил, повиновался этому обряду, потому что это был мистический обряд. Но, ребят, самое интересное, знаете, откуда этот мистический обряд у людей появился, как они считали, древние римляне? Ну, мы же с вами понимаем, да, силу этих обрядов, как они считали. Так вот, древние римляне были уверены, что этому обряду их обучил призрак Рема. Дети мои, кто такие Ромул и Рем? Историю проходили, да? Рим, кто основал, помните? Ромул и Рем взошли на гору, холм под ними был глух и нем. Ромул сказал, здесь будет город. «Город как солнце», – ответил Рем. Это у Гумилева есть такое замечательное стихотворение. Это были братья. Ну, считается, что они были из рода царского Альба Лонги. Ну, по другой версии, конечно же, они были детьми, по-моему, Марса, кого-то из богов. Меня сейчас поправят знайки, я всего, конечно, не упомню. По-моему, дети Марса, они были бога войны. Вот. Но ребята были очень брутальные, мощные, сильные, поэтому они объединили племена и основали Рим. А потом они, их вскормила волчица. Ну, там, понимаете, у них происхождение, потом им, конечно, приписали и папу бога, и еще что-то. Но мама была фисталка у них, висталка. В общем, происхождение у них... Появились они на свет, скажем так, не самым достойным образом, деликатно выражаясь. Поэтому их сразу бросили на произвол судьбы, не стали воспитывать, растить, а воспитала, вырастила их волчица. Поэтому Ромул и Рем и волчица – это такой очень популярный сюжет и в живописи, и в скульптуре. Так вот, потом все было хорошо, основали они Рим, а потом они, естественно, не смогли поделить власть, стали ругаться, хотя они и братья единоутробные, Ромул убил Рема. Увы, вот так вот. И потом призрак Рема явился людям, и много чему их научил, а заодно научил их, как можно избавиться от лемуров, если они поселились в вашем доме. И именно поэтому, наверное, первые римляне, когда оказались на Мадагаскаре, а может быть, это были не римляне, я сейчас, честно говоря, не знаю. Может быть, это было и позже. Почему нет? Назвали этих зверьков лемурами, да, потому что, ну, представляете, наверное, какие-то в сумерках горят вот такие вот глаза, выглядывают откуда-то там из темного леса, из Масаала, люди, наверное, струхнули и решили, что это души каких-то местных людей неприкаянные, не иначе как. Вот, на самом деле лемуры, конечно, звери удивительные. Ну, давайте дальше посмотрим на разных всяких лемуров. Конечно же, им поначалу приписывали жуткие всякие особенности. Вот это вот самые популярные лемуры. Их можно встретить в любом зоопарке мира. Каты. Каты или кошачьи лемуры. Кстати, это немногие лемуры, которые по деревьям почти не лазают. А они предпочитают такой вот... перемещение по... Знаете, почему у них такие красивые длинные хвосты, ребят?
А потому что коты, они живут большими семьями, или кошачьи лемуры. А когда они передвигаются в густой траве, то хвост у них вот так вот трубой вертикально стоит. Вот. И они по вот этому хвостику, по кольцам, у кого какое кольцо шире, у кого уже, да, они определяют, кто это. А, это Петя, да, его хвост. Или Валя. Не, Валя, вот это вот колечко побольше. Представляете, какой надо иметь глазомер, какую надо иметь фотографическую память для того, чтобы по вот этим кольцам идентифицировать кого-то из своей стаи. Ну, вот у животных так. Мама-зебра может своего малыша опознать по полосочкам, а малыш – маму-зебру. Вот малейшего какого-то расхождения в полосочках достаточно для того, чтобы животные зафиксировали это в своей фотографической памяти, в отличие от нас, людей. Я, вон, видите, иногда даже Гермеса с Аполлоном путаю. Спасибо, что меня поправили. Вот. Почему так много лемуров? Вот это вот лемуры, покажите нам, Александр, следующую картиночку, очень хорошо, что вот эти вот лемуры, это там в представлении древних римлян. А вот они какие-то вот такие вот были. Ну, как наш домовой. Вот это вот у них лемур. Причем у нас домовой-то он иногда может и пользу какую-то принести, и пошалить может, а может что-то и подсказать тебе хорошее. А вот у них лемуры были однозначно все не очень хорошие. Такая недружественная было создание. Следующую нам покажите, Александр, картиночку. Лемуры расплодились. А, вот, это мы сейчас перейдем на другое. Лемуры так расплодились. Давайте назад тогда отъедем на живых лемуров. Вот картиночки 2-3 назад. Ага, вот. Ну, давайте на катов или там на варе. Вот надо было вам Индри еще. Кстати, Индри тоже вот один из самых больших лемуров. Вот в отличие от самых больших лемуров, вот в отличие от Ай-Ай Индри,

Ну, наверное, молится Богу, значит, такой вот правильный зверь, не будем его трогать. Поэтому вот Индри всех оставили, а Ай-Ай почти всех перебили. Видите, какая несправедливость. А остальных лемуров тоже, в общем-то, кроме людей, некому было истреблять, потому что на Мадагаскаре не так много хищников. Вот. И кроме Фоссы, да, а Фосса, она, ну, побольше кошки немножко, да, и, конечно, кого-то она словить может, но крупный лемур всегда от нее удерет и всегда с ней справится. Любопытно, что, ребят, лемуры дали название целому континенту Лемурия. То есть вот в представлении древних римлян была такая вот Лемурия, огромная часть, которая это Мадагаскар. Вот остров Мадагаскар – это то немногое, что от Лемурии осталось. Вот. И римляне это от греков, по-моему, взяли. Это еще у греков было. Вот. И в честь вот этих вот лемуров целую часть света называли Лемурия. Ну, ее не искали так, как Атлантиду. Вот. Ну, мы-то уже с вами знаем, да, что Мадагаскар отъехал от Африки где-то 160 миллионов лет назад, а от Индии он отъехал гораздо позже, где-то 70 миллионов лет назад, но тогда это все еще не знали. Кстати, вот и про Индри я вам рассказывал, да, и такое вот получается у нас аналогия, да, когда руконожку увидели, закричали «Ай-ай!», и ее европейцы стали называть «Ай-ай!», а с Индри была такая история, увидели Индри, и европейцы стали спрашивать, кто это есть? А малагасийцы показывают, говорят, Индри, Индри, Индри, все, а-я-я, Индри, так и записали Индри, а на самом деле Индри это вот он, вот он. Помните, такая же история была с кенгуру, когда кто это там у вас прыгает, да, а кенгуру, бог его знает, не знаю, а мы вот теперь это животное называем кенгуру. Так что видите, какие бывают курьезы с названиями животных. Кстати, хорошая тема, давайте как-нибудь про курьезы поговорим, я думаю, что наберем много любопытных курьезов. Вот теперь, Александр, нам покажите картиночку номер 9, где он зажал в лапке такое вот странное. Вот она, да. А вот здесь мы видим лемура, и в руке у него что? Ну, дети мои, мы с вами уже сталкивались с этим существом. Это удивительное существо. А? Ну, кто это, у кого есть какие-то версии, да? Это кивсяк. Ребята, это кивсяк. А кивсяк – это отряд двупарноногих многоножек. Сейчас мы с ней о них поговорим подробнее. Червяком только его не называйте. К червякам он никакого отношения не имеет. На Мадагаскаре несколько видов, и все кивсяки, они, защищаясь, не только защищаясь, кстати, выделяют очень сильное, едкое, пахучее вещество. А вот, кстати, знаете, ребят, я с детства помню, у меня, когда мне было 9 лет, первый раз я поехал на море с родителями, мы были в Абхазии, и вот там я как раз запомнил этот, ребят, вот чтобы вы знали, самая стойкая память у человека – это на запахи. Может на лица быть не очень хорошая память, на цифры, на новые слова, но на память у человека, на запахи память у человека очень устойчивая. И потом я, когда оказался снова как-то вот в лесу, в Южном, и вдруг я вспомнил вот это вот мне 9 лет, и вот этот вот характерный запах субтропического леса, он почти везде, ну не то чтобы одинаковый, а похожий. Я долго не мог понять, почему. А потом до меня дошло, почему это кивсяки. Кивсяков много, их невероятное количество, их 15 семейств и там сотни, по-моему, видов, разбросанных, ну, даже у нас в Подмосковье кивсяки есть, но другие не такие большие, да? Но все кивсяки, они выделяют вот эту вот защитную такую едкую жидкость. Кстати, там больше всего синильной кислоты. И у нее очень такой характерный запах. Конечно, у каждого вида запах свой, но тем не менее, что делают лемуры? Они ловят этого кивсяка, бережно берут его в лапки и начинают его аккуратно, осторожно надкусывать,
чтобы он начал выпускать вот эту жидкость. А потом эту жидкость они начинают в себя втирать. Ну, раньше ученые думали, что это делается для того, ну, такие репелленты, да, чтобы избавиться от паразитов, которые тут же в ужасе убегут от них.

0: эти вошки, блошки, клещики, да, и чтобы их не пощадили москиты, комары. Но потом ученые заметили, что после этого лемуры впадают в такую прострацию, в некоторое блаженное состояние. Вот глазки у них в кучку, они ничего не соображают, сидят блаженно, раскачиваются. То есть это еще такое вот одурманенное состояние, которое, видимо, лемурам очень-очень нравится. Поэтому кипсиков они не перекусывают пополам, они их потом отпускают, чтобы можно было в следующий раз этим кипсиком попользоваться, да? Вот, вот такая вот интересная история. Ну, теперь давайте о кипсиках поговорим, потому что они тоже этого заслуживают, они тоже тема нашего рассказа, и это тоже вот этот гигантский кипсяк. Смотрите, он роскошный. Он прямо как это, венская сосиска, даже еще больше. Они вот где-то до 30 сантиметров. Ребят, 30 сантиметров – это вот такие вот кипсяки. Вот, я ловил таких кипсяков. Вообще, они бывают разные, они бывают удивительные. У кипсяков, у них, почему они называются двупарноногие, да, многоножки? Потому что вот у такого кипсяка, да, у гигантского, у него может быть 700 ног. 700 пополам, это сколько у нас будет? 350, да? То есть 350 пар. И вот когда ты смотришь, как по ровной поверхности передвигается кипсяк, это удивительное зрелище. У него ножки вот так вот, это волной, и он как электричка ползет. То есть никаких изгибов тела, ничего. Он просто вот эти ножки его движут как электричку, как поезд. Удивительное совершенно зрелище. Ну, давайте еще посмотрим на кипсяков. Так вот, дело в том, что вот они, видите, есть радужные кипсяки, есть желтые, полосатые, каких-то. Кстати, ребят, кипсяков держат дома. Это сейчас много таких любителей, которые держат кипсяков. Они едят, они вообще подстилочники. Они вот в этом в гумусе, в опаде живут, в лесном, где много всяких грибов, они едят мицелии всяких грибов, они едят плесневые грибы, они едят вот эти вот сладкие полуразложившиеся фрукты, которые с деревьев падают. Вот всю-всю-всю дрянь они там собирают. Ну, то, что мы, нам дрянью кажется, и едят. Поэтому, в принципе, если вы их держите дома, то проблем никаких нет. С их питанием, их даже размножают дома, это особенно интересно, да. Но почему же мы говорим про кипсяка, про кипсяков, если мы с вами завели речь о незаслуженно оболганных животных? А все дело в том, что в странах Юго-Восточной Азии, в Камбодже, по-моему, в Вьетнаме тоже, в Лаосе, их считают смертельно опасными. Считается, что если, не дай бог, ты дотронулся до кипсяка, вот сколько у него ножек, через столько часов ты и помрешь. Вот считай, вот, ну вот 700 ножек у него, да, вот считай до 700, до 697, 798, 799. 690-700, и душа твоя простится с телом. И боятся их аборигены панически. Я вам рассказывал эту историю, но кто вот с нами первый раз, расскажу еще раз. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот, следующая будет. Вот, это вот мы с Олегом Владимировичем Шумаковым, это мой друг, с которым мне пришлось очень много путешествовать. Сначала мы с ним, вот это вот мы путешествие натуралиста тогда снимали, заметки натуралиста уже называлось, на телеканале «Культура». И сейчас мы с ним уже 15-й год работаем на телеканале «Живая планета». Сейчас вот у нас новый проект еще открылся, «Цветы». Так вот, мы с Олегом, когда путешествовали по Камбодже, а он там прожил 15 лет, местный язык знает в совершенстве, по-кхмерски говорит, как по-русски. Вот. И я как раз поймал большого гигантского кипсяка, и вот на стендапе уже стоял, на камеру рассказывал, кто это такой, вот крутил его, вертел. И вот собрались детишки местные, кхмерские. Они стояли, ну, первый раз видели живого белого человека, бледнолицевого, интересно, мы же были там, где туристов не бывает. Вот. И когда они увидели у меня кипсяка, они задрожали от страха, просто вот сначала в рассыпную бросились, потом смотрят, вроде дяденька-то не помер, и уже вроде там до 200 можно досчитать, а он еще не помер. И они стали присматриваться, что же там такое. Я подозвал, смотрю, у них там такой заводила был, ну, ясно, что у них такой старшой был, с авторитетом. Я говорю, иди сюда. Он подходит. По-моему, $20 я ему предложил, сейчас не помню. А $20 это папе неделю, а то и две недели работать. Он говорит, вот возьмешь в руку, да, вот Олег, говорю, переведи. Возьмет в руку, вот я тебе $20 даю. Ну, для него это сумма была. И видно, что ему хотелось $20. Ну, конечно же, он боялся взять кисика. А с другой стороны, пацаны-то смотрят, ребята рядом, и перед ними ронять авторитет тоже было неудобно. И вот мы очень долго смеялись, как он боролся, да, с собой. Парень отважный, поборол себя, на верную смерть пошел. И вот он закрыл глаза, отвернулся, протянул руку, взял этого кисика. И своему счастью не поверил, как это так, он не помер. И он побежал за этими другими своими друзьями, те с визгом в рассыпную. Ну, в общем, $20 парень честно заработал. И я очень надеюсь, что он рассказал своей деревне, что не такие уж страшные кивсики. А вот такие вот они животные. Дальше смотрим следующую картиночку. Следующая картиночка у нас будет еще одно страшное животное. Вот она. Кто-нибудь знает, что это за зверь? Ребята, никто не знает, да? Ну, посмотрите, на что похож его хвост. Такая вот. Нет, это не рапира. Ну, на меч, да? Мечехвост, он так называется. Мечехвост. Мечехвост в отряде... вот, ребят, мечехвосты – это одни из самых древних животных на нашей планете. Они очень похожи на щитни, да, вот наши такие вот маленькие. А мечехвосты бывают здоровые. То есть он, вот представляете себе, он как половинка баскетбольного мяча. Причем у него панцирь, а он называется карапакс, так же, как панцирь у черепахи. Помните, я вам говорил, у черепахи карапакс, а нижний, у кого хорошая память? Как нижняя часть панциря у черепахи? Пластрон, молодцы. Вот завидую такой памяти. Он большой. Их, ну, где-то, по-моему, 4 вида современных осталось, а ископаемых там несколько десятков видов. То есть они говорят, что вот я читал в книгах, что они водились где-то почти полмиллиарда лет тому назад. Представляете, полмиллиарда лет тому назад. Ну, вот современные виды, известные с Триаса, да, а Триас это у нас... Ну, 200-250 миллионов лет назад. То есть они за эти 250 миллионов лет назад практически не изменились. Представляете? Вот такой пришелец. Я держал его в руках один раз в жизни, большого, живого. И вы знаете, у меня было такое ощущение, что я держу существо с другой планеты. Просто вот какое-то нереальное совершенно существо. Сейчас расскажу, как это произошло. Мы были в Китае, мы тогда тоже заметки натуралиста снимали, с Олегом, кстати, Шумаковым же с этим мы были, и нас принимали в китайской деревушке, в рыбачьей. А вся деревушка, она была плавучая, она на плотах была. Они там домики, прямо они в этих домиках жили, и между плотами были такие садочки, в которых плавал их улов. Вот они поймали рыбку. Наловили всяких этих больших раковин с моллюсками или там еще кого-то, да, там, не знаю, крабов. Они все кидают туда, в эти садки. В этих... Я сначала не мог понять, потому что в Китае, вот ты когда идешь вечером, да, открываются рестораны, и перед каждым рестораном, перед каждым магазином там такие аквариумы, и в аквариумах плавают уже живые рыбы, лангусты, омары, лежат вот эти вот моллюски вкусные, которых они едят. И я все время прохожу, можешь показать как мне вот этого, и вот этого тебе достанут, пожарят его, принесут тебе через полчаса. И я все время думал, ну хорошо, а вот то, что не съели, куда они, в море же не выпускают, наверное, или как? А вот тогда мне стало ясно, куда. Они увозят это назад к себе в деревню, выкидывают в эти садки, и это все в океане так и плавает. Ну, кормят, конечно. Каждый садок, вот с мою комнату, наверное, да, может быть, чуть побольше, иногда чуть поменьше. И вот в таких садках мы видели огромных вот таких вот групперов, других огромных рыб, были там какие-то всякие вот, ну, чего там только нет. Это все у них плавает, они унесли на базар, то, что на базаре не купили, они выпускают назад. И нам, конечно, с камерой, для нас это был целый клондайк, такая сокровищница, кого мы там только не увидели, кого мы только не сняли, нам разрешили все это оттуда доставать, держать в руках, показывать. И вдруг я смотрю, такой же садок, и там мечехвосты. Вот эти огромные мечехвосты, я прямо обомлел от радости, кинулся туда доставать, а китайцы в ужасе ко мне подбегают, нет, нет, не надо, не надо, не делай этого, ни в коем случае. Я сначала не понял, думаю, может быть, они не хотят, чтобы мы их снимали, может быть, их запрещено ловить как-то, да, вот. А потом подошел переводчик, сказал, они говорят, не трогай, это смертельно опасно. Я говорю, правда? Говорю, а опасно-то почему? И они мне стали показывать. Видишь, у них, говорит, зеленая кровь, но она, правда, не зеленая, она такая сине-зеленая. Это вещество, как это он называет-то, господи, вспомню сейчас. И, говорит, он, если тебя уколет этой своей иглой на хвосте, она ядовитая, и ты умрешь, и в страшных муках умрешь, и будет тебе очень-очень плохо.
1: Не
0: Ну,
1: молил?
0: что? Ну, гемолимфа, да, конечно, ну не кровь. Да, спасибо, Александр, что поправили. Кстати, по-английски он называется краб-подкова, похож на подкову этот зверь. Вот. Самое удивительное то, что на хвостовом вот этом шипе действительно там выделяется ядовитое вещество, но оно, конечно, для человека никакой опасности не представляет. Гианоцианин, по-моему, называется это вещество. Ребят, прогуглите, проверьте. По-моему, гианоцианин, вот я сейчас вспомнил. На самом деле там очень много меди просто содержится, поэтому такой вот необычный цвет. Но ну, мы рассмеялись, сказали, что у меня противоядие, мне прививку сделали, поэтому мне можно в руки его взять. Я говорю, ну, раз тебе можно, бери, если такой вот. Ну, вот мы достали оттуда мечехвостов, удивительный. Я, правда, с ужасом обнаружил, что они у них отламывали по одной лапке, отъедали китайцы. Хотя чего там есть? Там каждая лапка, вот она с мой палец, там есть-то всего ничего. Значит, давайте про мечехвостов поговорим. Вот такая вот история, ребят. То есть, видите, их боятся панически китайцы. Больше я этого нигде не встречал, такого страха перед ними, потому что у кхмеров я встречал. Живых не видел, но я видел в рыбачьих деревушках, где валяются вот эти вот то, что в прилове они достают из сетей, они достают там всякие морские звезды, морские ежи, и вот там вот карапаксы сухие, мечехвостов я тоже встречал, но они там были другие, не такие, как в Китае, они были вот такие вот поменьше и светлые, а там вот в Китае они были такого темно, как темный шоколад, вот такого темно-темно-коричневого цвета, конечно, удивительное существо. Так вот, дело в том, что мечехвосты распространены по всему земному шару, вот циркумтропические, по-моему, даже субтропические немножко куда-то заходят. Вот, и есть места, ну, они, как правило, они, кстати, хищники все. Они хищники, питаются тем, что удается поймать. У них такие вот пар 10 лапок, я не считал сколько, но передние 2-3 пары, они с щипчиками, с клешнями, а задние у них уже конечности толкательные. Они могут перегибаться пополам под панцирем, то есть вот этот вот задняя часть, задний сегмент брюшка, где меч, он вот так вот у них сгибается. Вот, что, наверное, все. И у них еще что удивительно, у них 4 глаза. Но при этом они почти ничего не видят. Они свет от тьмы отличают не более того, чтобы понимать, где верх, где низ. А 2 глаза здесь и 2 глаза посередине, они почти слились в 1 глаз. Вот я же говорю, первая мысль, когда берешь его в руки, это существо с другой планеты. Вот что-то такое совершенно неземное. Он тяжелый, он крепкий. Его вот этот карапакс, его, по-моему, молотком не расколотишь. И, конечно, вот удивительное совершенно. Ну, они на большую глубину не уходят, обычно 10 метров. Но самое главное, что они очень плодовиты. Вот посмотрите, когда у них начинается период спаривания, спаривания у них как такового нету. У них самки откладывают икру, самцы ее оплодотворяют, эту икру. У них есть там специальные такие приспособления, чтобы удержаться на самом. То есть копуляции как таковой у них нету. Но их становится так много на мелководьях, что просто вот знаете, как будто бы вот брусчатка мостовая оживает, и вот это вот все ползает хаотично. Говорят, зрелище завораживающее. Это можно видеть в Америке, на Атлантическом побережье, можно видеть в других странах. Я ни разу не видел, мечтаю как-нибудь. Ну, не знаю, Бог даст, может быть, и удастся как-нибудь. Но этим пользуются местные жители, потому что вот я знаю, читал, что и в Америке, и в Японии их ловят, их как-то перетирают, и они из них делают удобрение и делают подкормку для скота. Ну, видимо, за счет кальция, который там присутствует. Ну, икра, кстати, у мечехвостов тоже употребляется, по-моему, в пищу. Если мне память не изменяет кое-где, хотя, Может быть, она изменяет, не знаю. Ну, давайте следующее, посмотрим картиночку. Ну, вот, видите, перевернутый мечехвост, вы видите сейчас его лапки. Ну, вот что удивительно. Удивительно то, что вот это примитивное, казалось бы, животное, оно живет очень долго. И только через 10 лет вот это членистоногое становится половозрелым. Представляете, только через 9 лет. А вот, кстати, вспомнил яд, который вырабатывается у них на этом самом, на их хвостике, да, он относится к тетратоксинам, вот тетрадонтовые рыбы, рыба фугу, да, вот он очень похож на них по своему химическому составу. И в США в свое время считали, что мечехвостов так много, что они вредят рыбному хозяйству, они поедают рыбу, поедают мальков рыбы, поедают икру рыбы, и объявили им войну. И платили, вот когда начинался у них нерест, когда они выползали на мелководье, то американцы искали добровольцев, те их собирали, сдавали, по 5 центов платили за каждый хвост. Ну, 5 центов тогда было достаточно, это не нынешние 5 центов, тогда 5 центов это было почти как сейчас доллар. Вот, ну, потом, слава богу, видите, даже вот, казалось бы, да, такая вот развитая страна, но тоже были дремучие заблуждения, и у нас в стране такие дремучие заблуждения были. И Китай сейчас тоже одна из передовых стран, в свое время воробьев уничтожали, да, думали, что спасает свое сельское хозяйство. Всякое бывает. Люди умнеют, но, к сожалению, умнеют очень медленно. И умнеют только после того, как понаделают ошибок. И то не всегда. Ну, теперь следующее посмотрим, кто у нас там будет незаслуженно оболган. Вот, вот он, видите, мечехвост какой огромный и тяжелый. Вот. Ну, давайте следующее. Вот она. Вот. У меня есть фильм, можете его найти, прогуглить в Ютубе. Он называется, по-моему, «Тайна черной гадюки», если мне память не изменяет. «Хабургаев в натуре», наберите, «гадюка». «Хабургаев в натуре», «гадюка». Это мы снимали в Воронежском заповеднике. Давным-давно, очень много лет назад, один знакомый, который был из каких-то южных российских регионов, сейчас уже не помню, то ли Саратовской области, то ли вот откуда-то оттуда, и он мне рассказывал. Ой, говорит, а у нас, вот ты знаешь, что у нас такие страшные водятся змеи, они называются сливень, ядовитые. Я говорю, гадюки, что ли? Не, сам-то гадюка, гадюка это другая, это сливень. Он такой черный, как слива, отливает, знаешь, вот таким вот синим цветом, и сливень. Он залезает на дерево, с дерева на тебя прыгает, и тебя жалит, и умираешь сразу же. А что может за тобой погнаться? Вот он такой вот сливень. Ну, мне стало очень интересно, потом я вырос, и я эту же байку слышал в других регионах, но там эту змею называли по-другому. А потом жизнь нас с этой змеей свела, это как раз был самый первый фильм, с чего мы начинали на телеканале «Живая планета» лет 15 назад. Вот самый-самый первый фильм. Кстати, он не очень удачный, сейчас бы мы бы его пересняли бы по-другому. Ну, что было, то было. И вот как раз он был посвящен этой гадюке. Мы когда туда ехали, на самом деле это гадюка Никольского, Випера Никольский, по-моему, да. Ну, Випера – это наши все гадюки, родовое название Никольский в честь зоолога Никольского. Она была названа. Значит, одно долгое время считали, что это меланист, что это просто черная гадюка, черная форма гадюки. Но она не такая редкая. И мы когда туда поехали, там она достаточно редкая в Воронежской области, хотя она, у нее достаточно широкий ареал. Это вот Тамбов, Украина, Курск, по-моему, кусок с Ростовской области. Вот там, где лесостепь такая, да, вот именно лесостепь, она не степная, она лесостепная или лесная жительница. И до Южного Урала, аж вплоть туда, вот очень широкий ареал, но он такой разорванный, конечно. Так вот, долгое время ее считали просто вот черные формы обычной гадюки. И, кстати, когда мы ехали ее снимать в Воронежский заповедник, мы говорили... По-моему, с Сапильниковым мы говорили или с кем-то еще. Он говорит, ребят, ну если, говорит, поймаете, я вот здесь живу, работаю, я ее несколько лет уже не встречал. И тогда Олег Шумаков поехал на Дёрджу, свое заветное место, это 200 километров от Москвы, нашел там, поймал черную гадюку, положил ее в мешочек и сказал: Саш, ну, если мы ее не найдем, снимем вот эту, как актрису, да? Обычную черную гадюку. Вот, я тебя уверяю, что даже специалист не сразу ее отличит от гадюки Никольского. Хотя гадюка Никольского, она такая немножко покрупнее, она до метра вырастает. Но, слава богу, нам повезло, мы поймали аж, по-моему, три гадюки Никольского, и потом приехал сопельник, говорит: «Во, ребята, молодец, молодцы, говорит, мы тут ее найти не можем, описать, а вот ребята приехали и за три дня вон сколько наловили». А как выяснилось, что это другой вид? Ну, я вам уже говорил, ребят, что систематики, они очень любят туда-сюда все двигать. Тут на меня наехала какая-то наша зрительница, слушательница, сказала: зачем вы так грубо говорите о систематиках, они выполняют свою работу. Я говорю о них с уважением. Я действительно снимаю перед ними шляпу, потому что они знают такие тайные вещи, которые мне не снилось, но я просто над ними подтруниваю, подшучиваю, любя, что вот такая вот у них работа все время, вот эти вот как пазлы, ну как эти пятна, двигать по таксонам животных отсюда сюда, оттуда сюда. Так вот, когда стали доить гадюк Никольского, то обратили внимание, что яд у них немножко не такой, как у обычных гадюк. Вот я сейчас боюсь спутать, по-моему, у обычных гадюк он прозрачный, а у гадюки Никольского он желтоватенький, как янтарь такой. Или нам... Нет, по-моему, все-таки желтоватенький у Никольского, да. Вот. И обратили внимание, что разного цвета, ну, как интересно, стали изучать, нашли какие-то расхождения в составе этого яда. И вот тогда уже тут же оживились систематики, сказали: ну-ка, ну-ка, ну-ка, щиточки нам покажите. Так, и щиточки немножко отличаются. И ее тогда вынесли в отдельный вид гадюка Никольского, стали ее пристально изучать. Изучали, изучали, изучали, изучали, изучали, изучали, а потом загрустились. Систематика говорит: не, знаете что, по-моему, все-таки это обычная гадюка. Ну, просто это вот такая вот форма, но, по-моему, это все-таки один вид. И вот сейчас они все больше и больше задумываются, а что бы не задвинуть ее назад на этот же таксон. Ну, не знаю, чем дело кончится. Но, ребят, гадюка Никольского действительно более ядовита, чем обычная. Ну, меня не кусала и та другая, я не сравнивал. Но герпетологи, я им верю, вот мои друзья-герпетологи, все, кого я спрашивал, они все говорят, что у нее яд немножко сильнее. Вот, например, у степной гадюки у нее яд слабее, чем у нашей гадюки обыкновенной. Но опять-таки, ребят, это зависит когда, да, когда, в какое время года, сколько она впрыснет, потому что змея, она впрыскивает с тебя столько яда, сколько захотела. И мы не знаем, сколько змея, которая тебя тюкнула, сколько она в тебя вбрызнет, понимаете? Поэтому, конечно, это все очень, как бы, расплывчатые такие утверждения. Ну, давайте дальше посмотрим. Следующие наши картиночки посмотрим, кто у нас там будет. Вот она, видите, гадюка. А, кстати, еще характерная такая вот примета гадюки Никольского. У нее хвостик, а хвост, ребят, у всех гадюк очень маленький. То есть, если вы возьмете вот такую вот гадюку, да, вот она от носа до хвоста, то хвостик-то у нее вот такусенький. Вот анальное отверстие и маленький хвостик. А все остальное – это тело такое прогонистое. Да почти у всех змей хвостик короткий. Мало змей на свете, у которых хвост длинный, в отличие от ящериц. Так вот, у гадюки Никольского, у нее нижняя часть хвостика, она с желтыми или оранжевыми пятнышками. Вот как ушки у ужа. Вот приблизительно такого же цвета. И гадюку, ребята, всегда легко отличить по глазам, да? О чем речь будет у нас чуть дальше. Крутим дальше, Александр, смотрим. Следующую картиночку. Вот это вот кадры. Это мы в заповеднике Воронежском снимаем гадюку Никольского. Вот. Это просто такие я нашел старые фотографии. Посмотрел, вспомнил молодость. Все-таки 15 лет прошло почти. Следующий покажите нам. Вот она, сама гадюка нам позирует. Толстенькая такая была самочка с яйцами. У нее даже прощупывались яйца. Прямо вот такие вот. Дальше следующую покажите нам. Вот, это вот Олег как раз на коленочках стоит, ее отловил с крючком герпетологическим. Это вот Дима Власов, наш тогда был режиссер, оператор оперпост. И вот там звукорежиссер стоит с балалайкой. Вот рабочий момент, работаем, снимаем. Фильм можно посмотреть на Ютьюбе. Ну, этих ребят вы узнали, да? Александр, да, давайте вот это вот, да? Ой, ужас, кто это, ребята? А? Кто это пиранья? Пигацентрус, родовое название. Ну, нам более всего известна такая вот обыкновенная пиранья, которая в аквариуме живет. Вообще их много разных пираний, их почти 30 видов. Это, кстати, отряд хроциновые рыбки. Тот же самый отряд, что и гуппи, что и данио, что и вот безобидные аквариумные рыбки. Ну, пиранья у кого с чем ассоциируется, да? Пиранья, вот обязательно какой-нибудь нож назовут пиранья, да, или еще что-нибудь колющее, режущее. Такой бренд страшный. А откуда это все пошло, дети мои? Пошло это все, в общем-то, с того, что у индейцев Латинской Америки, где эта пиранья живет, как-то вот с ней ничего не связано. Вот в фольклоре, в легендах и преданиях ничего страшного, ужасного про пиранью не рассказывают, в отличие от других некоторых животных. Это пошло, когда Рузвельт путешествовал по Латинской Америке, президент Соединенных Штатов, то ему устроили такое шоу. Его подвели к водоему, к небольшому, кинули туда дохлую корову, и на глазах удивленного президента и его жены вода забурлила, и вот эти вот маленькие-маленькие рыбки буквально на глазах превратили эту тушу в голый скелет, одни косточки. Рузвельт был впечатлен и поехал в Америку всем рассказывать, какой ужас там обитает в Латинской Америке, какие страшные пираньи. Ну, тут что-то услышали всякие писатели-фантасты, голливудские режиссеры сказали: «О, как классно, хорошая идея!» И стали снимать вот эти жуткие, страшные истории. Писатели тут же включили всякие страшные моменты в свои приключенческие романы с этими пираньями, от которых главный герой или героиня спасается, вся обкушенная, перекушенная, но живая, ну и так далее, и так далее. То есть началась такая массовая пиранофобия, да? А вообще сами пираньи рыбки крайне пугливые. У нас жили долгое время пираньи, потрясающей красоты рыба, действительно, вот приглядитесь к ней. Она вся словно вот посыпана бриллиантами и золотыми блестками. А брюшко у нее такого темно-темно-красного цвета. Есть некоторые секреты и хитрости, что добавлять в корм, чтобы у нее окрас брюшка был ярче. Аквариумисты знают, это отдельная история. Вот. Но они в аквариуме они вырастают, ну, где-то вот такие вот, наверное, да, редко, обычно поменьше, обычно вот так, вот так, вот так. Ребят, это зависит от нескольких факторов, да, вот считается, что чем больше аквариум, тем больше там вырастает рыба. Это не совсем так. А просто если аквариум небольшой, то там рыба же, она не только ест, она еще что делает? Правильно. Вот у нее туалета нет, куда ходить, поэтому она ходит в эту воду. И вот этот азот, который она туда выделяет, и другие вот вещества, нехорошие токсины, они ингибируют ее рост, замедляют. То есть, если у вас фильтрация, аэрация воды налажена, все хорошо. Но если у вас много рыбы в маленьком аквариуме, значит, там нужно постоянно менять воду. Если ее все время менять, то рыба вырастет большая. А в большом аквариуме, естественно, концентрация вот этих ингибиторов меньше, поэтому там чаще рыба вырастает больше. То есть все, на самом деле все очень просто. Пираньи, они настолько пугливые в аквариуме, что ну вот если бахнуть так, да, в стекло, только не надо это повторять, ребят, ни в коем случае, вот, то пиранья может упасть в обморок. То есть она бах, и как мертвая, падает вот так вот на дно, но потом придет в себя и уплывет. То есть до разрыва сердца можете довести, поэтому вот шалить так не надо, ребят. Но пираньи бывают агрессивные, поэтому руку не надо туда запихивать в аквариум, потому что у них действительно очень хорошие зубки. Покажите нам, Александр, следующую картиночку. Это действительно хищные рыбы. Вот они, видите, какие зубки у нее очень острые, как лезвие бритвы. Пираньи охотятся сообща. группами, стаями, небольшими стайками и большими. Причем, что интересно, у них в стае каждая рыба сама за себя. То есть у них нет такой иерархии в стае, у них нет там общей тактики, стратегии при охоте. Нет, они просто плавают все вместе. Им это выгодно. Почему? Потому что у пираний, как это ни странно, есть свои враги. Много кто их там ест. И в Амазонке, и в других реках Южной Америки, и некоторые птицы, и некоторые другие рыбы, и там гигантские выдры какие-нибудь, да, и крокодилы, некоторые. Поэтому у пираньи жизнь-то такая не очень сахар. Хотя сама пиранья, конечно, рыба бывает очень отважной. Но помните, я вам говорил, что, кстати, вот зубы, обратите внимание, у нее зубы расположены таким образом, что когда они смыкаются, они похожи на застегнутую молнию. Потом они размыкаются, и вот зуб входит в зуб. Да? И вот такая конструкция зубов позволяет им отхватывать, моментально отхватывать куски своей жертвы. Если акуле надо часто перевернуться на спину, да, ну, у нее тоже хорошее. А вот там крокодилу, например, надо крутиться вокруг собственной оси, чтобы этот кусок выдрать. И пиранья она просто шлеп и отрезает кусок и тут же его заглатывает. Поэтому действительно они очень быстро могут очистить большую тушу, они падальщики в том числе. Но на людей они, как правило, не нападают. Ребят, почему я сказал «как правило»? Потому что нет дыма без огня. Помните? Еще раз повторю, нет дыма без огня. Так вот, все дело в том, что реки бассейна Амазонки и некоторые другие реки, где пираньи водятся, они разливаются. Когда в горах тает снег, когда идут дожди, когда бурные потоки, эти речки, так же, как и наши реки, разливаются. А потом вода уходит, и получаются такие вот озерца или прудики, где как в западне оказываются рыбы. И вот представьте себе, что пираньи оказались в этом прудике, а их там много оказалось, и они с ума сходят от голода. Вот тогда они нападают на все, что движется. Все, что туда попадает, даже если это человек, да, конечно, они могут налететь и причинить какой-то ущерб. Вот такая вот история. Кстати, у пираньи изучали, проводили эксперименты, самое большое давление на челюсти 320 ньютонов, если мне не изменяет память. Я не знаю, ребят, сколько это атмосфер, как перевести. Ну вот у нас есть такие слушатели и зрители Знайки. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях обязательно, чтобы мы знали все. Но считается, что это самое сильное давление на челюсти у всех, во всяком случае, позвоночных животных, да, 320 ньютонов. Самое мощное из всех. Достаточно плодовитые они. То есть самка откладывает около 3000 икринок. Их прекрасно размножает в неволе, надо знать некоторые секреты. Но, ребят, если будете держать, имейте в виду, что на одну пару нужно 200 литров где-то. То есть это достаточно большой аквариум. Кто-то меня спрашивал как-то уже, да, по поводу пираний. Погуглите. Вот у Алексея Федоровича Золотницкого, это такой патриарх аквариумистики, который писал больше 100 лет назад свои книжки, они назывались рыбы-таллеры. Это он писал, рыбки-таллеры, они пугливые, они игривые. И вот так вот почитаешь про рыбок-таллера, и даже не подумаешь, что речь идет о страшных, о кошмарных пираньях. Едем дальше. Есть еще такая пиранья, называется паку. Это огромная пиранья, вот такая вот. Она темно-темно-синего цвета. Она как раз, кстати, веган. Она травоядная пиранья. Арбузные корки трескают только так. Так что пираньи бывают разные, не все они страшные. А вот эта рыбка страшная, правда? Ужасная рыбка. Она называется тигровая рыба Голиаф или гидрацион. В Африке аборигены, негры называют ее мбенга. Семейство тетер, между прочим, помните аквариумная рыбка тетера, да, это вот то же самое семейство тетера. Отряд хорацинообразные, то же самое, что у пираний, что у гупях безобидных. Водится она в Конго, в Танганьике, в каких-то еще речках, сейчас не помню, в Центральной Африке. Рыбка не маленькая, в отличие от пираньи. А рыбка где-то 1,5 метра вымахивает, весит иной раз килограммов 50, и у нее, как у нас с вами, ну, у меня тоже поменьше, 32 зуба. Но зубы, видите, какие вот острые, редкие, вот такие вот клыки, страшные зубы. Посмотришь, ужас. Просто кровь стынет в жилах. Посмотрите следующую картиночку. Почему рыба, тигровая рыба? Потому что у нее часто бывают такие поперечные полоски, особенно ювенильные, да, расцветки. Ужасные зубы, но как вы видите по этим зубам, ребят, вы же у меня уже проницательные, да, натуралисты. Сразу понятно, да, что эти зубы нужны для того, чтобы схватить и удержать добычу, да. Видите, они не как у акулы, не как у пираньи, не распиливают куски, не отпиливают, а добычу потом рыба глотает целиком. Что касается этой рыбы, Бенге, про нее, конечно, тоже ходят страшные, ужасные легенды у местных негров, что она там ест кошмар людей, на людей охотятся, и бывают такие рыбины, что она может человека заглотить там целиком, и ничего тебя не спасет, и даже скажут, вот точно, вот в прошлом году там вот у нас соседние деревни вождя съела, и расскажут, и поклянутся, что так и было на самом деле. Но на самом деле, ребят, ну вот на самом деле как бы не было пока ни одного зафиксированного случая, чтобы гидрацион сожрал какого-то человека. Кусать, да, кусали, потому что это объект спортивного лова, излюбленный. Ее саму нельзя есть, она невкусная совершенно, несъедобная. Но зато ее вываживать, на спиннинг поймать, представляете, как зачетно. Вот такие вот белые богатые туристы очень любят приезжать туда, в Африку, для того, чтобы на нее поохотятся со спиннингом. А вообще рыба очень интересная. Вот бёрдвотчеры рассказывали, это наблюдатели за птицами, что в течение 2 недель они зарегистрировали, там, я не помню, на какой речке, около 300 случаев, когда эта рыба ловила птиц, кратчик. Вот, то есть она выпрыгивает из воды, выпрыгивает, хватает птицу, шлеп из птицы в зубах уходит под воду. То есть она легко, видимо, у нее одна из специализаций таких вот охотничьих птиц. Причем она умеет воспроизводить, эта рыба умеет воспроизводить низкочастотные вибрации других организмов для поиска, да, своей жертвы. И что еще интересно, я встречал в некоторых источниках, не знаю, насколько это достоверно, надо будет проверить. Вот пока все никак ихтиологов не встречу кого-нибудь, чтобы узнать, что эта рыба также, когда пересыхает водоемы, может закапываться в ил, вот, может дышать какое-то время атмосферным воздухом. И, ну, что в этом как раз нет ничего удивительного, потому что на это способен целый ряд рыб, которые живут в таких вот тропических засушливых местах. Да, мы с вами знаем и двоякодышащую рыбу, да, и, ну, и многих других. Так, ну что, давайте дальше посмотрим, кто у нас из следующих монстров, про которых рассказывают. Вот это да, тоже узнали, да? Характерная особенность, ребята, нижняя челюсть, вот такая вот лыжа, которая торчит вперед, да, вот у сарганов наоборот, да, у них верхняя челюсть длинная, нижняя маленькая, то есть это у них так же, да, извините, как у сарганов. И это барракуда. Барракуда, род сфирена. Ну, где-то там 20-30 видов, я сейчас уже не помню, но это отряд скумбриевообразные, то есть та рыба скумбрия или макрель, которую мы с вами покупаем в магазине, это тоже родственники барракуды. У нее действительно хватка, как у бульдога, за счет вот этой выступающей нижней челюсти. Бывает достаточно большая, до 2 метров и где-то 50 килограммов. Барракуды, кстати, вот покажите нам следующую фотографию. Барракуды могут охотиться сообща. Но в отличие от пираний, они когда охотятся сообща, они уже как-то могут даже как-то вот загонять свою жертву. То есть у них уже как-то есть какая-то систематичность в их действии. То есть это не просто толпа, которая на тебя налетает, хаотичная. Были отмечены некоторые нападения, особенно в темноте, в темное время суток и в сумерках. Ну, как считают специалисты, с чем это связано? Это связано с тем, что когда в воде было темно, да, и свет фонаря выхватил какой-то фрагмент, ну, например, кусок руки, да, ныряльщика, и рыба не понимала, что это вот большой такой ныряльщик, естественно, она хватала за это место. То есть были такие случаи, летально они не заканчивались, насколько я знаю, но, тем не менее, в приключенческих романах или в каких-то там фильмах ужасов вы увидите барракуду, которая людей грызет, как орешки, и, ну, что поделаешь, наверное, так интересней. Люди тоже барракуд не любят, потому что у них ядовитая печень, ядовитые молоки, ядовитая икра, и поэтому люди, ну, в отличие от других скумбриевых, она как-то вот не пользуется большим успехом гастрономическим, ну и слава богу. Вот вы знаете, ребят, мне приходилось барракуд встречать в Средиземном море, в Красном море, когда ты плаваешь, и я все время поражался, это были небольшие, как правило, рыбины, ну, вот такие вот, да, там, вот такие, может быть, там, до метра, не больше, да, а то и поменьше. Но меня вот что всегда восхищало. Вот она возникает как-то совершенно внезапно рядом с тобой, да, вот ты как вот в невесомости плаваешь, вот эта вот голубая вода, голубая, и вдруг рядом с тобой возникает вот эта прозрачная барракуда. И вот она любопытная такая, она на тебя посмотрела, а потом она вильнула хвостом, и она тут же пропадает, она как растворяется в воде. Помните, у нас с вами была беседа, она называлась «Покровительственная окраска». Как это называется вид окраски? Кто у нас отличник? У кого самая лучшая память? Да, молодцы. Это называется «Скрадывающая противотень». Когда голубой фон, который сливается с водой, спинка темнее, низ светлый. То есть ты снизу смотришь, там небо сливается, сверху смотрит птица, там темная вода и темная спинка. И вот барракуда, она удивительно маскируется, она вот действительно словно растворяется в воде. Это удивительный эффект. Ну, наверное, кто-то из вас видел, кто с родителями отдыхал в теплых морях. На это способны, кстати, не только барракуды. Давайте следующий посмотрим картиночку. Кто у нас там будет после барракуды? Ну, раз у нас была барракуда, значит, следующий, конечно же, у нас будет мурена. Еще одно название, которое вгоняет нас в дрожь и в трепет. Страшная мурена. Ой, что только не рассказывать про мурена. На самом деле, это отряд угреобразных, родственница угря. Семейство муреновые, по-моему, видов 10, если мне память не изменяет, хотя они очень-очень разные, ребят. Они бывают разных цветов, бывают лимонно-желтые, бывают ярко-зеленые, бывают синие, бывают полосатые, есть радужная, тоже такая вот мурена. Я даже для вас ее туда, по-моему, включил в эту презентацию. Ну вот пишут во всяких там приключенческой литературе бог знает что. На самом деле, ну, самая большая мурена обычно, ну, 1,5 метра, да? То есть это меньше, чем кровать. Вот она на кровати у вас не дотянется от одного конца до другого. Но при этом тяжелая, где-то 50 кг. Вот. Кстати, что касается зеленой мурены, а вот в древних источниках, несмотря на то, что в Риме их очень любили, в прямом смысле как-то специально обрабатывали, готовили мясо, очень любили их есть, вот, тем не менее у других народов ходили такие страшные истории, что, ну, конечно, они нападают на людей, конечно, утаскивают их к себе на дно и там пожирают в темноте и в тиши подводной. Конечно же, у них ядовитые зубы, как у змеи, и вообще вот эта слизь сама у мурены тоже ядовитая, не дай бог дотронешься, потом рука слезет, кожа слезет. Но это все рассказы такие, моряцкие байки, даже не рыбачьи, рыбаки-то более прагматичные люди. А на самом деле здесь такая вот интересная история. Есть такой вид, называется зеленая мурена, да, средиземноморская. Она не зеленая, дети мои. Она синяя. А почему она зеленая? Потому что у нее желтая слизь. А вот желтая слизь вместе с синим фоном в сочетании дает вот этот зеленый цвет. То есть, если ее отмыть как следует от слизи, она будет синяя. Вот такая вот история. Ну, потом уже говорили, что да, конечно, у нее там между зубов трупный яд, поэтому если она у тебя укусит, сепсис там начнется и страшная, ужасная история. Значит, ребят, зубы у нее действительно очень острые. Причем, покажите нам, Александр, следующую картиночку. Там, по-моему, я нашел такую фотографию, чтобы было видно. Вот они, видите? Вот они, зубы Мурены. Пасть у нее, морда страшная, правда. Вот увидишь, испугаешься. Вот, мне приходилось только с маленькими Муренками встречаться. Вот, когда плаваешь с масочкой, вот она сидит там где-нибудь в расщелинке, такая вот зайка. Больших мурен я не видел, я их не встречал, если честно. Но интересно они чем? Тем, что если мурена как следует откроет пасть, здесь видно, у нее нет такого языка, как у некоторых других рыб, потому что вот этот язык, он превратился в такую вот в челюсть с глоточными зубами. То есть вот у нее одна челюсть, хватательная, да, с этими зубками, с острыми маленькими, которые хватает и фиксирует. А другой челюстью, вот этой глоточной, она в это время может выгрызать какие-то куски из жертвы. Вот так у нее хитро эта пасть устроена. Ну, в книжках пишут, что римляне держали их в бассейнах, кидали туда непокорных рабов, которых мгновенно эти мурены терзали. Не знаю, ребят, я как-то вот, знаете, уже на старости лет не очень доверяю этим всем источникам, поскольку я все-таки почти 40 лет журналистики и знаю, как рождаются тексты, и многое из того, что сейчас мои коллеги насочиняли, представляете, через 2000 лет попадет к отрокам, к нашим, они будут читать и воспринимать это за чистую монету. Ну, хотя, с другой стороны, если их там не кормили неделями, может быть, они там на все подряд и бросались на все живое. Не знаю, ребят, честно говоря, не знаю. Кстати, гимнотаракс, по-моему, вот родственник Мурены, он гораздо крупнее, он 3 метра и может акулу сожрать. Вот тот действительно, тот солиднее, но почему-то про того такие байки не рассказывают, потому что. Но вот еще что любопытно, то что Мурены иногда кооперируются с групперами, с крупными окунями во время охоты и действуют сообща. То есть какая-нибудь рыба меднется, а там группер, она назад, а там мурена. Да, видите, как вот они как-то вот умеют так оперироваться, договариваться, и, значит, не такие уж они буки-бяки, с кем-то они все-таки мурены дружат. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Так, кто у нас там? Я уже забыл, вот она, мурена, видите. Следующую нам покажите. Картиночку. Вот та самая зеленая, про которую я вам говорил. Вот она, это ленточная мурена или радужная, правда? Красавица. Ну просто красавица. А, следующую покажите нам. Или носатая, по-моему, ее еще мурена. Вот, а это вот страшный следующий. Это страшный морской дьявол. Или гигантский морской дьявол, да, и она же манта, а скат манта – это у нас род орликовых скатов, да, хвостоколов. Ну, обычно они где-то вот в размахе крыльев там 3, 4, 5 метров, да, но некоторые экземпляры попадаются 7, 8, говорят, даже 9 метров. Ребята, вы представляете, что такое 9 метров, да? 9 метров – это очень много. То есть, это огромное такое создание. А вот, причем, кстати, это единственное позвоночное животное на земном шаре, у которого три пары функционирующих конечностей. А вот первая пара, то, что считается рожки, да, это не рога, это головные плавники. И вот эти головные плавники, они очень нужны рыбе, они складываются, они выдвигаются. Покажите нам, Александр, следующую картиночку, и будет ясно, зачем они нужны. Дело в том, что манта – это фильтратор. Видите, у нее рот как сачок, а когда она открывает вот эти головные плавники, это раструб такой, она этим регулирует поток. Она направляет этот поток. Она же ведь фильтратор и питается зоопланктоном, который плавает. Жрет очень много. И представляете, прокормить-то такую вот тушу-то. И поэтому она, у нее есть своя методика охоты, она плавает кругами. Зоопланктон, он как-то вот группируется таким комочком, и тогда она меняет направление, и весь этот комочек свой совок, свой сачок направляет. Они водятся циркумтропические. Помните это выражение «циркум», «цирк круглый»? То есть вот 30-й градус и 30-й градус, вот тут у нас посередине экватор, это 30-й градус северной широты, это 30-й южной. И вот этот вот весь пояс, это вот у нас скаты-манты, которые плавают. Они очень большие миграции могут совершать. Говорят, даже они зачем-то выпрыгивают из воды и шлепаются на воду с таким плюхом, что слышно это за несколько миль. То ли это у них такие игры брачные, то ли они таким образом резвятся, если сытые. А моряки раньше рассказывали леденящую душу истории про то, как эти скаты глотали людей, которых несчастных, которые попадали за борт, поэтому морской дьявол, поэтому и такие рога, как у морского дьявола. Но на самом деле это довольно безобидное создание. Видите, как любят с ними фоткаться дайверы. Есть такие места, где их много, где у них миграционные пути пролегают, и там уже такая популярная аттракция, дежурят дайверы с фототехникой, со съемочной. А вот этот вот парень, этот немножко пострашнее, ребята. Это группер. Группер, он же Мироу, гигантский Мироу, он же Черн. Это каменные окуни. Но видно, что это окунь, да, он родственник цихлид, нашего окуня, окушка, да, судака. У него огромная пасть, а если учесть, что некоторые виды при длине 3 метра достигают полтонны веса, представляете, 500 килограммов весом рыбка. И посмотрите, ребят, у них огромная пасть, но этого мало. У них сильно выдвигающаяся челюсть. Она как труба работает. То есть, когда он открывает рот, у него вот эта челюсть превращается в трубу. И в это же время открываются две жабры. То есть, вот эти вот жабры, они сразу раздвигаются резко. И они сразу создают очень мощный напор воды прямо в рот. То есть, если он видит какую-то рыбку, он открывает эту свою страшную пасть, резкое движение жабрами, и как насос он засасывает эту рыбку к себе в рот. И, конечно же, если очень большой группер, ему ничего не стоит проглотить человека целиком. Он туда войдет легко и свободно. И даже был случай документально зафиксированный, вот я не помню, когда, проглотил он человека, но это был такой опытный, отважный дайвер, и ему удалось выбраться через жаберные щели. То есть вот как-то он умудрился через эти жаберные щели человек выбраться, и ну, свидетели были, и вроде даже этот случай зафиксирован. Ну, что могу сказать, ребят, чудные дела твои, Господи. 90 видов групперов на свете. Ну, самые-самые разные. Есть красный группер, они из разных цветов. Бывают маленькие, там всего сантиметров 10-15, бывают побольше, бывают огромные, вот гигантский мироу, да. Групперы, кстати, они территориальные рыбы. Если он живет, у него свой грот, своя подводная пещера, он ее защищает, и он может проявлять территориальную агрессию. Поэтому с группером надо держать ухо востро. И не надо к нему так вот приставать по-небратски для того, чтобы заселфиться. Ребят, этого делать нельзя. Мы с вами уже говорили, что этого делать нельзя. Почему он, кстати, каменный окунь? Не только потому, что он живет в камнях, а потому, что он удивительно похож на камень. Они удивительно полиморфны, даже внутри одного вида. И они словно высечены из камня, а на них еще всякие наросты, да? И вот можете себе представить, когда такой камень лежит среди других камней, это ж мастер камуфляжа. И мимо проплывает рыбка. И вдруг мощный напор воды, и она попадает в его зубатую пасть, где очень-очень острые мелкие зубки. Все, назад уже выхода нет. А вот известен случай, когда группер, огромный группер, схватил полутораметровую акулу. А бывает наоборот, покажите нам следующую картиночку. Там, по-моему, будет следующая картиночка. Это как раз акула схватила группера. Александр, вот, да, видите, вот тут групперы, тут все понятно, здесь голову групперы использовали вместо наживки, и вот на нее попалась акула. Еще знаете, что интересно? У групперов, помимо того, что они меняют цвет, как амбала, да, у групперов очень часто встречается гермафродизм, то есть у рыбы каждой, у нее есть яичник для икры, да, и семенник для молок. То есть, ну, видимо, вот как у амфиприонов, как у некоторых других рыб, они могут менять пол.

комары кусаются, да, и пьют человеческую кровь, то вот такой вот большой комар, да, сколько же он человеческой крови-то выпьет. А очень часто в деревнях почему-то вот этого бедного комара считали малярийным, сразу хлопали его тапком, валенком, что под рукой не придется, потому что часто они залетают в дом. На самом деле это абсолютно, ну, такое малярийное мракобесие, да. И, кстати, не только в нашей стране это. Я это встречал и в других странах, вот такое малярийное мракобесие. На самом деле это крамор, он же долгоножка, семейство долгоножек, колоссальное семейство, там 4,5, по-моему, тысячи видов. Представляете, где только они не живут, кроме Антарктиды. Но бывают южные виды очень крупные, до 12 сантиметров. Смотрите, размах крылышек. Вот такие вот, как комарищи, долгоножки. На самом деле, абсолютно безобидный комар. Его еще называют цветочный комар. Питается нектаром, не трогает и козявку. И кровь он, конечно же, ни у кого не пьет. Вот знаете, что любопытный такой вот факт? Есть у него такая штука, называется идеагус. Это, ну, как вам объяснить, такой копулятивный орган, спирали видные, да? И когда вот процесс копуляции, когда они спариваются, эти комары, то он его, когда вставляет в самку, то он отстегивается и остается там, у самки. А сам комар, самец в это время улетает и очень быстро погибает. Да он вообще недели две, полторы, две, три недели живет от силы. Вот имаго, стадия размножения. Зачем такое приспособление эволюция придумала? А чтобы другие комары не могли оплодотворить эту самку. Вот такая вот хитрая история. Видите, в результате эволюции появилась у этих комариков. Абсолютно, ребят, бесполезная. Если дома залетел такой, можете смело при папе, при маме, при бабушке, при дедушке аккуратненько взять рукой, вынести и выпустить на улицу. Самое лучшее, что можно сделать в таком случае. Следующее, смотрим картиночку. Следующая картиночка. Вот это вот настоящий малярийный комар. Видите, это вот найдите 10 отличий, что называется. Следующая картиночка. Следующая картиночка – это вот она, это моя любимая бабочка, это бражник «Мертвая голова», она же адамовая голова, считается одна из самых крупных наших, ну, как наших, она сюда тоже залетает, но вообще южнее, до 15 сантиметров размах крыльев у этого бражника, и видите вот такой вот рисунок черепа у него, видите, на голове, но это не голова, а… Тогда уж скорее на спине. Да? Удивительная бабочка. Она во всех смыслах удивительная. Она, когда на нее смотришь, она такая толстенькая, очень мощная. Кстати, прекрасный летун этот бражник. По-моему, самый быстрый из бражников. Развивает скорость 50 км в час. Способен на очень большие перелеты, огромные длительные миграции. Вот я сейчас думаю... В Юрковый бражник, он, по-моему, по размаху крыльев-то не уступает, но он более прогонистый, он не такой толстенький, не такой мощный, он поизящнее немножко, в Юрковый бражник. Мертвая голова Ахрионтия антропс, это ее латинское название. Причем это Ахрионтия антропс, название еще страшнее, чем мертвая голова. Дело в том, что Ахрионт, как вы помните, это одна из рек подземного царства Аида, Стикс, Ахрион, да, который огибает подземное царство Аида. То есть это, как вам сказать-то, это такая холодная река человеческой скорби. А антропс – это Мойра. Мойры – это такие толстые жирные тетки в представлении древних римлян были, которые повелевают нашими судьбами. Вот. Так вот, это была та самая антропс Мойра, которая перерезает ножницами нить человеческой жизни. Вот она определяет, кому жить, кому нет. Вот мы ей не понравились, она взяла это, антропс Мойра, перерезала нашу ниточку и кирдык, и все, и нет на этом белом свете нас. Вот видите, какое название? Ну, конечно, какое еще название может быть у бабочки, у которой такой рисунок черепушки постоянно присутствует, да?
И, конечно же, каких только историй про них не рассказывают. Господи, каких только поверий нету про этих бабочек у всех народов.

0: у всех племен. Кстати, они еще пищат, что любопытно. Они пищат, но как, никто не знает. Вот никто толком, какие там членики, какие трутся, где там резонатор, ну вот там природа этого писка, ученые так пока еще не определили. Во всяком случае, я ничего не встречал по этому поводу. Хотя в свое время интересовался целенаправленно. И у нее не менее любопытные гусеницы. Гусеница тоже огромная, тоже где-то сантиметров 15 в длину, жирная. Но гусеница живет под землей. Она роет норки, вылезает иногда на поверхность, либо даже наполовину вылезает для того, чтобы сожрать что-то там, какую-то растительность, и опять прячется в норку. И еще у... Вот, кстати, «Молчание ягнят», помните, был такой фильм ужасов голливудский, и там этот маньяк, по-моему, он там своим жертвам вкладывал куколку, да, мертвую голову. Вот мне интересно, а где он их брал? Это очень...
1: А?
0: А? А, да, ну хорошо. Ладно, вот на самом деле это очень редкая бабочка, поэтому вот. Еще что интересно, ребят, эта бабочка залезает в улей и лакомится медом, что знают достаточно хорошо, знают пасечники, пчеловоды. Но для того, чтобы залезть в улей и чтобы ее не трогали пчелы, она выделяет специфические вещества, такие, которые очень похожи на феромоны. А мы знаем, что повелевают насекомыми повелевают феромоны, определенные запахи. Так вот, эти феромоны, они усыпляют бдительность пчел. Вот, и пчелы, вот, у которых работает такой запаховый сигнал свой-чужой, они их не трогают. Вот такая вот история. Но в старину считалось, что эти бабочки, естественно, распространяют эпидемии, что вся эта страшная чума и другие болезни, она распространяет. Ну вот, видите, ну с таким вот на шее, с таким значком бабочка, конечно, она только несчастье приносит. И даже считали, что каждая чешуйка, которая с крылышка этой бабочки или с тельца попадет, вот она заразная, и сразу возникнет какая-то неприятная, ужасная, страшная болезнь. Ну и другие народы считали, что если убить эту мертвую голову, то кто-то обязательно умрет, сразу же непременно. Ну, мы с вами знаем, что помереть никто не помрет, но трогать бабочек не надо. Это редкие, очень красивые бабочки, поэтому, если вам повезет с ней увидеться, не надо ее в морилку, потом в распрямилку, на булавку и под стекло. Пускай себе живет, ребята. Так, ну давайте следующее посмотрим. Следующую картиночку. А следующая картинка будет еще одно страшное животное. Ужасно страшное животное. Это у нас следующее будет уховертка. Да, Александр, что-то я не вижу. У меня какая-то затяжечка идет. Появилась у нас уховертка?
1: Я следующую показал вам.
0: Ага. У меня просто затяжка идет по видео. Значит, сейчас уже в кадре у нас уховертка. Я могу про нее рассказывать. Вот она. А, ну понял, да. Вот она здесь со сложенными крылышками. Значит, уховертка, она же двухвостка, только не путайте с другими двухвостками. Есть еще двухвостки, это совершенно другие, вот совершенно другие животные. В народе ее называют двухвостка, клещак, щипалка, там у нее много-много разных. Отряд кожистокрылые. Вот, ребят, посмотрите, видите, у нее на спине как такой вот ранец с парашютом, да? Видите, на спинке. На самом деле удивительно, но под этими кожистыми надкрыльями очень большие крылья, они разворачиваются как парашют, и уховертка может летать. Там следующая фотография будет, где она в полете приземляется. Но вот то, что мы называем клещами, да, это называется форцепсы. Форцепсы – это церки видоизмененные, ну, вот у кузнечиков, да, сзади такие, как усики церки, вот они видоизменились и стали у нее как щипчики. Мало того, они действительно работают как щипчики, она им иногда может даже до крови прокусить. Ну, так это прихватить палец можно, если ей туда сунуть. Уховертка всеядная. она приносит определенную пользу, потому что она ест лю, там, всяких там паутинных клещей, других вредителей. Но, с другой стороны, она очень любит всякие сладкие фрукты, может подъедать какую-то растительность, если еды никакой нет. Вот у нас бассейн на даче, и я всегда каждое утро выходил с очком и собирал этих уховерток. Я все время думал: Господи, ребята, откуда же вы налетели-то? А потом только сообразил, рядом дерево и кусты. И дело в том, что уховерки, они очень любят как раз ночью выползать на охоту, на поиск еды в такие ветреные ночи, да, в ненастные. Это вот их любимое время. И, видимо, ветром их сдувало, поэтому они попадали в бассейн. Ирвик, по-моему, английское название, тоже с ухом связано. Почему такое название? Уховертка. Ребят, а потому что у многих народов мира, у европейских, не только у славянских, кстати, но у других тоже просвещенных народов было такое поверье, что если ты заснул на лугу, не дай бог, то в ухо тебе может залезть уховертка, и она доберется и прогрызет тебе барабанную перепенку, и ты проснешься глухим. Представляете, ребят, вот делать нечего больше уховертки, как лезть вам в ухо для того, чтобы прогрызть вашу барабанную перепонку. Но это вы так считаете. А вот в дремучем невежестве люди были в полной уверенности, что так оно и есть. Покажите, кстати, Александр, следующую картиночку, и там будет, вот она, видите, в полете, вот она. Вот открывается вот этот футлярчик, такой крошечный, и в два раза складывается крыло, вот так вот, упаковывается, как парашют. И когда надо, он раскрывается, и она хорошо летает. А, кстати, когда она летит у нее вот так вот, у нее тело при этом вертикально. Не как у стрекозы горизонтально, а вот так вот вертикально, неуклюже, но тем не менее летает и летает достаточно хорошо. Вот такое удивительное животное, залезая тоже в улей, пожирает мед, пергу, и, ну, конечно, она не может большого ущерба пчеловодству принести, нанести, но тем не менее. О, нам надо ускоряться, ребята, время летит быстро. Давайте, следующий у нас скалопендра будет. Ох, это страшная штука. Вот скалопендры, ребята, это действительно страшно. Особенно, если это гигантская скалопендра. Они относятся род губоногих многоножек. А вот это у них, это нога челюсти. Почему много челюсти? А потому что у них некоторые ноги превратились вот в такие вот щипцы. Ну, вообще-то у насекомых это хелицеры, да, а вот у губоногих у них ножки стали вот такими щипцами, которые удерживают добычу. Мало того, на верхних даже есть ядовитые железы, они впрыскивают яд, и яд очень сильный. Во всяком случае, если это гигантская скалопендра, то, ну, даже не наши скалопендры в Крыму тоже очень сильную боль причиняют, и многие это знают, кого кусали. Считается, что если она даже пробежала по коже, если у человека нежная кожа, то остается дорожка такая красная, следов, это начинает зудеть и чесаться. Но почему нет? Если на верхних ногочелюстях есть ядовитые железы выделения, почему им не быть на других? Вполне это может быть. Я вполне это допускаю, во всяком случае. Давайте следующее посмотрим картиночку, да? Итак, скалопендр много, они все разные, бывают очень. Вот так делать нельзя, ребят. Это вот террариумисты всякие с ума сходят, да, и фоткаются таким вот образом. Но если человек очень опытный и знает свое животное, ну, все равно этого не надо делать, потому что это поощряет других на подвиги. Кусается очень сильно, очень сильно, очень. Помереть не помрешь, особенно если скорая приедет вовремя, но будет очень больно. Ребят, никогда так не делайте. Если кто-то делает, отговаривайте друзей. Не надо передо мной выпендриваться. Но, что удивительно, у скалопендры есть такая северная младшая сестреночка, покажите ее, Александр, дальше. Она называется Костяночка. И Костянку вы встречали наверняка, вот она. Под камнями, под кирпичами, под деревьями. Наверняка встречали Костянка или Камнелаз. Но они поменьше, они сантиметра 4, у них там всего 15 пар ножек, как правило, 40, там 50 сегментов, смотря какой вид. У нее все то же самое, много челюсти и так далее, тоже есть яд, и многие страшно боятся, называют их скалопендрами. Нет, они, конечно, не опасны, они не могут прокусить человеческую кожу, но, тем не менее, не надо их тискать в руках, вот, и Вот, видите, много челюсти. Здесь очень хорошо видны они. Видите, они как клещи такие. И туда подходят ядовитые железки, которые, как раз из которых яд и поступает. Так, следующую картиночку смотрим. Это у нас скорпион. Со скорпионом масса всяких баек связано, все они смертельно ядовитые, но, ребята, времени мало, я хочу только напомнить четкие совершенно правила. Видите, у этого скорпиона маленькие клешни, сильный яд. А вот следующего, Александр, нам покажите, вот следующий, по-моему, императрикус будет, да, у него огромные клешни, значит, яд слабее, но если у него сильные клешни, он способен удержать добычу, значит, ему такой сильный яд не нужен, чтобы тюкнуть его своей колючкой. Вот это вот достаточно четкая закономерность. Поэтому вы, если увидели маленького скорпиончика с хилыми клешнями, лучше вообще его не трогать. Вот пускай себе ползет дальше с миром. И если вы видите такого огромного, это не значит, что сразу он смертельно ядовитый. Но не меньше скорпионов люди боятся фалангу или сальпугу. Следующая картиночка, покажите. Вот она, сальпуга. Видуха у нее страшная, конечно. Вот такую увеличь, и в каком-нибудь там фильме кошмарном фэнтези, да, ее выпустить как чудовище. По-моему, ни один человек такого не придумает. Монстра, да, видите? Вот у нее очень мощные хелицеры, которые могут прокусить до крови. Они огромные бывают. Вот среднеазиатский, самый крупный, 5-7 сантиметров. Это больше, чем спичечный коробок. Фаланги. Она же бихорка, она же верблюжий паук, это вот калька с англоязычного названия, по-разному называют. Но здесь еще вот какая штука, ребят, они не боятся людей, как правило. То есть вот бежит такая сальпуга, она очень быстро бежит. Вот когда на нее смотришь, она прямо вот, знаешь, как гоночный автомобиль несется. Я всегда поражался. Она прыгает на метр. Вот как она умудряется, у нее же нет этих ножек, как у кузнечика, но прыгает почти на метр. Такая стремительная тварь. Человека не боится абсолютно, а когда она нападает, она пищит и стрекочет. Ну, здесь уже знают, как она хелицерами как-то это умудряется делать, как-то вот так хелицерами друг от друга, и такой и писк, и стрекот. Но это особенно, наверное, людей некоторых пугает, самых... Кстати, тоже заползает в улей, как это ни странно, так же, как уховертка, так же, как и мертвая голова. Видите, сколько охочих до меда. Жрет пчел так, вот если она забралась в улей, она их жрет так, что как Винни-Пух. У нее потом брюхо раздувается вот такое вот, и она не может вылезти в литок. И вот тогда пчелы утром просыпаются, смотрят, что она натворила, и могут зажалить ее до смерти. А если они ее зажалят до смерти, они потом ее прополисом вот так вот обрабатывают, тушка ее мумифицируется, и никакой заразы для улья больше она не представляет, ее бренное тело. У сальпуга она настолько прожорливая, что она жрет, жрет, жрет и может лопнуть в прямом смысле слова от обжорства. У него тормоза никакого нет. Но, ребята, сальпуга не ядовитая. Вот все страшные, ужасные истории рассказывают везде, где она живет, и в Средней Азии я их слышал, и в других регионах она не ядовитая. Нету. Говорили одно время, что да, она там у нее трупный яд на этих самых на хелицерах. Ребят, она не трупоед. Я подозреваю, почему так говорили. Потому что если какое-то мертвое животное, какая-нибудь мышка или лягушка, там собираются жуки-трупоеды, насекомые, и сальпуга на них охотятся. Но люди дремучие, они, видимо, считали, что она тоже там трупы подъедает, и поэтому у нее трупный яд. Нет этого ничего. Сепсиса не будет, нет ядовитых железок. Так, дальше смотрим. Еще один ужастик, которую мы в детстве очень боялись, я помню. Вот она, сальпуга. Следующий. Покажите нам, Александр. Вот, это веревка. Веревка почему? Потому что веревка из овечьей шерсти до сих пор в Средней Азии считается, пастухи с собой носят. Если ты лег спать где-нибудь в степи, в пустыне, вокруг себя расстелил веревку из овечьей шерсти, и фаланги, скорпионы, змеи, они не переползут никогда, не боятся веревку из овечьей шерсти. Я спрашивал, а почему они боятся? Ну, когда овцы идут, они же все затаптывают на своем пути, поэтому для них запах овцы. Ну, если им удобно в это верить, пускай в это верят. Хотя бы засыпают они со спокойной душой. То, представляете, ворочались бы и не спали бы там в степи, в пустыне. Ну, теперь давайте следующее посмотрим. Вот, видите, это кто у нас? Это водяной скорпион. Водяной скорпион, такое маленькое насекомое, это не скорпион. К скорпиону, он, посчитайте, сколько у него конечностей? 6. Нет, не 4, ребята. Спереди вот эти вот ножки, они превратились вот в такие... в ловчие тоже такие клещики, то есть у них 4 конечности, на которых они ползают, и передние конечности для того, чтобы хватать жертву. А вот сзади это вовсе не жало, это дыхательная трубка. Эту дыхательную трубку водный скорпион – это клоп. Это семейство водяных клопов. Там огромное количество, 200 с лишним видов, и в том числе вот таких вот похожих на водяных скорпионов тоже немало. Хватает он всякую, он облигатный хищник, причем у него есть стилет ядовитый, у него есть хоботочек, которым он прокалывает хитиновый панцирь или шкурку своей добычи и впрыскивает яд. Знаете почему? Помните, мы говорили про яды? Это так называемое внешнее пищеварение. Так же, как у пауков. То есть, у всех хищных клопов у них вот такое приспособление к внешнему пищеварению. То есть, этот яд, он действует как желудочный сок, он растворяет внутренности добычи, и потом этим же хоботком, как из трубочки, он всасывает в себя уже переваренное содержимое. Паук поступает точно так же. Но, ребят, если вы ему сунете палец, он может укусить, проколоть, будет достаточно больно. Ну, палец, может, он не прокусит, а вот какую-нибудь мягкую часть кожи может. Но есть в тропиках другие водяные скорпионы, такие вот клопы, очень похожие на нашего водяного скорпиона. Покажите, это белостома. Вот белостома, она огромная. Видите, она жрет уже лягушек, даже черепашек жрет, может мышку поймать, кого угодно, кто там в воде окажется. Белостома, она 15-17 сантиметров, вот такая вот огромная. И у нее очень ядовитый хоботок, то есть это болевой шок может быть. Если она проколет тебя и впрыснет яд, то это очень-очень-очень больно, это действительно серьезно. Но она, скорее всего, этого не будет делать, потому что если вы попытаетесь поймать белостому, ну, не надо экспериментировать, я просто говорю то, что вот науке известно, то, скорее всего, она превратится дохлой, замрет, оцепенеет и даже выпустит такой вот пахучий секрет для того, чтобы, ну, в общем, как-то еще больше убедить вас в том, что она померла и уже очень-очень плохо пахнет и воняет. Вот. Но, тем не менее, может, конечно, и цапнуть, это будет очень больно. Их едят. Вот я пробовал в Камбодже, их там прямо продают жареными, обжаривают в пальмовом масле, и такие хрустящие, как у нас семечки, ну, я не знаю, я не могу сказать, чтобы это было очень вкусно, но знаете, что у них интересно? И у них интересно то, что самка откладывает свои яйца прямо на самца. То есть, вот самец, он весь покрыт этими яйцами, ему уже тяжело ползать, но зато он за ними ухаживает. Вот, видите, такая интересная особенность. Следующее покажите. Следующий, вот это вот будет совсем кошмар. Ох, как мы боялись вот этого. Это вот белостома. Видите, ее раскрыли, чтобы показать там крылышки. Она летает, так же, как и водный скорпион. Может перелететь из одной лужи в другую, если лужа пересохла. В общем, почти все водяные клопы, они способны перелетать из одного водоема в другой. Кстати, все водяные клопы, гладыш может укусить. Ребят, не надо вот брать никого в руки. Работайте с очком, если изучаете фауну пресноводных водоемов. А вот следующую картиночку покажите. Вот она. Видите, вот этот ее ядовитый стилет виден сейчас хорошо. Следующую картинку смотрим. Вот. Это волосатик. Значит, конский волос у нас его называют. В детстве мы их страшно боялись. То есть, если кто-то там из старших мальчишек, когда мы купались в речке, видел этого конского волоса, который плыл по воде, обязательно нам рассказывал тем, кто младше, и несмышленные, что вот этот конский волос, он подплывет к тебе, потом он прогрызет к тебе дырку, он заберется внутрь тебя и будет путешествовать по крови, а потом дойдет до сердца, тут-то тебе и кирдык. И взрослые дяденьки и тетеньки в это верили из поколения в поколение, из столетия в столетие в это верили. Мало того, они верили в то, что вот этот конский волос, он выпадает из лошади и из гривы, оживает и превращается вот в такого вот монстра, который потом приведет к смерти. Ну, ребят, понимаете, в те времена, наверное, когда не было медицины, не было диагностики, люди болели и об этом не знали, действительно могли внезапно умереть, да? Но у кого-то сердце схватило, у кого-то там тромб, может быть, оторвался. Они не знали таких тонкостей. Почему? Ну, как почему? А вот он недавно купался, купался, точно, конский волос в него залез, вот дошел до сердца, вот тут бедный он, наверное. На самом деле мы с вами знаем, что это все враки, это все не так. А мы с вами интересуемся наукой, и мы с вами обладаем гораздо большими знаниями, несмотря на наш с вами юный возраст, чем наши прапрапрапрапрадеды там 200 или 300 лет назад. Да, конский волос не опасный. Давайте начнем с того, что волосатик, как он еще называется, это даже не червяк. Это тип. Это другой тип животных. Это вот тип. Волосатик – это тип, куда входят несколько классов, в каждый класс несколько отрядов, в эти отряды уже там виды, там сотни видов, я уже не помню. Это не черви, это тоже нужно понимать, да? Это вот другой тип животных. Они похожи на нематод по своему строению, действительно очень похожи. Но тут еще, видите, тут еще, наверное, есть тропические виды, которые до 2 метров, да? Во-первых, это паразиты. Но паразиты какие? Взрослый, вот такой червячочек, да, это не червяк, он не страшен. А вот личинки его, мелкие-мелкие-мелкие, невидимые глазом, они попадают к своему хозяину. Как правило, они живут в насекомых, в прямокрылых, вот кузнечики всякие, богомолы и так далее, и так далее. Вот там они паразитируют, там они развиваются, и там они начинают, как это часто у паразитов бывает, повелевать своей жертвой. Они манипулируют своими жертвами, они повелевают своим хозяином, заставляют его идти к воде и наклоняться к воде. Ты как гипноз такой, ты хочешь пить, ищи воду. И вот бедный богомол ползет к воде, а им это и нужно для того, чтобы покинуть этого богомола, прогрызть у него шкурку, выползти и попасть в родную стихию воду для того, чтобы там найти друг друга. Вот образовать вот такой вот клубок во время этого процесса спаривания, да, это называется гордиевый узел, иногда они собираются вот такими кишмя-кишащими клубками. Самка откладывает около миллиона яиц. Можете себе представить, да, какая плодовитость. Вот. Но самое интересное, что им свойственно такое явление, как инцестирование. То есть, если личинки маленькие, они не нашли хозяина, куда можно забраться, то они замирают, как бы, у них вот эти все процессы метаболизма замедляются, и они в таком сонном состоянии могут пребывать месяцами, пока не будет подходящего момента в кого-то там залезть, забраться. Вот, не надо бояться конского волоса, потому что мы с вами не богомолы, мы с вами не жуки, мы с вами не кузнечики. Поэтому мы с вами бояться не будем, он в нас не залезет. Вот еще одна история. Вот, это кто у нас, ребят? Это гадюка, да? Как вы определили, что это гадюка? Зигзагообразный рисунок, да? И самое главное, видите, вертикальный зрачок, как у кошки. И голова. Голова вот такая, шейка тоненькая, видно, что голова выделенная. Это гадюка. Ну, я уж про чешуйки не говорю. А вот теперь посмотрите на следующую картиночку. Покажите нам, Александр, следующего. А вот это водяной уж. Водяной уж – бедное, несчастное животное, которое… Ой, я помню, в Абхазии мы жили в горной деревушке, я утром выхожу, и местный житель мне с гордостью такой говорит: «Я сегодня 12 гадюк убил около речки». Я говорю: «Покажи». И он мне с гордостью, я говорю: «Ты понимаешь, что это ужи? Они не кусаются». Он мне не поверил, потом я одного ужа поймал, показываем ему, вот, видишь, он не кусается, вот, то да, его убить надо, я говорю, не надо его убивать. Удивительно, но люди я встречал в Поволжье, на берегах Волги, на берегах Дона, рыбаки, ну, казалось бы, люди, которые рыбу знают прекрасно, виды друг от друга отличают. И эти люди почему-то говорят, вон там поплыла водяная гадюка. Эти люди считают, что это водяные гадюки, которые ядовитые, которые плавают, представляете? Вот несчастные, бедные, у обычного ужа, у него хоть желтые ушки, вот эти вот пятна желтые, оранжевые, да, за головой, которые сразу видны, и сразу понятно, что это уж. Но у водяного ужа этих пятнышек нет. И очень часто принимают за водяных гадюк, очень часто убивают. Не надо этого делать. Ребят, гадюки плавать умеют, конечно, если их в воду кинуть, но они сами никогда в жизни в воду не полезут и не будут нырять, как водяные ужи, которые охотятся на рыбу, охотятся на лягушек. Вот покажите следующую картиночку. Но, дети мои, тут есть одно но. Вот посмотрите, видите, сейчас он держит ротана, этот водяной уж. Вот мой товарищ, замечательный фотограф, орнитолог Владимир Горячев, как-то снимал такой репортаж, как обычный уж, охотился тоже на ротана, причем он в Москве, в черте города это снимал, по-моему, в Лосином острове или на ВДНХ, сейчас не помню. И вот он мне рассказывал, удивительно, что вот он схватил этого ротана, ротан там бил хвостом, плавниками, потом он его отпустил, и ротан уже был такой квелый. И это начал действовать яд. Дело в том, что, ребята, у ужей тоже есть яд. Но у них яд, ядовитый аппарат немножко другой, не такой, как у гадюк. И, конечно, он для нас не опасен. Ну, то есть, если вас цапнет такой уж, ну, может быть, заживать будет дольше. Вот Тимофея Тимофеевича Баженова уж за нос укусил, я помню, как-то, прямо во время съемок. Но это надо быть Баженовым, чтобы тебя уж покусал. Дело в том, что у ужей яд, он растекается по всей полости рта, и нет ядовитых зубов. Вот покажите следующую картинку нам, Александр. Вот это вот уже семейство длиннозубых ужей, вот, и следующую, более характерную. Вот он, видите? Во-первых, круглый зрачок, да? Ну, у кобры, правда, тоже круглый зрачок, но у гадюковых у них у всех щелеобразный вертикальный зрачок. И это тигровый уж с Дальнего Востока. На Дальнем Востоке его тоже никто не боится, берет в руки. Я его брал в руки, когда был на Дальнем Востоке. Фильм даже мы снимали про этого ужа. Но в Японии он входит в реестр самых ядовитых змей. Почему? Потому что у длиннозубых ужей у них достаточно сильный яд. Но он точно так же, как у других ежей, он растекается по всей полости рта, у них нет ядовитых зубов, но укусить теоретически он может. Скорее всего, он не будет этого делать. Но в руки брать не надо, не надо как бы искушать судьбу. Очень красивая змея, потрясающей красоты, они бывают прям ярко-ярко красные, такие оранжевые. Ну вот, давайте посмотрим следующую картиночку. Вот он, видите, он даже может уплощать шею, как кобра, вставать в такую стойку угрожающую. Очень красивое создание. Ну, дальше вот там я вам ведьминого кота взял, да, хотел об этом поговорить, но времени уже не осталось. Давайте так, вот мифические животные мы все-таки отдельно оставим, да, потому что самое незаслуженно обидное животное, наверное, это черный кот. И после того, как в 13 веке папа Григорий IX провозгласил, что все беды на свете от черных кошек, вот тут началась на них массовая облава всего человечества. Ну, как в той песенке, да, только черному коту и не везет. Ребят, наверное, на этом мы сегодня остановимся. Ровно 2 часа у нас длилась сегодняшняя наша встреча. Значит, если есть вопросы, задавайте. А пока вы будете задавать вопросы, я хочу сразу комментарием по поводу прошлой нашей передачи. Большое вам спасибо за поправки. Во-первых, когда мы говорили о Лавкрафте, меня поправили. Книжка правильно называется «Некрономикрон». «Некрономикрон». Я сказал «Некромикрон», да, тараторкой. Вот, «Безумного араба» Аль-Хазреда. Спасибо, что поправили. Второй момент. Когда я вам рассказывал про битву Персея и Горгоны Медузы, я 2 раза сказал, что помогал ему Аполлон. Конечно, не Аполлон, Гермес. Ну, я потом уже, Гермес, ну, конечно, позор на мою лысую голову, ну, бывает, ребят, вот, когда вам пойдет седьмой десяток, как мне, тоже начнете путать Гермеса с Аполлоном, не дай бог, конечно, но спасибо, что поправили. Ну, и вот третья поправочка, здесь автор этого комментария сказал, что, видимо, я перепутал Павла Бажова и Аркадия Гайдара, когда я сказал, что бывший премьер внук Павла Бажова. Я ничего не перепутал, потому что по одной линии действительно его дедушка Аркадий Гайдар, ну вот внук у него мальчиш-плохиш как раз и получился. А по другой линии у него как раз Павел Бажов, потому что его младшая дочь Бажова Ариадна вышла замуж за Аркадия Гайдара, и это был... за Тимура, за сына Аркадия Гайдара. И это... Получается, что Бажов дедушка Гайдара по другой линии. Так что просто вы были не в курсе. Ну вот, я очень благодарен, когда кто-то что-то вот нашел, какой-то косячок, поправляет вам. Впредь, пожалуйста, поступайте так же. Есть вопросы?
2: Уточнение по книге.
0: Какое?
2: Правильно называется Некрономикон.
0: Ну, я так сказал, Некрономикрон.
2: Не микрон, а микон просто.
0: Микон, понял.
2: Некро-но-микон.
0: Понял, спасибо.
2: Наши слушатели, зрители уточняют.
0: Отлично, спасибо.
2: И вопросы. А мечехвосты могут за ногу укусить?
0: Нет, не могут, ребят. Во-первых, он не достанет вашу ногу. Чем он будет кусать вашу ногу? У него вот такой панцирь, представляете? Вот у него такая полусфера. Он там внизу под панцирем, чтобы ему укусить вашу ногу, ему надо перевернуться на спину, а вы должны туда ему ногу сунуть в пасть. И если он укусит, вам будет, наверное, очень не больно. Нет, не сможет.
2: А сом может человека съесть или на дно утащить? Я читал в газете, что сом кого-то съел. Имеется в виду большой сом.
0: Я понял. Значит, смотрите, я читал тоже очень много таких историй про то, как сомы хватают птиц водоплавающих, собак, которые переплывают, там, ерек какой-нибудь. Мне мои друзья рассказывали, что на Ахтубе, на лодочной станции, где они останавливались и ловили рыбу, был один лодочник, у которого сом откусил икроножную мышцу. У него одна нога была сухая, и вот так вот икроножную мышцу он ему вырвал. Ну, много таких вот баек и историй про жуткого огромного сома, который живет в омуте, который там кого-то съел, кого-то утащил к себе в омут, но документально подтвержденных историй таких не было. Чтобы он какого-нибудь купающегося ребенка утащил, или нет. Ну, теоретически, да, может быть. Теоретически может быть все что угодно. Это помните, как у Стругацких, там учитель диктует детям задачку, говорит, дети, запишите задачу. Рыба сидела на дереве, ученик поднимает руку, говорит, учитель, но ведь рыбы не сидят на дереве. Это была сумасшедшая рыба, сказал учитель. Вот так и здесь. Если сумасшедшее животное или рыба, теоретически оно может все что угодно, практически этого не бывает. Не бойтесь, когда купаетесь. Есть такая, вот я не знаю, это не гидрофобия, да? Есть люди, которые, когда залезают в воду, им сразу начинают мерещиться какие-то страшные чудовища. Особенно, наверное, это у любителей Лавкрафта развито, да? Ктулху их утащит какой-нибудь на дно. Нет, ребят, все хорошо, не бойтесь. Вы вооружены знаниями, дети мои. Вы слушаете лекции в центре Архе. Поэтому у вас есть огромное преимущество перед всеми остальными. Вы вооружены знаниями. Развейте сумрак невежества.
2: А майские жуки сильно кусаются?
0: Ребят, меня ни разу не кусал майский жук, если честно. И кусаться они не могут. Они единственное, что могут уколоть. Вот у них там есть такие вот выступающие, те самые вот роговые крючочки, да, которыми они могут уколоть. Но чтобы майский жук укусил, вряд ли. Потом Ну, майский жук, по-моему, он даже особо-то ничего. Вот я сейчас не буду врать, надо проверить. Вот бронзовка, например, вот из пластинчатых усов, да, бронзовка, она питается. Она там на цветах сидит, она что-то ест, у нее достаточно длительный период жизни, вот в стадии, которая называется имаго. А майский жук, у него очень короткий срок отпущен. Имаго, это вот буквально там несколько дней, неделя, ему надо найти компанию, спариться и умереть. У майского жука там 3-4 года личинка живет под землей. У него, по-моему, там даже ротового аппарата как такового нет. Ему нечем вас кусать. Вот у него сейчас заканчивается лед у майского жука, и все, он помрет. Он отложит самка яйца, и они все помрут. Ой, у меня кошки их обожают, кстати. Кошки их ловят и едят прямо за ушами, все трещит.
2: Да. Вопрос. Как узор адамовой головы мог возникнуть в результате случайной эволюции?
0: Слушайте, а у меня тоже вопрос. А как силуэт медведя или кита мог сформироваться в проплывающих мимо облаках? Ребят, ну вот так и могло быть.
2: Это называется апофения.
0: Вот. Ну, здесь есть еще один такой момент. Может быть, я не уверен, что это тот самый случай. Там же ведь два глаза, да, на спине. И очень часто такие вот узоры, как два глаза, возникают, как вот мимикрия, для того такая отпугивающая окраска, потому что два глаза – это какое-то вот уже другое животное. Видимо, у него там большая голова. Ну, поэтому на крыльях у многих бабочек, да, павлиний глаз, дневной, ночной павлиний глаз, да, вот эти вот глаза, которые открываются. У кобры, у очковой такая же история. То есть, может быть, это еще и такую функцию выполняет.
2: Почему у животных происходит уменьшение гомологичных органов? Закономерность Догеля.
0: Не знаю, ребят, вот этого я не знаю. Давайте это кто-нибудь из ученых. Ребят, не забывайте, что я не зоолог, у меня нет базового зоологического образования, я натуралист. Вот, я вам могу рассказать только о повадках, я вам могу рассказать о животных, о растениях, которые нас окружают, которые, и то есть только о тех, которых я знаю, да. Но вот в биофизику, в биохимию, в генетику это, пожалуйста, не со мной, это со специалистами.
2: Уховерки кусаются. Зимой дома были только уховерки и пауки. И иногда появлялись укусы, как у комаров.
0: Ну, уховертка, если вы ей палец сунете, то она так вас... Вот форцепсы, да, вот между ними суньте пальчик, она зажмет и так вот вас немножко прикусит. Меня до крови они никогда не кусали, хотя я так из интереса им пальчик туда время от времени и пропихивал, да. Иногда бывает так, прихватит достаточно крепко, но не до крови.
2: Слушатель хочет, видимо, узнать, кто его кусает зимой в доме, если комары-то...
0: Клопы могут кусать запросто, клопы. Конечно.
2: Укус как у комара будет, да?
0: Да, да, да. Клопы даже хуже. Они, если аллергическая реакция есть, то такое покраснение, потом зудеть будет, чесаться. Скорее всего, клопы.
2: Вот еще спрашивают, кто это такие? Бегают в бане по домам часто. Серые, сантиметров 10 в длину. Это сороконожка или что это? Серые, 10 сантиметров в длину.
0: Ну, не 10, это у страха глаза велики. Это родственница костянки есть такая, она называется мухоловка. Она тоже такой вот, как червячок, только с длинными ножками, да? Это называется мухоловка, прогуглите.
2: Мия спрашивает.
0: Мия, привет! Мия, мне рассказал Александр Самуилович, что ты чудно ездишь на лошади. Я его стал укорять, почему Мию не отправили к Наде заниматься на пони, а Александр Самуилович Аболец сказал, да, она на лошади, говорит, лучше нас с тобой скачет. Да, Мия, спрашивай.
2: А если некоторые животные черного цвета считаются предвестниками бед и болезней, то есть ли животные, отливающие серебром, которых люди боятся?
0: Серебро. Отливающие серебром. Серебром, которых люди боятся, акулы.
2: Единороги.
0: Да, некоторые акулы отливают серебром. Далеко не всегда черный цвет страшный, да. Хотя вот когда я был маленький, мы всегда друг друга пугали в черном-черном городе, в черном-черном доме. Уже страшно, да. В черной-черной комнате жил черный-черный, и совсем страшно, да. Нет, ну а с другой стороны, да, темнота – это враждебная стихия. Человек устроен как дневное животное. Вот его зрение, которое мы же не видим в темноте, да? То есть все указывает на то, что мы дневное животное. Мы ночью спим, днем мы бодрствуем, да? Поэтому для нас ночь и темнота – это враждебная стихия. Поэтому все страхи у нас живут там, в ночи и в темноте, в нашем подсознании. И это совершенно понятно, это совершенно естественно. Вот я, кстати, мне больше скажу, что я очень удивился, когда узнал, что во многих странах Юго-Восточной Азии, ну, в Камбодже в той же, да, местные жители не ходят в лес. Они боятся леса. Они ходят только вот туда, куда они знают, куда-нибудь недалеко, там нарубить каких-нибудь деревьев. Есть лесные племена, это другое дело, они живут в лесу. А вот те, кто в лесу не живет, те, кто вот на полях, они боятся лес, потому что лес – это тоже враждебная стихия. Поэтому все черное – это враждебное, это темнота, это ужас. Да? Угу.
2: Мия спрашивает еще один вопрос. А сколько лет живет водяной уж? Спасибо вам за лекцию, поправляйтесь.
0: Спасибо большое, Мичка, я постараюсь. Ой, даже не знаю, сколько он живет. Ну, лет 5, 6, 7. Ми, опять-таки, смотря где. Если в природе, то ужи долго... Вообще змеи, как правило, любые животные в природе живут гораздо меньше, чем в неволе. Поэтому всегда подчеркивается срок жизни, там 5-7 лет, в неволе известен случай, когда там прожил 20 лет. Да? То есть вот такие бывают разрывы большие. Поэтому если уж живет где-нибудь в зоопарке, если за ним смотрят внимательно, если у него сбалансированное питание, он там лет 10-15 может прожить, да? А вот если он живет в природе, то гораздо меньше, да? К тому же там всякие хищники, аисты, ну и так далее. Вот такая история.
2: А каких насекомых, возможно, живущих, соседствующих с нами в квартире, стоит опасаться? Территориально Центральный Приволжский округ. Центральный и Приволжский округа.
0: Приволжский округ. Теоретически у вас могут быть каракурты, скорее всего. Каракурты – это серьезно. Кусается только самка. Она большая, но они живут в норках, в мышиных, в норках грызунов, где-нибудь в расщелинах. Ну, я знаю случай, когда женщину укусил под Волгоградом, она бросила в огороде перчатки резиновые, они там пролежали несколько дней, туда залез каракурт, она потом стала их надевать, и вот он ее цапнул. Ну, из насекомых, но это не насекомые, это паукообразные. А кого из насекомых? Из насекомых даже не знаю. Ну, шершень может укусить, да? Ну, не смертельно, будет больно. Ну, не намного больнее, чем оса, кстати. Это все-таки не японский гигантский шершень, от которого там 40 человек ежегодно умирают в Японии. Ну, больше, наверное, никого. А потом, ну, понимаете, что значит бояться? Ну, клещей надо бояться. Потому что клещи, Приволжский округ, конечно, они там энцефалит не переносят. Это не Сибирь, не Дальний Восток. Но они болезнь Лайма переносят, что тоже, в общем-то, не совсем хорошо. Но это опешки не насекомые, это клещи. А из насекомых не знаю. Да, наверное, никого, не бойтесь. Если вы знаете что-то, да, про природу, про окружающую вас природу, я думаю, что бояться ничего не надо. Мы поэтому природу изучаем, чтобы ничего не бояться. Чтобы любить, уважать тех, кто там живет. Все, да.
2: Ну, вроде пока вопросов больше нет.
0: Ну, хорошо. Спасибо вам большое всем, кто оставался с нами. Пишите, если что, в комментариях. Всего доброго. До встречи через 2 недели. Всего доброго, ребят.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Исследователям всегда было интересно заглянуть в живой мозг человека, не вскрывая при этом черепной коробки. Да что сказать, не только исследователям, но и врачам также было бы очень полезно обладать такими методами, которые помогут заглянуть в мозг, поставить правильный неврологический диагноз и, собственно, исходя из этого, назначить соответствующее лечение. Но вот, к сожалению, только относительно недавно появились те методы, которыми действительно можно это сделать эффективно, и при этом совершенно не навредив, ну или практически не навредив человеку и человеческому здоровью. И, собственно, мы сейчас с вами обсудим то, какие же методы существуют у нас, как у врачей лучевой диагностики, чтобы заглядывать в головной мозг пациента и при этом оставлять его совершенно здравым и невредимым. Но для начала коснемся немножечко истории. До изобретения компьютерного томографа, о котором мы с вами сейчас поговорим, не было корректных методов, которые бы позволяли хорошо смотреть, что происходит с головным мозгом пациента и вообще человека. Понятно, что после открытия рентгеновских лучей в конце 19 века рентгеновские методы диагностики стали ведущим методом и фактически перевернули медицину. Но вот, к сожалению, наша черепная коробка слишком толстая, чтобы рентгеновские лучи могли корректно пройти сквозь нее и, собственно, подсветить структуру головного мозга. Ну, условно говоря, подсветить, естественно, потому что рентгеновское излучение застревает в кости, собственно, и остается там, и не проходит внутрь. Поэтому вот этот прекрасный человек, которого вы сейчас видите перед собой, Уолтер Денди, придумал некоторые методы, которые позволяли более эффективно, так сказать, подсвечивать структуры головного мозга. Например, вентрикулография, которая включала в себя выкачивание цереброспинальной жидкости, то есть той жидкости, которая находится в желудочках головного мозга, и закачивание на место этой жидкости какого-то такого раствора, который был бы рентгенпозитивным. Можно только представить, с какими осложнениями это было связано. Собственно, на смену этого метода пришла пневмоэнцефалография, и в этом методе на место спинномозговой жидкости или ликвора закачивался воздух. И, собственно, устойчивые и очень длительные, и безумно сильные головные боли были только небольшим, так сказать, и самым маловыраженным побочным эффектом данной процедуры. Но, к сожалению, других методов не было, поэтому пользовались тем, что было. И все равно эти методы хоть как-то позволяли клиницистам определять, что же происходит с пациентом. И вот он, Годфри Хаунсфилд, замечательный исследователь британский, перевернул буквально медицину еще раз, изобретя свой первый компьютерный томограф. Собственно, перед собой вы видите первый снимок компьютерной томографии. График был головной мозг, потому что данный орган нуждался в визуализации, как никто другой. И, собственно, 1 октября 1971 года была сделана первая компьютерная томограмма пациентки, у которой была внутри мозга киста. Собственно, врачи знали о том, что это за заболевание, и вот эта визуализация, она продемонстрировала возможности данного метода наиболее эффективно. Но если мы говорим о первой компьютерной томограмме, то нужно сказать о снимке, сделанном в 1969 году, но это был не снимок пациента, это был снимок головы бычка, который нужно было сделать для того, чтобы проверить, вообще компьютерный томограф работает или не работает. Но вот та самая первая пациентка, госпиталь Аткинсона-Морли в Лондоне, 1971 год. Сложно поверить, но эта процедура длилась несколько часов. И сейчас, как мы с вами знаем, компьютерная томография длится всего лишь несколько секунд, но тогда для того, чтобы обработать весь массив информации, сделать исследование корректным тем разрешающим возможностям и тем техническим возможностям, требовалось такое количество времени. Собственно, хорошо появился метод, который позволяет заглянуть в головной мозг, он начал очень сильно развиваться, но не было метода, который бы позволил посмотреть, а насколько хорошо и эффективно работает мозг и визуализировать это в режиме реального времени. И вот перед вами еще один исследователь, Луис Соколов, который сделал и придумал метод позитронной эмиссионной томографии. Вы видите перед собой человека, которому провели первую позитронную эмиссионную томографию, а также его снимок, который был сделан 16 августа 1976 года. Это был тоже головной мозг, потому что было важно посмотреть на то, как он функционирует, то есть научиться изобрести такой метод, который бы позволил это хорошо визуализировать. Вы перед собой видите активно работающие области коры головного мозга, которые накопили в тор-дезоксиглюкозу. О том, как устроен этот метод, мы поговорим с вами дальше. Ну и, наконец, первый на сегодняшний день и так называемый золотой стандарт лучевой диагностики заболеваний головного мозга – это магнитно-резонансная томография. Как ни странно, первая МР-томограмма была сделана в 1977 году, но это не был головной мозг, это была грудная клетка. Для того, чтобы также продемонстрировать возможности этого метода, и вы перед собой также видите прекрасных исследователей, которые стали пионерами этой методики. Ну а теперь, когда мы с вами немножечко коснулись истории, обсудим принципы всех этих методов, как же это все работает, и начнем с компьютерной томографии. В общем-то, что это такое? Из самого названия томография мы видим, что в основе лежит сечение и изображение, то есть мы создаем послойное сечение того или иного органа, в нашем случае головного мозга. Собственно, это позволяет сделать трехмерную картину объекта без нарушения целостности тела. В этом нам помогают рентгеновские лучи, и, собственно, каков же принцип этого метода? Мы каждый новый слой, двигаясь потихонечку, поступательно, подаем рентгеновское излучение, просвечиваем определенный слой, фиксируем то, насколько отложилось в тканях разной плотности рентгеновское излучение, сколько его в итоге попало на детектор. Это все переводится в цифру, реконструируется, и в итоге мы получаем то самое трехмерное изображение, которым в итоге пользуются врачи-диагносты, врачи-клиницисты. Собственно, как он выглядит, вы можете посмотреть на этом видео, и можно даже зафиксировать то, насколько быстро вращается трубка, рентгеновская трубка в современных компьютерных томографов и то, как выглядят современные компьютерные томографы, и то, как выглядят современные компьютерные томографы. Но наверняка, если

центральном изображении, либо мы можем построить 3D-реконструкцию и посмотреть, насколько соотносятся сосуды и костные структуры. Теперь про золотой стандарт, про магнитно-резонансную томографию. Почему золотой стандарт? Потому что именно этот метод позволяет максимально хорошо и подробно выявить все структуры головного мозга, а также повреждения, которые могут этих структур касаться. Это один из самых сложных методов с точки зрения физики, и он совершенно отличается от компьютерной томографии. Если в компьютерной томографии используется рентгеновское излучение, то в магнитно-резонансной томографии используется явление ядерно-магнитного резонанса. Собственно, здесь нет никакого ионизирующего излучения, и это абсолютно безопасно даже для самых маленьких пациентов, и даже для беременных женщин, и даже для их плода, потому что беременным женщинам и плоду тоже проводят магнитно-резонансную томографию. Даже несмотря на то, что внутри этого томографа создается постоянное магнитное поле в 10 тысяч раз больше магнитного поля Земли. Но это абсолютно безопасно. Мы это не перестаем повторять нашим пациентам. Собственно, если очень просто на пальцах, прям максимально просто объяснять принцип этого метода, то можно объяснить это следующим. В нашем теле очень много воды. Мы на 70, а то и 75% состоим из воды. Как устроена молекула воды? Это две молекулы водорода, одна молекула кислорода. Соответственно, водорода в нашем организме наибольшее количество. И если мы углубимся в квантовую физику и, так сказать, вот максимально просто на нее посмотрим, то мы увидим, что вот эти вот атомы водорода, они вращаются вокруг своей оси. Физики бы назвали это словом прецессируют, мы говорим для упрощения вращаются. И поэтому у них создается некоторый вектор направления. Вот вы сейчас перед собой видите эти вот шарики со стрелочками, как раз вот вектора. Когда человек не попадает под действие сильного магнитного поля, все они ориентированы совершенно разным образом. Но как только наши организмы, например, попадают в томограф, когда нас, например, кладут на стол и возят вот в эту большую машину, они все ориентируются вдоль магнитного поля, а некоторые ориентируются против магнитного поля. И, собственно, подавая некоторые резонансные частоты, соответствующие радиочастотные излучения, соответствующие вот этим вот частотам прецессирования или вращения этих атомов, мы можем отклонять эти стрелочки на 90 или на 180 градусов. И как только действие этой радиочастоты прекращается, эти стрелочки возвращаются в свое исходное положение. Собственно, это можно визуализировать, как будто мы растягиваем пружину, придаем ей силу, а затем отпускаем, и она возвращается в свое исходное состояние, но при этом выделяет энергию. И эта энергия, точнее, вот эта как раз сила, она фиксируется детекторами, которые есть в магнитно-резонансном томографе. Собственно, принципы работы магнитно-резонансного томографа. Мы возбуждаем вот эти молекулы водорода, растягиваем пружину, затем фиксируем релаксацию, то есть отпускаем, пружина возвращается на свое место, стрелочка возвращается на свое место, выделяется энергия, мы ее фиксируем, преобразовываем это в сигнал и затем реконструируем из этого сигнала изображение. Поскольку в нашем организме ткани обладают разным количеством водорода, потому что в жировой ткани, например, водорода больше, в мышцах водорода меньше. Все наши ткани возвращают разное количество энергии, это позволяет нам корректно реконструировать изображение. Собственно, как это все выглядит? Наверное, если вы делали хоть раз магнитно-резонансную томографию головного мозга, то вы видели свои изображения вот этого своего прекрасного мозга. И у нас есть изображения разной взвешенности, там используют немножко разные физические времена воздействия вот этого радиочастотного излучения, что позволяет нам получать снимки с разной контрастностью. И это все необходимо для того, чтобы сделать процесс диагностически максимально понятным. Вот, например, есть стандартные изображения, вот, например, есть изображения, которые позволяют нам получать картину крови, выделившейся из сосудов, так называемые свиаи, или, например, есть
последовательности, которые позволяют нам визуализировать сосуды или визуализировать области, где диффузия воды ограничена, и значит там уже происходят ишемические процессы, например,

УРТ – это первый метод, который позволяет выявить ишемический инсульт в очень ранней стадии. Либо, например, на основе этого метода можно получать трехмерные реконструкции, реконструировать изображение, что так любят хирурги, например, когда им нужно спланировать оперативное вмешательство. Кроме того, помимо стандартной структурной магнитно-резонансной томографии, у нас еще есть и функциональная магнитно-резонансная томография, которая позволяет нам узнать о функционировании тех или иных областей головного мозга. И таким образом мы можем получить слуховую активацию, посмотреть, насколько хорошо активируются, например, слуховые области, или моторные области, или речевые области, или области, отвечающие за обработку зрительной информации. То есть все это также может сделать магнитно-резонансная томография. Кроме того, мы можем посмотреть, как сообщаются разные области мозга друг с другом, как лежат вот эти магистрали нервные среди областей. Это нам позволяет сделать трактографию, потому что нервные вот эти вот магистрали называются нервными трактами. И это тоже одна из важных диагностических последовательностей, которая иногда дает нам очень много информации. Ну и, наконец, позитронная эмиссионная томография. Что это такое? Собственно, это радионуклидный томографический метод, который представляет из себя некий стык ионизирующего излучения и фармакологии, даже лекарственных препаратов. Собственно, как бы это ни звучало страшно, но при этом методе образуется антивещество и происходит аннигиляция. Если вы вспомните, например, знаменитый роман Дэна Брауна, который очень в ярких красках описывал вот этот большой взрыв, который происходит при аннигиляции, примерно тоже происходит, но в гораздо-гораздо меньших масштабах в нашем организме. Собственно, в чем принцип этого метода? В кровь человека вводится радиофармпрепарат, к которому присоединен изотоп. Как правило, это изотоп фтор-18, но сейчас уже есть и множество других изотопов, которые обладают ионизирующим излучением. Что это значит? Они могут распадаться, и в частности фтор-18 распадается по бета-плюс распаду и выделяет позитрон. Позитрон – это антивещество, и оно, как только находит электрон, оно сталкивается с ним, происходит реакция аннигиляция и разлетается из образовавшейся в этой реакции аннигиляции два гамма-кванта в противоположных направлениях. Таким образом, мы можем зафиксировать точку, где это произошло, и таким образом зафиксировать, а где именно расположился данный радиофармпрепарат, потому что он обладает тропностью к определенным тканям, то есть он способен в определенных тканях накапливаться. Собственно, затем вот эта вся информация усиливается, преобразовывается и реконструируется в картину. И таким образом мы получаем наглядное пособие, где накопился данный радиофармпрепарат в теле человека. Это, например, очень важно для диагностики активных опухолей головного мозга, и не только головного мозга, вообще всего организма, который может нам показать, где находятся активные очаги и куда надо воздействовать. Например, какие ткани нужно вырезать хирургу, где находятся метастазы опухоли, потому что если мы говорим о самом распространенном радиофармпрепарате, а это фтор-дезоксиглюкоза, то глюкозой активно питаются растущие ткани, в том числе опухолевые ткани, и это позволяет их, так сказать, вывести на чистую воду. Но, кроме того, это также позволяет и зафиксировать наиболее сильно работающие области головного мозга, что, собственно, и было сделано Луисом Соколовым в самом начале исследований позитронно-эмиссионной томографии. Вот вы можете увидеть, что действительно, если человек там думает, опять же, это чем-то похоже на функциональную магнитно-резонансную томографию, но при этом мы получаем прямую картину активации определенных зон мозга. Собственно, сейчас есть и гибридные изображения, которые объединяют, например, компьютерную томографию с позитронно-эмиссионной томографией, дают очень понятное и четкое изображение организма человека с структурами, которые накапливают радиофармпрепарат. И даже есть ПЭТ-МРТ, которые объединяют магнитно-резонансную томографию и ПЭТ. И недавно был сконструирован
позитронный эмиссионный сканер на все тело человека, который позволяет одновременно просканировать вообще всего человека. И это, собственно, имеет большое значение, например, для понижения дозы ионизирующего излучения, которое получает человек, и для ускорения процедуры. Собственно, в чем же будущее радиологии? Куда она дальше будет развиваться? Это будущее в применении алгоритмов искусственного интеллекта, который будет для врачей очень важным подсказчиком и важным инструментом, который позволит врачам принимать решения. В частности, например, наш Центр диагностики и телемедицины в 2020 году запустил вот подобный эксперимент в масштабах всего города, и на данный момент это самый крупный эксперимент в мире, о нем вы можете узнать, пройдя по QR-коду. Вот. И, собственно, на сегодняшний день эти все алгоритмы продолжают развиваться и, наверное, в дальнейшем будут помогать врачам еще больше.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня первый проректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Сергей Салихов. Сергей Владимирович, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, вот можно ли ответить коротко на вопрос, изучением чего вы сейчас занимаетесь?
3: Я в этом вопросе вижу два. И хотел бы ответить на тот вопрос, как я хочу его услышать, а именно изучением чего занимается университет МИСИС. Потому что есть еще второй вопрос, изучением чего и какая научная тематика лично у меня, но мне кажется, ответ на первый вопрос более интересен. Я могу сказать, что, безусловно, материалы и различные их приложения лежат в области основного интереса научного комплекса ученых, студентов, аспирантов университета МИСИС. И сейчас, за последние годы, спектр этих материалов достаточно сильно расширился. Одни из таких новых направлений – это, безусловно, материалы для создания квантовых вычислений, квантовых компьютеров, сверхпроводящие кубиты и все, что с этим связано. Это биомедицинские материалы, материалы, которые мы используем для улучшения качества жизни человека. Ну и, конечно, мы по-прежнему занимаемся классическими материалами, из которых строят дома, делают трубы и вообще все, что окружает нас вокруг. Ну, а что касается меня лично, у меня есть такое совершенно замечательное дело, которое, кстати, тоже связано с биомедициной. Это исследование наночастиц, которые можно использовать либо в виде контрастных агентов, либо как способы для гипертермии при лечении различных онкологических заболеваний. Это одна из таких интересных сейчас тем, и достаточно большое количество аспирантов у нас, студентов, которые занимаются в этом направлении.
2: Но я выгляжу совсем несерьезно, потому что я-то хочу вас спросить про снежинки, знаете, не за горами Новый год. И вот скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, а почему до сих пор ученые не разобрались вот с точной механикой процессов образования именно симметричных кристаллов воды? Насколько я знаю, или я, может быть, не нашла, но неизвестно, почему вот она такая, а не сякая. Я так удивилась, думаю, в космос летаем, а про снежинку не разобрались.
3: Нет, на самом деле все совершенно, в этом смысле все известно, и основные механизмы, и основные правила, по которым образуются снежинки, да и любые кристаллы, сейчас, безусловно, известны. Просто в случае таких кристаллов, как снежинки, существует масса различных случайных факторов при их росте и образовании. Это и факторы, которые связаны непосредственно с тем, как образуются зародыши этих кристаллов. Это какие-то пылинки, мелкие кристаллики льда, которые содержатся в облаках. Это факторы роста, потому что облако представляет из себя такой пересыщенный раствор водяного пара. И многообразие этих случайностей приводит, собственно, к многообразию видов и форм. Но все они имеют одни и те же закономерности. Это шесть лучиков, это известная кристаллическая модификация льда, на которой построена снежинка. К слову, из такой школьной физики, наверное, очень хорошая аналогия – это когда после красивой и понятной всем школьной ньютоновой механики вы начинаете изучать теплоту и молекулярно-кинетическую теорию, и вам говорят, несмотря на то, что мы знаем, как движется каждая молекула, но все равно к описанию такой большой системы необходимо использовать другие уже термодинамические подходы. Вот здесь ситуация, в общем-то, очень похожа на эту, поэтому сказать так, как вы, наверное, не очень было бы корректно, но мне кажется, что именно вот масса случайностей дарит нам возможность в канун Нового года видеть неповторимые снежинки и думать про то, что не все зависит от нас, а есть еще матушка природа, которая делает нашу жизнь ярче и приятнее.
2: А скажите, Сергей Владимирович, а в чем смысл исследовать вот эти самые обычные, на взгляд, обывателя снежинки и, более того, выращивать искусственные кафедры по изучению снега? Ну, просто-напросто удивительно.
3: А это не в России, это в западных университетах. Есть там в двух местах, по-моему, это существует, но в целом, как бы, понимаете, изучая какие-то вещи, мы всегда находим что-то новое. Вы же знаете две интересных истории, как придумали интернет и Wi-Fi.
2: Угу. Для военных, вот интернет, насколько я помню.
3: Интернет придумали в Женеве, в ЦЕРНе, значит, в Международном центре ядерных исследований, при попытках или при решении задачи передать данные между двумя компьютерами. Я вот был рядом с той комнатой, где висит табличка, это то место на Земле, где придумали интернет. А Wi-Fi, если мне не изменяет память, тоже родился как побочный эффект совершенно случайный какого-то астрономического эксперимента. Наука устроена так, что не всегда, занимаясь какими-то фундаментальными исследованиями, мы можем, так сказать, глядеть в далеко идущие какие-то приложения. В общем-то, слава богу, что это так. Если бы это так не было, у нас бы не было ни электричества, ни машин, ни космических кораблей, ничего. Потому что все это казалось в какой-то момент еще далеким либо каким-то чудачеством.
2: А правда ли, что в мире нельзя найти двух одинаковых снежинок, или просто их не находили?
3: Ну, мы же с вами уже это обсуждали, что большое количество случайностей влияет на образование конкретной формы снежинки. И в этом смысле, конечно, правда. Просто количество случайностей столь велико, да, что сложно действительно найти одинаковую снежинку. Я думаю, что это просто невозможно в силу того, что... именно случайные процессы здесь играют очень существенную роль.
2: Скажите, пожалуйста, верно, что снежинка может рассказать ученому, откуда она взялась?
3: Да мы, в общем-то, знаем, откуда она взялась. Она обычно берется из облака.
2: Нет-нет-нет, я имею в виду, где она образовалась, там, с помощью чего. Но ведь вы же сами говорите про случайности, значит, их огромное количество. Я имею в виду какой-то физические характеристики происхождения, наверное, так.
3: Да, безусловно. Но важно то, что изучали снежинки и отвечали на этот вопрос. Мы можем отвечать на такие вопросы по отношению к другим кристаллам, понимаете, и на различные кристаллы космического происхождения, метеоритное железо, другие вещи, кристаллы, которые мы получаем из недр Земли, изучение их формы, так сказать, то, что, как ученые говорят, морфологии, изучение его внутреннего строения позволяют дать ответы на большое количество вопросов, которые действительно интересны и жизненно важны. Более того, попытка найти то, как устроены кристаллы, их вот, молекулярное строение, атомное строение, приводит к созданию новых лекарств, созданию новых материалов. Это то, что лежит в основе, в общем-то, современного производства современных материалов, современной жизни.
2: А вообще это получается вследствие вот этих знаний или иногда случайно? Я к тому, что вот производство нового материала, оно начинается с некой задумки, что, ребят, нам нужен вот такой материал, допустим, легче, чем был. Вот мы хотим его использовать там для полета в космос. Я сейчас очень грубый пример просто сочиняю на ходу. И ученые, зная свойства одного и второго, начинают вот его придумывать. Либо, ой, как здорово-то вышло. Или и так получается, и как чаще.
3: Да, получается, конечно, так и так. Первый вариант – это то, что обычно происходит сейчас и в последнее время, когда есть уже конкретные технические задания, и мы четко понимаем, что мы ищем, как мы ищем, где и какие методы необходимо использовать для того, чтобы получить результат. Но, безусловно, как я уже приводил примеры, сопутствующие результаты, они иногда на очень... Скажем так, эти веточки, которые вырастают в процессе исследования, могут вырасти в большие такие крупные направления.
2: Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, ученые сегодня могут расшифровать любую кристаллическую структуру?
3: Я не знаю ответа на этот вопрос. Понимаете, я никогда не стесняюсь говорить своим студентам, что я что-то не знаю. Потому что мне кажется, что эти ребята, которые у нас учатся на третьем, на четвертом курсе, они уже сложившиеся специалисты и должны знать больше, чем я. И когда я поэтому это довольно такое частое начало ответа на очень серьезный вопрос. В том смысле, что, безусловно, существуют кристаллы, которые невероятно сложны в расшифровке. И это гонка. Это гонка методов расшифровки, и того, что нам нужно. Первые методы расшифровки кристаллов еще уходят там, в средние века, и когда это делалось по форме, цвету, твердости, по таким параметрам. Но, безусловно, революцией расшифровки кристаллических структур является открытие Лауэ 12-го года, является открытие Федорова Евграфа Степановича, который открыл 230 пространственных групп, то есть законов, которым могут кристаллизоваться кристаллы. И, между прочим, я могу сказать, что открытие Федорова, наверное, одно из таких открытий уровня, вот, как подговорят, от уровня Эйнштейна или Менделеева. То есть мы, это действительно 230 федоровских групп, это то, чем Россия гордится, и то, что навсегда останется в истории науки. И что здесь они и на западной литературе называются федоровские группы, и везде, и приоритет, безусловно, принадлежит. И, конечно, вот эта революция с рентгеноструктурным анализом, которая произошла благодаря вот этим открытиям, она сделала такой сильный шаг вперед. Потом стали задачи по изучению биологических кристаллов, лекарств, белков и других. И первые работы были и у нас в Институте кристаллографии, и на Западе. И я могу сказать, что это сложные кристаллы потребовали новых инструментов. И стали создаваться такие машины, которые называются синхротроны, это большие машины.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к снежинкам и не только. Сегодня в передаче данных первый проректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Сергей Салихов.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Обсуждаем сегодня не только снежинки, но и прочие материалы, окружающие нас. Сегодня в передаче данных первый проректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Сергей Салихов. Сергей Владимирович, а скажите, пожалуйста, можно ли какой-то пример привести, где в жизни я встречаю кристаллы, которые изучают кристаллографию? Ну вот я здесь сижу в студии, в редакции, может быть, вы видите?
3: Вот у вас оболочка микрофона металлическая?
2: Да, вот это
3: металлическая. Вот она состоит из кристаллов, просто они очень меленькие, слипшиеся, и как бы то, что называется поликристаллом, да, когда много маленьких кристалликов слепляются и дают. Вообще, примерно 95 или 96% вещества, которое окружает нас, это вещество кристаллическое. Поэтому, конечно, это, скажем так, сложно найти некристаллические вещества. Даже камни в почках и зубной налет, это
2: кристаллы
3: то,
2: всегда со мной.
3: Поэтому окружают они нас повсюду. Просто надо, наверное, искать какие-то яркие, красивые, вкусные кристаллы. Например, такие, как кристаллы сахара. Или яркие кристаллы, без которых вы не можете жить, такие как кристаллы соли.
2: Сергей Владимирович, скажите мне, пожалуйста, вот вы упомянули о начале кристаллографии, а какие, известно ли вам, какие вопросы ставили перед собой вот самые первые исследователи кристаллов? Зачем они начали вообще этим заниматься? То есть, когда человек смотрит на небо, он понимает, вот, что ему хочется изучить, а что там, звезды, а тут, ну, камень не камень, да, там, я не знаю, там.
3: А вы знаете эту историю, откуда появилась первая работа, значит, по кристаллографии? Она принадлежит как раз вот человеку, который смотрел на небо. Смотрел, и все его знают как гениального астронома. Это Иоганн Кеплер. Это законы Кеплера в школе, которые все учат. И вот он шел на день рождения к своему покровителю, в Праге, высокому очень человеку. И Кеплер был беден, тогда были трудности, в общем-то, он не очень понимал, что ему можно подарить. И вот как раз на Карловом мосту, глядя на снежинки, он заметил, что все они более-менее одинаковы, по крайней мере, что-то общее, а именно шестиугольная симметрия есть в законах, которые... про эти снежинки он мог сказать. И он написал маленькую книжку-брошюрку, которая издается до сих пор. Она, кстати, издавалась в издательстве «Наука», и сейчас она доступна. Трактат о шестиугольных снежинках и преподнес в подарок своему мощному покровителю вот этот трактат о шестиугольных снежинках. Это была первая документально зарегистрированная кристаллографическая работа, где, в общем-то, Кеплер закладывает самые сильные идеи, которые до сих пор плодотворно развиваются, это то, что кристаллы состоят из частиц, что эти частицы упаковано определенным образом, существуют законы упаковки. В общем-то, когда считаешь, сейчас кажется, это все это дело наивным, но философское содержание для работы, да, оно очень глубокое и, в общем, отразилось очень сильно на развитии всей этой науки.
2: Вы вот сказали, я представила себе, как он шел через мост, снежок падал, настолько меня погрузили. И я подумала про другие какие-то зимние, ну, новогодние, естественно, атрибуты. Вот хлопушки, бенгальские огни, шампанское. Это все уже не представляет научного интереса. Потому что вот снежинка – это вот туда, да, то, что мы...
3: Это представляет огромный интерес.
2: Правда?
3: Понимаете? Конечно. Ну, во-первых, наука – это не только то, что делается в лаборатории. Наука – это то, что окружает нас. А, во-вторых, вот, например, что касается шампанского, хлопушек и другим, это все очень интересно, потому что эти вопросы, которые возникают, это всех и всем интересно, почему так? Почему звон, например, бокалов с шампанским более глухой по сравнению с бокалами тихого вина?
2: Ой, да. Я теперь буду да. слушать.
3: И вот, между прочим, ответы на эти вопросы есть в одной замечательной книжке, которую написал на мой друг, он в свое время работал у нас в университете, это Андрей Варламов, эта книжка недавно вышла в издательстве «Альпина нонфикшн», называется «Физика повседневности». Я могу сказать, что те вопросы, о которых вот вы говорите, они как раз являются предметом для того, чтобы о них знало как можно больше людей. И вот, например, буквально 2 дня назад в Московском доме книги я и мой хороший товарищ, коллега, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, мы с ним представили нашу уже книжку, которая, как мы говорим, предназначена для детей от 8 до 14 лет, и взрослых от 35 и дальше. То есть те, кто уже забыл, что такое физика, ее можно сейчас, вот, наверное, где-то купить в интернете или еще где-то. Как раз в ней тоже есть ряд вопросов, которые вы спрашиваете. Поэтому мне кажется, что сила науки не только в том, что мы получаем что-то новое, но и в том, что мы идем по этой земле и действительно понимаем, как и почему, и что нас окружает.
2: А возможно пересобрать кристаллическую решетку и получить совершенно новый и какой-то важный материал? То есть мы не берем 2 компонента, а берем 1 и как-то там вот химичим. Я прошу прощения за какие-то, возможно, ляпы свои, но вот кто на кого учился, как говорится.
3: Вы знаете, раньше я бы сказал, что вы, собственно, описали то, чем занимаются материаловеды и металлурги, потому что ровно этим они и занимаются, как бы, ключевая триада, как мы говорим, это 3 буквы S, состав, структура и свойства. И зная требуемые свойства, металловеды, материаловеды пытаются решить вот эту задачу создания нового материала. Но в последнее время все больше и больше ваш вопрос приобретает и звучит совершенно буквально. А можно ли там атомы переставить местами, либо еще что-то?
2: Да.
3: Но это то, что делается с такими так называемыми приборами, электронно-лучевыми литографами, собственно, которые оперируют со свойствами материала на вот, нанометровом диапазоне. То есть, фактически оперируют с конкретными атомами, или с небольшими группами атомов, меняя их положение или какие-то другие топологические характеристики. И такие работы позволяют получать действительно уникальный и новый материал.
2: Поэтому я в шоке. Я пытаюсь, знаете, прикоснуться к этому. Вот эта машина, о которой вы сейчас рассказывали, она как-то электронными руками своими переставляет атомы?
3: Лучиком.
2: Видит в этот момент ученый? Вот как этот материал изменяется в этот момент? Вот как вот он там, его как искажается он, или он становится жидким? Ну вот я вот это пытаюсь понять. Неужели это, мне кажется, это какое-то волшебство? Как это вообще возможно? А если в человеке, представляете, что-то переставить?
3: Это главное не
2: навредить.
3: В человеке и так все совершенно, и переставлять нужно только то, что плохо работает.
2: Хорошо, еще один вопрос. Вот кристаллография прочитала, что эта наука дала миру самое большое количество нобелевских лауреатов. И можно ли сказать на основе этого постулата, что это самая интересная и важная наука для человека? А может быть, она самая легкая?
3: Я думаю, что это связано с тем, что кристаллография оперирует с тем, что наиболее часто встречается нам вокруг нас. И, безусловно, все мы живем в этом мире и даже не подозреваем, как мы сегодня выяснили, о том, что все, что нас окружает, ну или не все, а большая часть того, что нас окружает, это исторические материалы, и именно свойства этих материалов впрямую отражаются на тех возможностях, которые у нас есть. Я, честно говоря, могу сказать, что природа едина, и только пока еще наш, в общем-то, ограниченный еще ум делит ее природу на разные науки, на физику, химию, кристаллографию, биологию. И в этом смысле, я думаю, что нельзя сказать, какая из этих наук важнее, какая более важна, какая менее важная. Единое понимание природы, мне кажется, это то, к чему человечество стремилось и стремится. И когда-нибудь, я думаю, что мы достигнем этого дзена, но выйдем на следующий уровень, потому что чем больше мы знаем, тем больше вопросов вокруг нас возникает.
2: Вот чем нужно заняться этой машине, которая переставляет лучиком, чтобы мы вышли на следующий уровень. Спасибо вам огромное. Сергей Владимирович, честно говоря, вы меня погрузили в какой-то мир волшебства, но вот я себя ощутила в каком-то Хогвартсе, что ли, серьезно. Я просто даже подумала, ну почему же я не стала заниматься вот этой наукой? А где учат, кстати, на кристаллографов, правильно же, да, правильно сказать?
3: Правильно сказать, кристаллографов, можно говорить материаловедов, можно говорить физиков. Кто-то причисляет и считает кристаллографию, как я, например, частью физики, кто-то частью химии, понимаете, в зависимости от того, кому как удобнее. Ну и количество мест, в которых учат, достаточно большое. Ну, например, конечно, у нас в университете МИСИС почти все работы связаны с созданием новых материалов, и мы ждем талантливых школьников не только в виде наших студентов, но и как школьников в лаборатории. У нас есть такие специальные программы для школ, которые позволяют ребятам действительно заниматься в настоящих лабораториях с настоящими научными темами. Ну и, безусловно, мы ждем всех
2: абитуриентов.
3: Уже этим летом, как новых абитуриентов нашего университета. И, кстати, у нас вот на днях будет день открытых дверей, поэтому можно прямую прийти и посмотреть на все то, что вы говорите.
2: Спасибо большое, Сергей Владимирович, за приглашение и за то, что приняли участие. Друзья, у нас сегодня в передаче данных был первый проректор Национального исследовательского технологического университета МИСИС Сергей Салихов. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
1: Передача данных.

0: Идея, значит, заключается, что бывает отрицательный отбор, отсекающий вредные мутации, и в человеческом обществе этот отрицательный отбор ослаблен, и что это плохо, эта идея восходит верно, по меньшей мере. Но сейчас появились данные, позволяющие к этому вопросу подойти количественно, что я и постараюсь сделать. Два момента. Первый момент, насколько отбор действительно ослаблен, или там полностью отсутствует, или даже может не в ту сторону, в какую надо, происходит. И второй вопрос, почему и насколько это плохо. Значит, удивительным образом, какой силой действует отбор популяции там, в цивилизованных, в кавычках. Кстати, что-то не то произошло.
1: Не тот?
0: А?
1: Помочь?
0: Нет, главное, тут почему-то все куда-то сдвинулось, это не надо. Как вообще характеризовать действие отбора? Ну, на уровне индивидуумов можно просто взять, с некоторым упрощением, приспособленность называть просто число потомков. Значит, мы возьмем число потомков каждого человека, и построим распределение числа потомков. И дисперсию этого распределения, более точно, коэффициент вариации, стандартное отклонение на уровне на среднее, значит, будем называть его интенсивностью отбора. Это не совсем хорошо, потому что нас интересует, что будет в следующем поколении, и, соответственно, важны наследуемые изменения. И вот тут возникает сложность, концептуально все просто, а экспериментально все сложно. Потому что вместо того, чтобы говорить о коэффициенте вариации реального числа потомков, мне нужен коэффициент вариации ожидаемого числа потомков. Значит, вот мы здесь рисуем ожидаемое число потомков. Здесь мы рисуем его какое-то распределение, и коэффициент вариации этого распределения это будет то, что называют индексом Кроу, или возможность отбора, opportunity for selection. Проблема в том, что сколько потомков у человека реально можно узнать, заглянувши в паспорт, а сколько потомков ожидается, чтобы этот человек принес. Ну, надо, чтобы было у него 1000 близнецов, независимо выращенных, значит, и, соответственно, взять их среднее. Поскольку такого нету, то вот такая концептуально простая вещь, возможность для отбора, измерять очень трудно. Но, с другой стороны, вот это вот распределение ожидаемого числа потомков, ясно, что оно уже, чем распределение реального числа потомков. Потому что реальное, сконцептуализированное число потомков человека складывается из того, чего мы ожидаем на основании генотипа этого человека, плюс средовая, значит, дисперсия. Человеку не повезло, его, значит, стукнули по голове, и никаких потомков у него не будет. Вот. Поэтому, если у каждого индивидуума ровно два потомка, мы можем быть уверенными в том, что никакого отбора нет. А вот если у некоторых один потомок, а у некоторых три, то никто не знает. Это значит, что у тебя три потомка, потому что ты такой хороший генетический, или просто тебе повезло. Поэтому количественно сказать, насколько слаб отбор в современных популяциях людей, на самом деле мы не можем. И поскольку у каждого мы не можем, значит, для каждого человека изучить его 1000 монозиготных копий, то приходится по-всячески изощряться. Можно смотреть корреляцию числа потомков между родственниками, но здесь возникают проблемы, связанные с тем, что у родственников условия тоже не вполне независимые. В общем, насколько выключен отбор популяции человека сейчас, мы не знаем. Были, кстати, в начале 80-х годов очень интересная работа в Институте общей генетики Большакова и Ривазов. Они изучали корреляцию фертильности женщин двоюродных сестер у русских и у туркменов. У туркменов корреляция была довольно большая, там боялись сельские популяции, где они используют противозачаточные средства, а у русской корреляции не было никакой. Что показывает отключение отбора? Если мы не видим корреляции между родственниками, значит, это означает, что генетическое ожидаемое число потомков, написанное на каждом человеке, оно более-менее одно и то же. Опять-таки, естественно, какое ожидаемое число потомков вот написано на моем генотипе, зависит от условий, в которых я живу. Вот. Так что, значит, то, что на качественном уровне было очевидно еще Дарвину, а именно, что отбор очень сильно ослаблен популяцией человека, а количественно мы точно этого сказать, насколько сильно он ослаблен, до сих пор не можем, но видимо, очень сильно. Но в обществе, где, опять-таки, даже дисперсия реального числа потомков очень мала, ясно, что возможность для отбора совсем маленькая. Здесь одна оговорка полезна, и это оговорка... Или пускай Дарвин со Шмалькаузеном висит. Значит, это оговорка об отборе пренатальном. Примерно по разным оценкам от 40 до 60% зачатия кончаются выкидышем на очень ранней стадии. По всей видимости, это, так сказать, гвоздь не от той стенки. То есть это отбор не против таких вещей, которые потом могли бы появляться, значит, уже у родившихся людей. В частности, там самые ужасные болезни, которые приводят к смерти, там, не знаю, на третьем году жизни ребенка, какая-нибудь дюшеновская дистрофия, у женщины-носительницы будет рождаться 50% здоровых мальчиков и 50% больных мальчиков. Никакой у них пренатальной смертности у больных повышенной нет. Так что, видимо, вот этот пренатальный отбор, который никуда не делся и, видимо, никуда не денется, так эти эмбрионы, так сказать, жить не хотят, они будут, видимо, это не то, что мы имеем в виду, когда рассматриваем различия приспособленности между, так сказать, уже родившимися людьми. Так что я думаю, что дело не в этом. Вот. Значит, и еще иногда люди любят говорить о том, что сейчас отбор вообще идет не в ту сторону, данные, которые вызывают кучу всяких, значит, противоречий и дебатов о том, что есть отрицательная корреляция между количеством детей современному обществу и уровнем интеллекта. Если начислить у тебя уровень интеллекта меньше, то детей ты производишь больше. Я думаю, что это не генетика. Просто по той причине, что подавляющая, скажем так, если не брать там тимус, когда формируется толерантность иммунной системы, то самая транскрипционно сложная часть человеческого организма – это мозг. И большая часть вредных мутаций появляется в мозгу. И поэтому представить себе, что отбор приводит, дает преимущество тем, у кого больше мутаций, которые, так сказать, в норме являются вредными, мне очень трудно. Вот. Так что моя гипотеза, что это какие-то эффекты там хитрые и средовые, и я не очень верю в отбор, действующий, так сказать, в неправильном направлении, но, пожалуй, что единственное, что здесь можно сказать с определенностью, что количественная ситуация удивительным образом мало изменилась со времен Дарвина, но то, что отрицательный отбор ослаблен, качественно ослаблен, мне кажется, здесь сомнений нет. Вот, значит, а Шмальгаузен, значит, и Дарвин я здесь нарисовал, поскольку обычно, ну, вот стандартная, так сказать, так, школьная точка зрения, что Дарвин придумал положительный отбор, значит, который благоприятствует редким, исходно редким вариантам, и, значит, в результате этот редкий благоприятственный вариант делается частым, происходит адаптивное аллельное замещение, и, значит, из обезьяны получается человек. А Шмальгаузен потом осознал важность отрицательного, или, как он говорил, стабилизирующего отбора, который благоприятствует тому, что уже частое, и, соответственно, никакой эволюции не ведет, а ведет к сохранению статуса quo. Это, в общем, верно, но, как видно из цитаты, которую я привел, Дарвин и положительный отбор все понимал, и отрицательный отбор тоже все понимал. При всем уважении
2: к Ивану Ивановичу Смольгорода.
0: Вот.
2: Значит, таким образом, количественно сказать, какая же сейчас вот это вот, какой же сейчас коэффициент вариации у распределения ожидаемого числа потомков в современной популяции, мы до сих пор не знаем, но ясно, что он существенно меньше, чем, значит, он был до того, как возникла чистая вода, медицина и много других полезных вещей. Вот. Зато мы знаем гораздо больше, чем мы знали там еще 10 лет назад, про мутационный процесс. И давайте я расскажу... Нет, прежде чем мутационный процесс, вот я картинку хочу нарисовать. Значит, это эксперимент, который мы делали 15 лет назад, имитирующий то, как живут люди в современных условиях, имитирующий на мухе. Значит, называлась она MCN Population, Middle Class Neighborhood. Значит, вот значит, в американских пригородах люди живут так же, как живут мухи. Значит, в нашем опыте. А как жили мухи в нашем опыте? Значит, мы делали такие пробирки, и в каждую пробирку сажалось по две мухи. Муха мама и муха папа. И у них, значит, была отдельная комфортабельная квартира, там машина, значит, собака и все, что положено. Но главное, у них было ровно два потомка. Значит, муха-дочка и муха-сыночек. То есть мы следили, чтобы мама отложила там 30-40 яиц, потому что это оптимальное количество для выживаемости личинок. Они друг другу помогают этот корм разъедать. Вот. И, значит, потом, когда эти потомки вылуплялись, мы случайно выбирали сыночка, значит, и дочку, остальных выкидывали, а дальше их всех перемешивали и следующее поколение. Вот, значит, там все популяции. Вот. Значит, поскольку нам удавалось добиться, чтобы все браки были, значит, не бесплодными, и чтобы не было смертности от яйца до потомка, поскольку нам удавалось этого добиться, отбора не было вообще. Но совсем нам это не удалось, несмотря на все наши усилия, примерно 3% скрещивания были бесплодными, и примерно 10% яиц, мы просто считали яйца, и потом считали, сколько вылупилось потомка. Примерно 10% яиц не развивались. То есть какой-то остаточный отбор там сохранялся. Но, в общем, никто ни до, ни после не подходил так близко к полному исключению естественного отбора какой-то популяции. Значит, а дальше мы продержали, значит, их таким образом, значит, вот там 10-20-30 поколений и мерили приспособленность. Причем приспособленность мы мерили в жестких условиях. Мы брали вот этих, значит, там 30 поколений, просуществовавших в тепличных условиях мух, и заставляли их потомков конкурировать с потомками дикой злобной мухи, значит, отловленной на помойке, при очень высокой плотности. Вот, результат был вполне катастрофический. Приспособленность упала больше, чем в два раза за 30 поколений. То есть каждое поколение жизни без отбора приводило, к сожалению, к падению приспособленности примерно на 2%. Причем я полагаю, что это оценка снизу, поскольку мы не могли, вообще самое плохое в работе с естественным отбором, то, что его изучать в лаборатории очень трудно. Мы только смотрели конкурентоспособность личинок, а там находить гнилое яблоко за 100 метров, там, значит, и там летать и убегать от пауков и массы еще других полезных вещей, все это мы никак не зацепили в лаборатории, просто это невозможно. Так что 2% за поколение, я полагаю, это оценка снизу. Там много было хорошего, у нас были контроли, мы научились замораживать муху, любой дурак может муху заморозить, а проблема в том, чтобы ее потом разморозить, она бы ожила и полетела. И вот мы это, ну, то есть криобиологи научились это делать, но мы единственные генетики-дрозофилисты, которые эту методику освоили, кидали на подложках медных дехлорионизированные эмбрионы мухи в жидкий азот, в общем, много совершили всяких подвигов. Но, значит, результат был такой, значит, падение приспособленности на 2% за поколение. Вот. Но это, по всей видимости, мутация, впрочем, кто его знает. Все-таки, когда мы смотрим на фенотипы, то что-то говорить о генотипах всегда надо с некой опаской.
1: Зато, может, у них интеллект поднялся.
2: Нет, у них они вообще, им вообще было плохо. Да. Был такой шутник Кайданов, который отбирал мух импотентов. Он, значит, там много-много поколений, если ты спариваешься там течение там сэлка меньше какого-то, он тебя давил. И он отобрал таких мух, которых вообще было жалко смотреть. То есть они посидели и никак не шевелились. Наши мухи до такого, так сказать, кайдановского маразма не доходили, но тоже я мог определить муха, так сказать, вот она дикая или наша просто по звуку. Ты подносишь пробирку, дикая муха жужжит злобно, а наша так тихо-тихо жужжит. Ничего хорошего там не было совсем. Вот. Значит, а на уровне ДНК произошла революция в изучении мутационного процесса, и мне это, как человеку, который провел несколько лет жизни, разбирая, значит, перышком, я загубил, у меня была аспирантка с Тайваня, Шао Пейян, и ее родители буддисты. И она один раз сказала, что если бы ее родители понимали, чем она занимается в лаборатории, то они бы, в общем, я буду перевоплощаться в мутантную муху, там много-много, миллиона три мух я загубил мутантную. Мне можно, а вот она буддистка, ей нельзя. Вот. И вся эта деятельность, значит, никому больше не нужна, потому что теперь мутации изучают так. Берут маму, папу и ребенка и секвенируют их полные геномы. Вот на машине Illumina, которая у нас стоит на факультете биоинженерии и биоинформатики. А, значит, а дальше их выравнивают, и если у ребенка есть нуклеотид в каком-то месте, которого нет ни у мамы, ни у папы, то это мутация ДНО. И я там целую лекцию своего вводного курса эволюции, посвященную методам определения числа скорости мутирования, вот там по молекулярным часам и по фенотипам, эту лекцию всю выкинул, она больше никому не нужна. А ты вот секвенируй маму, папу и потомка, сравни генотипы, и ты будешь знать параметры мутационного процесса. Просто вот такой тупой, как говорят по-английски, brute force. Подход, значит, просто грубой тупой силы всю эту деятельность перекрыт. Потому что стандартное объяснение, почему мы ничего не знаем о мутационном процессе, звучит как, что мутация – это процесс очень редкий. Это верно, но нуклеотид, но геном – это не верно, геном большой. И поэтому, если могу сравнивать сразу полные геномы родителей и потомков, то я мутационный процесс, он весь передо мной как на ладони. И вот, значит, произошло такое революционное, как обычно в биологии, мы там все очень умные, там думаем что-то там, несем какую-то чушь, а потом появляется новый метод, и все, значит, продукты наших измышлений никому не нужны, и только, значит, историки науки будут знать, что там, значит, Кондрашов в 2003 году при помощи вот таких вот методов очень неплохо предсказал то, что потом было напрямую показано, вот, значит, по сравнению родителей потом. Вот, и это относительно недавний обзор о скорости мутации на нуклеотид у разных тварей. Здесь там, где слово митохондрия, бог с ними, с митохондриями, хотя там тоже забавно. Но в ядерном геноме, в общем, на самом деле надо запомнить только одну цифру, 10 минус 8. Скорость мутации на нуклеотид всех вместе. То есть и нуклеотидных замен, и, значит, выпадение ставок, которые примерно в 10 раз реже замен. Значит, в основном это просто замена отдельных нуклеотидов. 10 минус 8 на нуклеотид за поколение. Значит, тут можно спорить о константе. По некоторым, ну вот у мухи эта константа, видимо, чуть-чуть меньше единицы, у человека чуть-чуть больше единицы. И там для таких животрепещущих вопросов, как молекулярные датировки, там 0,8 или 1,2, значит, пока, значит, соответственно, означают, что там человек сапиенс и неандерталец разошлись либо там 500, либо 700 тысяч лет назад, и это важно. Но порядок величины, значит, вот такой вот, 10 минус 8 скорость мю, скорость мутации на нуклеотид. И поскольку диплоидный геном человека это 7 миллиардов, то умножив все это на 7 миллиардов, мы получаем 70 до новой мутации на потомка. И, значит, эту цифру надо всем запомнить, потому что она уже меняться не будет, она вот такая вот и есть. Ну, у мухи получается гораздо меньше, конечно, потому что геном мухи это не 7 миллиардов, а всего лишь 300 миллионов. Так что у мухи получается не 70 мутаций до нового на мушонка, а только 3 мутации до нового. Значит, вот, вот так вот все устроено. Вот. Но 70 мутаций, это звучит, значит, ужасно, но не все из них видны. Некоторые из них совсем не важны. Если у меня какой-нибудь интерон длиной 50 тысяч нуклеотидов, и я в середине этого интерона букву А заменил на букву Г, это никакого влияния, ну, может оказаться, что это место еще почему-то важно, но, в общем, никакого

новорожденного человека, какая доля из этих мутаций на что-то более-менее существенным образом влияет. Значит, ответ. Мы точно этого не знаем, но есть некие соображения, достаточно правдоподобные. Из этих 70 мутаций примерно одна заменяет аминокислоту. То есть попадает в кодирующий экзон и является несинонимической. Практически все несинонимические мутации вредны. Там может быть 10-15% из них несущественные. А остальные все вредны. Они могут быть смертельные, могут быть слабо вредны, но они все существенно вредны. Так что, значит, каждый новорожденный несет примерно одну несинонимическую мутацию, которая, скорее всего, существенно вредна. Плюс есть еще всякие, значит, регуляторные участки. В общем, если мы сравниваем геномы человека и мыши, скажем, которые уже достаточно далеки, между ними эволюционное расстояние среднее, больше почти что единица, когда мы сравниваем геномы человека и мыши, мы видим отдельные кусочки, где они похожи. Это, прежде всего, экзоны. Экзоны все будут похожи практически. А между ними, там, где сходства нет. И в самом первом приближении мы можем приравнять важные сегменты генома к тому, что законсервировано между человеком и мышом. И тогда получается примерно 10%. То есть примерно 10% генома человека – это не мусорная ДНК, как выражаются, а это ДНК важная. Значит, тут тоже на эту тему много шума. Сейчас такой был знаменитый проект ENCODE, они целый номер Nature опубликовали, так сказать, утверждая, что там вообще все в геноме человека важно. Это чепуха. Значит, но 10% примерно важно. Я не люблю этих энкодерцев, потому что они кучу бабок натащили и сделали из этого большой пиар. Они смогли пронотировать 80% генома человека, то есть про 80% общая длина того, про что они могут что-то сказать, 80% от генома. Это очень трогательно, но если есть длинный интерон, это вовсе не означает, что в этом интероне действует отбор. Большая часть того, что в этом интероне, никого не волнует. Так что мы сильно не наварим, если скажем, что 70 мутаций вообще превращаются в 7 вредных мутаций, в разумной степени вредных мутаций. Значит, это то, чем мы награждаем каждого новорожденного ребенка. Тут есть еще замечательная наука. Да, вот Господь наш Будда это понимал 2500 лет назад, когда сказал, что все составленные частей разрушаются. И ничего нового, так что на самом деле можно и в Будде все это дело возвести, не обязательно Дарвина. Но любой живой организм страшно этому буддизму сопротивляется, и, как может быть не всем здесь известно, когда ДНК полимераза присобачивает нуклеотид, она идет, как синтезируют от 5-3 конца к 3-4 концу, так что этот новый нуклеотид сидит на 3-3 конце. Первое, что она делает, она тут же пытается его оторвать. А зачем она это делает? Значит, для этого у нее в репрессоме есть специальная 3-4-5-4 экзонуклеазная активность. Зачем она это делает? Потому что если этот новый нуклеотид был присобачен неправильно, то она его, скорее всего, оторвет. Но удивительный результат, это уже больше 30 лет назад было показано Артуром Ферштом, но мало кто про это знает, что вот в процессе этой борьбы за точность ДНК полимераза не только отрывает практически все неправильно прикрепленные нуклеотиды, она еще отрывает 50% правильно прикрепленных нуклеотидов, поскольку полной избирательности быть не может. И поэтому, если бы ДНК полимераза постаралась бы быть еще немножко более точной, она просто поползла бы в другую сторону и стала бы работать как экзонуклеаз. А у РНК полимераз этой редактирующей активности нет. И поэтому у всяких вирусов, которые в жизненном цикле в какой-то момент РНК используется как носитель информации, они мутируют с дикой скоростью. Грипп, HIV и так далее. Но у нас есть эта редактирующая активность, значит, вероятность, что полимеразный центр прикрепит неправильный нуклеотид примерно 10⁻⁵, и вероятность, что вот эта редактирующая экзонуклеазная активность его проглядит, тоже примерно 10⁻⁵. Вот. И, значит, в результате мы получаем 10⁻⁰ вероятность мутации на одну репликацию.

0: одно клеточное деление. А дальше, поскольку у нас примерно 100 клеточных делений на поколение, то мы получаем вот эту самую цифру в 10 минус 8 на нуклеотид на поколение. Все очень просто. Значит, дальше мы это умножаем на 7 миллиардов, получаем 70, и делим на 10, поскольку всего лишь 10% нашей ДНК существенно с точки зрения отбора, получаем 7 вредных мутаций на потомка. Эта цифра не будет пересматриваться больше, там, чем плюс-минус 2 раза, я думаю. Вот. Значит, сколько у меня еще есть времени?
1: Продолжайте.
0: Мне еще примерно от половины от того, что было по времени.
1: Ну, 10 минут.
0: Угу. Вот. Значит, это средняя температура по больнице. 7 мутаций на новорожденных. И дальше были совершенно замечательные, опять-таки, непрямые, гениальные и глубокомысленные результаты, которые сейчас большой дубиной все были улучшены, и все стало ясно. Значит, был такой немецкий гинеколог Вайнберг, который открыл закон Харди Вайнберга. Он вовсе не был другом Вайнберга, в смысле Харди, они, значит, независимо его открыли. Но Вайнберг еще, помимо закона Харди Вайнберга, заметил, что если большая семья, то дети, которые рождены последними, существенно чаще больны мендельскими болезнями, доминантными, чем дети, которые рождены первыми. И, значит, сказал, что мутации копятся с возрастом родителей. Он не различал отцов и матерей. Значит, просто с возрастом родителей копятся мутации. Это 1912, по-моему, год. Потом в 1935 году Халдейн изучал родословные больных гемофилии и, с моей точки зрения, совершенно гениально понял, что мутации обычно возникают у мужчин, а не у женщин. Логика Халдейна была такая. Значит, как все знают, гемофилия – это вещь, цепленная с полом, и, соответственно, мальчик получает гемофилию от матери с X-хромосомой, но возможно два варианта. Мать, от которой мальчик получил гемофилию, может быть сама диким типом, большая буква – это аллель дикого типа. Значит, у нее где-то в зародышевом пути возникла мутация, и мальчику она передала маленькое. Либо мать может быть сама гетерозиготной носительницей. Если мать дикого типа, то случаи гемофилии будут спорадическими. Родился мальчик гемофилик, все его братья будут здоровы. Если мать носительница, то гемофилия будет, значит, часто наблюдаться у братьев. И Халдейн, изучивший большой материал, он связался с дантистом, которому был лучший, значит, специалист по удалению зубов в Британии, и всех гемофиликов, поскольку гемофилик может легко умереть от удаленного зуба, всех посылали к этому дантисту. Он собрал очень большой материал. Оказалось, что практически всегда мальчик-гемофилик получает гемофилию от матери-носительницы. То есть мутации у матерей практически никогда не происходят. И вот на основании такой вот, прямо скажем, изощренной логики, Халдейн сказал, мутации происходят не у женщин, а у мужчин. Значит, соответственно, мальчик гемофилик не потому, что мутация произошла в его матери, а потому, что мутация произошла в его дедушке по материнской линии. Значит, и это гениально, и в данном случае еще к тому же оказалось и правдой. Но тем не менее, полной уверенности не было, потому что вовлечено здесь несколько логических цепочек, логических этих самых переходов, и Бог его знает, в каком месте возникнет ошибка. Вот. Потом еще были данные о том, что X-хромосомы эволюционируют медленнее аутосом, а X-хромосома 2/3 времени проводят в женской зародышевой линии, как ясно. А Y-хромосома, которая всегда сидит в мужской зародышевой линии, наоборот, эволюционирует быстрее. И тоже на этом основании делались выводы о том, что у мужчин мутация происходит больше, чем у женщин. У самцов больше, чем у самок, так сказать, для всех млекопитающих. Вот, но это все, значит, было косвенно, хотя и гениально. А сейчас вышла работа, в которой проанализировали 80 троек мама, папа, ребенок. В Исландии была работа, в Nature, значит, она вышла в августе. Помимо, значит, вот уточненной средней скорости мутации, они сделали просто регрессию числа мутации в потомке на всякие, значит, все показатели, которые можно с родителей снять. Оказалось, что единственный показатель, который важен, это возраст отца. Причем зависимость совершенно чудовищная. Каждый год жизни отца добавляет две деновые мутации в потомке. Что на самом деле умные люди всегда так думали, потому что в мужском зародышевом пути все время идут клеточные деления. Если ты умножаешься, будучи мужчиной, когда тебе 18 лет, то у тебя от, значит, зиготы, из которой ты возник, до гаметы, прошло 100 клеточных делений. А если ты, когда умножаешься в возрасте 60 лет, то прошло 800 клеточных делений. И, соответственно, поскольку примерно половина мутации – это ошибка репликации, другая половина мутации – это ошибка репарации, спонтанных повреждений ДНК, то вот, соответственно, так и получается. Но, опять-таки, это все были косвенные, гениальные, но не полностью достоверные выводы, а это тупые результаты секвенирования. Мама, папа, потомок, и у мамы и папы известен возраст. Вот. Значит, если ребенок родился от отца, которому 20 лет, то этот ребенок получает 15 мутаций от мамы, от возраста матери практически не зависит, потому что женские яйцеклетки сформированы, когда женщина еще является эмбрионом, а от папы он получает примерно 25 мутаций, это значит 18-летний папаша, то есть всего 40. А если папаша 55 лет, значит это 15, а от него там сколько должно получиться, значит 20, в общем много, 85, да? Значит, и получается 100 мутаций, вот примерно так. Вот. Значит, таким образом, возраст отца, значит, вот играет такую ключевую роль. Вот. А есть данные, которые уже довольно, ну, они разбросаны в литературе, но вот это опыт, не опыт, а статистический анализ на очень большом материале, больше 30 тысяч детей. Брали всякие когнитивные показатели и смотрели, как они зависят от возраста мамы и папы. Значит, сплошная линия – это возраст мамы, а пунктирная линия – это возраст папы. Значит, и это разные показатели. Я, значит, в ученой компании антропологов побоюсь о них рассуждать, я там ничего не понимаю. Какое-то barely моторное что-то, значит, IQ какое-то, еще какое-то, в общем, разные показатели когнитивных функций. Видно, что плохо. Когда мама совсем молодая, и, значит, к 25 годам существенно возрастает, дальше более-менее на месте. А с возрастом отца происходит вполне катастрофическое снижение всех показателей. Причем, как ясно, потомок знает у своей матери очень много. Там, если мама пьет алкоголь, то, значит, потомок родится с фетальным алкогольным синдромом. А от отца, про отца потомок ничего, кроме генотипа, не знает. Там еще люди любят говорить про эпигенетику, но никакой эпигенетики нет на свете, это все чепуха. Вот. Значит, знает он последовательность нуклеотидов, который он получил с одним сперматозоидом. Вот. И получается, ну вот посмотрим на IQ. Если папа 18 лет, то IQ 112, а если папе 60 лет, то IQ 104. Значит, соответственно, падение на 10% почти. Вот. И очень соблазнительно сопоставить это с этими 60 дополнительными мутациями, которые от этого, значит, более пожилого папы этот потомок получает. Значит, и куча данных подобного рода по, значит, это такие тонкие вещи, количественные, но также и эпилепсия, несиндромное слабоумие и аутизм, ситуация, когда у человека есть диагноз, тоже их частота существенно увеличивается с возрастом отца. И вот эти вот бесспорные, сколько я могу судить, данные о влиянии возраста отца на количество деновых мутаций позволяют это интерпретировать просто как вот прямое наблюдение над тем, что деновые мутации, значит, с нами делают. Вот. Значит, если это правда, или если это, так сказать, вранье не в очень большой степени, это означает, что свободное накопление донова мутации без отбора приводит примерно к падению, так сказать, вот, показателей функционирования центральной нервной системы примерно на 10% за поколение. Что означает, что через 10 поколений рот легко загнется. А может быть, это произойдет раньше, потому что, ну, сказать, чтобы популяция как-то функционировала, нужно там какое-то количество людей с IQ выше 130, потому что если у всех IQ будет ниже 110, то популяция загнется немедленно. Вот. При такой тенденции это произойдет за 5 поколений. Значит, тут замечательным образом мы этого не видим. Мы видим, что IQ растет. Я полагаю, что это, так сказать, над нами Господь Бог издевается таким образом, потому что рост IQ связан с улучшением условий жизни. В Америке очень жесткие стандарты ввели, значит, на свинец в белилах, и выяснилось, что если ребенок вырос в доме, покрашенном свинцовым белилом, у него IQ на 15% ниже, просто потому что он отрёрнут. И, соответственно, так сказать, как это, значит, иллюминация свинцовых белил, как это лучшая кормежка и так далее, вот этот вот эффект просто маскирует. Поскольку мутация ничего не знает о свинцовых белилах, так сказать, кормежка и так далее. Вот. Так что моя гипотеза, давайте не так скажем. Значит, лучше, наверное, правильнее думать в терминах, так сказать, оптимизма и пессимизма. Значит, пессимистическая гипотеза – это примерно падение на 10% за поколение. Причем речь идет именно не о возрастании частоты, так сказать, ситуации, когда имеет место диагноз там, аутизма, хотя по частоте аутизма совершенно апокалиптические данные. Там частота диагноза аутизм в американской популяции с 50-го года возросла в 5 раз. Частично это связано с тем, что просто диагностировать стали аккуратнее, может быть, даже диагностируют больше, чем нужно. Но частично, видимо, это эффект настоящих. То есть действительно детей, которых, так сказать, то есть если бы врач сегодня работал с детьми 50-е годы, он бы аутистов там нашел бы существенно меньше. Но все равно речь идет о небольшой доле людей. А здесь речь идет о небольших, но, так сказать, значимых и на больших временах ужасных изменениях средних. То, что, как говорится, касается каждого. Значит, пессимистическая оценка, к которой склоняюсь я, это то, что за счет мутации, если бы среда была стандартизована, падение примерно 10% за поколение. Оптимистическая оценка, видимо, порядка 1-2%. Я думаю, что никто, так сказать, в здравом уме и твердой памяти не будет утверждать, что, так сказать, падение, так сказать, условно говоря, приспособленности человека за счет накопления новых мутаций меньше 1% за поколение. Вот между 1-10% все, так сказать, вот вся неопределенность там и сидит. Если это 1% за поколение, можно не беспокоиться, потому что за 100 поколений мы все равно вымоем, так сказать, ну, там, от изменения климата, от атомной войны, там, как это, войнами между остроконечниками и тупоконечниками, можно сказать, за 100 поколений человечество не просуществует очевидным образом. Но если речь идет о 10% за поколение, то это, конечно, очень страшно, потому что мы, не дождавшись смерть от изменения климата, так сказать, загнемся просто от собственной тупости. Вот на этой мажорной ноте я хочу.
2: Коллеги, вопрос, пожалуйста. Я надеюсь, от шока отошли.
3: Пожалуйста.
2: Да, конечно, пожалуйста.
3: Вот к этому графику к материнскому. Почему у вас такое резкое возрастание? Почему у молодых матерей рождаются вот эти тупые дети?
0: Здесь может быть все что угодно. Может быть, потому что она дура, что стала рожать в таком раннем возрасте. Интерпретировать такие данные очень трудно. И опять-таки, поскольку про мать ребенок, так сказать, знает в кавычках очень много, то это может быть не генетика. Но, так сказать, вот наоборот, падение с возрастом отца, мне кажется, что это генетика, скорее всего.
4: Означает это, что такой эффект только в современных популяциях, скажем, в моих популяциях, то есть у охотников-собирателей и скотоводов, которые живут вне доступа к современной медицине, такого эффекта не будет.
0: Знаете, это очень интересный вопрос, потому что у этих самых скотоводов может оказаться, что если мужик размножается в 60 лет, то у него такой отличный генотип, что этот эффект геновой мутации компенсируется. Это может быть, потому что накопление мутаций идет... Ну, я зуб не дам, но лучше всего было бы взять этих самых ваших хадзе, 70 таких же троек, и также их секвенировать. Более того, это в ближайшие годы будет сделано. Там все научное сообщество от этой работы исландцев как с цепи сорвались. Там. Меня интервьюировал Сева Новгородцев по BBC и спрашивал, что я думаю про происхождение человека от Бога. Так это я сидел в этот момент в Карелии, и там не было связи. В общем, был жуткий шум. То есть сейчас я просто это повторяю, и конечно на разных популяциях. Но я думаю, что накопление мутаций с возрастом отца никак не зависит от того, исландец ты, хадзе или японец. Но тут может действовать отбор. И вот эти вот ребята, которые в примитивных условиях размножаются в жилом возрасте, у них генотипы могут быть наоборот хорошие. Так что я не знаю, что получится, было бы крайне интересно. Я за неимением времени совсем ничего не говорил о изменчивости, как она существует в каждый данный момент времени, но тоже очень забавно. Там один из первых личных генотипов, который был секвенирован, это генотип Уотсона, который все-таки Нобелевский лауреат. И выяснилось, что у него там огромное количество вредных мутаций, то есть никакого, так сказать, идеального генотипа ни у кого нет.
5: Простите, пожалуйста, я хотела задать, может быть, такой дилетантский вопрос, но тоже обращенный в прошлое. Вот если мы возьмем социальную стратификацию общества древности, то там она часто зависела от возраста, да, то есть человек достигал высокого социального статуса, ну, мужчин, я имею в виду, в достаточно преклонном возрасте. И все-таки не могло ли это сказываться, и, соответственно, он имел больше детей, как правило, да, и вот этот эффект, который вы наблюдаете, он должен был сказаться намного раньше. Может ли так быть, что вот эта деградация,
0: она уходит... Раньше детская смертность была 80%, так сказать. До самого недавнего времени популяция была более-менее в равновесии. И поэтому...
5: Но если мы возьмем совсем древние времена, ну, не знаю, там, не с палеолита, но какой-нибудь там 5000 лет назад, эпоха бронзы, то есть там есть такая теория возрастных классов, да, ну, то есть социальный статус мужчины, он зависит от возраста очень серьезно. Соответственно, его возможность вступить в брак, оставить потомство. Вот у меня вопрос, можно ли как-то смоделировать, что ли, какие-то эпохи, где, ну, не знаю, интеллектуальные способности общества падали,
0: Но опять-таки, все эти апокалиптические рассуждения имеют смысл только когда отбор в первом приближении отсутствует. Если размножаются, значит, дяденьки более старые, во-первых, в условиях отбора это может означать, что хотя мутаций новых они передадут больше, но поскольку у них у самих, так сказать, элитные генотипы, то в целом мутаций будет меньше. А потом на все это дело накладывается действие естественного отбора. В каком-то смысле ситуация сейчас гораздо проще, потому что естественный отбор – это самый сложный факт. Если мы говорим, что в первом приближении естественный отбор просто не действует, то мы отданы на милость мутационному процессу, который легко изучать, вот мы его и видим.
5: А вот еще такой маленький вопрос. А вот чингизидов с этой точки зрения не изучали специально? Потому что, ну, была информация, что...
0: У меня есть один знакомый чингизид, можно его изучить. Нет, а чем хорош чингизид?
5: Ну, тоже, в общем, пожилой отец оставил ему...
0: Ну, вы знаете, если взять всех моих прапрапрадедушек там времен Чингисхана, там тоже найдутся пожилые.
6: Одна моя знакомая, Анна Фрумина, выдала как-то замечательную формулировку, когда смотрели на вырождение пород собак некоторых современных. Она сказала, отбор бывает искусственный, естественный и противоестественный. Вот. Так вот, вот то, что вы рассказывали, собственно, на селекцию рабочих пород накладывается на современные. Вот один в один, то есть снижение уровня элиминации, тот же самый результат, очень быстро. Использование, скажем, слишком молодых сук, тот же самый результат. Вот. Но, в общем-то, здесь можно разные подводить базис, это сказать, ну, есть, например, такая штука, что количество мозгов на единицу территории является величиной стабильной. То есть, скажем, в Средней Азии, где есть среднеазиатские овчарки, есть бараны и есть чабаны, кто-то же должен думать, вот там собаки у нас при нашем разведении не очень. Ну, в общем-то, спасибо большое, я хотел бы с вами на некоторые вещи, на некоторые темы об этом поговорить, если можно. Спасибо.
7: Не может ли быть панацеей от такого страшного будущего половой отбор? Мы все-таки старательно выбираем половых партнеров, не просто кого угодно с улицы берем, как вот муху взяли. Этого и этого. Давайте возьмем.
0: Нет, здесь...
7: Все-таки же у нас есть выбор такой тщательный.
0: Нет, по полигамии может быть, а по моногамии нет. Если умные скрещиваются с умными, да, и производят двух детей, а дураки с дурами тоже производят двух детей, то нет. Тогда это никакого отбора не происходит, только сознательное скрещивание.
8: Ну, ведь каждый старается скреститься с наиболее умным, доступным партнером.
0: То есть нужна полигамия?
8: И ряд партнеров попадает
7: в отношения вообще. Просто останется нет, вот эта вот верхушка, которая больше, чем 130
0: нет,
7: дома IQ.
0: Это по поведению называется отбор. Отбор, как учит дедушка Дарвин, может быть на выживаемость, может быть на плодовитость. Mm-hmm. Если бы все умножались, как это, ну вот Мюллер, когда поехал в Советский Союз, ничего мне не придумал, как написать Сталину, чтобы, значит, всех русских женщин семенять только спермы нобелевских лауреатов. Это, безусловно, на какое-то время поможет. Но нет, просто...
2: Еще возрастное ограничение ввести.
0: Нет, вот что касается возрастного... Нет, понимаете, тут на самом деле, если говорить... Если говорить об этом серьезно, то тут, конечно, куча всяких этических вопросов. Я на тему специально ничего не говорю, потому что это сразу сводится там, к рассуждению там, генетики, теории фашизма и так далее.
2: Мы это из видео
0: вырежем. Нет, мне не жалко, потому что я действительно не знаю, что правильно. Не знаю, там вот женщина, у нее известно, что у нее половина детей будет женской дистрофией, так сказать. Позволяете ей рожать детей или не позволяете? Если бы я был там законодателем, я не знаю, как я голосовал бы по соответствующему законопроекту. Это неизвестно. Но вообще, прежде чем все-таки что-то говорить о там, не знаю, каких-то конкретных мероприятиях, нужно знать, что это происходит. И вот я думаю, что в ближайшие 10 лет там вилка неопределенности будет очень сильно сужена.
2: Коллеги, последний вопрос, прошу.
3: У меня тоже ремарка, продолжение, наверное, разговора Елены. Тоже я как бы хотел сопереживать к половому отбору. Но мне кажется, даже при моногамии все равно он действует, да?
0: Нет. А как он действует?
3: Сейчас поясню, попробую. Да? Допустим, значит, две пары, ну, вернее, мужчина и женщина нормальные, другие там прыщавые. Да? Прыщавым сложнее завести, да, ну, половой отбор действует, да? Вот те друг на друга смотрели, вот и к 40 годам поженились, у них один ребенок, а вот тех, кто нормально.
0: Это называется отбор на выживаемость. Если ты прыщавый, у тебя детей меньше.
3: Это же половой отбор. Ну, элемент полового отбора пока.
0: Ну, неважно, но сейчас в современном обществе очень мало количество детей индивидуума, очень мало зависит от его генотипа. По крайней мере, такое утверждение. Если это принципиально не так, то тогда все эти рассуждения просто не верны. Тут,
3: я не совсем понял, как это относится.
6: Секундочку, буквально. Насчет вот, полового отбора, дело в том, что вот второй тип полового отбора, который очень хорошо действует у млекопитающих в целом, у людей не работает практически. Он очень-очень сильно погашен, так сказать, антиселекцией, которую мы сами на себе проводили на протяжении его существования классового общества, так сказать, когда выдавали замуж насильно или там по социальному статусу и так далее, и так далее. Сейчас это очень плохо работает. В принципе, у домашних животных, у сельскохозяйственных то же самое, не работает никак. Но, скажем, у аборигенных собак до сих пор встречается, что невозможно, вот человеку понравилось, так скажем, вот тот кобель понравился, вот повяжу я свою сумку с ним. Ну, в вовсе не факт. Она может запросто сопротивляться изо всех сил, ничего там не будет. Вот, потому что он ей не подходит. Второй тип полового отбора. Самка выбирает подходящего партнера. Как она оценивает? Ну, японцы говорили, что с точностью до одной пары гигов. А у людей нет.
3: Вот вторая ремарка. Значит, по-моему, есть несколько такая дисбаланс между тем, на каком промежутке времени мы что-то можем померить отбор, и промежуток времени, на котором отбор что-то может реально сделать в эволюции. Вот для того, чтобы морфологический отбор что-то произвел, морфологические изменения, там, ну, птичка легко посчитать, там, вот, чтобы новый вид произошел там, от 1 до 5 миллионов лет.
0: Почему в кольце Алексеева, вот, озеро, которое было под километры ноль, да, 10 тысяч лет назад, там сейчас три вида кольцов, вот такой, вот такой, вот такой, который там симпатрический водник за 10 тысяч лет.
3: Не все, не все такое разное. Виды там это или нет. Ну, в среднем.
0: Они живут вместе и живут друг друга, они, когда встречаются. Кто же они положены?
3: Ну, в среднем это птица от 5 до от 1 до 5 миллионов лет. Ну, просто посмотрели.
5: Разные группы, разные скорости.
3: Разные. У человека примерно тоже, да? Там 5 миллион лет. Да, чтобы много их образовалось.
4: Миллион гораздо меньше. Посмотрите, неандертальцы.
3: Это вот такие уже непонятные. Ну, 700 тысяч, какая разница. А здесь мы можем, ну, там, 10 поколений, да, посчитать.
0: Мы же говорим не о положительном отборе, когда создается что-то новое, а о отрицательном отборе, когда все завершается.
3: Да. Но опять же, тут может половой отбор будет немножко, да, вот отрицательный отбор. Ну, вот, например, там, да, прививка от оспы, вот сейчас вот он как бы не действует, да, вот накапливается мутация, потом война, там прививку, там вакцину не завезли, там все помнят. То есть он как бы периодически действует, да, например, то, при этом он есть.
0: Сейчас мне не помогут, вируса нет, помогут очень долго.
3: Спасибо.
6: Спасибо большое.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Александр Соколов. Научный журналист, редактор портала anthropogenes.ru. Автор книг «Мифы об эволюции человека» и «Ученые скрывают».
1: Но сначала небольшое голосование. Так сказать, на вашу эрудицию, пожалуйста, вот вопрос. Люди утратили шерсть, потому что... Значит, версия номер один. В прошлом у них была полуводная стадия. Кто так считает? Спасибо. Потому что у них появилась одежда. Спасибо. Потому что их стали заедать паразиты. Угу. И, наконец, с голой кожи лучше испаряется пот в жаркой саванне. Благодарю. Итак, я перейду. Да, и наши зрители, кто смотрит нас онлайн, перейдите по ссылке, пожалуйста, в чате и проголосуйте. А я начинаю свое выступление. Спасибо. Собственно, отсутствие шерсти у человека настолько разительно отличает его от прочих млекопитающих, что известный этолог Десмонд Моррис даже книгу свою озаглавил, как известно, «Голая обезьяна». Но проблема изучения эволюции волос вообще заключается в том, что волосы, в отличие от костей, в ископаемом виде, увы, не сохраняются. Если о наших длинных ногах наших предков, об их крупном мозге мы можем судить по костным останкам, то даже самый полный скелет австралопитека ничего нам не расскажет о том, был ли их обладатель покрыт редкой щетиной или густым мехом. И вот споры на тему, а почему у наших предков произошла такая разительная перемена, и у них исчезла шерсть, эти споры продолжаются уже лет 150. Некоторые гипотезы даже стали своеобразными научно-популярными мемами. Но сначала несколько мифов, которые связаны вообще с волосами. И начнем с мифа такого немножко креационистского, потому что он подчеркивает, скажем так, человеческую уникальность. И он звучит так, что вот у большинства млекопитающих волосы растут ограниченное время, поэтому они у них вырастают относительно короткими. У человека на голове волосы растут бесконечно. И это такая уникальная, неповторимая черта. И как вообще жить без парикмахеров? На самом деле, я хочу вам сказать, что, конечно, волосы бесконечно не растут. У любых волос, будь то шерсть или волос у нас на голове, есть жизненный цикл и есть фаза роста этих волос, которая называется анаген. Другое дело, что у шерсти она может длиться несколько месяцев. У волос у человека на голове она длится от 2 до 6 лет. То есть у волос живет несколько лет, но потом он умирает, он выпадает, и на его месте растет новый. Кстати, человек ежедневно теряет порядка 80 волос. При этом скорость роста волос примерно сантиметр в месяц. Вы можете сами, кстати говоря, проверить, но если найдется какой-нибудь близкий вам человек, который разрешит вам выбрать у него кусочек волос на голове, а потом линеечкой через равные промежутки времени измерять, как они растут. Вот скорость примерно такая, хотя есть вариации, но еще важно сказать, что человеческая уникальность в данном случае несколько преувеличена, потому что даже если мы возьмем отряд приматов, то у наших родственников, у орангуташек, так сказать, волосы длинные, растут не только на голове, но даже и на прочих частях тела. А посмотрите, какая грива у павиана замечательная. Ну а если выйти из отряда приматов, вспомните про гриву льва, про гриву лошади и даже про более экзотических бородавочников. Таким образом, человек вовсе не уникален в этом свойстве. Продолжая разговор про мифы, перейдем к мифам несколько с российским уклоном. Возможно, вы сталкивались с рассуждениями про то, что у африканцев волосы растут не так, как у всех, вот у прочих людей. Они растут бесконечно на голове, у африканцев они растут такие коротенькие, как шерсть. Конечно, есть примеры совсем другого вида причесок у африканцев, но действительно можно обратить внимание, что в среднем люди африканского происхождения имеют волосы относительно короткие. Возникает вопрос, почему так? И можно услышать объяснение, что дело просто в том, что волосы у африканцев сильно курчавые, и вот эта курчавость, она скрадывает длину. Но на самом деле дело не только в этом. Проводили различные исследования. Ну, например, в 2005 году взяли 500 человек разных рас и измерили у них скорость роста волос. Вот такие цифры получились. Вот обратите внимание, что у африканцев волосы растут медленнее всего, У азиатов быстрее всего. Европейцы промежуточные. Но вот эта разница, если в расчете на год ее посчитать, получается, что разница между африканцем и азиатом сантиметров в 5. То есть на 5 сантиметров больше вырастут волосы у монголоида. Но дело еще не только в этом. Исследование 2000 года показало, что у африканцев волосы еще и сильно ломкие. То есть они имеют свойство ломаться и завязываться узлами. То есть если африканец причесывается, у него в среднем на расческе больше волос остается. И вот эти свойства, относительно медленная скорость роста, высокая ломкость, ну еще и курчавость. Вот это вместе приводит к тому, что у африканцев в среднем волосы получаются короче, чем у представителей других рас. Но это, конечно, не значит, что у них волосы на голове как шерсть. Ни в коем случае. Миф про первичный волосяной покров. Вот, возможно, кто-то здесь и лично видел, или, по крайней мере, читал про то, что человеческий плод в утробе матери, вот примерно на 12-16 неделе, он покрывается таким как бы пухом, первичный волосяной покров, это называется лануга. Значит, незадолго до родов эти волосы полностью выпадают, но иногда, если ребенок рождается недоношенным, а даже бывает, что если он доношенным родился, этот волосяной покров все частично остается, но выпадает потом и уже на голове, в частности, замещается нормальными волосами. И даже в научно-популярной литературе можно прочитать, что это такой рудимент, так сказать, волос наших шерсти, наших далеких косматых предков. Но это не совсем так, потому что на самом деле вот эта самая лануга есть у большинства млекопитающих. Даже у таких, как киты и слоны, которые взрослые волос лишены, вот у плода у них тоже есть эта самая лануга, которая выпадает. И в частности и у обезьян, и у шимпанзе в том числе тоже есть первичный волосяной покров, который выпадает незадолго до рождения, и потом уже вырастает нормальная шерсть. Правда, вот литературы на эту тему крайне мало. То есть вопрос изучен не очень хорошо, но некоторые сведения все-таки мне удалось найти. Ну и, наконец, представление о том, что вот у обезьяны есть вот эти волосы на теле, у человека их нет. Ну, во-первых, легко убедиться, так сказать, взглянув на себя, особенно мужчину, что это не совсем так. А во-вторых, ну, что значит, что волос нет? Ну, это можно посчитать. И надо сказать, что вот еще в 1931 году вот такой вот антрополог австрийский Адольф Шульц, он провел такое исследование. Он взял 50 приматов, ну и некоторых других млекопитающих для сравнения, и посчитал у них плотность волос. То есть сколько видимых волос у них на квадратном сантиметре кожи на разных частях тела. И у него получилось вот что. Во-первых, оказалось, что человекообразные обезьяны гораздо более редковолосые, чем обезьяны прочие. То есть у них более редкая шерсть, в принципе. Человек, конечно, получается самый редковолосый примат, но это еще как посмотреть. Потому что, например, на голове у людей волосы более плотные, чем у шимпанзе и орангутана. Гораздо более плотные. А на груди плотность волос у людей в среднем, как у гориллы. Но, что самое интересное, приматы вообще в целом очень уступают вот в плотности шерсти другим млекопитающим. То есть у обезьян шерсть более редкая, чем у каких-нибудь кошек. У человекообразных шерсть более редкая, чем у прочих обезьян. То есть это не значит, что у наших предков когда-то бац, и исчезла шерсть. А это такой эволюционный тренд на поредение волос, который, видимо, сопровождал всю эволюцию приматов. Но почему же все-таки это произошло? И вот этот вопрос, он волновал уже Чарльза Дарвина, который на эту тему спорил с Альфредом Уоллесом. И интересно, что уже тогда были выдвинуты гипотезы, которые благополучно дожили до 21 века. Сейчас мы некоторые из них кратенько и рассмотрим. И первая гипотеза, она моя любимая, но я про нее подробно не буду рассказывать, потому что я на эту тему и выступал, и видео было, и в книжке у меня про это написано. Но это так называемая водная обезьяна. Автором этой гипотезы, ну, считается Алистер Харди, который в 60-м году написал про это статью. Хотя, ну, подобные идеи высказывались и до него. Ну и, конечно, у него были продолжатели. И, собственно, суть в том, что наши предки когда-то прошли через полуводную стадию. Они стали заходить в воду, искать там моллюсков, ловить крабов. Они заходили все дальше. Значит, там они научились ходить на двух ногах. Там у них исчезла шерсть, потому что в воде она не нужна. Там они стали использовать орудия, чтобы вот эти раковины расколачивать. У них вырос мозг на морепродуктах. И вот потом они уже из воды вернулись на сушу уже почти людьми. Красивая гипотеза. Увы, антропологи ее практически всерьез не воспринимают. И я не буду разбирать сейчас все ее доводы по отдельности, мы-то говорим про шерсть. И я как раз только про шерсть хочу сказать, что если вы посмотрите на различных водных и полуводных млекопитающих, вы, конечно, увидите, что у некоторых из них действительно гладкая кожа. Но вы увидите и большое количество других водных млекопитающих, у которых с шерстью вообще-то все в порядке, и их большинство. А вот те представители млекопитающих с гладкой кожей, которые вот у меня в левой части кадра, обратите внимание, что их роднит не только отсутствие шерсти. Это все очень крупные животные со средней массой тела больше 100 килограмм. Посмотрите, это обтекаемая форма тела, такая в виде такой сардельки, короткие конечности, то есть крупная масса, это в первую очередь способ борьбы с переохлаждением. То есть чем тело крупнее, тем дольше оно сохраняет тепло. Короткие конечности, обтекаемая форма тела, уменьшает площадь контакта с окружающей средой. А дело в том, что вода гораздо лучше проводит тепло, и замерзнуть там, вы прекрасно знаете, гораздо проще. Ну и, конечно, для случая специализированных таких уже морских животных, это способ уменьшения трения. Но это, в общем, совсем не случай человека. То есть человек вот таких вот специализаций, большинство из них, начисто лишен. И человек с его длинным телом, с вытянутыми конечностями, в общем-то, если будет сидеть постоянно в воде, чтобы поддерживать постоянную температуру тела, ему нужно очень много тратить калорий. Это вообще совершенно для человека ситуация нереальная. Ну и продолжая разговор на тему доказательств вот этой акватической гипотезы, ее сторонники Харди, Элайн Морган и другие, они, в общем, рассматривают прежде всего современного человека и его некоторые особенности, кстати, в основном не скелетные, которые они считают отголосками вот той полуводной стадии. Но вы понимаете, что если у нас отголоски полуводной стадии, то у наших предков они должны быть выражены гораздо сильнее. Например, вот утверждается, что у человека длинные ноги, это Харди пишет, чтобы удобнее и лучше плавать. У человека прям-таки вытянутая, обтекаемая форма тела, как лодка. Но значит, у наших предков ноги должны быть еще длиннее, тело еще обтекаемое, нос еще лучше подходить для ныряния. Но давайте посмотрим на австралопитека, которого тот же Харди и Морган называют прямым потомком водной обезьяны. Ну и где длинные ноги? То есть у австралопитека ноги короче, чем у нас, тело у него коренастое, таз широкий, нос вообще совершенно обезьяний. То есть совсем не таким мы себе представляем идеального пловца. А вот следующая гипотеза, она такая очень народная, потому что простая. И она говорит о том, что шерсть исчезла, потому что появилась одежда, то есть искусственная теплоизоляция. И эта гипотеза казалась многим вообще естественной в начале и даже в середине 20 века, когда думали, что вот наши предки, они формировались где-то, где было холодно, ледниковый период, вот тогда они стали заворачиваться в шкуры, греться у костра, и вот тогда шерсть у них и исчезла, потому что стала им не нужна. И вот уже в 66 году такой антрополог Бентли Глесс, он рассуждал, что вот точно так же, как у подземных каких-то млекопитающих или там других животных исчезают глаза, как исчезли крылья у нелетающих насекомых, точно так же, вот, как ненужный орган, редуцировалась шерсть у наших предков. Но ему резонно уже тогда возразили. А как изменится эта картина, если мы представим, что наши предки формировались не в холодной ледниковой Европе, а в жаркой африканской саванне, где одежда, может, не так уж и нужна, и где гораздо больше риск перегреться, чем замерзнуть. И вот уже в 80-м году другой антрополог по фамилии Кушлан, он реанимирует эту гипотезу, и он рассуждает так, что спору нет, да, окей, наши предки развивались в саванне, где жарко, но ночи даже в африканской саванне бывают холодные. И все-таки, если лишиться теплоизоляции, легко замерзнуть, тем более мы спим, процессы замедляются, и это мешало нашим предкам потерять шерсть, пока они не придумали самую примитивную одежду, которая как раз и служила им для того, чтобы согреться ночами. Вот они стали строить какие-то жилища, греться у костра, заворачиваться в шкуры, и вот тогда они смогли лишиться шерсти. И именно поэтому шерсти не лишились прочие обезьяны, потому что они не догадались придумать одежду. И гипотеза стройная и красивая, но здесь уже вопрос к археологам. А когда по археологическим данным у людей появились какие-то способы бороться с холодом, культурные? То есть прежде всего одежда, жилище, огонь. И вот я построил такую табличку. Конечно, я хочу сказать, что все эти данные, они довольно-таки косвенные. Вот здесь даже мы можем посмотреть Например, датировка. 170 тысяч лет назад появилась одежда, это датировка, потому что тогда разделились линии головной и плотяной вшей. Предки головной вши по генетическим данным отделились от предков плотяной, ну и предполагается, значит, уже была экологическая ниша для вши, которая живет в одежде. Ну вот, значит, какая-то одежда тогда уже появилась. Сама одежда в такой древности, ну, не сохраняется она. Тем не менее, если мы посмотрим на эти свидетельства, мы увидим, что надежные свидетельства, а нам же нужны, в принципе, надежные какие-то подтверждения, они все сильно моложе 1 миллиона лет. А что это значит? Это значит, что часть людей уже давно расселилась из Африки по Евразии. И это значит, что, например, неандертальцы, уже их предки, по крайней мере, в Евразии, в Европе, в общем-то, должны были заворачиваться в шкуры активнее, чем наши прямые предки в Африке, потому что просто было холоднее. И если мы рассуждаем в этой модели, получается, что у неандертальцев-то шерсть должна была исчезнуть раньше, чем у наших предков. И вот как меняется картина. Посмотрите, косматые африканцы прут, значит, из Африки, а их удивленно встречают такие гладенькие, гладкокожие неандертальцы. Но это для какой-то будущей экранизации интересный сюжет. Но обратите внимание, что здесь мы рассматриваем уже все-таки не миф, а некую гипотезу. Хотя надо признать, конечно, спорную. А следующая гипотеза была выдвинута еще в начале 20 века, но ее упоминают и в 21 веке, причем не только в популярной, но и в научной литературе. И это гипотеза, то, что называется неотении, представление о том, что мы, собственно, это недоразвитые просто обезьяны. Ну и еще в 19 веке ученые, как только в Европу стали привозить детенышей обезьян, обратили внимание, что детеныш-то шимпанзе, вот как здесь мы видим, вообще-то на человека похож гораздо больше, чем у там, мамаши и папаши. Округлый череп, небольшие челюсти, значит, поза, вообще его такое любопытное поведение. Это все прямо-таки напоминает человека. Но потом он подрастает, морда растет вот так, мозг не растет. И, в общем, мы видим уже типичного такого обезьяна. А если мы посмотрим на новорожденных обезьянок, то сходство еще более разительно. То есть вот здесь мы видим горилленка, шимпанзенка, а между ними человеческого детеныша. И вот здесь как раз самое замечательное то, что шимпанзенок рождается с очень редкой шерстью на теле и с шапкой волос на голове. Потом он быстро покрывается шерстью. Человеческий детеныш не покрывается шерстью, собственно, до конца своих дней. И одним из первых, кто это сформулировал в виде такой вот разработанной концепции, был Льюис Больк, который, это голландский анатом, который развил теорию, которую назвал теорией фетализации, от слова фетус, плод. То есть он даже рассуждал не так, что мы это детеныши обезьян, а человек это недоразвитый вообще плод обезьяны, который научился размножаться. И, конечно, вот в своих статьях, он серию таких статей опубликовал в 20-е годы прошлого века, он делал упор, конечно, прежде всего, на отсутствие шерсти. Это был один из таких первых признаков, о котором он говорил. И это связано с тем, что вот наши предки, так сказать, затормозились в развитии и поэтому сохраняют вот эту такую стадию плода всю жизнь. Он насчитал большое количество признаков человеческих, которые считал вот именно такими признаками задержки развития. Это и маленькие челюсти, и позднее зарастание швов на черепе, и положение затылочного отверстия, и даже положение влагалища у женщин, и так далее. Он считал, что у человека вообще нет ничего прогрессивного. Это сплошной регресс по сравнению с продвинутыми обезьянами. И, кстати говоря, значит, когда его спрашивали о причинах, он, в общем-то, не был дарвинистом, и он говорил, что внешние причины какие-то тут не важны, это причины внутренние, и связаны с работой, а не эндокринной системы. То есть тогда было это модно. Помните, собачьим сердцем пересадили собачки, гипофиз и семенники от человека, и она стала человеком. Ну вот Больк рассуждал в этом ключе, но его последователи уже позднее, они с большим уважением относились к этой концепции. И основатель этологии Конрад Лоренц, и разработчик теории прерывистого равновесия, палеонтолог Стивен Джей Гулд, он считал, что вообще основные человеческие особенности – это нам подарок из-за вот этой самой неотении. Наше прямохождение, наш крупный мозг и то, что у нас длинное детство – это вот как раз мы заторможенные такие. И поэтому мы дольше можем обучаться. А беспомощность человеческого ребенка – это толчок к появлению семьи, ячейки общества и так далее. И интересно, что уже в 21 веке появились некоторые молекулярно-генетические обоснования того, что, в общем, отчасти, по крайней мере, эта концепция верна. Например, вот в 2009 году была опубликована вот такая статья, среди авторов которой знаменитый палеогенетик Сванте Паабо и, кстати, российский биолог Филипп Хайтович там тоже среди авторов. Значит, что сделали они? Они взяли и посмотрели, а как работают гены в коре головного мозга шимпанзе, человека и макаки. И обнаружили более 100 генов, которые они назвали неотеничными. То есть это гены, которые работают у человека, экспрессируются у человека так же, как и у шимпанзе, но как будто кто-то покрутил ручку скорости в замедленном темпе. И поэтому у человека дольше нейроны сохраняют пластичность, поэтому мы дольше можем обучаться. И еще раз, неотеничные гены. Ну, конечно, речь идет только о некоторой небольшой части генов коры головного мозга. Это во-первых. А во-вторых, что очень важно, вот для волос никаких неотеничных генов пока никто не находил. Поэтому является ли отсутствие волос на теле у человека следствием неотении вот такой, это вообще пока что гипотеза неподтвержденная. Обратите внимание, что вот в последнем случае это уже действительно вполне себе гипотеза. И переходя к резюме моего сегодняшнего выступления, я вот хотел бы перечислить некоторые вопросы, которые, как мне кажется, вот еще ждут своего ответа. То есть, во-первых, нам пока что, увы, не очень понятно, а какие изменения в каких генах привели к тому, что шерсть у человека, у предков наших поредела. Это пока что до конца не ясно. А пока это не ясно, сложно и продатировать это событие. То есть когда оно произошло? 10 миллионов лет назад, 5 миллионов лет назад, а может 100 тысяч лет. То есть некоторые, конечно, оценки есть, но они такие, с точностью до лаптя. И вот у ряда гипотез, не у всех, но, по крайней мере, у тех, про которые я рассказал, нету, скажем так, некой физической модели. То есть вот нету ответа на вопрос, а вот если не просто рассуждать так, что вот, может быть, нашим предкам было жарко, или наши предки жили в воде, или их заедали блохи. А вот что бы тут можно было выразить в виде формул и посчитать, и проверить нашу гипотезу в цифрах? Пока ответов на эти вопросы нету, вот остается все-таки в некотором роде гадать, и это неплохо, потому что в исторических науках часто некое гадание – это единственное, что остается ученым. Но вот здесь, заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что дальше очень важно, а как будет действовать исследователь? То есть будет ли он готов вносить изменения в свою концепцию или даже отказаться от нее под давлением неких новых фактов? Или он будет эти новые факты игнорировать, и эта гипотеза, если она перекочевывает из научной литературы в литературу популярную, то, в общем, возможно, мы присутствуем при рождении очередного заблуждения. Вот некоторые источники, которые я использовал при подготовке этого доклада, и, возможно, они будут интересны и вам, и я готов отвечать. Но, да, значит, но прежде всего вопрос мне хотел задать, если не ошибаюсь, некий Дробышевский. Есть ли он в зале? Дайте ему микрофон.
2: Спасибо за такой чудесный доклад. Но вот вопрос следующий. Одна из главных концепций теории исчезновения шерсти связывает это с необходимостью потить при экологической нише такого полуденного собирателя, что, дескать, шерсть намокала, и когда ночью большой перепад температуры, они начинали замерзать, и поэтому хорошо бы, чтобы она редуцировалась. И я сам это озвучиваю версию, когда читаю лекции. Но при этом мы знаем, что в ту же самую саванну, в то же самое время, по тем же самым причинам саванизации, вышли, например, предки павианов и каких-нибудь там зеленых мартышек, мартышек-гусаров, и у них шерсть осталась. Они занимают ту же самую экологическую нишу полуденного собирателя, живут в то же самое время, в той же самой саванне, более того, бегают на четвереньках, и солнце печет на них сверху, на спину, и при этом шерсть у них остается. Что вы имеете сказать на эту тему?
1: Ну, во-первых, что-то вы там не то сказали по поводу шерсти, которая намокает, и они мерзнут ночью. Там все-таки дело не в этом, а дело прежде всего, насколько я помню, как рассуждал Уиллер, один из основателей этой гипотезы, дело в том, что пот просто лучше испаряется с голой кожи, а не с шерсти. Вот. А остальное уже вторично. Да, и, кстати говоря, он же про вот это ваше возражение тоже пишет. Он рассуждал вообще просто. Он говорил, что вот эти все мартышки, они просто меньше человека. Гораздо меньше по размерам. А риск перегрева и, прежде всего, риск перегрева центральной нервной системы, он возрастает, когда это большая обезьяна. И они просто недостаточно большие, чтобы вот этот риск стал критическим для них. Поэтому шерсть у них не исчезла. Значит, но, да, можно возразить, что павианы там, они бывают тоже довольно здоровые и приближаются, наверное, по весу к древним гоминидам. Но есть исследования, вот, например, в 2006 году специально наблюдали павианов, в 2006 году специально наблюдали павианов чакма,

0: Читатель прислал короткий, но хороший вопрос. Звучит он так. Если борода нужна для выживания, то почему у женщин ее нет? На самом деле, очень разумный вопрос. Ну и надо сказать, что раз у женщин ее нет, и у детей ее нет, вероятно, все-таки борода нужна не столько для выживания, напрямую, сколько для чего-нибудь другого. И, в общем, начиная уже с Чарльза Дарвина, такие признаки, которые сильно выражены у одного пола и слабо у другого, их вообще эволюцию объясняли половым отбором. То есть это так рассуждал Дарвин, что, видимо, когда-то, видимо, самкам нравились бородатые самцы, а вот самцам бородатые женщины не нравились. И так пошел отбор. И, в общем, это основная концепция до сих пор. Но вот некоторые исследования, опросы, в частности, женщин, показали, что женщины не согласны. То есть, когда женщинам предлагали на выбор фото мужчины бритого и бородатого, то, оказывается, черт возьми, чаще женщины все-таки выбирали бритого. Но! А вот когда такое же исследование проводили среди мужчин, то оказывалось, что мужчины, бородатых мужчин, считают более сильными, агрессивными, злобными и доминантными, и взрослыми более. И то есть рассуждать скорее можно так, что, возможно, действительно это был половой отбор, но отбор заключался в том, что борода, которая увеличивает размер нижней челюсти, в частности, а нижняя челюсть – это признак доминантности, она помогала мужчинам побеждать своих конкурентов, устрашать их и тем самым добиваться расположения самок. Вот как-то так. Теперь, наверное, мы перейдем к вопросам в зале, и я прошу Кристину дать микрофон кому-нибудь в левом секторе. Пожалуйста.
1: Добрый день, Александр, Москва. А есть ли признаки в животном мире инфантильности, задержки развития, допустим, среди млекопитающих? Еще признаки такие?
0: Именно неотении?
1: Да.
0: Нет, ну насчет млекопитающих, может, меня коллеги поправят, но обычно приводят в качестве примера домашних животных, например, тех же собак или кошечек, у которых, допустим, у взрослой собаки крупный лоб, относительно, ну это смотря еще у каких пород, конечно, относительно небольшие челюсти. И что важно, что эти животные, ну тут скорее, конечно, играл роль искусственный отбор, они более, что ли, инфантильны, то есть они игривы, они более добродушны в среднем, и это как раз признаки такого не взрослого животного, а щенка. И, кстати говоря, эти доводы приводились в качестве обоснования того, что и человек, он как бы одомашнил сам себя, а вот как раз одомашнивание, оно идет по пути отбора некоторых неотеничных таких инфантильных признаков. Ну, возможно, зоологи приведут какие-то примеры и в природе. Но если мы выйдем за пределы отряда, если мы выйдем за пределы класса млекопитающих, то мы можем вспомнить классику типа аксолотля там, и так далее, да, которые, в принципе, и привели ученых в 19 веке к идее неотении. Так, пожалуйста, правый сектор. Да.
2: Спасибо за доклад. Вот вы говорили про около несостоявшуюся гипотезу отказа от шерсти у приматов из-за появления шерсти. Если человечество решит...
0: Так, еще раз, отказа от чего?
2: Ну, исчезновение шерсти из-за появления одежды.
0: Да.
2: Если человечество решит отказаться от благ цивилизации, возможно ли возвращение шерсти?
0: Ну, обратите внимание, что некоторые представители людей, они до сих пор без одежды живут. И как-то шерсть не вернулась к ним. Поэтому, мне кажется, ну, сама эта гипотеза, в общем, несмотря на то, что ее обсуждали всерьез и относительно недавно, она довольно-таки слабая, как мне кажется. И, в принципе, для приматов, не только для человека, та шерсть, которая есть у обезьян, она их не очень хорошо греет. Вот в чем штука. То есть, если вы посмотрите на ареал, где живут большинство обезьян, это, в общем, тропики. Есть два только исключения. Это человек, который придумал одежду как раз и благодаря этому. И японские макаки, ну, которые просто, например, сидят в теплых источниках. Вот. Поэтому для человека и для приматов вообще шерсть как теплоизоляция – это плохой вариант в принципе. Поэтому скорее люди вымрут в холодных широтах, если не откажутся от культуры, быстрее, чем они обрастут какими-то волосами.

0: Вот мне кажется так, но кто бы это проверил? Так, давайте, пожалуйста, балкон.
1: Большое спасибо за лекцию. Да, меня зовут Зев Соболь, я из Лондона. А скажите, пожалуйста, не рассматривали ли ультрафиолетовую гипотезу? Не пробовали ли? Дело в том, что у обезьян, у тех самых павианов, кожа белая, меланина там мало. А у человека, который живет в тропической Африке, кожа темная, меланина много. Человек же, который живет в тропической Азии, имеет белую кожу и такое изрядное волошение. У нас же, собственно, из этого региона очень много волосатых людей сейчас живет. Может быть, дело не только в том, что нужно еще потеть, но еще и от ультрафиолета защищаться. Соответственно, павианы выбрали защищаться волосами. Человек пигментацией кожи.
0: Да, я понял ваш вопрос. Здесь вопрос в том, что является причиной, а что следствием. Я про вот другие. Я рассказал, вы обратили внимание только про три гипотезы, а их там еще дофига и больше. И здесь наиболее, так сказать, что ли, обоснованная концепция заключается в том, что у человека исчезла шерсть, и, вероятно, параллельно с этим у него возросла пигментация. То есть что тут причина, что следствие? Кто его знает? Наверное, эти процессы были взаимосвязаны. Надо сказать, что, допустим, у тех же человекообразных обезьян, у них на открытых участках кожи все-таки она, как правило, сильно меланизированная. Вот, по поводу того, что какие-то народы, живущие в тропической Азии, светлые и волосатые, вы все-таки путаете, наверное. В тропической Азии, как раз это юго-восток Азии, там как раз у людей достаточно темная, сильно меланизированная кожа. Если говорить про каких-то кавказцев и так далее, но это все-таки не тропики, отнюдь. Поэтому вот так, то есть, судя по данным, как раз по поводу волос, повторяю, таких каких-то хороших генетических данных нету, вот какие мутации привели к исчезновению волос. А что касается того, когда у нас стало сильно пигментированной кожей, такие данные есть. И это произошло, вот, по некоторым оценкам, примерно 1 200 000 лет назад или чуть раньше. И вот предполагают, что это как раз было связано с тем, что шерсть исчезла. И, да, и что интересно еще, когда проводилось исследование гена MC1R, это ген меланокартинового рецептора, один из генов, который отвечает, в общем-то, за пигментацию человека, было показано, что он, его вариант, который наиболее близок, что ли, к предковому для всех, африканский вариант, отличается от шимпанзиного 10 мутациями. И при этом у африканцев, у современных, этот ген, его разнообразие очень низкое. И вот странная ситуация, что если он отличается на 10 мутаций, это для, скажем так, разницы между человеком и шимпанзе, это очень много. То есть когда-то эволюция шла очень быстро в этом гене. А сейчас, получается, отбор любые мутации в этом гене отбраковывает. То есть эволюция, ну, отбор стабилизирующий. Вот получается, что когда-то пресс отбора был низкий. И было поэтому, видимо, высокое разнообразие по этому гену. Почему? И вот генетики рассуждают так, что, наверное, это было потому, что люди были покрыты шерстью, предки наши, и было без разницы, какого цвета у них там кожа под шерстью. Поэтому и накопились вот эти отличия. А когда шерсть исчезла, вот тогда пошел жесткий отбор на сильно пигментированную кожу. И, в общем, вариант этого гена зафиксировался. Надеюсь, я не сильно накосячил из генетики. Присутствующие генетики могут меня поправить. Но примерно вот так. Ответил? Спасибо. Так, на балконе кто-нибудь созрел? Пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Миру. У меня такой вопрос. А как ученые определяют, когда у человека исчезла все-таки шерсть? Ну, или примерный период, когда это произошло?
0: Значит, примерный период от более 3 миллионов лет до вот примерно 170 тысяч лет. То есть, и тут, кстати говоря, эти оценки, они связаны с вшами и блохами. Да, ну, прежде всего, с вшами, да. Я уже упомянул про плотяную вошь. Так вот, если мы рассматриваем гипотезу, что шерсть исчезла, когда появилась одежда, согласно генетическим, генетическим оценкам отделения плотяной вши от головной, это произошло 170 тысяч лет назад или раньше. Есть и другая интересная история. У человека есть вошь головная, плотяная и лобковая. Так вот, лобковая вошь, она относится к другому роду вшей, которые, что интересно, родственны вшам гориллы. То есть головная вошь у нас относится к тому же роду, что и вошь шимпанзе, а лобковая вошь к тому же роду, что и вошь гориллы. Так вот, интересно, что по генетическим оценкам лобковая вошь человека отделилась от вши гориллы примерно 3 миллиона лет назад. Но человек-то, предок человека от предка гориллы отделился, мягко говоря, гораздо раньше. Это значит, что наши предки должны были встречаться с какими-то древними гориллами и снова заполучить от них, обменяться с ними лобковыми вшами. Причем, как это произошло, мы можем только гадать. Но дальше рассуждают так, что раз это произошло, наверное, тогда уже для вшей была вот этих экологическая ниша. То есть на лобке уже были волосы, а вокруг волос уже не было. Но эта гипотеза, она уязвима для критики, но тем не менее, вот что имеем, то и имеем. Кратко вот так. Спасибо. Так, я сейчас просто слежу за временем, и у меня вроде еще времени-то много. Так, пожалуйста, еще вопросы. Давайте из задних рядов. Вот там кто-то есть? У меня плохое зрение, простите, не вижу.
3: Спасибо. Меня зовут Олеся. Хотела спросить, очень странно себя слышать, а не связывают исчезновение шерсти с тем, что человек смог носить детеныша в руках, и ему не... Боже, это ужасно. Ему не нужно цепляться за шерсть.
0: Там скорее наоборот. Там есть различные гипотезы. Это называется там, материнский отбор. Есть еще замечательная концепция голой любви. Значит, ее развил один, я бы даже сказал, философ, который рассуждает так, что когда наши предки утратили шерсть, а утратили они ее только уже, когда стали прямоходящими. Когда, почему? Потому что когда они лазали по деревьям, шерсть защищала их от острых колючек, ветвей. И тогда, если бы они избавились от шерсти, они бы постоянно царапались. Только когда они стали бегать в саванне, они смогли лишиться шерсти по каким-то причинам. И когда они лишились шерсти, они были вынуждены таскать детенышей на руках. Вот. И вот поскольку они таскали детенышей... А, там даже вот так, там хитрее. Там хитрее. Значит, они стали ходить вертикально. Детенышу неудобно держаться за маму. У нее мамы еще и редеет шерсть. Значит, маме нужно детеныша держать на руках. Руки у нее заняты, и она беззащитна. Поэтому должен был появиться какой-то мотив, чтобы она этого детеныша как бы хотела прижать к себе. И мотив этот, вот этот приятный тактильный контакт skin to skin, кожа к коже. То есть вот это приятное такое ощущение, я бы сказал, эротическое, оно побуждало эту самку чаще прижимать детеныша к себе. И таким образом мамаша даже сама вела отбор на голых бесшерстных детенышей. Их было приятнее держать, которые волосатые, она их бросала, и они погибали. Значит, шел отбор, но после этого, вдобавок к этому, появились еще самцы, которым тоже нравилось обнимать голую самку, а не волосатую. И поскольку эти самцы, они, значит, ее обнимали, они к ней привязывались, они защищали ее и детенышей, и отбор стал работать на упрочнение вот этих связей. И вот таким образом это, в общем, способствовало тому, что наши предки утратили шерсть. Во. Это, я хочу подчеркнуть, это еще не самая навороченная, что ли, концепция из существующих. Да, почему я про это говорю? Я просто пишу сейчас книгу на эту тему. Вот, я забыл сказать. Да, пожалуйста, вопросы. Вот молодой человек так даже машет рукой. Пожалуйста. Да, красиво машет.
4: Здравствуйте, меня зовут Максим, Москва. У меня вот такой вот вопрос. Если согласно теории, вот, что шерсть отпала из-за, ну, температуры, солнца и все остальное, что вот она как бы уже не нужна будет человеку, который живет в саванне, соответственно, да, почему у мужчин осталась шерсть, в общем-то, на лице и на голове? Вот это самый вот такой вот вопрос. интересный.
0: Ну, вот про бороду ты уже сказал.
4: Она-то, нет, я имею в виду вообще, в принципе, на голове, вот борода, вот это, потому что у большинства раз
0: лобок,
4: она есть.
0: Лобок, подмышки и
4: ну,
0: прочее.
4: Да, еще. Самые такие вот
0: да.
4: моменты современные.
0: Естественно, про каждую из этих частей тела и про волосы на них есть там своя история. Вот. Но про волосы, все-таки, как ни странно, про волосы на голове есть более-менее консенсус, что все-таки они защищают от палящего солнца. То есть это некая теплоизоляция, которая ну, вот, снижает вероятность перегрева центральной нервной системы. То есть они создают такую подушку, как бы. Недаром, но мы еще усиливаем ее, надевая шляпы, так сказать. И один антрополог в начале 20 века рассуждал, что скоро люди совсем облысеют, потому что будут носить кепки, и волосы на голове исчезнут. И вот то, что лысины появились у мужчин и распространились, это как раз следствие ношения головного убора. Но там есть и другие объяснения на этот счет. Про бороду я уже сказал. По поводу волос под мышками и на лобке тоже есть разные представления, но одно из таких объяснений, может быть, наиболее таких, как мне кажется, правдоподобных, это аккумуляция запаха. То есть вот под мышками даже находится так называемый подмышечный орган. Там у людей, и, кстати, и у шимпанзе, и у горилл, скопление потовых и сальных желез, которые производят такой пахучий секрет, который привлекает самок там, или самцов и ну, просто хотя бы сигнализирует о том, что вы здесь. Что важно для коммуникации. И поэтому вот волосы, они способствуют аккумуляции этого запаха. Ну вот это одно из таких объяснений. Есть и другие. Друзья, у меня просто не остается времени, поэтому это, наверное, был последний вопрос. Я прошу передать мне записочку с перечнем прозвучавших вопросов, чтобы я мог сказать, кому достанется книжка. Так, а на экране мы видим пока что результаты голосования, и мы видим, что лидирует терморегуляторная гипотеза, про которую я сегодня ничего не рассказывал, но которая действительно является одной из, что ли, наиболее разработанных, вот, хотя она тоже не лишена некоторых изъянов. Вопросы были такие: о признаках задержки развития среди млекопитающих, о возвращении шерсти при отказе от благ цивилизации, об ультрафиолетовой гипотезе и об определении времени, когда исчезла шерсть. И пятый был вопрос, по-моему, про исчезновение шерсти в связи с необходимостью носить детенышей, а шестой – о причинах остатка шерсти на голове. Наверное, все-таки про детенышей, потому что это хороший вопрос, мне пришлось вспомнить эту гипотезу. И книга «Время генома» уходит к автору вопроса. На экране появился скетч Юлии Родиной замечательный. Спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы как-то мало задумываемся о том, что окружающая нас природа пронизана бесчисленным количеством связей. И связи эти, взаимоотношения животных между собой, и даже не в плане кто кого съел, эти взаимоотношения значительно более сложны. И животные регулируют и численность друг друга, и территории или акватории, которые они занимают. И все это находится в такой сложнейшей вязи, что ли, вот взаимодействий. И об этом явлении я хочу поговорить, конечно же, с целым профессором, заведующим кафедрой Московского педагогического университета Игорем Александровичем Жигаревым. Мы с Игорем Александровичем давным-давно знакомы, поэтому часто будем, наверное, переходить на «ты», и вас это смущать не должно. Игорь Александрович, приветствую вас, приветствую тебя.
3: Привет, Иван, рад слышать, и большое спасибо за приглашение. Да, ну что, вот то, что мы говорим об этих многочисленных связях между всеми организмами в природе, это как бы банально и всем нам понятно, и мы к этому привыкли. Но в этом во всем есть несколько очень важных моментов, о которых вот как бы большинство людей не представляет. И первое, что возникает, что вот эти вот многочисленные связи, они формируют определенные закономерности в системе взаимоотношений видов. Эти закономерности нам хорошо известны, и, в общем-то, когда их знаешь, то тогда не так уж сложно кажется устроена природа. Она, в общем-то, построена по, ну, десятку таких фундаментальных законов, которые характеризуют связи практически в любых системах, причем и внеживых, и рукотворных. Поэтому, когда вот мы начинаем это разбирать детально, если хотите анатомировать эти процессы, то выясняется, что очень многое нам-то может быть и понятно в этих взаимоотношениях. Вот, например, регуляция численности. Как она построена? А построена она, в общем-то, по простому принципу, который мы называем, ну, если хотите, принципом обратной отрицательной связи. Вот что такое обратная отрицательная связь? Ну, самый простой пример – это если вот себе представить, допустим, как вы регулируете звук своего телевизора. Вот когда вы сидите перед телевизором, и у вас есть пульт, то вы слышите, например, очень тихий звук из телевизора. И вы нажимаете на кнопку, заметьте, плюс. Звук тихий, а жмете на плюс. И когда вы жмете до того предела, когда вас устраивает этот звук, вы как бы останавливаетесь. Заметьте, вы останавливаетесь. Почему? Потому что система состоит из, ну, трех компонентов. Первое – это вы. А вы кто в этом случае? Вы – это управляющее устройство в этой системе. Второе – это объект управления, это вот сам динамик телевизора. И самое главное, что между нами вот в этой ситуации есть связь. И вот эта связь, она нам понятна. Ну, грубо говоря, если бы вот мы заткнули уши, то мы перестали быть какими-либо регуляторами. То есть то, что там слышно, не слышно, нас уже это не очень-то будет волновать. То же самое и в природе. В природе один вид. Если его численность начинает расти, то второй вид, например, тот, который его потребляет, его численность тоже может расти.
2: Ну, рысь и кролик.
3: Да, да? Вот классический пример. Рысь поедает кроликов. И когда еще в 19 веке, вы знаете, что и у нас это было, и в Канаде, когда заготовительные конторы записывали, сколько они сдали или получили шкурок. Так вот, когда удалось сопоставить динамику закупок шкурок зайца-беляка и рыси, то оказались удивительные вещи. в Северной Америке, заметьте, не у нас, у нас так не получилось жестко, потому что не специалисты наши рыси.
2: Рыси, да, попластичнее.
3: Они, да, потому что они покрупнее, и они могут легко переключиться на копытных, на мелких копытных.
2: Ага.
3: А летом они переключаются очень активно на мышевидных грызунов, то есть они попластичнее. А вот в Северной Америке так получилось, что она более специализированная, это рысь канадская. И получились четкие волны. То возрастает численность зайца-беляка, а за ним идет возрастание численности рыси. Потом численность зайца-беляка падает, и падает рысь. Это типичная регуляция. Вот как она работает? Тут на самом деле два механизма. Первый механизм достаточно понятный. Вот когда хищник может быть регулятором, точнее, до какого предела, а вот до предела своего насыщения. Вот она, рысь, поймала одного зайца, второго, третьего, но когда она поймала четвертого, пятого, она же не съест их больше, в нее просто не влезет. И после этого она никакой не регулятор. Все, она вышла из этой системы регуляции. Но в тот момент она работала по принципу обратной отрицательной связи. Чем больше зайцев, тем больше активность или возможность рыси, ну, изъять часть зайцев. То есть она работает на минус, то есть она отнимает часть приплода. Но вот этот вот момент, когда хищник перестает быть регулятором, он часто в природе встречается. Дело в том, что это зависит от вот этого вот предела насыщения. Кстати говоря, это хорошо заметно с леммингами, которые у нас на севере Европы иногда дают очень активную вспышку. И вот эти лемминги начинают мигрировать. Их так много, что они мигрируют, бегут, бегут. Это уже по другим причинам. Это тоже регуляторный механизм, но он другой. Это популяционный стресс называется. Но вот когда они бегут, они забегают в деревни. Особенно это вот в Скандинавии очень распространено. И забегая в деревни, они пробегают через дома, через огороды. Кошки, собаки едят их нещадно. Но бывают ситуации, когда они вот бегут, бегут, их много. Они уже перестают их есть. И представляете картину? Лежит собака, которая наелась этими леммингами, она уже не шевелится, и по ней бегают маленькие грызуны, потому что их очень много. И, конечно, эта собака никакой не регулятор в этой ситуации. И такое бывает в природе. Но дальше...
2: Игорь, на секундочку перебью. А что же толкает-то леммингов? Вот им тесно, что ли, становится? Почему они колонной куда-то бегут?
3: А это вот тоже регуляторный механизм. Он связан с чем? С так называемым популяционным стрессом. Это очень интересное явление. Оно свойственно абсолютно всем животным, у кого есть, собственно говоря, ну хотя бы даже зачатки нервной системы. Как это работает? Вот смотрите. Когда-то, еще в 30-е годы 20 века, Ганс Силье открыл удивительное явление, которое он так назвал стресс. Мы обычно в повседневной жизни под стрессом понимаем все, что не попади и, как правило, неправильно. Стресс – это неспецифическая реакция организма. Вот что такое неспецифическая? Вот уже понятно, что есть специфическая, ну, допустим, там, я не знаю, вот есть, ну, горячий чайник или утюг. Подносишь к нему палец, и если он горячий, руку отдергиваешь. Это специфическая реакция. А неспецифическая – это когда реакция всего организма происходит на какой-то фактор. Но вот тут загвоздка какая, что фактор этот любой должен быть либо в избытке его значения, либо в недостатке. Вот когда он в оптимуме, никакого стресса не будет. Итак, представим себе ситуацию, что какой-то фактор – в избытке, ну, не знаю, ну, например, возьмите температуру. Вот очень высокая температура. Да, у организма будет стресс. Если низкая, тоже будет стресс. А если комфортная, стресса не будет. Вот как он работает. Причем, любопытно, любой фактор может вызвать стресс-реакцию у организма, но только если значение его избыточное или недостаточное. И вот возникновение этого стресса, оно у всех одинаково. Не буду вдаваться в подробности. Работает это очень просто через так называемые гормоны, в первую очередь гормон стресса кортизол, который вырабатывается нашими надпочечниками. Ага. Вот надпочечники выдают большую порцию кортизола, а зачем? а затем, чтобы преодолеть вот эту ситуацию, когда организм попадает в условия, когда избыточно значение фактора или недостаточно. А как он проявляется?
2: Ну, кортизол заставляет двигаться, что ли, получается?
3: Вот. Вот этот кортизол, он работает абсолютно одинаково у всех организмов. И, по всей видимости, это очень древнее приобретение. Может быть, даже оно появилось еще до появления нервной системы как таковой в ходе эволюции. Uh-huh. Потому что, когда механизм его начали изучать, то выяснили, что там задействована нервная система. Но в основном гуморальная. Но все они работают. Сейчас они вот у большинства животных работают очень в такой тесной связи. А как? Вот этот кортизол, он работает, в первую очередь, на мышечную систему. И организм становится более активным. Он, кстати говоря, становится более агрессивным. Это вот вторая особенность влияния кортизола. То есть повышается какая-то агрессия.
2: Да.
3: Второе, это работает против, как ни странно, против размножения. То есть подавляется размножение и у самок, и у самцов. Вот это вот любопытно. И подвижность, вот это вот желание двигаться, убежать. То задача очень простая. Убежать из тех условий, которые достаточно некомфортны. Беги. Вот как работает этот кортизол. Поэтому лемминги, когда их локальная численность где-нибудь в горах, их численность растет, она бывает раз в 4 года, вот как правило. Вот их численность высокая, а дальше включается популяционный стресс. А что здесь является вот механизмом включения? Оказывается, тоже фактор, но не температура, не влажность, нет. А оказывается, когда этот лемминг видит часто себе подобных, он их обоняет, потому что они оставляют запахи, да. Метки. И когда это переходит определенную черту, возникает стресс-реакция. Вырабатывается этот кортизол, у них повышается агрессивность, они начинают кусать друг друга, да не только друг друга, что угодно, и начинают двигаться. Поэтому их движения, вот эти вот, то, что мы бы назвали миграцией, но это не совсем миграция. Это желание убежать из этих условий. И это тоже обратная отрицательная связь. Потому что когда они подбегают в другое место, и где нет, ну, вернее, сородичей умеренное количество, то стресс исчезает. То есть кортизол расходуется, его становится меньше, они становятся добрее. Ну, в кавычках, ну, в смысле, агрессивность ниже.
2: Ну, понятно.
3: И перестает мигрировать. Такой вот механизм с обратной отрицательной связью, он точно такой же, как и влияние хищник-жертвы или паразит-хозяин, но просто на другом уровне. Собственно говоря, стресс-то, это, если хочешь, это благо. Вот мы обычно считаем, что стресс – это беда. Ну, да. Это не так. Стресс – это преодоление условий, в которые попал организм, которые критичны.
2: Ну, вот ты знаешь, я такую формулу даже как бы для себя вывел, что страшен не стресс, а его последствия, если стресс длится длительное время. Когда он разовый, так, ну, понятно, организм-то заточен на это, ну, дикого существа, да и наш, наверное, тоже.
3: Это абсолютно так же. Кстати говоря, именно этот стресс, он лежит в основе, ну, если хочешь, вот постановки каких-то рекордов.
2: Ну, да.
3: Неважно, там, у человека или у собаки, там, или у кого угодно. В том числе и спортивных рекордов. Да, собственно говоря, любой из нас может рассказать 1000 примеров, когда там кто-то вдруг, убегая там, не знаю, там, от какой-нибудь там маленькой собачки, перепрыгнул через высокий забор или там что-то сделал такое, что ему не под силу это в нормальных условиях. Вот эта вот особенность преодоления, она и на этом и заточен стресс. Но если фактор будет в таком состоянии длительно, то наступает истощение организма. Тоже понятно.
2: Да, понятно.
3: Вот это истощение организма, оно и называется дистрессом. И, кстати говоря, в свое время говорил о том, что не надо путать стресс, вот эту вот первую стадию, и дистресс. То есть, ну, вот то, что вот ты правильно говоришь, что последствия стресса. За стресс надо расплачиваться. Вот расплата может быть опасной, а стресс – это благо.
2: Ну, это мобилизация, да, мобилизация. Всех систем организма на какие-то свершения.
3: Да, причем всех систем, да. Это не только мышечная, это и кровеносная система, и дыхательная, и выделительная. Они все мобилизуются для преодоления этого вот состояния. А длительное состояние может быть действительно опасно. И, кстати говоря, вот интересно, Силье, когда об этом говорил, он сказал, неважно природа фактора, вызывающая стресс, неважно, температура, влажность, переуплотнение, все может привести. И самое интересное, механизм одинаков. Причем и у нас, и у собачки, и даже, по всей видимости, у насекомых, и у червей дождевых. Механизм все равно похожий. Это говорит о том, что это очень древняя система. Она вот у всех одинаковая.
2: То есть она, наверное, первична даже по отношению к поведению, да? Вот такому, какому-то любому, да? То есть это как бы на уровне таксисов и тропизмов, да, что ли, так получается?
3: Ну, да, это оттуда. Когда появились первые таксисы, то и появилась необходимость, вот опять я скажу слово, регуляции поведения. Ага. Ведь мы пронизаны вот этой регуляцией. Всякая регуляция построена по принципу обратной отрицательной связи. Всякая. Неважно, сидим мы перед телевизором, либо это в природе. И вот когда человек своими действиями в природе нарушает эти связи, вот с чего ты начал? Ты замечательно сказал, что вот это вот многообразие видов – один из принципов устойчивости. Как это работает? Да вот мы вышибаем одну, если хочешь, опору, ну вот хищника или там паразита, комара. Кто-то скажет, ну зачем нам эти комары нужны? Ну надоели, вот они все пристают ко мне и пристают, кровь мою сосут. Зачем мне это надо? Давайте мы их уничтожим. А почему специалисты говорят, что нельзя это делать? Потому что нарушение вот этих связей приводит к колоссальным всплескам численности кого-то другого. Причем это так происходит неожиданно. Мы вот занимаемся там, я не знаю, там уничтожением хищников. Ну, было такое в истории человечества в прошлом веке. А вдруг выясняется, что вымирает какой-то редкий вид, который мы вообще и даже не знали, что он как-то связан вот в этой системе. Оказывается, связан, потому что через вот эти вот обратные отрицательные связи и через большое вот это кружево этих связей мы можем повредить тому, кого мы даже пытаемся охранять. Вот здесь надо быть очень аккуратным.
2: Ну, Игорь, мы же все-таки примеры должны какие-то привести. Да. Ну, скажем, мы заговорили о комарах, ведь человеком, грубо говоря, питаются-то только самки, а самцы, они же сосут там соки растений и опыляют их в тундре, и они очень важную роль в этом смысле играют. А потом комаров едят все, кому не лень, и птицы в огромных количествах, иначе как они там могут вообще прожить в этих суровых условиях, да? Это же огромная биомасса. Масса такая, вот, которая, естественно, там играет важнейшую роль в бедных экосистемах тундры.
3: Конечно.
2: Ну, это я просто ремарочку вставил, да, извини, что перебил.
3: Но я вот хочу тоже вставить, хороший ты пример привел, но некоторые говорят, а как же они там существуют в тундре? Вот эти вот тучи комаров, если, ну, мошки вообще, вот москитов, общим словом, то есть, потому что там...
2: Да, тоже... еды на всех не хватит, а как они существуют?
3: А на самом деле все просто. Дело в том, что комары, как и мошка, они на самом деле в состоянии мага, то есть взрослого организма, они существуют за счет личиночной стадии. Когда они были личинками, а комары... Всем известно, это личинки живут в водоемах, и питаются они там вот этим вот разложившимся детритом. Ну, мертвая органика, это в основном растения погибшие, которые вот находятся в этой луже. Они это едят и набирают биомассу. И поэтому, когда они вылетают, то им, в общем-то, не обязательно пить кровь, я скажу. То есть они живут за счет запасов, которые получила личинка. И, конечно, самка и самец, они проживут там неделю, две, три, месяц могут прожить. И за это время могут даже самки отложить яйца, все нормально, там продолжат род, даже не встретившись ни с каким теплокровным и не попив у него крови. Но если самки комара посчастливится встретиться с каким-то теплокровным, ну там с оленем северным или, допустим, с человеком, то, конечно, она, напившись крови, отложит больше яиц.
2: С удвоенной энергией будет.
3: Да, даже не с удвоенной, а в десятки раз. Это, конечно, выигрыш. Но так они могут жить в тундре и без теплокровных. Вот, кстати, тоже интересную тему ты затронул. А вот интересно, насекомоядные птицы, ну, кто питается этими комарами, они их как-то регулируют? Ответ – никак. Потому что если насекомоядные птицы начнут есть этих комаров, они их просто не съедят всех. Им не хватит численности своей. Поэтому они не являются регуляторами.
2: Да.
3: Это, кстати, любопытно. Мы часто говорим, что вот там, не знаю, допустим, летучие мыши регулируют численность ночных насекомых. Неправда, они не регулируют. Почему? Потому что численность насекомых много выше, чем биомасса, например, тех же самых насекомоядных летучих мышей. И вот это надо всегда учитывать, надо понимать, кто регулирует, кто нет в этих системах. И когда кто-то говорит, ну ладно, вот там кто-то исчез, один вид, ничего страшного не произошло. Да, может такое произойти, что ничего страшного, а может быть большие подвижки в этих системах. Ну, замечательный пример, как же его не вспомнить. Вот Антильские острова, да, в Карибском море. Когда европейцы открыли все это, то они посмотрели, плодородная земля, все хорошо. Но когда пришли следующая волна европейцев, в первую очередь те, которые занимались сельским хозяйством, они увидели, что там хорошо растет сахарный тростник, и начали его высаживать. Но оказывается, с этими пришельцами, с европейскими, с их кораблями, туда попали и крысы. А крысы, они всеядные. И попав в эти условия, они начали есть все, включая и тростник сахарный. Европейцы подумали, ну как же так, мы же умные, мы же можем как-то регулировать численность, а давай-ка заселим туда тех, кто поедает крыс. И начали размышлять, а кто поедает крыс? А вот есть у нас, допустим, там в Индии мангусты. Ну, да. И вот эти мангусты, они действительно едят, и крыс в том числе, они всеядные. И вот это была ошибка. На эти острова они взяли этих мангустов, самых хороших выбрали, и запустили в надежде, что те будут есть крыс. И что получилось? Вот, ну вот как вот себе представить, всеядный мангуст, который ест все, что он стал есть? Ну, конечно, то, что легкодоступно. А что легкодоступно? Эти же острова всю жизнь, ну, тысячелетиями существовали без хищников. То есть там были много бескрылых птиц, ну или птиц крылатых, но они так вот перепархивали, они не особо утруждались полетами. Там были насекомые, которые не особо-то крупные улетали от каких-то крупных объектов. Там многие гнездились на земле из птиц. И, конечно, эти мангусты съели почти всех наземно гнездящихся птиц. Они съели всех рептилий, всех ящериц. И что в конце концов получилось? Съедены были все местные виды, в том числе насекомоядных птиц. А тростник-то остался, его же выращивают. Крысы прекрасно себя чувствуют, они едят этот тростник, они едят то же самое, что эти мангусты, потому что с крысой еще надо совладать, она может постоять за себя, и мангустам-то легче съесть кладку птиц, чем ловить этих крыс. И буквально через несколько лет, ну, после того, как численность мангустов выросла, через несколько лет урожай тростника резко упал. Его стали поедать и крысы, и насекомые, которые размножились, и которые недоступны были никому, потому что насекомоядных птиц не было. И эти мангусты, которые ели все, что не попади, и все, что хоть чуть-чуть шевелится на этих островах. Это трагедия. Это экологическая трагедия. Вот хотели как лучше.
2: Ну, а получилось как всегда.
3: А получилось, видите, как всегда. Поэтому здесь вот в этих историях нужно быть очень внимательным. И, конечно, какие здесь общие вот такие законы, когда биологическая регуляция численности? Во-первых, нужно на помощь звать специалистов. Я имею в виду не экологов-специалистов, а видов-специалистов, которые регулируют численность только этого вида. Вот взяли мангуста, и он начал поедать совсем другое и регулировать численность других видов, а не того, кого хотели. И вот здесь, кстати, вот самый лучший регулятор – это, конечно, то, что мы называем паразитами, потому что они очень часто бывают специалистами. И главное, чтобы вот этот вот регулятор, он сам исчез из системы, когда численность регулируемого вида будет близка к нулю. Вот тогда мы будем, ну, спокойны за будущую систему. А так вот всякое вмешательство в вот такие вот сложные взаимоотношения, они почти всегда приводили к беде. Это вот надо помнить.
2: Понятно. Спасибо большое, Игорь Александрович. Дорогие радиослушатели, вот на этом мы заканчиваем нашу передачу. У нас в гостях был Игорь Александрович Жигарев, профессор, заведующий кафедрой Московского государственного педагогического университета. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России. До свидания.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Олигархия блюдет интересы зажиточных классов. Демократия – интересы неимущих классов. Общей же пользы ни одна из этих отклоняющихся форм государственного устроения в виду не имеет. Аристотель, греческий философ.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Павла Лунгина «Олигарх». И у нас в гостях кандидат экономических наук и автор канала «Простые числа» Олег Камолов. Добрый день.
2: Добрый день.
0: В 2002 году на экраны вышел фильм Павла Лунгина «Олигарх», снятый по мотивам романа Юлия Дубова «Большая пайка». Действие картины происходит в СССР и России 80-х-90-х годов. Следователь прокуратуры Шмаков расследует обстоятельства гибели Платона Маковского. В советское время незаметный младший научный сотрудник после распада СССР делает фантастическую финансовую карьеру, начав ее еще в эпоху перестройки, и становится одним из богатейших людей страны. Сюжет рассказывает об истории его взлета, времени первоначального накопления капитала, круги друзей и сподвижников олигарха, а также его врагов, описывает последующие предательства и сведения счетов, жестокую борьбу за контроль над бизнесом и вовлеченность героя в большую политику.
1: Давай начнем с того, что этот фильм был снят по мотивам книги Юлия Дубова, который являлся партнером по бизнесу Березовского. И если смотреть фильм, сюжет, то, как строился этот бизнес, он очень похож на то, как строил свою карьеру Березовский. Те же самые диссертации на заводе, благодаря которым, мы знаем, по биографии Березовского, он смог договориться по поводу покупки машин за менее низкие цены, чем они были на рынке. Как ты считаешь, все-таки этот фильм про Березовского или нет?
2: Ну, во-первых, это фильм, носящий глубоко апологетический характер относительно российского олигархата. Действительно, он написан по книге соратника, наверное, друга Березовского. Есть мнение о том, что сам Березовский принял участие в каком-то финансировании этого проекта. И задача этого фильма заключалась в том, чтобы создать благоприятный образ олигарха и противопоставить его государству. В общем, вся главная линия фильма заключается в том, что есть атлант, который расправляет плечи, и он противостоит этой ужасной тоталитарной государственной машине еще там Салтыкова-Щедринских времен, вот это Солженицынского государства, которое угнетает простого человека, не дает ему раскрыть свои таланты. И вот главный герой фильма пытается пробираться через эти дебри бюрократического аппарата, ну и в конечном счете проигрывает эту войну, теряя своих друзей, теряя свой бизнес. Ну и, собственно, мы видим, что и сам Березовский свою жизнь закончил не самым завидным образом, в общем, в отличие от его коллег, которые смогли строиться систему здесь, в России. Но все же, именно по этой причине в биографии главного героя можно отыскать только такие элементы из жизни Бориса Березовского, которые показывают его с положительной стороны. Человек из науки, действительно, с предпринимательской жилкой. Но уж, конечно, никакое противопоставление с государственной машиной в истории жизни Березовского нет. Наоборот, он был глубоко встроен в эту государственную систему. Так рождалась российская олигархия, то есть связь власти и бизнеса. И без активного участия, без активного содействия со стороны высших российских чиновников, президента, его окружения, бизнес Березовского и его экономическое господство, конечно же, бы не состоялись. Поэтому в этом контексте самая главная отличительная черта героя фильма и Березовского заключается, ну, собственно, в том, что тот герой фильма, который нам предстоит, он не олигарх, в собственном смысле слова. Олигархи — это связь власти и бизнеса, а человек, играющий главную роль в этом фильме, Платон, он не столько олигарх, сколько предприниматель, бизнесмен, частный инвестор.
1: И очень романтизированный такой, да, образ, который не делает ничего плохого.
2: Да, совершенно верно. Поэтому я говорю, что главная задача фильма, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы создать такой апологетический образ российского олигарха. А олигарх в России – это слово с откровенно негативной коннотацией. Ну и вот, чтобы немножко припудрить его и сбить градус общественного недовольства, попытались сделать это через такой художественный фильм, на мой взгляд, совершенно неудачно.
1: Согласна с тобой абсолютно. Смотри, у них был кооператив «Мельница», который выпускал веники, и якобы по бартеру запрещена была продажа, по-моему, да, и можно было обмениваться товаром и в советское время. И за счет этого обмена товаров они якобы эти веники могли менять на машины. Насколько вообще эта система действительно работала и насколько она правдоподобно указана в этом фильме?
2: Ну вот, собственно, совершенно точно полезная сторона этого фильма заключается в том, что она позволяет людям окунуться в среду рождения российского бизнеса, вот этого периода первоначального накопления капитала, когда разные предприимчивые дельцы искали разные формы обхода закона, лазейки в советском еще, а потом в российском законодательстве для поиска разных методов обогащения. И действительно, вот такого рода схемы поставки автомобилей, разного рода манипуляции с экспортными пошлинами, импортными пошлинами также. Вот также мы видим одну из сюжетных линий фильма, когда один из соратников главного героя выходит на каких-то сомнительных лиц, которые предлагают ему под видом какой-то благотворительной общественной организации осуществлять внешнеторговые поставки в обход государственных пошлин, поскольку эта организация имеет доступ в некоторый список, утвержденный президентом. Ему говорят, что вот афганцы и инвалиды берут большую комиссию за осуществление таких консультационных и вспомогательных услуг. Ну, в общем, в конечном счете, вся система работала таким образом, чтобы создать достаточные предпосылки для осуществления этого самого первоначального накопления капитала, то есть концентрации общественных ресурсов, общественной собственности в руках небольшой группы лиц, которая стала основой для современной российской олигархии. Это, кстати, очень интересный вопрос. Фильм снят в 2002 году, тогда еще отношение правящего класса к такому понятию, как олигарх, было отличным от того, что мы наблюдаем сегодня. Ведь сегодня официальная позиция российского государства заключается в том, что нет в России никаких олигархов. Есть предприниматели, там есть социально ответственный бизнес, а, собственно, олигархов, как лиц, непосредственно влияющих на власть, вроде бы как в современной России нет. Но, конечно, это совершенно не так. Олигархия, если посмотреть на академическое определение этого слова, это просто власть узкой группы несменяемых лиц, и, это, по крайней мере, таким образом власть немногих. Вот таким образом трактовалось это понятие еще в философии Древней Греции. Великая Французская революция немножко обновила это понятие, вновь подняла его в политический дискурс и, собственно, представила его современную трактовку объединения бизнеса, объединения собственности, объединения денег и государственной власти. В современной России олигархия имеет специфическую форму, как говорят, силагарх. Это такое понятие из книги одного американского политолога, предполагающее, что в России специфическая форма олигархии заключается в том, что у нас не просто власть объединяется с бизнесом, а только определенная часть власти, а именно силовые структуры, имеют тесную связь с крупным бизнесом и формируют вот этот российский правящий класс, такой дуэт, тандем, который и определяет государственную политику в России. Но здесь, опять же, не стоит буквально трактовать это понятие. Когда мы говорим о правящем классе и о его роли в принятии государственных решений, это вовсе не означает, что какой-то олигарх, какой-то высокопоставленный чиновник или богатый инвестор сидит и напрямую раздает указания о принятии тех или иных государственных решений. Скорее, связь между государственным бизнесом современной России, которая сложилась в результате тех событий, которые описываются в том числе в этом фильме, можно описать следующим образом. Акционерами России являются крупные собственники, частные собственники, в чьих руках находятся основные средства производства, а государственные чиновники выполняют роль таких наемных менеджеров, которые выполняют волю правящего класса и реализуют его интересы через принятие государственных решений. Так вот, система эта складывалась в 90-е годы посредством приватизации, посредством этого процесса первоначального накопления капиталов, но все эти вещи, они из фильма совершенно вычищены. И акцент делается, как я уже сказал, на противостоянии личности, творческого человека, пришедшего из науки, желающего реализовать свой творческий потенциал, с неповоротливой государственной машиной, которая по русской традиции, а по сути эту русскую традицию выражает собой главный антагонист Платона Корецкий, который называет себя аристократией, который лишний раз напоминает в фильме о том, что ему не важно, кому служить, коммунистам, царю, современной власти, главное быть на службе государства. Кстати, это некоторые аллюзии с современной России тоже прослеживаются в этом смысле. Так вот, в этой ситуации мы видим двух антагонистов, предпринимателя и чиновника, и вот они находятся в постоянной борьбе, и, конечно же, зло в этом смысле побеждает добро, и мы должны встать на сторону добра, на сторону инвестора, на сторону предпринимателя, на сторону Атланта, посочувствовать ему и, наверное, каким-то образом помочь ему своим содействием в политике и в какой-то в своей гражданской активности. Но поскольку фильм носит явно апологетический характер, то вряд ли можно воспринимать его как учебное пособие по курсу политологии для университетов. Это скорее сказка, чем быть.
1: Смотри, ты говоришь, что Олигархия, ну, действительно, это какой-то узкий круг людей, несменяемый.
2: Ну, это в классическом таком античном понимании этого слова, да.
1: Платон наш главный...
2: понимание этого слова, да.
1: Платон наш главный герой, он...

0: Якобы поэтому это потом Березовский ушел из бизнеса, на него начались уголовные дела и так далее. Как ты считаешь?
1: Вот интересно, у меня не сложилось впечатление, что под фамилией Ломов скрывается на самом деле Путин, потому что если мы вспомним сюжет фильма, то Ломов – это кандидат в президенты, который вышел на третье место. А мы помним, что в 96 году третье место на президентских выборах занял генерал Лебедь. Это первое место Ельцин, потом Зюганов, а потом Лебедь. Лебедь был, это генерал с довольно неплохой репутацией в обществе, ветеран афганской войны, участник чеченской войны, участник хасавюртских соглашений. Но это был чистой воды политтехнологический проект, который был нацелен на то, чтобы оттянуть часть голосов у Зюганова, у недовольной Ельциным электоральной аудитории. Ну а затем, когда Ельцин с Зюгановым вышли во второй тур, Лебедь высказал прямую поддержку Ельцину, рассчитывал на некоторое продвижение, очевидно, по части ельцинского правительства, но им воспользовались исключительно в политтехнологических целях, ну и Лебедь, по сути, лишился всех своих постов сразу после, через несколько месяцев после выборов 96 года, потеряв место председателя Совета Безопасности. И вот мне думается, что, несмотря на то, что Ломов это все-таки скорее собирательный образ, в основе его лежит история генерала Лебедя, хотя мы видим, что некоторые события из политики 90-х годов, в частности, разоблачение прокурора Скуратова, это тоже присутствует в фильме, его запись того, как он проводит время с представительницами древнейшей профессии. Кроме того, некоторые элементы в поведении Ломова напоминают мне Примакова Евгения Максимовича, который откровенно находился в откровенном конфликте с Березовским и неоднократно заявлял, что, будь он президентом, вычистил всю эту олигархическую шоблу из российской политики. Поэтому этот собирательный образ, мне кажется, меньше всего похож на Путина. Уж это явно не народный избранник, это явно не такой губернатор, взывающий к таким простым, низменным чувствам задетой социальной справедливости. Путин – это системный человек, выбранный Ельциным без какого-либо социального конфликта, да, конечно, с активным участием Березовского, но слишком много элементов, слишком много фактов указывают нам на то, что автор сценария, очевидно, хотел указать нам на Лебедя, хотя бы даже потому, что предвыборную кампанию Лебедя спонсировал Березовский для вполне конкретных целей, для того, чтобы оттянуть часть голосов у Зюганова и обеспечить победу действующему президенту.
0: Но это как раз та самая семибанкирщина, да, которая помогла Ельцину прийти на второй
1: срок? Да, та самая семибанкирщина, власть промышленно-финансовых групп, куда входили, кроме Березовского, сейчас бы вспомнить, Ходорковский, Потанин, Фридман, Авен, Смоленский, Виноградов и кто-то еще, забыл парочку фамилий. Ну, в общем, это те самые олигархи, первые российские олигархи, которые, во-первых, были собственниками крупнейших российских банков и, самое главное, обеспечили свое благосостояние не в связи с борьбой с государственной машиной, а благодаря крепким связям с высшим государственным аппаратом. Это очень хорошо можно проследить через механизм приватизации, который проходили в России. Два этапа приватизации, как известно, случились в 90-е годы. Сначала малая и ваучерная приватизация. Это такая анархическая приватизация, где скорее красные директора стали главными бенефициарами распределения государственной собственности. И Березовский поучаствовал, понятное дело, и Ходорковский, но главный это этап приватизации, который обогатил представителей этих промышленно-финансовых групп, стал приватизация 95 года через залоговые аукционы. Я в двух словах для наших зрителей напомню, в чем заключалась эта афера. Тут, может быть, стоит сделать некоторую такую историческую справку. Все, наверное, помнят такой интересный ход, к которому прибегло российское государство, выпуск государственных краткосрочных облигаций. Для финансирования государственного бюджета правительство стало выпускать облигации с целью привлечь деньги в государственный бюджет, а потом предполагалось эти деньги, саккумулировав в государственных финансах, направить в виде инвестиций в приоритетные отрасли промышленности и тем самым запустить распадающуюся российскую экономику. Но поскольку российскому государству в то время практически никто не доверял и налоги не платил, и вообще, собственно, сама политика государства никоим образом не повышала уверенности покупателей облигаций в надежности инвестиций в эти инструменты, государство предлагало очень высокий процент в качестве компенсации за высокие риски подобного рода инвестиций. И в итоге ситуация сложилась таким образом, что проценты по этим ГКО, государственным краткосрочным облигациям, были выше, чем проценты по любому другому финансовому инструменту в России. И вместо того, чтобы аккумулировать свободные средства в экономике, а затем направлять их в виде прямых инвестиций в разрушаемые сектора отечественного

0: промышленности, система ГКО стала как пылесос высасывать деньги вообще из всех секторов экономики, в том числе и преуспевающих, и находящихся на грани банкротства. Предприятия распродавали производственные мощности и вкладывали деньги в ГКО, потому что ни один инвестиционный проект не мог принести таких высоких процентов, как покупка государственных облигаций. Кроме того, если обратиться к финансовой истории тех лет, можно вспомнить, что важным свойством устройства российской экономики того времени был стабильный курс рубля. Вот сегодня мы привели к тому, что чуть что рубль сразу девальвируется, и тем самым государство переносит на плечи общества негативные последствия кризиса. То есть девальвация рубля позволяет компенсировать потери для российского экспортного бизнеса, поскольку делает более благоприятной конвертацию экспортной выручки в российскую валюту. А вот тогда, в 90-е годы, вплоть до 98-го года, если помните, рубль был довольно крепкой валютой, ну так, 6 тысяч рублей примерно стоил 1 доллар, и мы видели это значение на протяжении сразу нескольких лет. Экономика рушилась, а рубль был крепкий. Спрашивается, зачем государство поступало таким образом? С какой целью оно поддерживало рубль, постоянно закидывая валютные резервы на рынок, не позволяя рублю девальвироваться, то есть постоянно поддерживало предложение доллара? Зачем это делалось? Для того, чтобы привлечь в эту систему, в систему ГКО, иностранцев. Потому что именно они выступали главным источником финансирования российской экономики. Именно они обладали самыми значительными капиталами, которые могли все время поддерживать и насыщать вот эту пирамиду ГКО постоянным притоком ликвидности. Так вот, для того, чтобы привлечь иностранцев в эту систему, нужно было гарантировать стабильный курс рубля, чтобы иностранец мог продать доллары, купить на них рубли, вложить в ГКО, обернуть под высокий процент, а затем вывести назад, переведя рубли в доллары. Вот за то время, пока деньги оборачиваются в системе ГКО, рубль не должен девальвироваться, и таким образом интересам иностранных инвесторов ничего не должно угрожать. Так вот, ради этих целей государство сжигало миллиарды долларов в топке российского финансового рынка, гигантский отток капитала, низкие экспортные доходы, а государство забрасывало доллары и валюту другую иностранную валюту в эту систему для поддержания стабильного рубля. Так вот, в конечном счете, система ГКО смогла саккумулировать в себе очень значительные средства, и, что характерно, именно они стали источником для осуществления масштабной приватизации 95-96 года. Как это работало? Если мы помним события 95 года, преддверие кризиса, российская экономика трещит по швам, не платят зарплаты, копеечные пенсии, которые также выплачиваются с большими задержками, правительству надо как-то выполнять свои социальные обязательства, и оно обращается к этим семи банкирам, к семи представителям финансово-промышленных групп с просьбой о займе, о кредите, который должен был бы каким-то образом насытить государственный бюджет дополнительными финансами и позволить государству выполнить свои социальные обязательства. Так вот, под кредит от частных инвесторов в государственную казну привлекался под залог крупнейших активов российской экономики, которые тогда находились в собственности государства. Там и ЮКОС, там и Лукойл, там и Сибнефть, и целый ряд, там и Мечел, и целый ряд крупных промышленных предприятий, которые сегодня составляют основу благосостояния отечественного олигархата. Так вот, что характерно, пообещав банкирам акции этих крупных компаний взамен на выданные в долг средства, государство, по сути дела, само профинансировало эту сделку. Ведь если мы посмотрим на тот источник, из которого представители семи банкирщины предоставили государству этот бюджетный кредит, так по сути это были те же самые государственные деньги, размещенные российским правительством на счетах этих семи коммерческих банков. То есть схема была очень простая. Государство привлекало средства за счет эмиссии облигаций, средства от их эмиссии, от продажи этих облигаций размещало на счетах частных банков, а потом у этих же банков привлекло займ для финансирования со своей социальной политики. То есть, по сути дела, профинансировало эту сделку, эту новую волну приватизации за счет средств, саккумулированных через эмиссию государственных краткосрочных облигаций. Это очень важный исторический пример, который показывает нам, что обогащение российских новоришей никак не могло произойти без прямого участия государства, без активной заинтересованности государства в таком развитии событий. Поэтому еще раз подчеркну, возвращаясь к главной идее фильма, никакого реального противостояния бизнеса и государства в российской экономике 90-х годов не было и близко. Они работали в тандеме с самого начала и продолжают работать в этом тандеме и по сей день.
1: Но это получается, за счет этой схемы государство заработало денег или нет, если они сами его проспонсировали?
0: Ну, в том и дело, что система ГКО, во-первых, не выполнила ту задачу, которая декларировалась правительством. Она не стала источником прямых инвестиций в экономику. Наоборот, предприятия сознательно банкротились, имущество распродавалось, станки отправлялись на металлолом. Зачем? Чтобы быстренько превратить эти активы в ликвидность и купить на них государственные краткосрочные облигации. То есть вместо того, чтобы стимулировать производство, вся эта пирамида только высасывала деньги из всей экономики. Но тогдашнее правительство это мало беспокоило, потому что главной задачей этой финансовой пирамиды, которая многократно превосходит по своим мошенническим масштабам МММ и всякие другие финансовые махинации того времени. Вот главной задачей этого мероприятия было обеспечение условий для дальнейшей приватизации, поскольку в связи с заключенной с крупнейшими финансовыми группами сделкой процесс приватизации принял юридически обоснованную форму. То есть формально, с точки зрения законов того времени, эти мероприятия, связанные с изъятием у государства наиболее прибыльных материальных активов, имели абсолютно законную форму, и их очень трудно оспорить с точки зрения законодательства, поскольку государство действительно привлекло кредит под залог соответствующих активов, залог носил соразмерный объем относительно привлеченных средств, но когда государство не смогло выполнить свои обязательства перед банками, оно расплатилось по своим обязательствам заложенными акциями крупнейших компаний. Таким образом, конечной целью этого мероприятия была именно приватизация, поскольку, как говорили и Чубайс, и Гайдар, и другие представители ельцинского правительства того времени, приватизация в России носила преимущественно политический характер. Задача приватизации заключалась не в том, чтобы передать активы из рук неэффективного государства в руки эффективных собственников, а в том, чтобы создать в России крупный правящий класс крупных собственников, класс олигархата, который будет органически заинтересован в том, чтобы зафиксировать, законсервировать складывающуюся в России социально-экономическую модель и не допустить реванша, возврата на социалистический путь развития. И им удалось это сделать, к сожалению.
1: А можешь мне еще объяснить эту сцену с Платоном, когда он стоит у памятника Ломоносова и пытается объяснить схему с перчаткой? Насколько она эффективна, потому что я не совсем поняла.
0: Схема вообще проста, как 3 рубля. На самом деле ничего не оригинального нет. Это совершенно простая вещь, которая является, пожалуй, просто таким популярным объяснением того, как устроена кредитная система. Он описывает кредитные отношения между несколькими участниками одной группы, когда первый должен второму, второй третьему, третий четвертому, а четвертый первому, то в таком случае, когда у первого появляются деньги, он расплачивается со вторым, второй с третьим, третий с четвертым, а четвертый назад с первым, и вроде бы как все участники сделки погасили свои обязательства за счет одной единственной денежной единицы, а потом она вновь возвращается покупателю товара, который вернул его за ненадобностью. В данном случае Ломоносов вернул перчатку продавцу, потому что ему одна перчатка не нужна, нужны две. Так вот, в этом случае такая система будет работать только тогда, когда все участники сделки находятся в таком тесном переплетении кредитных обязательств, когда все друг другу должны. Только в таком случае мы можем расплести эту паутину за счет вот такого, скажем так, закольцованного движения денежных средств от начала цепочки к концу и опять к началу. В обычной жизни, когда мы говорим о простом человеке, на котором висит ипотека, которому надо работать денно и нощно, чтобы выплатить кредит за учебу детей, кредит за образование и ипотечный займ, здесь такие волшебные схемы не работают. Чудес на свете не бывает. Надо поработать, чтобы получить материальное благо. А в нынешних условиях еще и для того, чтобы прогормить большую группу посредников и социальных паразитов. Так что здесь ничего оригинального в этой схеме нет. Это просто такая занимательная экономика, которая скорее показывает некоторые противоречия устройству современного капитализма, где все всем должны. Даже можно посмотреть на современную экономику, обнаружить, что объемы международного долга многократно превышают объемы мирового ВВП. Как так может быть, что все должны друг другу больше, чем производится материальных благ в течение одного года в мировой экономике. Так в том-то и дело, что все эти долги в конечном счете можно списать за счет взаимозачета. И окажется, что объем долга не так уж и велик. Он просто с бухгалтерской точки зрения велик, а материальная основа под ним не так уж и велика.
1: Мы начинаем знакомиться с героями фильма, когда они едут на экономическую конференцию и говорят о том, что советская экономика неэффективна. И у них на этот счет завязывается некий спор. А вообще, какое количество людей уже в то время, да, это получается 85-й год, когда фильм начинается, какое количество людей уже действительно, которые из экономики действительно понимали о том, что проблемы есть и большие.
0: Нет, ну для того, чтобы констатировать наличие проблем, не нужно иметь экономическое образование. Достаточно было простому человеку прийти в магазин и столкнуться с проблемой дефицита и там, с целым рядом других проблем, с которыми сталкивалась советская экономика в поздние 80-е годы. И поэтому здесь никакой Америки авторы фильма не открыли. Скорее, даже наоборот, они такую довольно простую вещь, которую можно было описать простыми словами, зачем-то облекли в форму каких-то совершенно бессмысленных формул, которые были написаны на доске, там, выступающей на конференции герой фильма пишет мне какие-то, на первый взгляд, умные математические заключения, которые на самом деле не имеют никакого отношения к экономической динамике. Я вообще с трудом представляю, откуда эти формулы взяты. Ну, просто, видимо, что-то из головы какие-то набросали уравнения и пытаются на этом основании утверждать, что уже тогда, в 80-е годы, находились люди, которые прекрасно понимали, как с научной точки зрения переустроить российскую экономику для того, чтобы, ну, советскую экономику, чтобы она пошла в гору и вышла из долгосрочного застоя. Ну, какие решения в конечном счете были приняты, мы с вами прекрасно видим. Ничего оригинального, ничего требующего глубоких интеллектуальных потугов сделано не было. Пошли по наиболее простому пути, по пути наименьшего сопротивления, просто раздать общественную собственность в частные руки, причем в руки привилегированных персон, приближенных к российскому правящему классу, к высшей политической элите, и превратить многоотраслевую экономику в моноотраслевую, то есть производить товары с максимальной рентабельностью. А товары максимальной рентабельности для России – это сырьевые товары. И таким образом мы пришли к тому состоянию экономики, которую мы наблюдаем сейчас, с которым нас так самоотверженно призывает бороться российский президент. Восстанавливать обрабатывающие производства, самолетостроение, автомобилестроение, технологический суверенитет. Вот все это результат тех самых преобразований, которые были начаты в начале 90-х годов. Конечно, никакой там глубокой науки нет. Все крайне примитивно, топорно и, по сути, очень шаблонно с точки зрения устройства отдельных элементов мировой экономики. Россия просто повторила путь периферийных стран, перейдя из состояния многоотраслевой, довольно развитой технологически совершенной экономики в состоянии сырьевой периферии, ну, собственно, что и привело нас к экономическому застою уже спустя 30 лет. И выходить из этого застоя придется с большими экономическими и человеческими жертвами.
1: Еще мы видим в фильме, что карьера в бизнесе у Платона вряд ли бы состоялась, и он бы уже закончил на этих вениках, если бы ему не помог при покупке машин грузин, у которого были связи с бандитами. Понятно, что мафия очень сильно влияла в 90-е годы на развитие бизнеса и так далее. А можешь мне сказать, насколько они все-таки позитивно влияли на развитие бизнеса? И все-таки, может быть, больше было негативного от их влияния?
0: Это очень интересный вопрос о роли криминала, роли мафии в развитии рыночной экономики, любой. Вот если бы на моем месте сидел представитель либертарианского течения общественной мысли, то он бы утверждал, что государство – это инструмент подавления инициативы частного инвестора, и все экономические кризисы случаются из-за вмешательства государства в экономику. И вообще, если бы система развивалась, исходя из интересов частного бизнеса, то никакой государственной машины мы бы с вами не наблюдали. Государство – это инструмент, подавляющий волю частного собственника. Но, как мы видим по реалиям 90-х годов, бизнес не только не пытается избежать сотрудничества с государством, но и наоборот, всеми силами способствует укреплению этого государства. А если само по себе государство не способно эффективно защищать интересы бизнеса, бизнес начинает создавать элементы такого квази-государства. Ведь в 90-е годы российское государство было очевидно слабым. Оно выполняло единственную задачу, создавало благоприятную инфраструктуру для приватизации, для распределения общественной собственности в пользу привилегированной группы крупных собственников. Но все остальные институты государства, такие как право, пенитенциарная система, все остальные элементы права, связанные с применением насилия по отношению тех, кто не исполняет нормы общественного договора, все эти государственные институты были созданы бизнесом частным образом. Не работали суды, но их заменили бандитские разборки. Не выполнялся закон, но закон заменили понятия. Отсутствовал механизм демократических каких-то обсуждений и принятия решений, ну так бандитские сходки вполне демократическим путем решали свои экономические вопросы. Таким образом, бизнес сам создавал институты государства тогда, когда настоящее государство бездействовало в решении вот таких частных, хозяйственных, каждодневных, рутинных вопросов. И в этой связи тот представитель воровской среды, видимо, это какой-то вор в законе, хотя нам не раскрывают историю этого персонажа, видимо, какой-то влиятельный представитель бандитского сообщества, выступает фактически в роли некоторого третейского судьи и позволяет сгладить вот эти социальные конфликты, которые возникают между разными представителями вот этих криминально-экономических группировок. То есть, по сути, выполняет роль государства. В этой связи вот такое квазигосударственное образование и институты в лице воровского сообщества очень ярко показывают высокую заинтересованность крупного бизнеса в этом государственном институте, поскольку сегодня мы можем наблюдать с вами даже на реалиях 2022 года, что бизнес вступает в конкурентную борьбу с представителями международного капитала, с представителем капитала других стран, опираясь на активную поддержку национального государства. Международная конкуренция, да и, собственно, конкуренция даже на национальном уровне практически никогда не происходит без привлечения государственных институтов в качестве дополнительного аргумента, повышающего конкурентоспособность каждой из сторон. И, собственно, конфликт на Украине показывает нам, как каждая из сторон пытается продвинуть интересы национального капитала, опираясь на институты государства, политические, дипломатические, культурные, экономические, военные, и все иные доступные государственные инструменты, институты.
1: А насколько описанная в фильме схема захвата активов Инфокара была характерна тогда, 20 лет назад, и как в наше время работают такие схемы?
0: В 90-е годы схемы применялись самые разные, и самая простая и популярная – это просто паяльник на живот или
1: по голове,
0: да, или утюг на какую-нибудь часть тела. Поэтому, на самом деле, те методы, которые описываются в фильме, скорее больше усложняют реальность, чем раскрывают реальное положение дел. Сегодня, конечно, такие методы уже не принимаются, да на самом деле сегодня уже особо перераспределять нечего. Сегодня большая часть активов в российской экономике находится под контролем нынешнего правящего класса, связанного, который выражает связь между крупнейшими представителями бюрократии и наиболее могущественными инвесторами. Все уже в основном перераспределено, и в лучшем случае сегодня можно им поучаствовать в распределении тех иностранных активов, которые остались после исхода западных компаний с российского рынка после санкций 2022 года. Так что сегодня трудно себе представить такое перераспределение капитала. Потому что на самом деле процесс вот этого первоначального накопления прошел в 90-е годы. Именно в те годы российскому правящему классу, крупным собственникам, было выгодно иметь слабое, не участвующее в процессе распределения государство, которое просто создает инфраструктуру, достаточную для совершения вот этих разборок и перераспределения активов, и само напрямую не вмешивается в принятие подобного рода решений. В 2000-е годы, когда в основном вся общественная собственность уже была разграблена крупнейшими олигархами, задача государства заключилась в том, чтобы сохранить награбленное. И поэтому мы видим, как от суперлиберального государства 90-х годов мы перешли к такому авторитарному характеру правления, который сохраняется в России на протяжении последних 20 лет. Это не случайно, это не воля конкретного человека, который занял пост президента России в то время. Это запрос, который поступил от российского правящего класса, от потребности распределять общественную собственность и грабить к потребности сохранить награбленное. Поэтому сегодня такого рода разборки трудно себе представить как часть современной российской социально-экономической системы. Они остались глубоко в прошлом, и теперь свои финансовые вопросы эти господа решают совершенно иными, более такими спокойными и неагрессивными инструментами. Неагрессивными в том смысле, что утюг на живот уже никому не ставят, но в тюрьму могут отправить, если не поделился.
1: Мне кажется, все равно это все осталось, потому что я сталкивалась с такими людьми, которые паяльником на живот в 90-е, у них менталитет вообще не поменялся. Тут с ними общаешься, прям видно, что человек просто законсервирован в 90-х годах и пытается даже сейчас какие-то финансовые проблемы решить какой-то силой.
0: Может быть, но проблема в том, что... Дело в том, что уже особенно и делить-то нечего, все уже поделено. В России 85% активов, по крайней мере, до 2022 года, что случилось в связи с санкциями, в связи с исходом иностранных компаний, мы будем посмотреть, как говорится. Но на 2021 год 85% активов в России находилось, ну, примерно 85, там, ну, разные оценки, так, от 75 до 85, находились в частной собственности. Доля государственных активов была очень маленькая. Приватизация продолжилась после 96 года, и много крупных промышленных предприятий были приватизированы уже в путинские годы. И сейчас доля государственных активов настолько мала, что вступать в борьбу за вот эти остатки самых нерентабельных элементов, которые висят на государственном бюджете большой гири, я имею в виду социальную инфраструктуру, школы, больницы, ну кто их будет приватизировать, кому они нужны, это только издержки, это только социальные проблемы, это только дополнительные расходы, никакой прибыли. А все остальное уже распределено, уже освоено, и освоено разными весьма специфическими инструментами. Ну, в частности, это такую компанию, как «Газпром». С одной стороны, принято называть ее государственной, поскольку большая часть активов этой компании принадлежит Российской Федерации, я имею в виду акции компании «Газпром». Но по факту это лишь зонтик, который прикрывает частные интересы перераспределения активов и прибыли этого промышленного гиганта. Потому что по факту, несмотря на то, что государство является собственником большой части акций «Газпрома», никакими обязательствами правление «Газпрома» с Российской Федерацией не связано. Это частные лица, которые, да, назначаются государством, но работают в интересах не государства, а компании «Газпром», которая является акционерным обществом, то есть частной компанией. Поэтому вопрос о том, сколько денег получит бюджет от управления или от владения акциями «Газпрома» Российской Федерации, решают частные лица. И по факту мы с вами видим, что лишь небольшая доля российского консолидированного бюджета формируется за счет управления государственной собственности. Это менее 1 триллиона рублей из 35 триллионов рублей консолидированного бюджета. А ведь на самом деле у России в собственности, у Российской Федерации есть в собственности акции таких крупных компаний, как Аэрофлот, Сбербанк, вот опять же тот же Газпром, Роснефть, Алроса, Транснефть. Казалось бы, вот государственная собственность, которая еще может быть приватизирована. Но на самом деле она уже приватизирована, просто государство выступает таким, как я сказал, зонтиком, который прикрывает интересы определенной группы лиц от внешней конкуренции, от передела собственности внутри этой системы. Это позволяет, такое распределение активов позволяет российскому капиталу сохранять определенную внутреннюю стабильность, не допускать конфликты интересов, как это происходило, например, на Украине, где не сложился единый правящий класс, и олигархи до последнего момента пытались перетянуть одеяло друг у друга, вступали в корпоративные войны. В России нет. В России правящий класс куда более консолидирован, и в том числе и потому, что государство эффективно выполняет роль менеджера по делам крупного бизнеса, управляет Российской Федерацией от имени ее акционеров, крупнейших российских собственников, находящихся в списке Forbes. Собственно, вот именно они в связке с крупным бизнесом, с крупными чиновниками и представляют собой современный российский олигархат. Несмотря на то, что наши пропагандисты с федеральных каналов всячески отрицают наличие олигархата в России, но откройте список Forbes, откройте список членов правительства, соедините эти два списка, и вы поймете, кто такие олигархи сегодня.
1: Мы еще в фильме видим зарождение нового капитализма, правильно, там, в конце 80-х уже. Вот. Это же не случилось по щелчку, то, что развалился Советский Союз, и началась новая экономическая модель в бизнесе. Как вообще это становление медленно, постепенно происходило?
0: Ну, это довольно сложный вопрос. Для того, чтобы на него ответить, нужно обратиться к истории Советского Союза еще 50-х годов, когда, ну, пожалуй, советская экономика достигла своего расцвета после победы в Великой Отечественной войне, ну, освоения космоса, начали постепенно проявлять себя предпосылки экономического застоя, которые выражались в том, что темпы экономического роста снизились в сравнении с предшествующими десятилетиями, все сложнее было управлять разрастающейся массивной советской экономикой, которая становилась все более и более многоотраслевой. Возникла проблема постановки целей, потому что раньше было понятно, вот мы готовимся к войне, вот мы восстанавливаем страну после войны, вот мы запускаем человека в космос, целеполагание было очень ясное. А когда основные цели были достигнуты, когда главные победы уже были в руках советского народа, было не совсем понятно, а ради чего дальше напрягать силы, ради чего
1: ради аккумулировать... Ради светлого будущего.
0: Да, ну, светлое будущее слишком абстрактное понятие, чтобы строить на этой основе конкретные экономические, коммерческие и производственные планы. Понятно, что все хотят светлого будущего, но нужна какая-то конкретная цель, на что будет аккумулирована финансовые фонды в рамках плановой экономики. Ну, в общем, целый ряд проблем есть было у советской экономики того времени. Кстати, на эту тему рекомендую нашим зрителям посмотреть плейлист на канале «Простые числа», который ведет Алексей Сафронов. Миронов, специалист по плановой экономике Советского Союза. Там он об этих всех вещах рассказывает, но если так кратко пересказывает суть их передач, то, по сути, где-то с 60-х, 70-х годов прошлого века в Советском Союзе начались специфические трансформации национальной экономики, связанные со все большим внедрением элементов рынка в плановую систему Советского Союза. На то были объективные условия и субъективные факторы, субъективные ошибки, но в конечном счете случилось так, как оно случилось, и в дальнейшем советская экономика все меньше и меньше была похожа на социалистическую модель, все больше и больше на модель такого квази-рынка, где, естественно, с одной стороны есть государственная собственность, общественная собственность на средства производства, где государство занимает ключевые роли в хозяйственной системе, но стимулы экономического развития все больше и больше походят на рыночные, потому что у рыночной системы есть один стимул экономического развития – максимизация прибыли, и больше никаких. Так вот, до начала косыгинских реформ 60-х годов плановая система Советского Союза основывалась на принципиально иных целях. Задачей развития социалистической экономики еще по сталинскому определению является всестороннее удовлетворение возрастающих потребностей общества с целью, значит, самореализации каждого индивида в творческой деятельности. Ну, это так вольно пересказываю позицию советских идеологов того времени. В 60-е годы постепенное внедрение элементов рынка в плановую систему, а то есть, по сути, попытка излечить проблемы советской экономики путем самых простых решений. Давайте просто скопируем какие-то модели у Соединенных Штатов. Стали постепенно эту систему разрушать, вносить в нее все больше диспропорций, поскольку, собственно, главное преимущество рыночной, плановой экономики над рыночной системой заключается в пропорциональном, сбалансированном развитии. А когда вы вносите элементы рынка, то непременно начинает расти неравенство, неравномерное распределение активов, которое в чисто капиталистической экономике приводит к перепроизводству, регулярным кризисам, а в советской экономике это приводило к разным дисбалансам, ну, самым ярким образом эти дисбалансы выражались в несоразмерном росте товарной и денежной массы. Ну, откуда брался дефицит в советское время? Казалось бы, неужели товаров не хватало? Экономика росла, это была крупнейшая вообще промышленная держава мира, в которой возникал дефицит. Какова была природа этого дефицита? Природа дефицита заключалась не в том, что советским гражданам не хватало товаров. Проблема заключалась в том, что денежная масса на руках населения многократно превышала, ну не многократно, а значительно превышала объем товаров на полках магазинов. Ну то есть, иными словами, все экономические проблемы уже позднее советское правительство начинало решать с помощью печатного станка. Повышали зарплаты для стимулирования экономического роста и повышения производительности труда. Люди с высокими зарплатами приходили в магазины, раскупали все товары, но кто пришел уже к вечеру, перед глазами видит только пустые полки. Это, собственно, причина, главная причина дефицита. Отсюда ответ на вопрос, почему дефицит стал острой проблемой Советского Союза в конце 80-х, а вот, скажем, в 50-е годы, когда экономика имела куда меньшие производственные возможности сразу после войны, проблема дефицита проявлялась там куда в меньшей степени. Она все равно была, потому что дефицит – это, по сути, обратная сторона инфляции. Если у вас фиксированные цены, но возникают какие-то дисбалансы в экономике, ну, в рыночной системе цены растут, если цены фиксированы, значит, инфляция вырезает в виде некоторого товарного дефицита. Так вот, в 50-е годы дефицит носил куда менее острый характер, чем в 80-е. Хотя в 80-е Советский Союз в промышленном плане принципиально отличался от своего состояния в 50-х годах. Производственные возможности сильно возросли. Так вот, к чему это я все говорю? К тому, что в 40-е и 50-е годы еще то сталинское правительство в своей политике демонстрировало куда больше профессионализм и куда большую компетентность в принятии экономических решений. Достаточно обратиться к такому интересному примеру из истории экономики Великой Отечественной войны. В 1943 году советское правительство принимает решение вернуть часть долгов перед Государственным банком Советского Союза. Что это за долги такие? Война всегда финансируется эмиссионным образом. Что в 1922 году, что в 2014 году, что когда угодно. Для того, чтобы финансировать армию, обеспечивать солдат вооружением и едой, государство должно где-то взять деньги. Только с населения. Иного инструмента наполнения бюджета нет. Ну как это сделать? Если изымать у населения средства путем повышения налогов, то это вызовет нездоровый ажиотаж. Ну, понятно, если раньше у вас зарплаты изымали 13%, а теперь на военные цели 25%, то это такой вот прямой, неприкрытый, такой грубый вариант изъятия денег у населения. Можно действовать куда более изящно и, например, напечатать дополнительное количество денег, насытить ими государственный бюджет путем роста заимствований у Государственного банка и потратить эти необеспеченные деньги на покупку реальных товаров. Это вызовет инфляцию, в советском варианте рост дефицита, и таким образом будет выражать собой такой коллективный взнос всего общества на дело ведения военных действий. Так вот, государство всегда эмиссионным образом финансирует войну, но вопрос эмиссии всегда имеет свои границы. Невозможно расширять эмиссию бесконечно, разве что вы не Соединенные Штаты Америки, и вашу экономику обеспечивает промышленность всего мира. Так вот, советская система не шла по такому пути, и наоборот, в 1943 году советское правительство принимает решение вернуть часть долгов Центральному банку, то есть вернуть некоторый баланс между денежной и товарной массой, чтобы не допускать избыточной финансовой нагрузки на население, чтобы не стимулировать дальнейший рост товарного дефицита. А уже к середине 40-х годов, после войны, во второй половине 40-х годов, долги были практически полностью погашены, то есть вся избыточная эмиссия военного времени была нивелирована за счет возврата этих денег назад в Государственный банк. Так вот, если в 40-е и 50-е годы советское правительство шло по пути довольно строго монетарной дисциплины, хотя все равно вынуждено было эмиссионным образом финансировать государственные расходы, то в 70-е и 80-е особенно годы правительство, уже состоявшее из куда менее компетентных людей, не имеющих никакой связи с народом, не имеющих никакого революционного прошлого, по большей своей части, и не имеющий, не связанный никакими демократическими институтами социализма с народными массами, выбрало самые простые инструменты решения хозяйственных проблем. Простая денежная эмиссия, что в конечном счете и привело к росту дефицита, к росту экономических дисбалансов и к конечному краху системы. Но все же я хочу заметить, что несмотря на целый ряд экономических проблем Советского Союза конца 80-х годов, я не готов согласиться с тезисом о том, что распаду СССР послужили именно экономические проблемы этой системы. Да, они были, но они не были критическими.
1: А почему всегда об этом говорят, что самая главная проблема распада – это как раз проблема в экономике?
0: Да в том и дело, что проблема в экономике – это широкое слишком понятие. Экономические интересы стали причиной распада Советского Союза и краха социализма, но только лежали они не в области производства, а в области распределения. Потому что именно советский правящий класс, бюрократия, оторванная от масс и неподконтрольная обществу по целому ряду причин, была заинтересована в том, чтобы осуществить те экономические преобразования, которые произошли в результате реформ 90-х годов. То есть приватизировать общественную собственность и в дальнейшем к своей политической власти добавить еще и власть экономическую. Это, конечно, экономические причины, но это причины такого, в большей степени, субъективного характера. Объективных экономических предпосылок к распаду Советского Союза никаких не было. Современная российская экономика является куда менее устойчивой к внешним вызовам. Мы это видим по событиям 2022 года, когда целый ряд отраслей оказались просто беспомощными перед внешним давлением. Советский Союз все 70 лет жил под воздействием довольно серьезных внешних санкций, которые носили куда более жесткий характер, чем те ограничения, которые были введены в России сначала в 2014 году, а потом в 2022. Так вот, экономика Советского... вообще Советский Союз распался в первую очередь по политическим причинам, поскольку на фоне экономических проблем, которые, естественно, были, нашлась та социальная группа, которая стала двигателем этих вот антисоциалистических рыночных преобразований, и движима она была исключительно целью личной наживы, целью приватизации общественной собственности и превращению тех предприятий, которые создавались поколениями советских людей, в частную собственность, что и произошло, и таким образом российский правящий класс в полной мере реализовал свои интересы, к которым он так бескомпромиссно двигался все 80-е годы, постепенно разрушая советскую систему. Я вовсе не сторонник конспирологических версий того, что распад Советского Союза – это результат какого-то заговора элит. Конечно, нет. У него были объективные причины, были объективные предпосылки. И вообще говоря, Советский Союз распался, по сути, это по теории Маркса, поскольку производительные силы не соответствовали производственным отношениям. Производственные отношения строились социалистические, а производительные силы находились еще на стадии индустриального капитализма. И это несоответствие, конечно, не позволяло построить полноценное социалистическое общество с институтами социалистической демократии на базе Советского Союза. Но если мы говорим о чисто хозяйственных процессах, об экономической устойчивости, о производственных возможностях, то, конечно, не по этим причинам развалился Советский Союз, не по причинам его экономической неэффективности или не по причинам его экономической несостоятельности. Просто экономическими проблемами воспользовалась определенные социальные группы, воспользовались такой, как сказать, такой контрреволюционной ситуацией и выступили двигателем таких контрреволюционных антисоциалистических преобразований. Ну и, собственно, герои этого фильма, который мы с вами сегодня обсуждаем, и являются, ну, наверное, лучшим отражением той социальной группы, которая была главным бенефициаром произошедших изменений в отечественной экономике и общественном переустройстве.
1: Про главного героя мы уже обсудили, говоря о том, что он не соответствует реальности. А касаемо, если в целом обсудить фильм и касаемо каких-то экономических моментов, которые показаны в нем, как вы его оцениваете, сам фильм, по качеству съемки и по качеству материала, который там показан?
0: Ну, с художественной точки зрения фильм мне не очень понравился. Вот как Бэткомедиан любой фильм оценивает, ну, в частности, вот оценивая любой фильм, он отслеживает то, как меняется герой в процессе вот, развития сюжета. Поменялся ли герой, поменялась ли его мотивация, осознал ли он что-то, изменился ли он под воздействием обстоятельств. Мне кажется, в этом смысле главный герой фильма вообще не поменялся. Даже финальное решение, которое он принимает, ехать назад в Москву и, видимо, дальше продолжать борьбу за свои экономические интересы, по сути, показывает его вот такое же ребячество, которое он демонстрировал ранее, там, берясь за штурвал этого самого, за корабля, который он в итоге утопил, принимая какие-то странные решения о покупке мороженого вдруг посреди города, зачем, тоже непонятный какой-то сюжетный ход, но в конечном счете герой вообще никак не меняется. Он каким был, таким и остался, и совершенно непонятно, какова же мораль этого фильма. Какую идею проносит ее автор, кроме попытки обелить образ олигарха в сознании отечественного зрителя. Никакой морали здесь я не заметил, более того, актерская игра, мне кажется, довольно посредственный. Ну, пожалуй, только сам Машков играет довольно ярко, а все его окружение, хотя состоит оно из довольно именитых отечественных актеров, меня не впечатлило. Были у них работы и поинтереснее.
1: Спасибо вам, Олег, большое за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Нашего гостя, который транзитом, как обычно, в данный момент из Санкт-Петербурга через Москву в Иркутск, Сергей Артурович Язев. Всем вам прекрасно знакомый, но я все-таки назову, доктор физико-математических наук, директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, заместитель сопредседателя Международного евроазиатского астрономического общества и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики. Вот это я тоже еще не выучила, но я думаю, что вы мне это простите от того, что много радости у нас сегодня, поскольку гость редкий, раз в год сюда залетает к нам, но мы его стараемся все-таки не выпустить без интересной лекции. Слово вам, Сергей Артурович.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, добрый вечер. Ну вот мы договорились о том, что речь пойдет сегодня о Луне, точнее даже о полетах на Луну. И, конечно, тут есть еще некоторый подтекст или там дополнительный контекст, связанный, ну, со странными вещами, когда вот сейчас почему-то появляется большое количество людей, рассуждающих о плоской Земле, например, да. И вот как-то вот я боюсь, чтобы никого не обидеть, что называется, но мне кажется, что люди, которые... Значит, считают, что американские астронавты не летали на Луну. Они, в общем, как-то вот примерно из той же самой оперы. Это тот случай, когда какой-то один факт берется, значит, а 99 других фактов, которые говорят в противоположную сторону, не учитывается. Вот, и поэтому, когда речь шла о том, вот о чем сегодня, как рассказать и как все это построить, можно было это делать по-разному. Я подумал, что наиболее, наверное, целесообразным было бы просто вот рассказать об истории исследований Луны, потому что, ну, понятно, что это были не только пилотируемые полеты, это были не только американцы и не только Советский Союз, и было очень много всего вот за те, так сказать, ну, почти 60 лет уже скоро будет, да, которые вот, связаны с полетами в направлении к Луне. Так, значит, ну вот, по сути говоря, речь пойдет об одном фрагменте истории космонавтики, связанном с лунными полетами. Вот, но, безусловно, начинать надо все равно немножко с другой темы, хотя это все та же самая тема. Я просто напоминаю, что 1957-58 годы – это совершенно уникальная международная программа, в которой принимало участие более 20 стран. Мои родители активно участвовали когда-то вот в этой программе, они были астрономы. Вот, когда речь шла об исследованиях околоземного космического пространства, об этом было сказано заранее, в Советском Союзе был создан огромный комитет межведомственный по подготовке к МГГ, и тогда создавались новые обсерватории, строились новые телескопы, служба Солнца развивалась вот по всей нашей стране. Вот. И тогда было сказано, что будут осуществлены пуски первых искусственных спутников Земли. Да, и как, ну, так сказать, это совсем недавно мы об этом говорили, потому что 60-летие со времени как раз вот этих самых полетов. Вот, и это все было осуществлено прежде всего в нашей стране благодаря появлению первой в истории межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. И вот прошло совсем немного времени от первого запуска, успешного, когда она от Байконура долетела до Камчатки, до, собственно, запуска первого спутника, который, так сказать, состоялся 4 октября, как известно. Ну, я просто напоминаю, хотя, я думаю, все это знают, что фактически КБ Королёва впервые предложила повесить 4 блока второй ступени продольно к блоку первой ступени, да, и это позволяло запускать двигатели 4 блоков первой ступени одновременно с двигателем второй ступени, и это обеспечивало совершенно фантастическую по тем временам мощность, порядка 20 миллионов лошадиных сил. Вот, ничего подобного в мире не было по тем временам, и вот эта ракета, которая, конечно же, создавалась в военных целях прежде всего, значит, она могла использоваться в космической, так сказать, тематике, и, собственно, так и было сделано. То есть первый спутник пошел 4 октября Ну вот, его параметры здесь показаны. Два аккумулятора, два радиоприемника, которые работали на двух заранее объявленных частотах. Летом 1957 года эти частоты были объявлены в журнале «Радио», в астрономическом журнале. Да, и потом, когда, значит, были претензии, что, значит, это все было очень неожиданно там, и так далее, ну, есть свидетельство тому, что никто не скрывал, что вот такой запуск будет осуществлен. Хотя, конечно, никто не знал точно даты. Да, то есть вот первый спутник взлетел, и это был шок для всего мира, то есть я на этом не останавливаюсь, потому что это совсем другая тема. Вот. И значение этого запуска переоценить трудно. Мы, как правило, говорим о полете Гагарина, как об наиболее таком важном моменте начала космической эры, а за рубежом надо заметить, что прежде всего говорят как раз о полете первого спутника. Это вот чисто психологически, именно вот это было главным событием. Но вот не случайно, совсем недавно, я думаю, что все знают, что большая равнина на Плутоне, обнаруженная при съемках с близкого расстояния с космического аппарата «Новые горизонты» летом 2015 года, получила название «Спутник». То есть американцы помнят, знают, отдают должное, что называется. Так вот, теперь, наконец, о Луне. Та же самая ракета позволила впервые достичь второй космической скорости. Вот, и 2 января 1959 года была запущена, ну, в газетах говорили об этом как о первой космической ракете. Это не совсем, будем говорить, адекватное название, потому что, ну, понятно почему. На самом деле вот такой вот аппарат весом около 360 килограммов должен был разогнаться впервые в истории человечества до второй космической скорости, и задача была попасть в Луну. Но с первого раза не попали. Да, то есть эта станция прошла примерно в 5000 километрах от Луны. Напоминаю, что диаметр Луны это грубо округленно 3500 километров. То есть это, в общем, неплохо, учитывая, что Луна движется со скоростью примерно километр в секунду. Коррекции практически не было. Надо было попасть в ту точку, куда придет Луна там, через трое суток. Вот, ну, чуть-чуть не попали. Аппарат вышел на орбиту вокруг Солнца. И об этом было сказано как о создании в Советском Союзе первой искусственной планеты. Да, и, ну, так сказать, замечательно то, что это правда. Да, но другое дело, что задача-то была совсем другой. Вот. Но в том же самом 59-м году, 12 сентября 59-го года, стартовала такая же машина, и это было первое достижение Луны. Аппарат со скоростью около 2 км в секунду врезался в лунную поверхность, и на лунную поверхность были доставлены вот такие вымпелы с названием, вот, ну, все, что тут написано, вы видите, и вот такой небольшой, ну, не шарик, а будем говорить, такой вот многогранник, состоящий из таких пятиугольничков, где тоже было написано вот 59-й год, СССР, вот, из очень высокопрочного сплава. Понятно, что в дребезге при таком ударе, значит, в кратер, пыль разлетается, но сплав должен был сохраниться, и, значит, он должен был развалиться, и вот целая куча этих пятиугольничков должна была разлететься, но они там и лежат. До сегодняшнего дня это место, где мы впервые коснулись Луны на самом деле. Да? И вот обращаю внимание, 12 сентября 59 года, 14 сентября в Луну попали. Причем обсерватория в Финляндии, по-моему, наблюдала прямо облачко пыли, которое взметнулось вот там, где попали в Луну. Вот, значит, почти в серединку видимого диска, да, то есть вот здесь показано, недалеко от кратера Автолик. Это древний кратер, так сказать, со времен поздней бомбардировки, то есть возраст этого кратера там почти 4 миллиарда лет, ну и где-то поблизости новый маленький кратер возник. Теперь смотрите. А вот 15 сентября, первый визит председателя Совета Министров СССР, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты Америки. Все подогнано, все рассчитано, все сказано вовремя. И вот Никита Сергеевич Хрущев предлагает президенту Дуайту Эйзенхауэру подержать в руках точную копию вот этого вымпела. И он говорит, а вот, вот такая штука лежит на Луне. Рядом стоит будущий президент Соединенных Штатов, это Ричард Никсон, он, значит, улыбается, но улыбаться не хочется. Вот, при Никсоне как раз была высадка на Луну первых астронавтов. Это Андрей Андреевич Громыко, значит, будущий министр иностранных дел, по тем временам посол в Соединенных Штатах Америки, и вот такие вот вымпелы попали на Луну. Теперь обращаю внимание снова на даты. 4 октября, ровно через 2 года после запуска первого спутника, в космос идет Луна-3, которая облетает Луну с обратной стороны и получает впервые снимки вот этой обратной стороны, которую никто никогда не видел. Это был совершенно, конечно, фантастический результат. Причем, если... Да, обращаю внимание, это первые солнечные батареи. Они очень плохие, с низким КПД, да, но тем не менее они уже использовались вот как для питания этого аппарата. Если вспомнить, как получались эти первые снимки, вот такого, такой съемки никаких матриц не было. Представьте себе фотопроцесс, фотопленка, которая, значит, проявлялась на борту, протягивалась сквозь проявитель, затягивалась в воду, затягивалась в закрепитель, фиксаж, и потом уже, значит, уже проявленный негатив, там как-то, ну, на сегодняшнем языке мы бы сказали, сканировался, значит, тогда и слова-то такого особенного не было, да, значит, построчно, и получился первый снимок обратной стороны, плохонький, но первый. Да? И вот тогда мы действительно увидели кратеры на обратной стороне Луны, обнаружили, что морей там почему-то гораздо меньше, одно единственное море. Ну и, естественно, открыватели, кто открыватели? Советские ученые, которые предложили Международному астрономическому союзу целый ряд названий. Да, то есть, ну, кто открыл, имеет право предлагать, поэтому кратеры названы там Циолковский там, и так далее, и так далее. Вот, ну и в честь зарубежных ученых тоже. То есть обратная сторона Луны впервые была увидена нашими учеными, вот, нашими и астрономами, инженерами и конструкторами. Так, значит, ну теперь, значит, если говорить о таких этапах, то это, безусловно, полет Востока, полет Гагарина, апрель 61 года. Ну, кратенькие вот такие кадры. Это снималось потом, буквально через несколько дней, когда Королева попросили в микрофон повторить вот какие-то вещи. Вот, ну вот ракета стартует, Восток уходит в небо. Вот, и это был, так сказать, еще один мощнейший, так сказать, удар о представлениях по поводу, ну, всеобщего превосходства технического Соединенных Штатов Америки. Обратите внимание, пожалуйста, на дату. 25 мая 61 года, то есть совсем скоро, после 12 апреля, молодой, энергичный президент Джон Кеннеди, который пришел к власти, значит, не в последнюю очередь на волне недовольства американцев по поводу проигрыша в лунной гонке, в космической гонке, точнее, да. Американцы не простили очень популярному Эйзенхауэру то, что, так сказать, первый спутник не американский, первые пуски по Луне не американские, да, и так далее, и так далее. Первые пуски, которые были осуществлены в сторону Венеры, Марса, там тяжелые спутники, это все было советское, да. И критика Эйзенхауэра была очень мощная, и Кеннеди на вот этой волне, ну не только на этом, безусловно, словно он пришел к власти, его избрали. И вот посмотрите, что происходит. Он выступает в Конгрессе, и он говорит о том, что мы должны ответить. Мы должны доказать, что Америка, так сказать, самое главное. Вот. Он советовался с руководителями недавно образованной в 60-м году НАСА. Вот. И он объявил о том, что мы идем на Луну. Мы идем на Луну, потому что это невозможно. Мы идем на Луну, потому что это очень трудно, но до 70-го года мы должны высадить человека на Луну и вернуть его обратно. Вот. Почему до 70-го года? Ну, то есть это почти с потолка, это чисто, как сегодня бы сказали, пиаровский ход, потому что никаких инженерных, технических проработок, сроков, ничего еще не было. Не было ракеты, не было корабля, не было средств управления, не было медико-биологического обеспечения полета и так далее, и так далее, и так далее. Все надо было делать с нуля. Значит, и Конгресс проголосовал за это. И была принята грандиозная программа, которая получила название «Аполлон». А почему «Аполлон»? Ну, вот кто-то предложил, вот красиво, «Аполлон». Ну, вот. Вот. И эта вот программа, по разным оценкам, от 24 до 26 миллиардов долларов, значит, поглотила. За всю историю человечества никогда ни одна научно-техническая программа не требовала таких чудовищных средств. Я напоминаю, что программа там, создания атомной бомбы в Соединенных Штатах, там, это массачусетский проект, да, то есть там это ну, порядка 2-3-4 в разной степени, там есть тоже разные оценки, миллиардов долларов. Ну, правда, надо, конечно, делать оговорку на инфляцию, да, то есть вот, но те 25 миллиардов 60-х годов надо, по крайней мере, на 4 умножать, то есть это сегодняшние 100 миллиардов долларов, то есть это совершенно немыслимые средства. В 68-м году, значит, была публикация там возмущенная итальянцев, которые писали, что годовой государственные траты бюджета Италии в 1,5 раза меньше, чем, значит, вот вся американская лунная программа «Аполлон». То есть были выделены совершенно огромные средства, причем они наращивались там по бюджету с каждым годом 2 миллиарда, 3 миллиарда, 4 миллиарда. НАСА распределило огромное количество заказов, контрактов. Участвовали в ней, ну, порядка 300 тысяч человек в 20 тысячах фирм, потому что создавалось все по сути говоря, с нуля. Есть

внутренней поверхности сопел ракетных двигателей, потом почему бы не применить это в других случаях. В медико-биологических проблемах, медицинское обеспечение, там новые методы диагностики и так далее, понятие, что такое здоровый человек. Медицина всегда занималась больными людьми, а что такое здоровый человек, да? Ну, то есть можно говорить о очень многих вещах, которые появились на Земле благодаря программе «Аполлон». Хьюстон, крошечный городок, вот с ужасным климатом, страшная жара, сырость и так далее, да, но он в 10 раз разрастается, то есть появляются рабочие места, значит, там нужно всякие там и магазины, и бары, и кегельбаны, туда приходят и предприниматели и так далее, то есть программа действительно оживила, ну, она создала целую промышленность, по сути говоря, то, чего раньше не было. В каком-то смысле это аналогично тому, что происходило вот в 50-е и в начале 60-х годов в Советском Союзе, и, по сути, теми же методами, но не рыночными, по сути говоря, да, то есть это распределялись государственные заказы в огромном количестве. Значит, я повторяю, ничего еще не было. Значит, сначала надо было попытаться попасть в Луну. Задача была у американцев, чтобы сфотографировать Луну с близкого расстояния, поэтому программа «Рейнджер». Вот обратите внимание, как это делалось. Вот такими ракетами запускались вот такие аппараты, где разворачивались две солнечные батареи. У них не было систем мягкой посадки. Их задача была просто долететь до Луны и сфотографировать с близкого расстояния, чтобы потом выбирать места для мягкой посадки там и так далее. Вот. Давайте посмотрим, как это происходило. Значит, 23 августа 1961 года на орбиту вокруг Земли выходит, к Луне не стартует, значит, сгорает в атмосфере Земли, не получается. То же самое, значит, ноябрь 1961 года, январь 1962 года промазали, в Луну не попали, апрель 1962 года столкнулись, но снимки не получены, октябрь 1962 года опять промазали. Вы посмотрите, какая интенсивность запуска. Ракеты стоят бешеных денег на самом деле, да, создаются эти аппараты, они стартуют с интервалом в 2 месяца, в 3 месяца, один за другим, не получается, да, сталкивается с Луной, но не передает снимки. И вот только «Рейнджер 7», значит, передает качественные снимки, это вот июль 64 года, «Рейнджер 8», «Рейнджер 9», то есть это вот только три последних аппарата, по сути говоря, выполняют свою программу. Еще раз напоминаю, как выглядели эти аппараты. Это вот солнечные батареи в сложенном состоянии, в развернутом, ну вот «Рейнджер 9», например, последний из «Рейнджеров». Вот такие снимки. Телескопы по тем временам вот такого качества снимки получить не могли. Не было еще телескопов, ну, равных тому, что сейчас у нас есть, например. Да, то есть это вот снимки с «Рейнджеров», то есть вот какие-то гладкие участки, которые отрабатывались для того, чтобы потом совершать там посадку. Ну, вот, допустим, это вот с расстояния 618 километров до поверхности Луны, тут вот 260 километров, один и тот же, видите, приближается кратер, ну и вдребезги со скоростью 2 километра в секунду, так сказать, вот некоторое количество новых кратеров маленьких на Луне появилось. Но понятно, что надо отрабатывать мягкую посадку. Здесь, значит, первыми оказалась наша страна. Но вот смотрите, была разработана автоматическая станция «Луна». Значит, вес ее, ну, чуть меньше 2 тонн, ракета Р-7 с четвертой ступенью забрасывала ее к Луне. Вот эта тормозная двигательная установка, вся эта машина подлетает к Луне, тут радиовысотомер. Вот, и на небольшом расстоянии, когда уже остаются там метры, да, то есть вот понятно, что она все равно ударится и разобьется, скорее всего, с этой станции спрыгивает надутая перед этим, это вот резиновые оболочки, которые надуваются сжатым газом, и просто как на надувных подушках этот аппаратик спрыгивает на поверхность, вот эти подушки потом отбрасываются и открываются створки защитные вот этого аппарата. Около 100 килограммов, он маленький аппаратик, он вот на столе бы вот так вот у нас стоял здесь, да, и мы получаем вот такую штуку. Это вот антенна, а здесь вот телефотокамера, которая давала круговую панораму. Вот, ну вот впервые, ну вот тоже было очень сложно. Попытка запустить вышла на орбиту, но не ушла к Луне.
Вот про эти объекты не сообщали в газетах, потому что это были неудачные пуски. Авария ракеты, значит, взрыв на старте. Луна-4 стала спутником Солнца. Мы с вами уже знаем, что это значит. Значит, промазали. Так. Столкновение с Луной, система мягкой посадки не работает. Это снова промазали. Луна-7, жесткая посадка, не сработала вот вся эта система. Луна-8.

не сработало. И, наконец, январь 1966 года, первая мягкая посадка. Все получилось через несколько дней после кончины Сергея Павловича Королева. Правда, я должен сказать, что Королев к этому времени, там уже, значит, шла вовсю пилотируемая программа и лунная, и околоземная, поэтому он лунные аппараты передал в другое конструкторское бюро, которым руководил Георгий Николаевич Бабакин, но я чуть позже про это скажу. Значит, ну вот, все вот по этому плану, да, то есть вот резиновый надувной мячик, ну, не резиновый, конечно, я условно говорю, да, то есть и вот это знаменитая картинка, которую нарисовал когда-то художник Соколов, космический художник, да, то есть вот станция врезалась сюда, образовав небольшой кратер, и вот станция Луна-9 передает снимки. Перед вами первый снимок, полученный с поверхности Луны. Это советское достижение, это конец января 1966 года. Камешки размерами в сантиметры можно было разглядеть. Но примерно неделю аппарат функционировал, пока работали аккумуляторы. И в том же 1966 году первый искусственный спутник Луны, то есть вместо вот этого посадочного аппарата, отделился, ну, сейчас я его чуть позже покажу, вот такой спутничек, который вышел и стал первым в истории человечества искусственным спутником Луны. Значит, выглядел он примерно так. На борту этого аппарата, помимо научной аппаратуры, стоял магнитофончик, на котором был записан партийный гимн «Интернационал». И 23-й съезд Коммунистической партии Советского Союза, 4500 делегатов, и идет прямая трансляция с орбиты Луны. Значит, в зале звучит «Интернационал», люди встают, аплодируют, так сказать. Ну вот, такие были политические элементы этой программы. Следующие советские искусственные спутники Луны, Луна-11, Луна-12, Луна-14, они уже не отделяли маленькие аппаратики, да, вот вся станция целиком выходила на орбиту там и, так сказать, достаточно долго работала. Вот. Ну, еще вторая попытка посадить автоматическую станцию на Луну, типа Луны-9, это вот Луна-13, 66-й год, в конце декабря 66-го года, да, мы видим, что здесь еще появились два вот таких развернутые штанги, где, значит, вот специальная аппаратура была вынесена на грунт, и по уровню радиоактивности можно было судить о химическом составе грунта, соотношение калия к торию там и так далее, и так далее. Тут, видите, две вот уже стоят камеры, в отличие от одной камеры на Луне-9, это позволило как бы стереоснимки делать и попытаться вот стереокартинку получить с поверхности Луны. Американцы тоже работают над тем, чтобы создавать искусственные спутники Луны. Это программа Lunar Orbiter. Вот такие аппараты, которые выводились на орбиту вокруг Луны. Вот солнечные батареи, так сказать, вот антенна направленная. И камеры достаточно высокого качества по тем временам. Ну, здесь вот вроде бы все было нормально. Тут уже научились постепенно работать с космической техникой. То есть вот тоже в 66-м году, уже после советской Луны-10, получаются спутники Луны, которые снимают поверхность Луны. И вот, значит, фактически, так, хочу вот эту надпись показать, что практически вся поверхность Луны была отснята аппаратами Lunar Orbiter. Вот, и это все требовалось, конечно, для выбора места посадки будущих пилотируемых экипажей. Вот, ну вот такие снимки, вот такие ракеты. Впервые были получены изображения с Земли над горизонтом Луны, то есть аппараты, которые летали вокруг Луны. Ну или вот такая замечательная, так сказать, перспектива. Видите, хребты на Луне, да, то есть вот лунные горы там и так далее. Это снимок с одного из аппаратов Lunar Orbiter. Так, программа Surveyor. Это американские аппараты, которые должны были садиться на поверхность Луны. Значит, вот такие ракеты и вот такие аппараты. Ну, я думаю, все понимают, что садиться на резиновых подушках – это, в общем, не лучший способ. И в этом смысле аппараты Surveyor уже были гораздо более совершенными. Они маневрировали на струе ракетного двигателя, да, то есть вот три опоры такие. Здесь вот на такой раме, значит, подвешена научная аппаратура. Ну вот, значит, это 66-й год, тоже мягкая посадка после Луны-9. Surveyor 2 разбился при посадке, Surveyor 3 – вот, ну там дальше, в общем, все
шло достаточно удачно. Мягкие посадки были осуществлены. Ну вот, снимок сервейера 3 на Луне. Естественно, сразу вопрос, кто же его там сфотографировал? Обращаю внимание на лунный модуль на горизонте, да, то есть вот специально для этого. Значит, посадка Аполлона-12, это вторая высадка на Луну в 69 году, в 180 метрах от аппарата. Астронавты подошли сюда, демонтировали здесь некоторые приборы, демонтировали, в частности, капсулу, в которой были микроорганизмы. Представьте себе, некоторые остались жизнеспособными. 2 года на Луне, перепады температуры от плюс 100 до минус 170, радиация, так сказать, солнечный ветер там и так далее. Ну, многие погибли, но некоторые стали жизнеспособными. То есть жизнь. И потом американцы отмечали, что светлая окраска этого аппарата за 2 года такой коричнево-бурый цвет приобрело. То есть вот то, что называется радиационный загар под воздействием потока солнечного ветра. Снимки вот такие давали сервейеры, то есть вот тоже маленькие камешки с характерным размером сантиметры, по крайней мере, да, то есть вот можно было увидеть пилотируемые полеты. Значит, надо сказать, что, конечно, Советский Союз не хотел выступать. И поэтому знаменитый корабль «Союз», который летает до сих пор, и разработка их началась еще в начале 60-х годов под руководством Сергея Павловича Королева, на самом деле он предназначался как, так сказать, многофункциональный корабль, который может на орбите находиться в автономном полете до месяца. Ни один другой корабль такое не способен был до сих пор. Вот. И предполагалось, что такая машина может лететь вокруг Луны. Ну, схема хорошо известная, надеюсь, присутствующим, да, то есть вот это спускаемый аппарат диаметром 2,3 метра, в котором располагаются 1, 2 или 3 космонавта во время старта и во время посадки, когда идет спуск на парашюте. Значит, поскольку объем очень маленький, и поскольку полет к Луне 3 дня туда, 3 дня обратно там и так далее, то есть вы будете сидеть в этой кабинке, это очень тяжело, поэтому существует бытовой отсек, по тем временам он назывался орбитальный отсек, ну то есть он удваивает примерно объем, то есть он отбрасывается перед возвращением, вот, а это, значит, здесь приборный отсек, это агрегатный отсек, то есть здесь запасы топлива, и туда же крепятся солнечные батареи, которые разворачиваются после сброса обтекателя и выхода на орбиту. Вот, ну вот корабль «Союз», то есть здесь показан, тут я на нем не останавливаюсь более. Так, значит, а теперь я показываю космический корабль «Аполлон». По сравнению, это габариты, это, значит, это вот первые американские околоземные корабли «Меркурий», которые полетели там еще там, во времена наших «Востоков». Это одноместная машинка, весил корабль тонну 200, корабль «Восток» весил там, ну, более 4,5 тонн, на самом деле, грузоподъемность ракет больше. Это корабль «Джемини», где 2 космонавта находятся, тоже для околоземных полетов. И вот это «Аполлон». То есть на самом деле кабина космонавтов, астронавтов, прошу прощения, это только вот этот командный отсек объемом около 10 кубических метров, такой конической, там 3 астронавтов. То есть вот эта вот часть корабля на Луну не садится. Это очень нерационально, то есть ее сначала надо тормозить, сажать на Луну, потом наоборот разгонять, поднимать с Луны. Вот, и была идея, так сказать, чтобы на Луну садилась максимально облегченная лунная кабинка, куда 2 астронавта должны были перебраться из командного модуля сюда. И вот здесь вот некоторая часть вот этого объема, она для космонавтов. Вот это вот посадочная платформа, да, то есть вот здесь топливо для посадки, вот разворачиваются посадочные опоры. Это двигатель для посадки. И потом, когда 2 астронавтов работают на Луне, потом вот эта верхняя часть взлетает с Луны, пристыковывается к командному модулю, астронавты перебираются сюда, эта часть уже отбрасывается, запускается огромный и мощный маршевый двигатель, и командный модуль идет к Земле, 3 суток от лунной орбиты до Земли, вот, и потом он входит в атмосферу со второй космической скоростью, так сказать, это тоже большая проблема, 11 километров в секунду, значит, перегрузки должны быть вообще чудовищные, гораздо больше, чем после возвращения просто с околоземной орбиты, это значит, что надо как-то лететь полого, да, то есть вот постепенно сбавляя скорость, и вот такую длинную глиссаду в несколько тысяч километров надо было рассчитать, причем, если вы уйдете под большим углом к атмосфере, то есть вы просто падаете, баллистический спуск, и он сгорает. Если вы идете под меньшим
углом, вы можете отрикошетить от атмосферы и уйти в космос и в Землю не попасть. Поэтому там надо было попадать в очень, так сказать, узкую воображаемую воронку диаметром там буквально там несколько километров. И вот если попали, то вы попадаете куда надо. То есть это безумно, так сказать, сложная проблема. Вот. И вот вся эта машина весит около 50 тонн в разных вариантах, 45 тонн, там 47 тонн. Вот. И все это надо запустить со второй космической скоростью. То есть ракета должна была быть что-то... Так, это вот уже «Союз Аполлон», это гораздо позже, да, просто чтобы показать габариты. То есть «Аполлон» гораздо... Он около 15 тонн весит только в командный модуль. Вот «Союз» там весит около 7 тонн. И он, конечно, гораздо меньше. Видите, то есть то команда, вот этот конический отсек, где находятся астронавты, больше. Вот. Ну, то есть вот такая связка должна была отправиться к Луне. Значит, ну, план такой, я уже фактически его рассказал. Полет к Луне, выход на орбиту Луны, да, то есть отделяется лунный модуль с двумя астронавтами, снижается и садится, потом верхняя часть лунного модуля стартует, значит, стыкуется с основным кораблем, и вот тут самый сложный момент. А если стыковка не произойдет, астронавты обречены, потому что в этой кабинке... Значит, им остается там на несколько часов воздуха, кислорода, да, и буквально там чуть-чуть топлива, и на этом вернуться на Землю невозможно, потому что вот верхняя часть кабины, вот журналист Ярослав Кириллович Голованов в своей книжке писал о следующем, то есть из какого материала вот эта кабина фактически фольга? То есть вот настолько пытались сэкономить на весе, да, то есть, ну это не совсем фольга, как от шоколадки, что пальцем ее проткнешь, да, но это еще нельзя назвать металлическим листом. И только разность давлений, то есть внутри все-таки давление там кислородной атмосферы, снаружи вакуум создает дополнительную прочность, но если сильно пнуть ногой стенку, то можно пробить на самом деле. То есть это, конечно, очень опасно все было, да, ну и тем не после стыковки отбрасывается лунная кабина, и командный модуль летит к Земле и входит в атмосферу и совершает посадку. Значит, причем, обратите внимание, значит, лунный модуль стоит вот здесь на вершине ракеты, а над ним стоит командный модуль. Вот. Перебраться из командного модуля в лунный невозможно сквозь весь корабль, да, поэтому на орбите должно быть перестроение. То есть вот, значит, вот он взлетает, как бы вот кабина сверху, но когда они взлетают, выходят на орбиту вокруг Земли, они должны расстыковаться, развернуться на 180 градусов и осуществить стыковку вот такую, нос к носу. Вот, и после этого уже вот запускается вот этот двигатель, и вся эта машина должна уходить к Луне. Вот. То есть план был, безусловно, сложный, очень опасный, вот, но, тем не менее, он был принят. Это человек, который делал лунную ракету. Это знаменитый американский конструктор немецкого происхождения Вернер фон Браун, создатель боевых ракет Фау-2, штурмбанфюрер СС, барон, аристократ, великолепно владевший языками, игравший там на рояле там, и так далее, и так далее. Вот он среди эсэсовских офицеров стоит, вот он руководил огромным коллективом на острове Пенемюнде, где делались, собственно, ракеты Фау-2, которыми немцы бомбили Лондон, они ракеты перелетали через Ла-Манш, рушились на Лондон. Вот эти ракеты, 12 тонн ракета, тонна взрывчатки. Летели они, конечно, очень неточно, куда попало, но взрывы были очень мощные, и действительно это было страшное оружие. И уже в конце войны, в 1945 году, американцы выходили на Вернера фон Брауна, они хотели все его захватить, и вся команда Брауна и почти 400 немецких ракетчиков, по сути говоря, значит, там была специальная программа, как они пошли на Запад, и, в общем, они все были вывезены в Соединенные Штаты. Несмотря на то, что законы Соединенных Штатов запрещали въезд эсэсовцев, там была проведена специальная операция, когда скрывали, что он эсэсовец, его там вывезли там, на территорию Мексики, потом ввезли уже с территории Мексики и так далее. То есть американцы его использовали в дальнейшем. И вот уже Вернер фон Браун Соединенных Штатов Америки, там около 70 образцов ракет Фау-2 и вагоны технической документации были вывезены в Соединенные Штаты. Несколько лет тому назад я узнал, что, оказывается, двоюродная сестра моей родной бабушки
участвовала в аналогичных операциях только со стороны Советского Союза. Она ездила вместе с Королевым на территорию Германии, и они тоже охотились и за ракетчиками, и за документами, так сказать, и за образцами двигателей ФАУ-2. Это тоже часть попала в нашу, так сказать, страну. И вот первая ракета Р-1, которая испытывалась на полигоне Капустин-Яр на Волге, это, по сути, та же самая ФАУ-2, воспроизведенная вот командой Королева. Посмотрите, пожалуйста, это планы 59-62 годов. Вернер фон Браун закладывает целую линейку ракет, совершенно немыслимых, невозможных. Они были гораздо мощнее сразу, так сказать, по замыслам, чем наша ракета Р-7. Вот. И вершиной всего должна была стать вот ракета «Сатурн-5». Вот, почти 110 метров в высоту, ну, я ее сейчас покажу. Вот это ракета «Сатурн-1Б». Вот, я хочу заметить, что уже в 61-м году, вот ракета «Сатурн-1» уже испытывалась, она уже была большей грузоподъемности, чем наша Р-7. Вот, ну, а это, вот, видите, стоит на совершенно уникальном установщике, да, ракета «Сатурн-5». Значит, вот вся вот эта конструкция весит около 5000 тонн. Водитель вот этого супертрактора сидит на высоте 8 метров. 4 огромные гусеницы, вот эта 100, по-моему, 20-метровая башня. И ракета вывозится на старт в вертикальном положении. В заправленном состоянии она весит 2900 тонн. Она может 140 тонн полезного груза вывести на орбиту вокруг Земли и 50 тонн груза запустить в сторону к Луне. Ну вот еще раз снимок вот ракеты «Сатурн-5». До сих пор параметры «Сатурна-5» не превзойдены. Это до сих пор эта ракета остается самой мощной в мире вот, по своей грузоподъемности. Так, теперь возвращаемся к нам. Да? То есть Сергей Павлович Королев. Значит, Валентин Петрович Глушко, знаменитый двигателист, был конфликт. Я до сих пор не очень понимаю, как так в Советском Союзе могло быть, когда Глушко отказался делать двигатели для суперракеты советской, там у них был конфликт с Королевым, и тогда Королев заказал двигатели конструкторскому бюро Кузнецова, который никогда раньше, по сути, ракетные двигатели не делал. Вот. Но Василий Павлович Мишин потом, после смерти Королева, возглавил пилотируемую программу. Поэтому, значит, если нет, вот в первой ступени ракетоносителя «Сатурн-5» стояло 5 мощных двигателей, вот, но если у нас нет таких мощных двигателей, тогда вместо 5 мощных надо поставить 30 менее мощных. Да. И вот в первой ступени ракетоносителя «Н-1», разрабатывавшейся под руководством Королева, стояло 30 двигателей, которые должны были синхронно запускаться, работать. В результате диаметр вот нижней части вот юбки ракеты 17 метров. То есть никогда ничего подобного не было. Вот видите, то есть это вот в монтажно-испытательном комплексе ракета Н-1. Вот. А это вот космический аппарат советский, который должен был привести на Луну одного космонавта. План был такой, то есть корабль «Союз» в паре вот с таким корабликом, значит, должен лететь. Грузоподъемность Н-1 все равно бы оставалась меньше, чем у «Сатурна-5». Это значит, что космонавт один из двоих должен был перебраться в эту кабину, совершить посадку на Луну. Ну, схема та же самая. Потом вот эта верхняя часть взлетает, стыкуется с «Союзом» на орбите вокруг Луны, значит, и «Союз» потом летит обратно к Земле. Вот. Ну, вот еще снимки, то есть вот такие аппараты, так они выглядели. То есть вот советский лунный экспедиционный комплекс выглядел вот таким образом. Это вот «Союз» немножко в непривычной конфигурации, да, и вот посадочный лунный модуль, как он должен был быть. Тем временем начинаются испытания беспилотных кораблей «Аполлон». То есть баллистический полет, значит, без вывода на орбиту, да, просто вот, так сказать, в океан. Первый пуск, дальше «Аполлон-2», испытания третьей ступени ракеты-носителя. И там важно же было что? Надо же было испытать корабль, который входит так сказать, в атмосферу со второй космической скоростью. Но на орбите вокруг Земли такой скорости достичь невозможно, поэтому ступень специально разгоняла на вытянутой эллиптической орбите, значит, корабль, и он потом, значит, ускоренно шел и дальше, так сказать, уже осуществлял спуск в атмосфере.
И вот на февраль 1967 года был намечен первый пилотируемый полет уже с людьми, да, корабля «Аполлон» вокруг Земли. Должны были полететь Вирджил Гриссом, это человек, который совершил второй после Алана Шепарда суборбитальный полет на капсуле «Меркурий». Тогда, значит, при приводнении утонула капсула, а Гриссома спасли. Да, значит, вот он здесь справа виден. Эдвард Уайт, человек, который после Леонова, через несколько месяцев, выходил в открытый космос с борта американского космического корабля «Джемини». И молодой космонавт Роджер Чаффи, который, так сказать, еще не имел опыта полетов. На кораблях «Аполлон» использовалась чисто кислородная атмосфера. Зачем так сделали? Чтобы, опять-таки, сэкономить на весе, чтобы не вести воздух. Зачем там вести азот в воздух? Напоминаю, 78% азота, 21% кислорода. Значит, ну вот можно обойтись без азота, дышать кислородом, но при том же парциальном давлении, то есть под более низким давлением, можно поменьше его взять. Ну вот, и когда астронавты сидели в корабле за день до старта, осваивали корабль, так сказать, смотрели где что, значит, переключение тумблера на пульте привело к тому, что искра проскочила, кислородная атмосфера воспламенилась, значит, начался пожар, корабль плотно закрыт герметично, значит, все кончилось очень печально. Корабль сгорел. Обгоревшие тела астронавтов, значит, были найдены. Когда вскрыли люки, это оттуда повалил дым, и уже было поздно. Вот, потому что все было очень долго. Вот так началась программа «Аполлон». Вот, и это отбросило полеты «Аполлонов» на, в общем, больше, чем на год, на самом деле. Вот, но тогда все-таки было сказано, что мы продолжаем, несмотря на это. В нашей стране. Начинаются испытания космических кораблей «Союз». Королева уже нет в живых. Как свидетельствует, мне трудно судить, но, в общем, современники, коллеги Василия Павловича Мишина, который заменил Королева, говорили, что это, в общем, фигура совсем другого масштаба. Вот, и там надо было быстрее, к юбилею Октябрьской революции, показать испытания нового корабля. Корабли в беспилотном варианте пускались, но они были сырые, там шли неполадки одна за другой, и было принято решение все-таки испытательный полет с человеком. Владимир Михайлович Комаров, человек, который уже летал в космос, командиром корабля «Восход», когда вот трое космонавтов летали, вот, все кончилось трагически, как известно, то есть... Парашют не раскрылся. Вот, точнее, значит, вышел основной парашют, но закрутились стропы, да, то есть он не раскрылся. Значит, вышел запасной парашют, и его стропы закрутились вокруг строп основного. То есть корабль просто падал, значит, за ним на стропах тянулись не открывшиеся парашюты. Вот, и, в общем, космонавт погиб, потому что корабль... Ну, вдребезги, что называется, возник пожар там, когда прибыли сюда, то есть вот так вот. Вот, то есть вот так начиналась и наша программа «Союз», очень печально на самом деле, да, то есть один из очень таких выдающихся космонавтов, тогда он, по-моему, был единственный с высшим инженерно-техническим образованием, инженер-полковник Владимир Михайлович Комаров, апрель 1967 года. Владимир Николаевич Челомей, руководитель еще одного конструкторского бюро, конкурировавшего с Королевым, который создавал серию универсальных ракет УР. Вот. И вот ракета УР-500 или УР-500, это та самая ракета «Протон», которая летает до сих пор. Да? Но вот это, конечно, современная модификация, это уже «Протон-М». Но это самая мощная ракета, вот, которой мы располагаем на сегодняшний день. Она поднимает на околоземную орбиту около 20 тонн груза. Ну и примерно 5 тонн она может разогнать к Луне ко второй космической скорости. И, в общем, поскольку пилотируемая программа с ракетой Н-1, она там, в общем, буксовала и все не очень получалось, параллельно решили сделать такой вариант, а что если не высаживаться на Луну, но хотя бы облететь Луну. И вот тогда лунный корабль ЛК-1, это, по сути, вы узнаете, это тот же самый «Союз», но без бытового отсека, потому что ракета «Протон», она, в общем, меньшей грузоподъемности. Вот два космонавта должны были находиться в этом аппарате, значит, и лететь вот по такой траектории, да, то есть вот облететь Луну,
Вот, и вернуться на Землю со второй космической скоростью. Тут использовать аэродинамическое качество спускаемого аппарата. Вот, и совершить спуск. Видите, по очень длинной траектории, чтобы ускорение значит, уменьшить максимально. Вот так выглядела ракета УРФ в пилотируемом варианте, ракета «Протон». Тут вот поставлены аэродинамические рули, которые обычно не ставились на других модификациях. Да, и вот в такой модификации «Зонд-5» 15 сентября 1968 года облетает Луну. Ну, там были некоторые неполадки, то есть он упал не на территории Советского Союза, а в акватории Индийского океана, но наши корабли там были на месте, так сказать, его подняли, выловили. То есть вот впервые в истории аппарат облетел Луну и вернулся на Землю. Отлично. Значит, в это время продолжаются запуски беспилотных кораблей «Аполлон», «Аполлон-4», макет корабля на орбите, испытания корабля с лунным модулем, но без людей, комплексные испытания корабля. Пора все-таки пытаться запустить человека. Это происходит. Значит, храбрые космонавты после той страшной аварии, полтора года проходят, Ширра, Айзли и Каннингем стартуют на Аполлоне-7. Обратите внимание, 11 дней. То есть это столько, так долго по тем временам никто не летал. Вокруг Земли, на околоземной орбите. Корабль без лунного модуля. Значит, они должны были отработать стыковку с третьей ступени ракеты. Но, видите, плохо открылись вот эти самые створки. Стыковаться было невозможно. Они близко подошли. Это снимок с корабля «Аполлон-7». Значит, стыковка была отменена. Продолжаются испытания корабля «Союз». Да, то есть после запуска беспилотного «Союза-2» в полет идет фронтовик, герой Советского Союза за сбитые немецкие самолеты, Георгий Тимофеевич Береговой. Он должен состыковаться с кораблем «Союз-2», это не получается. Вот. Но тем не менее корабль испытан, все в порядке, он возвращается. Зачем стыковаться? Затем, что надо испытывать как раз стыковку корабля «Союз» с лунным модулем. Мы же тоже говорим, что они, так сказать, должны отдельно быть запущены, потом перестыковаться. Вот. Значит, не получилось, но был испытан корабль. И вот уже речь шла о том, чтобы все-таки на втором, уже не на «Союзах», а вот на аппарате «Зонд» отправить вокруг Луны Николай Николаевич Рукавишников, Валерий Федорович Быковский. Они готовились к пуску. Надо было совершить еще последний беспилотный пуск и после этого лететь вокруг Луны. «Зонд-6». 10 ноября 1968 года. Вот ракета, значит, здесь рисунок корабля. Он обходит вокруг Луны. Он идет на посадку, на большой высоте происходит разгерметизация корабля, в результате, значит, парашют отделяется там по каким-то причинам раньше, чем надо, и возвращаемый аппарат разбивается вдребезги. Но не совсем вдребезги, потому что кассеты с фотопленкой, которые были отсняты возле Луны, были извлечены, проявлены, и никому не сказали, по крайней мере, что корабль, значит, разбился во время посадки. Вот это снимки с «Зонда-6», но было понятно, что раз вот что-то такое произошло, людей пускать нельзя. Надо было еще раз испытывать корабль. Ну, а тут приходит сообщение о том, что «Аполлон-8» впервые в истории человечества уходит к Луне. Борман, Ловел и Андерс – это люди, которые впервые увидели Землю с расстояния почти 400 тысяч километров. Это самый конец 68 года. Это был удивительный, конечно, полет. Вот эти снимки, они известны, они есть и в интернете, они есть всюду, всюду, всюду. Да, Земля с расстояния 400 тысяч километров. Астронавты там читали стихи из Библии, находясь на орбите вокруг Луны, фотографировали, не могли оторваться от иллюминаторов. Вот такой они увидели Луну с орбиты. Они сделали несколько витков вокруг Луны. Затем, причем двигатель надо было запускать на обратной стороне, со стороны обратной по отношению к Земле. Значит, связи в это время не было, конечно, да, и руководители полета, конечно, были очень, так сказать, боялись, что там будет, вот он выйдет из-за диска Луны, да, то есть сработал двигатель или нет. В общем, все произошло нормально, и корабль приводнился, все «Аполлоны» приводняются, да, и их потом эвакуируют с помощью авианосцев, которые курсируют в месте посадки. Вот командный модуль
А, да. Значит, ну вот, просто завершая историю о зондах, я должен сказать, что после полета Аполлона-8 советское руководство приняло решение об отмене пилотируемого облета Луны, потому что геополитическая задача, так сказать, уже была решена американцами. Вот, повторять, тем более на сыром корабле, тем более с большой, так сказать, с большим риском, решили это не делать. Поэтому, ну вот, зонд 7 слетал в августе 69 года, там летали какие-то живые существа, черепахи, какие-то мышки, мушки там и так далее. Они благополучно вернулись. Это вот тоже цветной снимок зонда 7. Ну и последний зонд летал в 70-м году. Это зонд 8, тоже вот снимок Луны и Земли. Эта программа была закрыта. Облет Луны был отменен. Начало 69-го года – это все еще надежда на то, что можно, так сказать, запустить пилотируемый корабль с посадкой на Луну. Поэтому стартует корабль «Союз-4», значит, Шаталов, и «Союз-5» на следующие сутки, Волынов, Хрунов, Елисеев. Первая в истории человечества стыковка на орбите – переход через космос космонавтов Хрунова и Елисеева из корабля одного к другому, к Шаталову, и они потом, значит, садятся отдельно, да, то есть Волынов возвращается один, там еще говорят, что экипаж «Союза-5» привез газеты про запуск «Союза-4» на борт, и Шаталову передали, вот как про него там напечатали. Вот. Зачем это было делать? Затем, что перебраться из «Союза» в лунный модуль, да, можно было тогда только через космос, и вот надо было отрабатывать такую технологию. Так, ракета Н-1. Первая попытка запустить эту ракету с беспилотным, естественно, кораблем предпринята в апреле 69 года. Посмотрите, это вот это некое чудовище, которое вывозится на старт двумя железнодорожными составами параллельно, потому что иначе не вытащить. Я напоминаю, что диаметр основания этой ракеты 17 метров. Когда она ставится на стартовый стол и заполняется топливом, это почти 2000 тонн. Вот видите, 6 двигателей в серединке и 24 двигателя по краям. Они должны работать одновременно, синхронно. Там, причем, если два двигателя не сработают, это еще нормально на самом деле. Вот. То есть американцы все это снимали со шпионских спутников. Они называли нашу ракету «Динозавр» в своей, так сказать, литературе. Ну, то есть это вот такая гигантская ракета, которую пытались научить летать. Это вот абсолютно секретные в те времена были съемки, конечно. Ракета Н-1 на старте. Стоит там 12 этажей подземных, так сказать, стартового комплекса, безумно дорогого, конечно, вот, ну и все заканчивается печально. То есть первый пуск в феврале 69 года, ракета уходит со стартового стола, вот, ну, представляете, какая мощь, что называется, да, и взрывается на высоте 12 километров, фрагменты рушатся в 52 километрах от старта, но, к счастью, старт сохранился, по крайней мере. Аполлон-9 стартует. То есть тут все, кто быстрее, то есть буквально счет идет на неделе. Впервые испытания лунного модуля на орбите вокруг Земли. Вот эта вот часть лунного модуля здесь видна, вот эта вот кабина там и так далее, она, как я сказал, из толстой фольги, то есть пнете ногой, пробьете насквозь. Значит, крайне опасный эксперимент, когда двое астронавтов перебираются в лунную кабину, отходят от основного корабля и летают на ней отдельно, отходя на 150 километров. Да? Вернуться на нем на Землю невозможно. То есть, если он входит в атмосферу, он просто вспыхивает и прогорает за первые же секунды. Да? То есть, это все очень опасно. Вот развернулись посадочные стойки и щупы специальные, да, которые при прикосновении к поверхности Луны сразу отключается тормозной двигатель, чтобы мягко сесть. Все благополучно. Аполлон-10, последняя репетиция. Это уже 69-й год, Стаффорд, Янг и Сернан. Ракета «Сатурн-5» уводит Аполлон-10 к Луне, и там уже полная комплектация, то есть командный модуль плюс лунный модуль. Да, вот лунный модуль над Луной, там двое астронавтов находятся на борту, один астронавт сидит на основном корабле, наблюдает, посадка не предусматривалась, да, то есть потом спрашивали, ну, значит, а если бы вам очень захотелось сесть,
Но астронавты говорят, ну, руководители полета тоже прекрасно понимали, что нам очень захотелось бы сесть, поэтому там были предприняты такие меры, чтобы они тогда не взлетели, что называется. Там были аварии, да, и когда, все же прямая трансляция по телевидению, там вся Америка смотрит это все, и комментатор говорит, вот эту кабину несет на лунные скалы, сейчас они разобьются, то есть вот такое реалити-шоу, что называется. Но космический журналист Владимир Губарев писал, что несколько сотен человек получили инфаркты просто вот возле телевизоров, когда вот смотрели. Ну, в общем, Сернану удалось там взять, так сказать, управление, то есть они вернулись, пристыковались к основному кораблю, вот и все завершилось благополучно. Это вот снимок Луны с орбиты над Луной. Так. В июле 69 года все ожидали, что следующий полет будет уже с высадкой. Это было известно. 3 июля вторая попытка запустить советскую ракету Н-1, тоже еще без космонавтов, конечно, там и так далее. Вот все это кончается еще более печально. Ракета взрывается буквально там через 2 секунды после... Представляете, 2000 тонн топлива. Погибло все, то есть был разрушен стартовый комплекс, многоэтажное подземное сооружение, там чудовищный взрыв, который разрушил, в общем, всякие надежды как-то там опередить или хотя бы поучаствовать в освоении Луны. Вот. Потом были еще две попытки. Вот 1974 год, видите, уже две ракеты Н-1 стоят на старте. Уже американцы закончили летать на Луну, и к этому моменту терпение советского руководства лопнуло. Значит, было сказано, все, больше, так сказать, закрываем программу и так далее. Таким образом, получилось, что ракета Н-1 так и не полетела. Ее не научили летать. Соответственно, советские космонавты на Луне не побывали. Последняя надежда. Я уже говорил про Георгия Николаевича Бабакина. Это замечательный конструктор, который делал роботы космические. Да? Великолепная схема. Космическая станция Луна, которая садится на Луну. Да? Здесь, видите, находится возвращаемая ракета. Это вот баки. Значит, вот это корпус ракеты. Это возвращаемый шарик. На поверхность Луны опускается манипулятор с грунтозаборным устройством, опускается, выбуривается там примерно 200 граммов грунта, поднимается, разворачивается, и эти 200 граммов перегружаются в этот аппарат. Ракета должна взлететь, значит, и на парашюте опуститься на Земле, привезти посылочку с Луны. Попытка успеть раньше американцев была осуществлена в самом начале июля, тоже за 3 дня до запуска Аполлона-11. Луна-15 идет к Луне, ну и при посадке она терпит крушение, не получается там то ли на скалы на какие-то, то ли что, то есть, в общем, связь при посадке была потеряна. Американцы еще выражали протест, что, значит, вот они там столкнутся с аппаратом Аполлон на орбите вокруг Луны. Понятно, что это чепуха, но, тем не менее, вот такое было. Аполлон-11. 16 июля 69 года. Нил Армстронг, первый штатский космонавт, не военный летчик, штатский космонавт. Базз Олдрин. Это вот два человека, которые впервые ступили на Луну. Майкл Коллинз, человек, который ждал их на орбите, на борту командного модуля вокруг Луны. Вот Аполлон-11 на орбите, вернее, на старте. Значит, здесь видна верхняя часть корабля Аполлон, сверху там система спасения. Вот ракету везут на старт. Это самое большое здание в мире. Монтажно-испытательный комплекс ракет «Сатурн-5». Высота 160 метров. Тут 130 на 120 метров. Ее объем больше объема пирамиды Хеопса. Вот. То есть вот, так сказать, такие вот... Американцы всегда собирают ракеты в вертикальном положении, в отличие от советской и российской практики. Но вот видите, два таких вот трактора-установщика. Да, вот ракету повезли. Вон автомобили мы видим, как крошечные там объектики по сравнению с этими гигантами. «Сатурн-5» на старте. Вот кабина корабля «Аполлон». Здесь должны находиться трое астронавтов. 20 июля осуществляется высадка на Луну. Сначала выходит Нил Армстронг, через 20 минут выходит Базз Олдрин, которого вот Армстронг фотографирует. Вот это вот второй человек, ступающий на Луну.
Установлен флаг, естественно, установлено много научной аппаратуры. Вот это вот лист фольги, который экспонировался несколько часов. И вот частицы солнечного ветра, внедряясь в эту фольгу, должны были быть доставлены на Землю, чтобы потом проверить и понять, вот, что, собственно, прилетает от Солнца. Вот. Кроме всего прочего, американские астронавты установили, ну вот это, так сказать, датчики космических лучей на солнечных, они несколько лет проработали потом на Луне, передавая по радио научную информацию. Вот видите, он растаскивает аппаратуру, устанавливая на лунной поверхности. Вот это лазерный уголковый отражатель. То есть, если вы посветите туда лазерным лучом, импульсом, да, то вы получите ответный сигнал точно в том же направлении, откуда он пришел, ну, принцип катафота, да, значит, ну, вот, они до сих пор там стоят, эти, то есть, если у вас есть лазерная пушка, можете туда посветить, и вы получите там через 2,5 секунды ответный сигнал. Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну. Обратите внимание, пожалуйста, почему он развивается, как это так, почему там ветра не может быть и так далее. На всех снимках прекрасно виден вот этот горизонтальный кронштейн, который устроен как вот такая телескопическая, ну, антенка, что ли, да? То есть ее можно вытащить вот так вот. Зачем? Ну, для того, чтобы развернуть флаг. Потому что если нет этого кронштейна, тряпочка свисает вниз, вы не видите ни полосы, ни звезды, это вообще непонятно что. То есть специально делалась видимость того, что как будто это развивающийся флаг. Самое простое техническое средство – вот такой горизонтальный кронштейн. Это и было сделано, по сути говоря. Вот. Поэтому этот вопрос, значит, можно не задавать. Интерес ко второму полету Аполлона-12 был уже гораздо меньше, чем к Аполлону-11. Вот президент Джон Кеннеди, которого, как известно, уже не было в живых 6 лет, когда-то сказал одному из своих помощников, что если бы речь шла о научных исследованиях Луны, я бы на эту Луну не дал и $1. Дело было не в науке, дело было в геополитике, дело было в том, чтобы продемонстрировать величие Америки. Аполлон-12, значит, летит в ноябре 69 года. Я уже сказал, что в 180 метрах от Сервея-Эра-3, то есть вот они снимают образцы, там, значит, аппаратуры привозят на Землю, смотрят, как экспонирование в условиях космоса повлияло на вот все эти блоки. Ну, вот знаменитые снимки, которые все видели, безусловно. Вот. А это снимок с космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который летает уже много лет вокруг Луны, американский. Значит, там хороший телескоп, который смотрит вниз, и там все видно. То есть вот Surveyor, например, значит, стоит, да, то есть вот Surveyor-3. А это вот посадочная ступень в 180 метрах осталась после того, как улетела взлетная ступень. Еще какие-то приборы, которые они расположили здесь, вот на всей этой территории, которые работали несколько лет после этого. Ну, надо сказать о неудачном полете, то есть на пути к Луне взорвался кислородный бачок в корпусе командного модуля, там вырвало борт фактически, корабль был обесточен, и они бы погибли, если бы не было еще, так сказать, запаса электроэнергии в аккумуляторах лунного модуля. Лунный модуль их спас. То есть астронавты перебирались туда, они выключили все, что можно, температура на корабле упала до почти 0 градусов, сидели в темноте, они облетели Луну, вот это снимок с Аполлона-13, это вот, кстати говоря, зайчик, солнечный зайчик, солнечные лучи отражаются от океана, по сути говоря, да, то есть вот они посмотрели на Луну, но они высаживались, и тогда и Советский Союз, и все страны прекратили вещание на тех радиочастотах, на которых шла связь с кораблем Аполлон-13, советские корабли шли в акваторию, так сказать, где ожидалась посадка, чтобы помочь в случае чего, значит, если там будет аварийная посадка, но все обошлось, то есть они перебрались в корабль буквально там за несколько часов до уже входа в атмосферу, отстрелили лунный модуль, который их спас, и, в общем, фактически в обесточенной кабине корабля, значит, они совершили приводнение, корабль приводнился, все закончилось благополучно, к счастью. И вот только после этого, уже в сентябре 70-го года, советская станция «Луна-16»
великолепный эксперимент осуществила. Забрали лунный грунт, и 160 граммов лунного грунта привезены на поверхность Земли. Значит, вот, вот такой аппаратик, тут вот надулись такие баллоны, вот радиомаяк сработал, то есть нашли этот аппаратик, эвакуировали, вот, и вот это лунный грунт, привезенный советским аппаратом. Конечно, мы говорили о том, что это гораздо лучше, что это дешевле, что правда, что мы не рискуем жизнями космонавтов, что тоже правда, да, но тем не менее, конечно, вот горький осадок остался. Я хочу сказать, что до сих пор автоматическую доставку грунта с Луны больше никто не осуществлял. Планируют китайцы, но я в самом конце про это скажу, пока этого еще не делали. А раз уж конструкторское бюро Бабакина разработало вот такую посадочную платформу, на которой можно возвращаемую ракету поставить, можно туда поставить и вот такой почти 800-килограммовый, ну, размером с небольшой автомобиль, луноход, да, управляемый с Земли. И вот такая замечательная машина ходила по Луне на протяжении почти 11 месяцев в 70-71 году. Вот это тоже лазерный уголковый отражатель. Можно и сейчас туда посветить лазером, получить обратный сигнал. Значит, это антенна, направленная на Землю. Это солнечная батарея. Когда наступает двухнедельная лунная ночь, эта крышка, как у кастрюльки, закрывается. Он стоит, бережет тепло. Температура до минус 170 градусов, радиоизотопные источники греют немножко все это дело. Солнце поднимается, крышка открывается, значит, все, поехали дальше. Да? То есть экипаж на Земле передает сигналы. И вот за эти 11 месяцев, которые он проработал, он прошел почти 10 километров, около там 80 тысяч панорам, снимков. Снимки вот такого качества. И я хорошо помню, как газеты писали, значит, вот каждый раз, вот луноход прошел еще 200 метров, там, и так далее, и так далее. Вот, как Высоцкий пел, да, про любимый лунный трактор, потому что на протяжении длинно-долгого времени каждый день сообщалось, значит, куда, что там делает луноход на Луне. Аполлон-14, Шепард, Аруса и Митчелл. Значит, вот они приземлились тоже в океане бурь, по-моему. Не буду врать сейчас, я уже, так сказать. Вот. И большое количество научной аппаратуры, вот я тоже хочу еще раз сказать, она работала годами. Были установлены сейсмографы. Причем они, когда отбрасывали уже с орбиты взлетную ступень, она рушилась на Луну, и происходили там сейсмические сотрясения, которые были очень странными, не как на Земле. То есть они продолжались около получаса. То есть вот дрожание, потом оно усиливается, потом ослабевает, потом снова усиливается. И все вот такое странное сейсмика объясняется полной сухостью лунного грунта. Там нет воды, то есть вот нет как бы смачивания в грунте. То есть вот такие вот вещи были обнаружены. Аполлон-15 весил на 3 тонны больше. Летали они уже предыдущие по суткам на Луне, а тут трое суток на Луне. То есть, причем крайне сложно. Места в этой лунной кабине настолько мало, там сидеть негде. Там человек стоит в стоячем состоянии вот возле прибора. А как там спать? Ну, вот там они маленький гамачок такой, значит, растягивали. Причем вдвоем спать невозможно. Один ложится, а второй рядом стоит или сидит и ждет, пока тот выспится. Значит, потом они меняются. Вот. Но, тем не менее, энтузиазм был такой, что они были готовы на эти подвиги. Вот. Ну и плюс к этому почти тоже 700-килограммовый луноход. Понятно, что это электроприводы на аккумуляторах, да, то есть вот они могли ездить, совершать вылазки от лунного модуля вот на такой машине, она открытой, вот трясло страшно, пыль поднималась, как они говорили, значит, ну вот что делать там, иначе далеко не уйдешь, потому что запасы кислорода в скафандрах, они все-таки ненадолго. Они совершили посадку в горном районе, вблизи вот этих гор. Ну, вот это вот снимки, которые были получены во время экспедиции Аполлона-15. Видите, глубокий лунный кратер, который они исследовали там и так далее, и так далее. Яркие лучи солнца освещают лунную поверхность. Вот. Каждый раз ставились флаги, конечно, да. Значит, предпоследний Аполлон, Янг, Дьюк и Маттингли, ну, вот тоже на луноходе ездили, тоже рядом там с кратером. Это фотографии семьи одного из астронавтов. Он его положил на лунный грунт, там оно и лежит. Ну, я думаю, что под действием солнечного ветра, радиации, там уже, наверное, от картинки мало что осталось, но что-то, наверное, осталось, вот, лежит на лунной поверхности. И это последний полет, это
Надо сказать, что уже было известно, что это последний полет, потому что чуть ли не полутора годами раньше Конгресс проголосовал, что все это надо прекращать, что это безумно дорого, что каждый полет обходился, вот и последний, особенно примерно в 450 миллионов долларов в ценах вот конца 60-х годов. Умножайте на 4 примерно, да, то есть 2 миллиарда на полет. В это время продолжается война во Вьетнаме, но были даже такие, так сказать, утверждения, что война во Вьетнаме съела, так сказать, программу «Аполлон». И то, и другое тянуть было невозможно. Главное, что политическая задача открыта. И вот только в последнем полете фигурировал астронавт Харрисон Шмидт, который был профессиональный геолог. Наконец, то есть вот это же все военные летчики, которые мало что понимали там в минералах там и так далее, вот, то есть он ездил там, он там вообще требовал, что давайте мы еще на сутки останемся, значит, ему говорят, нет, я пылкий геолог, я ничего не могу поделать, говорил он, они собирали там эти образцы, вот, он обнаружил там оранжевые какие-то породы, которые были им интерпретированы как выходы вулканических газов фумарол, это, в общем, очень интересное открытие, вот, в совокупности за 6 высадок привезено на Землю почти 380 килограммов лунного грунта. Из 6 районов Луны, вот в разных местах они высаживались. Вот, очень интересные минералы, те, которых не было, ну, то есть нет и не может быть на Земле. Но это вот съемки из экспедиции последнего Аполлона. Вот, это так выглядит командный модуль, так сказать, Аполлона с борта лунной, лунного модуля. А это вот лунная кабина, которая взлетает с Луны, приближается к командному модулю. Вот иллюминаторы, через которые там пилоты видят, значит, корабль. Ну вот я еще все-таки, вот я думал, что стоит ли это показывать, но все-таки я показываю, да, то это съемки с космического аппарата ЛРО, да, то есть вот посадочная ступень Аполлона-17, вот, которую они еще тогда сфотографировали, и вот в конце 1972 года программа «Аполлон» досрочно прекращена. Советские аппараты еще некоторое время летали автоматически. Луна-18 должна была сесть в горном районе, разбилась о скалы, там, значит, неровности. Луна-19 – это искусственный спутник. Луна-20 – повтор Луны-18. Привезли грунт из горного района. Все получилось. Это вторая советская доставка грунта. Луна-21 доставила на Луну второй луноход. Тоже была веселая история. Он ездил гораздо быстрее. За 4 месяца прошел там 30 с лишним километров. Вот. Но соблюдать правила дорожного движения неплохо и на Луне тоже. Вот, заехали в кратер, так сказать, начали давать задний ход, зацепили солнечной батареей за край кратера, там, значит, своротили батарею, насыпался туда грунт лунный, вот, ну и, в общем, он там, этот аппарат, так в этом кратере и остался. И там он сейчас и стоит, хотя мог бы двигаться еще и дальше. Луна-22 – искусственный спутник, Луны-23 попытались забуриться на 2 метра и привести такую, так сказать, колоночку грунта. Вот. Аппарат сел благополучно, но повредили грунтозаборное устройство, поэтому вот эксперимент не получился. И он получился потом уже на Луне-24, когда, ну, с глубины почти 1.5 метра, значит, удалось эту колонку поднять, выбурить ее и привести на Землю. Уважаемые друзья, это последний пуск советского космического аппарата в сторону Луны. Прошло 40 лет. Да, то есть вот это после Луны-24 к Луне наши аппараты больше не летали. Эта программа была закрыта. Вот это луноход-2, про который я сказал. Видите, тут уже не 2, а 3 камеры. Одна повыше там, так сказать, и так далее. Но вот предполагался еще третий луноход, но он уже не полетел. Программа была закрыта. И здесь на этой карте показаны вот красненькие треугольнички, это аппараты Луна, совершавшие посадки. Желтенькие – это мягкие посадки американских сервееров. И зелененькие – это пилотируемые высадки. Это 6 аппаратов Аполлон. Вот. Но со спутника ЛРО видно. Ну, вот видите, вот так вот выглядят эти, то, что там осталось. По крайней мере, да, то есть вот это то, что осталось от Аполлона 17, это тень от флага. Причем видно 5 теней, то есть Аполлон 11, они воткнули флаг, видимо, плохо. Похоже, что он упал
и тени не отбрасывает, да, то есть вот когда солнце низко, значит, тогда тени длинные получаются, да, остальные пять теней видно, а первая не видна. Значит, то ли его снесло, когда стартовала взлетная кабина, может быть, там, конечно, но, во всяком случае, он там лежит. Вот луноход 2 наш стоит вот в том самом кратере, про который я говорил. Вот. Ну, теперь, значит, буквально несколько слов напоследок. То есть, вот было еще... Это новая эпоха. Если там период между соседними запусками проходил буквально несколько месяцев, потому что была лунная гонка, потому что никто не считался с затратами, потому что надо было опередить соперника. А тут теперь вот раз в несколько лет, вот японский Хитон отправился на орбиту вокруг Луны, американская Клементина впервые тоже вот после 72 года, там 20 с лишним лет прошло, Лунар Проспектор, аппарат, который они спустили с орбиты, уронили на Луну специально.

ЛРО, Лакросс, вот ЛРО, это тот самый аппарат, про который я уже несколько раз говорил. Он и сейчас летает и продолжает снимать Луну с высоким разрешением. Значит, Чанъе-2, Грейл, так сказать. И вот замечательный Чанъе-3, это китайский луноходик, нефритовый заяц, как его назвали, да, то есть он маленький, но он очень совершенный, на нем много было научной аппаратуры, он прекрасно работал на протяжении там нескольких месяцев, вот, и когда он уже перестал ходить, но тем не менее он продолжал работать, да, то есть он подпитывался от солнечных батарей, передавал информацию и так далее, и так далее. То есть это вполне был такой удачный вариант. И вот теперь посмотрите, пожалуйста, это возвращаемый аппарат корабля Чанъе-5Т-1 с окололунной орбиты. То есть это китайская станция, значит, автоматическая летала вокруг Луны, стартовала с орбиты, вернулась, аппарат вернулся, вот его эвакуируют, вот этот аппарат. И причем планируется, вот то, что Китай собирается, они хотят повторить программу «Аполлон» в автоматическом варианте. То есть на орбиту вокруг Луны отделяется посадочный модуль, берет грунт, взлетает, стыкуется, все в автоматическом варианте, с аппаратом, который летает вокруг Луны, туда перегружаются образцы грунта, аппарат летит и вот садится на парашюте. Они предполагали это сделать вот уже сейчас, в конце 2017 года, но совсем недавно пришла информация о том, что, значит, не очень все получается, то есть это все отодвигается еще на год, то есть это все будет уже в 2019, даже не в 2018 году, вот я об этом здесь написал, то есть полет Чанъе-5, значит, назначен на 2019 год. А дальше, если у них получится, они планируют совершенно фантастический эксперимент, повторить это то же самое с обратной стороны Луны, сесть на той стороне, да, значит, поднять грунт оттуда и привезти на Землю. Вот. Ну вот, исследования Луны таким образом продолжаются. Так, что у нас по времени? Прилично уже по времени. Так, ну вот, давайте, наверное, я на этом буду заканчивать. У меня и было еще несколько, конечно, слайдов, посвященных скептикам. Показать? Ну хорошо. А скептики не верят, да? Ну, во-первых, я бы хотел сказать о следующем. Вот представьте себе программу, в которой участвуют сотни тысяч людей, на которые, так сказать, выделяются там многие миллиарды, которые контролируются бюрократическими системами Соединенных Штатов, государственными там всеми контрольными управлениями. Все это происходит на глазах огромного количества людей. Ракета взлетает, значит, с космодрома, на травке сидит во время запуска Аполлона-11 около миллиона человек. Они сидели на травке, пили там кока-колу, фотографировали ракету, которая с острова поднималась, значит, пошла на Луну. Прямая трансляция. Принимал весь мир. 1,5 миллиарда человек все это смотрело, кроме Советского Союза и Китая, который в это время не встал вносить изменения в программу телевещания. Да? Потом уже в новостях показывали там записи что-то. Это я даже помню такие кадры. Вот, и так далее, и так далее. Для людей, которые специалисты, да, разобраться, откуда идет сигнал с Луны там, или из Америки, это вообще как бы не вопрос профессионализма. Вот, теперь, значит, 400 килограммов лунного грунта доставленных сюда. В честь Армстронга, Олдрина и Коллинза назван минерал армалколит. Да, то есть, ну, на Земле нет таких, ну, не те условия, просто он не мог возникнуть. Поэтому вот все приборы, которые там стояли и передавали информацию, значит, те лазерные уголковые отражатели, которые там до сих пор стоят, и можно туда посветить и получить ответный сигнал. И в начале нулевых годов эксперименты продолжались. И поскольку современные лазерные импульсы могут быть очень короткими, да, то есть точность определения расстояния от лазерной пушки до лазерного отражателя сейчас достигла 10 сантиметров. То есть такая точность, в общем, никому не нужна, но это, по крайней мере, демонстрация возможностей технологии, что называется. Вот, поэтому вот если все это вместе взять, да, значит, ну, то есть и вдруг приходит кто-то и говорит, что, а вот этого всего не было. Ну, то есть вот если это все выкинуть, ну, это невозможно выкинуть, да, то есть это вот, так сказать, целая страна, это все было в открыто в реальном времени, это все было очень прозрачно, вот. Ну, я думаю, что есть психологическая деталь, которая заключается в том, что нам
очень не хочется осознавать, что американцы там были, а мы не были, поэтому мы с радостью хватаемся.

0: вот за эту версию, что это все придумано, снято, мистифицировано там и так далее, и так далее. Ну, про флаг я уже сказал, да, то есть вот здесь очень хорошо виден этот кронштейн, я повторять не буду. Обычно вот придираются к флагу, значит, но есть целые, ну, я даже не знаю, группы людей, так я аккуратно скажу, которые роются в этих снимках, снимков десятки тысяч, конечно, и они говорят, что вот там тени как-то не так, вот, ну, вот, например, значит, но качество, особенно телесъемок, было не очень высоким. Вот почему тени разной длины? Но если была ровная поверхность, то да. А вот если на самом деле вот она такая, значит, вот переменная, то, конечно, будут тени разной длины. Так, или говорят, о, почему-то тени, значит, вот здесь они в эту сторону, здесь в эту сторону. Нормально. Так и должно быть, эффект перспективы, да, то есть вот, ну, то есть поснимайте на земле, получится то же самое абсолютно. То есть это совершенно естественно. Говорят о том, что от солнца светит сзади, а с этой стороны почему-то все видно. Вроде бы, если нет воздуха, то не должно быть рассеянного света, и поэтому с этой стороны скафандр должен быть абсолютно черный. Но тоже нет. Посмотрите, значит, сверкает и блестит поверхность Луны. Снимали через фильтры. На шлемах астронавтов тоже фильтры, потому что слепят глаза солнце невероятно. То есть отраженный свет, конечно, он подсвечивает. Ну вот, кстати, тут вот отражение видно второго астронавта, который его фотографирует. Обратили внимание, что вот есть какой-то странный блик. А что это такое? Это, скорее всего, прожектор в голливудском павильоне, то есть который освещает все это дело. Но если представить себе, что это блик от стекла гермошлема второго астронавта, который фотографирует, а так оно и есть на самом деле, тут, в общем, проблем никаких с этим нет. Да? Ну или говорят, что вот смотрите, две разные фотографии. Горы на заднем плане одинаковые, да, вот, а передний план совершенно разный. То есть типа люди... ну, как-то даже сэкономили, да, могли бы там прорисовать лучше, но до этих гор больше 20 километров на самом деле, да, и поэтому вы можете ходить влево-вправо здесь, и, конечно, первый план будет меняться, а задний план не будет меняться, поэтому тут все очень понятно. Стандартная претензия к снимкам, а где звезды, вот. Но я хочу сказать, что если бы звезды здесь были, это как раз было бы свидетельством мистификации. Попробуйте на ярко освещенной ночью улице Москвы, например, взять и попытаться сфотографировать звезды. У вас это не получится, потому что динамический диапазон, хоть матрицы, хоть фотопленки, он достаточно маленький. Да, тут еще всюду фильтры мощные стоят, или будет засветка достаточно сильная, да. Поэтому вот, ну, звезды никак у вас не получится. Это любой фотограф скажет, да, ну, это невозможно просто, на самом деле. Вот. Почему астронавт не отбрасывает тени вот на этом снимке конкретно? А потому что он подпрыгнул. Потому что как раз второй астронавт его поймал в прыжке, а вот тень, ну, она, конечно, не примыкает сюда, да. Вот, но это опять длина теней, тут, значит, все понятно. Вот, утверждалось, что фототехника не должна работать в открытом космосе, ну, тогда я не понимаю, почему не предъявляются претензии, скажем, к съемкам на борту станции «Мир», на борту Международной космической станции, потому что тоже идут съемки за бортом корабля, и с этой точки зрения никакой разницы нет. Вот, а специальные камеры фирмы Hasselblad, а также, как здесь видно, Карл Цейс, знаменитая, любимая астрономами, так сказать, фирма, да, то есть она готовила специальную технику, она прекрасно работала. Рассуждение было такое. Всем известно, что на Луне все весит в 6 раз меньше. Ну, по логике вещей, если мышечная сила астронавта остается прежней, а она, конечно, остается прежней, почему бы не подпрыгнуть в 6 раз выше, скажем, да? Все понятно, но не забывайте, пожалуйста, что вот этот скафандр весит на Земле 94 килограмма, да? Поэтому, ну, в 6 раз меньше он на Луне, да, то есть, ну, 94 делим на 6, получаем примерно там 16 килограмм, то есть мужчина, тренированный с 16-килограммовым рюкзаком, это нормально, но высоко вы не подпрыгнете все равно, то есть аналогия-то такая, поэтому тут тоже все понятно. Ну и, конечно, говорили о том, а как вот выдержит скафандр и солнечную радиацию, и изменения там температуры и так далее. Скафандр – это маленький космический корабль. Это безумно сложная на самом деле система. Действительно, Солнце светит с этой стороны. Здесь температура может быть плюс 100, грубо говоря. В тени может быть минус 100. Значит, для того, чтобы было комфортно, то есть специальный, так сказать, моторчик гоняет теплоноситель по трубкам, которым весь скафандр обмотан, да, то есть идет постоянная циркуляция, теплоноситель уравнивает, значит, тепло. 7 слоев, там и стекловолокно, там и фольга в одном слое для того, чтобы как раз бороться, так сказать, с солнечным ветром во время там солнечных вспышек, допустим, сильных и так далее, и так далее. Ну, то есть и сейчас, когда мы видим, как выходят наши космонавты, астронавты в открытый космос там на 8 часов, ну, на 7 часов на самом деле, с борта Международной космической станции. Ну, в общем, если не говорить о радиации, на Луне она, конечно, больше, потому что это за пределами радиационных поясов Земли, все остальное то же самое. То есть, ну, никто почему-то не подвергает сомнению тот факт, что люди выходят в открытый космос. Ну и, конечно, целая куча есть странных фотографий, когда, ну вот видите, вот стоят астронавты как бы на Луне, но с открытыми шлемами. Ну, понятно, потому что это полигон в пустыне, где они гоняли, там тренировались, ездили, как наши луноходы там на Камчатке по вулканическим породам ездили, и также здесь. Поэтому, конечно, есть огромное количество снимков, которые действительно сняты в павильонах, да, то есть вот для рекламных там каких-то целей и так далее, но это никакого отношения не имеет вот к мысли, что были полеты или не были полеты. Вот. Но еще раз напоминаю, что приборы работали дольше, и все могли принимать радиосигналы оттуда, кто бы захотел, по крайней мере, кто бы их туда привез, как бы они туда попали. Значит, килограммы лунного грунта розданы в разные страны. Аполлоновский грунт есть и в Советском Союзе. В Институте геохимии Иран у нас есть, они его исследовали, есть совместные работы там. То есть тут нет никаких сомнений в том, что это лунный грунт. Значит, про уголковые отражатели я уже тоже сказал. Вот, вот они где стоят. Это если у кого-то, я повторяю, есть лазерная пушка, чтобы вы знали, куда можно стрелять и получить ответный сигнал, что называется. Да, но это вот мы тоже видели. Ну вот, значит, такое небольшое дополнение к тому, о чем я говорил до этого. Спасибо. Так, если есть вопросы, если смогу, отвечу. Да, получается, что так. Да.
1: Спасибо большое за очень интересную лекцию. Немного узнал того, чего раньше не знал. Сейчас много скептики существует вот в умах людских на тему того, нужно ли вообще это, ну, с какой-то практической точки зрения или с научной. То есть, может быть, исследование Луны дальше стоит продолжать с помощью роботов, автоматических станций. Нужно ли человеку на Луну лететь опять? Угу. Вот ваше мнение просто.
0: Так, действительно, вот особенно последние несколько лет были очень серьезные споры, причем не только в нашей стране. Ну, понятно, что эпоха вот такого героического энтузиазма, она завершилась вот тогда, в 60-х, 70-х годов, и позднее возобладали такие более прагматические взгляды на космические исследования, что надо вкладываться в системы связи, метеоспутники, в системе GPS, ГЛОНАСС, то есть то, что мы используем, значит, передачу интернета и так далее. Вот. У меня такое впечатление, что сейчас медленно поднимается новая волна вот такого энтузиазма, потому что, ну, совершенно несопоставимо с тем, что было в 60-е годы, но тем не менее. Значит, и Соединенные Штаты Америки, вот не в последнюю очередь благодаря, так сказать, деятельности Илона Маска, вот, и Китай, и Российская Федерация, все говорят о Луне. Но говорят очень, я бы сказал, невнятно, вот как раз вот с точки зрения, о чем вы спрашиваете, зачем, да? То есть, как правило, все это рассматривается как некий форпост для дальнейшего развития технологий, в частности, межпланетных полетов. То есть точка зрения, что идти на Марс надо все-таки сначала потренировавшись на Луне. Вот, и здесь точка зрения менялась очень сильно. То есть, вот просто на примере вице-премьера Дмитрия Рогозина, который говорил то сначала, что надо лететь на Марс, потом на Луну, потом опять на Марс, потом на Луну, потом сказал, что вообще надо подумать, стоит ли туда идти, значит, но вроде бы в нашей космической программе предусмотрено, что в конце 20-х годов вот новый корабль «Федерация», он создается таким, что он может летать к Луне. Не на Луну, а к Луне, по крайней мере, посадочные аппараты. Ну, то есть, я так понимаю, что это все-таки планируется. Значит, и поэтому новые аппараты, которые сейчас создаются, Луна, там, Луна-Глоб, так сказать, и так далее, вот то, что будет называться Луна-25, Луна-26, это все время уходит дальше, но, в общем, вроде бы в 2019 году полетит аппарат с посадкой в районе полюса Луны. Вот, то есть я так понимаю, что все-таки принято решение, что надо на Луну возвращаться и лететь людям тоже. Совсем недавно принято решение, предварительное, правда, о создании орбитальной пилотируемой лаборатории станции на орбите вокруг Луны. И вот несмотря на все вот политические перипетии, которые мы сейчас наблюдаем, НАСА и Роскосмос вполне серьезно ведут разговоры, и вроде бы там уже предварительно поручено, что там транспорт, вернее модуль, к которому будут пристыковываться другие модули, будут делать Российская Федерация, значит, и межорбитальный буксир, который будет от околоземной орбиты к окололунной орбите, так сказать, возить какие-то грузы и, может быть, людей, тоже будет Россия делать, американцы там будут блоки-то. И система медико-биологического обеспечения тоже будет Россия. Но это на уровне предварительных договоренностей, никаких правительственных решений по этому поводу не принято. И, честно говоря, зачем это делать, я ни в одном документе не увидел. Вот, я так понимаю, что просто это вот ощущение, что надо двигаться дальше, надо развивать технологии, значит, прежде всего автоматами, но без людей как бы не обойтись. То есть вот окончательно, вот как я понимаю, да, то есть вот окончательно все-таки вот такой концепции внятной, логичной, последовательной я пока не вижу. Но все говорят, что надо возвращаться на Луну. Так, ну, долго я отвечал, надо короче, пожалуйста.
2: Спасибо за очень интересную лекцию. У меня вот такой вопрос. А предусматривалась ли какая-то дополнительная защита от радиации жилого модуля на Аполлоне, учитывая, что выход за радиационный пояс Земли осуществлялся?
0: Дело в том, что командный модуль Аполлона, значит, он все-таки, конечно, там толстые стенки, плюс термозащита, потому что ему предстояло возвращаться. Поэтому это не то, что лунная кабина, и там, в общем, защита более или менее приличная. Вот. И во время непродолжительного полета, за пределами радиационных поясов они находились там порядка 6 дней, но во время последних полетов чуть больше, там до 8 дней. Но, в общем, считалось, что радиационная опасность, она есть, но это допустимые как бы дозы. Ну, за исключением, если бы были сильные солнечные вспышки. Поэтому за уровнем солнечной активности следили. Вот, и, в общем, если бы оказалось, что очень большая группа пятен появилась, вспышечно опасная, то тогда бы были отложены полеты. Как однажды вот один из запусков «Востоков» был отложен во время очень сильной, так сказать, магнитной бури там и так далее. Вот, но как-то обошлось на самом деле, да, то есть. Вот
2: еще так. Второй вопрос. Mm-hmm. А почему на всех фотографиях, сделанных астронавтами, Луна очень светлая, учитывая, что ее альбедо на самом деле гораздо ниже, чем у Земли? Она прям такой белый-белый выглядит на всех фотографиях.
0: Ну, я думаю, что все зависит от... Да, в среднем альбедо такое, вот. Я думаю, что, значит, все же зависит от того, как вы будете настраивать вашу фототехнику.
2: Ну, это понятно.
0: Ну вот, ну то есть при больших экспозициях там соотношение, там выдержка, там и диафрагма, там может получиться и очень светло и так далее.
2: А они вот с большими экспозициями снимали? А? Они с большими экспозициями снимали вот эти все
0: снимки? Ну, они подбирали просто по ходу дела, конечно. Вот. Значит, во время второго высадки, значит, Янг сразу там, значит, случайно навел телекамеру на солнце, и все, и, так сказать, она выключилась, и они так телевизионную картинку не смогли получить. Но когда вы видите Луну, ну, во время полнолуния, вот посмотрите на нее, она очень яркая, несмотря на то, что альбедо, в общем, конечно, не очень высокая.
3: Можно я задам вопрос? Про Давайте. Ультрафиолетовый телескоп, который на Луне установили. один из первых телескопов астрономических.
0: Насколько я понимаю, насколько я понимаю, там ничего особенного не получилось.
3: Спасибо.
0: Там же были еще эксперименты, когда они там был вообще план взорвать ядерный заряд на Луне для того, чтобы, значит, было мощное сотрясение, и тогда вот сейсмографы, да, причем уже установленные в разных точках, да, могли бы вот все внутренние слои по распределению волн можно было бы. Но от этого, слава богу, отказались. Но из какого-то гранатомета они все-таки стреляли, там, чтобы там упало. Ну и потом, конечно, они пользовались падениями этих ступеней. Ступень падает, значит, волн, и все колеблется. И поэтому мы сейчас неплохо знаем внутреннее строение своистости Луны вот благодаря этим вещам. Ну, я немножко спасибо. Не про то, но...
3: Все равно спасибо большое. Есть еще вопросы? Похоже, все на Луне пока.
0: Понятно.
4: Нет, то я хочу еще раз поблагодарить Сергея Артуровича.
0: Спасибо.
4: Который позволил нам сейчас ощутить вот драматизм вот той самой лунной гонки. Много здесь молодых людей, они, наверное, не застали это. Кто постарше помнит, но вот сейчас мы весь этот путь прошли просто с каким-то чувством невероятным, да, Наталья Андреевна? Мы-то с вами помним. Вот.
0: Ну, да.
4: Поэтому огромное спасибо, мы это все вспомнили с удовольствием и с радостью. Ну и, конечно, вот этот вопрос были и не были, но для посетителей планетария, для нас, кто занимается популяризацией астрономии и космонавтики, это не вопрос. Конечно, мы знаем, верим, что это было, и вы очень хорошо рассказали и показали, как нужно это объяснять, вот как нужно, чтобы люди поняли. Я надеюсь, что то, что у нас на нашей страничке будет в Ютубе, много людей посетят и смогут убедиться в том, что да, так и было все на самом деле. Может быть, скептиков станет меньше. Я еще хочу сказать об одном. Не могу удержаться. Вот Сергей Артурович невольно поучаствовал в рекламной, собственно, программе, в программе продвижения нашего нового продукта, нашего нового фильма, который вот только-только вышел в репертуар Московского планетария «Обитаемая Луна». Это, собственно говоря, премьерные показы идут еще. И вот сейчас это программа продвижения этого фильма. Спасибо большое. В этом фильме мы показываем немножко прошлое, но весь фильм, его сюжет построен на программе Федеральной Роскосмоса по исследованию освоения Луны на ближайшие, ну вот 2016-2025 год. Мы весь этот сценарий там, собственно говоря, отобразили. Начиная с Луны 25, кончая Федерацией и Международной станцией, которая будет на лунной орбите, показали много интересного. Мы показали 3D-модели Луны 25, мы показали Луну 1, показали Луну 24, 25, 26, 27, 28, 29. Мы показали два новых лунохода, которые поедут туда. Мы показали места посадки, это будет Южный полюс, где вода обнаружена. Карту Луны, мы показываем 3D-карту, мы показываем форпост, как сказал Сергей Артурович, там будет лунная база роботов и обитаемая лунная база станции с людьми. Мы все это показываем. Кроме того, мы смоделировали, вы не показали восьмерку, которую нарисовал луноход. Это был подарок всем женщинам Земли к 8 марта. И мы показываем, как луноход ее там выписал, до сих пор она есть. Это мало кто знает, это очень интересный факт. Мы смоделировали прыжок Джона Янга. Он на купол прыгает, хотя прыжок был всего примерно 85 сантиметров над поверхностью Земли, но на Луны. Но на Земле это трудно, вот просто с места взять и подпрыгнуть на 85 сантиметров, это сложно. Мы показываем, только он у нас прыгает через весь купол, и это, конечно, грандиозное зрелище. То есть я вас приглашаю на нашу программу «Обитаемая Луна». Это гибридная программа на языке планетарском. Люди понимают, что там есть и полнокупольный фильм, и есть программа «Универсариум». Это удачное сочетание, с помощью которого мы показываем звездное небо Луны. Но оно ничем не отличается, мы в этом еще убеждаемся. И там есть очень интересный факт, есть очень много интересного. Я просто вот вам рекомендую прийти. Это, да, я рекламирую изо всех сил, потому что я принимала участие в этом фильме, потому что научный консультант Владислав Владимирович Шевченко, главный специалист по Луне, заведующий отделом исследований Луны и планет ГАИ ШМГУ и президент Международной ассоциации планетных наук, он нам очень много интересных фактов сообщил, благодаря чему этот Я думаю, фильм понравится всем. Первые отзывы хорошие, ученый совет блестящую оценку дал. Поэтому я без ложной скромности говорю, что у нас все получилось. И, конечно, это то, что нам сегодня не хватает, вот патриотическое чувство, что мы вернемся на Луну обязательно, мы там будем, так или иначе, рано или поздно. Но это должно дать нашей молодежи, а посетители Московского планетария, это 80% это молодежь, это школьники, чтобы они тоже испытывали то же чувство гордости, да, которое испытывали мы те же 30-40 лет назад, когда вот эти первые полеты были, и мы были первыми. Поэтому вот такое дополнение. И хочу всем сказать большое спасибо, что пришли, потому что лекция внеплановая, но вот Сергей Артурович любезно согласился прочитать, за что я ему лично бесконечно благодарна. И мы всегда будем рады вас видеть в любом, да, в любом варианте вашего появления в Москве. Будем всегда рады послушать, пообщаться, придем и поаплодируем еще раз. Еще раз спасибо огромное, спасибо. Ровно через неделю, чуть меньше, даже здесь мы встречаемся с...

0: доктор, наш любимый гость уже, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея Российской академии наук Павел Юрьевич Поличев. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, напоминаю, что петрология – это не институт, кафедра, которая изучает Петра. Шутка рвется наружу. А это связанное с...
1: Я понял, почему Петр Фадеев так часто меня приглашает.
0: Да, вот теперь я сам понял, только сейчас до меня дошла эта очевидная, казалось бы, мысль. Мы поговорим сегодня, во-первых, мы начнем с того, что вашему институту почти 300 лет, да, вот уже?
1: Ну да, музею.
0: Музею.
1: Это часть кунсткамеры, и история тянется с 1716 года.
2: А какой-нибудь экспонат остался с того года?
1: Это вообще очень интересная история, потому что она, естественно, имеет много ответвлений. И, конечно, не сразу вот музей в этом здании был в 1716 году. А было решение о создании минерального кабинета при кунсткамере. Был такой аптекарь Орескин. О нем известно то, что вот он был первым хранителем коллекции, которую Петр I купил в Германии, и она приехала в Россию.
0: Странно, что не немецкая фамилия, по-моему, немцы там обычно всем этим занимались в России.
1: И самый старый образец, я не уверен, что это самый старый образец, но вот похоже, что это он. Это образец серебра, такой огромный самородок, который, похоже, что Карл XII, вот по истории, которая есть, в год перед смертью подарил делегации Петра I, чтобы помириться, чтобы закончить вот эти русско-шведские распри, но был убит после этого, поэтому помириться прямую не удалось. А сам образец, этот серебро, из королевских рудников Норвегии, которые Карл XII перед этим завоевал. И очень интересная есть легенда, что Петр I любил этот камень класть рядом с собой, прижимать бумаги, а если его кто-то отвлекал, то камень летел на звук. И действительно, но серебро, оно относительно мягкое, это не камень, это самородок, да, серебра, такой очень красивый, замысловатой формы, и действительно на нем есть какие-то зазубрины, то ли от бумаг, то ли от полетов.
0: Да, мне сложно представить, что кто-то мог посметить.
1: Это один из центральных образцов. И потом были очень интересные поступления, вот, например...
0: То есть его держал в руках Петр I, да?
1: Да.
0: То есть мы в одном рукопожатии от Петра I?
1: Ну, я держал, да, тоже этот образец в руках.
0: То есть в одном рукопожатии.
1: Понятно, что не, ну, посетителям это недоступно.
0: Ну, да. Но есть какая-то энергия оттуда идет? Вот.
1: Ну, то есть на руке хорошо лежит.
2: Но он с кулак?
1: Ну, понятно, что я его не мог кинуть.
0: Нет, ну, я когда, вот, например, там стоишь в каком-нибудь соборе Святой Софии, да, в Стамбуле, понимаешь, этим там стенам там тысячи лет, то их там можешь трогать, это же не камень все-таки, да, и ты понимаешь, что все-таки что-то есть оттуда идет такое...
1: Ну, вообще у нас в музее потрясающая аура, потому что это не только... А само здание музея, ведь понятно, что кунсткамера была в Санкт-Петербурге, а музей и его коллекции переехали в Москву примерно в 30-х годах, когда переезжала Академия наук, потому что это был музей при Академии наук. Он и сейчас Минералогический музей Академии наук. И он занял тоже очень интересное здание, это здание... бывшее поместье графов Орловых на Ленинском проспекте. Вы знаете, что в центральном доме президиум находится, ну, вот старый президиум Академии наук. А это одно из зданий в этой же усадьбе. Там когда-то был манеж графа Орловы, ну, вернее, Орлов-старший. Там разводил орловских рысаков. И вот для меня было тоже удивительно читать, как вот там, где мы привыкли, Ленинский проспект, машины, кортежи из Внуково, там были луга. Угу. Причем вот еще недавно относительно эта реконструкция прямо перед Второй мировой войной была, вот Ленинского проспекта. Там были луга, на которых, собственно, орловские рысаки резвились, да. Но это было все в 18 веке, а в 19 веке наследница Анна Орлова-Чесменская, соответственно, племянница того Орлова, она перестроила это все, потому что она там провела детство, ей было скучно, и она сделала нескучный сад и, собственно, зал приемов. Mm-hmm. И вот это зал приемов, который был начало, ну, примерно 1806 год, еще до Великой Отечественной войны 1812 года. А поскольку это было место аристократических дач, там соседи Голицына, соседи Куракина, там, в общем, достаточно своеобразная Тоже атмосфера, которая тоже, она просто стенами передается. Сохранился потолок с оригинальным. Ну, это не оригинальная роспись, это восстановленная роспись, но, тем не менее, это вот рисунки, которые были тогда. Сохранилась лепнина, сохранились какие-то интерьеры в, ну, для мелких собраний. И все это окружено камнями и просто непередаваемой. Непередаваемое ощущение. Вот все, кто выходят, кто первый раз приходит в музей, а потом выходят, говорят, а почему мы раньше здесь ни разу не были? И различить вот что от чего достаточно трудно, потому что это вот какое-то цельное ощущение.
0: Я договорился, что пойду на выходных.
2: Давай. Да. Потом мне расскажешь, и я пойду.
1: Да. Ну, сейчас мы ремонтируем как раз здание. Оно снаружи сейчас все в лесах. Мы надеемся успеть к юбилею, потому что юбилей... А вот, собственно, мероприятие торжественное 300-летие будут чуть меньше, чем через месяц, 21-25 ноября. Вот. А, то есть, но мы надеемся вот открыться буквально.
0: У меня 23-го, в среду. 23-го день рождения, так что ноября, поэтому как-то вот...
1: Совпало, 300 совпало. Лет.
2: Да, да. Год уже так быстро пролетел. Да. Опять подарок тебе, что ли, покупать?
0: Да. Ну, да? Не об этом мы сегодня говорим. Говорим о минералах.
2: А какие мероприятия? Ну, вот что-то будет такое интересное, особенное к 300-летию?
1: Мы думаем об этом. Вот трудно придумать что-нибудь особенное. Естественно, будет... Ну, главное... Ну,
0: полноценная это... работа музея, мне кажется, лучший подарок для музея.
1: Ну, главное, что сейчас мы пытаемся закончить ремонт и чуть-чуть обновить экспозиции, в том числе историческую, которая посвящена истории музея. Вышла книжка, посвященная коллекции Кочубея. Вот только-только, буквально, ну, вот в субботу привезли тираж. И это одна из старейших, вернее, это коллекция одних из самых старых образцов. Вот я держал тоже в руках образец, изумруд из коллекции Кочубея, который, по всей видимости, пришел в коллекцию Кочубея из коллекции Перовского, который был начальником... Ну, по сути дела, министром, то, что называется, министром горной промышленности. И все, и очень любил камни. Все камни, через него проходили, он себе отбирал лучшие. И это как раз то время, когда открыли изумруды на Урале, 1830-е годы. Там, ну вот, по образцам, вот мы пытаемся их сейчас как-то больше показать лицом, но они всегда были в музее. Мы сейчас стараемся на них... акцентировать внимание. Это, ну, и будет конференция научная, естественно, будут гости со всей страны из зарубежья, там, из других музеев, или там из Академии наук, из университета, из вот Сергей Миронов вроде бы хочет приехать нас поздравить. Ну, то есть вот это будет мероприятие, которое будет проходить несколько дней. И параллельно будут идти мероприятия внутри музея для коллекционеров, для любителей камня.
0: А это не тот Перовский, который потом стал губернатором Петербурга, нет?
1: Это какие годы? Мне кажется, что он...
0: Потом чья дочка потом устроила покушение на Александра.
1: Нет, я думаю, нет? Что старше, может быть, дедушка.
0: А, наверное, да. Ну, родственники, фамилия-то такая не самая.
1: Ну, распространенная, да. Софья Перовская, она да. Позже сильно жила.
0: Да, значит, мы поговорим все-таки, вот у нас будет реклама сейчас, которую мы называем рекла, по-простому. А потом поговорим на тему нашего сегодняшнего, значит, на нашей сегодняшней встречи минералы. И как раз Павел Юрьевич говорит, ну, это большая тема такая, глубокая. Да, вот...
1: Ну вот мы коснулись, да, краешка, пока еще даже о минералах, собственно, не говорили.
0: Если у вас будут вопросы про минералы, пишите, пожалуйста, нам смс-портал 5533, начинается сообщение со слова «Маяк». И что у нас?
2: WhatsApp и Viber, плюс 7-967-103-5533. А пока вот пишет, а вот пусть кафедра выпускает таких, как Петя, их должно быть много, чтобы всем хватало.
3: Эврика.
2: О минералах идет сегодня речь. С чего начнем, Павел Юрьевич? Ну, наверное, то, что минералы – это кристаллические, да, по-моему, твердые вещества.
1: Да, меня вот буквально лекцию читал сейчас, на прошлой неделе лекцию читал студентам о кристаллизации минералов. И вот меня не отпускает такая мысль сравнения живой и неживой природы. То есть, чем... Кристаллы отличаются. Во-первых, у них есть порядок. Да? У них атомы из какого-то хаотичного состояния приобретают вполне себе закономерное кристаллическое. Мелкие кристаллы способны к росту, они способны к размножению. То есть, как бы, это же, по сути дела, и размножение, они дорастают, они сами себя репродуцируют. А зародыши, по сути дела, кристалликов, они образуются и потом начинают расти.
0: Это чудеса, как, и вот, как нам кажется, неживая природа. Да.
2: Может... А почему кольца вот... не растут тогда?
1: Кольца чего?
0: С изумрудиком, да?
2: Ну да.
1: Раз такое. Нет, кольца это уже как бы искусственное.
2: А представляешь, купилась бриллиант, потом такой огромный вырос.
1: И вот где граница, непонятно. Да, то есть вот чем отличается. Тоже каждый минерал существует в каких-то определенных условиях. Вот если будет слишком горячо, он перестанет и не только расти, а наоборот начнет исчезать. Если там будет слишком большое давление, то же самое, он перейдет в другие минералы. То есть вот я не очень... То есть вот у меня такая мысль смутная, а вообще вот где разница? Вот мы привыкли, что органика – это там соединение углерода, кислорода, водорода, иногда азота, серы. Вот, ну, а не органика то же самое может быть. Вот, то есть какое-то прикрепленный образ жизни или неприкрепленный. Минералы могут прикрепленный образ жизни вести. Они сидят на стенках жил кристаллы и начинают расти. А могут находиться в неприкрепленном состоянии. Вот магма, например, она поднимается, она несет в себе зародыши кристаллов, которые увеличиваются в размере, они растут. И вот это такая сложная мысль, которую я сам не могу никак сформулировать.
0: Вы хотите даже подвергнуть, сотрясти основу фундаментальной науки, что ли?
1: Да нет, это не...
0: Переквалифицировать как-то?
1: Нет, нет, в любой фундаментальной науке, на самом деле, самые базовые понятия, они имеют философский смысл. То есть они... Это, ну, вот в математике есть некоторая аксиоматика, которая, в принципе, тоже не обязательна, потому что мы знаем, что есть альтернативные математики на другой аксиоматике. То же самое и в фундаментальной науке. То есть вот чем проще кажется понятие, тем труднее его определить. Поэтому это философский смысл, это понятийные вещи. То есть их не надо вот как-то раскладывать по полочкам. Вот сейчас у биологов очень большие сложности с просто классификацией живых организмов. Там 12 таксонов, там что-то такое. То есть и то по куче исключений, которые не знают, куда сюда или сюда отнести. У геологов проще. То есть у нас есть вот эти царства минералов, да, там есть классы, подклассы, группы, ну, то есть гораздо меньше вот этих градаций, но, тем не менее, все равно есть вот исключения, которые не классифицируются. Вот, опять же, лед – минерал, вода – не минерал. Интересно, ну, то есть вот как бы лед – это минерал.
0: Да.
1: Он отвечает всем определениям
2: минералов. Нагрел и не минерал уже.
1: Да?
2: Нагрел, говорю.
1: Раз
2: вода образовалась.
1: Да, ну, самый простой пример, да.
0: Пепсиколу кидаешь льда, ты кидаешь минералы, что ли?
1: Да, вот недавно как раз обсуждали, чуть ли не на ученом совете нашего музея, вот протеины есть такие вещества. Да. Они же кристаллы.
0: А-а-а.
1: Ну, то есть они могут из кристаллической формы. Это вот минерал или не минерал? Или это органика? Или это, ну, вот живое, неживое, да? То есть тут очень много... вот граница, она на самом деле зыбкая, поэтому говорить, что...
0: Спортсмены, вы камни живете, имейте в виду.
1: Сухие камни, да, совершенно неправильно, да? Они, по сути дела, как индивиды, да? Даже вот в минералогии называют индивид, минеральный индивид. То есть это не просто вот там какой-то абстрактный минерал, а это вот конкретный кристалл со своей историей, со своей сложной жизнью, со своим будущим. То есть, опять же, минералы имеют, как все, что рождается, да, когда-то они умрут. Ну, то есть, они исчезнут как индивид.
0: То есть, все, что мы сейчас хотим сказать, что эти камни, которые мы считаем камнями, они живые, что ли? Вот, как бы, то есть,
1: нет, мы не хотим этого сказать.
0: У них есть судьба, предназначение.
2: Нет, они хотят это сказать, но стесняются.
1: Я хочу сказать, что вообще вот эта понятийная база достаточно размазанная. Да, то есть, нельзя противопоставлять в полностью неживую и живую природу.
2: Сейчас...
0: Некоторые считают, что мы в математике сухари.
2: Да. Эйнштейн. Уже просто тут люди подключаются и начинают дальше развивать эту мысль о том, что камни влияют на человека, на знаки зодиака, что они переносят энергетику одного человека к другому.
0: Что вы скажете по этому полумракобесному поводу?
1: Ну, хочу сказать, что ни одного научного подтверждения вот этих красивых теорий средневековья раннего пока до сих пор не обнаружено.
0: Да.
2: Все... Ну, амулеты-то делали?
1: Амулеты делали, да. Ну, и вот я, камней. Кстати, студентам рассказываю историю про Аристотеля, Александра Македонского и папу Климента V, что их объединяет. Это не совсем минералы, это включение в минералах. Дело в том, что в минералах достаточно давно, ну, вот в топазах, например, да, находили включения, в которых что-то типа воды. Да, они видимы глазом. Вот то, что называют дефекты. Угу. Ювелиры редко применяют это, а вот в древние времена это ценилось гораздо больше, чем абсолютно идеальный камень. Потому что Аристотель придумал теорию, по которой кристаллы образуются за счет того, что лед замерзает настолько, что потом не отмораживается. Между прочим, 2000 лет эта теория была незыблемой. То есть все в это верили. Поэтому кристалл по-гречески – это лед. И лед – это кристалл, да, это одно слово. Но, вот, собственно, а что такое включение? Это незамерзающая вода. То есть это та вода, которая при вот такой абсолютной, когда все превратилось в лед такой, что даже он не размораживается, осталось незамерзающей. Он считал, что это живая вода. Он сделал талисман, подарил своему ученику Александру Македонскому. Знаете, Александр Македонский носил на груди все время какой-то талисман, который пропал при его смерти. Я думаю, что он воспользовался, вот мое ощущение, что это вот тот самый талисман с живой водой, который, собственно, Аристотель вывел на кончике пера. Он им воспользовался, растолок, видимо, съел, от этого умер. Поэтому мы не можем... Ну, то есть, это моя версия. Это понятно, что это невозможно как-то подтвердить. Вот. Но вот папа Климент V, его известно, что он умер от того, что... Это уже точно известно, что его придворные лекари накормили толченым изумрудом. А изумруд – это тоже минерал, который содержит очень много вот этих вот включений. На самом деле эти включения ничего общего к той воде, к воде, к замерзшей воде, ко льду не имеют. Аристотель был неправ. Но тем не менее, вот талисманы пошли отсюда. То есть на ложных, ну, талисманы, амулеты, они строятся на каких-то ложных представлениях. Естественно, эффект плацебо существует.
2: Если
1: во что-то верить, да, то оно может работать.
0: Я вчера узнал страшную вещь. Оказывается, гомеопатия признана неработающей историей.
1: Да, да, и давно.
0: Да я еще не помню сам, как покупал эти какие-то
2: шарики
0: лет 25
2: назад. Ну, тебе помогало?
0: Ну, жив пока, значит, помогу, наверное.
1: Ну, главное, нет, на самом деле известно, и очень много врачей говорит, что главное — психологический настрой больного. Если он хочет вылечиться, то у него гораздо больше шансов. Поэтому каким способом это активизировать?
2: А люди спрашивают,
1: можно жемчуг? Можно ли не на минералы смотреть? Я предлагаю ничего не есть, а смотреть на минералы в Минералогическом музее имени Ферсмана.
0: Да?
1: Между прочим, вот одна прогулка гораздо лучше, чем там 20 амулетов.
2: Лучше, чем на рыбок смотреть?
1: Кстати, хорошая мысль. Надо будет
0: там рыбу. Я вам рассказал, до сих пор у меня перед глазами.
1: У нас там две кошки живет. Это постоянные смотрители музея.
0: Я видел эрмитажных кошек. Мне знакомый в Эрмитаже работает. Показал эрмитажных кошек. У них там отдельное помещение такое полуподвальное. И даже какая-то там нашлись у них спонсоры какие-то из этих кошачьих кормов. И у них там все в этих каких-то там подушечках, каких-то кормах. Эрмитажные кошки настоящие.
1: Ну, да,
0: вонючие и страшно.
1: Нет, у нас все очень ухоженные, чистые.
2: А люди спрашивают, жемчуг – это минерал?
1: Нет, жемчуг – это агрегат минералов. Минерал кальцит называется. То есть это форма кальцита, которая вот имеет такую скорлуповатую округлую форму.
2: Давайте продолжим после новостей. Новостей спорта. Говорим о минералах. Если есть вопросы, присылайте на WhatsApp и Viber.
0: Как врачи говорят, новостей середины часа и новостей середины спорта.
3: Эврика.
2: Продолжаем, друзья. У нас сегодня в гостях доктор геолога минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея Российской академии наук Павел Юрьевич Плечев. Говорим мы сегодня о минералах. Активно подключаются наши радиослушатели, и, естественно, тут всякие вопросы. Да, просто янтарь – это минерал.
1: Ну, по крайней мере, у нас есть отдельная витрина с янтарем и с... включениями в янтаре. Янтарь – это застывшая смола.
2: Да.
1: Да. Она не обладает, она аморфная, она не обладает кристаллической структурой, и действительно это один из вот таких, одно из веществ, которое некоторые не относят к минералам, а некоторые относят к минеральному царству. Угу. Вообще вот минералы бывают очень разные. Вот также радиослушатель спрашивает, бывали ядовитые?
2: Ядовитые, да.
1: Бывают. Тот же мышьяк, это минерал, самородный мышьяк.
2: Мышьяк,
1: да.
2: Минерал.
1: А есть такой минерал антимонит. Он и антимониум, то есть то, что в переводе означает против монахов. Это сурьмяно-содержащий минерал, из которого монахи...
2: Это брови сурьмят.
1: Ну, в том числе, да. Но монахи ставили много химических опытов и много потравилось монахов.
0: Я знал, чувака, да, которого звали Гриша Антимония.
1: Ну да, это все от этого. Бывают радиоактивные минералы, которые, собственно, вот радиоактивность и вот эти вот урановые минералы, из которых добывают уран, торий и прочие радиоактивные элементы, это тоже минералы. Конечно, и поэтому надо изучать их. Но бывают и минералы, наоборот, абсолютно безвредные. Бывают очень полезные минералы, которые применяются и в спорте, и в медицине. Вот, например, тальк. Да, все знают тальковую смазку. Для детей, для спортсменов. Да?
2: Магнезия.
1: Магнезия, да, такая вот очень мягкая на ощупь.
2: Что, ну, чтобы не скользили руки на брусьях.
0: Младенцам.
2: Нет, я говорю у спортсменов, да, когда, чтобы не скользило.
1: Да, это все наоборот, чтобы лучше скользило.
2: Ну да, я понимаю, да. И, ну, да, там по-разному немножко действует, кому-то
1: надо. Ну вот это просто минерал тальк, очень мягкий, который еще и такой чешуйчатый, и когда его растирают, он растирается до вот совсем мелких. Опять же, вот эта вся электроника сейчас, графен, бум графена. Что такое графен? Это минерал графит, который очень-очень на такие...
2: Это за него Нобелевскую премию дали, да.
1: На мономолекулярной пленке расслаивается. Вот сейчас очередной бум идет минерал молибденит. А то же самое примерно, что и графен по свойствам, но если графен состоит только из углерода, из одного атома, и он очень тонкий, но очень мало вариаций, мало чего можно сделать в этом слое, то молибденит – это молибден... S2, соответственно, там есть и транзисторный эффект можно обеспечить. То есть вот я думаю, что сейчас будут делать электронику вот на минерале молибдените или на аналоге. И его много, то есть это не то, что это какой-то редкий минерал.
0: А я забыл, точнее, а зачем вот отравили, не отравили, а погубили этого папу, Климента V, которому посыпали?
1: Его хотели вылечить. Ему хотели дать, ну, видимо, это какой-то испорченный телефон. Они уже, может быть, подзабыли, что такое живая вода, не живая вода, просто потолкли изумруд, знали, что там что-то такое есть.
0: Он же пронизывает стенки желудка, да, этот мелкий.
1: Он очень острый, конечно, острый, да, он просто кишечник весь порезал и все.
0: Да.
1: Ну вот мы говорили.
2: Надо было целиком дать человеку.
1: Какой-то из прошлых разов, что вулканический пепел очень опасен, потому что это, по сути дела, стекло такое с острыми краями. Ну вот, да, изумруд даже тверже частички, чем вулканический пепел.
2: Ох. Объясните, пожалуйста, что такое гематит, камень или руда?
0: Звучит как заболевание вообще.
1: Гематит – это минерал. Формула у него ферм-2О3, то есть это оксид железа. А вот камень и руда – это не совсем научное понятие. Камень – это камень, это форма, да, если у вас что-то будет в форме булыжника или в форме валуна, да, или в форме там песчинки, это не относится, собственно, к минералу. Может быть, песчинка изумруда, может быть, валун изумруда. Я надеюсь, что где-то нас ждет он. Вот.
0: О, да.
1: То есть гематит – это минерал. А руда – это понятие экономическое, это то, что выгодно добывать для того, чтобы продавать и делать, извлекать какие-то полезные компоненты. Естественно, порода, богатая гематитом, является рудой. И гематит там один из главных минералов. Гематит сам по себе, ферм-2О3, очень много железа. Да? То есть, если у вас много гематита и нет вредных примесей, то это хорошая руда на железо.
0: Ну, гематит проверьте, сходите.
2: Петя!
1: А, ну, браслеты еще делают из гематита, да? Красивые такие.
2: Не видела.
1: Такие блестящие.
2: Браслеты из гематита.
1: Да-да-да, симпатичные. Но они не очень долговечные, они гематит – мягкий минерал.
2: Из гематита. Что еще мы должны знать про минералы такого важного?
1: Ну, то, что, во-первых, они очень разнообразные. Вот люди слышали... Вот, кстати, интересные вопросы, потому что действительно вспоминаю, что люди знают широко минералы, которые, в общем-то, ну, как бы неочевидно это, что они их знают. Да, вот там тальк, да, там гематит. Uh-huh. Я думал всегда, что драгоценные камни больше. Берилл, алмазы, топазы и так далее. Вот, но это первая сотня минералов. А на самом деле минералов, это уже известно, порядка 5000, и это не предел, то есть каждый год открываются еще десятки новых минералов. Кстати, у нас в музее научная группа, которая одна из лидеров в мире. 101 минерал, вот я посчитал летом, я сейчас не знаю, надо заново считать, 101 минерал за последние 5 лет. Это первое место среди организаций в мире по новым минералам. И причем это не то, что вот какие-то, вот бывает так, что эти минералы открывают по электронным микроскопам, которые еле увидишь, там очень трудно померить. Нет, бывают минералы вполне себе осязаемые, даже с очень ценными свойствами. Вот редкие минералы, которые имеют свойства драгоценных камней, они дороже алмазов, потому что они, с одной стороны, они красивые, но и с другой стороны, они редкие. К сожалению, вот о них очень мало кто что знает, потому что их просто мало. То есть алмазов добывается сколько-то там, не знаю, миллионов карат ежегодно, да? А этих, ну, их существует несколько сотен кристаллов в мире, да? И они есть вот у коллекционеров или у каких-то очень богатых людей, и они никто не знают. О них никто не знает. Вот у меня как бы сейчас такой стилуэлит. Это реально потрясающий, красивый, драгоценный камень.
2: Как еще раз?
1: Стилуэлит. И вот... Как бы, вот я представляю себе какой-то прием очень такой серьезный, и выходит дама во всем таком, и ее другая дама спрашивает, а что это у тебя за камень? Она говорит, стилуэлит. И вот я не знаю, вот как это воспримется в высшем обществе, как ругательство, как, или как что-то. То есть вот эти редкие минералы, они страдают, они ничуть не хуже более распространенных.
2: А на что похож стилуэлит?
1: О, это надо посмотреть. Я вам покажу,
2: не могу, приходите, не
1: открывается. Покажу.
0: Вы покажете мне, я расскажу сами. Это как мне рассказали, что существует, вот есть черная кора.
1: Да, он еще александритовым эффектом обладает.
2: Меняет цвет.
1: Цвет в зависимости от освещения.
0: Кстати, я вам расскажу про бесполезное знание про икру. Вот существует, значит, красная икра, да, существует более дорогая черная икра. Это еще и золотая икра, что такое? Никто не слышал, есть только избранные. Щучья. Да, нет, какая-то золотая икра, когда, значит, что-то такое там черное, то есть авторы черной икры как-то там, у них нерест или что-то там такое раз в 4 или в 5 лет, и это вот получается какая-то не то, не сё, золотая, и она какая-то вообще немерено дорогая, ее практически закладывают только на бортах частных самолетов, вот такая вот тоже есть такой
2: защитник. Мне кажется, это вранье какое-то.
0: Золотая икра.
2: Она золотая такая, икра.
0: Ну, она такая как бы, поэтому не золотая, вот она просто выглядит такой.
2: Ментая.
0: Да вот не знаю, может проходился, может.
1: Это как Иван Васильевич меняет профессию, да? А это кто кушал?
0: Да, да.
1: Это баклажанная там была икра.
0: Да, да, да.
2: А спрашивают, а можно самому добывать минералы?
1: Вообще-то можно, но у нас есть сейчас достаточно строгие законы, так что добывать их проще за пределами Российской Федерации, то есть просто законы, то есть. В принципе, у нас есть возможность добывать, если вы обладаете лицензией на добычу.
0: А золото это же минерал?
1: А лицензия, или... соответственно, она берется у каких-то органов соответствующих.
0: Золото это минерал или
1: нет? Золото
2: есть... это аурум.
1: Ну, есть химический элемент золота, есть минерал самородное золото. Кстати, очень красивые кристаллы бывают, такие кубические сингони, ну, то есть вот эти октаэдры, веточки. Бывают слитки, самородки, вот, а бывают такие вот кристаллики золота.
2: Вот вы напомнили про, вы рассказали про александрит, и радиослушатель пишет, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про александрит, он драгоценный.
1: Я рассказал про стилуэлит с александритовым эффектом, но есть александрит, естественно. И, кстати, у нас в музее лучшие образцы в мире александрита. Это вот как раз та самая коллекция Перовского, который отбирал все, что вот мимо него проходит. Вот, и в том числе, вот я показываю руками, конечно,
2: больше
1: радиослушатели
2: головы
1: могут, да, прикинуть размер. Такой сросток многих кристаллов александрита, каждый из которых там по сантиметров по 5, 6, 7. Вот, потому что александрит обнаружен у нас на Урале, на изумрудных копях. И, в общем, вот эти вот ранние образцы начала 19 века, они попали к нам в музей. В том числе я вот буквально на прошлой неделе держал несколько уникальных образцов из коллекции Кочубея, который вот унаследовал коллекцию этого Перовского. Это и изумруд размером, не знаю, ну, то есть там хорошо 17 сантиметров, если верить замерам. Представляете, изумруд кристалл 17 сантиметров. Вот, и вот два кристалла александрита сантиметров по 5, по 6. Конечно, это драгоценный камень, очень ценный, обладает александритовым... Ну, особенно если он обладает александритовым эффектом, ярко выраженным, потому что не все александриты обладают ярко выраженным
2: эффектом. Они разве не все меняют цвет?
1: Они все меняют цвет, но кто-то... Ну, как бы он более выраженный, менее выраженный. Более выраженная смена или менее выраженная смена.
2: По-моему, мы золотое дно нащупали, потому что тут женщины прям активизировались.
1: Сайт еще не сломался.
2: Раухтопаз спрашивает, чем отличается от топаза?
1: Всем. Дело в том, что топаз — это минерал. Это
2: красивый камень.
1: Да, очень красивый. Я очень люблю топазы. У нас, кстати, целая витрина есть, посвященная только топазам разным, разных цветов. Они голубые, ну вот винные топазы, знаменитые голубые топазы, но бывают и красные топазы. А раухтопаз — это разновидность кварца, другого минерала.
2: А почему же тогда топаз, и там топаз?
1: Ну, это же очень старые слова, которые бытовые. Да, то есть, ну вот раухтопаз, дымчатый, это не, из немецкого пришло, то есть какой-то дымчатый минерал, да? То есть вот раухтопазом называют такой дымчатый кварц.
2: Прервемся.
3: Эврика.
2: А минералы уже все открыты, спрашивает Костя.
1: Нет, конечно. Вот я говорил, что каждый год открывают порядка там сотни, ну, иногда чуть меньше 100, иногда чуть больше 100 новых минералов. Причем не все из них вот так какие-то микроскопические, бывают достаточно приличного размера кристаллы. А вот, кстати, недавно история, она, правда, ей 2-3 года уже. А у нас открыли когда-то давно в 18 веке минерал велуит.

0: это отдельный минерал, это не тот, который Везувиан с Везувия. И так что вот снова, я вот сейчас как раз, у нас новая выставка «Знаменитые минералы России», и там вот как, буквально вчера смотрел на вот эти большие велуиты, которые привез еще, по-моему, боюсь соврать, Розе, по-моему, да? Вот,
1: про малахит спрашивают.
0: Малахит, хороший минерал, что...
1: Нет, ну просто вот расскажите про малахит.
0: Малахит, карбонат меди. Там два минерала очень красивых среди карбонатов меди. Это малахит и азурит. А малахит такой зеленый, а азурит очень красивого синего цвета. И, конечно, бывают малахитовые почки, бывают азуритовые почки, бывают малахитовые кристаллы, бывают азуритовые кристаллы. Самые интересные образцы, когда смесь вот азурита
1: и они зеленые-синие получаются?
0: Они очень красивые. Вот в Кочубеевской коллекции есть кристаллы азурита на малахитовой подложке. У меня вот сейчас племянница мелкая смотрела фотографии вот в этом издании. Говорит, о, прямо как карта, река, лес. Значит, вот просто вот выглядят как пейзажные такие штуки.
1: Ну и давайте поможем человеку. Добрый день. Подскажите, какие современные профессии связаны с минералами? На кого стоит идти учиться, чтобы это стало делом жизни, любимым делом? Заранее благодарна, Елена.
0: Раз вчера приезжал приятель, у которого сын поступил в МГУ, хочет на минералогии. Приятель озабочен, говорит, на минералогом же потом негде работать. А вот чистых минералогов действительно очень мало. Это люди, которые фундаментальной наукой занимаются, открывают новые минералы. Это люди, которые, ну, собственно, с коллекционным сырьем связано. Есть очень такая интересная работа по оценке драгкамней. Но она своеобразная, но в принципе ведь вот то, что говорят, бывает искусственные, бывают природные камни. Это же надо различать. И, ну, есть наука гемология, которая, в общем-то...
1: Гемологи.
0: Да, это ветвь минералогия, которая занимается драгоценными камнями. И, ну, вот экспертиза вполне иногда оправдана, потому что, ну, чтобы знать, что вы купили, искусственный сапфир или все-таки он природный, или какая стоимость его. И это достаточно большая отрасль, она связана с...
1: Но она востребована?
0: Она востребована, профессионалы всегда востребованы. Вот мой опыт говорит, что кем бы вы ни были, хорошим сантехником или хорошим минералогом, это всегда хорошо. Вот плохим минералогом или плохим сантехником будет плохо.
1: Понятно.
0: И есть промышленная минералогия, когда... Интересно, например, например, серебряный рудник, да, в каких именно минералах здесь серебро, как его извлекать, как из него получать именно металл, да, то есть вот, либо, например, алмазы ищут по минералам-спутникам, вот, алмазы редкие, а более распространенный пироп, например, такой гранат кроваво-красный, и его проще заметить и найти, вот, если вы видите пироп где-то в больших количествах, ну, причем такой он своеобразный, он с фиолетовым оттенком должен быть еще, такой хромистый пироп, кнорингит, разновидность пиропа, то, значит, можно поискать алмазы. То есть у минералогов очень много такого поля деятельности, очень много с материаловедением связано, да, потому что
1: зубрить много придется.
0: Это да.
2: Я подумал, что плохие специалисты тоже нужны, потому что они позволяют масштабировать, как бы, да.
0: Безусловно.
2: Да. Ну, например, я вот, может быть, не самый лучший ведущий, но сова-то еще хуже. На ее фоне я выгляжу получше.
1: А ты специально, чтобы вот это сказать, да, чтобы сейчас возвыситься над.
2: Да.
1: Да. Да, шикарно.
2: Да, понимаешь? Молодец. Я же не стал у тебя за спиной шу-шу-шу. Я тебе прям в лицо, и на это ты завсегда можешь рассчитывать.
0: Ну, давай, давай, задам. Нет, здесь статистика не очень. То есть вообще пирамиды существуют в любой отрасли, да? То есть есть ученые топ-уровня, их обычно единица, да, есть основная масса.
2: Мы в любимом
0: смысле бывают там,
2: да,
0: Мария Шарапова, да.
1: А бывают все остальные, у которых надо выигрывать.
2: А я вот, да, да, я вспомнил, что, по-моему, моя любимая, ты Остроху спросили, а ну как вот вы первый там скрипач? Говорит, что вы, я не первый, а второй. Говорит, да кто же первый? Первых много сказал.
1: Нет, это замечательная есть теннисистка Катя Бычкова, она ведет интересный очень блог, она вообще очень обаятельный, симпатичный человек, и она говорит, что, говорит, в жизни, кроме спортсмена, она говорит, мы же лузеры. Я говорю, ну как так? Она говорит, ну вы же выигрываете. Она говорит, нет, мы каждый день проигрываем. Я говорю, мы просто вот по жизни мы лузеры, и с этим надо как-то жить. Вот
0: такая оптимистичная нота. Поэтому я еще раз призываю приходить в прекрасное здание на Ленинском проспекте.
2: Теперь понимаете, почему порядочные люди скрывались в вашей

0: науки при советской власти, потому что это единственное, что, с чем она не могла ничего поделать. Камни, как это в идеологии.
1: Ладно, да. Спасибо большое.
0: А я уже приду в эту субботу, надеюсь. Спасибо большое за приглашение и за то, что вы приходили к нам в эфир. И приходите еще к нам, Павел Юрьевич Плечов. У нас гость там.

проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Переходим к экзопланетам. Замечательная тема. Я вам завидую. Когда я на вашем месте сидел, слова такого не было, и мыслей таких не было. А почему не было мыслей таких? Не только у меня, а и у профессоров моих. А потому что звезды слишком яркие. Посмотрите, какие они ослепительно яркие. И, конечно, никакого шанса рядом с ними увидеть какое-то маленькое, еле-еле светящееся тело. Тогда, да и сейчас еще почти нет, а тогда уж точно не было. Где-нибудь лет 25-30-40 назад. А какая доля солнечного света падает на Землю? Вот как вы думаете, ваша интуиция что подсказывает? 1/10, 100-я, 1000-я, 10-тысячная. Очень маленькая. Вот, интуиция говорит, очень маленькая. Правильно, так и надо отвечать на экзамене, чтобы не попасть в просак. Маленькая, очень маленькая. Ну, а если до порядка величины, ну, приблизительно. Миллионная, миллиардная, ой, я не знаю, какие там большие. Триллионная, секстильонная. Ну, какая доля? Вообще довольно легко в голове это подсчитать. Слово такое есть. Оно называется 1/10 миллиардная. 1/10 миллиардная часть солнечного света. Причем далеко не все отражается, кое-что поглощается, кое-что отражается. Но вот как себе это представить? Вот вас ослепляет какой-то фонарь, это звезда, и вы думаете, ну и что там рядом можно разглядеть? Вот давайте лучше мы его потушим, тогда что-то там есть такое маленькое, свете. А что это такое? Мы бы даже могли догадаться, что это такое, если бы потушили фонарь. Но фонарь звезду, во-первых, не потушишь, а во-вторых, если даже и потушишь, то и планета перестанет. Этот светлячок сам светится, а планета отраженным светом. Значит, никакого шанса увидеть планету нет. Да и, честно говоря, мы их почти и не видим. Среди тысяч открытых, формально открытых экзопланет, то есть мы знаем об их существовании, видим мы от силы пару дюжин, да и то самых-самых крупных, да и то, как правило, в том случае, если звезда крайне низкого блеска, а планета сама светится своим инфракрасным тепловым излучением, как какой-нибудь супер-Юпитер. Но давайте посмотрим на Солнечную систему издалека. Вот я тут подсчитал, можете проверить, кстати, может, я неправильно подсчитал. А если бы мы смотрели от Альфы в созвездии Кентавр, то есть от ближайшей к нам планетной системы, ну, звездной системы, конечно, хотя она и планетная, как мы теперь знаем. Вот как бы мы увидели нашу солнечную. Максимальное расстояние, максимальный блеск планет. Кстати, они, как правило, не совпадают. Когда максимальное расстояие планеты от звезды угловое, мы же видим только половину освещенного ее полушария. Ну ладно, ну скинем эту половину, вот я тут еще максимальный блеск. Ну что это? Вот давайте на это посмотрим. Современные телескопы могут это увидеть? Вообще, на фоне черного неба. Юпитер с Сатурном вообще элементарно. Сейчас любители иногда достигают таких звездных величин. На крупных телескопах 24-ю даже наш 6-метровый видит. А какой-нибудь 10-метровик видит и 27-ю. А телескоп Хаббл до 30-й дошел. Ну, 34-ю, ну, Плутон не планета, понятно. Вот сразу видно, что не планета. А углы? Ну, ладно, ну, на такие углы, вот одна угловая секунда, это хороший любительский телескоп разрешает такие два объекта. Хорошее небо где-нибудь в Чили 0,3 секунды тоже дает. Что ж такое?

0: А сочетание слабого блеска с очень малым угловым расстоянием от яркой-прияркой звезды, а как вы думаете, какого видимого блеска Солнце наше, если смотреть на него от Альфы Кентавра? Ну, приблизительно. Нулевая? Ноль пять. В общем, почти нулевой величины. Ну, 0,5. Очень яркая звезда, а тут какая-то вот мелочь рядом с ней на расстоянии нескольких угловых секунд. Конечно, очень трудно было бы увидеть. Хотя в случае Юпитера и Сатурна, да как-то так, может, шанс какой-то был бы. На фотографиях. Четыре экспозиции одной и той же области неба, разных маленькая экспозиция, яркая звезда вполне компактное изображение оставляет, но там ничего слабо светящегося не видно. Переходим к более длительным экспозициям. О, слабо светящихся сколько объектов, а рядом с яркой звездой мы их уже не увидим. Ее свет заливает окрестности. Это и рассеянный в земной атмосфере свет, и рассеянный в оптике, и дифракционные кольца, там дифракция, видите, начинает проявляться, и в приемнике излучения рассеянный свет. Все это не позволяет рядышком на расстоянии нескольких секунд что-то там разглядеть. Поэтому и не было никаких даже шансов. Но все-таки, ну, во-первых, теоретики всегда недооценивают практику. Великий теоретик Кип Торн писал в свое время, ну, он занимается релятивистскими вещами, там, нейтронные звезды, черные дыры. И он писал, книжка на русский переведена, мы ее там несколько лет назад издали. Он писал, конечно, о нейтронных звездах. Такой объект будет иметь диаметр порядка 30 километров, он будет быстро остывать. Надежда увидеть такой тусклый объект столь же мала, и он думает, ну, что бы еще такое, вот, что мы никогда не увидим, как и надежда увидеть планету у другой звезды. Иными словами, надежды нет, говорит великий теоретик, ныне лауреат Нобелевской премии. То есть в теории-то он силен. А вот по поводу практики недооценил. Во-первых, он писал о нейтронных звездах. Надежды нет. Стоило ему это написать, как нейтронные звезды открыли тут же, в 67-м году. Ну, а еще до этого астрономы-практики пытались почувствовать присутствие планеты на орбите вокруг звезды. Планета не видна, ладно, бог с ней, но сама звезда будет в том же темпе относительно общего с планетой центра масс перемещаться. Ну, давайте попробуем это заметить на фоне неба видимые угловые перемещения звезды. Они должны быть регулярными, периодическими, это как-то спасает положение. Периодический сигнал всегда легче выделить на фоне помех. Мы понимаем, что планету увидеть трудно, но давайте следить за звездой. Если увидим, как она относительно своего среднего собственного движения начинает так вот синусоидально вилять, значит, там рядом с ней планета. Давайте попробуем представить себе, если мы наблюдаем Солнечную систему, Солнце, с расстояния, ну, там, 10 парсеков, 33 световых года, ну, от ближайших звезд, вот как ерзало бы Солнце. С периодом, а как вы думаете, с каким периодом? Там годы написаны, но сразу можете сказать, с каким периодом Солнце приблизительно вот гуляло бы вокруг центра масс Солнечной системы? Лет 12. Почему? Ну, громче говорите, но вы должны говорить громче, чем я. Микрофон на мне висит, а мы делаем запись для всех желающих. Юпитер, конечно. Юпитер, все остальное мелочи. Вот тут примерно 12-летний период Юпитер. Но масштаб, чувствуете? Тысячная доля угловой секунды. С поверхности Земли это практически невозможно заметить. У нас размер изображения звезды на фотопластинке секунда, а тут тысячная доля. Кому могло прийти в голову начать такие наблюдения? Пришло. Во-первых, надо было близкие звезды найти. Нашли. Летящая звезда Барнарда, вторая по расстоянию от нас. Ну, первая Альфа Кентавра, вторая Барнарда. Быстро перемещается на небе. И можно за ее собственным движением смотреть. И вот такой энтузиаст этого дела, Питер Ван де Камп, американский астроном, Есть такая Sproul обсерватория, там длиннофокусный рефрактор хороший, 24-дюймовый, здоровенный, 60 сантиметров. А длинный рефрактор – это необходимый, ну, не только рефрактор, длиннофокусный телескоп необходим, чтобы масштаб изображения был в фокальной плоскости большой и точно углы можно было измерять. Он взялся за эту работу и 20 лет ее делал систематически. Вообще это труд колоссальный. Ну и другими вещами занимался. Он астрометрист. 20 лет наблюдал за некоторыми звездами, в том числе за звездой Барнарда. И вот он объявил в начале 60-х, что у него звезда Барнарда ходит по синусоиде. А значит, рядом с ней есть, ну это по альфа, по дельта. А косинус дельта, помните зачем? Почему тут без косинуса смещение, а тут по прямому восхождению еще косинус дельта? Конечно. Да, чтобы и это были линейные единицы на небе, потому что смещение по прямому восхождению, еще надо учесть, что в зависимости от расстояния от небесного экватора, оно проявляется разным способом. Одно и то же смещение на высоких дельтах будет сильнее сказываться, а нам надо просто линейные смещения измерять. Ну хорошо. И вот он объявил, что у звезды Барнарда есть один массивный спутник типа Юпитера. А потом даже еще через несколько лет сказал, нет, не один, а два, а потом даже не три. В общем, целую планетную систему звезды Барнарда открыл. И тогда все ему поверили. Во-первых, потому что у него не было конкурентов, он лучше всех работал в этой области. А во-вторых, потому что эпоха была такая. Начало 60-х, спутники начали летать, Гагарин полетел. Все были в восторге от начала космической эры. Начали замечать там летающие тарелки в атмосфере Земли, НЛО всякие. Ну, восторг был, всеобщий интерес к космосу. А тут планетную систему открыли у одной из ближайших звезд. Ну, конечно, а как же иначе? А иначе получилось, потому что молодые сотрудники, а по сути ученики Ван де Кампа, на другом, более качественном телескопе, там в морской обсерватории построили рефлектор астрометрический, они показали, что никаких видимых смещений, вот этой их точки, нет. А вот это вот, это так называемые систематические эффекты, там гнутие телескопа, всякие зима-лето, нагревается телескоп, фокусное расстояние меняется. В общем, много там учтенных и неучтенных эффектов, которые Ван де Камп, в общем, прозевал. Но он до конца жизни, а умер он, по-моему, в 95-м году, был уверен, что он открыл планетную систему. Но все уже знали, что это ошибка наблюдений. Он умер в 95-м, а как раз в 95-м году таки открыли первую планету в одной из ближайших звезд. Не знаю, знал он об этом или нет, успел ли. Ну, вот такая история. Печальная. А вот его ученики работали на этом, по-моему, единственном в мире астрометрическом рефлекторе. Он очень надежный, никаких тут гнуть, ну, все это намного прочнее, чем у обычных телескопов. И поэтому там систематические эффекты не так сильно проявились. И ребята доказали, ну, не ребята, а сотрудники доказали, что это все ошибки наблюдений. Самое любопытное, что уже в нашу эпоху, в 2000-е, звезды Барнарда действительно обнаружилась планета, но совсем не такая, как предполагал Ван де Камп. Маленькая планета. Она не могла вызвать тех эффектов, которые, как казалось, Ван де Камп заметил. Теперь такие же наблюдения обещают нам очень большой урожай планет у других звезд, потому что точности астрометрических измерений возросли в тысячи раз. Сначала полетел спутник Гипархос, а теперь вот летает эта замечательная машина Гайя, у которой точность измерения, если у Ван де Кампа была несколько сотых долей угловой секунды, то тут стотысячные доли угловой секунды, и это, конечно, фантастически. Но надо накопить некоторый наблюдательный материал. Планеты медленно движутся, А Гайя уже вот около 10 лет летает, надо еще, может быть, лет 5-10 подождать, когда соберется много материала, и пойдут уже косяком, пойдут открытия. Вот именно этим астрометрическим методом по смещению звезды в плоскости неба. Ну, смотрите, вот это вот точность, достигнутая Гайей. Чувствуете? Вообще фантастика. Но пока суть до дела, стали думать, а как бы иначе проверить, во-первых, есть ли планеты, во-вторых, найти их. Посмотрели на области, где рождаются молодые звезды. У молодых звезд, у некоторых, Хаббл в начале 90-х обнаружил протопланетные диски. Ага, это намек. Все-таки есть диски, значит, должны быть и планеты. Ну и теперь их стали открывать. Не только Гайя, кстати говоря, в инфракрасном диапазоне спектрограф, а вот сфер на 8-метровых телескопах, он позволяет уже, ну, по крайней мере, какую-то структуру протопланетных дисков, самых близких к нам, вот звезды типа Таури, молодые такие переменные звезды, а у них обнаруживать, ну, по крайней мере, само наличие и какую-то определенную структуру дисков. Ну, а ALMA просто показывает детально структуру дисков, и это был... Ну, правда, ALMA уже в наши годы, когда экзопланеты и без нее открыли. Но это такой яркий намек был, что есть вещество, оно сохраняется вокруг молодых звезд, значит, из него что-то должно формироваться. Тогда же на Хаббле сфотографировали протопланетный диск с ребра. Вот у бета-живописца закрыли заслонкой яркую звезду, и диск проявился. Это такие искусственные цвета, перепад яркости просто показано. Это реальная фотография. Ну вот, значит, все это были намеки. Ну, сегодня мы это еще лучше видим, вот у Beta Pictoris, структура этого диска. Но это все, это пыль, а где же планеты? Вот сегодня вообще можно... А, кстати говоря, вот так мы видели на Хаббле сам диск, но планеты-то никакой тут нет, только есть будущие планеты. Может быть, из этого диска что-то сформируется. А сейчас вот этот диск, который Хаббл видел на наземных телескопах, прикрыв яркую часть диска и саму звезду специальной заслонкой, уже стали обнаруживать там во внутренней части протопланетного диска отдельные планеты. Но это вот сравнительно свеже. А следующий намек на присутствие планет рядом, теперь уже не с молодыми, а рядом со старыми звездами. Планетарные туманности – это эпоха смерти звезд средней массы, таких же, как Солнце. Звезда сбрасывает внешние свои слои. Замечательно. Мы так себе и представляли планетарные туманности, пока телескоп Хаббл не полетел. Дело в том, что с Земли планетарные туманности почти не различаются, там структура никакая не видна. Видно пятнышко, понятно по спектру, что это горячий газ, но структур не видно. А Хаббл полетел и стал нам четкие картинки демонстрировать. Ну вот картинка, которую мы ожидали. Звезда шар. Ну, значит, и газ она будет сбрасывать с себя сферически симметрично. И вдруг Хаббл стал показывать вот такие планетарные туманности, которые явно имеют зеркальную симметрию и такую биполярную структуру. Откуда? Почему газ сюда не летит? Значит, что-то ему мешает. И одна из довольно очевидных идей, что это плоскость планетной системы. Что тут либо планетный, либо какая-то звезда, спутник там гуляет в этой плоскости, либо массивные планеты, которые перехватывают газ и перенаправляют его гравитации своей в другие стороны. Ну и, наконец, в начале 90-х спектроскописты решили, что они могут заметить движение звезды, связанное с присутствием планеты, но уже движение не в плоскости неба, а вдоль луча зрения по эффекту Доплера. Это тоже было, ну, с точки зрения нас, тогда уже вполне зрелых астрономов, что это была почти безнадежная идея. Давайте представим себе Солнце и Юпитер. Юпитер летит по своей орбите с какой скоростью примерно? А Земля с какой скоростью по орбите летит? 30 километров в секунду. А Юпитер, ну легко понять, Коинезер, 5 астрономических единиц, 13 километров в секунду. Солнце движется синхронно с ним, но на расстоянии от центра масс в 1000 раз меньшим. Солнце в 1000 раз массивнее Юпитера. Значит, с какой скоростью Солнце оборачивается вокруг центра масс системы Солнца и Юпитера? А? Сколько? В 1000 раз масса меньше. Километр делим на 1000. Метр? 13 метров в секунду. Это скорость, с которой бегуны на стометровке бегают. 13 метров в секунду. Можно заметить сдвиг спектральных линий на такое мизерное значение. В ту эпоху, в начале 90-х, у спектроскопистов было самым крутым таким достижением измерять скорости звезд с точностью километр в секунду. Большинство мерило со скоростью 10 километров, с ошибкой 10 километров в секунду. Самые крутые, там в Канаде есть такая группа спектроскопистов, во Франции, километр в секунду. Это вообще было замечательно точно. И вдруг ставится задача измерить скорость звезды с ошибкой не более, ну там, 10 метров в секунду. Невероятно. В 100 раз повысить точность, уже достигшую, казалось бы, своего предела. Решили. Ну, примерно лет 10 над этим работали. И решили эту задачу. Появились новые цифровые методы. Тут уже не просто на глазок стали мерить сдвиг спектральных линий, а получив спектр звезды, но он цифровой, теперь уже ПЗС-матрицы, компьютеры появились, накладывали на него цифровую же маску, и специальными методами математическими пытались найти рассогласование. Но пока спектроскописты над этим бились, а это оптическая спектроскопия, первые планетообразные тела открыли радиоастрономы. А дело в том, что в радиодиапазоне там же совсем другая технология. Мы в оптике не меряем частоту как таковую. Мы меряем, ну вот, раскладываем спектры, положение спектральных линий. А радиоастрономы, у них же когерентные методы, приемник, там, гетеродинный метод регистрации излучения, он меряет очень точно частоту приходящего сигнала. И радиоастрономы, первый из них был вот Алекс Волжан, как правильно вообще по-польски, Волчан, Волщан, кажется, да, там четыре буквы латинские. Я с ним знаком, но что-то произношение его фамилии так и не усвоил. Он поляк, но работал в Америке на 300-метровом радиотелескопе в Аресибо. Он вот у этого пульсара заметил систематический сдвиг моментов прихода сигнала. Потом попросил своего коллегу там на другом радиотелескопе Фрейла. Тот подтвердил. И вот они вдвоем в 92-м году опубликовали, что этот пульсар движется так, как будто бы вокруг него три и, может быть, еще четвертое далекое тело. Потом закрылось оно. Но три точно подтвердились, три объекта планетной массы. Можно сказать, что открыта первая экзопланета. Но народ как-то на это посмотрел косо, потому что, хотя они похожи по массе и по размеру на наши родные планеты, откуда могут быть планеты у нейтронной звезды? Нейтронная звезда, радиопульсар. Это остаток взрыва сверхновой. Предок у радиопульсара – это здоровенная, массивная звезда с массой 10, 12, 15 масс Солнца. А масса пульсара – около 2 масс Солнца. То есть в момент взрыва 2/3 массы, а то и 3/4, сверхновая выбрасывает, и они разлетаются с огромной скоростью. Что будет с планетной системой, если у вас планеты обращались по круговым орбитам, и вдруг звезда потеряла 3/4 своей массы? Конечно, круговая скорость становится гиперболической, и планеты разлетаются. А эти откуда? Ну и вот сейчас думают, откуда. Есть несколько идей. Ну, понятно, что это ненормальные планеты. Что это какое-то вещество, сброшенное самой звездой, но не до конца улетевшее от нее, а притормозившее. Ну, разные есть идеи. Вот есть идеи по части там сброшенного, потом вернувшегося. Есть идеи, что был второй спутник, и пульсар его нагрел, разрушил, и из этого вещества родились планетообразные вот эти штучечки. Так или иначе, это вот не те планеты, про которые мы думаем, которые типа наших планет. К сегодняшнему дню еще, по-моему, у двух радиопульсаров нашлись такие вот такие объекты. А вообще-то радиопульсаров около 3000 обнаружено. Так что это редкое сочетание условий. Скорее всего, связанное то ли с присутствием соседа, с которого стянули вещество, то ли оболочка сверхновой немножечко упала обратно ее часть и сформировались планеты. Интересно, крайне интересно. Но это как-то вот отдельное направление. И его не стали считать моментом открытия экзопланет. Ну, вот разные идеи на этот счет. Можно их... Вообще очень интересно понять это дело. Но спектроскописты оптические продолжали свою работу. И вот в те годы, в начале 90-х, ведущая группа была, это Пол Батлер. Батлер это вот молодой, лысый молодой, а с волосами это более старый его шеф Джефф Марси. Они занялись первые, создали крупный комплекс спектроскопический, получили большой грант, по-моему, лет на 20. Их программа была обеспечена деньгами. И они, в общем, правильно рассчитали. Нам надо открыть что-то тяжелое рядом со звездами солнечного типа. То есть типа Юпитера такое, что раскачало бы звезду, и в спектре ее это проявилось бы доплеровским смещением линий. Значит, типа Юпитера. Юпитер за сколько лет по орбите делает оборот?
1: За 12.
0: Ну, а что ты молчишь? За 12. Знаешь, надо говорить. Так легко получишь экзамен без сдачи. А за 12 лет, ну, надо бы хотя бы пару оборотов проследить, да, чтобы убедиться, что это вот такое систематическое, регулярное перемещение. Значит, лет на 20-25 надо заложить эту программу. И они начали наблюдать сотни звезд, рассчитывая, что когда-нибудь лет через 20 у некоторых из них проявится вот этот эффект Юпитера, да. Они же представляли себе все планетные системы типа нашей. Гиганты вдали от звезды, поэтому медленно вращаются. А нашлась еще одна группа. Мишель Майор, очень известный спектроскопист, и его студент, дипломник. Потом аспирант, а сейчас вот, ну, сейчас они уже работают отдельно друг от друга. Но тогда вместе работали Дидье Кило. Они швейцарцы, работали там на границе Франции и Швейцарии. В горах есть обсерватория. Ход Прованс, но она во Франции, по-моему, так, территориально. Телескопчики там небольшие, но они создали все, что надо. Эшеле-спектрограф очень надежный, с оптоволоконной связью. То есть телескоп отдельно, а спектрограф отдельно стоит в помещении, где перепадов температуры нет. Потому что перепад температуры, сразу прибор начинает на это реагировать. Туда лучше не заходить. И можно месяцами не проверять прибор, чтобы человек туда не вносил тепло. Вот этот самый всего лишь двухметровый телескоп. У нас сейчас в ГАИШ 2,5 метра. Мы еще ни одной экзопланеты не открыли. И, в принципе, с таким телескопом можно работать. И они поставили спектрографы. Ну, у них разные были варианты. Вот куда-то сюда. Сначала поставили фокус этого самого Куде. То есть сюда луч попадает сам, вот сюда в полярную ось, и приходит в эту комнату, там поставили. А потом, когда поняли, что надо еще лучше, так сказать, закрыть, термостабилизировать спектрограф по оптоволокну, отправили вот сюда, в эту комнату. Он так или иначе очень хороший прибор сделали, и у них не было больших грантов, им там какие-то маленькие деньги дали. Им повезло. Они нашли случайно, наверное, ну, то ли интуиция подсказала, ту звезду, которая продемонстрировала систематическое доплеровское смещение линий, причем с неожиданно большой амплитудой. Сколько у нас Юпитер на Солнце? 13 метров, да? В секунду скорость создает. А тут вот почти, ну, где-то там 60-50 с чем-то метров. колоссальная амплитуда. Ну, а вот на эту звезду они более или менее случайно попали. Ну, повезло. И именно они объявили об открытии первой экзопланеты, а Марси и Батлер тогда не успели. Потом, через год уже от Марси и Батлера пошла просто вот... Каждую неделю они открывали по новой планете. Но первыми были Майор и Кило, и им за это дали Нобелевскую премию в прошлом году. Вот это самая первая кривая лучевых скоростей. Огромная амплитуда, ну ладно, амплитуда там 13 метров или 60, это, так сказать, в 2-3 раза разница. А период, вот это убийственно было. Не годы, а дни. Этого никто не ожидал. В Солнечной системе самая быстро обращающаяся планета – это Меркурий, то у него там несколько месяцев период. А тут 4 с небольшим дня крупная планета типа Юпитера облетает свою звезду. Из этого сразу вывод, что она очень близко к звезде. Настолько близко, что звездный свет должен ее нагревать до невероятной температуры. Ну и родился термин «Hot Jupiter» – «горячие Юпитеры», потому что масса, как у планеты-гиганта, а температура должна быть 1000 кельвинов, значит, совершенно невероятно. А как это понять? Юпитер мог сформироваться только в холодных условиях, там, где много летучих элементов в виде снега, льда там и так далее, за ледовой, за снежной линией, а он оказался прямо в притирочку к звезде. И вот эта 51-я Пегаса, она, правда, так близко к звезде, что ее атмосфера испаряется, и хвост, в общем, прям как у кометы, такой хвост испарений атмосферы тянется, и она довольно хорошо уже изучена. Ну, вообще, сразу теоретики обрадовались, стали моделировать динамику атмосферы у таких горячих Юпитеров. Раз он близко к звезде, значит, как он вокруг своей оси вращается? С любой скоростью. Вспоминаем Луну, приливы. Конечно, он приливно захваченным должен быть. То есть одно полушарие всегда смотрит на звезду, только одно. Значит, динамика атмосферы будет совершенно оригинальной. Одно полушарие нагревается, оттекает горячая атмосфера, накручивается на полюса, там ночное полушарие, которое всегда ночное, здесь всегда раскаленное. Вот эта картинка вам напоминает какую-нибудь планету? Венеру, да, Венеру. Ну, вот такие супер-Юпитеры с динамикой атмосферы, как у Венеры. Ну, считать-то считали, надо все это проверять. К тому же приливное трение заставляет такие близкие к звезде массивные планеты довольно быстро тормозиться и падать на свои звезды. Вообще, очень интересно было бы увидеть, как Юпитер падает на Солнце. Но лучше не в нашей, конечно, Солнечной системе, лучше в других. Ну-ка, увидим когда-нибудь. Вот. Так же вся эта история чистой теории теперь превратилась в практику. А, собственно, как мы узнаем что-то о планетах? Вот смотрите, мы видим только звезду и видим ее колебания доплеровские. Видим звезду, можем ее спектр померить. Ну, в зависимости от того, какого спектрального класса звезда, вот, измерили спектр. По спектру, глядя на главную последовательность, мы узнаем, ну, если спектральный класс узнали, узнаем светимость звезды. Затем идем к уже давно полученной зависимости между светимостью и массой звезды главной последовательности. И находим массу звезды. По спектру звезды определяем ее массу. Так, мы знаем уже массу звезды, период ее колебаний и амплитуду ее колебаний. Дальше. По периоду колебаний, а значит, это орбитальный период планеты, и по массе звезды, третий закон Кеплера, узнаем размер орбиты планеты. Мы не видим планету, но узнаем размер ее орбиты. Дальше. Размер по массе звезды, размеру орбиты, первая космическая скорость, узнаем орбитальную скорость планеты. А орбитальную скорость звезды мы измерили, это амплитуда ее доплеровского смещения. Ну, правда, с точностью до наклона плоскости орбиты. Если мы смотрим с ребра на орбиту, то звезда движется от нас к нам, да? А если мы видим орбиту плоско, то никакого доплеровского смещения вообще не будет. Вот синус И – важная такая плохо определяемая вещь. Ну, иногда можно определить, если затмение происходит, если планета проходит на фоне звезды, ну, значит, орбита к нам ребром. А если нет, то это, в общем, неопределенный параметр. Ну и потом закон сохранения импульса говорит нам: масса звезды на скорость звезды – это масса планеты на скорость планеты. Это мы знаем. Это знаем отсюда массу планеты с точностью до наклона орбиты. Ну, ладно. Ну, по крайней мере, какая-то оценка для массы планеты получена только из наблюдения за самой звездой. Очень удобно. Ну, а может быть, нам повезет, и плоскость все-таки будет на нас направлена, тогда планета будет время от времени проходить на фоне звезды, эти прохождения будут менять видимую яркость звезды, микрозатмение. Но это совсем хорошо, тогда мы можем диаметр планеты померить. Диаметр звезды-то мы знаем. А откуда мы его знаем? Температуру звезды мы меряем по спектру. Поток излучения меряем, светимость. А по температуре и потоку излучения площадь поверхности, а значит размер звезды определяем. А смотрите, насколько маленькая глубина этих затмений. Ну, давайте представим, что это наше Солнце, а это Юпитер проходит на фоне Солнца. Юпитер во сколько раз меньше Солнца по диаметру?
1: В 10.
0: В 10. Значит, по площади 100. Одна сотая. Что такое одна сотая? Это одна сотая звездной величины. Но поскольку основание звездных величин близко к числу Е, 2,7, то малые числа у них одинаковые. Одна сотая, ну, тут примерно вот одна сотая и получается на этой картинке глубина затмения. Можно с поверхности Земли заметить колебания блеска звезды с ошибкой меньше одной сотой звездной величины. Трудно, я бы сказал. В горных обсерваториях при хорошем качестве атмосферы можно, но, в общем, это на пределе. А в космосе довольно легко. Ну, к тому же, может быть, будет шанс заметить не только затмение, но и свет самой планеты, когда она заходит за звезду. Конечно, это сложнее, а планета прикрывает такой же кусочек на поверхности звезды, какого размера она сама. Но на звезде-то этот кусочек яркий, это поверхность звезды, а поверхность планеты не так ярко светится. Но может быть, если хорошие телескопы из космоса наблюдать, сейчас уже стали это замечать. Ну и вот в общем виде, как происходит изменение яркости звезды по мере того, как вокруг нее бегает планета. Это момент затмения, оно глубокое, потому что кусочек звездной поверхности закрыт. Это момент затмения, не так, это прохождение, затмение звезды. А это затмение планеты. Но оно не такое глубокое, но при желании, при хорошей аппаратуре его можно заметить. Ну и медленное изменение яркости, потому что к нам поворачивается дневная сторона планеты. Вот все, на что можно в лучшем случае надеяться, и в общем иногда удается все это промерить. Особенно удобно, конечно, из космоса. Атмосфера не мешает. И даже маленький космический телескоп может то, чего не может большой наземный. Например, вот этот тот французский. Французы вообще большие специалисты, ну, Нобелевскую премию получили фактически. Швейцарско-французские астрономы за открытие экзопланеты первой. У них большая хорошая традиция по поводу экономии денег и работы с маленькими, но очень производительными инструментами. Запустили маленький телескоп. Мало кто о нем вообще слышал. Вы слышали про такой телескоп Коро? Нет. Это не Хаббл какой-нибудь. Это 30 сантиметров, вот такой объективчик. 30 сантиметров диаметром. Но в космосе до 10-тысячных долей звездной величины с такой точностью он измеряет яркость звезд. И он вот в этой аббревиатуре там не только про планеты речь, но и, не помню, как она по-французски раскрывается, про изменение блеска звезд независимо от присутствия. Ну, конечно, когда планета проходит на фоне звезды, он это замечает, А еще звезда сама может вибрировать. Такие астросейсмологические исследования, слабые вибрации звезды помогают нам понять, какие звуковые волны из недр выходят звездных. Он это тоже хорошо меряет. Он открыл несколько десятков экзопланет. Запустили его наши дешевые ракеты. Вообще до недавних пор большинство французских космических аппаратов запускалось нашими ракетами. Это вот сейчас только начались проблемы, придуманные и истинные, и мнимые всякие. А американцы, как всегда, много денег, развернулись и запустили большой телескоп такого же типа, фотометрический, то есть для измерения яркости звезд. Но это был Кеплер, это огромное, почти метрового диаметра зеркало, много всякой там электроники, гигантская ПЗС, даже не матрица, там, комплект матриц. И у него огромное поле зрения, ну, по масштабам наземных телескопов 10 на 10 градусов. Значит, какой системы оптической должен быть телескоп, у которого такое огромное поле зрения? Что это? Давайте вспоминать, какие у нас широкоугольные телескопы. Шмидтовская, конечно, да. Есть еще Максутовская, но, естественно, американцы сделали Шмидтовскую. Это Шмидтовский телескоп, огромное поле зрения. Его направили на одну область неба и заставили много лет на нее смотреть, не отворачиваясь. Вот это его большая ПЗС-матрица, уникальная совершенно. Почему она такая кривая? Да, эффект кривизны поля. Помните? Эффект кривизны поля. Она отрабатывает поверхность наилучшего изображения. Вот она такая у шмидтовских камер кривая. Его направили на часть, там созвездие Лебедя и Лиры в основном захватил. Млечный путь попал. В Млечном пути много звезд, но они очень тесно там расположены, и фотометрию каждой из них довольно сложно проводить. А часть вне Млечного пути, там звезд поменьше, но зато они реже расположены, и проще их исследовать. И, в общем, он несколько лет фотометрировал примерно где-то около 200 тысяч звезд. Ну и пошла череда открытий. Вот статистика открытия экзопланет. 95-й год, первое. Майор и Кело нашли, за что и получили Нобелевскую премию недавно. Кстати, почему ждали так долго? 25 лет почти. И очевидно же было, что открытие суперважное. Нет, дали им только недавно Нобеля. Ну и вот я посмотрел последний раз позавчера, больше не обновлялся каталог. Можно сказать, 5000. Посмотрите, как в последние годы открывают экзопланеты. 3 года, 1000 объектов. Делим, получаем в течение 1-2 дней, каждый день, каждые 1.5 дня мы открываем новую планету. Фантастика. И так будет, я думаю, еще долго, потому что техника развивается. Что мы о них знаем? Массу планеты мы уже знаем, как по лучевой скорости определять. Размер планеты в том случае, если она проходит на фоне звезды, так сказать, транзит, осуществляет прохождение. И тогда мы определяем размер. Ну, можно сразу нанести эти точечки обнаруженных экзопланет и на эту же плоскость нарисовать теоретические линии того, какой размер имеет тело данной массы, состоящее из чистого железа. А посмотрите, есть планеты, которые претендуют на то, что они из чистого железа. Это даже покруче, чем наш Меркурий. Такого железа и минералов, вот, типа Земли. Ну, тут где-то сама вот Земля, Венера, понятно, что они тут. Ну и потом дальше, все больше и больше летучих, из чистой воды. Такой водный мир такой, да? Планета вода. Ну и потом из чистого водорода и гелия. И видите, с ростом массы планеты становятся все ближе. Уран, Нептун там, по-моему, где-то должны быть. Вон они, Уран и Нептун, да? Они же немножко из металла, из тяжелых элементов, немножко из воды и довольно много там водорода. Вот они тут. Так что с ростом массы планеты от землеподобных становятся гигантоподобными. Ну, в общем, это достаточно очевидно. Но разброс огромный, а это шкала температуры поверхности планеты. Температуру нетрудно вычислить. Вы знаете, какая звезда, вы знаете, на каком расстоянии от нее сама планета, поток. Тепла от звезды известны, и температура. И вот цветом показано, какая температура этих планет. Ну, вот это интересно. Вот думать о том, как они там формируются. Ну, это примерно то же самое. Ладно. Техника. Техника все время улучшается, и те аппараты, которые способны регистрировать либо смещение звезды, ну, это астрометрические спутники, либо изменение яркости звезды, ну, Кеплер, например, и там Коро, и дальше будущие аппараты, все они сейчас на это дело нацелены. Последние два были запущены несколько лет назад. Вот один из них, вот этот второй, ну, ТЭС, он более такой американский, более дорогой и интересный. В чем задача? Кеплер очень хорошо поработал, но он смотрел на одну точку неба, 10 на 10 градусов. То есть он покрыл своим исследованием 100 квадратных градусов на небе. А вся небесная сфера сколько квадратных градусов имеет?
1: 40 тысяч.
0: 41 почти тысячу квадратных градусов. То есть Кеплер маленькую долю только мог открыть. Значит, надо теперь исследовать все небо тем же методом. Ну вот ТЭС полетел, значит, спутник для обзоров прохождения экзопланет, транзитных экзопланет. 4 телескопа, у каждого поле зрения 24 на 24 градуса, а вчетвером они покрывают вообще огромную площадь. И он еще сканирует. И он за год обозревает всю небесную сферу. Мог бы и быстрее, но почему-то только за год.
1: Чего? Нет, не быстрее.
0: А почему быстрее не может?
1: Потому что я полагаю, что там срок подтверждения.
0: Нет, Солнце ему мешает. Не может он смотреть туда, в ту область неба, где сейчас находится Солнце. А оно же перемещается по эклиптике. Через полгода оно же будет в другой части неба, и он на эту часть неба, так, где было Солнце полгода назад, посмотрит. Ну вот, и небольшой сравнительно тоже хороший европейский Хеопс. У него один телескопчик, но такого же примерно качества, как американский. Да, собственно, он, как у коровы, 30 сантиметров, Ричи-Кретьен. И делает то же самое. Зачем они ищут большое количество новых экзопланет? Ну, во-первых, просто интересно. А во-вторых, они готовят материал для работы вот этого гиганта. Он уже на орбите, он уже, по крайней мере, все идет по плану. Вы знаете, да, зеркало открылось, сфокусировали, у него там 18 сегментов. Зеркало состоит из отдельных кусочков, уже дает четкие дифракционные изображения звезд. Но теперь придется подождать месяца два или даже три, наверное, чтобы оно остыло. Это металлические зеркала, они из бериллия. И хотя у бериллия небольшой коэффициент теплового расширения, но все равно по мере остывания, а он будет остывать очень сильно, он прикрыт от солнечных лучей, чтобы это все остыло до температуры нескольких кельвинов всего лишь. Это же телескоп инфракрасного диапазона, ему самому надо быть холодным, чтобы регистрировать инфракрасные лучи от далеких объектов. Все это остывает, все это потихонечку коробится, температурный коэффициент там все-таки расширение есть. Ну, его постоянно, значит, подлаживают, там 150 актуаторов, таких маленьких моторчиков, которые двигают эти панельки. И резкость будет все время подправляться, фокусировка. Ну, где-то к июню он уже выйдет на стационарный режим, и вот он-то уже сможет исследовать детально те экзопланеты, которые подготовили. А обзоры надо продолжать. Значит, в ближайшие годы хотят запустить европейцы вот такой. Чувствуете, сколько там телескопов? Не сосчитать. Нет, сосчитали, 26. Они маленькие, но зато поле зрения суммарное колоссальное. Он будет работать так прям по большим областям неба. Ну и большие тоже собираются запустить. Ариэль, он тоже европейский. У него один объектив, похож на прожектор, да, рисунок, но вообще-то это телескоп. Но метрового диаметра огромный, лучше, чем у Кеплера. А вот сейчас все нацелено на это, большие гранты дают на это, и вообще это такое супер популярное направление современной астрономии. Не было, не было экзопланеты, вдруг они стали чуть ли не основным объектом исследования. Очень многие астрономы просто переориентировались сразу, бросили свои пульсары-квазары и стали заниматься экзопланетами, крайне интересный объект. Но нам надо их исследовать, не только открыть, не только измерить, а как-то понять, какие там условия на поверхности. Для этого можно использовать эффект, когда планета проходит на фоне звезды, свет звезды проходит через верхние слои планетной атмосферы. Наш Михаил Васильевич когда-то таким образом открыл атмосферу у Венеры. С тех пор это и называют эффект Ломоносова. Вот, ей-богу, не только в русскоязычной литературе, а в мировой англоязычной литературе это Ломоносов эффект. Как уж он это сделал, ладно, это его личное дело. Но таки заметил что-то и, главное, работу опубликовал. Вот.

прям в спектре появляются линии, ну, малоинтересные линии там металлов. Ну, правда, воду, да, на некоторых экзопланетах даже молекулы воды обнаружились. Итак, сегодня это большой бизнес и разные методы обнаружения и изучения экзопланет. Есть радиальные скорости, мы эффект Доплера говорили о нем, астрометрический, пока еще не дает эффект. Но вот накопится критическая масса наблюдений, и он даст, конечно, выстрелит. Транзитный очень хорошо работает. Сегодня это главный метод обнаружения, по крайней мере, экзопланет. Но есть еще и второстепенные. Вот микролинзирование, когда близлежащая от нас звезда преломляет лучи света более далекой. Если у близкой звезды есть планета рядом с ней, то преломление будет такой сложной формы. Мы это заметим. Ну и прямое фотографирование. Ну, правда, я не помню случаев, чтобы... А, были случаи, когда замечали планету, ну, очень далекую от звезды, путем прямого фотографирования. Вот это интересная картинка, ее каждый год обновляет, ну или раз в два года, Мишель Перриман. Это, пожалуй, самый такой активный исследователь экзопланет, и он выпускает Exoplanet Handbook, то есть справочник, уже справочники по экзопланетам существуют. Это большая работа. Вот посмотрите, методы обнаружения и сколько каким методом открыто. Ну, видно сразу, что по радиальным скоростям около 1000 штук обнаружили, а методом транзитным что-то в сумме там где-то 3500, да, примерно. То есть он более плодотворный, он сейчас дает основной выход. Ну, посмотрим, там есть и конкуренты. И каждый из этих методов какие-то определенные свои характеристики планеты дает. Прямые изображения – очень трудная работа. Вот если в телескопе Хаббла как-то раз удалось прикрыть Фомальгаут черной заслонкой и увидеть вокруг него пылевое кольцо, и там разглядеть вот маленькую эту экзопланетку, были уверены, что какую-то гигантскую планету там увидели. Сейчас уже не уверены. Ну, то, что там что-то движется, да. Сейчас мы проследили ее перемещение по орбите. Но, судя по всему, это не изображение планеты. Что-то оно слишком яркое. Помните, мы говорили, даже если на Юпитер добавлять вещества, он чуть больше станет, а потом все равно начнет уменьшать свой размер. Так что планет намного крупнее Юпитера в природе быть не может, даже если они очень массивные. А это что-то сильно, больно яркое изображение. Видимо, это протоспутниковое кольцо пылевое. То есть там вокруг планеты еще не сформировались спутники, но вещества много, и оно много света отражает от своей родной звезды. Ну, так или иначе, это интересно. Это все-таки первое изображение. Потом эта технология улучшается. Вот проследили дальше движение по орбите этого тела. Сейчас разная современная аппаратура, вот сфера особенно на 8-метровиках, позволяет вообще выключить свет звезды. Как это можно? Ну, разными методами. И заслонкой, но заслонка много чего не дает. Полириметрическими методами, вот в ГАИШе такой разрабатывается тоже. У нас на 2,5-метровом телескопе такой прибор сейчас начинает работать. Одним словом, потушить звезду и увидеть планету. Но, как правило, далекую. Вот смотрите, там звезда, мы ее выключили. Но это размер орбиты Нептуна, как бы это было, если бы это была Солнечная система. Наши все упакованы вот тут. А мы увидели, ну, какую-то очень далекую. Ну, это тоже интересно, но хотелось бы вот там, где тепло, где могут быть жизнепригодные планеты, а их там не так легко рассмотреть. Вот, например, звезда, это HR-87. Потушили, ну или почти потушили изображение звезды. На исходной фотографии оно вот такое было, и заливало светом все. На исходную фотографию наложили негатив изображения такой же звезды, но не имеющей планет. И они друг друга как бы нейтрализовали. Ну, шум остался кое-какой. Ну вот, обнаружили на 3 гигантских планеты. А потом время шло, научились еще лучше ее тушить. И кроме этих 3, еще 4 обнаружилось. А главное, время идет, и мы замечаем, как они по орбите движутся. Вот смотрите. Движутся. Значит, планеты. Да? Все честно. Но все это очень далекие гиганты.
А вот сюда

в область землеподобных планет пока трудно забраться. Как можно? Например, с помощью интерферометрических методов. Берем два телескопа, складываем их свет от одного источника. Получаем изображение источника в виде интерферометрической картины. Максимум и минимум. То же самое изображение мы получим от планеты. Но планета же не в центре звезды, она же смещена. Значит, картинка интерферометрическая от планеты будет смещена. И мы можем подобрать расстояние между телескопами так, чтобы максимум излучения от планеты попали на минимумы излучения звезды. Ну, какой-то шанс выделить свет планеты. Конечно, лучше, если это будет космический интерферометр, и не два зеркала, а как минимум четыре. Такой проект есть, четыре космических телескопа собирают свет, посылают, и тут происходит сложение когерентное и интерференционная картинка. Ну, представляете, сколько стоит такой проект, да? Пять космических телескопов. Поэтому денег на него нет и, наверное, никогда не будет. Ну, может, когда-нибудь и будут, но пока это только проект. А вот тоже очень красивый проект, более дешевый. Выводим в космос вот такую вот штуковину. Это телескоп, а это что? Это что-то отделяется от телескопа, раскрывается, получается вот такой вот экран. Причем это не для красоты, это не цветочек. Это точно рассчитанная форма края, которая не дает вторичных колец в дифракционном изображении звезды. Телескоп смотрит, а эта штука отлетает далеко-далеко и закрывает собой яркую звезду. И тогда телескоп видит рядом с ней, вторичных колец нет дифракционных, именно вот из-за точного расчета этой краевой области. И мы видим отдельные планеты. Очень красивый эксперимент, ну тоже не дешевый, ну глядишь, найдутся деньги на то, чтобы его реализовать. И тогда в спектре планеты есть надежда увидеть линии каких-то молекул, там кислород, вода и так далее. Ну, в общем, какие-то признаки жизни, биомаркеры, молекулы, которые так или иначе связаны с жизнью, по крайней мере, земного типа. Очень хотелось бы. Планеты, планетные системы, подобные солнечной, уже обнаружены. Вот Кеплер-90, ну, звезда 90 в каталоге телескопа Кеплер. Смотрите, почти точное соответствие нашей планетной системе. Гиганты вдали, землеподобные близко к звезде, почти полный аналог. Ну, тут их параметр расписан, но тут понятно все. Есть надежда, что года через два начнет работать гигантский 40-метровый телескоп в Чили, и тогда даже он сможет получать спектры экзопланет, ну, далеко не всех, конечно, но некоторых. Просто большой диаметр объектива позволит собирать много света и как-то его там делить, свет звезды и свет планеты. Ну, наконец, полеты к экзопланетам задумал наш с вами однокашник, можно сказать, Юрий Мильнер, тоже на физфаке МГУ учился когда-то. Знаете про него? Нет? Советую. Он меценат, он долларовый миллиардер, и он поддерживает науку, но он же наш человек с физфака МГУ. Вот. Но сейчас он в Америке живет, в Калифорнии, и он дал 100 миллионов долларов на вот такой проект. Слышали вы про него, Starshot? Нет? Кто слышал, руку поднимет. Ну, кто-то слышал, ребят. Проект очень простой. Маленький космический аппарат привязан к светоотражающей поверхности, такой оптический парус. На него лазерный луч давит своим световым давлением и разгоняет его почти до скорости света. Все бы хорошо, но есть проблемы. Мощность лазерного луча гигаватты, иначе просто давление не будет достаточно сильного. И все эти гигаватты на 10 квадратных метров поверхности паруса падают. Если этот парус не будет полностью отражать весь свет на него падающий, ну, понятно, что он моментально испарится. 100 миллионов долларов сейчас пытаются на эти деньги создать вещество, которое идеальным зеркальным свойством обладает. Все отражает. Можно ли это сделать, пока никто не знает, но пытаются. Если удастся, то тогда полетят к ближайшим экзопланетам. К
нам от них тоже кое-что прилетает. Помните, Оумуамуа, я рассказывал о нем. Первый объект, прилетевший в Солнечную систему, бог знает откуда, но, по крайней мере, чужой. А за ним еще комета прилетела межзвездная, которую наш Геннадий Борисов открыл, сотрудник ГАИШ, между прочим, первый в истории науки. И это значит, что не только мы туда, но и они сюда могут прилетать. И иногда метеориты бывают с такими скоростями в атмосфере Земли замечены, что они явно межзвездного происхождения. Так что это все. Ну и в конце, смотрите, я кое-какие книжки вам хочу порекомендовать. Вот эту мы с английского перевели, хорошая книжка. А эту тоже недавно, вот эта особенно хороша, потому что Таскер – это действующий астроном, вот, которая прямо обнаруживает экзопланеты. Она хорошую книгу написала на этот счет. Ну и есть Переман, хэндбук, который обновляется каждые 2 года, можно его. Хотя что можно? Можно купить Кембридж Юниверсити Пресс. Или уже нельзя? Кажется, сегодня уже нельзя, да? Все быстро меняется. Ну ладно, я думаю, все это когда-то закончится. И есть даже книги по отдельным направлениям изучения экзопланет. Вот только землеподобные или только изучение атмосфер там, крупных экзопланет. То есть это большое и интересное и очень важное направление астрономии. Тому, кто в него сейчас окунется, я думаю, не пожалеет.

отличие от других французских художников-импрессионистов, Эдгар Дега не любил писать пейзажи. Он вообще терпеть не мог работать на пленэре, и к тому имелись веские причины. У него было плохое зрение, и врачи настоятельно рекомендовали ему избегать яркого дневного света. При этом он, как никто, умел изобразить человеческое тело в движении, в особенности женское. Почти все здешние женщины красивы. У многих есть какая-то неправильность в лице, без которой их красота казалась бы пресной. Но боюсь, что головы их так же слабы, как моя собственная, что было бы плохой гарантией для новой семьи. Француз Эдгар Дега часто задумывался о семье и браке, и все же единственное, с чем художник предпочел связать себя узами, было искусство. Эдгар Дега был выходцем из состоятельной французской семьи. Его отец страстно увлекался живописью, а потому был несказанно рад, когда его 20-летний сын решил стать художником и посвятить свою жизнь исключительно творчеству. В 1861 году Эдгар вошел в круг импрессионистов, не принимая при этом большую часть их идей. Художник предпочитал называть себя реалистом. Сюжеты и идеи своих картин Дега находил в парижских театрах, светских гостиных и кабачках. Возможно, художник был бы рад сблизиться с кем-то из красавиц. Он встречал их в театре или принимал в своей мастерской, однако всегда был заложником собственного характера, который отпугивал даже поклонниц. Несдержанный, раздражительный и болезненно замкнутый, Дега словно сознательно обрекал себя на одиночество. Он поддерживал свою репутацию сурового и нелюбезного человека, увлеченного лишь живописью, и это позволяло ему оградить свою жизнь от вторжений посторонних людей. Многие утверждали, что к представительницам прекрасного пола Дега был равнодушен. Впрочем, он был очень скрытен. Если и испытывал к кому-то душевную привязанность, то это оставалось глубокой тайной. Творчество убежденного холостяка-одиночки было всецело посвящено красоте женского тела, красоте его линий и динамике движения. Женщина в движении. Лучше, чем танцовщицы, натуры было не найти. Впервые они появились на полотне Дега «Оркестр оперы», скромно заняв лишь задний план. А вскоре эти гибкие девушки, одетые в воздушные платья, завоевали на картинах живописца главенствующее место. «Почему вы рисуете балерин?» – однажды спросила Дега, одна из поклонниц его таланта. «Потому что только у них я нахожу жесты, свойственные древним грекам», – ответил художник, который никогда не скрывал своей любви к античной скульптуре. Впрочем, изображая танцовщиц, Дега не только заставлял вспоминать о греческих балерьефах, но и рассказывал весьма драматичные истории о конфликте красоты и окружающих ее опасностях. На картине «Танцовщица на сцене» балерина парит над зрителями, словно бабочка, вырвавшаяся из кокона. А неподалеку притаилась темная, почти зловещая фигура, напоминающая паука. Короткий миг эйфории сценической сказки пройдет, а за кулисами балерину ждет реальность, богатый покровитель, который уведет ее под руку, чтобы насладиться ее красотой. Эдгар Дега умел видеть в балете не только изящество и грацию движений, игру света на молодых телах, но и изнурительный ежедневный труд, постоянную усталость и боль. На его полотнах танцовщицы растирают ноющие ноги, изможденно опираются о стену в ожидании краткого отдыха, в ожидании триумфов и скорого окончания карьеры. Их жизнь подобна вспышке. Череда успехов пройдет, а затем повзрослевшие примы уступят место молодым. Покинув сцену, они станут содержанками. Но об этом можно лишь мечтать. Ведь многим из балерин предстоит одинокое существование на жалкое пособие и воспоминания об овациях, цветах и огнях рампы.
Артист, отдавший свою жизнь искусству, обречен на одиночество? Этот вопрос всегда звучит в полотнах Дега. Это вопрос, который он избегал задавать самому себе. Другую серию работ Дега посвятил совсем иным женщинам. Просторные балетные классы сменили маленькие каморки, заполненные паром. Это прачечные. Но так ли парижские прачки отличаются от балетных танцовщиц? Те же цвета прохладного утра, тот же тяжкий монотонный труд и та же усталость от непосильной ноши, которая легла на спину женщинам, стирающим чужое белье. Они отдают свои жизни, чтобы сделать жизнь других людей красивее и чище. Своеобразный тип этот Дега, писал знаменитый французский писатель Эдмон Гонкур. Болезненный, невротический, с воспалением глаз, столь сильным, что он опасается потерять зрение. Но именно благодаря этому он человек в высшей степени чувствительный, улавливающий самую суть вещей. Я не встречал еще художника, который, воспроизводя современную жизнь, лучше схватывал бы ее дух. Писатель был искренне восхищен умением Дега показать человека во всей его противоречивости, одновременно прекрасным и отталкивающим. Многие из своих работ Эдгар Дега посвятил купальщицам. Но если другие живописцы любовались обнаженным женским телом и подчеркивали достоинство своих натурщиц, изображая их в наиболее выигрышных ракурсах, то женщины на картинах Дега не позируют. Они и не подозревают, что за ними наблюдают. Принимая ванну или отдыхая, они всегда естественны и непринужденны. «Мои женщины, — говорил Дега, — честные человеческие существа, не имеющие никаких других интересов, кроме тех, что вытекают из их физиологического положения». Далеко не все одобряли столь революционный подход в изображении женской красоты. Находились критики, которые обвиняли Дега в пристрастии к уродливому. Сам же художник предпочитал не спорить. Он называл свой стиль изображения «спасительной чуточкой безобразия». С возрастом характер художника становился все сложнее. Он позволял себе с презрением отзываться о знакомых, легко разрывал отношения с близкими. Стоило ему заподозрить, что кто-либо из его приятелей не одобряет его взглядов, он выходил из себя и прекращал с этим человеком всякие отношения. Лукавить и фальшивить Дега не привык. «Поведение Дега становится все более абсурдным», – писал Поль Гоген своему другу и коллеге Камилю Писаро. «Увидеть у него будет более несчастная старость, чем у других». Гоген оказался прав. Отдав свою жизнь творчеству, к старости Эдгар Дега остался совсем один. Лишившись зрения, он жил под присмотром сварливой и властной экономки. «Жить таким одиноким, без семьи, на самом деле слишком трудно», – писал художник. «Я никогда не представлял, что мне придется так страдать. Я очень плохо организовал себе жизнь на этой земле. Все во мне, кроме сердца, равномерно стареет. Но даже в моем сердце есть какая-то искусственность. Танцовщицы зашили его в мешок из розового атласа, чуть поблекшего, как их балетные туфли».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только» с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про мезозвериков, что это за звери и где они обитали. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Всем доброго времени суток, тоже всех приветствую. Да, сегодня у нас будут мезозверики, и могу сразу раскрыть загадочное название этой лекции. Мезозверики, имеется в виду зверики из мезозоя. Ну, если быть совсем точным, то, конечно же, речь пойдет не столько про звериков, сколько про млекопитающих. Ну, как-то мезомлекики звучит еще хуже, поэтому решил, что пусть будут мезозверики. Короче говоря, поговорим мы с вами сегодня о том, какие наши родственнички обитали на протяжении эпохи динозавров, где они обитали, как они выглядели, каков был их эволюционный путь. Это, наверное, один из самых сложных вопросов. Короче говоря, вспомним наших очень далеких предков, которые обитали во время мезозойской эры. Поехали. Ну, напомню на всякий случай, если вдруг кто-то забыл, что такое мезозойская эра. Это часть истории нашей планеты, которая охватывает интервал от 252 миллионов лет назад до примерно 66 миллионов лет назад. Делится она на знаменитейшие три периода – Триасовый, Юрский и Меловой. Ну и в целом мезозой также известен как эра динозавров, птерозавров, там, морских ящеров всевозможных, аммонитов. Но в это время, безусловно, и наши-то где-то там прятались. Собственно, первые млекопитающие появились примерно в то же самое время, что и, по сути, первые динозавры. Ну, может быть, чуть-чуть попозже. Динозавры успели где-то на 20 миллионов лет пораньше появиться, а потом уже появились и млекопитающие. Однако я предлагаю вспомнить еще и более раннюю предысторию. Ну, конечно, можно вспоминать вот вплоть до момента возникновения жизни, а может быть даже еще уйти дальше и дойти до Большого Взрыва, до начала всех времен. Но этого мы, пожалуй, что делать не будем. А вспомним немножечко предысторию, начиная с каменноугольного периода. Почему именно с этого момента? Потому что во время каменноугольного периода, то есть примерно, если быть точнее, 320 миллионов лет назад, произошло существенное разделение между будущими динозаврами и будущими млекопитающими. От древних предков амфибий отделилось две крупные группы. Одну назвали синапсиды, другую – диапсиды. Соответственно, диапсиды – это будущие рептилии и птицы, а синапсиды – это будущие млекопитающие. Древних синапсидов часто называют звероящерами. Как же они выглядели? Ну, если мы перенесемся в каменноугольный период, мы увидим вот таких синапсид и поймем, что они пока что, ну, мягко говоря, на млекопитающих не похожи. Внешне они скорее походили на какую-то небольшую ящерицу. Это были некие археотерисы, но на самом деле там одновременно появляются и варнопиды, и еще древние родственники козизавров, а еще появляются примитивные дофазавриды в конце каменноугольного периода. Короче говоря, в принципе, такое разветвление этих звероящеров уже потихонечку началось. Но из всех этих ребят действительно именно археотерис ближе всего к какому-то универсальному общему предку, к тому животному, от которого потом все другие синапсиды пошли, и в том числе в конечном итоге и млекопитающие. Возникает резонный вопрос, а с чего вдруг решили, что вот это вот чудо-юдо, оно на самом деле является каким-то нашим древним родственником? Что же в нем такого синапсидного? Ну, в первую очередь в нем синапсидный череп. А наш череп состоит из, точнее не то, что состоит, а содержит в себе, в своем составе, одну височную дугу, и, по сути, эта височная дуга отделяет одно отверстие за глазницей. За глазницей, при этом чуть ниже глазницы. Вот это здесь видно. Глазница, отверстие, височная дуга. Так как у нас череп такой весьма своеобразный, то у нас височная дуга расположена вот здесь, отверстие там, в принципе, тоже есть, если на него посмотреть, но, конечно, уже у нас морда не такая вытянутая, поэтому мы выглядим не столь типично, как древние представители синапсид, хотя мы тоже синапсидами до сих пор являемся, у нас вот эта самая скуловая дуга-то есть, никуда она не делась. И так же, как и у всех синапсид, начиная с еще археотериса, через эту скуловую дугу идет такая шикарная, толстая, жирная, очаровательная мышца. Она проходит под ней и крепится вот здесь вот сверху, где-то ближе к макушке. Ну, у нас-то, по-моему, она даже как-то вот подальше вот тут какая-то крепится. Не совсем на макушке. Не такая у нас это большая мышца. Мышца, которая отвечает за притягивание нижней челюсти, то есть за жевание и за кусание. Но это животное вряд ли кого-то жевало, а вот кусаться, я думаю, вполне было способно. Кстати, обращаю внимание, что есть у него еще одна особенность, которая характерна, конечно же, для всех синапсид, а именно разделение зубов. Конечно, плоских зубов сзади, там, плоских таких лопатообразных зубов спереди у него еще не было, но уже клыки стали вырисовываться. То есть особенность млекопитающих, такая как разнозубость, начала проявляться еще у самых древних синапсид примерно 310 миллионов лет назад. Но множество особенностей, которые мы сейчас приписываем млекопитающим, конечно же, у археотериса отсутствовало. Но можно сказать с очень большой долей уверенности, что шерсти у него не было. Справедливости ради, у нас есть только скелеты. Правда, хорошие скелеты, прям такие целенькие. Эти ребята периодически попадались в какие-то ловушки, вот, и там вот могли очень хорошо сохраниться. Но, увы, ах, хотя, ну, вот прям идеального все-таки скелета, наверное, нет, вот я сейчас так вспоминаю, но там много костей действительно нашлось. Ну, это в данной ситуации не суть важно, потому что в любом случае ни кожи, ни отпечатка шерсти нету, поэтому, к сожалению, мы точно не знаем, был ли он шерстистый, но это маловероятно. Так что шерсть убираем. Самая главная особенность млекопитающих – это, безусловно, способность кормить детенышей молоком. Но и у первых синапсид тоже этого вот почти наверняка не было. Кожа, скорее всего, была подобна нашей, была мягкой, была с большим количеством желез. То есть вполне возможно, что эти ребята могли потеть, могли выделять, допустим, сало, могли выделять какие-то пахучие вещества. То есть это были такие голые, не знаю, с такой упругой кожей потные ящерицы, но вот все-таки еще без способности выделять молоко. Так что это тоже убираем. Ну и, наконец, для большинства современных млекопитающих, за исключением разве что утконоса, ехидна и проехидны, у нас характерно живорождение. И вот эту особенность я бы, может быть, еще бы там, не знаю, год назад, если бы лекцию читал, я, в принципе, читал до этого тоже лекции про разных древних синапсид. Так вот, тогда я это бы убрал бы сразу, но сейчас я это убирать сразу не буду. Потому что недавно вышла одна очень любопытная статья, в которой предположили, что первые амниоты, в том числе первые рептилии и первые синапсиды, были живородящими. И лишь позже у них возникла способность откладывать кожистые яйца, а потом уже и, собственно говоря, откладывать некоторые научились яйца в скорлупе, например, предки птиц. Так что возможно, что они все-таки были живородящими. И с большой долей вероятности у них было что-то подобное сумке. Либо в этой сумке дорастал детеныш, потому что уж точно у них был очень узкий таз, через него не мог пройти крупный детеныш, и вот что они не рожали крупных детенышей, это мы уверены. Так что, может быть, они были не с точки зрения родства сумчатыми, но вот с точки зрения своего, скажем так, способы размножения были сумчатыми. То есть у них рождались маленькие малыши, и в сумочке они их доносили. Ну, или же, может быть, они все-таки откладывали кожистые яйца, и просто эти кожистые яйца не сохранились. Но и в таком случае они могли в сумке потом эти кожистые яйца носить, как, кстати, делают современные ехидны. Так что вот этот вот пункт мы оставим под вопросом. Но тем временем мы продолжим наше путешествие вместе со всеми синапсидами. Вот мы видим как раз представителей этих самых археотерисов, также воронопит, козезавров, вот и прочих всяких завров, эдафозавров. Все они уже были известны с каменноугольного периода. Дальше стали развиваться более прогрессивные ребята. Вот к этой группе, например, знаменитые Димитродоны с Парусом относятся. Дальше уже некоторые там интересные представители с клыками стали появляться. Ну и в целом обособилась группа, которая все больше и больше и больше походила действительно на млекопитающих. Не зря вот эту крупную группу назвали терапсиды. То есть, получается, как бы зверообразные. Ну, наверное, их можно еще в большей степени назвать действительно звероящерами, ну или звероземноводными какими-то. Вот так что мы эту группу выделяем и потихоньку двигаемся в сторону млекопитающих. Ну и даже на некоторых из них посмотрим поближе. Как видите, действительно, некоторые из них уже очень походили на тех или иных зверей. Особенно вот, конечно, вот эти ребята, про которых мы еще обязательно поговорим чуть поподробнее. Но прежде чем перейти уже к непосредственным предкам млекопитающих, прям самым непосредственным, а также дальше уже пойти по млекопитающим, вспомним, какие же вообще особенности должны были появиться еще у синапсид, чтобы они стали полноценными млекопитающими. И вообще, что мы об этом знаем, когда те или иные особенности появились, когда появились вот эти все фишечки млекопитающих. Начнем с шерсти. Безусловно, для почти всех современных млекопитающих шерсть является главным признаком. Ну, можно сказать, что неким исключением являются, допустим, какие-нибудь китообразные, голые землекопы, вроде какие-то все из себя голые. Хотя, честно говоря, вообще-то и у них некоторая шерсть тоже присутствует. Вот уж прям честно, без шерсти у нас такие животные, допустим, как голые собаки и голые кошки, но это уже генетическая аномалия, это ненормально. Это как бы по-хорошему мутант такой, заболевший несколько, потому что, ну, как бы специально у них эти гены, которые шерсть вырабатывали, поломались. Вообще, конечно же, шерсть для подавляющего большинства млекопитающих характерна, ну и мы, тоже млекопитающие, тоже имеем шерсть. Могу продемонстрировать, если вдруг кто-то сомневался. Гриву отрастил, понимаете ли. Правда, справедливости ради, можно сказать, что у нас тоже не вся шерсть сохранилась в процессе эволюции. Вообще, все уважающие себя млекопитающие имеют шерсть и подшерсток. У нас вот только волосы. Что такое волосы? Все-таки это шерсть или же подшерсток? Ну, могу дать 30 секунд на размышление, если вдруг не знаете. Но если вы хоть раз видели срез нашей кожи с волосами, те, кто проходил биологию уже или уже дошел по биологии до этих пунктов, точно это все видели, то вы знаете, что все-таки наши волосы вот похожи скорее вот на это. И это правда. Мы сохранили шерсть, а вот от подшерстка обезьянки избавились, по крайней мере, прогрессивные. Так что, друзья мои, приходится нам только жить вот с шерстью, без подшерстка. И по этой причине нам бывает холодно зимой. И приходится пользоваться чужой шерстью, одевая на себя шубы, или же воровать пух у птиц и делать пуховики. Но вернемся в прошлое, когда еще были всякие разные млекопитающие, у которых то ли была шерсть, то ли не была. И даже были всякие звероящеры, у которых тоже было не поймешь чего. Перед вами один из древних звероящеров, или же, если угодно, терапсидных синапсид, листрозавр, и у него вроде как даже рисуют какую-то шерстку. Но почему я именно его вам решил показать? Да потому что как раз про него-то мы что-то все-таки знаем. От него известны не только кости, по которым покров никак не определишь, а от него известны вот такие невероятные мумии окаменевшие. И мы здесь можем изучить кожу. Видимо, он высох, оказавшись в пустыне, и потом, соответственно, его покрыл осадок, и он пропитался минералом и окаменел. Мы, кстати, с вами про пустыню говорили буквально на прошлой неделе. Так что я думаю, что многие это еще помнят. И видно здесь, что шерсти-то и нету. Так что, скорее всего, эти ребята были без шерсти, ну, по крайней мере, по всему телу. Ну, или же она не сохранилась, что странно, честно говоря. По идее бы, должна бы. Ну и что же, получается, что все-таки Звероящеры не имели шерсти, и только уже у настоящих млекопитающих она развелась. Все-таки, скорее всего, нет. Потому что есть вот такая классная находка. Кстати, у нас, Вязников, Владимирской области. Это окаменевшие фекалии. А в этих окаменевших фекалиях обнаружили вот такие вот волосики. Кстати говоря, вообще окаменевшие фекалии оказались шикарнейшим консервантом в некоторой степени, и там могут обнаруживаться вещи, которые нигде больше не сохраняются. То есть они вот прям во многом по степени сохранности подобны янтарю. Так что, возможно, вот такая вот капропалеонтология будет развиваться все дальше и дальше. Потому что много чего можно интересного в капролитах найти. Хотя их уже давно, в общем-то, изучают, зная, что там много чего интересного находится. Но и в данной ситуации там обнаружили самую древнюю шерсть, благодаря чему смогли нарисовать вот такую красивую картинку с мегавайтией. Почему именно решили, что мегавайтия была пушистая? Ну, попросту потому, что она там бродила. Там ее кости находили, тоже в Вязниках. К сожалению, по капролиту определить, кто его оставил, не получается. Поэтому приходится лишь сопоставлять кости, и вот рядышком какие-то капролиты нашли. И предполагать, что, наверное, они как-то связаны. Что это же неспроста. Хотя, кто его знает. Кстати, здесь его так вот смело нарисовали прям пушистиком, но был ли он пушистиком, непонятно. Есть чисто теоретическая вероятность, что изначально шерсть появилась не везде и не всюду, а только в строго определенных местах. Причем эти строго определенные места, это, видимо, были усики, или как их по-научному называют, вибриссы, ну а также, может быть, потом появились реснички, как-никак некое подобие ресничек. Много у каких животных возникает, например, птицы хлопают своими шикарными ресницами, хотя у них-то волос нет, у них из перьев сделали. Ну и потом, возможно, бровки появились, а потом уже и вся шерсть. Но это лишь одна из гипотез. Может быть, действительно, они были целиком пушистые. Почему появилась идея, что вот эти вот вибриссы могли появиться раньше, чем другие шерстинки? Ну, потому что, например, у более древнего животного, которому 268 миллионов лет, это еще один терапсид, а титанофоней, у него обнаружили ямки на морде, и, видимо, в эти ямки входили длинные волосы, которые, собственно, являются вибриссами. А, по крайней мере, у современных млекопитающих такие ямки есть. А еще к вибриссам подходят кровеносные сосуды и нервы, и тут тоже к этим ямкам подходят отверстия от сосудов и от нервов. Так что, видимо, у этого парня вибриссы были, но, может быть, даже была и шерсть, а может, и не было. Короче говоря, мы выясняем, что шерсть появилась задолго до появления млекопитающих. Правда, вот прям настоящую шерсть, прям таких пушистых животных, мы уже видим только у млекопитающих. Причем это начиная с юрского периода. Так что все, что до этого, это еще не совсем, так сказать, определенно, не совсем точно. То, что волосы появились, мы уже это поняли, мы их буквально нашли, но вот в каком они были количестве, непонятно. Теоретически, возможно, что были только вибриссы и какие-то отдельные, может, волоски на теле, а прям пушистыми животные стали только когда они стали очень маленькими, потому что маленькому животному сложнее сохранять тепло. И вот как раз когда животные обмельчали, а обмельчали они уже, когда стали млекопитающими, вот тут-то они стали полностью пушистыми, а тут они были еще такие почти что голые. Но вот иногда рисуют их прямо вот такими пушистиками. Это вот, например, пушистая версия иностранцевии, очень известного древнего терапсида. Ну а мы тем временем перемещаемся к следующему пункту нашей программы, и это млечные железы. А млечные железы – шикарная вещь. Собственно, они дали начало млекопитающим, то есть кормящим молоком, кормящимся молоком, питающимся молоком. Но проблема в том, что млечные железы-то не окаменевают. И больше того, даже когда у нас есть какие-то отпечатки, там тоже млечных желез почему-то нету. И это грустно. Что еще хуже, млечные железы не соединены никак со скелетом. Поэтому вот прям вообще, не имея кожи, не имея внутренних органов, не поймешь, были млечные железы или нет. Приходится заходить с другой стороны. Раз мы не можем найти самку с млечными железами, можно попытаться определить, мог ли детеныш сосать молоко. А для этого можно обратить внимание на губы. Ведь мягкие губы у нас сейчас выполняют массу функций. Вот я ими сейчас всячески шевелю и преобразую свою речь определенным образом. Конечно, речь у нас много чего рождает, но и губы тоже в этом процессе, безусловно, участвуют. Ну, плюс мы можем губами всякие мордахи прикольные делать и много еще всяких интересных других преобразований. Короче, губы — многофункциональная вещь. Ну и, собственно говоря, для питания мы их тоже в том числе активно используем. Там, не знаю, трубочками, например, пользуемся и там засасываем какие-нибудь напитки. Короче, полезная штука. Но изначально губы были нужны для того, чтобы сосать молоко. Именно такие мягкие губы. И когда появились мягкие губы, уже точно были млекопитающие, которые питались молоком. Но казалось бы, а что нам это дает? Ведь губы тоже мягкая ткань. Мы не можем обнаружить губы. И что? Ну, поняли мы, что губы должны быть мягкими. Но как нам это поможет? Мы вот даже с тираннозавровыми губами все никак не можем разобраться. А вот с мягкими губами млекопитающих-то как найти? Но дело в том, что мягкие губы млекопитающие для того, чтобы функционировали, нужно огромное количество крови, огромное количество нервов, которые подходят к губам, мышцы там к ним крепятся. И это все оставляет следы на черепе. Есть различные отверстия от нервов, от сосудов. Есть следы прикрепления мышц, которые идут к губам. Поэтому можно точно по черепу понять, были мягкие губы или нет. И в итоге, когда попытались найти вот этих вот первых детенышей с мягкими губами, их нашли в юрском периоде. Оказалось, что первым таким животным был вариолист. Жил он 175-165 миллионов лет назад, и он уже считается самым, что ни на есть, млекопитающим. Ну и вот он был млекопитающим, который уже действительно кормилось молоком. Но беда. К сожалению, кормили ли молоком раньше, мы точно не знаем. Казалось бы, ну раз раньше мягких губ не было, а это мы более-менее знаем, то значит не кормили, вроде все понятно. Но не совсем, ведь есть утконос. Утконоса нету мягких губ. Однако ж утконос детенышей молоком кормят. Там утконосики клювами по мамке по брюху бьют, и у мамы молоко начинает выделяться, и утконосята с шерсти молоко слизывают. Для такого способа питания молоком вовсе не нужны губы. И можно предположить, что древнейшие млекопитающие именно таким образом питались молоком, и у них не было мягких губ. Предположить-то можно, а вот проверить это, к сожалению, сложно. Поэтому была ли способность кормить молоком у млекопитающих триасового периода, и, может быть, у каких-то еще более древних, непонятно. Дальше переходим к живорождению. Ну и как мы выяснили, с этим тоже все ой как непросто. Во-первых, есть версия, что, может быть, живородящими-то были вообще еще даже самые первые синапсиды, самые первые звероящеры. Ну уж тогда, тем более, млекопитающие были живородящими. Но вот уж в чем точно никто не сомневается, что если они и были живородящими, то они точно не были плацентарными. Они не рожали больших детенышей, они рожали крошечных. Вот это, кстати, установить не так уж сложно, ведь для того, чтобы родить крупного детеныша, нужен широкий таз, а для маленького детеныша или для яйца достаточно узкого таза. И можно посмотреть просто на строение костей, это прямо хорошо определяется. И таким образом предполагали, что, собственно, только плацентарные, те млекопитающие, у которых широкий таз, могли рожать крупных детенышей. Но сейчас появился еще один способ, как можно понять, рожался ли большой детеныш или нет. Это обратить внимание на кости. Да, вот как раз схемка из недавней работы 23-го года. Розовые кружочки – это живорождение, а вот это вот яйцеоткладывание. Да? И вот мы видим, что у нас, соответственно, есть только некие млекопитающие, которые научились откладывать яйца, согласно новой концепции. Это утконосы, ехидны, проехидны, а все остальные исходно были живородящими, и, собственно, живородящими и остались. Живорождение – это розовый кружочек. А вот веточка, которая ведет к млекопитающим. Ну, может быть. А теперь перейдем к, значит, рождению крупных детенышей. Вот тут как раз мамка такая древняя, мезодма. Мамка из группы многобугорчатых. Это интересная такая группа древних млекопитающих, про которых мы еще поговорим поподробнее. Ну, а пока просто вот с одним представителем познакомимся. И видно, что здесь вроде как сразу уже такие вот прям крупные детеныши у нее родились. Раньше так не думали, потому что таз узкий. Детеныши не смогут крупные вроде как родиться. Но сейчас засомневались. Может быть, все-таки крупные детеныши и смогли родиться. А засомневались из-за того, что посмотрели на кости. Додумались, что оказывается, если распилить разные кости, можно там найти слои. Ну, об этом-то справедливости ради уже давно додумались. Например, именно по этим слоям в костях определяют возраст древних животных. Но что еще важнее, так это то, что эти слои у разных млекопитающих разные. Вот смотрите, как у плацентарного кость выглядит, и как у сумчатого, совсем все по-другому. Например, здесь загадочный слой EOB маленький, а здесь он большой, и у многоборчатых большой. А что же этот слой обозначает? Ну, в целом можно сказать, что он обозначает примерно «я родился». Да, то есть это слой, который уже существует у млекопитающего в момент рождения. Сумчатые рождаются абсолютно малюсенькими, крохотными, и потом в сумке уже дорастают. Поэтому первый слой у них очень маленький, а потом они долго-долго растут, уже питаясь молоком. У плацентарных изначально рождается крупный детеныш, поэтому первый слой большой. И вот, оказывается, у многоборчатых тоже первый слой большой. А значит, получается, что многобугорчатые тоже рождались довольно-таки крупными. И, видимо, ну, опять же, по точки зрения размножения, они были такими же, как плацентарные. Так что, видимо, рождение больших детенышей – это тоже не вчера появившаяся особенность, но как минимум существующая с юрского периода. Еще одна особенность млекопитающих – эволюция зубов. Но я уже о ней немножко упомянул. Что даже у археотериса, вот он как раз нам показан, как раз показаны некоторые кости, которые восстановлены, те, которые есть. И вот показаны его, так сказать, реальные зубки. Видно, что клыки у него уже прорисовались. А если посмотреть на более позднего синапсида, это еще не млекопитающее, это все еще можно назвать звероящером. Но у него уже вот такая знакомая нам довольно скула сформировалась. Вот она. Это уже похоже на наш череп в некоторой степени. И даже зубки тоже уже стали очень сильно разными. И спереди упластились, и клыки прям такие классные нарисовались. И даже вот эти зубы, которые сзади, они не такие, как у нас, но, допустим, такие, как у кошек или собак. Такие заостренные. То есть явно уже тоже отличаются. Три типа зубов четко вырисовываются. Значит, это животное, оно получается такое разнозубое. Еще одна особенность млекопитающих – это ухо. Причем, на самом деле, уши у нас особые по ряду причин. Во-первых, у нас есть эти ушки на макушке, внешние ушки, которые видны невооруженным взглядом, которые состоят из хрящей. Ну или, как по-научному можно сказать, наружное ухо. Наружное ухо – это, конечно, прекрасно, но оно, как подобает, тоже плохо сохраняется в ископаемом состоянии. Поэтому мы до сих пор опять же гадаем, когда же именно появилось. А может быть, оно появилось только у эутериев. Есть такая версия. Потому что, ну то есть, по сути, у зверей, у плацентарных и у сумчатых. Ну потому что, например, у нас есть утконос, и у него-то наружного уха нету совсем. Но утконосы – это супер, на самом деле, специализированная история. И непонятно, насколько вот эти их ушки можно на всех спроецировать. К тому же у ехидн немножечко, но хрящевое ухо все-таки снаружи есть. А если учесть, что это ухо очень нужно для того, чтобы воспринимать хорошо звуки разные, а млекопитающие долгое время специализировались на охоте на насекомых, ну, можно предположить, что, возможно, наружные уши в той или иной степени начали развиваться довольно рано. Вот на самом деле это очень большая беда для всех, кто делает реконструкции мезозойских млекопитающих. То их делают с ушами, прям как у какой-нибудь там, не знаю, белки шикарными, то их делают с маленькими ушами, то их делают вообще без ушей, как утконоса, вот с такой вот головой рептилийной. Короче, прям беда-беда. Вот мы, например, в динопедии с этим намучились. Вначале всем уши понаделали, потом всем уши подстригали, потом кому-то уши вернули, а кого-то оставили. Ну, в общем, до сих пор вот с моим коллегом-палеонтологом спорим, кому нужны уши, а кому нет. Но Есть, к счастью, такая часть уха, которую проследить гораздо легче. Это внутреннее и среднее ухо. Ну, внутреннее ухо нам сейчас не столь интересно, хотя это вообще классная вещь. Внутреннее ухо, там всякая улитка находится и прочие важные очень органы, которые передают, собственно говоря, все, что мы слышим, в виде уже преобразуют в нервный импульс и отправляют в мозг. И, в принципе, строение улитки рассказывает о том, какие именно звуки лучше слышало животное. Но мы пока обратим внимание на среднее ухо. А в среднем ухе есть косточки, молоточек, наковальня, стремечка. И косточки эти усиливают звук, делают возможность гораздо громче воспринимать разные звуки. Кстати, этот комплекс косточек потихоньку начинал развиваться, начиная с появления наземных животных. В принципе, ну, допустим, у рыб такого нету вообще. То есть рыбы слышат так себе. Одна косточка уже, которая звук усиливала, стала появляться и у рептилий, и у птиц, и у древних синапсид. Но затем к ним прибавилось еще две косточки, которые раньше были в составе челюстей и у млекопитающих. Теперь целых три косточки. А это же в три раза лучше, чем одна. И мы видим, как потихонечку кости челюсти уменьшались, уходили в ухо и, собственно говоря, стали косточками уха. Причем, что очень-очень забавно, что в какой-то момент эти кости уже стали частью как бы аппарата ушного, но еще не особо отделились от нижней челюсти. В принципе, такое даже бывает иногда, по-моему, заболевание, не помню, как называется, когда тоже они там плохо отделяются или не до конца отделяются, и там тогда вот человек очень большие проблемы. Например, когда он там что-нибудь жует, там прям так адски все это слышит. Это не очень здорово. Но в конце концов косточки эти, по идее, отделяются, и все становится... Отделяются, и все становится прямо здорово и хорошо.

Это мы можем узнать, если просканировать череп. Вот. Внутри черепа есть полость. Полость примерно соответствует форме мозга. То есть, просканировав череп, можно примерно понять, какой формы был мозг. И вот мы видим разные мозги млекопитающих, видим вот эту красную зону, которая отвечает за запахи. И видим, что она прям такая большая, и по сравнению с предками растет. Да и в целом мозг, прямо скажем, растет у млекопитающих. Скорее всего, начался этот рост как раз-таки с обонятельной доли мозга. Ну а дальше вслед за ней потянулись и другие доли. То есть, в какой-то степени, то, что млекопитающие стали очень здорово нюхать, поспособствовало развитию мозгов. Но на этом, я думаю, можно уже заканчивать такую предысторию и переходить к ключевой истории. К, собственно, появлению млекопитающих и разнообразию мезозойских млекопитающих. Ну и начнем мы с момента, когда они появились, а именно с триасового периода. Перед вами типичная картина триасового периода. Это у нас... Сейчас сообразим. Скорее всего, судя по вот этому товарищу, который является, судя по всему, эрерозавром, это, скорее всего, Аргентина. Да, это у нас получается какой-нибудь завразух. Это эораптор. Ну да, типичная Аргентина. А это вообще гиперодопедон. Но, впрочем, какая разница, его уже съели. Вот еще раз, вот вся эта многообразная живность. Я напомню, что вообще-то говоря, триасовый период был точно уже не временем царствования синапсид. Наши потихонечку отходят на второй план. На первый план выходят вот эти ребята, родственнички крокодилов псевдозухи. Вот они большие, там маленькие, некоторые бронированные. У них прям все хорошо было. Потихоньку подтягиваются и динозавры. Пока они так еще занимают скромное положение, но они скоро исправятся. Как раз вот эта вот формация аргентинская Эчеголаста – это одна из самых древних формаций, где известны динозавры. А может быть, даже самая древняя. Тут есть некоторые спорные моменты, но об этом сейчас точно не будем отвлекаться. В принципе, если не смотреть на супергигантских хищников, а посмотреть просто на размер животных, то мы видим, что тут есть настоящие великаны, и, как ни странно, они-то являются представителями группы синапсиды, то есть, по сути, это звероящеры, да? То есть, это наши родственники. А значит, можно подумать, что не так все было в триасе и плохо у наших. Ну, действительно, в какой-то степени так оно и было. Были подчас очень крупные всякие плацериасы, эсчигуаласти и прочие-прочие гигантские синапсиды из группы дицинодонты. Вот у них, как правило, два клыка было, клюв. И, в общем-то, до момента появления завроподов огромных, они действительно были одними из главных растительноядных животных. Но в дальнейшем они все-таки исчезнут, и уже на долгое время все синапсиды станут сильно маленькими. Так что это последние такие гигантские синапсиды. А вот хищные синапсиды уже в триасе были куда как скромнее. Собственно, единственной группой, которая сохранилась в триасовом периоде среди хищных синапсид, то есть наших родственников, это были цинодонты. Кстати, классное название. Цинодонты переводится как «собака зубы». Вообще, обращаю внимание, что у нас сейчас будут прям сплошные донты. Почему? Там какие-нибудь тариконодонты, еще какие-нибудь там гобиконодоны. Да очень просто, потому что донт – это зуб по-гречески. Да, помните, там была такая какая-то там стоматологическая клиника со словом донт или дент. Да, и в принципе сейчас, я думаю, много таких. Вот, потом, допустим, есть врач – ортодонт. Ну, в общем, такое слово, которое часто используется. Так как большая часть древних синапсид, и в том числе млекопитающих, известна только по зубам, и систематика строится по зубам, и на самом деле эволюция наших предков выстраивается именно что по зубам. Поэтому донт присутствует практически везде. На самом деле у нас есть буквально единичные находки каких-то млекопитающих, которые сохранились в виде, ну, хотя бы полной челюсти или же черепа, а тем более там целого скелета. Так что донт, зуб, это самое главное. Зубы крепкие, по крайней мере, у древних млекопитающих были. Вот, и, соответственно,

0: они хорошо сохранялись в ископаемом состоянии. Ну, ценодонты. Значит, возвращаемся к нашей истории. Ценодонты – это одна из двух групп синапсид, которые сохранились в триасе. Первая была дицинодоны с двумя клыками, вот эти здоровяки, всякие там листрозавры, плацериасы, из чингуаластии, вот мы их только что видели, да. А вторая группа – это, собственно, цинодонты, собакозубые. Они в основном были размером где-то с, ну, допустим, таксу, ну, может быть, чуть-чуть побольше. Но да, овчарки уже не дорастали, были мельче. И действительно, у них были зубы чем-то похожие на зубы собак, ну, и, видимо, они были хищниками. Причем хищниками еще не охотящимися на насекомых, а охотящимися на мелких рептилий, каких, благо, было много. Ну, или амфибий. Вот, например, ценогнат. Появляется среди цинодонтов группа, которая называется пробейногнаты. И эта группа еще ближе к нам. По сути, это те самые древние звероящеры, от которых появляются уже настоящие млекопитающие. Вот меня часто спрашивают, там, а скажите, а кто предок вот того-то, кто предок вот того-то? Но вообще-то говоря, предков у всех очень много. Можно линию предков провести вот там, не знаю, до самой первой молекулы РНК, которая появилась на Земле теоретически. Но есть какой-то непосредственный предок, вот после которого уже начинается новая группа. Ну и вот, пожалуй, что для млекопитающих такой предковой группы являются именно что пробейногнаты среди цинодонтов, которые являются представителями терапсид, которые, в свою очередь, являются представителями синапсид. Вот такая матрешка. Мы все синапсиды. Те синапсиды, которые ближе к нам, называются терапсиды. Среди терапсид, которые там очень тоже много разных было, есть группа цинодонты, а среди цинодонтов есть пробейногнаты. И вот среди них где-то был наш дедушка. Не уверен, что именно это он. Может быть, это и не совсем он, но он на него точно похож. Какой точно из пробейногнатов наш дедушка, вот тут уже не определишь, к сожалению. Ну, вообще, вот она, группа пробейногнатов. Как видите, она на самом деле была тоже, ну, достаточно разномастная. Но я бы лично бы сделал ставку, что наш предок был скорее вот такой. Потому что в дальнейшем первые млекопитающие в основном были именно что вот такими мелкими. А все остальные ребята, они, ну, как бы повымирали. Очень любопытная группа. Трителодонтиды. В принципе, ну, тут немножечко я вас, наверное, еще больше запутаю, но систематика постоянно совершенствуется. Вот, может быть, все-таки они еще ближе к нам. Может быть, пробейногнаты, может, трителодонтиды. Но, по крайней мере, вот кто-то из них. Действительно, трителодонтиды тоже очень на нас уже похожи. Прям уже некоторые прям совсем почти млекопитающие. Одно можно сказать, что вот сами трителодонтиды долго просуществовали, то есть, собственно, рядом с млекопитающими жили животные, которые очень похожи были на их далеких предков, такие живые ископаемые. Ну, так же, как рядом с нами сейчас живут утконосы, которые, ну, супер примитивные. Ну, вот и такие примитивные трителодонтиды, они просуществовали очень долго, и в юрском периоде они еще были, и в меловом, хотя рядом уже ходили самые настоящие млекопитающие, причем вот прям вот уже из нашей группы. Ну и вот один из юрских таких вот трителодонтид получил широкую известность благодаря обнаружению рядом с ними целых 38 малышей. Можно сказать, что это такой трителодонтид мать-героиня. Вот. Жил он, как я уже сказал, в юрском периоде, причем в ранней юре. Ну и вот здесь показано, как вот он деловым видом тащит одного из своих карапузов куда-то, скорее всего, в нору. А с большой долей вероятности эти ребята были норными. Ну а сзади гуляют какие-то динозавры, судя по тому, что это ранняя юра, и судя по гребням, рискну предположить, что это какой-нибудь дилофазавр. Ну или кто-то из них. Итак, давайте, вот может быть, так вот будет проще разобраться. Значит, вот это одна из последних схемочек 2020 года, можно, я думаю, ей в какой-то степени верить. Итак, у нас есть цинодонты. Это мы все. В принципе, мы тоже можем себя называть цинодонтами, если так хочется. От цинодонтов появляются две ветки. Циногнаты и пробейногнаты. Циногнаты – это не мы, это вот точно. Пробейногнаты – это уже практически мы. И дальше вот как бы немножечко спорно сказать. То есть то ли можно сказать, что от пробейногнатов появляемся мы, и третилодонты, то есть тогда третилодонты — это наши братья, то ли все-таки какие-то из первых третилодонтов дали начало нам. Так что то ли наши родители пробоиногнаты, то ли третилодонты. Ну и дальше начинается уже группа мамалия. Ура, мы идем в гости к млекопитающим. И легче дальше не становится, потому что млекопитающих на протяжении последующих периодов конца Триасового, Юрского и Мелового на самом деле было много. И многие из вас слышали, да и я постоянно это повторяю, что млекопитающие в эпоху динозавров, они были такие маленькие, такие несчастные, такие забитые. Попрятались все по норам, боялись, что им нос-то тут же вот откусят динозавры, и вылезали только по ночам, и там ели насекомых. И, честно говоря, если взять, как говорят, среднюю температуру по больнице, то есть в целом посмотреть на многообразие млекопитающих, это чистая правда. То есть подавляющее большинство млекопитающих мезозойской эры были именно такими. Что-то типа мышки или землеройки, причем ночной и насекомоядной. Но если разбираться в деталях и в каких-то вариациях, окажется, что там, вообще-то говоря, много чего было. То есть отдельных вот таких вот каких-то вариаций странных и по штукам, скажем так, по видам, их было не очень много. В общем разнообразии они малую роль играли. Но вообще они были. Ну, сейчас у нас тоже как бы много грызунов, однако же мы не считаем, что все млекопитающие — это исключительно грызуны. Вроде как там кроме грызунов еще кто-то встречается. Но так и здесь. На самом деле это были и другие. И как раз про других я, конечно, сегодня буду много рассказывать, потому что, ну, они самые прикольные. Рассказывать, что вот этот был похож на землеройку, и этот был похож на землеройку, а этот был еще больше похож на землеройку. Ну, это, конечно, прикольно, но, наверное, все-таки не очень. А вот посмотреть на каких-нибудь полуводных, летающих, древолазающих, вот это да, это будет любопытно. Ну, давайте попробуем так и сделать. Итак, если вы думали, что до сих пор все было запутано и непонятно, дальше будет хуже. Потому что дальше начинается разнообразие мезозойских млекопитающих, в которых вообще практически никто ничего не понимает. Даже палеонтологи постоянно путаются, а уж не палеонтологи тем более. Итак, вот мы, значит, что мы видели, да? Пробоиногнатов, уже, можно сказать, наши родные знакомые. Да? Вот точно вот эта группа, видите, даже тут отмечена, пробоиногнатиды, это точно наши предки. Потом, то ли вот прям от них мы и происходим, то ли вот все-таки вот где-то вот тут вот третилодонтидов тоже можно нарисовать. Ну, вот здесь вот нарисовали как боковую веточку. Дальше начинается группа уже вот почти что млекопитающих. Тут, правда, есть опять же маленький нюанс, что это не совсем млекопитающие, а млекопитающеобразные. Ну, типа почти что млекопитающие, но вот нет. Такое тоже бывает. И вот к этим млекопитающеобразным относится морганукодон, которого часто называют первым млекопитающим. А можно его так и не называть, в принципе, потому что он млекопитающеобразный. Дальше у нас идут хоромииды с декадонтами. Здесь показаны эти попозже, эти пораньше. Иногда и наоборот их рисуют. Ну, примерно одинаково они ответились. А дальше у нас начинаются уже прям вот такие стопроцентные млекопитающие. Вот, не поверите, уже наши утконосы отделились. То есть это прям супер давно произошло. Дальше какие-то непонятные фрутофоссоры с мультитуберкулятами. О, кстати, вот они многобугорчатые. Мы их сегодня уже упоминали. Мультитуберкуляты, многобугорчатые, это одно и то же. Дриалистоиды, на первый взгляд, не поймешь кто, но когда мы до них дойдем, вы поймете, кто это. Думаю, вы про них слышали. Ну и, наконец, вот здесь находятся терии. Если вы думаете, что это, наконец, вот мы, плацентарные, и не совсем. Терии — это плацентарные плюс сумчатые. Вот нас вместе объединяют в одну группу терии, по-русски можно назвать звери. Кенгуреухи — змери, опоссумы — звери, ежики — звери, мы — звери. Ура, звериная братва. Ну вот как-то так. То есть тут еще по-хорошему можно еще одно разветвление сделать на сумчатых и плацентарных. Причем, скорее всего, сумчатые отделились попозже, чем плацентарные, то есть сумчатые типа попрогрессивнее. Ничего не понятно? Ну, что же делать? Дальше будет еще непонятней. Поехали. Разберемся с каждой группой поподробнее. Может быть, понятнее не станет, но, по крайней мере, хоть про разнообразие млекопитающих будем знать побольше. Итак, начнем с, ну, как бы почти что млекопитающих, млекопитающеобразных, таких как марганукодоны, которые, ну, в общем-то, часто называются первые млекопитающие. Смело. Вот марганукодоны — это прям вот классика. Та самая классика, которая пряталась в норках, по ночам вылезала, насекомых ловила и, ну, собственно говоря, больше ничего не делала. Жила мало, мало чего соображала. Деток каких-то то ли рожала, то ли яйца откладывала. Сейчас мы предполагаем, что скорее деток рожала. Вот. Усами шевелила, с друг другом общалась, наверное, какой-то коллективной деятельностью занималась. Ну, предполагать мы можем много чего, но, вообще-то говоря, мало костей от них находили, буквально там пару скелетов, и то не полных. Поэтому все остальное это уже плюс-минус фантазия. То, что они были насекомоядные, это видно по зубам. Как они слышали, это видно по ушам буквально. По мозгам можно понять, что они были такие себе гении. Ну, а вот все остальное это уже наши интерпретации. Да, ну и плюс места от глаз, глазницы, мы видим, они вот прям, да, здоровые. Ну, как правило, большие глаза у ночных животных, это как бы да, это правда. Двигаемся дальше и переходим к группе, которая называется хармииды. Это прикольная на самом деле группа, хотя их не очень-то часто как-то освещают, но вообще-то говоря, у них есть прям шикарное преимущество, которое, ну, может прям заставить запомнить такое сложное название. А именно, это были самые первые растительноядные среди всех млекопитающих, ну или точнее млекопитающеобразных в данной ситуации. И причем они долго потом просуществовали, вот, вплоть до конца мезозоя. То есть, если нам хочется вот прям вот, ну, не какое-то там насекомоядное мелкое такое вот представить себе, каковыми были все остальные, а представить себе прямо такую мышь, которая какие-то там протозернышки таскает. Тогда опять же зернышек-то не было. Ну, были, допустим, не знаю, в шишечках какие-нибудь там семечки и что-то вот подобное. То нам надо представить именно хармиид. Они были растительноядными. Кстати, помните, была такая гипотеза забавная, что, мол, появились цветочки, вслед за травой и цветочками появились растительноядные, которые их кушали, млекопитающие, они там выросли в размере. Вслед за этим появились хищные млекопитающие, более крупные, а потом эти более крупные хищные млекопитающие как начали жрать малышей динозавров, и бедных динозавров всех сожрали. Давно уже мы про эти версии особо не рассуждаем, и причин предостаточно. Одна из причин, то что, вообще-то говоря, крупные млекопитающие, которые были способны сожрать детенышей динозавра, известны были еще с юрского периода на самом деле. И вовсе они появились не в тот момент, когда динозавры вымерли. Они появились в тот момент, когда динозавры были на коне, когда они были максимально распространены. Да и вот, как видите, растительноядные млекопитающие появились не в тот момент, когда у нас везде цветы распространились, а еще в самом начале триаса, ну не в начале, в самом конце триаса, в самом начале истории млекопитающих. Вот так-то. Все оказывается совсем не так просто. Вот каждый раз строим какие-то гипотезы, вроде все так красиво, а потом начинает что-то ломаться. Кстати, в каждой группе есть какие-то свои исключения. Вот хармииды не исключение из исключений. Тут есть хармиявия. Жесть какая-то, да? И хармиявия, она вот, судя по зубам, была насекомоядная. То есть, хотя большинство хармиид растительноядные, но вот среди них тоже были насекомоядные. Но вот это растительноядное, и при этом это еще и не в норках сидело, и там вот как-то по земле бегало, а еще и в полет отправилось. Среди хармиид были первые млекопитающие летуны. Правда, конечно, не такие прям летуны-летуны, как летучие мыши, а скорее такие парильщики, как шерстокрылые, или же, допустим, белки-летяги. Но все равно прикольно. Уже в юрском периоде что-то летало, причем что-то летало даже над Сибирью. Этих, например, нашли у нас в Шарыпово. Правда? Нашли от них только зубы. Есть еще одна такая группа, которую мало кто знает, но кто-то даже, может быть, слышал. Гондванотерия. Собственно, переводится как «звери из Гондваны». Ну, их находят в основном на южных континентах. И кто-то про них, может быть, когда-то что-то нечаянно слышал, но вот палеонтологи про них, конечно же, знают неплохо, давно изучают, и голову с ними ломают просто со страшной силой. Потому что они очень странно устроены, у них очень странные зубы, а целые скелеты не находились. И вот это вот буквально один из самых первых скелетов. И когда нашли первый скелет, легче вот прям ни разу не стало. Во-первых, гондванотерии, вот судя по своим зубам, напоминали самых разных млекопитающих, были самые разные гипотезы. Собственно говоря, кому же они все-таки ближе? В какой-то момент была идея, что они прям прогрессивные ребята, что они, ну, как минимум, лежат где-то на уровне утконоса, а может быть, даже более прогрессивные, может, там рядом с многобугорчатыми уже. А мы только что выяснили, что многобугорчатые уже больших детенышей рожали, это уже почти мы. Но после последних исследований выяснили, что, оказывается, гондванотерии, наоборот, суперпримитивные и ближе либо к тем же хромеидам, а может быть, даже еще примитивнее вообще это звероящеры. Так что с их историей пока не очень понятно, но зато понятно, что среди них были очень специфические товарищи, и самые, наверное, специфические – это адалотерий с Мадагаскара. В чем его специфика, можно понять, глядя на его лапы. Спереди с лапами вроде выглядит все в порядке. Лег на бочок, лапки сложил рядышком. Так обычно млекопитающие делают. А вот сзади лапы-то у него стоят по бокам. Скорее, как у ящерицы. И вначале подумали, что это бак, но потом оказалось, что это фича. То есть это вовсе не случайная поза. Нет. Это его прижизненная поза. У него реально передние лапы стояли прямо, а задние были в полную раскоряку. Как так можно было ходить? Как он там вилял задней частью тела для того, чтобы перемещаться? Почему он так перемещался? Как это вообще у него получалось? Зачем? То есть либо все лапы в стороны ставят, либо все лапы уже под брюхо уезжают, как у нормальных млекопитающих. Ну вот это вот прям очень странная история. Что это такое? Настолько странная это была история, что ему дали его название Адалотерий, что переводится как странный зверь. Ну, я бы сказал, вообще какой-то безумный зверь. Нашли его на Мадагаскаре, кстати говоря. Так что, может быть, это такой какой-то островной эксперимент. Тем более, что он сформировался тогда, когда Мадагаскар уже был островом. Ладушки-оладушки, пора уже от хромеид переходить к декадонтам. И знаете, ну вот эта вот группа, это тоже прям на самом деле невероятнейшая группа мезозойской эры. Они на протяжении юрского периода были, наверное, самыми многочисленными млекопитающими. То есть почти что все, что не найдешь, все декадонт. То есть прям вот топовые. В то время именно они были крутейшими млекопитающими. У них была такая удлиненная мордочка, очень-очень странные внутренние зубы. Ну, ладно уж, в особенностях там их бугорочков всяких не будем разбираться, хотя, конечно, для палеонтологов бугорочки это самое главное. Но для нас, наверное, интереснее всего, что среди декадонтов были самые разные какие-то тоже экспериментаторы. И если некоторые спокойненько ходили по земле, были крошечными и уподоблялись какой-нибудь там, не знаю, землеройке, некоторые же стали крупными, размером с целого бобра, отрастили хвост, как у бобра, морду, как у выдры, ну и лапы расположили для полного счастья, как у утконоса. И вот этот вот утконоса-выдра-бобрахвост, ну или просто бобрахвост, как его, собственно, и назвали, Кастракауда переводится бобрахвост, ну, является одним из самых странных и самых необычных представителей млекопитающих. Настолько странных, что мы его даже в динопедии сделали. Вот. Кстати, ему там уши все-таки отпилили совместной договоренности. Ну, потому что мало того, что он очень примитивный парень, так еще и все-таки он у нас, ну, как бы полуводный, типа как утконос почти что. Утконоса ушей нету, так что ему не надо. Ну, а мы тем временем продолжаем наше путешествие, и следующее животное – гадроколий, которое, честно говоря, настолько специфическое, что его просто выкинули из каких-то групп, то есть его прям отдельно рассматривают. Он попрогрессивнее декадонтов будет, но вот попримитивнее, чем утконос. Но, конечно же, нам он интересен не своей прогрессивностью или регрессивностью, нам он интересен своим невероятно крошечным нежным размером. Справедливости ради, это считается самым маленьким млекопитающим, возможно, даже за всю историю. Что мы его все, конечно, любим. Так, дальше мы попадаем, наконец-то, в зону уже настоящих млекопитающих, прям таких true млекопитающих, и сворачиваем в сторону к утконосу. То есть уже прямо тут появляется та самая группа, которая дожила до наших дней. И появляется она, между прочим, еще в середине юрского периода. Очень-очень давно. Распознали ее, как обычно, по зубам. Как видите, немного тут чего осталось. Называется самый древний родственник всяких утконосов и ехидн – шуатерий. Ну и вот, прошу любить и жаловать. 270 миллионов лет в обед. Ну, сам по себе утконос, конечно, показывает свою суперпримитивность, и не только способностью откладывать яйца, но и рядом других особенностей, не очень постоянной такой температурой тела, или вот, например, какой-нибудь там шпорой на ноге. Ну, а это реконструкция еще одного родственничка утконоса, стероподона из мелового периода. Кстати говоря, если ничего не путаю, это Мадагаскара. Не Мадагаскара, а Австралия. Австралия, конечно. Вот это уже чисто австралийское животное. Вот. Ну и предполагают, что он выглядел уже прямо как утконос. Хотя, честно говоря, предполагают это буквально по одному зубу. Обращаю внимание, что у самцов утконоса, у современных, у них есть на задних лапах вот такая ядовитая шпора. И это единственные такие вот ребята с ядовитой шпорой. Однако же, судя по всему, раньше эта особенность была у многих млекопитающих. Только вот сейчас со шпорой остались лишь утконосы. Причем, кстати, только самцы утконосов. Возможно, это связано с положением конечностей. То есть, если как бы конечности находятся под брюхом, то при каждом шаге шпора втыкается тебе в хвост. Это такое себе удовольствие. А вот если лапа по бокам, то можно и со шпорой ходить. У утконосов лапа по бокам. Итак, от примитивнейших наших ребят, которые откладывают яйца, мы двигаемся дальше и попадаем в гости к, опять же, животному-одиночке, которое сложно в какую-то группу определить. Имя ему Фруттофоссор. Почему я в триконодонте? Все понял, потому что их тут нету. Ну ладно, нет так нет. Да, вот где-то здесь должны быть еще и эфтриконодонты, точно. Тут еще это ответвленица не сделали. А зря. Классное, в принципе, ответвленица. Я вот, видите, его решил показать. Эфтриконодоны – это, значит, животные, которые поближе к нам, чем утконосы, но в отличие от утконосов, они полностью вымершие. И, как обычно бывает, они выглядят настолько по-разному, что, в принципе, у них сложно найти вообще хоть что-то общее. Но, с другой стороны, если мы посмотрим, например, на современных каких-нибудь там, ну, не знаю, даже тех же приматов, выглядят они относительно по-разному. Среди насекомоядных там тоже вообще жесть какая происходит. А если возьмем, например, такую более широкую группу, как, скажем, те же там какие-нибудь афротерии, и сравним какого-нибудь там слона и его различных родственников, типа там морской коровы, то мы поймем, насколько может быть разнообразная одна группа животных, объединяемая каким-то признаком. Так вот, здесь тоже признак объединяющий есть, а именно зуб с тремя вершинками. Это доказывает, что они точно родственники, но при этом пути их потом разошлись очень сильно. Среди них были типичные мелкие животные, типа землеройки, были новые летуны, волатикотерии, а были и вот трипиномамы. И трипиномамы-то нам интереснее всего, потому что эти ребята были настолько прожорливыми, что даже могли атаковать пситтокозавров. Вот я вам говорил, что есть динозавроеды среди млекопитающих. Вот это как раз репиномам. Вот здесь он показан поедающим малыша. И действительно, у одного из репиномамов прямо на месте кишечника нашли кости детеныша пситтокозавра. Но в прошлом году нашли прямо-таки вцепившихся друг в друга пситтокозавра и репиномама. Вот это пситтокозавр. Это шикарный пситтокозавр. Это реконструированный пситтокозавр. А вот это репиномам. Это репиномам с детенышем пситтокозавра внутри. А это репиномам, который вцепился в пситтокозавра. Кстати говоря, вот я недели три назад, наверное, про эту окаменелость упомянул. С тех пор я поподробнее статью поизучал, и оказалось, что, в общем-то, там есть некоторые версии относительно того, что тут вообще происходит. И все-таки, судя по предположению авторов, в данной битве мы знаем победителя. Это Репиномам. А, ну и на самом деле, если приглядеться, можно с авторами согласиться. Хотя, казалось бы, животинка-то гораздо мельче, чем добыча. Причем она и по размеру, очевидно, меньше, и по весу. Эта штука 3 килограмма весит, эта штука килограммов 15, а то и 20. А, но видно, что Репиномам сверху. Репиномам вцепился, вот так вот его лапой прижал, вцепился в него и буквально вгрызается в ребрышки. Ну, то есть, прямо такой хищник-хищник. И только вот, вот чуть-чуть вот этот вот птитокозавр его лапой попытался прижать, видимо, уже так в судороге, когда уже там предсмертная конвульсия была, и все. Но это вряд ли его спасло. А считается, что погибли они из-за того, что их пеплом засыпало. Вулканчик рядом извергся, и битва закончилась до того, как Репиномам успел наесться. То есть Репиномам победил. Как так получилось, что животное, которое намного меньше весит и намного меньше по размеру победило более крупного динозавра? Ну, вот так вот получилось, такое бывает. Вообще-то говоря, если мы вспомним, например, тех же гепардов, которые нападают на гну, ну, вообще-то гнут-то может весить килограммов под 150-200, а гепардик-то, ну, как бы, сколько там, ну, килограммов 50, это, наверное, прям такой хороший гепардик. Так что, да, бывает такое. Правда, справедливости ради можно сказать, что гепарды-то все-таки предпочитают маленьких гну. Ну, и, наверное, и репиномам это в основном ели малышей. Но на безрыбье, как говорится, и на большого можно попробовать покуситься. И можно даже в случае удачи победить. Короче, динозавров ели млекопитающие. Еще тогда такое происходило, это факт. И при этом динозавры не вымерли из-за того, что их млекопитающие ели. Вымерли они из-за чего-то другого. На этом мы оставляем нашего репиномама и двигаемся дальше, наконец-то, уже к фрутофоссору, которого мы уже видели на схемке. Итак, фрутофоссор – это уже не эвтриконодон, это отдельное какое-то животное, которое сложно в какую-то группу определить млекопитающих. Но нам, наверное, это и не столь важно. Нам гораздо важнее, что его в Америке называют папаем. Вот, ну, просто прикольно. Моряк Папай – очень старый персонаж мультфильмов с очень большой мускулатурой. И этот парень, судя по огромным таким выростам костей, имел просто фантастическую мускулатуру, очень мощные лапы. И эти лапы он использовал для того, чтобы рыть норы. Причем рыть в огромном количестве. Короче, у нас было некое подобие бобра, было некое подобие барсука, вот только что видели репиномам, некие подобия белок летяги. А теперь... Ну, землероек вообще миллион. А теперь у нас крот. Крот из, получается, юрского периода. Типичный кротик. Только, скорее всего, какой-то вот такой вот, типа, сумчатый кротик. Вот. Так, это был фрутофоссор. Идем дальше. И, наконец-то, приближаемся к многобугорчатым. Вот они, уже несколько раз мною заспойлеренные. Такие все из себя прогрессивные уже относительно, многобугорчатые млекопитающие. Вот действительно у них много бугорочков. Тоже, на самом деле, крайне разнообразная группа. Тут были и насекомоядные, и всеядные, и растительноядные среди них. Вот. Многобугорчатыми их назвали из большого количества бугорков на зубах. Ну и вот некоторые из представителей, которых я вам хочу показать. Литовое – это многобугорчатые, которые обнаружили в Румынии. И жил он когда-то на отдельном острове, на острове Хацик. И у него, видимо, какие-то островные изменения произошли. И, как ни странно, изменения произошли у него с головой. То есть голова у него очень странной формы, очень сильно отличает его от всех прочих многобугорчатых. И особенно странный у него мозг. Фантастически маленький. Самый маленький мозг из всех прочих многобугорчатых. Гораздо меньше, чем у всех прочих. И вообще, один из самых маленьких мозгов среди всех млекопитающих. Хотя, видно, что, опять же, обонятельная доля будет здоров. То есть, нюхал, он нормально. А вот все остальное как бы уменьшилось. Ну, видимо, было не нужно. И тратить энергию на мозги, это не экономно. Так делают далеко не все. Вот он решил, что ему не надо. Вот, остальные все-таки как-то худо-бедно мозги какие-то подкармливали. Криптобатар. Криптобатар, прошу прощения, это из Монголии, многобугорчатая. Он, судя по своему строению, очень напоминал тушканчика. Предполагают, что он отлично прыгал. Кстати, вполне возможно, что примерно так же себя вел и Катапсбаатар. При этом у Катапсбаатара еще и зубки крайне любопытные. Зубки крайне похожие на зубы грызуна. Так что возможно, что он подобным образом как-то питался. Но у грызунов зубы растут всю жизнь, постоянно. Здесь же всю жизнь зубы не росли. Все-таки зубы сменялись так же, как у всех млекопитающих. Они просто были исходно большие. И вот еще одно, тоже очень любопытное, многобугорчатое. Кстати, крупное такое, прям здоровенное, размером с капибару целую. Тенео лабис, это у нас один из последних многобугорчатых. И что любопытно, это млекопитающее из палеоцена. Многобугорчатые. Это одна из, получается, пяти групп млекопитающих, которые пережили миопалеогеновое вымирание. То есть они пережили динозавров основных, не птичьих, и продолжили жить. И не просто продолжили, а на протяжении начала кайнозоя они вообще были одними из самых крупных млекопитающих. Казалось, что они к успеху идут просто у них. Все отлично было. Но в эоцене где-то 40 миллионов лет назад они вдруг закончились резко. До сих пор спорят, с чем же это было связано. Причем были они везде. То есть не где-то там вот в отрыве на каком-то отдельном острове или еще чего-то. Они были в Северной Америке, и в Евразии, и в Южной Америке. И потом вдруг хлобысь, их нету. Предполагают, что в Северной Америке они закончились, да и в Европе, из-за грызунов. То есть, собственно, грызуны появились, они закончились, они оказались менее успешны. А в Азии они прямо вместе с грызунами нормально нашли способ, как конкурировать, и все у них было хорошо. Но в конце эоцена резко стал меняться климат, стали исчезать леса, наступать поля, и вот смена растительности, смена лесов, им очень не понравилось, и в итоге они все-таки вымерли. То есть и грызуны рядом пришли такие все себя прогрессивные, и вот еще и, понимаете ли, рядом территория, на которой они жили, стали исчезать. Ну и в итоге бедняжки многобугорчатые исчезли. Двигаемся дальше. Следующая группа – дриалистоиды. И, кстати, эта группа тоже пережила миопалеогеновое вымирание. Она тоже была с нами уже после того, как динозавры вымерли. То есть еще разок, когда динозавры вымерли, остались однопроходные, они же яйцекладущие, многобугорчатые, дриалистоиды и терии, то есть сумчатые плюс плацентарные. Пять групп. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, кто такие... Ой, еще есть метродоны. Ой, беда. Еще одна группа, которая там на схеме не поместилась. Ну, с этой группой вообще их тоже никто ничего не понимает, поэтому я вот только одно животное покажу, чтобы просто показать, что и такие тоже есть. Прошу любить и жаловать. Перед вами китайский Джанхеотерий, пушистый, хорошо сохранившийся, судя по лапам, отлично лазающий по деревьям. Получаем еще одну группу древних млекопитающих, млекопитающих древолазов, например, Джанхеотерий. Кстати, Джанхе – это собиратель окаменелостей, коллекционер, вот, который, в том числе, кстати говоря, и конфуциорниса науке когда-то предоставил. Такой знаковый китайский дядюшка. Вот. Ну и, как обычно, почитать подробнее о нем можно у нас в Динопедии. Рекламная пауза. Ну а мы тем временем продолжаем и переходим, наконец-то, к дриалистоидам. И когда-то, хотя уже об этом, наверное, все забыли, я упомянул, что про дриалистоидов наверняка кто-то что-то слышал, хотя, может, вы и не знаете, что они дриалистоиды. Да потому что вы же смотрели мультфильм «Ледниковый период», и вы точно совершенно видели саблезубую белку Скрата. Так вот, Скрат существовал, Скрат был на самом деле дриалистоидом, жил во время мелового периода в Аргентине. Кстати, рядышком ходил с знаменитейшим иганатозавром. Вот, так что, наверное, у дриалистоида были шансы даже попасть в мир юрского периода. Но мне кажется, что его из Голливуда все-таки выгнали. В фильме я его не видел. Вот, так что, видимо, после ледникового периода уже никуда не берут. Такова судьба некоторых актеров. Короче, древние млекопитающие. Очень похожи действительно на персонажа мультфильма «Саблезубую белку», но при этом на самом деле являющиеся древним млекопитающим, который не является еще даже плацентарным, то есть это точно не белка. При этом, несмотря на внешнее сходство с белкой, он никаких желудей не ел, он был насекомоядным, но зато тоже, как и белка, видимо, был древолазающим. Вот в этом сходство у него есть. При этом, что любопытно, животное это получило название хронопио, и это отсылает к персонажу одного из эпосов одного из авторов детских книг, я думаю, так это лучше назвать, который популярен в Южной Америке. Там в детских историях часто фигурирует персонаж Хроноп, и вот он вроде как очень похож на Хронопио. То есть забавно, что в этом животном многие увидели сходство с какими-то персонажами. Европейский зритель увидел в нем саблезубую белку, а вот южноамериканцы увидели в нем Хронопа. Как бы там ни было, кто бы чего не видел Хронопио, а вот его родственники продолжали жить еще очень-очень долго. Дриалистоиды пережили мелполеогеновое вымирание и в Южной Америке сохранились, если я ничего не путаю, прямо-таки даже до миоцена. То есть это прямо уже миллионов 15 назад. То есть вообще практически вчера. Вот это вот такое еще палеогеновое млекопитающее из этой группы, уже не очень похоже на саблезубую белку, но это вот еще его потомок, который еще меньше похож на саблезубую белку, скорее похож на крота, а не кролестес. И вот это вот самое последнее животное из этой группы. Самое загадочное, это почему они, собственно, исчезли. То есть, если бы они исчезли бы 5 миллионов лет назад, было бы понятно, что причина в том, что две Америки объединились, пришли там саблезубые тигры, всех сожрали. Но они исчезли до этого момента. И что приключилось, не совсем понятно. Но возможно, что к этому моменту до Америки, до Южной доплыли какие-то первые грызуны, и некролестесам это не понравилось. Ну а мы тем временем наконец-то приблизились уже к тем животным, которые до сих пор существуют. Например, к сумчатым. Вот прям настоящие сумчатые, не в том смысле, что они там с сумкой ходят, а в том смысле, что они прямо относятся к группе сумчатых, они близкие родственники кенгурей и прочих. Так вот, первые сумчатые известны с мелового периода, им где-то 100 миллионов лет. А конкретно опоссумы, которые живут до сих пор, известны с пород примерно 70 миллионов лет. То есть они еще рядом с древнейшими этими меловыми животными, с динозаврами, например, гуляли. Однако же, конечно же, далеко не все древние сумчатые дожили до наших дней. Например, в конце мелового периода жил такое очень интересное сумчатое, крупное, кстати говоря, относительно дельфодон. И, возможно, это один из самых таких мускулистых в плане челюсти представителей древних животных. Вот мы видели мистера мускула в плане лап, мышцы лап, а вот у этого очень были мощные мышцы челюстей. И предположили специалисты, что такие мощные челюсти были нужны для того, чтобы грызть кости и раскусывать яйца. То есть этому животному пророчат стезю этакого яйцекрада. Яйцекрада и уничтожителя малышей. Только уже меловых динозавров, например, тираннозавров. Среди древних сумчатых были вот такие ребята, например, синодельфисы. Это снова животное, которое лазало по деревьям. Так уж по деревьям каких только животных тогда не лазало. Ну и, наконец, плацентарные, вот же прям наши родные, начинаются с юромайи. Юромайя, она же юрская мать, это первая плацентарная на Земле, и появилось оно еще в юрском периоде. Так что вот прям вот совсем наши близкие родственники жили еще тогда. И вот это вот животное максимально достойны того, чтобы зваться нашим пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушкой из юрского периода. А вот так выглядел наш пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка уже из мелового периода. В конце мелового периода появляется плацентарная млекопитающая пургаторий, которая не просто плацентарная, а конкретно примат. Перед вами брат-примат. Я бы даже сказал, скорее, дед-примат. Вот так вот, возможно, выглядели наши очень далекие предки уже с конца мелового периода. Ну, как известно, в конце мелового периода случилось грандиознейшее вымирание, после которого исчезло много кого. Очень много кого. Там динозавры, птерозавры. Этих не было. Опять забыл зачеркнуть. Энциорнисы, млекопитающие, еще много-много-много всяких животин. Вот. Случилось это, скорее всего, из-за падения грандиозного метеорита. Ну, я, наверное, сейчас не буду, уже, во-первых, времени много прошло, во-вторых, я много раз уже повторял, откуда мы знаем, что метеорит упал. Если вдруг кто-то захочет, я потом еще в вопросах об этом обязательно поговорю. Но метеорит упал. И больше того, собственно, сейчас считают, что именно это событие и привело к гибели динозавров и к перестройке всей экосистемы. Но нам сегодня за млекопитающих поговорить надо. И я обращаю внимание, что млекопитающие, вопреки мнению многих, тоже вымерли. Часть ветвей древних млекопитающих исчезли. Вот мы только что обсуждали разных. Ну, например, исчезают какие-нибудь те же декадонты. Кто там еще у нас исчезает? Ну, исчезают. Ну, сейчас вот так вот, наверное, сразу все группы не вспомню. Но, в общем, ряд млекопитающих действительно исчезает, и остается всего лишь 5 групп. То есть млекопитающие тоже пострадали. Но те, которые выжили, выжили из-за того, что они были маленькие, из-за того, что они в основном прятались по ночам в норах. Собственно, выжили именно те, которые типа землеройка. Вот. Ну и, кроме того, прикольно, что они были теплокровные, и это, наверное, тоже им помогло. Хотя это была далеко не единственная причина. И вот на этом мы уже заканчиваем наше путешествие по мезозойской истории млекопитающих. Но прежде чем совсем ее закончить, хотел обратить внимание на еще одно исследование недавнее, 23-го года, которое пролило свет на еще одно из изменений, которое произошло с нами, с нашими предками на протяжении мезозоя. Все-таки подавляющее большинство млекопитающих, в том числе наши непосредственные предки, были ночными животными. Это принесло некоторые преимущества. Развился нюх. Благодаря нюху развился мозг. Вот, как говорится, спасибо нам за наши мозги, динозаврам, надо сказать, во многом. С другой стороны, у нас развивается слух. Тоже прекрасно, да. С другой стороны, есть и минусы. Например, зрение становится черно-белым практически. Не совсем, конечно, но цветовая основная палитра исчезает, потому что по ночам цвета различать не обязательно. И большинство млекопитающих так до сих пор цвета и не различают. Приматы научились вновь различать цвета, но все равно различают хуже, чем, например, птицы. Но и есть еще одна особенность, про которую как раз сказали в 2023 году, по крайней мере, предположили. Вот работа, из которой я утащил эту картинку, она посвящена генетике. И генетик заметил, что у нас нету некоего гена, который есть у других животных, который позволяет животным жить долго. И он предположил, что динозавры постоянно млекопитающих жрали и не давали им долго жить. Все-таки все млекопитающие были в среднем намного меньше динозавров. Единицы только с динозаврами могли справиться, и то только с самыми маленькими динозаврами. А в основном там млекопитающих постоянно жрали. И млекопитающие бедолаги жили мало. И за миллионы лет они просто потеряли тот ген, который позволял им жить долго. Потеряли ген долголетия. И в результате потом млекопитающим пришлось этот ген как-то по новой пытаться себе выработать, и вот только некоторые стали жить дольше, а в основном млекопитающие живут либо средне, либо мало. Вот это одна из гипотез таких. Но как бы там ни было, эпоха динозавров закончилась, начался расцвет самых разных групп млекопитающих, который произошел в кайнозойскую эру, причем в основном, конечно же, плацентарных уже млекопитающих, именно этих ребят. Но это уже совсем другая история. Ну и прежде чем мы перейдем к вопросам, могу еще, думаю, позволить себе маленькую еще одну минуточку рекламы. Сейчас в лектории «Покажи и расскажи» для самых маленьких ребят, там 6-7 лет, я читаю разные лекции как раз-таки про разных млекопитающих. Так что, если кому интересно там про разные группы млекопитающих поподробнее узнать, особенно там, вот, маленьким ребятам, буду очень рад вас видеть. Ну, а я готов пока что слушать вопросики наши. Думаю, что вопросики наверняка есть.
1: Да, вопросы есть. Этот вопрос много раз задавался у нас. Если можно кратко, если нельзя, то пропустим его. Кто появился раньше, курица или яйцо?
0: Эх, да, много раз задавался, это точно. Но если брать... смотрите, значит, есть какие варианты. Первый вариант: у нас есть курица, есть куропред. Да, какое-то животное, которое почти что курица, но не совсем, ну вот какая-то протокурица. Вот. У протокурицы возникает мутация. Мутация эта формируется в яйцеклетке. Яйцеклетка, соответственно, в яйце. И внутри этой протокурицы, благодаря этой мутации, появляется курица. И, ну, соответственно, она уже в яйце сформировалась. И в результате внутри этой курицы уже зреет яйцо протокурицы, зреет яйцо курицы. То есть, по сути, это еще протокурица, а яйцо-то уже куриное. Яйцо было раньше. А есть другая версия. Можно поговорить не о конкретном предке курицы, а поговорить о первичности курицы как таковой. Ну, можно даже сказать, птицы как таковой, да, вообще. Даже еще глобальнее взять. И яйца как такового. Ну, и в таком случае яйцо, безусловно, было раньше, потому что, ну, как минимум, динозавры откладывали яйца. Мы, конечно, вот сейчас спорим, кто там вот на заре этих самых... так сказать, амниот, откладывали они яйца, были живородящими. Но вот то, что динозавры откладывали яйца, и птицы произошли от динозавров, значит, там еще 150 миллионов лет назад предки куриц откладывали яйца, никто не сомневается. Так что по всем параметрам яйцо выигрывает. Все, 100% победа у яйца.
1: Так, следующий вопрос. Были ли массово распространены однопроходные млекопитающие? Каких максимальных размеров они достигали?
0: Такого массового распространения однопроходных я лично не знаю. Ну, судя по тому, что мне удалось на эту тему накопать, я все-таки так вот покопал, нет. Нет. Однопроходные нам известны буквально там единичницами, какими-то отдельными экземплярами. Вот что-то там одинокое из юры. Несколько находочек, причем в основном только тоже по зубам. Там буквально тоже несколько видов из мела. Ну и дальше чуть-чуть палеогена, чуть-чуть неогена. Короче, вот судя по всему, они никогда не были прям супер какими-то распространенными ребятами. И начиная уже с... ну, как минимум с неогена, я бы даже сказал, что с... олигоцены, где-то последние, там, не знаю, 30-35 миллионов лет, они были только в Австралии. Так, а второе, что там было еще? Вторая половина.
1: Массово распространены однопроходные млекопитающие. Так, и каких максимальных размеров они достигают?
0: Максимальных размеров.
1: Да.
0: Да, утконос, пожалуй, что. Что-то я прям вот больше утконоса никого не видел. То есть все остальные, они либо меньше утконоса, либо размером с утконоса. Так что утконос прям вот крут.
1: А однопроходные были предками плацентарных?
0: Однопроходные точно не были непосредственными предками плацентарных. Вот как мы видели на этой схемке, однопроходные очень рано отделились и ушли в сторону. Судя по тому, сколько у них всяких специфических особенностей, я предполагаю, что они вообще ничьими предками не были. То есть однопроходные – это прям отдельная веточка и абсолютнейшая тупиковая. То есть вот однопроходные, они отделились когда-то от общего с плацентарными предками, причем там не только с плацентарными, а еще и с дриалистоидами, вот с этими саблезубыми белками, и с мультитуберкулятами, вот этими многобугорчатыми всякими, и с декадонтами. То есть у них у всех был общий предок. И в том числе вот одна веточка ушла к однопроходным, и другие веточки уже к нам. Вот, то есть это кто-то был там, ну не знаю, кто у нас там это был, получается, какие-нибудь там, ну, хромеиды или кто это, не хромеиды, тоже специфические. Ну, в общем, какие-то вот такие прототериевые. Даже, не териевые. Сейчас, давайте схему гляну, чтобы хоть предположить, кто это мог быть, от которого уже потом утконосы-то отделились и мы. Вот, что-то я уж сам немножечко так во всей этой безобразии путаться начал. Так, это у нас, значит, могли быть... Сейчас, секунду. Допустим. Вот. А вот черт его знает, на самом деле. Да, легче не стало. Ну, хромеиды, они специфические. Может, декадонты какие-то ранние, они вот как-то вот дали начало этим. Декадонты дали начало однопроходным триконодонам и вот уже нашим предкам. Ну, может быть, так. Наверное, декадонты, да, скорее всего. Они очень разнообразные были, скорее всего, они.
1: Так, да, вопрос. А вопрос за донат?
0: Так.
1: Вне очереди задается. Так, вопросов очень, очень много, но этот вопрос идет вне очереди. Почему вымерли все смелодоны, а пумы выжили? Ведь смелодон грацилис даже меньше пумы.
0: Ну, на этот вопрос действительно ответить очень сложно, потому что, ну ладно, смелодоны, то есть там было же на самом деле много родов разных саблезубых тигров. И они довольно-таки прилично отличались как по размеру, так и по пропорциям. То есть единственное, что их объединяло, это вот эти крупные клыки. То есть они определенно были родственниками между собой, но при этом экологические ниши у них были сильно отличные. Какая именно особенность погубила всех саблезубых, а других не погубила? Ну, честно говоря, я не могу сказать, к сожалению. То есть вот прям ни разу не видел каких-то особенностей. Там много чего интересного в связи с этими саблезубами определяли, ну, во-первых, собственно, их саблезубость, да, то есть у них какая-то, видимо, особая была диета, потом у них все-таки в основном были довольно крупные лапы, видимо, какая-то была своя немножко особая тактика охоты, вот недавно изучали их подъязычные кости и выяснили, что они какие-то особые звуки издавали, то есть, ну, явно они каким-то своим путем шли. Ну, можно единственное предположить, что вот все-таки у них был какой-то вот такой вот тип охоты, который оказался менее удачный, чем у кошачьих, но... В чем он именно заключался? Тут уже вот прям сложно сказать.
1: Так, сейчас, секунду. Прошу прощения, меня тут немного отвлекают по работе. Вот, тут есть срочные вызовы. Очень прошу прощения, немного я подтормаживаю.
0: Главное, интернет не подтормаживает.
1: Нет, а это чисто...
0: Это самое
1: я,
0: главное.
1: Это я торможу, да.
0: А то вот как-то без этих технических сложностей, ну, прямо даже как-то неспокойно ждешь подвоха.
1: Есть другие сложности, а технические, но не технические. Вопрос. Вы в рамках подготовки к этой лекции нашли какую-то информацию о радиации мамалоформ? Мамалия форм в юрском периоде и особенно докондото. Если да, то где можно найти материал об этом?
0: Да, нашел. Я как бы об этом рассказывал. О радиации, о декадонтах в том числе некоторых. Ох, но меня часто спрашивают вот про какую-то красивую, хорошую книгу, в которой вот можно что-нибудь вот прям вот взять и почитать. Но вот, к сожалению, с красивыми, хорошими книгами, в которых можно много чего почитать, да еще и вот про такое, как, допустим, мезозойские млекопитающие, ну, вот с таким прямо худо, худо. Поэтому, да, почитать-то где-то можно, но я вот почитал по нескольким десяткам разных статей. Что-то оттуда, что-то отсюда. Там про одну группу, тут про другую. Вот, ну, та же Википедия там помогает найти какие-то, допустим, лазейки, куда можно дальше двигаться. Вот, то есть какие-то общие такие сведения можно собрать. Ну, вот только как-то так.

0: американская, она красивая, большая, там много прям всяких интересных сведений, прям очень подробно. Кстати, очень мало в чем устарела на самом деле. Но там, по-моему, мамаля форм толком нету. Только уже мамалии прям такие, причем кайнозойские. Ну, хотя, наверное, чуть-чуть там можно почитать, да, так что если найдете вот эту книгу. Если сейчас будете опять подтормаживать, я, может, даже найду конкретно, как она называется.
1: Нет, нет, я здесь.
0: Такой вопрос... Я все равно найду. Хотя вот не найду.
1: Вопрос из разряда теоретических. Согласились бы вы отправиться в меловой период и посмотреть на тираннозавра Рекса? Или испугались бы эффекта бабочки? Если бы с помощью машины времени спасти вымершие виды, то кого бы вы спасли бы? Наверное, прежде всего имеется в виду. Два вопроса получается. То есть эффект бабочки и кого спасем?
0: Ну, смотрите, значит, что касается... Да, давайте, значит, насчет предыдущего вопроса тогда сразу же закроем тему, вот, потому что я, наконец, уже нашел название этой книги. Итак, книга у нас называется «Барабанная дробь». Да, я был прав, надо же. «Mammal Evolution», так и называется, все очень просто. «An Illustrated Guide». Автор Savage, да, и, по-моему, это 80 какой-то год. Ну, в принципе, ее даже, по-моему, в электронном виде можно умудриться найти, но она, правда, на английском. Вот там, по-моему, что-то по млекопитающим можно такое более-менее системное почитать. Ну, по млекопитающим точно, но, может быть, даже по предкам. Ладно, возвращаемся, значит, к нашему путешествию во времени. Ну, если сказать честно, вот прямо я точно не стал бы первым человеком, которого бы пригласили бы в прошлое. Вот. Я думаю, что вначале бы какие-нибудь там, не знаю, суперподготовленные люди отправились бы, да, потом бы какие-то, может быть, супер какие-то именитые ученые, и до меня бы там еще очередь дошла бы очень нескоро. А к тому времени... Я думаю, что уже было бы понятно, имеется эффект бабочки или же не имеется эффекта бабочки, или же у нас, как там в каких-нибудь там Марвелах или где-нибудь там еще, эффект мультивселенной. То есть, если какую-то бабочку задавишь, то просто новая вселенная образуется, и все нормально. И можно вообще ездить в сафари, отстреливать динозавров, и все будет норм. Вот. Так что так. Да. Ну, а если говорить совсем серьезно, то, ну, наслушавшись всяких разных физиков, которые поумнее меня будут в этом вопросе, я что-то прям вот совсем расстроился. Похоже, что все-таки путешествие во времени отменяется. Вот, с точки зрения физики, оно невозможно вообще. Увы, даже через кротовые норы. Так что совсем печально. Ну, а, значит, что касается второго вопроса, если бы можно было бы кого-нибудь бы спасти бы из древних животных, ну, я прям даже не знаю, что на это сказать, потому что я много знаю древних животных, вот в этом беда. То есть, когда знаешь там немного, можно кого-нибудь выбрать. Тут, то есть, какие-то виды, которые бы нам бы прям были бы жизненно сейчас необходимы, ну, не знаю. Я могу сказать, что нам больших не хватает, да, вот реально мы прям больших истребляем. И, наверное, с точки зрения вот практической, нам бы кого-нибудь бы крупненького бы восстановить бы. Вот, возможно, даже того же мамонта неплохая кандидатура, хотя можно взять что-нибудь помельче и более быстро размножающееся. Вот. В принципе, может быть, каких-нибудь древних копытных, допустим, непарнокопытных очень много было, там хрикотерии, кстати, прикольная животина. Вот, но это именно с точки зрения практической, потому что нам крупных животных не хватает. А с точки зрения именно прям вот эстетической какой-то, ну, не знаю. Ну, мне динозавры, конечно, нравятся. Вот, из-за этого в палеонтологию пришел. Можно какого-нибудь динозаврика взять, они прикольные.
1: Когда звероящеры стали млекопитающими?
0: Да, я вот подозревал, что лекция настолько понятная, что в итоге никто ничего не поймет. Так, ну, смотрите, значит, тут опять проблема в том, что мы слишком много всего теперь знаем. Вот, и у нас есть проблема, что у нас вот этот вот переход от условных звероящеров к млекопитающим.

0: питающим, он настолько плавный, что мы точку не знаем, где поставить. Так же, как с птицами, которые там от динозавров происходят. Если мы мамалиоформ, да, то есть млекопитающеобразных приравниваем к млекопитающим, и так чаще всего делают, то первым млекопитающим на данный момент известным мы можем считать Марганукадона, который жил примерно 210 миллионов лет назад, а последним, соответственно, звероящером, ну, давайте кого-нибудь из прабайногнатов, пусть будет прабайногнатус какой-нибудь условный. И, значит, где-то 210 миллионов лет назад, собственно, предки млекопитающих стали млекопитающими. Если же мы все-таки считаем, что млекопитающие — это прям мамал, то есть прям вот млекопитающие и все, и точка, мамалиоформа — это еще не серьезно, ну тогда это получается где-нибудь середина юрского периода, и вот одними из первых получаются как раз-таки однопроходные у нас. То есть вот что-то типа утконоса, только какой-нибудь там шуватери, или как он там зовется, из юрского периода, это получается чуть ли не самое первое млекопитающее на Земле. Но я все-таки склонен считать, что вот, наверное, ну, уже практически млекопитающими вот в таком широком смысле мы можем считать Марганукадона. Так что давайте вот где-то 210-215 миллионов лет будем считать началом млекопитающих. Все обычно так и делают.
1: Следующий вопрос. А почему сейчас почти всех немамальных синапсид, типа иностранцевии или православлении, рисуют шерстью или с чем-то вроде нее? Они же были полуводными, а там чем меньше шерсти, тем лучше.
0: Я думаю, что это просто тренд. То есть это та же история, что и постоянно появляющиеся пернатые динозавры, которые пернатыми не должны быть от слова вот совсем. То есть и тираннозавры все пытаются там перьями покрыть. Ну, просто новая тенденция такая пошла. Стало модно. Так-то да. То есть, ну вот, например, опять же, у нас в Динопедии, как говорится, мы делали иностранцевию, и вот тоже на эту тему много рассуждали. И вот у меня прям... совсем не было идеи делать ее шерстистой. Я вот колебался между тем, чтобы сделать ее абсолютно лысой, там буквально только с усиками, или все-таки вот такие вот редкие-редкие шерстинки. Ну, в итоге редкие шерстинки все-таки сделали. Ну, потому что, да, я тоже считаю, что как бы им шерсть не надо еще. Надо тем, кто маленькие, в норы спрятались, вот млекопитающим, это прикольно. Но может еще каким-нибудь пробайногнатам тоже уже прям норм. А вот этим большим, ну, как бы у нас даже сейчас большие слоны, там всякие жирафы и прочие. Они, ой, это жирафы-то ладно, а типа слоны и носороги не особо шерстистые.
1: А антеозавры были прогрессивнее горгонопсов?
0: Так, антезавры, да?
1: Антеозавры.
0: Антеозавры. Но я как-то не рискну ответить на этот вопрос, что-то антеозавры мне не очень знакомы. Я думаю, что самое простое, что можно сделать, это открыть какую-нибудь схему филогенетическую и посмотреть. Я, в принципе, даже попробую это сейчас сделать, пока буду отвечать на следующий вопрос, но я думаю, что вы можете это сделать так же, как и я. И там будет сразу это видно, что на эту тему сейчас думают.
1: А... крокодилы сразу после вымирания динозавров питались преимущественно рыбой? Акулы тогда тоже питались преимущественно рыбой или еще и кальмарами?
0: Так, еще раз, значит, после вымирания динозавров, да?
1: А чем питались крокодилы?
0: Чем питались крокодилы и прочее, да?
1: Акулы преимущественно питались рыбой или еще и кальмарами тогда же?
0: Смотрите, у нас от вот этих вот ранних палеоценовых животных на самом деле не так уж много находок. Ни от крокодилов, ни от акул. А если брать акул, то у нас вообще просто беда-бедушка. То есть у нас всегда от них почти всегда есть только зубы. По этим зубам сложно вообще понять, что конкретно они ели. Тем более, что касается кальмаров и рыбы, это в некотором роде очень похожая добыча. И то, и другое вертка, и то, и другое маленькое. И для того, и другого прекрасно подходят маленькие кошкообразные зубы. Дельфины это очень здорово доказывают, которые питаются через запятую. Да, и рыбой, и такой, и рыбой-сякой, и кальмарами. То есть, ну, пожалуйста, почему бы нет, все, что есть. Ну, и люди, пожалуйста, тоже. Если живут около моря, питаются и рыбой, и кальмарами, и всем прочим. То есть, вот, например... между крупной добычей, да, и там, не знаю, и вот рыбой. Там, да, там есть разница большая. Одну надо, там, не знаю, откусывать от нее куски, а другую надо вот захватывать, чтобы она, потому что наверткая. Между там бронированной какой-то там в ракушках, там, да, там тоже нужны другие зубы. А рыбы, кальмары, для них на одинаковые зубы нужны. Так что я думаю, что всем питались, что могли поймать. Это, в принципе, нормальная тема.
1: Следующий вопрос. Как и почему у древних животных формировалась саблезубость? Почему раньше она появлялась независимо несколько раз, а сейчас нет ни одного саблезубого хищника?
0: Вот это сложный вопрос. В отличие от многих других вопросов, которые, может быть, и сложные, и на эту тему я ничего не читал. На эту сложную тему я кое-что читал. Не могу сказать, что много, но кое-что читал. То есть есть прямо на эту тему рассуждения. Но тут другая беда. То есть если на эти некоторые темы там никто особо не рассуждает, тут все рассуждают, и никакому выводу однозначному не пришли. То есть есть версия, что саблезубость – это именно связано с какой-то особой охотой, с каким-то особым стилем, там, не знаю, чтобы там проткнуть как-то шею, или же там была версия, то, что это связано именно с бронёю, там вот, допустим, иностранцевия, с одной стороны, с другой стороны у нас эти бронированные щекозаврики, да, париозавры, и вот одни там других могут прокусить. Но может изначально действительно для бронированности это как-то и было нужно. Но, с другой стороны, у нас там все эти последние саблезубые точно ни с какими бронированными особо не пересекались, ну, разве что там, не знаю, с мелодоны, с глиптодонами. Но при этом саблезубость-то была. Вот. И причем там они муравьиды какие-нибудь, барбурофериды, они там вообще тоже как-то никак с бронированными не пересекались, а были саблезубыми. По размеру они разные, то есть, видимо, какие-то стили охоты и жертвы у них были разные. Так что не очень понятно, что это такое и почему это сформировалось. Была когда-то концепция о том, что это как бы типа ошибка эволюции. То есть у нас изначально клыки начинали увеличиваться, как вот такой суперхищный признак, а потом типа эволюция, остановись, что ты делаешь, а вот нет, она не останавливается, и зубы вырастают какие-то невероятные. Но было доказано, что такого вообще просто не бывает, и это ошибочная гипотеза. Есть гипотеза, то, что это половой отбор. И в принципе это нормально, может быть, почему бы нет, да, то есть у нас как бы много есть разных интересных половых признаков, которые периодически появляются, причем в разных группах там, то разные животные с рогами появляются, то разные животные с какими-нибудь там, не знаю, яркими особенностями, ну и вот периодически появляются какие-то там клыкастые супер ребята, почему бы им не появляться, и млекопитающие могут, значит, будут появляться периодически, потому что кому-нибудь клыкастики начинают нравиться. Вот, вампиры, как известно, там лет 15 назад и у нас были в тренде большом. Привет, сумерки. Но беда в том, что из того, что нам известно, самки от самцов не то чтобы радикально отличались по длине зубов. То есть, если бы у самцов были бы зубы ого-го, а у самок были бы нормальные, ну или хотя бы, там, не знаю, сильно короче, тогда да, можно было бы сказать, что это половой отбор. Но что-то такого тоже не наблюдается. Поэтому много разных версий высказывалось, много разных гипотез, и почему они исчезли, и почему они, собственно, формировались неоднократно. Но я вот лично не нашел какую-то прям однозначную версию. То есть каждый раз эти концепции потом уничтожались, а нового ничего прям более такого четкого не выдвигалось.
1: Можно ли плацентарных назвать условно яйца родящими?
0: Нет, нельзя их назвать яйцеродящими, потому что есть действительно яйца живорождения, но это немножко другая история. Тут принципиальная как раз разница-то как раз в плаценте. То есть плацента, она осуществляет связь между родительским организмом и детешинским организмом. А в случае яйца живорождения у нас как бы формируется яйцо со всеми питательными веществами, которая просто болтается в материнском организме, она может долго там болтаться, например, у того же утконоса или у яйцежевородящих ящериц, вот, то есть у яйцежевородящих она буквально до самого последнего момента болтается, но потом все-таки у нас появляется на свет как бы детеныш, так же, как и из яйца, то есть он с материнским организмом никак не контактирует. И вот, соответственно, Процессы эти очень сильно отличаются. Чтобы плацента сформировалась, нужны были тоже определенные какие-то этапы, какие-то стадии. Вот даже считается, что в этом вирус поучаствовал в какой-то момент, чтобы детеныш мог не только через плаценту питаться, но и долгое время находиться в контакте с материнским организмом и не отторгаться. Так что с плацентарностью все посложнее все-таки, чем с яйцеживорождением. Это разные вещи.
1: А следующий вопрос. Как правильно теперь компоновать диметродона и эдафозавра? Раньше пеликозавра их называли, но сейчас этой клады нет. Сфенакодонтии, но ведь эдафозавр к ним не относится.
0: Ну, да. Вот такая вот штука получается. Никак. То есть они синапсиды. На этом все. То есть они никак не стыкуются. Просто единственное, что у нас как бы эдафозавры чуть раньше отделяются, а сфенакодонты чуть позже отделяются, и можно предположить, что даже какой-то из самых базальных эдафозавров, из самых примитивных, дал начало и всем развитым эдафозаврам, и группе сфенакодонтов. Такое можно предположить. Хотя, ну, как бы такого никто не предполагает. Но вот я рискнул предположил сейчас вот у вас прямо на глазах. Такой вот я дерзкий. А, в принципе, это просто две разные ветви. Ну, то есть у нас есть там, не знаю, варанопсы, у нас есть те же... Казеиды, у нас есть эдафозавры, у нас есть сфенакодоны. То есть эдафозавры отдельная группа, сфенакодоны отдельная, отдельная группа терапсиды. Ну, почему бы и нет, в конце концов, да? То есть просто много-много разных веточек. Вот терапсиды все, они все-таки родственники, у них был какой-то общий предок. А это вот отдельные веточки синапсид. Вот, у них тоже был какой-то общий предок, синапсиды, но на этом все. То есть сейчас объединить как-то сфенакодонов и эдафозавров не получается. Да они как бы и по жизни плохо объединялись, один других жрали. Так что, что их объединять-то? Ну, мало ли, кто парус отрастил. Это ни о чем не говорит.
1: А половая система, она тоже у млекопитающих отличается от остальных животных? Когда будет лекция по половой системе?
0: У млекопитающих половая система, конечно же, отличается от остальных животных в какой-то степени, но не столь существенно. То есть мы, безусловно, тоже раздельно полые, у нас тоже внутреннее оплодотворение, как и у многих других животных, у тех же рептилий, у тех же птиц. Но хотя есть свои особенности, безусловно. Да. Учебник по биологии об этом вполне красноречиво рассказывает. Ну и... как бы не только учебник по биологии, но можно там, не знаю, какие-то отдельные статьи почитать и много чего еще. Да, подробнее об этом бы поговорить бы хотелось бы, но я думаю, что все-таки не в рамках вот динозавриков, потому что это более такая скользкая тема, которую хотя вроде как бы в школе и проходит, но как-то мы к ней относимся с напряжением некоторым. Вот, как только там про половую систему у нас разговор идет. Поэтому я бы все-таки не рискнул бы в рамках детских эфиров это проводить. Но я думаю, что да, до этого я дойду. Я об этом помню, я хотел, я до сих пор хочу этой темой заняться поподробнее. Наработки есть, но пока вот целиком она не созрела. Зреет.
1: Пишут, что млекопитающие мезозоя вели ночной образ жизни. Это как-то установили или это чисто гипотетическое утверждение? Можно ли по останкам животных узнать, в какое время суток оно активное?
0: Ну, чаще всего узнают это по размеру глаз. То есть это такой вот наиболее показательный пример. Мы прекрасно знаем по современным животным, что у ночных животных глаза больше, чем там. В принципе, можно даже посчитать, насколько они больше. Вот. Ну и, собственно говоря, по этому признаку и узнают. Да. И единственная беда, то что размер глазницы... это не совсем размер глаза. Теоретически глазница может быть большая, а глаз поменьше. Как правило, они, ну, совпадают плюс-минус. Но все-таки есть нюансы. Поэтому идеально, вот прям вот точно можно сказать, только если есть склеротикальные кольца. Но было несколько работ, которые тоже вот именно прям когда склеротикальные кольца сохранялись, а у всяких примитивных синапсид, там терапсид, они есть, и могут сохраниться. И вот в таком случае, да, можно прям точно сказать, ночное животное или же дневное, или же даже вот какое-то там, как называют, катамеральное, то есть там часть времени бодрствующая днем, часть ночью. Есть еще сумеречные животные, там много есть разновидностей. Но вот со всякими сумеречными и прочими хуже, а вот делить на ночной, дневной, катамеральный, то есть ночной, дневной, откровенный, тот, которому по барабану, это можно по размеру глаз, спокойно. Ну и, собственно говоря, то, что первые млекопитающие, вот та ветка, которая вообще вот эта синапсидная, которая пошла к млекопитающим, она была ночная, установленный вот прям факт такой, ну, максимально точный, насколько это возможно. Дальше уже по отдельным просто там глазницам млекопитающих можно судить. Ну и вроде как тоже практически у всех у них прям такие глазки были. У кого? Ну, там с радикальных колец, по-моему, не находят, но глазницы большие. Вот по таким признакам. Ну, плюс можно еще там посмотреть, что нюх, например, развивается. Раз нюх развивается активно, значит, наверное, это компенсация чего-то. Обычно зрение и нюх как-то немножко в противофазе идут.
1: Следующий вопрос. Мосхопс был предком млекопитающих или какие-то из звероящеров каких-то?
0: Ну, нет, все-таки предком млекопитающих я бы его не назвал. Это, ну, звероящер, да, то, что можно считать звероящер, отдельная веточка. А конкретно кто от Масхопса произошел, ну и произошел ли кто-то, ну, прям так вот сейчас вот сходу сориентироваться не смогу, но можно попробовать как-то вспомнить, сообразить. Текс. Ну, я не могу прям опять же сказать, вот все, сообразил, вспомнил, что он у нас считается прямо предком кого-то, он у нас просто является одним из представителей очень такой разношерстной группы этих, господи, топиноцефалы, а есть еще более глобальная, как же она называется-то? Ну, да. Козеиды, что ли, по-моему, козеиды, да. Вот, по-моему, они к козеидам относятся, получается, и они являются одними из таких типичных представителей этой группы. Но я бы не сказал бы, что они даже для них являются предковой. Ну, вообще, вот все эти козеиды, они настолько специфические ребята, и особенно Масхопс, огромное брюхо, маленькая голова, что, ну, я бы не рискнул бы предположить, что он является предком кого-то. Это явно совершенно что-то супер особенное. Тупиковый вид. Короче говоря, не предок млекопитающих, не предок звероящеров. Просто отдельное звено. Давайте так.
1: Так, следующий вопрос. А где можно поискать древних млекопитающих? Есть ли в Подмосковье заброшенные карьеры, где их можно поискать? Лера, 9 лет, спрашивает.
0: Заброшенные карьеры в Подмосковье есть. Но, правда, обычно беда в том, что заброшенные карьеры оказываются затопленными. Там же поискать что-нибудь сложно. Ну, или же закопанными, что тоже очень сильно осложняет. Вот раньше были прям хорошие такие заброшенные карьеры, где можно было что-то найти. Но сейчас таких мало. Скорее ищут на краях действующих карьеров, например, в Домодедово там действующий карьер. Ну, а вот есть часть заброшенная, вот там еще не рекультивирована, не переделана. Можно там попробовать что-нибудь поискать. Но это вообще, в принципе, о карьерах и о Подмосковье. А если говорить конкретно о млекопитающих, ну, с этим, к сожалению, все очень плохо, потому что у нас в Подмосковье есть породы каменноугольного периода, и это море. У нас есть юрские породы, и это море. У нас есть меловые породы, и это снова море. Никаких млекопитающих ни в одной из этих пород не отыскать. Есть маленькая такая линзочка в карьере пески с наземными породами, но Там, по-моему, тоже млекопитающих еще ни разу не находили, и туда попасть практически нереально. Единственные млекопитающие древние, которых можно найти в Подмосковье, это млекопитающие ледникового периода. Но их ни в одном заброшенном карьере не найдешь. Их можно найти нечаянно, допустим, где-нибудь во овраге или же там на берегу реки, потому что ледниковые породы вокруг нас их периодически размывает, и что-нибудь интересное может оказаться на поверхности. Поэтому то находит какой-нибудь зуб мамонта. Вот был даже случай, когда зуб мамонта попал в очистные сооружения вот этой нашей системы фильтрации Москвы-реки. Потом его в Дарвиновске отправили. Можно найти бивни, можно найти, допустим, какие-нибудь там зубы, не знаю, древних кабанов, рога оленей. Это можно. Но это скорее будет случайная находка, к сожалению, специально не поищешь.
1: Еще осталось пару вопросов, ответим.
0: Да, давайте.
1: Три вопроса. А как утконос может быть прогрессивным с точки зрения откладки яиц, если во всем остальном он примитивный?
0: Ну, во-первых, это, в принципе, нормальная история. То есть мы, например, ой, прошу прощения, прогрессивные с точки зрения развития мозгов. Я думаю, что в этом плане никто не сомневается. Но, например, с точки зрения строения конечностей, мы достаточно примитивные. У нас конечность очень такая примитивная, пятипалая, в конце концов. Вот это куда же это годится? В плане строения зубов мы, ну, прямо дико примитивные, невероятно примитивные. А вот там нога у нас такая, прям специфическая. То есть может быть что-то прогрессивное, а что-то примитивное. Это раз. А во-вторых, это все-таки лишь одна из гипотез. А возможно, например, исходно были все яйца живородящие. Да? То есть не просто живородящие, а яйца живородящие. И вот в таком случае, ну, как бы утконос просто вот, ну, почти что остался вот с этой примитивной особенностью, только еще яйца стал откладывать. А другие от яйца живорождения перешли уже к сумчатости или же к живорождению такому вот прям плацентарному. Может быть, допустим, утконосы действительно пошли по пути откладывания яиц, потому что вот как-то стали матери, не знаю, обезопашивать себя. Вот, чтобы побольше яиц отложить и поменьше ресурсов потратить. И вот на каком-то этапе было выгодно. И это была просто их специфическая особенность. То есть это вот именно их какая-то была фишечка. Все остальные черты у них остались примитивные, а вот половая система у них стала такой. Такой вариант тоже может быть. Ну, я, собственно, об этом уже говорил. Ну, или может быть, все-таки эта гипотеза неправильная. Все-таки вот эти рассуждения о том, что яйцы, откладывание яиц – это не первичная стадия, а это уже более развитая. Это вот буквально только что появилось, и еще не все далеко с этим согласны. Это было только одно исследование. Это не стало общепринятым таким мнением. Так что, может быть, все-таки действительно все раньше откладывали яйца, а потом уже стали прогрессивными живородящими. Это, я думаю, еще предстоит выяснить в ближайшие годы.
1: Последний вопрос от Леры, 9 лет. А есть ли лекции про опоссумов? Если есть, то где их можно найти?
0: Лерочка, я, к сожалению, никогда не задавался целью поискать лекции про опоссумов. Я думаю, что есть у нас как бы на Ютубе много всего интересного, и можно попробовать ввести слово «опоссум», можно даже попробовать ввести волшебное словосочетание «лекция опоссум», и, может быть, что-нибудь и найдется. Но вот я бы лично так бы сделал, если бы мне понадобилось найти лекцию про опоссума. Я могу сказать точно, что я специальных таких вот прям лекций про опоссумов никогда не делал, ну и, правда говоря, и не собирался пока делать, хотя тема любопытная. Вот просто, правда, по эволюции опоссумов не так много данных, но вообще, как бы, допустим, про сумчатых, вот в рамках того курса, который я уже тут прорекламировал, у меня будет прям отдельная целая большущая лекция. Вот, там я про опоссумов чуть подробнее расскажу. Но чтобы была лекция про опоссумов, не знаю, поищи. Это интересная тема, конечно.
1: Еще короткий вопрос буквально сейчас задали. А почему амонлокарис умер быстрее, чем трилобит?
0: Ну, тут сложно сказать. Я думаю, что причина все-таки. Ну, во-первых, это может быть в некоторой степени случайность, потому что что одни, что другие очень здорово страдали от разных вымираний, и там не совсем понятно, почему некоторые вымирали напрочь, а другие сохранялись. Ну, вообще-то говоря, аномалокарисы, так если что, аномалокаридиды, ну вот даже не так не аномалокаридиды, а динокаридиды, к которым относятся аномалокарисы, они вообще-то дожили до Девона, по последним данным. То есть они не то чтобы прям в Кембрии все исчезли. Они и в Ордовике были еще вполне распространены, и какие-то отдельные умудрились дожить до Девона. И вымерли они во время Великого Девонского вымирания. И, между прочим, во время Великого Девонского вымирания почти вымерли трилобиты. Какое-то невероятное чудо их сохранило, какие-то отдельные группки. Так что они почти что одновременно исчезли. Вот. Так что, может быть, это какая-то случайность. Но, может быть, причина в том, что трилобиты просто более, не знаю, гибкие с точки зрения экологии, то есть у них было больше разных форм. Вот. Это вторая версия. Ну, или третья версия, что просто жрать все подряд и ползать типа как таракан, это более перспективная идея, чем есть мясо и быть специализированным хищником. Вот тараканы до сих пор, например, живут. Трилобиты, они такие. Трилобиты, они в основном были такими всепоглощающими ребятами.
1: Ярослав, большое спасибо вам за большую лекцию. У нас даже чуть больше 2 часов получилось. А наших слушателей мы тоже благодарим за ваши вопросы, внимание, донаты, лайки. Увидимся через неделю, как обычно.
0: Да, я всем тоже желаю отличной недели. Традиционно желаю всем не забывать, что лекции наши продолжаются, не терять интерес к палеонтологии, да и вообще к науке и к популяризации. Мне кажется, с научным подходом жить все-таки как-то проще и интересней, самое главное. Ну и всем хорошего вечера, хорошей недели еще раз. Всем пока.
1: До свидания.

Порт-Артур и Цусима. Тоже вроде бы на слуху, но уже что скрывается за этими географическими понятиями? Но, несмотря на все это, в последнюю секунду мы успели буквально утащить Порт-Артур из-под носа англичан. Это будет экономический инструмент постепенной экспансии в Корее. Мы к войне с Японией были не готовы. Точно так же, как не готовы к войне с Германией в 41-м году. Япония все больше и больше начинает претендовать на гегемонию, на расширение. Кто-то говорил, что мы побьем японцев за 3 дня и водрузим наш флаг над Токио. Ведь никто не гарантировал, что Япония после Кореи не продолжит свое движение дальше в нашу сторону. Плана войны никакого не было. Мы же не ожидали, что Япония на нас нападет. И так по частям наш флот и будут бить японцы. Так в японских умах зарождается идея о будущей войне с Россией.

время работает, в общем-то, объективно на Россию. Японцы понимают того, что ждать нельзя, и нападают первыми. Так японский тигр прыгнул. Без объявления войны Япония атаковала Россию. Ну, точно так же, как Гитлер в 1941 году без объявления войны нападет на Советский Союз. Что этому предшествовало? Накануне, перед Новым годом, в декабре 1903 года, российский посол в Японии получает очередное полуультимативное предложение о разделении сфер влияния на Дальнем Востоке. Япония уже готова к войне. Россия начинает не спеша это предложение рассматривать. Куда торопиться? Новый год, Рождество, праздники. В общем, длится это наше рассмотрение чуть ли не месяц. Японцы же точно не нападут первыми. Торопиться не надо, пока русский царь удит рыбу, не только Европа, но и Япония подождет. Наконец, в конце января мы рассматриваем японское предложение о разделе сфер влияния и понимаем, что надо бы, конечно, как-то японцев успокоить, воевать совсем не хочется, сейчас не время. Мы на все соглашаемся. Говорим, ну ладно, Корея ваша, ряд других предложений, вопрос Маньчжурии обсудим потом. И отвечаем. 24 января Токио получает, собственно, согласие на все свои предложения. Но к этому моменту маховик войны запущен, уже ничего остановить нельзя. Подготовка длится годами, а происходит все чуть ли не плюс-минус час и день. Япония рвет дипломатические отношения, в море выходит японский флот. Войны еще нет, но начинается захват мирных транспортных судов под российским флагом. Спустя два дня японский консул в Порт-Артуре распоряжается всем японским подданным немедленно покинуть город. Но войны еще нет. Русское командование в Порт-Артуре, видя, как японские граждане спешно покидают свои дома, почему-то никак на это не реагирует и полную боевую готовность не объявляет. Корабли Тихоокеанской эскадры не приводятся в боевую готовность и остаются стоять в шахматном порядке с включенными огнями и без паров, представляя из себя идеальные мишени для атаки. Что такое стоять без паров? Под парами это когда корабль стоит на якоре, но паросиловая установка находится в состоянии готовности, и в котлах поддерживается давление, то есть есть пар. То есть корабль может быстро вступить в бой. Если паросиловая установка не запущена и корабль без паров, то требуется от 40 минут до часу, чтобы корабль разогреть. И до тех пор, пока двигатель не запущен, а это от 40 минут, корабль стоит неподвижной мишенью. Это и произошло с нашими кораблями на рейде Порт-Артура. Тут много мифов на этот счет. Нельзя сказать, что мы проявляли глобальную беспечность. И вообще к войне не готовились. Мы проявляли как-то странную половинчатую беспечность. Что с одной стороны, боевая тревога не объявлена. Даже когда японцы эвакуируются из города. А с другой стороны, решили зачем-то часть кораблей вывести на внешний рейд, где их в шахматном порядке расставили. Поскольку может что-нибудь случиться ночью, обязательно ночью это надо делать, погрузить на корабли дополнительные запасы угля, чтобы корабли могли выйти в открытое море. Всю ночь при свете прожекторов, ярко освещенной палубы, идет погрузка угля. Таким образом, японцы, атакуя нас из темноты, то есть мы японцев не видим совсем, а они четко видят палубу наших кораблей, буквально как на ладони. Лучше бы они проявили абсолютную беспечность и не грузили бы ночью уголь, и не выходили бы на внешний рейд, а ждали бы в Порт-Артуре, потому что зайти туда японцы не могли, не зная фарватера. Однако мы вывели часть флота, при этом минирование внешнего рейда было не обеспечено. Адмирал Макаров в Санкт-Петербурге все время предлагал морскому министерству заминировать внешний рейд Порт-Артура, усилить укрепление. Вот этот план серьезной подготовки к войне адмирала Макарова, как говорят сейчас, проходил длительные ведомственные согласования. Никто не брал на себя ответственность тратить деньги, принимать решения. А вдруг проскочит, с чего бы японцам на нас нападать? Сейчас говорят ведомственные согласования, а тогда говорили образнее. Пускали зайца по кругу. Или пускали черепаху по кругу. Гоняли бумагу из одного департамента в другой. В итоге японский флот из темноты вынурнул и с расстояния 600 метров стал обстреливать наши ярко освещенные корабли. Причем уровень нашей беспечности показался японцам
столь странным, что они даже не бросили против нашего флота все свои силы, как могли бы. Возможно, адмирал Тога японский подумал, что мы их заманиваем таким образом. Ну вот, обстреляли. Два сильнейших корабля нашей эскадры были надолго выведены из строя, не потопили. Они еще на ходу. Но ремонтировать их негде, потому что в Порт-Артуре, главной военно-морской базе на Тихом океане, не оказалось сухого ремонтного дока и не оказалось достаточного количества ремонтников. Когда спустя месяц адмирал Макаров прибудет из Петербурга в Порт-Артур, чтобы принять командование, он привезет с собой 200 ремонтников из Кронштадта, которые будут приводить в порядок наши обстрелянные суда. Ну, в общем, хотя и было всем известно, что нам войны не избежать, но говорилось повсеместно, что ей, конечно, не бывать. «О нет», — твердили мы лукаво, забывши прежние грехи, «и пошки слишком слабы, право, с Россией шутки ведь плохи», — так писал поэт о событиях того времени. В общем, японцы атаковали внезапно ночью, потом они повторили это Перл-Харбору, и мы стали всем говорить, что да, Россия к войне оказалось не готова. Ну, как шутил по этому поводу Александр Васильевич Суворов, Россия всегда к войне не готова, к любой. Потому что если Россия к войне готова, то дураков нападать на нее нет. К любой войне и к этой мы оказались не готовы. Я в тот самый день, в день атаки на Порт-Артур, принял свой последний бой и наш крейсер «Варяг». Произошло это в порту Чемульпо. Это корейский порт рядом со столицей Сеул. Сегодня это примерно территория аэропорта, недалеко от города. Что можно сказать? То за каждым подвигом нередко цепочка случайностей, промахов, а иногда и преступлений. Мелочи, которые предопределяют и ход развития событий. Такова и судьба «Варяга». Чудо судостроительной техники того времени. Она была предопределена еще во время постройки. Строился «Варяг» в Филадельфии, в США. Это был очень выгодный заказ для американцев. Строили они дешевле и быстрее, чем наши кораблестроители. Благодаря этому развивался город Филадельфия. Там до сих пор это помнят. Строился по нашему российскому проекту. Оборудовался нашим вооружением, под нашим надзором техническим и согласно нашим требованиям. Однако в одном строители отошли от требования заказчика. На этот супербыстроходный крейсер были поставлены паровые котлы другой компании, не те, которые были предусмотрены изначальным проектом. Мы это согласовали. Почему, объяснить невозможно. Надзирал за стройкой в морском министерстве дядя Николая II, великий князь Алексей Александрович. Мы помним, что у Романовых традиционно кто-то отвечал за флот из членов семьи, кто-то за артиллерию, кто-то служил в сухопутных войсках. Алексей Александрович, позже прозванный князем Цусимским, потому что, собственно, с его именем и ассоциируются морские поражения, в конце концов принял решение, ладно, пусть будут другие котлы, вроде бы тоже хорошие. В результате, когда «Варяг» уже был введен в эксплуатацию, он не смог развивать огромную по тем временам проектную крейсерскую скорость. Это грозило выходом котлов из строя. Что делать с таким суперснаряженным, современным? Это был действительно самый современный крейсер того времени. Там везде были телефоны проводные. Не надо было бегать по крейсеру, везде можно было позвонить, отдать команды. Довольно комфортабельно оборудованные каюты для матросов и офицеров. Кухня электрическая, блюда доставлялись, электроплиты стояли специальными лифтами. В общем, все что угодно, вплоть до соковыжималок. Но тем не менее, на этом современнейшем крейсере котлы стояли устаревшие, поэтому крейсерскую скорость максимальную судно развивать не могло. Его отправили в Чемульпо, то ли ради представительских функций, то ли в качестве средства связи, то ли на тот случай, что, не дай бог, какие-то волнения, чтобы он поддержал своей огневой мощью корейское правительство и защитил нашу дипмиссию. Разбираться с этим сложно сейчас. Важно то, что когда японская эскадра огромная, 14 кораблей, из них 7 крейсеров, блокировала выход из бухты и предложила «Варягу» сдаться, то англичане, прекрасно понимая, что сопротивляться «Варяг» не сможет, и прорваться он из этой осады тоже не сможет, у него недостаточная скорость, они предложили капитану крейсера Рудневу под английским флагом интернироваться в неспособному участвовать в боевых действиях. Но капитан, совет офицеров и команда
решили, что они способны участвовать в боевых действиях, и что вдвоем, там была еще канонерская лодка «Кореец», но это было устаревшее судно, и его в расчет брать вообще не имеет смысла, потому что в бою оно не участвовало. «Кореец» как не получил ни одного повреждения, так и ни разу с толком не выстрелил, поскольку его пушки просто не доставали по дистанции до японских кораблей. «Варяг» один будет сражаться против 14 кораблей. То есть у японцев 180 дальнобойных орудий, у нас 34. У японцев 42 торпедных аппарата, у нас 6. Это просто самоубийство. Тем не менее, «Варяг» принял решение сражаться, прорываться. Решение, конечно, самоубийственное. Его провожали такие же представительские корабли Англии, Германии, Франции, США, Италии. Экипажи были выстроены на палубах кораблей. Откуда-то даже звучал российский гимн. «Боже, царя храни», местный оркестр исполнял. В общем, провожали храбрых моряков на смерть. Бой, избиение «Варяга» длилось менее часа. На палубе был ад. Однако никто не проявил растерянности, все сосредоточенно делали свою работу. Раненые отказывались от медицинской помощи, капитан был ранен. Но потопить «Варяг» так и не получилось. Он в итоге пошел на дно, будучи сам затоплен уже в бухте, решением офицерского совета. При этом никакие ключевые узлы крейсера уничтожены не были. Мы исходили из того, что наши корабли прорвутся и потом поднимут «Варяг» со дна морского и запустят его в строй. Этого, однако, не случилось. «Варяг» подняли японцы, и потом он какое-то время служил в японском флоте. Ну, а что касается корейца, кореец взорвали, и он был затоплен. Вот такая получилась грустная история. Об этом много можно рассуждать. Надо ли было «Варягу» прорываться, или можно было ему прятаться в бухте с иностранными судами. Вряд ли бы японцы решились их там обстреливать. А может быть, не было других вариантов, а может быть, иностранцы бы не стали его защищать и вытолкнули бы его. Так либо иначе, сражение «Варяга» одного против 14 кораблей произвело фурор везде в мире. Австрийский поэт написал стихи под впечатлением от газетных сообщений, которые станут гимном военно-морского флота России, будучи переведенными нашей любительницей поэзии. Эту песню мы все знаем.

Моряки, варяга и корейца, были перевезены на иностранных судах в Россию и доставлены домой. Войне нужны были свои герои, и решили, что бой варяга и корейца – это образцовое проявление русского непобедимого духа. Из моряков сделали иконы. В Санкт-Петербурге они промаршировали колонны от вокзала до Зимнего дворца, где их встречал лично Николай II, а потом обед во дворце. Всем матросам вручили именные часы и георгиевские кресты, каждому выжившему. Капитан Руднев стал адмиралом, служил на других кораблях, потом ушел в запас. Моряки потом служили на других кораблях. Тем, кто дожил до 1954 года, когда отмечалось 50-летие подвига варяга, их было несколько человек, эти моряки получили персональные пенсии и даже медали за отвагу. Вот такая история. Варяг не нанес большого ущерба японцам, но это стало символом. Как символом стали 300 спартанцев. Не потому, что они остановили персов или переломили ход войны. Нет, потому что они сознательно пошли на смерть. Офицеры и матросы варяга тоже сознательно пошли на смерть. Чудом многие из них остались живы. Есть пример, когда многие погибли. Точнее говоря, когда погибли все. Это подвиг миноносца «Стерегущий». Из Порт-Артура два миноносца вышли к ночью на разведку и при возвращении на рассвете были атакованы японцами с четырьмя кораблями сразу. Одному миноносцу удалось прорваться в Порт-Артур, а один отстал и принял бой. Один против четырех. Сдаваться отказался. Японцы предлагали капитулировать, всем сохранить жизнь. Неравный бой шел около часа. Бой самоубийственный, корабль наш затонул. Четверо подобранных в море русских моряков оказались чуть ли не первыми нашими пленными. Радость японцев по этому поводу была столь велика, что четырех выживших моряков поместили в военный госпиталь, а военный министр Японии даже направил им телеграмму. Процитирую. «Вы храбро сражались за свое отечество, вы исполнили свой тяжелый долг, как моряки. Я искренне хвалю вас, вы молодцы». Японцы пытались в той войне предстать перед всем миром не как коварные азиаты, без объявления войны, напавшие на Россию. Они вообще-то не очень понимали само понятие без объявления войны. Для них это просто обычная воинская хитрость, а скорее даже доблесть. Но в Европе так было не принято. Поэтому, говоря честно, мы неправильно называем войну русско-японской. Так называемая русско-японская, потому что по всем канонам скорее было бы ее называть японо-русской. Япония была напавшей стороной. Но исторически так сложилось. Так вот, то самое письмо или телеграмму военного министра некий чиновник принес нашим морякам в госпиталь, еще от себя вручил им по конверту с деньгами, по бутылке шампанского. В общем, слава поистине самурайском духе русских моряков, которые отказались сдаваться, и все как один приняли смерть, кроме четырех случайно подобранных. Все, кто участвовали в бою, все, кто были на палубе, погибли все до одного. Этот бой самоубийственно вызвал такой большой резонанс в европейских СМИ, что «Таймс» описала историю, что якобы корабль не сам по себе затонул, а двое русских, задравившись в трюме, открыли «Кингстоны», чтобы погибнуть вместе с кораблем, но не отдать корабль врагу. Это легенда, этот миф. Ну, у нас-то как посчитали, что если «Таймс» написала, то уж англичане нас зазря-то точно хвалить не будут. Значит, так оно и было. Конечно, никто точно не знает. Так либо иначе, эта легенда нашла свое отображение на памятнике в Петербурге, на барельефе. Его открыли потом, после войны. Открывал Николай II. Вот там изображена эта сцена, как наши моряки, последние два, открывают «Кингстоны» «Стерегущего». Опять же, выжившие четверо участников боя были награждены георгиевскими крестами. Дорогие друзья, мы переместились в музей военной формы, потому что здесь экспонатов много, в том числе подлинные. Вот такие замечательные манекены, изображающие участников русско-японской войны. Не хотелось их таскать, честно говоря, с собой. Но начнем с флота. Перед вами нижний чин, броненосца «Цесаревич». Форма практически не изменилась. Как в русском императорском флоте сформировалась в конце
XIX века, так основные элементы ее и по сей день в наших военно-морских силах. Основа – знаменитая бескозырка, то есть, как правило, черная фуражка без козырька, на околыше написано название корабля, ну и знаменитые ленточки. Полотняная, суконная, теплая, очень рубаха на выпуск. Здесь сбоку шеврон, показывающий военную специальность этого моряка, в данном случае стрелок-артиллерист. Ну, кстати, по шеврону можно было узнать, если он учился, то где, какие закончил курсы. Обращаю внимание, рубаха всегда носилась на выпуск, никогда не заправлялась в брюки. В летнее время рубаха могла быть светлого покроя, не темного, как сейчас. Знаменитый флотский воротничок, гюйс, накладной, пристегивается пуговицами. Обращаю внимание, у нас и сейчас такой же на флоте. Ну, как подворотничок в армии раньше был, для чистоты, и чтобы шея не терлась. И красиво, стильно. Ну и, наконец, главное отличие русского моряка – это вот эта полушерстяная нательная рубаха, одеваемая под низ. На море вообще сильно продувает, поэтому это незаменимая вещь. Прославленная тельняшка. Откуда пошли черное-белое? Полосы и сколько их на тельняшке – это тема для отдельной лекции. В это даже углубляться мы с вами не будем. Ну и, наконец, флотские брюки, отличающиеся от гражданских тем, что сбоку вот здесь такие специальные пуговички, и легким движением руки моряк, не дай бог, выпал за борт, мог расстегнуть их и сбросить. Без всякой ширинки, без утяжки, но ремень был. Ремень тоже дополнительно эти брюки держит. Последние лет 120 вид его практически не меняется. Далее. В руках у меня настоящий подлинный кортик. Начало 19 века. То есть этот кортик помнит еще адмирала Чичагова. Вообще кортики появились у нас на флоте при Петре Первом, когда дань была европейской моде. Ну и потом в начале 19 века, конкретно с 1803 года, кортики стали обязательным элементом ношения военной формы морского офицера, тоже как на английском флоте. Чичагов был известный в этом плане англоман. Вот с той поры, за 200 лет, кортики не изменились. Во время Первой мировой войны они стали настолько модным элементом военной формы, что появились и в военно-воздушных силах, и в бронетанковых. Ну, тогда, правда, это называли воздухоплавательные части и бронеавтомобильные. Потом оттуда как-то ушли. А у моряков по сей день кортик – это не только замечательный приключенческий роман писателя Рыбакова, но и гордость каждого морского офицера. Кстати, по-моему, сегодня кортики у нас есть и у сухопутных офицеров тоже, как элемент военной формы одежды. Но там есть нюансы, в это углубляться не будем. Кортик у офицера всегда. А вот такая морская сабля, тоже офицерская, 19 века, только в определенных видах, формах одежды. А вот такая сабля только в парадной форме одежды и еще при некоторых обстоятельствах. Очень похоже на традиционный морской палаш, такой еще абордажный, с пиратских времен. Но только полегче. Получше, конечно, сделано. Вообще красота. Вы знаете, такая офицерская морская сабля даже выпускалась небольшими партиями в Советском Союзе. И вы можете увидеть фотографии, когда на параде советский морской офицер тоже гордо идет не просто с кортиком, а вот с такой морской саблей. Красиво. Несколько слов о драме Порт-Артура. Через месяц после начала войны командование Тихоокеанским флотом, не только Порт-Артурской эскадрой, принял вице-адмирал Макаров. Он же предсказывал, что японцы нападут. Он же предлагал усилить оборону Порт-Артура. Ну вот ему предложили самоорганизуя оборону. Он прибыл в крепость с твердым намерением вырвать инициативу из рук неприятеля, то есть перейти к наступательным действиям. А для этого надо было быстро и одномоментно вывести всю эскадру из внутренней гавани Порт-Артура, чтобы попытаться прорваться и как-то соединиться с Владивостокской эскадрой. Я еще раз напомню,
наш флот, который и так в целом уступал японскому, был разделен на две части. Эскадру в Порт-Артуре, эскадру во Владивостоке, если не считать самый лучший крейсер нашего флота «Варяг» и лодка «Кореец». То есть, в общем-то, на три части. Мы называем Макарова великим флотоводцем, это, конечно, аванс. Мы точно знаем, что он был храбрым морским капитаном. Никаких мин и торпед не было, а была бочка пороха. Зайдите в военно-морской музей в Петербурге, там это прямо на картинах изображено, вы увидите, вам расскажут. Это бочка пороха, которая на длинном-длинном шесте, удерживая вам вручную с помощью рычага, на лодке приближалась к вражескому кораблю, а дальше задача была этот шест воткнуть во вражеский корабль, в деревянный необшитый железом борт,

харизма у Макарова была невероятная. Он сделал упор на то, чтобы тренировать, обучать. Он занялся, во-первых, ремонтом поврежденных кораблей. Они были возвращены в строй. Стал проводить учебные вылазки, тренировать флот, выходить одномоментно во время одного прилива на внешний рейд и возвращаться обратно. Раньше никому этого не удавалось. Очень сложный выход из порта Артура. И Макаров рассчитывал, что он, в конце концов, выведет флот, когда он будет полностью готов, и даст генеральное сражение. А дальше чудовищная случайность или невероятная беспечность. Во время очередного выхода Макаров на броненосце Петропавловск наскакивает на мину. Точнее говоря, попадает на целое минное поле. Прямо накануне эти мины были выставлены японцами. И почему-то Макаров не выслал вперед тральщики, не проверил, свободен ли путь. Мина не просто взорвалась, а взорвалась в самом неудачном месте для броненосца, вызвав одномоментную детонацию всех торпед. Последовал невероятной мощности взрыв. Погибли 90% матросов и офицеров. Гигантский корабль затонул за 2 минуты. Тонул Макаров, утонул его друг, художник Верещагин. Жуткий взрыв один, потом рядом еще соседний корабль. Никто не понимал, что происходит, откуда взялись мины. Стали кричать, что это подводные лодки. Тогда еще не было таких подводных лодок, которые могли бы нанести такой невероятный ущерб одномоментно. Началась паника. В общем, это был первый в истории русского военно-морского флота адмирал, который погиб в море. Причем, так как он погиб вместе со своим начальником штаба, то есть одномоментно погибло 2 русских адмирала. До этого никогда ни один адмирал не встречал смерть на воде. Да, гибли Нахимов, Корнилов, Истомин, но все они гибли в Севастополе на суше во время осады. Таким трагическим образом Макаров обрел бессмертную славу, так и не дав генерального сражения. Помните, плещут холодные волны? В этой песне несколько текстов. Наиболее известен: «Миру всему передайте чайке печальную весть. В битве врагу не сдались, а пали за русскую честь». Это про варяг и кореец. Но есть еще варианты текста и про броненосец Петропавловск, и адмирала Макарова. «Братья, вспомянем героя». В общем, текстов много, авторы неизвестны, а песня живет.

0: Но далее интересно, что одним из чудом выживших в результате этой катастрофы оказался великий князь Кирилл Владимирович, внук Александра II и кузен Николая. Он был на тот момент третий в очереди наследования после своего отца и Михаила, младшего брата Николая II. Тогда еще царевич Алексей не родился. И ничего, третий из Романовых был боевым офицером на морском корабле. И, собственно, спасся чудом. Видимо, хорошо умел плавать. Потом, уже после революции, в эмиграции, великого князя Кирилла провозгласят императором в изгнании, Кириллом I. Он ближайший родственник погибшей семьи Николая Романова. Большая часть Романовых признает его главой дома. И, кстати сказать, нынешние потомки Романов – это как раз его потомки. Но это все довольно носит несерьезный карикатурный характер. Посмотрите кино «Неуловимые мстители», «Корона Российской империи». Там с сильной издевкой советской показана борьба Романовых за номинальный престол.
1: Не позорьте фамилию, кузен.
2: Самозванец.
1: Так. Вперед!

В общем, Макарову не удалось вывести флотилию из порта Артура. Это попытался сделать его преемник, командующий флотилией адмирал Витгефт. Но Витгефту не хватило просто, наверное, морского счастья. 28 июля 1904 года первая Тихоокеанская эскадра все-таки пошла на прорыв. Началось сражение с японцами, которые

не давали нашим вырваться. И сражение складывалось в нашу пользу. Ни один корабль наш не был потоплен. Казалось, победа близка, и адмирал Того готов был уже остановить бой и дать приказ отступить. И тогда мы бы вырвались, вышли бы во Владивосток, соединились бы с Владивостокской эскадрой. Но самым роковым образом повлиял несчастный случай. В разгар боя командующий эскадрой адмирал Витгефт со всем штабом погиб. Он находился в защищенной рубке броненосца «Цесаревич». Обзор осуществляется через щель, как амбразура в этой рубке. Была сделана по какому-то французскому стандарту, то есть шире, чем положено. Но тогда не обращали на это внимания, потому что точность была не очень высокая, попадание снаряда. Один из 10 мог попасть в принципе в корабль выпущенных. А тут невероятная случайность. Снаряд не только попал в капитанскую руку, снаряд попал в эту щель, влетел и разорвался внутри. И, в общем, от адмирала Витгефта нашли только эполет в клочья всех, кто там находился. Управление было нарушено. Почему-то, вместо того, чтобы продолжить бой, командование эскадры, вот называется кризис командования, не было решительного преемника, не было преемственности. Решили почему-то вернуться в Порт-Артур. Ну, а дальше корабли поставили на внутренний рейд, пушки пополнили оборону крепости, защищались дальше, как пехота. Японцы Порт-Артур взять с моря так и не смогут. Когда они зайдут в Порт-Артур с тыла, с суши, займут господствующие высоты, то просто прямой наводкой подтянута будет немецкая импортная ФРГшная тяжелая артиллерия. Прямой наводкой начнут расстреливать наши корабли, неподвижные на внутреннем рейде. В общем, всех, что уцелели до этого в морских боях, будут затоплены. Таким образом, не повезло. Тихоокеанская эскадра перестала существовать. Кое-какие корабли им удастся все-таки прорваться. На фоне поражения эскадры Порт-Артура, на фоне последующей Цусимы, как-то в тени незаслуженно остались успехи нашего флота и победы, а они были. Все знают про гибель Верещагина и адмирала Макарова. А между прочим, в мае 1904 года на наших минах точно так же подорвались два гигантских японских броненосца, каждый из которых был больше, чем Петропавловск, в 2 с лишним раза крупнее и мощнее, чем крейсер «Варяг». Оба броненосца затонули. Мины очень удачно и хитро расставил наш маленький минный заградитель «Амур». И вот знаете, у любителей статистики есть такое хобби. Те, кто интересуется морской военной историей, вычислять самые результативные корабли. Если мы возьмем русско-японскую войну, то самым результативным кораблем и у русского флота, и у японского окажется этот маленький заградитель «Амур». На Дальнем Востоке наше морское соединение сохранило свободу действий. Там действовал отряд крейсеров. 3 крейсера больших – «Россия», «Громобой» и «Рюрик». Действовали весьма успешно. Летом 1904 года они уничтожили большой японский конвой, транспорты с войсками, тяжелой артиллерией японских войск, осаждавших Порт-Артур. И это дало защитникам Порт-Артура время. Есть, кстати, интересный фильм японский. Посмотрите, он есть в интернете, 69-го года. «Хитачи Мару» или «Хитачи Мару». «Хитачи» — это не только магнитофоны. «Хитачи» — это рассвет по-японски. «Хитачи Мару» — так назывался один из транспортных кораблей, который шел в помощь японцам, осаждавшим Порт-Артура, был затоплен нашими крейсерами. Ну, это война с японской точки зрения. И героизм. Поэтому там красочно показано, как японские офицеры отказываются сдаваться. Там так называемая императорская гвардия переводилась. Элита из элит японской армии. Вот эти гвардейцы дружно, коллективно сделали себе харакири. Флаг японский сожгли. И, в общем, поступили как настоящие самураи. Так оно, в общем, и было. Скрывать не будем. Наша история, с нашей стороны, не менее красочно и честно описана в замечательном романе Валентина Пикуля «Крейсера». Кто не читал, почитайте. Наши крейсеры, действуя свободно, потопили в общей сложности 30 японских кораблей. Но дело даже не в количестве. Они очень усложняли логистику снабжения японского экспедиционного корпуса в Корее, чем помогали нашему Порт-Артуру. В конце концов, они столкнулись с 2-м превосходящей японской эскадрой, 6 кораблей против 3 наших. 1 крейсер потеряли, 2 остальных вернулись во Владивосток, встали на ремонт. На зиму 1904-1905 года один из крейсеров был вморожен в лед
предполагалось, что если японцы все-таки будут пытаться взять Владивосток с моря, то он станет таким образом непотопляемым, вмороженным в лед, огнедышащим фортом. Но японцы, в общем, даже и не пытались. Ну, вы, наверное, слышали эту мелодию.

«Амурские волны». На самом деле не про реку Амур, написано про город Владивосток и волны Амурского залива. И написал эту песню, написал эту музыку капельмейстер сибирского полка, участник русско-японской войны, переживший войну, некто Макс Кюс –

Он переживет революцию и гражданскую войну. И уже в старости, в 42-м году, получит немецкую пулю в одесском гетто. А сын его погибнет под Москвой зимой 41-го года. Так все связано в нашей истории. В конце концов, заперев нашу эскадру на внутреннем рейде, японцы высаживают огромный десант у порта Артуров. Примерно в 100 километрах от нашей крепости 40 тысяч японцев несколько дней высаживается на берег. Почему, непонятно, наше командование не препятствует высадке японцев. Один в один мы повторяем те же самые ошибки, что и в годы Крымской войны, когда смотрели на англо-французский десант около Евпатории, но не препятствовали его высадке, не обстреливали. Ну вот не было почему-то в наших рядах генерала Жукова. Помните, когда на Халхин-Голе спустя полвека его будут атаковать японские танки, когда перешли границу у реки японцы, то Жуков не будет размышлять, не будет отступать, не будет собирать резервы. Он поступит вопреки требованиям устава. И увидя атакующую неожиданно японскую армию, бросит навстречу наши танки без пехотной моторизованной поддержки. Получится встречное сражение. Потери у нас будут велики. Но мы отбросим японцев, и ничего у них не получится. Ну, для этого надо быть Жуковым, чтобы уметь сломать правила и взять всю ответственность на себя.

Тогда в русском командовании Порт-Артура таких не нашлось. Ну а дальше японцы ворвались в Далянь, в порт Дальний. И опять почему-то мы оставили Дальний без боя, не взорвав доки ремонтные. Оставили японцам 50 кораблей, сотни вагонов с грузом амуниции, склады не сожженные, не взорванные. Японцы сами удивлялись, русские ушли, а все имущество, все добро в целости и сохранности. Почему? Почему? Этому нет объяснения. Может быть, потому что мы думали, что отобьем. А может быть, мы беспокоились о частной собственности? Ну, собственность оказалась у японцев. Инициатива в итоге у японской армии. С того момента, как они блокировали порт Артур с суши, перерезали железную дорогу, которая снабжала нашу основную группировку войск, ей командовал Куропаткин на севере, с порт Артуром. Ну, собственно, с этого момента судьба Порт-Артура, да, в общем-то, и итог войны был предрешен. Наши силы, попросту говоря, оказались разорваны на две части. Мало того, что у нас остатки флота блокированы, так еще и сухопутная армия разделена на две неравных части. Даже Севастополь в Крыму в годы Крымской войны не был блокирован, он снабжался. А Порт-Артур блокирован полностью. Ждать подмоги неоткуда. Опираться можно только на свои припасы еды и продовольствия. Полная блокада с моря. Полная блокада с суши. Ну, а дальше начинается то, что у нас обычно начинается. Японцы давят, штурмуют высоты, а у нас героическая оборона. Ну, фамилии, которые надо помнить, это генерал Кондратенко, такая же душа сухопутной обороны Порт-Артура, как на море был до этого адмирал Макаров. Почитайте, есть хорошая книга Степанова, так и называется «Порт-Артур». Там все это подробно, очень честно описано. Кстати сказать, Степанов сам был мальчиком в Порт-Артуре, ему было лет 12. Сын военного, все происходило у него на глазах. В общем, единственная надежда Порт-Артура – это либо ждать, что тебя деблокирует сухопутная армия с севера, а этого не происходило, наша армия отступала, об этом я расскажу подробнее в следующей части, либо ждать, что деблокирует с моря, подойдет вторая Тихоокеанская эскадра, о ней тоже поговорим отдельно, то есть наш флот из Балтики обогнет половину земного шара, и с моря поможет Порт-Артуру. Не дождались. В декабре 1904 года все высоты вокруг Порт-Артура были японцами заняты, включая главную, так называемую гору Высокая. Установлены тяжелые немецкие пушки, начался обстрел города сверху. Шансов вырваться кораблям уже практически никаких. Душа обороны города, генерал Кондратенко, тогда же в декабре 1904 года убит. Командование гарнизоном оказалось у коменданта крепости генерала Стесселя. Трагическая судьба. Когда-то храбрый офицер, когда-то хорошо себя проявил в годы русско-турецкой войны. Однако сейчас, в какой-то момент, Стессель почему-то решил, что для обороны города сделано все возможное, и дальше будут просто, как он считал, впустую гибнуть люди. Шансов удержать город, по мнению Стесселя, не было. И вопреки мнению военного совета, он подписывает капитуляцию гарнизона. «Великий государь», — пишет Стессель в письме Николаю II, — «ты прости нас, мы сделали все, что было в силах человеческих. Суди нас милостиво. Почти 11 месяцев непрерывной борьбы истощили наши силы. Лишь четверть защитников, из которых половина больных, занимает 27 верст крепости без помощи, без смены, без малого хоть какого-то отдыха. Люди стали тенями». Так он оправдывался за редкую вещь в нашей военной истории – сдачу военной крепости. Хотя у Стесселя оставалась почти половина гарнизона, да, из которых многие были больны, там цинга началась, потому что продуктов не было нормальных. Но, тем не менее, пол гарнизона было еще живо. Артиллерийские запасы, запасы патронов, снарядов оставались. Продовольствие оставалось еще на месяц-два. Может быть, они могли еще держаться. Мы этого не знаем и никогда не узнаем. Японцы, кстати, вели себя весьма цинично, обстреливали госпитали. Мы специально помечали на карте красными крестами места, где находятся раненые и больные, и передавали эти карты японцам. Японцы продолжали методично обстреливать госпитали. А когда мы предъявляли претензии, говорили: вы знаете, орудия расшатались. Мажут, попадают не туда. Поэтому, хоть они временами вели себя по-рыцарски в части, например, обращения с пленными,
Но временами полностью о самурайском духе рыцарства забывали. Оборона Порт-Артура – удивительное сочетание невероятного самопожертвования, героизма, отчаянной храбрости в конце постыдной сдачи. Один из капитанов Порт-Артурской эскадры, фон Эссен, будущий командующим Балтийским флотом, тоже, вопреки мнению военного совета, выбить для себя разрешение попытаться вырваться из Порт-Артура, и один пойдет на прорыв, примет бой с 14 миноносцами японским, но сохранит корабль, в конце концов перекроет внешний рейд у Порт-Артура, и так и станет там непреодолимой стеной для японских кораблей. Это был броненосец «Севастополь», геройский корабль. Затем в императорском флоте построят новый Севастополь. И он будет еще защищать Крым против фашистов в 42-м. Вот такая будет у него долгая жизнь. Ведь корабли-герои не погибают. Они вечны. Взамен затопленного геройского Севастополя в Порт-Артуре будет геройский Севастополь уже периода Великой Отечественной войны. Много историй, связанных с Порт-Артуром. Есть история про китайских шпионов. Там были какие-то шпионские группы, которые якобы делали гимнастику, цигун на набережной в определенное время, на рассвете. А делали таким образом, что издалека смотрящие японские офицеры подзорную трубу читали китайские иероглифы. И им таким образом передавались какие-то секретные сообщения. А есть много историй про невероятную хитрость наших защитников. Знаете, голь на выдумке хитра. Наши проявили чудную совершенно изобретательность. Много мин было, вот этих круглых, таких, с шипами. Они ведь не пригодятся. Уже в море мы выйти не можем. Поэтому эти мины закатывали на сопки. И потом, помните фильм «Спартак»? Там горящие шары такие. Воины «Спартака» запускают против легионеров. Я имею в виду старый «Спартак» с Кирком Дугласом. Так вот, такие же мины сверху с взрывателем скатывали на японские позиции. Они там жуть наводили. Впервые, кстати, наши инженеры придумали при защите наших сопок и высот пускать ток по электрической проволоке. Такой сюрприз был для японцев. Неожиданный. Или, например, перетащили огромные прожектора с кораблей, установили их на вершине холмов. И когда хитрые японцы как-то решили штурмовать наши высоты ночью, ползти наверх, ну, сюрприз, в лоб им тысячеваттные военные с броненосцев прожекторы были включены, и как на ладони японцы были расстреляны. Везде все наши позиции были оборудованы телеграфом, поэтому очень быстро было сообщение между частями нашего гарнизона, тоже впервые. Впервые, наверное, в военной истории находящиеся на внутреннем рейде корабли, там были мощные радиостанции, использовали элементы радиопомех. Японцы передавали какие-то сообщения своим по радио. А наши расшифровать эти сообщения, видимо, не могли, но зато по полной программе включали свои радиоприемники и таким образом подавляли японцев. Оборона, блокада Порт-Артура длилась полгода. Полгода мы сковывали крупнейшую, там, до 200 тысяч, группировку японцев. Вопросы потерь по-разному считают разные историки военные потери при обороне Порт-Артура, но однозначно можно сказать, что японцы потеряли гораздо больше. Они штурмовали, они не жалели, они бросались на шторм в лобовую, поэтому наши потери меньше. После сдачи японцы решили поиграть в благородство. Ну, во-первых, Стайселя не арестовали, а даже оставили ему холодное оружие. А потом создали условия для его возвращения на родину. Когда он вернулся, он был отдан под суд. Дело его разбиралось очень долго. И спустя несколько лет его, в конце концов, приговорили к расстрелу за сдачу крепости. Николай II заменил этот приговор 10 годами тюрьмы. Однако Стайселя сидел только год, после чего был помилован. Когда его посадили в Петропавловскую крепость, ехидный депутат Пуришкевич, будущий убийца Распутина, написал такие стишки. «Я слышал, Стессель Анатоль посажен за измену в крепость. Какая, говорю, нелепость, он сдаст и эту мапароль». Мое слово. Для контраста, командующий японской армией, осаждавший Порт-Артур, генерал Ноги, после войны попросил у императора разрешения совершить ритуальное самоубийство. Причина –
огромные потери его армии во время осады крепости. Он считал, что этой победой гордиться невозможно. Он сам потерял 2 сыновей во время осады Порт-Артура. Огромные потери армии обесмыслили с точки зрения Ноги эту победу. Император ответил, процитирую: «Я прекрасно понимаю чувства, которые заставляют вас совершить сеппуку». Это харакири. «И тем самым привести извинения. Но сейчас не время умирать». Генерал Ноги сохранил жизнь, потратил большую часть своего личного состояния на больницы для раненых на войне и памятники павшим солдатам. А спустя несколько лет, в день похорон императора, все-таки он и его жена совершили таки ритуальное самоубийство сразу же после выноса тела императора из дворца. Ведь обещание сохранить жизнь, которую он дал императору, таким образом потеряло силу. В предсмертном письме генерал Ноги написал, что таким образом он хочет искупить жертвы японцев при осаде Порт-Артура. Сейчас он почитается как одно из синтоистских божеств. И где-то в Японии говорят, даже есть храм в его честь. У нас тоже после сдачи Порт-Артура, после окончания войны, продолжались разборки, кто прав, кто виноват. Я читал переписку на тему в компании русско-японской генерала Куропаткина с Витте. Интересно, что у нас была одна такая дуэль, стрелялись 2 генерала, один из которых после смерти Кондратенко командовал сухопутной оборотой крепости, а другой как раз подчинялся Стесселю. И эти 2 генерала обвиняли друг друга в предательстве, считали виновными друг друга в сдаче Порт-Артура. Вот стрелялись с 20 шагов, довольно далеко, но не очень все-таки снайперская дистанция. 6 выстрелов, и все мимо. Только 7-м выстрелом один из них попал другому генералу в бедро. Вот уж после этой генеральской дуэли наша прогрессивная общественность оттопталась в прессе, зло высмеивая эту дуэль. Как эти генералы собирались победить японцев? Они же стрелять-то толком не умеют. То ли дело во времена Лермонтова. Вот тогда стреляли. С первого раза. Богатырень, не вы. Не знаю. Может быть, генералы специально мазали. Может, не хотели друг друга убивать. Не нам сегодня судить. Мы там 11 месяцев в обороне не сидели. Не судите, да не судимы будете. Но все-таки, по-честному, мне психологически как-то понятнее не эта генеральская дуэль, и не эти взаимные обвинения, и не оправдание Стесселя, что он должен был сохранить жизни солдат. Ему было жалко. Вы знаете, полководцу не должно быть жалко солдат. Он должен беречь своих солдат и разумно использовать ресурсы, чтобы добиться победы. У полководца другая задача. Если тебе жалко людей, ну, просто не должен выбирать эту работу. Тяжелую, кровавую, выбери какую-то другую, где твое милосердие проявится в полном плане. Я никого не хочу судить, но мне как-то понятнее японский генерал Ноги, ибо, как сказано, долг самурая тяжелее горы, зато смерть легче перышка. О том, как завершилась русско-японская война, как шла война на суше, от Цусиме, о последствиях, а то, как мы встречали мир у нас и встречали мир в Японии, как мы взяли реванш. Об этом и во всем в нашей следующей передаче. Спасибо вам за любовь к русской истории и обязательно до следующей встречи, потому что она будет еще важнее, чем сегодняшняя. Из нее мы будем делать выводы. Всего доброго.

Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про тему, которую, я думаю, многих будоражит, потому что она полна загадочного, полна непознанного. Мы будем говорить про те места на нашей планете, где до сих пор могут скрываться какие-то крупные, совершенно неизведанные создания. Мы будем говорить про жизнь в глубине Мирового океана. Ну, понятное дело, что людей испокон веку интересовало, что же там живет. Но, опять же, по понятным причинам, возможностей заглянуть под воду глубже, чем может нырнуть человек, у людей не было. Безусловно, существует довольно много различных таких легендарных рассказов, как в каких-то аппаратах. Ну, вот здесь изображена миниатюра, где вроде как Александр Македонский в бочке был опущен на дно морское и там смотрел. Непонятно, правда, через что. Бочка же не может быть прозрачной. Стеклянная бы лопнула при этом. Поэтому как должен был бы выглядеть этот аппарат, не очень понятно. Но, тем не менее, с большой вероятностью это все же, ну, такие легенды. Возможно, действительно, кого-то когда-то в предыдущие столетия и даже тысячелетия опускали в подобных аппаратах, но явно совершенно не на большую глубину. Поэтому что там, в темных глубинах океана, человечество интересовало всегда. Но, как мы все знаем, если человек не знает, кто обитает в каком-то месте, особенно если это место такое большое, как глубина океана, то он населяет его различными чудовищами. Ну, в данной ситуации оказалось, что мифология местами была не так уж далека от истины. Чудовища там и правда живут, и мы обязательно с ними сегодня познакомимся. Почему человека так манит океан? Ну, потому что планета, конечно, называется наша Земля, но все зависит от того, как ее повернуть. Если ее повернуть вот так, на зрителя, более-менее Африкой и Евразией, то действительно вполне закономерное название у планеты Земля. А если Тихим океаном, то все мы знаем, что 2/3 поверхности Земли – это океан. Ну и, конечно же, встает очень интересный вопрос. А кто же там живет на большей части нашей планеты? Прежде чем мы поговорим про обитателей океана, нам нужно будет с вами поговорить про то, как эта среда обитания устроена. Потому что мы, как существа, обитающие в наземной среде, в наземно-воздушной, имеется в виду, что мы ходим по суше, а окружает нас воздух, ну, то есть газообразная среда. Не все нюансы устройства водной среды обитания для нас очевидны. Вот давайте сначала попробуем поговорить именно про особенности с точки зрения живых организмов того, каково это жить в глубинах океана. Да, честно говоря, даже и не только в глубинах. Если мы так возьмем и сделаем поперечный срез через океан, усредним его, разумеется, то можно будет сказать следующее, что значительная часть океанического дна лежит на глубинах больше 4 километров. И выглядит это все относительно как равнина. На самом деле, понятно, там есть очень глубокие впадины, каньоны, там есть горные цепи. Но в среднем океаническое дно более-менее выровнено. Выровнено оно просто в результате некоторых особенностей строения нашей Земли, но, наверное, сейчас в геологию океана мы ударяться не будем, хотя, если будет это интересно, мы обязательно про это еще когда-нибудь поговорим. Так вот, так или иначе, большая часть океанического дна лежит на глубинах более 4 километров. А если мы посмотрим, как изменяется при погружении с поверхности вглубь условия в океане,
то увидим интересное. Ну, во-первых, разумеется, растет давление. Интуитивно нам кажется, что нормальные организмы не должны бы существовать при больших давлениях. Это совершенно не так. Понятно, что если человека, не знаю, выкинуть на глубине 4 километра из подводной лодки, да и на значительно меньшей, ничего хорошего с ним не случится. Но ничего хорошего с ним не случится, потому что он является обитателем газовой среды, то есть наземно-воздушной. Если тело существа заполнено жидкостью, и никаких пузырей газа там нет, то и проблем никаких нет. Главное, чтобы давление внутри соответствовало давлению снаружи. Именно поэтому, кстати, нам тяжело изучать глубоководных существ, потому что если с глубины 5 километров поднять пойманное существо, оно фактически, если не взорвется, то, по крайней мере, очень сильно деформируется изнутри. Это не значит, что организмы, которые живут в глубинах океана, лишены возможности подниматься к поверхности. Могут, просто они должны делать это постепенно. Гренландские акулы, например, не беспозвоночные, конечно, животные, но тем не менее могут совершать очень серьезные вертикальные миграции. Более того, даже существа с воздушным дыханием, такие как кашалоты. Я думаю, вот во время моего рассказа сейчас у кого-нибудь обязательно возник вопрос, а как же кашалоты? Даже такие существа могут нырять глубоко. Но, безусловно, это требует некоторых анатомических и физиологических особенностей. Но понятное дело, что в основном существа, которые живут на больших глубинах, все-таки не тяготеют к тому, чтобы регулярно подниматься на поверхность. Это долго, да и незачем. Потому что помимо того, что на глубине океана давление все возрастает, есть еще ряд параметров, которые изменяются. Верхняя часть океана до глубин, ну, грубо говоря, около 100 метров. Называется еще также фотическая зона. Ну, фотическая от греческого слова «свет». Освещенная зона. То есть примерно понятно, что в различных районах океана это по-разному. Прозрачность воды в центральной части Тихого океана и там у побережье где-нибудь Китая в Желтом море, понятно, что прозрачность воды совершенно различная. Но, тем не менее, грубо говоря, можно говорить, что вот первые 100 метров свет туда хорошо доходит. Поэтому там могут жить организмы, занимающиеся фотосинтезом. Позволю себе напомнить, что фотосинтез – это процесс, который позволяет организмам, используя энергию света, синтезировать нужные им органические вещества из неорганических в качестве побочного продукта, выделяя кислород. Важное уточнение, опять же, позволю себе напомнить, что кислород, а весь кислород на нашей планете, он выделился именно в результате фотосинтеза. Это побочный его продукт. Более того, ну, мы-то понятно, мы не умеем фотосинтезировать, мы дышим, тратим кислород, но большинство фотосинтезирующих организмов для осуществления обмена веществ тоже должны тратить кислород. То есть они и выделяют кислород, и тратят кислород. Это важный нюанс, мы к нему еще вернемся. И вот верхняя часть океана, она светлая. Там тепло, потому что она прогревается солнцем. Там много кислорода. А что же в глубине, в этой, вот, на этой темной равнине океанического дна, в мире огромных давлений и абсолютной темноты? Есть ли там кислород? Существует расхожее мнение, что на глубине океана нет кислорода в воде. Это ни в коем случае не так. Кислорода в воде там более чем достаточно. Как ни парадоксально, меньше всего, опять же, это в среднем, в разных частях океана бывает по-разному, но в среднем меньше всего кислорода на глубинах
от 500 метров до километра примерно. Это связано с тем, что, видимо, на этих глубинах как раз активно развиваются некоторые группы бактерий и других существ, которые этот кислород тратят. Ну, может возникнуть вопрос, а как же кислород попадает в глубинные слои океана? Ну, по счастью, в океане есть циркуляция воды. И насыщенная кислородом вода с поверхности попадает в донные слои. Ну, если мы говорим про приполярные области океана, то, понятно, зимой это происходит, когда остывает верхний слой океана и проваливается внутрь, на дно, прошу прощения. Поэтому, безусловно, закачка постоянная кислорода в глубины океана идет, и что нам важнее всего помнить, что на глубине с кислородом все в порядке. Правда, бывают исключения. Вот, например, замечательное наше Черное море. Глубины там большие, в общем, порядка 2 километров вполне себе встречаются. А может быть, кто-то слышал, что вот Черное море – это довольно уникальный водоем. Глубины там большие, но если опуститься в батискафе на глубину, то там почти не будет жизни. Нет, там есть бактерии, некоторые даже более сложно организованные существа, но разнообразия будет чудовищно мало, малым. Почему? А потому что Черное море выглядит как, ну, такая суповая тарелка с относительно пологими берегами, которые потом резко обрываются вот на это дно. Судя по всему, Черное море за свою историю, даже за последние несколько сотен тысяч лет, отделялось и соединялось периодически с мировым океаном. На данный момент обмен со Средиземным морем через Мраморный, соответственно, с мировым океаном у Черного моря есть водой, но он не слишком интенсивный. И поэтому в Черном море установилась удивительная, не очень приятная для живых организмов, которые там обитают, ситуация, когда вот этот верхний слой, ну, примерно 100-150 метров воды, он насыщен кислородом. А вся остальная глубина, она бескислородная и фактически мертвая. А здесь нам нужно ввести еще один термин. Это термоклин. Термоклин – это резкая граница между водой более теплой и более холодной. Я думаю, что большинство слушателей в курсе, что чем холоднее вода, тем больше ее плотность. Соответственно, более холодная вода опускается ниже. Правда, тут есть целый ряд нюансов, что, например, пресная вода имеет наибольшую плотность при 4 градусах по Цельсию, а соленая нет. Но для нас пока все эти... То есть я упоминаю, что там есть много нюансов с плотностью воды, но пока мы можем в первом приближении принять идею о том, что, соответственно, чем вода холоднее, тем она плотнее и, соответственно, тяжелее. Я думаю, многие сталкивались с тем, что плывешь летом в пруду, вода теплая, и вдруг опускаешь ногу вниз, а там холодина настоящая, и сразу вокруг поднимается холодная вода. Вот это значит, что вы пробили своей ногой термоклин. Границу между теплой и холодной водой. Причем чем сильнее разница в температуре, тем сильнее разница в плотности и тем хуже они перемешиваются. Вот теплая и холодная вода. В норме в мировом океане все-таки перемешивание идет. А вот в таких водоемах, достаточно замкнутых, как Черное море, пусть и больших, может сложиться ситуация, когда перемешивание между через термоклин практически не происходит. Поэтому глубины Черного моря действительно почти мертвы. Но не полностью. А глубины океана очень даже населены, потому что туда кислорода поступает много. Чтобы дальше поговорить про океан, нужно, наверное, будет вернуться назад во времени довольно сильно, чтобы
понять, а как океан сформировался. Потому что без того, чтобы понять, как океан сформировался, довольно сложно заглянуть внутрь. Опять же, позволю себе напомнить, что Вселенная по нашим нынешним представлениям имеет возраст 13,8 миллиардов лет. Земля образовалась примерно 4,6 миллиардов лет назад. И уже 3,5 миллиарда лет назад на нашей планете точно совершенно была жизнь. А вообще историю геологическую, время существования нашей планеты делят на несколько, на 4 самых крупных периода времени. Они называются эоны. Эон – это самый крупный период геологического времени на планете. Эоны делятся на эры, эры, в свою очередь, делятся на периоды. Первый эон – это катархей. Ну, катарх с греческого переводится как «древнее древнего». А он длился с 4,6 миллиардов лет назад до 4 миллиардов лет назад. Тогда никакого океана не было. А это мы точно знаем. Ну, вернее так, мы не совсем уверены, как именно шло формирование нашей планеты в катархее, но вот эти 600 миллионов лет мы отводим на формирование, и точно можем сказать, что к концу этого эона вся поверхность планеты была расплавленная. Была она расплавлена сразу, это гипотеза изначально горячей Земли, или была она расплавлена в результате там, гравитационных взаимодействий с Луной, гипотеза изначально холодной Земли. Это не так важно для нас. Собственно, для разговора про океан это не важно вообще, потому что первые 600 миллионов лет существования нашей планеты ни о каком океане точно речи не было. А затем начинается следующий эон – архей. Он длился с 4 миллиардов лет до 2,5 миллиардов лет назад. Тогда океан точно был. Вообще, видимо, океан возник, начал, по крайней мере, возникать почти сразу, когда сформировалась твердая поверхность нашей планеты, по которой мы и продолжаем сейчас успешно ходить. Что важно отметить? Если бы мы на машине времени переместились, ну, где-то на там 3-3,5 миллиарда лет назад, мы бы не признали в Земле нашу планету, потому что в воздухе почти не было кислорода. Повторюсь, весь кислород выделен организмами фотосинтезирующими, которые используют энергию света для того, чтобы создавать себе питательные вещества. Соответственно, пока их было не слишком много, кислорода тоже было не слишком много. А если говорить об океане, то он почти точно был... Вот тут очень интересно. Расхожим мнением считается, что жизнь вышла из воды. Да, безусловно, значительная часть времени эволюция жизни в основном шла в океане. Но... насколько сразу она начала идти в океане, очень большой вопрос. Исходя из наших современных представлений о некоторых особенностях строения клеток, о том, о соотношении различных химических элементов в клетках, вообще про происхождение жизни и связи его с водой, это отдельный тоже совершенно разговор, но если краткую выжимку сделать, то за последние примерно лет 40 стало понятно, что с большой вероятностью колыбелью жизни, местом, где она, знаете так, не колыбелью, роддомом жизни, местом, где она вот появилась, были геотермальные источники, горячие источники, скорее всего, они располагались где-то на берегу океана, потому что колыбелью жизни и детской комнатой жизни, местом, где она активно развивалась, безусловно, затем был океан, но его прибрежные части. А глубины океана на протяжении всего архейского эона были лишены кислорода. Откуда мы это знаем?
потому что в породах этого возраста мы находим те минералы, которые не могли бы образоваться в кислородной среде. Кислород, как, я думаю, многие знают, довольно активно взаимодействующий с другими веществами элемент, поэтому наличие или отсутствие кислорода в прошлой геологической эпохе, учитывая, что мы точно датировали, знаем, когда образовался тот или иной камень, грубо говоря, вполне себе возможно. Получается, что в археи, в глубинах океана никто не жил. Жизнь, скорее всего, была сконцентрирована на побережье в геотермальных источниках или где-то не очень глубоко. Основные события археи, помимо возникновения жизни когда-то там, это как раз то, что появилась такая группа, как цианобактерии, существа, которых раньше называли сине-зеленые водоросли, и у них появился тот самый оксигенный фотосинтез. Слово «оксигенный» переводится очень просто. Вообще, иногда его как-то более просто называют, но, честно говоря, с моей точки зрения, все эти названия не очень удачные. Генос производит, соответственно, колено в смысле рода, оксикислород, то есть оксигенный, производящий кислород. Соответственно, оксигенный фотосинтез – это фотосинтез, как раз тот самый, при котором выделяется кислород. И вот на протяжении всего архейского эона, с 4 миллиардов лет назад до 2,5 миллиардов лет назад, концентрация кислорода в атмосфере потихоньку возрастала, и в конце архейского эона произошло то, что называют в русскоязычной литературе обычно кислородная катастрофа. Слово «катастрофа» здесь не очень удачное, потому что понятно, что это десятки и сотни миллионов лет ушли на перестройку всех экосистем. Но, тем не менее, мне больше нравится английский вариант этого слова «oxygen event», но кислородные события. Но словосочетание «кислородные события» по-русски как-то не очень звучит, наверное, все-таки. Итак, 2,5 миллиарда лет назад произошло то, что называют кислородная катастрофа. Для кого катастрофа? Для нас и наших предков нет. Речь о том, что концентрация кислорода в атмосфере стала достаточной для того, чтобы дышать кислородом стало, то есть быть аэробным организмом, стало более выгодно, чем быть анаэробным, тем, кто кислород не использует. С тех пор в основном живые существа на нашей планете представлены аэробами, теми, кто дышит кислородом. Тем не менее, если мы переместимся в начало следующего эона протерозоя, собственно, это самый длинный эон за все время существования нашей планеты, начался 2,5 миллиарда лет назад и закончился примерно 540, на самом деле 541, там плюс-минус полмиллиона, думаю, ничего страшного, если мы скажем, что 540 примерно. Кислорода в атмосфере было тогда уже достаточно, чтобы было выгоднее дышать кислородом, чем не дышать кислородом. Судя по всему, в поверхностном слое океана тоже было кислорода уже вполне достаточно. Но если бы мы на машине времени переместились даже в середину протерозоя, мы бы, конечно, не настолько быстро умерли, как в археи, но, тем не менее, умерли бы достаточно мучительно и через некоторое время. На протяжении всего протерозоя, как мы сейчас считаем, глубины океана также оставались мертвы. И вот тут мы подходим к очень интересной мысли, что получается, глубины океана – это, несмотря на огромные объемы, которые они занимают, воды, это, видимо, то место, которое одним из последних заселялось, по крайней мере, в массовом порядке. Ни в коем случае я не говорю, что никакой жизни там не было, но массово там никто не жил, тем более там не было крупных существ.
А что хочется сказать про протерозой? Ну, примерно 1,5-2 миллиарда лет назад появились эукариотические организмы. Позволю себе напомнить, это организмы, генетический материал которых упакован в ядро. Мы с вами к ним относимся, ну, тогда, понятно, еще одноклеточные появились. А затем, примерно 1 миллиард лет назад, появились многоклеточные. И вот здесь очень интересно. Нельзя исключать, что появление и эукариот, появление многоклеточных связано с тем, что постепенно концентрация кислорода и в атмосфере, и в поверхностном слое океана росла. Ну, это понятно, потому что клетки эукариотических, эукариотические клетки, клетки с ядром, они обычно значительно больше, чем бактериальные, у которых ядра нет. А чтобы снабжать кислородом большего объема клетку, надо, чтобы кислорода было побольше. То же самое с многоклеточным. Чтобы быть многоклеточным и успешно снабжать все клетки кислородом, надо, чтобы и кислорода тоже было побольше. А примерно 570 миллионов лет назад, в самом-самом конце протерозоя, начинается то, что называется скелетная революция. Ну, сам термин тоже не совсем удачный. Речь просто о том, что... сейчас я поясню, почему не совсем удачный, хотя запоминающийся. Речь о том, что в самом начале фанерозойского эона, который вот примерно 541 миллион лет назад начался и идет сейчас, мы живем в фанерозойском эоне, в самом первом периоде этого эона, в кембрийском периоде, внезапно самые различные группы животных, и не только животных на самом деле, и некоторые там растения и подобные организмы тоже умудрились в этот момент пойти по этому же пути, обзавелись скелетом. Твердым, известковым, внутренним, наружным. Это почти точно тоже связано с тем, что просто концентрация кислорода в атмосфере, а значит и в приповерхностном слое воды, стала достаточной для того, чтобы можно было себе позволить настолько интенсивный обмен веществ, чтобы обзавестись скелетом. Скелет – это, безусловно, выгодно. Это выгодно для хищника. Это выгодно для хищника, потому что

Нет, то есть для обеспечения своего обмена веществ используют кислород, то количество кислорода, ну, было некой планкой, выше которой нельзя было прыгнуть в интенсивности обмена веществ. И, видимо, в кембрийском периоде, в первом периоде фанерозойского эона, все, кому не попадя, совершенно это явно, что были параллельные эволюционные линии, тут же обзавелись скелетом. Это, кстати, объясняет то загадку, которую еще Чарльз Дарвин в конце жизни отдельно отметил, как большой вопрос к его теории эволюции, что в осадочных породах возрастом там, 530 миллионов лет назад мы можем найти представителей практически всех типов современных животных, а в осадочных породах, ну, это породы, которые образуются на дне океана, когда кого-то чем-то завалило. Либо медленно, либо быстро оползнем, и в которых как раз мы находим окаменелости. Так вот, а если мы покопаемся в породах, правда, потом выяснилось, что, конечно, не совсем все так, но вот на момент второй половины XIX века казалось, что в осадочных породах кембрийского периода мы находим сразу всех представителей современных типов, а в осадочных породах там, возрастом 600 миллионов лет назад – пустота. Куда все делись? Оказалось, что много кто уже был, просто скелетов не было, а, как вы понимаете, без скелета окаменеть чуть сложнее. И вот, видимо, в кембрийском периоде все массово обзавелись скелетами и стали попадать в геологическую летопись. Так или иначе, что же происходило с глубинами океана, к которым мы все подбираемся? Видимо, в начале кембрийского периода, судя по всему, ничего. На глубинах океана никаких животных, по крайней мере, точно не было. Потому что кислорода там тоже еще не было. Но именно где-то в самом начале кембрийского периода стало происходило еще одно очень важное событие. Запустился так называемый пеллетный транспорт вещества. Что же это за загадочный пеллетный транспорт? Ну, попробую сейчас пояснить. Вы помните, мы обсудили, что вот у нас есть океан, есть верхний слой океана, прогретый, насыщенный кислородом. Есть нижний слой океана. И если мы имеем ситуацию, как в Черном море, то нижний слой значительно холоднее, кислорода там нет, жизни там, по крайней мере, животным делать нечего. Вот очень похоже на то, что до кембрийского периода ситуация, которую мы наблюдаем в Черном море, не точно такая же, там есть много нюансов, но похожая. Наблюдалось и в океане, что есть был вот этот перегретый, насыщенный кислородом, освещенный верхний слой и совершенно бескислородный нижний. Плюс ко всему, этот верхний слой, видимо, был довольно мутный, потому что все живые существа, ну, что-то могут переварить, а что-то нет. Вот то, что они не могут переварить, они из себя выбрасывают, и оно просто растворяется в воде. Вода становится мутной. Сейчас в океане функцию основных фильтраторов выполняют двустворчатые моллюски. Удивительно, но двустворчатые моллюски... То количество двустворчатых моллюсков, которое живет сейчас на планете Земля, гипотетически может пропустить через себя весь объем воды Мирового океана. Понятно, что на самом деле так не происходит, но тем не менее. За буквально пару месяцев. Такой фильтр планетарного масштаба. Тогда фильтраторов настолько продвинутых не было. Но еще очень важную роль в фильтрации воды играют маленькие рачки. Планктонные рачки, которые плавают в толще воды. И, видимо, в кембрийском периоде или где-то перед ним появились вот такие маленькие плавающие фильтраторы, которые, поедая
ну, в первую очередь, водоросли или

0: поедая какие-то частички просто съедобные, которые можно было съесть, с противоположного конца своей пищеварительной системы выбрасывали аккуратные пеллеты, оформленные фекалии фактически. И вот эти пеллеты упакованные, они опускались на дно, и вот тогда-то запустился тот самый пеллетный транспорт. А в чем идея? Почему так важно было, чтобы появились существа, выбрасывающие из себя то, что они не смогли переварить, в виде аккуратных пеллет? Потому что эти пеллеты стали опускаться на дно океана и могли быть там кем-то еще употреблены. Это хороший источник пищевых ресурсов. А при этом, за счет того, что они компактные, они не создавали такой ситуации, когда дно океана было перенасыщено просто растворенными органическими веществами, которые перерабатывались бактериями, но на это тратился кислород. И, соответственно, кислорода и так там было крайне мало, и еще он на это тратился. А когда стали органическое вещество поступать стало на дно океана в виде вот таких аккуратных пеллет, их и перерабатывать стало можно значительно более эффективно. Судя по всему, сошлось на самом деле как раз перед началом где-то кембрийского периода, что, во-первых, верхние слои океана насытились наконец-то кислородом так, что там смогло появиться вот то разнообразие типов животных, с которым мы имеем дело сейчас. И на глубины океана запустился пеллетный транспорт, одновременно снабжающий глубины пищей, но при этом не засоряющий их просто растворенным органическим веществом. И вот тогда-то, наконец, глубины океана начали по-настоящему насыщаться кислородом. А современные исследования, которые уточнили, а когда же произошло насыщение глубин океана кислородом достаточно для того, чтобы туда массово переселились животные, вообще дало очень интересные данные, очень цифры. А судя по всему, насыщение глубин океана кислородом достаточно, уровень достаточный для того, чтобы там смогли поселиться массово различные крупные животные, произошло чуть больше, чем 400 миллионов лет назад. К тому моменту, ну, мало того, что в более... как бы вот в этом верхнем 100-метровом или чуть более слое океана давно бурлила эволюция животных, животные и растения уже вышли на сушу и вовсю ее осваивали. А глубины океана, судя по всему, крупными организмами только заселялись. А, повторюсь, я ни в коем случае не говорю, что на глубине океана не жили бактерии. Бактерии жили, скорее всего. Хотя точно мы этого не знаем, но бактерии такие существа, что они везде живут. А вот крупные организмы, животные, видимо, стали заселять глубины океана относительно недавно. Но то, что с ними там случилось в процессе эволюции за эти буквально, на самом деле, не такой уж большой срок, 400 с небольшим миллионов лет назад, действительно потрясает. А давайте теперь все-таки погрузимся с вами в глубины океана и обсудим, что же за чудовища или, наоборот, обаятельные создания там обитают. А мы с вами сейчас будем говорить про под глубинами океана, повторюсь, мы подразумеваем глубины больше 4 километров, куда точно уже никакой свет не достигает, где условия в достаточной мере постоянные. Вообще может возникнуть вопрос, а зачем существам было переходить к обитанию в глубинах океана? Это не очень, на самом деле, удобное место. Во-первых, из-за того, что объемы воды там колоссальные, площадь дна колоссальная, но все эти места, они зависимы от того, что происходит на поверхности. В большинстве случаев единственный источник пищи для обитателей глубин океана – это, ну, прошу прощения, дождь из трупов и фекальных пеллетов, который идет сверху. Да, он идет постоянно. Но пока какой-нибудь труп будет опускаться на глубину 5 километров, его 10 раз обглодают. Поэтому такие глубины не очень удобные места обитания, казалось бы. Но там есть свои неоспоримые плюсы. Ну, во-первых, на таких глубинах обычно уже практически нет течений. Нет, есть, безусловно, места океана, где там есть течение, но в целом вода там почти неподвижна. Это удобно. Не надо ничему сопротивляться. А условия там вообще не зависят от смены времен года сверху. От погоды сверху. Там относительно постоянные условия. И если приспособиться к обитанию в таких условиях, это вполне себе выгодное эволюционное вложение. Давайте с этими созданиями познакомимся и все-таки опустимся на дно океана. До 70-х годов 19 века, если вы бы встретили ученого того времени и спросили, по его мнению, кто живет на дне морском, он сказал бы, конечно же, никто. Тогда в научной среде господствовало представление о так называемом азоином океане. Ну, приставка «а» означает отрицание, «зои» – жизнь. Азоином имеется в виду безжизненном океане. Ну, в том плане, что на глубине океана никакой, по крайней мере, сложной жизни быть не может. Потому что жизни там нечего делать. А это представление рухнуло. Нельзя сказать, что сразу и моментально, но, тем не менее, очень сильно пострадала, скажем так, после 4-летней экспедиции судна «Челленджер», которая прошла с 1872 по 1876. На «Челленджере» были осуществлены троллейния с больших глубин. Ну, фактически, это когда кидают на дно океана такую, ну, не знаю, рамку тяжелую, к которой сзади приделана сеть, и тащат ее по океанскому дну. Затем достают и разбираются, что же туда попало. Ну, чтобы вы себе представили, насколько этот метод может быть, когда ничего другого нет, это, конечно, и на том спасибо. Но чтобы вы себе представили, насколько этот метод может быть не до конца информативным, ну, представьте, что на планету Земля прилетела летающая тарелка каких-то инопланетян, которые вообще не представляют, что тут происходит на поверхности. А они при этом прилетели в тот момент, когда погода очень облачная, но они не стали опускаться ниже облаков, а просто скинули вот такой трал, протащили его по земле какое-то время, достали и посмотрели, что туда попало. Да, они, безусловно, сделают вывод, что на поверхности Земли есть жизнь. Смогут ли они полноценно понять, что за организмы там живут? Разумеется, нет. Вот ситуация 19 века – это именно та ситуация. Была возможность кинуть трал, протащить его, достать и посмотреть, что же там есть. Тем не менее, одна экспедиция «Челленджера» позволила описать, вдумайтесь только в эту цифру, 4000 неизвестных до этого видов животных. 4000 видов. Да, безусловно, это была не просто сенсация. Это была настоящая научная революция. А следующий этап этой научной революции случился уже в середине 20 века, в 50-е годы, когда сразу несколько стран, в том числе Советский Союз, Дания, еще некоторые, активно стали исследовать глубины океана. Ну, тут, наверное, стоит рассказать о таком необъявленном соревновании, которое шло между экспедициями на судне «Витязь», нашим отечественным, и судне «Галатея», европейском. Эти экспедиции проходили примерно в одно и то же время. И на «Витязи», и на «Галатее» осуществлялись тролления с больших глубин. Тогда, ну, понятное дело, что техника немножко все-таки продвинулась по сравнению с последней четвертью XIX века. И действительно, вот эти экспедиции позволили обнаружить, что на глубинах живет еще больше существ, чем можно было себе представить. Но здесь произошла довольно печальная, но весьма поучительная история. «Витязь» немножко раньше «Галатеи» получил данные, но правительство не дало их опубликовать нашим советским ученым, ссылаясь на то, что, ну, исследования очень секретные, мало ли что там на глубинах океана, поэтому никакие данные публиковать пока нельзя. В результате, ну, наша страна здесь немножко утеряла пальму первенства, которая у нее вполне могла бы быть, потому что экспедиции «Витязя» и «Галатея» – это был вот следующий шаг после экспедиции «Челленджера» спустя 70 лет. А дальше, уже в 70-е, технических возможностей становилось все больше, стали появляться спускаемые аппараты, ну, как не что-то диковинное, а подводные спускаемые аппараты, как, ну, вполне себе рутинный метод исследований. И в 1974 году судно «Дмитрий Менделеев» совершило удивительное открытие. И вот вместе с экспедицией судна «Дмитрий Менделеев» мы как раз, наконец, и нырнем в глубины океана. Что же это было за открытие? Были обнаружены черные курильщики. Черные курильщики – это название для подводных горячих источников. Они находятся на большой глубине, на глубине несколько километров. Из них бьет не просто горячая вода. Температура воды на выходе из вот этих горячих гейзеров может достигать от 200 до 400 градусов по Цельсию. Я думаю, у вас возникает вопрос, а как? Мы же знаем, что при 100 градусах по Цельсию вода переходит из жидкого состояния в газообразное. При атмосферном давлении, да, нормальном. А при колоссальном давлении, а дело в том, что вот эта вода, нагретая порой до 400 градусов, выходит с очень больших глубин, и давление там может достигать сотен атмосфер. При таком давлении вода находится в очень странном состоянии. Фактически это не жидкость и не газ. Но такое возможно только при очень больших давлениях. И вот ровно такое вода в довольно странном состоянии с температурами до 400 градусов по Цельсию выходит из вот этих подземных горячих источников. Почему черные курильщики? Потому что эта вода несет в себе огромное количество веществ в таких концентрациях, не характерных для поверхности нашей планеты. Ну, казалось бы, дно океана. И так мы уже поняли, что специфическое место для жизни. Ну уж, наверное, в тех местах, где выходит вода с температурой 400 градусов и несет кучу всяких веществ, не всегда, мягко говоря, полезных для живых организмов, наверное, там-то вообще никого нет. Оказалось наоборот. Оказалось, что черные курильщики – это настоящие оазисы на океаническом дне. Дело в том, что, помните, я упомянул, дно океана зависит от количества трупов, которые упадут сверху. И, как я уже сказал, в основном их обгладывают еще по пути. Поэтому много существ на дне океана жить не может. Плотности не могут быть большими. А вот вокруг черных курильщиков плотности фантастические. Там все друг на друге сидят. И поначалу это было просто что-то немыслимое. Когда стали разбираться, оказалось еще немыслимее, чем казалось вначале. Оказалось, что многие существа приспособились, не просто приспособились к обитанию в таких условиях. Разумеется, животные не могут жить при температуре 400 градусов. И при температуре 200 градусов тоже жить не могут. То есть они сидят где-то, обычно вот эти черные курильщики образуют такие конические структуры, из которых бьет подводный фонтан клубящийся, а они где-то по бокам сидят. Но они приспособились к вот этой очень необычной химической среде. Ну, например, там обитает моллюск Хризомалум сквамиферум. Это единственное животное, для которого показано умение использовать железо, ну, правда, сульфиды железа, но железо, для построения своих скелетных элементов. И его раковина, и самое удивительное, вот эти вот черные чешуйки на его ноге, которые он ползает, они включают в себя железо. Больше мы такого нигде не встретим. Вот они совершенно очаровательные создания. А также там обитают такие существа, которые поначалу, честно говоря, вообще поставили ученых в тупик. Их назвали вестиментиферы. Странные червеобразные существа с вот такими ярко-алыми выростами на переднем конце, обитающие в трубках, которые они сами выделяют. Уже на тот момент было известно, что в глубинах океана живут существа, которых тогда еще относили к типу паганофоры. И вот, когда нашли рядом с черными курильщиками вестиментифер, их отнесли к тому же типу. В чем странность вестиментифер и вообще этого типа паганофора? В том, что у них нет рта и нет пищеварительной системы. И в том, что они очень медленно растут. Правда, со скоростью роста их немножко ошиблись, и поначалу вот именно вестиментиферы могут 2 метра достигать в длину и даже чуть больше. Приняв их скорость роста, ну, в общем, посчитав, что их скорость роста значительно ниже, чем она на самом деле, вообще появлялись высказывания о том, что, возможно, эти существа должны жить тысячи и десятки тысяч лет. Нет, это не так. Они живут вполне себе распространенную продолжительность имеют жизни для животных, но больше всего поражало отсутствие у них пищеварительной системы. А как же они питаются? Это крупное 2-метровое животное. А когда стали разобраться удалось достаточно быстро. Во-первых, нашли их личинок. Оказалось, что у их личинок есть пищеварительная система. Но когда они становятся взрослыми, они от этой пищеварительной системы отказываются. А она у них просто исчезает. Вместо нее появляется специальный орган в теле, который заполнен хемосинтезирующими бактериями. И вот тут, ну, честно говоря, случилось, когда поняли, как устроены вот эти экосистемы черных курильщиков, случилась революция, сопоставимая с тем, как в 70-е годы 19 века экспедиция Челленджера в принципе обнаружила жизнь на больших глубинах. Оказалось, что экосистемы черных курильщиков основываются не на той органике, которая падает сверху, не на дожде из трупов, а на хемосинтезирующих бактериях. Помимо фотосинтеза, процесса, при котором организмы, используя энергию света, создают себе из минеральных веществ органические. Есть еще хемосинтез, когда для того, чтобы создавать органические вещества из минеральных, организмы используют не энергию света, а энергию химических реакций. На самом деле вариантов того, как именно осуществляется хемосинтез, их очень много. Но принципиально важно то, что органические вещества, то есть сложные вещества, которые дальше могут быть запущены в пищевую цепочку, могут синтезироваться в условиях, где нет солнца. То, что хемосинтезирующие бактерии существуют, было известно задолго до открытия черных курильщиков. Но когда в 1974 году были открыты черные курильщики, стало понятно, что мы столкнулись впервые со сложной экосистемой, со сложными пищевыми цепями, с экосистемой, где обитает большое разнообразие животных, и основывается это все на фотосинтезирующих бактериях. То есть, да, например, вот эти вестиментиферы, двухметровые черви, они фактически питаются бактериями, которые живут у них в теле, в специальной структуре, которые, в свою очередь, используя вот эти странные химические особенности внешней среды, занимаются хемосинтезом. И на хемосинтезирующих бактериях там построено все. Почему это поражает? Да потому что, во-первых, если по каким-то причинам погибнет вся жизнь на поверхности планеты, эти экосистемы сохранятся. Если только какая-нибудь совсем радикальная проблема с кислородом не случится, потому что то, что вот здесь иногда существует путаница, то, что экосистемы черных курильщиков живут независимо от Солнца, это на самом деле не совсем так, потому что все-таки кислород производится на поверхности с использованием Солнца. Они пищу себе создают сами. Но, тем не менее, то, что такие экосистемы, в принципе, возможны, вселяет в нас сдержанный оптимизм по поводу других космических тел. Например, такого спутника, довольно известного сейчас в плане поисков живых существ, спутника Юпитера, как Европа, где есть жидкий океан, покрытый многокилометровым слоем льда. А раз подо льдом там находится океан, значит, скорее всего, на Европе активная геологическая деятельность внутри, которая поддерживает его расплавленным. Значит, там есть вот эти гидротермальные источники, и может что-нибудь подобное жить. Ведь на самом деле можно себе представить крупных существ, которые эволюционировали из анаэробов. Сложно в условиях нашей планеты, да и незачем, но тем не менее могут быть крупные существа, которые не используют кислород для обмена веществ. И у нас они на самом деле даже на планете встречаются, но это такие некоторые совсем странные зигзаги эволюции. Тем не менее, именно экосистемы черных курильщиков на данный момент являются одними, наверное, из самых странных и самых не связанных напрямую, опосредованно, конечно, связаны, не связанных напрямую с другими экосистем на нашей планете. Если отойти от таких экзотических мест в глубинах океана, как черные курильщики, то, говоря об обитателях океана, нельзя не упомянуть представителей такого класса моллюсков, как головоногие. Первый, кого мы здесь упомянем, это так называемый адский вампир. Да, по-русски вот так вот называется это существо. Это вид, который относится к отдельному отряду вампириоморфы. Чем он нам интересен? Существо, конечно, странное, но не во внешнем виде главная его особенность. Помните, в самом начале я упомянул, что в среднем наименьшая концентрация кислорода в океане располагается в слое от 500 метров до примерно километра, плюс-минус. То есть в таких средних, ближе к поверхностным слоям. А дальше концентрация кислорода опять растет. И вот адский вампир – одно из крупных существ, которое избирательно обитает как раз в этом слое. И практически его не покидает. У него произошло довольно много физиологических перестроек для этого. Но, тем не менее, это хороший пример того, что крупные достаточно животные могут жить и в тех местах, где концентрация кислорода практически экстремально снижена. Но, разумеется, в первую очередь, когда говорят про глубины океана, приходит в голову другие существа, если упоминать головоногих моллюсков, это представители кальмаров. Легенды про гигантских кальмаров, про их схватки с кашалотами, про то, что они топят корабли, сопровождают человечество, я думаю, все время, когда человечество активно взаимодействует с океаном. Долгое время считалось, что кракены, так их называли, кракен, гигантский кальмар, это совершенно мифическое создание. Оказалось, что нет. Оказалось, что гигантские кальмары живут на нашей планете. Они действительно гигантские. По счастью, хочется сказать, что для человека они не опасны, но вообще, если представить себе встречу человека и гигантского кальмара, он его запросто может съесть. Кальмар человека, разумеется. Они могут щупальцами быть длиной, в общем, до 15 и, видимо, 20, и, возможно, даже чуть больше метров. Хотя, насколько больше, не очень понятно. Никаких совсем огромных все-таки пока не находили. Но, во-первых, они живут преимущественно на больших глубинах и обычно на большом удалении от берега. Поэтому бояться гигантских кальмаров, когда заходите в воду, совершенно точно не стоит. Сразу хочу отметить, что вот здесь изображен такой классический сюжет, как будто кальмар борется с кашалотом. Я уже упоминал, что кашалоты любят периодически заныривать вглубь. На их теле действительно находят следы от присоса гигантских кальмаров, но, учитывая разницу в весе, совершенно точно кашалоты охотятся на гигантских кальмаров, а не наоборот. Да, вот как выглядят и какого размера обычно достигают гигантские кальмары. Собственно, существует два рода гигантских кальмаров – архитейтис и мезонихотейтис. Но один из них называют по-русски обычно гигантский кальмар, другой – колоссальный кальмар. Но это скорее такие бытовые названия. Так, действительно, в глубинах океана живут очень-очень большие кальмары. Встречаемся мы с ними редко, в основном, когда они умерли и их выбросило на сушу. Изучать их тоже довольно тяжело, потому что, понятно, это, в общем, активно плавающие создания, которые от любого аппарата, который опускается, еще и являясь мощным источником света, в общем, прекрасно быстро уплывают. Надо заметить, что кальмары в целом склонны к крупным размерам. Например, кальмар Гумбольдта. Размер, конечно, меньше человека, но там до половины длины человеческого тела или даже до 2/3 вполне себе может достигать. Даже, наверное, палец я бы ему в клюв не клал. А живут на значительно меньших глубинах. И здесь мы сталкиваемся с очень интересным моментом. Да. Одно слово. Я вообще всегда, когда говорю про гигантских кальмаров, обязательно вставляю этот слайд. Если загуглить, если в любом поисковике вбить гигантский кальмар, обязательно вылезут вот такие фотографии. Это фотошоп, монтаж, разумеется. Скорее всего, на этой фотографии лежал выброшенный на берег кит. Его заменили просто кальмаром с какого-нибудь рынка. Гигантские кальмары так не выглядят. Таких размеров они не бывают. Размер гигантских кальмаров вот такой. Просто чтобы никто не путался и не пугался. И здесь мы подходим к очень интересному моменту. Для глубоководных существ, в принципе, характерно такое явление, как глубоководный гигантизм. Мы уже с вами заметили, ну, на примере кальмаров, что кальмары, обитающие не на очень большой глубине, могут быть большими, но не слишком, а кальмары, обитающие на больших глубинах, почему-то становятся значительно больше. Это справедливо не только для кальмаров. Ну, например, есть такие замечательные ракообразные роды Бытиномус. На этой фотографии непонятно, в чем их замечательность. На этой, я думаю, понятно. Это представители отряда изопода, равноногие ракообразные. Они очень большие. Они значительно больше, чем их мелководные или наземные родственники. Но к этому же отряду относятся, например, такие существа, как мокрицы. Я думаю, с мокрицами многие сталкивались. Ну, размер мокриц, ну, сантиметр, ну, чуть больше. Размеры неглубоководных равноногих ракообразных, они сопоставимы где-то вот с такими размерами. А глубоководные вот такие. Почему? И мы не только на примере кальмаров и ракообразных сталкиваемся с явлением глубоководного гигантизма. Очень многие существа, обитающие в глубинах океана, ощутимо больше, чем близкородственные к ним создания, обитающие на небольшой глубине. Скорее всего, у этого несколько объяснений. Во-первых, на глубинах океана холодно. Температура воды там, ну, скажем так, обычно чуть больше нуля, но это еще, конечно, зависит и, в общем, от некоторых дополнительных факторов. Но так или иначе, температура там около нуля. Как вы понимаете, при температуре около нуля нельзя обеспечить себе очень быстрый обмен веществ. А это значит, что, возможно, ну и для большинства животных это справедливо, чем менее интенсивный обмен веществ, тем дольше продолжительность жизни. И, видимо, организмы, приспособившиеся к обитанию на больших глубинах, они пошли по очень интересному эволюционному пути. Ну, собственно, если у тебя очень длинная жизнь, и ты можешь расти в течение всей жизни. А что моллюски, что ракообразные растут в течение всей жизни. Это значит, что, в принципе, если ты можешь вырасти большим, почему бы не вырастать большим? Это удобно. Тем более, если, как мы уже поняли, за пределами вот этих черных курильщиков, оазисов глубин океана, концентрация еды-то там на дне не очень велика. А если еды не очень много, то, как ни парадоксально, выгоднее быть чуть побольше. Ну, чтобы в случае чего переждать некоторую нехватку еды. А на самом деле, вот это вот, да, и плюс на это еще накладывается такой интересный эффект, что, в принципе, даже для наземных существ известна такая экологическая закономерность, что чем холоднее условия, тем крупнее организмы. То есть организмы, обитающие в приполярных широтах, крупнее их родственников в более теплых широтах. Видимо, получается, что причины глубоководного гигантизма, они сопряжены как раз, ну, во-первых, с низкой температурой, причем с постоянно одинаково низкой температурой, ну и достаточно с малым количеством корма. А, опять же, вот эти существа, особенно правая фотография, где Бытиномус смотрит на нас, немножко жутковатая, встретиться с ними в прибрежной зоне невозможно. Безусловно, своими челюстями он может тяпнуть, опять же, если палец туда засунуть. Но сталкиваются с ними только если их обычно специально ловят тралами. Поэтому беспокоиться их не стоит. Ну и в завершении. Получается, что, говоря про глубины океана, важно помнить несколько важных нюансов. Первое. Глубины океана ни в коем случае не колыбель жизни. Глубины океана заселялись, судя по всему, ну, практически в последнюю очередь. То есть животными, по крайней мере, они точно заселялись вот, в последние 400 миллионов лет. До этого просто концентрация кислорода была недостаточная. Глубины океана – это очень странная среда обитания, приспособление которой требует, ну, ряда интересных эволюционных перестроек. Одна из них – это стать гигантом. Ну и третье – это то, что в глубинах океана есть совершенно удивительные оазисы жизни, черные курильщики. И экосистемы вот этих глубоководных оазисов, они не похожи ни на что больше на нашей планете. И, безусловно, их изучение, ну, позволяет нам, во-первых, расширить представление о том, какими могут быть животными. До этого никому в голову не могло прийти, что есть животные, которые используют железо для своих скелетных элементов. Ну и, возможно, расширить диапазон тех условий, в которых на других планетах можно искать жизнь. Ну что ж, тогда, наверное, с рассказом я на сегодня закончил. А если есть вопросы, я на них с радостью отвечу.
1: А первый вопрос. А вы читали книги Питера Оутса? Если да, то как вы относитесь к его морскому циклу? Насколько научно обоснована такая фантастика?
0: Честно могу сказать, не читал. А про что там? Я вот даже, честно говоря, не сталкивался никогда. Прямо поэтому ничего не могу сказать про его морской цикл, к сожалению.
1: Может быть, большие размеры глубоководных ископаемых миллионных лет обусловлены как раз тем самым глубоководным гигантизмом, а теперь мы это просто откапываем?
0: Нет, ну... Если мы говорим про окаменелости, то, во-первых, позволю себе повториться, глубины океана животными довольно поздно осваивались, а самое главное, что самые крупные животные, которые существуют на нашей планете, они на такой глубине не живут. Ну, если мы говорим про там китообразных, синего кита, или тех, кто был до этого, как бы наиболее крупными существами различных морских рептилий, рыб некоторых, такие как там акулы, мегалодон, все они были обитателями все-таки приповерхностного слоя, а не глубинного. То есть это довольно распространенное как раз мнение, что там на глубине должны скрываться какие-то очень древние существа. Да, такое бывает. Ну, например, собственно, во время экспедиции на той же самой Галатее в 50-е годы были обнаружены новый на тот момент класс моллюсков моноплакофоры. Ну, как новый? Он был известен по окаменелостям, и считалось, что они вымерли порядка там в районе 400, чуть меньше, миллионов лет назад. А затем при троллениях с больших глубин оказалось, что они прекрасно себе существуют. Просто они перешли к обитанию вот в таком странном месте. Но здесь речь скорее идет о том, что какая-то группа существ просто приспособилась к обитанию в странном месте и только там и сохранилась. А повторюсь, что касается наиболее крупных организмов, то они обычно живут не в глубинах океана. То есть, когда речь идет о глубоководном гигантизме, я говорю о том, что глубоководные существа часто бывают крупнее своих мелководных родственников. Ну вот как бытиномус. Но при этом бытиномус, скажем так, для представителя отряда равноногие раки из изопода, он гигант. Ну а так-то ничего на самом деле гигантского в нем нету. Вот видно, человек его в двух руках держит. Поэтому. Еще какие-нибудь вопросы?
1: почему тогда говорят, что жизнь зародилась у черных курильщиков?
0: Нет, никто не говорит, что жизнь зародилась у черных курильщиков. На данный момент мы знаем, что... Ну, тут нам надо будет... Ну, ладно, давайте я попробую сейчас, так, скажем так, не максимально развернуто, но без потери смысла ответить на этот вопрос. Действительно, исходя из того, что мы знаем о химическом составе клеток, исходя из того, как мы сейчас реконструировали, как должен был бы выглядеть гипотетический общий предок для всех живых существ. Ну, понятно, что речь идет о некой вот предковой группе. Может, кто-то слышал, ее обозначают аббревиатурой ЛУКА, Last Universal Cellular Ancestor, последний универсальный клеточный предок. Нам сейчас становится понятно, что такое существо с тем обменом веществ, которые мы для него реконструируем, не могло зародиться в морской воде, химический состав которой соответствует нынешнему. Понятно, что оно не могло зародиться на суше. Все-таки для этого нужна вода. Понятно, что оно не могло зародиться в пресных водах в то время, потому что постоянных пресных водоемах на самом деле в архее, а именно тогда жизнь возникала на нашей планете, в принципе, не существовало, потому что, ну, в общем, из-за того, что отсутствовала почва и растения, которые как-то закрепляли сушу, в общем, суша довольно быстро размывалась и, видимо, была представлена в основном либо такими остроконечными горами или уже такими галечными равнинами, где горы развалились. Ну, в общем, неподходящий ландшафт для того, чтобы там существовали постоянные пресные водоемы. Остается два возможных варианта. Да, и исходя из, как бы, из реконструируемых биохимических особенностей вот этого последнего универсального общего предка и некоторых общих для всех клеточных форм жизни биохимических особенностей, мы делаем вывод, что, скорее всего, жизнь возникла в геотермальных источниках. То есть там, где что это был водоем с несколько повышенной температурой, с довольно экстравагантным химическим составом, который мы как раз можем найти в геотермальных источниках. Но, скорее всего, понятно, что мы выбираем дальше между черными курильщиками и наземными такими водоемами. Скорее всего, речь идет все-таки о наземных водоемах, потому что дальше можно себе вообразить, как жизнь из вот таких вот где-то около с морем располагавшихся геотермальных источников попала в океан и стала там эволюционировать дальше, все-таки условия рядом с черными курильщиками уж слишком специфические. И если представить себе жизнь, которая возникает в этих условиях, очень тяжело, скажем так, представить, что эта жизнь с вот этих чудовищных глубин попадает затем в приповерхностный слой каким-то образом. Потому что эта жизнь была бы ограничена черными курильщиками. Ей некуда было бы деться, как бы черный курильщик. На тот момент в архее глубины океана – это вообще был такой, ну, как бы объем воды, который ни с чем не смешивается. Поэтому они были бы совершенно заперты. И с большой вероятностью, да, мы сейчас реконструируем условия возникновения жизни как геотермальные источники, но все же не черные курильщики, а скорее наземные, которые располагались где-нибудь недалеко от океана. Плюс ко всему условия, когда условия лужи, когда у нас уровень воды то меньше, то выше, концентрации веществ то увеличиваются, то уменьшаются, а именно такие условия можно увидеть рядом с каким-нибудь гейзером, что стекают ручейки, наполняют небольшие лужицы. Они более подходят для того, чтобы происходила химическая эволюция в сторону усложнения. Потому что вода вообще очень хороший растворитель. И, в принципе, много вопросов того, как в хорошем растворителе должна формироваться, должна идти, в общем, усложняющаяся химическая эволюция. Под условия луж, подогретых с непостоянным уровнем воды и, соответственно, с меняющейся, плавающей концентрацией различных веществ, рядом с геотермальными источниками, как раз очень подходит. Так что, скорее, это не черные курильщики, но геотермальные источники. Еще какие-то вопросы?
1: Выгодно ли изучать самые глубокие точки океана, чтобы изучить эволюцию и более ранние стадии жизни?
0: Вот опять же, имеет ли смысл изучать океан, чтобы изучать эволюцию? Да, безусловно. Потому что формирование тех же самых экосистем черных курильщиков, ну, их функционирование и те эволюционные приспособления, которые у организмов там возникли, они, ну, в значительной мере действительно совершили революцию в нашем восприятии и экологии, и эволюции, ну, вернее, скажем так, эволюционных возможностей животных. Но, повторюсь, когда мы изучаем глубины океана, мы заглядываем не в далекое прошлое, потому что глубины океана до времени примерно там 450-400 миллионов лет назад животными теми же самыми, например, заселены, не были. Безусловно, в глубинах океана, как и во всяком странном месте, мы можем встретить существ, которые вымерли во всех остальных местах, но приспособившись к обитанию там, сохранились. Вот я привел пример моноплакофор. Известная, наверное, такая рыба латимерия. Собственно, кистеперая рыба сохранилась, потому что перешла к обитанию на, ну, не на экстремально больших глубинах, но на достаточно больших глубинах. Поэтому, да, мы можем найти там каких-то реликтовых существ, мы можем найти там реликтовых бактерий различных. Но поскольку существа, обитающие в глубинах океана, они аэробы, как и мы с вами, то есть они дышат кислородом. А до времени, ну, примерно 450 миллионов лет назад, кислорода там было недостаточно. То есть ранние этапы эволюции там не шли. Там могут сохраняться некоторые побочные эволюционные ветви, скажем так. Но искать там совсем раннее что-то, по крайней мере, как мы сейчас это себе видим, ну, особого смысла не имеет. Скорее, это имеет смысл делать на меньших глубинах, где шла, как мы сейчас себе представляем, эволюция жизни. Хотя мы запросто можем чего-то еще не знать. Еще какие-нибудь вопросы?
1: Да, следующий вопрос. Бывают ли одноклеточные водоросли и грибы? Про животных не знаю. Многоклеточность возникла независимо у которых?
0: Ну, вообще, знаете, мы... Я понимаю, что сегодняшний разговор, он располагает к эволюционным... к эволюционным темам. Вообще многоклеточность возникла в эволюции несколько раз, совершенно точно. У животных возникла многоклеточность. У животных, как мы считаем сейчас, собственно, как современная систематика ограничивает объем царства животных, туда попадают только многоклеточные организмы. Одноклеточные организмы с точки зрения современной систематики даже близкородственные к животным в животных не попадают. У животных, как мы считаем, единожды возникла многоклеточность. У грибов, независимо от животных, возникла многоклеточность. У зеленых водорослей независимо возникла многоклеточность. У красных водорослей независимо возникла многоклеточность. У бурых водорослей, которые вообще с точки зрения современной систематики к растениям-то не попадают, там ламинария более близкий родственник инфузории одноклеточного существа, такого, чем березы. У бурых водорослей многоклеточность возникла независимо. То есть даже в первом приближении, не вдаваясь в детали, а они есть. Вот мы можем насчитать 5 независимых эволюционных в процессе эволюции эпизодов возникновения многоклеточности. Поэтому, да, многоклеточность возникала независимо. Причем многоклеточность, например, у красных водорослей, у грибов и у животных – это совершенно разная многоклеточность. Она организована по-разному. Или там у березы. Тоже еще один вариант у высших растений организации многоклеточности. Поэтому сама по себе многоклеточность подразумевает просто, что тело организма состоит из многих клеток, которые имеют общий обмен веществ. Но поскольку многоклеточность возникала независимо у растений, у грибов, у животных, детали организации этой многоклеточности, честно говоря, довольно сильно отличаются. Вот не знаю, полностью ли я ответил и на тот ли вопрос, который был задан. По крайней мере, я этот вопрос понял так. Еще какие-то вопросы?
1: Каким образом организмы на глубине больше 1 километра защищаются от давления воды?
0: Как я уже сказал в начале, долгое время, как раз до 70-х годов, до экспедиции судна «Челленджер» 70-х годов 19 века, господствовало в научном мире представление о безжизненном дне океана, что при таких чудовищных давлениях в темноте ничего не должно жить. Оказалось, это не так. Здесь важно помнить вот о чем. От давления не надо защищаться. С давлением надо не спорить. Если организм внутри имеет давление отличное от давления снаружи, могут быть проблемы. Если давление выровнено, то все в порядке. Как я упомянул, если существо живет на глубине, не знаю, 7 километров, конечно, его тело испытывает чудовищные давления. Но ведь если оно заполнено водой, то у него точно такое же, и все в порядке. То есть, конечно же, здесь нужны некоторые дополнительные физиологические механизмы, но не какие-то принципиально иные. То есть, главное, чтобы давление внутри было как давление снаружи. Вот и все. И именно поэтому, если мы поднимаем существо с глубины на поверхность, то его раздувает довольно так монструозно. Вообще некоторые лопнуть могут просто из-за того, что не выровнено давление снаружи и внутри. А так жить можно на любой глубине. Главное, чтобы давление было согласовано. И защищаться от него вообще никак не надо. Защититься от давления вообще тяжело. Еще какие-нибудь вопросы?
1: Известны ли адаптировавшиеся к глубине динозавры и их современники? Или это удалось только млекопитающим?
0: Ну, тут мы, конечно, отходим от темы беспозвоночных, но почему бы нет? Раз уж мы говорим о глубине вообще. Что касается динозавров, ну, что касается, скажем так, водных рептилий, скажем, чуть шире, чтобы нас не закидали тухлыми помидорами зоологи позвоночных. Если мы говорим о водных рептилиях, если мы говорим о водных млекопитающих, вообще, если мы говорим о вторично водных позвоночных, то есть о позвоночных животных, которые вернулись к обитанию в океане. Для вторично водных позвоночных, вторично водных, то есть предки которых выходили на сушу, затем вернулись, характерно дыхание атмосферным воздухом. Жабры никто из них не отрастил. Безусловно, у них есть различные механизмы, позволяющие им более эффективно расходовать кислород. Это, в общем, отдельная, очень интересная тема, физиология вторично водных организмов, которые ныряют на задержки дыхания. Я думаю, если будет возможность, мы затронем ее, правда, не когда про позвоночных будем говорить, а про вторично водных беспозвоночных. Там тоже много интересного. Так вот, самая главная идея, что мы говорим про морских рептилий, что мы говорим про морских млекопитающих, по-настоящему глубоководных среди них нет, просто потому что им надо дышать. Кашалот может нырять на довольно большую глубину на задержке дыхания, но не на чудовищную глубину. И самое главное, что он может туда нырнуть, ну и человек может.

0: действие дополнительное, требующее дополнительных усилий. Поэтому говорить, что кашалот постоянно обитает на больших глубинах, нет, все-таки нельзя. Но действительно, среди всех млекопитающих они кашалоты научились нырять очень глубоко. А были ли среди вымерших рептилий существа, которые могли нырять на такие глубины? Ну, скорее, все-таки на такие глубины скорее нет, хотя понятно, что не всегда реконструкция по скелету может позволить нам детально, иногда позволяет, но не всегда, разобраться с особенностями строения мягких тканей и, соответственно, с некоторыми физиологическими особенностями. Но общий ответ, что в целом, что морские млекопитающие, что морские рептилии, вымершие, это все-таки в норме обитатели приповерхностного слоя, а не совсем вот этих темных глубин. Еще вопросы, если какие-то есть?
1: Да, есть вопросы. А за сколько лет при текущих тенденциях мы уничтожим океаны?
0: Да ни за сколько. Человек вообще особенно уничтожить ничего не может. Человек может уничтожить человека. Вызвать вымирание людей человек, наверное, в состоянии. И то тяжело себе это представить. А самое сильное воздействие на океан сейчас с нашей стороны – это то, что называют микропластик. Ну, за последние 100 лет мы произвели, ну, особенно масштабно за последние там, 50 лет, мы произвели огромное количество пластмасс. И вот для океана, да и не только для океана, а для вообще всех экосистем, что пресноводных, что наземных, именно этот фактор является загрязнением пластмассами, пластиком, является сейчас теоретически наиболее опасным. Почему? Потому что любая пластиковая штуковина, пластиковые изделия, постепенно начинает под действием факторов внешней среды разлагаться, разваливаться на более маленькие кусочки. И в какой-то момент эти кусочки, обычно это занимает там порядка 200 лет, в зависимости от конкретных пластиков, на самом деле, может меньше, может больше. В какой-то момент эти кусочки пластика становятся очень маленькими, сопоставимыми по размерам с клетками. А дальше они вместе с водой, вместе с пищей попадают в живых существ, накапливаются у них в тканях и накапливаются по пищевым цепочкам. Но это известный эффект, что если, например, в травоядных существах какие-то там, допустим, тяжелые металлы накопились в одном количестве, то в хищниках их накопится больше, потому что они уже едят травоядных, которые уже в себя впитали как что-нибудь не то извне. И поэтому по пищевым цепочкам, к сожалению, концентрация микропластика в организмах увеличивается. Насколько опасно то, что уже в наших с вами телах ощутимое количество микропластика? Непонятно. Чего мы опасаемся? Того, что частицы микропластика могут чисто механически травмировать клетки и ткани и, соответственно, обладать канцерогенным эффектом. Ну, потому что если что-то вызывает как бы микротравмы и сопоставимо по размеру с клетками, то гипотетически вероятность онкологических заболеваний, некоторых перерождений клеток, может быть выше. Насколько это опасно, мы пока, это вот я честно могу сказать, не знаем, но это хороший пример той проблемы, про которую человечество начало думать чуть раньше, чем она стала проблемой. Мы сейчас активно изучаем воздействие частиц микропластика и сейчас уже пытаемся что-то с этим сделать. Правда, в океан уже за последние 100 лет выкинуто столько пластика, ну, все эти, знаете, с глубин океана, снятые глубоководными аппаратами видео, где там на дне плывет пластиковый, в общем, полиэтиленовый пакет и так далее. Это проблема. Вызовет ли она какое-то глобальное вымирание в океане? Нет, конечно, не вызовет.

0: Проблема это в первую очередь для нас, потому что кто находится на вершине пищевой цепочки на планете Земля? Человек. Ест всех практически. Ну вот людей только за последние там некоторое количество столетий отучили себя есть, а так мы едим все. И поэтому, да, человек – это то существо, которое от наличия частиц микропластика во внешней среде пострадает больше всего. Вызовет ли это какое-то вымирание или перестройку экосистем? Нет, конечно, не вызовет. Поэтому сказать, что мы оказываем какое-то чудовищное воздействие на океан, нет, океан нас не замечает. А прибрежные экосистемы, такие как, например, экосистемы коралловых рифов, да, могут страдать от нашей деятельности, безусловно. Но с точки зрения объемов океана и биомассы существ, которые там обитают, это, в общем, во всех смыслах слова капля в море. Поэтому мы просто немножко склонны переоценивать свое влияние на планету. Знаете, как эта известная шутка, что с планетой все в порядке, это у нас проблемы. Вот тут то же самое. Уничтожить океан у нас не получится. А вот при неразумном использовании его ресурсов сделать некомфортной свою жизнь – да. Мы же, например, до сих пор, если говорить о получении пищи из океана, то мы ведем себя практически как древние люди. То есть если в наземных экосистемах мы научились, мы вывели домашних животных, домашних растений, которые во много-много-много раз повысили продуктивность тех созданных нами искусственных экосистем, агроцинозов, то в море мы так и продолжаем вылавливать просто и есть. Вся аквакультура, что касается разведения морских организмов, в масштабах человеческой цивилизации находится только в зачаточном состоянии. Организовать перевылов какого-то конкретного вида рыб или морских беспозвоночных, вот это мы можем. С некоторыми видами рыб такое случилось, такое может случиться, например, с некоторыми видами кальмаров, которых мы активно добываем. Поэтому, безусловно, наверное, если обозначить две главные проблемы, вернее так, задачи для человечества во взаимодействии с океаном, чтобы нам же было жить комфортнее. Первое – это хотя бы уменьшение сейчас попадания пластика в океан. Ну и второе – развитие аквакультуры, а не просто вылов из океана того, что можно съесть. Еще какие-нибудь вопросы есть? Да, конечно. Мы же позже начали, поэтому я готов чуть позже закончить.
1: Какие животные океанов стали синантропными? Ну, это рыбки, которые стали как голуби или мышки?
0: Вопрос очень интересный. Сказать, что какие-то морские животные стали по-настоящему синантропными, так нельзя просто потому, что человек не настолько активно ведет хозяйственную деятельность в океане. У нас нет городов в океане. У нас все-таки вся хозяйственная деятельность сосредоточена на суше. Есть организмы, которые более толерантны, терпимы к повышенной концентрации, допустим, там органических веществ. А повышенная концентрация органики как раз наблюдается в прибрежных районах океана некоторых. Они, соответственно, там получают преимущество. Но говорить о синантропности все-таки нет, потому что наша цивилизация – это цивилизация суши, а не цивилизация океана. Как бы нам не хотелось думать, что мы такая планетарная цивилизация, нет. Нам не то, что на другие планеты. Мы пока, в общем, свою-то планету маловато освоили, честно говоря. Я уже упомянул, что даже в плане получения пищи мы на совершенно такой дикой стадии пока взаимоотношения с океаном. Здесь, наверное, скорее можно сказать, что на что повлияла человеческая деятельность в плане живых существ в океане, так это то, что человек вызвал значительное переселение существ из одних регионов океана в другие. Каким образом? Потому что есть такое понятие как балластные воды. Ну что, если корабль идет груженный в одну сторону, а обратно идет пустой, чтобы его не перевернуло в шторм, в специальные цистерны набираются балластные воды, чтобы просто увеличить вес корабля. Вернувшись или зайдя в следующий порт, ну, формально, конечно, балластные воды нужно утилизировать, не просто сливать их в океан, но не во всех портах сейчас-то за этим следят, а раньше вообще не следили особенно. И вот с балластными водами произошло массовое переселение организмов, в первую очередь организмов беспозвоночных, у которых есть планктонные, то есть плавающие личинки, из одних регионов в другие. И местами это вызвало настоящие экологические катастрофы. Ну как, например, попадание такого грибневика, жилетелый такой организм, в мнемиопсиса, в Черное море, которое вызвало там во второй половине 20 века настоящую катастрофу просто и обвал пищевых цепей и разрушение устоявшихся экосистем Черного моря. Попадание в Черное море такого моллюска, как рапана, который просто сожрал черноморских мидий, устриц, гребешков, разных других моллюсков. И вот, да, существ, которые благодаря человеку попали в какие-то новые места, таких достаточно много. Но про них я обязательно отдельно буду рассказывать, про вот эти вот этих вселенцев по воле человека. Еще какие-нибудь вопросы?
1: Да, следующий вопрос. А почему изменяется соленость морей и океанов и при разных глубинах?
0: Потому что, ну, если вообще, наверное, если это интересно, в принципе, как-нибудь стоит поговорить про гидрохимию воды, ну, имеется в виду про то, какие химические вещества могут быть растворены в воде, что мы подразумеваем под словом соленость и так далее, и так далее. Но в целом, плотность воды изменяется, во-первых, от температуры, как я сказал, в среднем, чем холоднее, тем она плотнее и, соответственно, тяжелее, но тут для пресных вод и для соленых по-разному, то есть у пресных вод самая тяжелая, самая плотная вода при, там, у дистиллированной воды 3,98 градусов, а 4 градуса, грубо говоря, по Цельсию. У морской воды несколько иначе, но также, чем вода солонее, тем она плотнее. И, соответственно, тем она тоже обычно находится глубже. Поэтому бывают такие водоемы, ну вот как Черное море, где проходит на вот этой границе 100-150 метров термоклин, граница между теплой и холодной водой. Но на самом деле поддерживается вот этот термоклин в первую очередь так называемым галоклином, скачком солености, когда там ощутимо соленость увеличивается, и получается, что это дополнительный фактор того, чтобы эти массы воды не смешивались. Такие водоемы называются мирмектическими. Красное море, кстати, тоже, глубины Красного моря значительно солонее, чем его поверхности, там тоже вообще на глубине мало кто живет. Такое встречается, а совсем интересно, можно, если окажетесь где-нибудь на берегу моря, и вдруг у вас будет прибор, измеряющий соленость, такие сейчас регулярно используются, это вот то, что измерители TDS их называют, Total Dissolved Substances, измеритель концентрации растворенных веществ в воде. Если вы найдете на побережье моря лужу, ну, не знаю, глубиной полметра, такую, в которую периодически она не соединяется с морем, но туда забрызгивают иногда во время шторма воду, но в основном туда падает дождь. И вы увидите, что даже вот на этой глубине полуметра в луже, на разной глубине прибор будет показывать ощутимо разные значения, потому что вода прекрасно расслаивается по солености, потому что чем солонее вода, тем она плотнее. Именно с этим связано такое удивительное явление, как, например, по Амазонке. Амазонка – самая большая река, самая полноводная, по крайней мере, уж точно, река в мире. А в низовьях Амазонки, последние 200 километров, по поверхности всегда течение идет в море, но во время прилива на глубине Амазонки идет течение соленой воды в другую сторону. И соленая вода по Амазонке там порядка на 200, до 200 километров вверх поднимается, просто двигаясь по низу. То же самое мы увидим в проливе, соединяющем Черное море и Мраморное море. Там не просто верхний и нижний слой разделены, верхние слои Черного моря, они более пресные. И поскольку в Черное море впадает множество рек, вода из Черного течет в Мраморное. Но из Мраморного при этом течет в Черное более соленое по низу. И там одно течение идет сверху, другое снизу. Такое в океане сплошь и рядом бывает. То есть вода может разделяться на слои по температуре, может по солености, а может и так, и так, и в общем с оригинальными комбинациями того и другого. Еще какие-то вопросы?
1: Да, у нас еще 5 вопросов. Мы готовы отвечать?
0: Я готов, безусловно, повторить. Поскольку мы позже начали, я с удовольствием поотвечаю.
1: Мы закончили прием вопросов, но ответим на те, которые уже были собраны. Скажите, пожалуйста, как изучают рыб, которых достали из глубин, если на поверхности их разрывает на части?
0: Осторожно. Ну, нет, это действительно большая проблема. Смотрите, единственный вариант изучать существо с большой глубины – это поднимать его не спеша, так, чтобы у него успевало выравниваться давление. И то все равно не факт, что физиология его организма позволит ему при значительно меньших давлениях, чем оно привыкло жить, в общем, сохранить как-то целостность своего тела. Поэтому, именно поэтому во многом до сих пор глубины океана остаются, ну, в плане тех животных, которые там обитают, довольно слабо изученными, потому что изучать сложно. Особенно если речь идет о таких подвижных существах, как кальмары некоторые и так далее, которых, в общем, манипуляторами спускаемого аппарата точно не поймаешь, а, в общем, зацепив просто сетью, скорее всего, при подъеме могут возникнуть сложности. Поэтому это одна из проблем, конечно же, но ее можно решать, ее решают, просто это требует дополнительных усилий. Да, следующий вопрос.
1: Можно ли считать ультраабиссаль самым древним биотопом в силу малоизменчивости условий обитания на больших глубинах на протяжении геологических эпох?
0: Нет, нельзя. И я еще раз отвечу, собственно, я именно поэтому, ну, обычно, когда рассказывают про вот этих морских чудовищ, сразу переходит к рассказу о чудовищах. Я первую половину рассказа посвятил тому, как формировался океан, как изменялись там условия и когда все это происходило. Посвятил именно для того, чтобы развеять некоторые мифы, устоявшиеся. Там действительно очень постоянные условия. Они очень слабо меняются. Однако нынешних концентраций кислород достиг в глубинных слоях океана относительно недавно, с геологической точки зрения. То есть концентраций, достаточных для того, чтобы туда заселились животные, видимо, глубинные слои океана, концентрации кислорода, достигли порядка 450-400 миллионов лет назад, когда не просто экосистемы поверхностных слоев активно эволюционировали и давно существовали, но и наземные тоже. А можно ли говорить, что в глубинах океана мы встретим экосистемы, которые сохранились? То есть, если мы говорим про древность, в смысле, чтобы они были самыми первыми, конечно, нет. Но если мы говорим, зададим вопрос, я просто не знаю, в каком ключе вы его задали, поэтому, может быть, вы задали в том, в котором вот я сейчас начну отвечать. Если мы говорим про древность именно сохранения экосистем в неизменном виде, то вот тут интересно, Потому что действительно, если мы себе представим, что какая-то экосистема сформировалась, допустим, 300 миллионов лет назад в океане, она не будет, безусловно, самой древней в принципе. Но есть шанс, что в результате того, что условия там постоянные, она может сохраниться. И можем ли мы искать там экосистемы, которые минимально изменились за последние 100, 200, 300 миллионов лет? Да, можем. Но не больше 450 миллионов лет, потому что до этого там условия были совсем другие. Скорее всего, именно поэтому, ну вот я вскользь упомянул, я просто специально сейчас про них не рассказывал, потому что хотел отдельно рассказать про живых ископаемых. Вот. Такая группа моллюсков, как моноплакофоры, которые считались вымершими там 380 миллионов лет назад, обнаружились на достаточно большой глубине в океане. Еще есть такие представители. То есть может ли это быть, ну, таким убежищем с постоянными условиями? Да, может. Следующий вопрос.
1: Осьминог – это эврибатный организм?
0: Ну, смотря насколько эври. Есть виды осьминогов, которые предпочитают жить в приповерхностных слоях. Осьминогов вообще много разных видов. Есть виды осьминогов, которые предпочитают жить довольно глубоко. Ну, не так давно, собственно, в прошлом году, одно из таких, ну, не то чтобы максимально сенсационных, но действительно впечатляющих новостей было то, что, ну, возможно, вы сталкивались с таким милым осьминогом, которого называют осьминог Дамбо. Да, обычно он герой большого количества мемов, таком, с куполообразным таким телом, выростами. Вот, оказалось, что он может жить... Ожидалось, что он живет на глубинах значительно меньших, а встретили его на глубине там 5700, что ли, или что-то такое. То есть, в принципе, если осьминоги, которые если осьминоги, которые могут совершенно точно совершать миграции на большие глубины, вертикальные, ну, такие же, как вот Гримпотеутис, что осьминог Дамбо обычно называют, да, есть. В целом вообще строение, скажем так, строение тела головоногих моллюсков располагает к тому, чтобы иметь возможность совершать такие активные перемещения, потому что они, с одной стороны, мягкотелые, с другой стороны, а это удобно быть мягкотелым, если ты в общем, перемещаешься между зонами с разным давлением. С другой стороны, они способны активно перемещаться, они очень мускулистые существа. Поэтому, да, но опять же, если у них физиологические границы, ну, точно есть. Другое дело, что какие. И вот как для гримпотеутисов, осьминога Дамбо, они... Ну, в прошлом году были немножко расширены. Следующий вопрос.
1: У поверхности воды источник энергии Солнца, а у дна всевозможные термальные источники. А в толще между этими слоями чем живут экосистемы?
0: Дождем из трупов. Все, что находится ниже освещенной зоны океана, ну, ниже зоны, скажем так, на самом деле даже освещенной не совсем корректно, начиная с определенного уровня освещенности, фотосинтез становится неэффективным. Вот есть такое понятие, как бы фотическая зона океана, тот слой воды, где активно может осуществляться фотосинтез. Ниже этой зоны, до дна, все базируется на дожде из трупов. Ну и фекальных пеллет. Действительно, исключение составляют только черные курильщики. Ну, там на самом деле бывают еще бурые курильщики. Это если вода чуть меньше температуры выходит. В общем, геотермальные источники на дне. Да, там источником органики является хемосинтез, а не фотосинтез. Но источником кислорода там все равно является фотосинтез. Потому что весь кислород на нашей планете, и тот, которым мы дышим, и тот, который находится на глубине океана, произведен фотосинтетическими организмами, которые должны жить в освещенной зоне. Следующий вопрос.
1: А есть ли шанс, что появится флора или фауна, которая будет питаться пластиком? И пластик впишется в экосистему, и нам придется создавать специально, чтобы эту экосистему поддерживать.
0: А, более того, мы активно сейчас ищем в первую очередь бактерий, которые могли бы эффективно разлагать и перерабатывать пластик. Более того, мы сейчас занимаемся возможностями их генетической модификации. Скорее всего, если мы не найдем таких существ, мы их сделаем. Более того, есть очень интересные проекты по тому, чтобы сделать из личинок некоторых мух в результате определенных генетических модификаций существ, которые смогут перерабатывать пластик. Поэтому, безусловно, мы сейчас не просто молимся на то, что мы найдем тех, кто уже умеет перерабатывать пластик максимально эффективно, а мы активно работаем над созданием существ, которые смогут перерабатывать весь этот пластик, потому что пластик – это наша проблема. Правда, что можно сразу сказать? Для нашей планеты это не проблема. Для нашей планеты глобально пластик – это подарок. Потому что количество биомассы живого вещества, которое можно сделать на нашей планете, ограничено количеством доступного углерода. Так получилось, что в определенные этапы существования нашей планеты, как мы сейчас предполагаем, когда углеродный цикл был, круговорот углерода в биосфере был не полностью отрегулирован, как сейчас. Огромное количество углерода захоранивались в виде нефти, каменного угля, газа. И он бы там так и оставался захороненным, если бы не пришли люди, не выкопали каменный уголь, не пробурили бы скважину для нефти и для газа и не израсходовали бы это как так или иначе. Таким образом, возвращая весь этот углерод в круговорот веществ. Поэтому, конечно, пока пластик будет распадаться, он может причинить какие-то неприятности. Но он распадется, в конце концов, полностью, без следа. А из этого углерода можно будет наделать новых зайчиков, новых грибочков, новых ботиномусов, вот этих вот гигантских равноногих ракообразных. Поэтому здесь важно понимать, что пластик – это проблема человека. Для планеты глобально – вся наша вот эта хозяйственная деятельность по извлечению захороненного углерода в недрах планеты – фантастический подарок, потому что мы возвращаем огромные объемы углерода в современный углеродный цикл, а сейчас он в таких масштабах не захоранивается и прекрасно используется биосферой. Следующий вопрос.
1: И последний вопрос. А кто жил на месте Москвы, когда там было... были моря, и чьи окаменелости сейчас валяются по руслам речек? Большой вопрос очень.
0: Да. Вы знаете, много кто, и я с огромным удовольствием сделаю отдельный рассказ про то, как выглядело море, которое находилось на месте современной Москвы, про тех существ, которые там жили. И отдельно просто приведу примеры тех окаменелостей, самых распространенных, которые мы можем обнаружить. Но просто это как бы их много. Это и брахиоподы, это и морские лилии, это и аммониты, и белемниты. Причем тут же все, в общем, было неоднократно морем. Поэтому я с удовольствием просто сделаю... если это действительно интересно, отдельный рассказ про то, как выглядело Московское море. Море, которое располагалось на месте Москвы. Да, с удовольствием сделаю отдельный рассказ.
1: Спасибо за лекцию и за ответы на вопросы.
0: Вам спасибо и спасибо за внимание.

0: Доброе утро, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня наш музей работает последний день перед тем, как надолго достаточно закрыться. Как и другие учреждения образования, просвещения, науки, в общем, посетителей мы не будем пускать до 15 января, согласно указу нашего мэра. В принципе, сегодня у вас есть последняя возможность попасть на выставку «Травмы прошлого», где я сейчас сижу. Ну, как последняя, я надеюсь, что ее продлят, и в январе еще будет такая возможность. Но в этом году это последняя возможность. И сегодня вечером, если прийти в конце рабочего дня, часам к 6 или к 6.30 к началу дискуссии, то можно попасть на дискуссию с археологами из Института археологии Российской академии наук, крупными, достаточно узнать, как они обращаются с костями, собственно, чей труп после смерти, чьи кости, когда они становятся археологией и так далее. Очень много разных интересных нюансов. То есть, в принципе, сегодняшний вечер еще можно провести в нашем огромном кинозале с большой дистанцией между посетителями, в масках и с натертыми санитайзером руками. Вот. Но это последний день. Завтра музей уже не работает для посетителей, хотя мы будем работать, мы сотрудники, и мы продолжим для вас записывать какие-то ролики, стримы, я сделаю экскурсию по этой выставке и так далее. То есть мы максимально постараемся наши коллекции транслировать онлайн, как только сможем, но, в общем, все непросто. Я хотела, на самом деле, сегодня рассказать не эту новость, а другую, но так вышло, что после указа во вторник пришлось начать с новости городской, а не с новости антропологии. Что касается антропологии, то моя сегодняшняя новость посвящена всеми любимым неандертальцам, про которых всегда максимум вопросов под роликами, и зубам. В принципе, люди часто знают, что зубы хорошо сохраняются. Ну, после Денисова, да, которые нашумели тем, что, собственно, сперва нашли несколько зубов, потом фалангу пальца, сейчас вроде как челюсть, опять же, с зубами. Вот. Даже после этого уже легко сделать вывод, что зубы хорошо сохраняются. В принципе, эмаль зубов – самый твердый материал в нашем теле. Вы это знаете, он тверже, чем кости. Потому что в костях много белка, коллагена, живых клеток, а эмаль, она минерализирована почти целиком. То есть там гидроксиапатиты, кальция, гидроксиапатит, да, правильно, соединение кальция и фосфора, достаточно сложное, тяжелое. Вот. И эмаль минерализована сильно, поэтому она довольно хорошо окаменевает, довольно хорошо сохраняется в наши дни. И вот об этом уже не все знают. О том, что зубы сохраняются, это, в общем, не тайная информация. А скрытая от глаз информация – это то, что антропологи очень любят зубы, потому что часто их находят и тщательно их исследуют. И есть целая дисциплина, которая называется одонтология, которая занимается тем, что исследуют зубы у разных людей, их изменчивость, их форму, ну и, конечно, чем отличали зубы у разных видов людей. Есть вещи более-менее очевидные, например, средний размер. То есть понятно, что у древних людей, у которых челюсти были больше, зубы были больше, они меньше там пользовались орудиями труда, меньше, ну, чаще ели грубую растительную пищу, не обрабатывали там ее на огне и так далее. Понятно, что и челюсти были, другие зубы. Но даже если мы говорим о людях последнего миллиона лет, то есть когда у нас уже есть либо эпизодическое использование огня, либо даже постоянное использование огня в некоторых популяциях, и пища более легко жуется, и челюсти укорачиваются, и зубы уменьшаются, есть отличия зубов, которые, ну, не очевидны не специалистам. То есть разного рода форма зуба, высота зуба, толщина эмали, разные бугорки на зубе. Все вот эти бугорки и гребешки, которые вы наверняка рассматривали после похода к стоматологу, когда смотрели, как сделал пломбу, вот рассматривали себя в зеркало или с помощью двух зеркал, если это верхняя челюсть, у них есть свои названия. И принципиально эти бугорки не только немножко изменчивы внутри нашего вида, но они также изменчивы для разных видов людей. Про зубы неандертальцев и кроманьонцев, в принципе, уже какое-то время известно, что они отличаются. У зубов неандертальцев более тонкая эмаль, а у них распространена тавродонтия, тавродонтизм, когда более объемная полость зуба под пульпу, а у них шире одни гребешки на зубах стабильно, жевательных, и у них некоторые передние гребешки другой формы, более высокие, узкие. И эти признаки считаются, ну, не то что прям видовыми, конечно, если бы были отличия только по зубам, нас бы на два вида, скорее всего, не разделили. Но так как мы с ними, в принципе, накопили за полмиллиона лет некоторое количество отличий физиологических, о которых вы знаете, я надеюсь. Если не знаете, можно посмотреть в старых роликах о том, как устроен их череп, как был у них устроен обмен веществ и в каких условиях неандертальцам приходилось жить. К этим отличиям добавляются некоторые отличия зубов. И, в принципе, когда денисовские зубы были найдены, то было понятно, что это крупные древние зубы, не кроманьонские, но у них не было характерных неандертальских черт. Собственно, открытие вида денисовцев началось с того, что зуб древний не нашего вида, но и не неандертальского вида. Вот отсюда началась вся эта история с тем, что стали извлекать ДНК, искать другие находки и так далее. Зуба. И зубы, в принципе, очень много ученых, на самом деле, чего могут рассказать. Ну, то есть вы знаете, что можно исследовать эмаль зубов на количество микроэлементов, посмотреть, какая диета была у того или иного человека. Вот. Зубы вообще материал очень популярный в антропологии, активно исследуются. Одонтологов среди антропологов достаточно много. Это такая, ну, я бы сказала, престижная, в общем, профессия внутри антропологии. Вот. Хотя там мы не очень многочисленные, но тем не менее. Свежее исследование, которое... Да, так это все подводка. Свежее исследование, которое вышло вот сейчас в конце октября, сделано командой ученых из Италии, Британии и Германии. Исследовали они три молочных зуба неандертальских. Три – это не очень много, и на самом деле неандертальцы частенько, насколько можно судить, умирали в раннем возрасте, в детстве, в подростковом возрасте. В принципе, это исследование может быть расширено, то есть оно такое стартовое, пилотное. Вот. Но вообще-то даже нашими находками, там, Крым, Мезмай на Кавказе и так далее, даже ими можно было бы расширить немножко это поле. Исследованные молочные зубы показали несколько интересных вещей. Во-первых, на зубах есть линии роста. Эти линии называются линии Ретсуса. У взрослых людей они наблюдаются хорошо, исследуются достаточно хорошо, они немножко напоминают годичные кольца, хотя у них они не с частотой в один год откладываются, там другие закономерности немножко, но принципиально они накапливаются со временем. И у взрослого человека они различимы, на молочных зубах, в принципе, они накапливаются иначе, различаются не так хорошо, но при большом желании исследовать их можно. И вот команда ученых пыталась решить такой вопрос, исследуя молочные зубы неандертальцев. Какие у них были темпы роста и отличалась ли там длина их беременности, отличалось ли у них прорезывание зубов, потому что вот так у меня стоят зубы, это наши с вами кроманьонские зубы, они прорезываются в жестко закрепленные интервалы времени. То есть, когда ребенка мама приносит к педиатру, он обычно говорит, что у него все идет своё время. Да, вот эти зубы прорезались, вот эти выпали, вот тут уже растут коренные, вот эти еще не прорезались, а вот это как-то странно, ненормально, не должно быть такой задержки и так далее. Ну, обычно у всех все нормально проходит, на самом деле, но тем не менее. И возраст современного человека мы хорошо определяем по зубам. Кстати, у меня на выставке есть витрина на этот счет. Если успеете сегодня сходить, можете посмотреть. Но мы не знаем у неандертальцев, тогда ли же, когда и у нас, прорезывали зубы и заменялись. То есть в этом мы уверены, конечно, быть не можем. Но вот исследование молочных зубов показывает, что, во-первых, судя по всему, у них была беременность примерно такой же длительности, как и наша, а зубы, судя по всему, прорезывались пораньше. И еще по зубам интересно, по следам, по следам истертости на эмали, ученые выяснили, что, судя по всему, неандертальцы начинали прикорм младенцев, как и мы, примерно через полгода после рождения. То есть, что до какого-то момента у нас с ними достаточно похожий онтогенез, похожее индивидуальное развитие с биологической точки зрения. Дальше оно начинает немножко меняться. То есть ближе там, к 7-8-9 годам они нас обгоняют. Немножко раньше развиваются, созревают. Но опять же, как вы можете помнить из старых роликов на этом канале или из роликов Станислава Владимировича, неандертальцы, в принципе, имели более быстрый темп роста. Мы просто пытаемся, делая разные исследования маленькие, понять, насколько эти темпы были более быстрые. То есть мы пытаемся понять, какая разница? Эту разницу зафиксировать, соответственно. Это исследование небольшое, несмотря на хороший дизайн. Как я уже обозначила, в принципе, антропологи надеются, что оно будет расширено со временем на другие молочные зубы неандертальцев, которых у нас немало, по сути. Вот. И что эти международные команды начнут включать в себя, в том числе и российских исследователей, археологов и антропологов. Я обещала, что буду отвечать на вопросы под моими роликами. По крайней мере, на самые интересные или на животрепещущие. Я на самом деле надеюсь, что за ближайшие годы более-менее мы покроем их все. Среди вопросов, которые выведены как наиболее популярные, там набравшие максимум лайков, да, и какой-то вашей же поддержки чужих вопросов. Один вопрос содержится, во-первых, различия в зубах древних людей и скорость фактора изменения зубов. Вот эта новость немножко отвечает на этот вопрос, покрывает его частично. В каких находках какого периода найдены следы метисации кроманьонцев-неандертальцев? В принципе, это ближневосточные находки в основном. То есть наш вид, он такой более тропический, субтропический, умеренный климат пришел позже, чем неандертальцы, которые там формировались в умеренном и более холодном климате. Вот. И древнейшие следы метисации, которые мы знаем по костям, это там 40-50 тысяч лет. Вот, собственно, там Кавзех, Схул, Табун. Насколько можно судить по генам, должны быть и более древние столкновения, то есть должно быть 100 тысяч лет точно, может быть и 150. Моменты, когда у нас с ними были какие-то пересечения. Но мы это отслеживаем на уровне генов, не на уровне находок. И случалось находить следы метисации денисовцев и кроманьонцев. В некотором смысле, когда расшифровали денисовскую ДНК, посмотрели по геному современных людей, обнаружили, что на некоторых островах в Юго-Восточной Азии, там на Малазийских островах, на архипелаге у папуасов, в принципе, есть следы присутствия денисовской примеси. То есть, скорее всего, метисации были. Но мы их тоже на находках не видим. Почему такая маленькая кружка у Ярослава втрое больше? Эту кружку у меня купил режиссер нашего канала Дмитрий Ольшанский, и я так понимаю, что я уже не так хорошо влезаю в камеру, как полгода назад, вот, поэтому объемы упали. по каким датам именно я вожу экскурсию. Именно я вожу экскурсию не по датам, а когда группа звонит в экскурс-бюро музея, записывается и оговаривает, что она хочет именно меня видеть в качестве экскурсовода. Вот, в принципе, люди этим периодически пользуются. Вы не сможете воспользоваться до января следующего года, но на будущее, в принципе, сможете тоже. Про мужика, который был в прошлом ролике. Выходит, что его ушатал левша, вся травма с правой стороны. Нет, конкретно с тем мужиком, который у меня в витрине, не факт, что его ушатал левша. То, что у него потеряли несколько передних зубов, в его случае вообще может быть не признаком внутрипопуляционной агрессии. Он вполне мог, ну, представьте себе, в какой ситуации человек может выбить зубы. Он мог упасть, удариться лицом во что-то твердое там, и так далее. Ну, то есть это не обязательно физическое вторжение. Вот. Но, в принципе, мы травм от левшей с правой стороны находим довольно мало. Это редкость. Так, у остальных приматов тоже переломаны кости левой стороны морды лица. Остальные приматы договариваются между собой без силовых приемчиков. Но они могут в случае каких-то сильно агрессивных видов, типа пиранов, друг друга покусать. И это тоже больно и тяжело, и заживает долго и так далее. Но это не то же самое, что конечностями, которыми ты обычно пользуешься для манипуляции, нанести прямой удар. Это наша с вами особенность. Кратко по существу интересно. Спасибо. Хороший комментарий про количество шовинистов в комментариях под роликами, которые касаются научных вопросов, которые ищут подтверждение своим взглядом в словах ученых. Это очень популярная ошибка. Я думаю, что про это у меня будет не ролик, а целая лекция полноценная со временем, если когда-нибудь лекции вернутся в нашу с вами жизнь. Вот. Но принципиально это такая когнитивная ошибка, которую люди часто совершают. Людям кажется, что есть какая-то этическая норма, на которую можно опираться. Что она либо была написана в древней книге, либо рождена философами-гуманистами, либо вот сейчас, что естественно науки предоставляют нам знания, и вот раз у животных так, то и у людей так должно быть. Наше общество не подчиняется тем правилам, которые приняты в животном мире во многом. Какие-то аспекты отследить можно отдельные, но глобально говоря, мы с вами разумные, мы сами решаем, как нам жить. И поэтому шовинисты, конечно, могут найти себе подтверждение своим взглядом в моих словах, как и разные другие категории людей, технически могут найти подтверждение в разных моих словах и словах других там антропологов или просто исследователей, этологов, каких-то этнографов. Можно найти подтверждение. Но это подтверждение ложное, потому что разные люди делают разный выбор, как им строить свою жизнь, как им общаться, как им строить семью, как им назначать, кто у власти и так далее. И все эти вещи, они не подвержены тому, как заведено в природе. Это культура, это то, что мы с вами создали, то, что нас отличает от других животных. Это то, что мы выдумали, и можно это в любой момент изменить. Хорошо бы люди не забывали про то, что это можно изменять, что культура – это не какая-то древняя нерушимая традиция. Причем я говорю сейчас не только о русском народе, но я говорю и об обезьянах. Нет никаких древних традиций поведения, которые мы с вами не можем нарушить. Можем выбрать любые, которые сочтем разумными. И хорошо бы мы когда-нибудь начали выбирать разумные стратегии поведения. Так, на сегодня с вопросами все. Пожалуйста, оставляйте новые вопросы или повторите свои старые из прошлого. Если я не ответила, вы считаете, что вопрос у вас классный под прошлым роликом, продублируйте его, пожалуйста, сюда. Вот. Рано или поздно я замечу и отвечу. Вот. Хотела сказать, приходите в музей. Не приходите в музей, оставайтесь на нашем канале, ждите новых стримов, трансляций. Мы покажем наши фонды, покажем все, что только можем. Стремитесь к знаниям, просвещению и задавайте вопросы почаще. Это все.
1: Будильник.
0: Козу.
1: Козу?
0: Козу.
1: Надеюсь, фанатик коза.
0: Не знаю.
1: Ой, хочешь? Сотрудник, меня, честно говоря.
0: Хочешь, я скажу и все. Скажем, это тотемное животное Елена Сударикова. Угадайте, кто это? Исследована клоака динозавров. Это неприлично, мне кажется.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Всем мира в этой вселенной. Это «Неземной подкаст», и здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает о всем новом и необычном, что находится не на Земле. Ну а сегодня мы поговорим об удачах и провалах, были у него и такие, Илона Маска. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
3: Добрый день, Алексей, всем привет.
2: Расскажите, какой проект Илона Маска вы считаете наиболее удачным и наиболее значимым?
3: Я астроном, а значит, я не умею считать деньги. Поэтому удача для меня – это то, что в моей области Илон Маск сделал нового, интересного и полезного. Конечно, это ракеты. Я понимаю, электромобиль – это здорово. Я недавно ездил на электромобиле и понял, как водитель, что это хорошо, но как человек будущего, то есть экологически обремененный, я понимаю, что электромобиль – это будущее. Но все-таки для меня ракеты важнее. То, что Илон Маск сделал многоразовую ракету, это неожиданно. Вот я рос в эпоху, когда все говорили, ракета – это одноразовая вещь, а многоразовым должен быть только крылатый космический аппарат. Делали шаттл, делали буран, они летали, они были многоразовыми, но чрезвычайно дорогими и какими-то неуклюжими. Все-таки диапазон ракет, он более широкий. Можно маленькую ракету делать, среднюю, большую, очень большую. А крылатые аппараты как-то все на одно лицо у нас получались. И вот Илон Маск решил сделать многоразовый. Он же поступил как обычный коммерсант. Надо сделать то, что людям нужно, и как можно более дешево. Вот он сделал многоразовую ракету, и она сразу стала дешевой, потому что у него уже были запуски, по 10 раз одна ступень работала. То есть делим на 10, получаем очень небольшую цену для одной ракеты. Ну, вообще у него много таких коммерческих подходов. Мне кажется, у него очень правильная закваска в жизни была, то есть фундамент. Он ведь хорошее образование получил. Я читал недавно, что он в школе был ботаном, таким настоящим ботаном, читателем энциклопедий детских и взрослых. Его, по-моему, били даже за это одноклассники. Было и такое, у него нос сломан. Но он получил хорошее фундаментальное образование. Физик, ну, инженер-физик он, и экономист одновременно. Мы видим даже на примере более близких к нам людей, ну, не знаю, какого-нибудь Олег Терепаска. Я понимаю, что он близок ко мне по образованию, он выпускник физфака МГУ, как и я, но он после этого получил фундаментальное экономическое образование и стал крупным производителем не знаю чего. Алюминий или никель, но, во всяком случае, миллиардером и не на пустом месте, то есть он производит что-то, он понимает физические основы производства и то, как надо с деньгами манипулировать. Вот примерно таким же путем, и не только, кстати говоря, Дерипаска, а были выпускники физфака МГУ, тоже миллиардеры, даже долларовые, можно вспомнить несколько человек. Это значит, что вот такой путь, он правильный, и Маск прошел этот путь. Он получил хорошее физмат-образование, как программист довольно сильный. Он свой первый капитал, там $500, что ли, заработал на программе. Игра, компьютерная игра, которую он в возрасте чуть ли не 13 лет сделал на первом компьютере. В ту эпоху и у меня был первый компьютер той же серии. Но я тогда вот не заработал ничего, просто наукой на нем занимался. А он шел шаг за шагом, зарабатывая деньги. PayPal, по-моему, он сделал компанию. Еще, в общем, это его направление работы. Делать то, что нужно людям, и на этом зарабатывать. Но вот я воспринимаю его прежде всего как космического инженера.
2: До того, как Илон Маск занялся космосом, он был успешным инвестором. После окончания университета он вместе с братом основал компанию Zip2 и вложил в нее $28 000. Это была онлайн-версия справочника «Желтые страницы». Через несколько лет Маск продал свою долю в компании за $22 000 000. У нас, к сожалению, людей не учат обращаться с деньгами, грамотно ими распоряжаться, сохранять то, что есть, и успешно инвестировать. Во многих экономически развитых странах финансовая грамотность преподается, начиная со школы. Поэтому и люди живут там гораздо лучше. Они знают фундаментальные принципы обращения с деньгами. Теперь эти правила можно узнать и у нас, в школе денег Егора Арсланова. Там преподают не просто теорию, а дают практические финансовые советы, которые вы сможете применить в тот же день. Егор Арсланов 14 лет управляет личными финансами и инвестициями. Вложил в свое образование более 2 миллионов рублей и обучался в лучших инвестиционных компаниях России. А теперь Егор делится советами, как найти источник пассивного дохода и перестать жить от зарплаты до зарплаты. Сегодня вы можете бесплатно зарегистрироваться на мастер-класс и узнать, как правильно сберегать деньги и куда можно вкладывать без больших рисков. Школа денег Егора Арсланова собрала множество положительных отзывов от учеников, а недавно она получила лицензию от Министерства образования. Не упустите шанс научиться грамотно распоряжаться деньгами, обезопасить себя от финансовых кризисов и обеспечить себе личное благосостояние. Тем более, что сейчас это можно сделать бесплатно. Зарегистрироваться на мастер-класс Егора Арсланова и получить бонус можно по ссылке в описании под этим видео. Ну а теперь о первой космической идее Илона Маска. Владимир Георгиевич, в 2001 году Илон Маск придумал идею «Марс Оазис». А скажите, что это был за проект, ну и чем дело кончилось?
3: Если я правильно помню, он тогда пытался подстегнуть к этому проекту наши ракеты российские. То есть он тогда, если я правильно помню этот проект, он приехал. Идея была про Марс, конечно, на Марс закинуть какие-то оранжереи, в общем, начать освоение Марса. А как? Ну, самые дешевые ракеты надо было взять в оборот. А у него своих не было. И он приехал в Роскосмос, ну, в чем-то они не сошлись. Я думаю, в деньгах, естественно, не сошлись. Он обиженный уехал и решил, что будет делать сам. Ну, потому что все западные ракеты тогда стоили очень дорого. У Китая тогда не было надежных ракет. У нас были надежные, ну, те же, что и сейчас летают. Ну, видимо, заломили цену. И он решил своим путем идти. И действительно создал дешевые, надежные, теперь надежные. Но не сразу же они стали летать.
2: Действительно, есть легенда, что именно возвращаясь из Москвы, с переговоров, которые окончились неудачей, Илон Маск и набросал проект компании SpaceX, которая потом и запустила ракеты Falcon. Но, правда, первые 3 запуска, они закончились неудачей, а вот дальше все пошло по плану. Расскажите все-таки, ракеты Falcon, что это такое и почему они так важны для космоса?
3: Ну, во-первых, 3 первых неудачи – это большая удача для ракетной индустрии. Любая первая ракета сначала не летает. Да я бы сказал, любое сложное устройство сначала не работает. И в Советском Союзе сделали ракеты, пускали, они падали, их пускали, и находили какие-то недостатки, исправляли их, они летали. И в Штатах было же такое, ну, достаточно вспомнить, как они пытались первый спутник запустить, там постоянно падали ракеты, пока фон Браун не стал их делать на основе немецкого опыта и так далее. Так что Маск пошел тем же путем. Несколько первых неудач, исправления недостатков, и полетели. А Falcon, мы их называем Falcon почему-то, Falcon – это целое семейство ракет, от самых маленьких, там Falcon 1, до вот современных Falcon Heavy. Это вообще грандиозная, самая мощная ракета на сегодняшний день. Ни у нас, ни у китайцев, ни у американцев, как государственной корпорации, у НАСА нет такой мощной ракеты, как летает, изредка летает у Илона Маска вот этот Heavy. Но в проекте у него сейчас вообще фантастический аппарат Starship, гигантская ракета, весом на старте она будет весить 5000 тонн. Я хочу напомнить, не было еще такой грандиозной ракеты в истории человечества. Самая большая весила около 3000 тонн. Это вот Сатурн-5, который на Луну возил астронавтов, или там наша N1, которую Королёв делал, но вот она не совсем оказалась доделанной, 3000 тонн, а у Илона 5000 тонн. То есть это довольно серьезный шаг. И пока он не удается, пока так умеренно успешные эксперименты идут, то есть первые неудачи он проходит, что-то доделает, я уверен, что она полетит. Ну, инженеры работают, значит, полетит.
2: А если полетит, то куда и для чего нужна такая грузоподъемность?
3: Очень дорогая, она очень дорогая будет, и для нее какие-то эксклюзивные нагрузки. Либо что-то очень тяжелое на орбиту вокруг Земли. До 150 тонн на низкую околоземную орбиту она может поднять. Такого еще не было. По-моему, 140 тонн даже Сатурн-5 поднимал с трудом. А что такого тяжелого можно? Например, в собранном виде большую космическую станцию. Не по отдельным модулям ее запускать, стыковать, это все сложно, а прям так целиком 150 тонн туда закинуть или очень большой модуль. Ну, а на Луну? На Луну иначе не полетишь. На Луну летали, иначе не полетишь. На Луну летали вот Сатурн-5, еще раз

0: вариант, у него космический корабль, он может быть многоразовым. Более того, он может заправляться на Марсе. Там будут заправочные колонки организованы. Для заправки там, конечно, будет не то топливо, на котором сейчас летают ракеты. Его там нефть там негде взять, поэтому керосин там не добудешь. А она будет летать, ее двигатели будут работать на метане. Метан – это очень дешевая вещь, и его добыть легко. Углекислый газ нужен и кислород, СО2, метан. Поэтому, СО2 – это отход производства, CH4, метан. И то, и другое, и водород, и углекислый газ, С, есть на Марсе, и просто организовать там производство будет вполне доступно для современных технологий, уже их даже опробовали на Земле. Ну вот у Маска такие перспективы. Время, конечно, всегда коммерсант говорит о том, что сделаю вот-вот, чтобы те, кто за ним гонится в этой коммерческой гонке, поотстали. Но я думаю, где-то года к 30-му уж он точно сделает, несмотря на все пандемии и прочие неприятности, которые сильно тормозят, конечно, работу всех. Я думаю, к 30-му году он на Марс начнет забрасывать большие коллективы ученых, инженеров, и начнется освоение этой планеты.
1: Даже если перед этим будут какие-то неудачи, без которых не обходится ни один крупный проект. Но вот вспомним еще несколько попыток посадить на платформу в океане ступени. Зачем это было нужно и почему именно в океане?
0: Ну, понятно почему. Дело в том, что ракеты взлетают на разные орбиты. Когда они вокруг Земли особенно чего-то запускают, им надо выходить на орбиты по разным наклоненных к экватору Земли. В основном в сторону на восток. Земля у нас вращается с запада на восток, поэтому выгодно, экономически выгодно запускать ракету в ту же сторону. Земля ее подталкивает. Ну, в районе экватора, если у вас космодром, то сам космодром уже движется со скоростью 0,5 км/с. Вот подарок от земного шара. Так бросайте ракету в ту же сторону, и она полетит быстрее и меньше топлива потратит. Поэтому американцы со своих космодромов, особенно вот с восточного, там, на мысе Канаверал, запускают над Атлантическим океаном. Первая ступень работает, разгоняет всю эту ракету, потом отстегивается. А куда ей падать? Она уже над Атлантикой. Можно ее, конечно, вернуть обратно, но это длительный полет обратно на космодром. А легче там, где она пролетает над океаном, туда же ее и опустить. Поэтому нужна какая-то платформа. Можно было бы острова подыскать, но в этой стороне далеко очень от Соединенных Штатов какие-то острова. Дальше там Африка, но до нее еще далеко лететь. А он просто вывел баржу такую, поставил ее твердо. Она не на якорях, а так вот на моторах стоит, поддерживает себя. И на эту баржу пытался посадить. По-моему, первая посадка не удалась, она грохнулась. А потом дело пошло, научили ракеты садиться.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: 2018 год. Илон Маск запускает телескоп ТЭС. Он предназначен для открытия экзопланет транзитным методом. А что это за метод?
0: Вот ТЭС – это как раз аббревиатура. Поиск, обзор неба для поиска транзитных планет. Ну, я напомню, по-английски транзит – это транзит, прохождение. Ну, мы говорим по-русски прохождение. Когда планета проходит на фоне своей звезды, она немножечко своим диском ее затмевает, и звезда чуть-чуть меркнет. Планета прошла мимо, звезда опять восстановила блеск. Это очень слабенькое изменение яркости. Из Земли его довольно трудно заметить, потому что атмосфера мешает там. Всякие неоднородности воздуха заставляют звезду мигать. А вот это мигание, оно сбивает с толку телескоп. А из космоса мы смотрим твердо на звезду, она не мигает, пока планета перед ней не пройдет. Таким способом было открыто несколько тысяч планет. Вот сейчас в каталоге без нескольких штучек 5000 планет. И большую их часть открыл космический телескоп Кеплер. Но у него задача была такая – смотреть в одну точку на небе несколько лет и ждать, когда мелькнет или не мелькнет та или иная звезда. Он смотрел в одну точку, открыл несколько тысяч планет. Теперь представьте, а сколько их всего на небе, если смотреть не в одно место, а по всей небесной сфере. Но для этого нужны телескопы с большим полем зрения и желательно много. Вот ТЭС как раз такой. У него на борту не один телескоп.

0: а 4, и у каждого поле зрения в 2,5 раза по ширине, а значит, там в 5 с лишним раз больше по площади, чем у телескопа Кеплер. И он этими своими телескопчиками в разных направлениях смотрит, и за короткое время весь небосвод осматривает. Конечно, пошел поток новых открытий. И его не просто так запустили. Его запустили в ожидании того, что на орбиту выйдет гигантский телескоп Джеймс Уэбб. А ТЭС готовит для него материал. Наиболее интересные звезды, на которые Джеймс Уэбб уже должен своим большим глазом посмотреть и начинать их исследовать. То есть ТЭС, так сказать, просеивает экзопланеты таким большим ситом и выбирает из них наиболее интересные.
1: Как можно оценить результаты на данный момент работы этого телескопа?
0: Сотни, да, сотни планет новых открыто. У него, конечно, телескопчики не очень большие, такие как большой фотообъектив. Все-таки телескоп Кеплер был ого-го, там почти метрового диаметра был объектив один. А тут 4 небольших, то есть он может только близкие к нам экзопланеты обнаруживать. Но только они же как раз для исследований наиболее пригодные. То, что вдали, трудно изучить, а то, что поближе к нам, будет легче. Это очень продуманная такая технология, и он выполняет то, на что он был заточен. И у него есть еще одна мало кому известная задача, а именно мы это называем гелиосейсмология по отношению к Солнцу, астросейсмология, то есть сейсмология звезд. Вообще-то мы привыкли, сейсмология, это когда Земля трясется, да, или когда Землю прозванивают звуковыми волнами. Оказывается, звезды тоже трясутся, есть звездотрясение, понемножку вибрирует их поверхность, и чуть-чуть мигает яркость звезды. Вот если эту очень слабую переменность заметить, то мы можем узнать, что там в недрах у звезды. Оттуда выходят звуковые волны, и они на поверхности немножко так вот вибрируют, звезда из-за этих звуковых волн, как сейсмические волны из-под Земли. И ТЭС делает то же самое. Он даже те звезды, у которых нет планет, он их изучает на предмет вот этой астросейсмологии. Вот такое дело.
2: Тем, кто хочет в режиме реального времени следить за тем, как технический гений и талантливый бизнесмен Илон Маск меняет мир, советуем подписаться на телеграм-канал Elon Musk Iron Man. Там каждый день информация о том, что нового у SpaceX, Tesla, Neuralink и других проектов Илона Маска. Ссылка на телеграм-канал в описании.
1: 2020 год. Космический корабль Crew Dragon выводит двух астронавтов в космос, они доставлены на МКС, тем самым, кстати, отбирают какую-то часть заработка у Роскосмоса. Ну, то да. Есть можно подумать, что все-таки те неудавшиеся переговоры дались Маску непросто, и он в чем-то затаил обиду на Роскосмос. А все-таки, что такое Crew Dragon сегодня, для чего этот аппарат нужен и каковы его перспективы?
0: Ну, я не думаю, что большой коммерции бывает обида. Просто бывает желание быть первым. Быть первым в чем-то. И Маск опять первый в многоразовых космических кораблях. Многоразовая ракета им была создана, а теперь капсула для людей. Ну, то, что мы называем космический корабль. Он тоже многоразовый, он очень современный. Ну, естественно, все, что сделано недавно, оно самое современное. У нас хорошие, надежные аппараты, но они старые. Союзы уже сколько им? Полвека. Они очень тесные, они очень негрузоподъемные. А у Илона Маска там много людей. По-моему, Dragon 2 вообще до 7 человек может экипаж таскать. Он еще так не пробовал. Кажется, двое на нем летали, но это испытательный был полет. А 7 человек – это вообще-то полный экипаж МКС. Если надо будет их снять сразу, то уже Dragon 2 сможет их утащить. Я не помню, сколько раз многоразовость проявилась у Dragon. По-моему, 4 полета уже было, может быть, больше. Но это тоже удешевляет космические полеты.
1: Еще один глобальный проект – это спутники Starlink, которые должны обеспечивать всемирный интернет. И вот здесь интересно, все-таки это успех или это не совсем успех, потому что некоторые спутники сейчас падают из-за геомагнитных бурь, они мешают астрономам наблюдать за небом. Как вы оцениваете этот проект?
0: Ну, это только начало, и говорить об успехе, наверное, рановато. Если не ошибаюсь, у него где-то меньше 200 тысяч пользователей пока. То есть он обратно деньги не получает, он пока только их вкладывает. Я говорю деньги, потому что это все-таки чистая коммерция. Да, это интернет-проект, космический интернет, когда в любом месте Земли Вы всегда увидите пару спутников у себя над головой вот этой системы Starlink, и они прямо вам сбросят интернет, получат от вас, что довольно сложно было. Ведь многие знают, что система там GPS или GLONASS, вот навигации, она тоже спутниковая. Но спутники нам сбрасывают сигнал, а от нас ничего не получают, наши гаджеты слабоваты для них. А Starlink будет обмениваться с нами сигналом. Поэтому спутники должны летать недалеко от Земли, ну, иначе они не услышат наш сигнал. И Илон Маск задумал такую многоярусную систему на высоте 340, 540 и, может быть, даже 1000 с лишним километров от Земли. Вот сейчас он создает группировку на высоте 540 километров. Это, наверное, специально сделано, чтобы особенно не конкурировать с МКС. Она летает на 100 километров ниже, и спутники Илона Маска ей никак не угрожают. Они там на 100 километров выше проносятся, ударить по ней не могут. А они на разных орбитах, под разным углом. По-моему, уже очень много там спутников. Астрономы вообще, я в частности, переживаем по этому поводу, потому что у нас куда ни наведешь телескоп, проносится спутник Маска. Ну ладно, как-нибудь переживем. В общем, мы уже научились очищать свои снимки далеких галактик от этих следов Маска. Но мы еще с ним ведем переговоры, чтобы он их там черной краской покрасил. И они не слишком сильно блестели. Посмотрим. А вообще говоря, замечательная идея получать интернет независимо от всяких кабелей там, и провайдеров. Ну, провайдером будет сама компания Маска. А, насколько я знаю, первый массовый такой эксперимент был несколько недавно, когда на Украину завезли первые приемно-передающие станции вот этой системы Starlink. То есть люди, отрезанные от интернета, в принципе, теперь вот посмотрим, получится это или нет, получать сигнал из космоса. Это будет не дешевое дело, и, наверное, каждая квартира не обзаведется таким сложным и дорогим устройством. Ну, вот приемная станция там по $500 сейчас продается и оплачивается, по-моему, по $100 в месяц. Но это, в общем, тем более рассчитано это на страны, где, вообще говоря, не развит интернет. Там в Африке где-нибудь, на островах, там в Антарктиде, в общем, там, где сложно с кабелями. Но покупать одну станцию и потом раздавать этот интернетный сигнал, это, конечно, будет возможно. Там целый жилой дом, там 200-квартирный, или ваш отдельный особняк где-нибудь в горах, куда не протянешь. Интернетный кабель очень дорого, ну, в конце концов, потратите эти деньги. И таким образом Маск обеспечивает человечество надежным интернетом. Пока трудно говорить об успехе, пока это эксперимент. Я даже не знаю, вот те 200 или там 150 тысяч человек, какие отзывы от них приходят к Маску, удобно это или неудобно, все впереди. Но я думаю, человек грамотный и понимает, что это массовая вещь, поэтому даже с небольшим процентом дохода при огромном количестве пользователей он оправдает эти затраты. Единственное, что, может быть, не совсем продуманным была технология запуска. Ракета берет на себя 60, там, или иногда чуть больше даже, спутников, поднимает их невысоко, высоко не может поднять, огромный груз, и отпускает их в самостоятельный полет. И вот недавно он поднял на высоту 200 километров эти спутники, и они должны были своими электрическими, очень слабо тянущими, такими надежными, но слабыми двигателями на Криптоне, потихонечку забираться на 500 с лишним километров. Не успели. В этот момент произошла вспышка на Солнце, облако плазмы налетело на Землю, атмосфера немножечко нагрелась, наша планетная подросла, так распухла и достала туда до высоты 200 километров довольно плотными своими слоями. И спутники стали тормозиться. Конечно, что могли, они сделали. Они их развернули так, чтобы панели солнечных батарей, там панели радар, ну, этих радиоантенн, не слишком парусили, не слишком тормозили об атмосферу, так боком их направили. Не помогло. Почти все спутники, три четверти, по-моему, из запущенных, стали снижать свою орбиту. Реактивный двигатель у них слабый, он не может вытянуть наверх, и они один за другим упадут. По-моему, уже начали падать, остальные упадут. Часть ушла, часть смогла все-таки вырваться из плена земной атмосферы, но основная... Ну что, это говорит о том, что Маску надо учитывать погоду на Солнце, внимательно следить, когда запускать, а когда, может быть, переждать вот эти солнечные вспышки, чтобы атмосфера Земли прижалась и не мешала. Я думаю, это он сделает урок этот, не пройдет даром, и он в дальнейшем будет спрашивать у астрономов, а можно, как там дела на Солнце, могу я запускать спутники?
1: Каков прогноз погоды? Солнечный. А каким не связанным с космосом проектом Илона Маска вы симпатизируете?
0: Наверное, все-таки электромобиль. Хотя у него очень много было проектов. Я, наверное, даже не во всех разбирался. Мне кажется, у него не очень удачный проект был вот Гиперлуп. Я напомню, это идея сделать наземный транспорт, который со скорости самолета летает, движется по земле. Естественно, с такой скоростью в плотных слоях атмосферы сгорит просто аппарат, или нагреется, или много бензина, там, электричество потратить. Надо, чтобы сопротивления атмосферы не было. И он придумал труба типа вот этих нефтепроводных, такая здоровая, 2,5 метра в ширину. Откачиваем воздух, и там кабинка будет летать, не встречая сопротивления атмосферы. Летать она будет, как он сначала думал, на магнитной подушке, просто парить вот так, не дотрагиваясь до трубы. Оказалось, это все не очень работает, не очень экономически выгодно. Он сейчас меняет этот проект, подушка будет не электромагнитная, а воздушная. Вакуум будет не полный, а чуть-чуть воздуха там останется, ну, чтобы подушка все-таки возникала. Но скорость уже не 1000 километров, а что-нибудь километров 600 в час. Тоже хорошая скорость. И чем ехать в аэропорт и ждать самолета, вы просто в центре города опускаетесь в эту трубу, садитесь в кабинку небольшую и оп, соседний город, там Москва, Питер, и там Лос-Анджелес, там Сан-Франциско, вот такие очень нагруженные трафики можно было бы с этими летающими. Но мне кажется, это все-таки не очень хорошо, потому что и он понимает, что это не очень перспективная вещь, хотя над ней работают многие инженеры и в других странах. Он там и немецких инженеров, и китайских, и японских подключил. У него более интересный есть проект. Туннель, подземный туннель для сверхскоростных автомобилей. Сейчас любой почти современный автомобиль до 200 километров, ну, 180-200 разгоняет. Просто страшно по обычной дороге с такой скоростью ехать, да и запрещают. А если у вас труба, если никто не мешает, вот туннель, и там написано скорость не менее там 180, вы спокойно разгоняетесь до этой скорости. Она довольно экономичная. Ну, может быть, больше 150 уже не очень экономичная. Я как водитель это знаю, но, по крайней мере, безопасная. И быстро можно долететь на своей машине, куда вам надо. Вот этот проект, мне кажется, сработает. А вакуумная труба – что-то очень сложное. Дырочку кто-нибудь просверлит там, воздух туда хлынет, и привет вашим кабинкам. Вообще очень много и перекос. Вот летит эта капсула по трубе, а если чуть-чуть ее перекосит на скорости около 1000 километров, час, это же все, от нее ничего не останется.
1: Да, сложностей будет немало, но посмотрим, как с ними справится компания Илона Маска. Ну а вот о ближайших планах. Уже в 2022 году SpaceX объявляла о том, что в космос будет запущен первый турист, а уже через 10 лет на Марс полетят люди. Мы немного уже говорили об этом, но давайте по порядку. То есть все-таки с космическим туризмом каковы реальные сроки?
0: Я думаю, речь идет не просто о туристе, а о человеке, который выйдет в открытое космическое пространство из капсул. Такого еще не было. Туристов как-то очень оберегают, держат в таких суровых условиях на станции или во время полета. Они еще ни разу в скафандре не выходили в открытый космос. Вот это предстоит. Но я вообще не вижу тут никаких проблем. Ну, что тут особенного? Здоровый человек, одеть его в скафандр и выкинуть на тросе из космического
1: пройти
0: корабля.
1: Пройти шлюз, нет? Или ну, ничего. Все сейчас не составляет проблем?
0: Да все мы технически грамотные, там, переключатели на скафандре, все это. Конечно, бывают проблемы даже у профессиональных космонавтов. Если вспомнить совершенно замечательную историю, как европейский космонавт чуть не утонул в скафандре. Это была удивительная история. Там же много воды, и эта вода не для питья, она для охлаждения тела. И человек в скафандре, почти на голое тело, еще одет в охлаждающий костюм, по которому мелкие трубочки циркулирует холодная вода. Ее там много литров в этом ранце. Она охлаждается и снова возвращается. Порвалась трубочка, и вода стала выходить из скафандра и заполнила ему шлем. И он оказался как в аквариуме, бедняга, и еле-еле вернулся. Конечно, это все требует, ну, какого-то навыка, да, и спокойствия, и нервы должны быть железные. Ну, наверное, найдутся такие туристы с железными нервами, которые рискнут выйти в открытый. Зато он будет первый в истории человек, непрофессионально вышедший в открытое пространство.
1: Что насчет Марса? Вот два прогноза. В лучшем случае через 5 лет, в худшем через 10 лет.
0: Насчет 5 лет, я думаю, и сам Маск в это не верит. Сейчас не то время, когда можно так быстро что-то совершить. Даже в Америке, даже в стране, которая имеет и большие деньги, и хороших инженеров, все равно. Полет на Марс – это очень сложная история. И надо довести ракету Starship до летабельности, не в том смысле, до летальности. И это еще впереди. Потом надо ее несколько раз без людей отправить к Марсу и посмотреть, как она себя ведет в длительном полете. Она то может какие-нибудь марсоходы в большом количестве привезти. А это ведь каждый перелет на Марс и обратно – это около 3 лет. И вот 2 таких полета – это уже 6 лет. Ну, я бы сказал, к 30-му году хорошо бы, а то и к 35-му. Первые массовые заброски людей на Марс. Ну, я не оракул, конечно, но вот 30-й год – это самая ближняя граница с моей точки зрения.
1: Спасибо, это был астроном Владимир Сурдин, и мы верим в то, что разум во Вселенной мы найдем, а разум на планете позволит построить нам здесь мирную жизнь.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вновь в эфире «Большая наука, великая в малом». Сегодня мы беседуем о важной для всех людей проблеме, о наших эмоциях, об эмоциональном мире человека. И в гостях у нашей передачи профессор Раевский Владимир Вячеславович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейроантогенеза Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. У нас же в гостях Юрий Иосифович Александров, профессор, доктор психологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологических основ психики Института психологии Российской академии наук. Коллеги, у меня непрофессиональное мнение есть, что в сфере мышления человека есть нечто рациональное, то, что мы относим к мысли, и нечто иррациональное, то, что мы в быту называем эмоциями нашими. И вот действительно ли одно рационально, другое иррационально? Как это развивается, как это бывает у животных, как бывает у нас, как это бывает с возрастом?
1: Ну вот то, что вы сейчас говорили об эмоциональном или там интуитивном, иррациональном или разумном, или аналитическом, огромное количество теорий и взглядов основано вот именно на этом разделении. Начиная от экономики и известных представлений Канемана, который получил Нобелевскую премию за свои исследования.
0: Канеман, да?
1: Канеман, да. О том, что существует быстрая эмоциональная система принятия экономических решений и медленная рациональная система. Это принятие решений моральных. Существует интуитивно, основанное на неосознаваемых даже посылках принятия моральных решений, а потом на следующем этапе рационально...
0: Можно я сразу скажу, спрошу вас, моральное и аморальное, тут как-то это связано, или это какой-то такой особый смысл слова «моральных»? Это исходить из какой-то общественной морали эти решения происходят, или они... просто интуитивный, вот так вот.
1: Но вы задаете, казалось бы, простые вопросы, но каждый у вас вопрос – это лекция.
0: Тогда не надо.
1: Я понимаю, что не надо. Но когда я говорю о моральных решениях, я понимаю некий набор положений, морали, которые существуют, что можно сделать в данном социуме, чего нельзя делать в данном социуме. И эти моральные решения, они... Ну, мораль – это не то же самое, что эмоции, естественно, но в общем, существует представление о том, что эти моральные решения, они принимаются, с одной стороны, более или менее исходно в разных обществах, а с другой стороны, есть культурная специфика принятия моральных решений. Но для нас что сейчас важно, что существует быстрое, эмоциональное, интуитивное принятие морального решения, а затем рациональное обоснование того, что ты принял. То есть, грубо говоря, вы, кстати, и в экономике также, и вообще во всех, в большинстве других случаях. Вы сначала интуитивно принимаете решение, а затем ваша умная деятельность связана с тем, что вы обосновываете то, что
0: осознаете
1: вы...
0: Осознаете и обосновываете.
1: Обосновываете. То есть есть даже такие хорошие вот, ну, сравнения, что наше рациональное действует как адвокат. Оно действует в пользу клиента. То есть клиент... У клиента есть некое благо, это благо принятое мной решение. А адвокат его всячески обосновывает. Вот наше рациональное, это очень грубо говоря, наше рациональное – это адвокат, который оправдывает наше эмоционально принятое решение. Вот я бы так сказал.
0: Прекрасно, как интересно.
1: Вот.
0: Владимир Вячеславович, согласны?
2: Да, видимо, да. Но я хотел бы вот о чем сказать, что если мы будем приходить к эмоциям, что действительно существовало несколько теорий, и здесь... Я бы упомянул две, одна из которых была выдвинута нашим общим руководителем и научным учителем, академиком Петром Кузьмичем Манухиным, который говорил о биологической теории эмоций, где он считал, что эмоции выступают в качестве некого побудительного мотива для формирования некого действия. И в определенной степени в противовес, а потом, как мы выяснили в дополнение к этому, уже другой очень крупный ученый, академик Павел Васильевич Симонов, кстати, совсем недавно мы отметили 90-летие со дня его рождения, сформулировал другую теорию, и они некоторое время действительно дискутировали друг с другом. Это информационная теория эмоций. И здесь очень важным моментом является то, что эмоции в данном случае выступают как информационный фактор. И в этом случае он, в общем-то, может быть, на мой взгляд, расценен частично как иррациональный.
1: Вот я бы, знаете, что хотел здесь сказать? Да-да. Что я... Вообще, конечно, интереснее спорить, но я согласен с Владимиром Вячеславовичем. Хотел бы немножко дополнить, что, во-первых, вот эта вот дихотомия, о которой я сказал, эмоциональная, интуитивная, рациональная,
2: двойственная,
1: она присутствует вообще всюду в куче теорий. Но на самом деле вы никогда не бываете только рациональны или только эмоциональны. Это всегда и то, но в разных отношениях. И здесь речь идет вот о тех слоях, уровнях, о которых вы говорили. Мы, я думаю, позже о них поговорим. Угу. Вот.
0: Я сразу задам вопрос, потому что всплыло слово «информационное». Вот информационное поле может быть достаточным для рационального продумывания какой-то ситуации, должно быть достаточное количество эмоций, вот так мне представляется. Для эмоционального отклика, наверное, достаточно неполного набора вот информации, которая... Вот как вот тут вот, где какие-то границы или соотношения?
2: Но если можно, я бы сказал вот о чем, что если мы говорим об организации поведения, а информация очень важна для организации поведения, то, безусловно, правы были оба. И Петр Кузьмич Анохин, который рассматривал эмоцию как побудительный фактор, и Павел Васильевич Симонов, который придавал информационное значение. Но любое поведение строится на основе потребности. Мы всегда делаем то, что... Как говорил Лукреций, мы не можем ничто предпринять, пока дух того не пожелает. Ведь пока у нас нет никакого желания, мы не будем ничего предпринимать.
0: Можно это сказать, что есть какой-то побуждающий мотив еще внутренний?
2: Абсолютно верно. Да? Ну, собственно говоря, потребность – это и есть то, что формируется. Кстати, потребности, они многолики. Это мы можем выделить витальное, социальное. Идеальные потребности, потребности в творчестве. Витальные – это те, которые обеспечивают жизнь. Социальные потребности – те, которые требуют всегда участия второй особи. И идеальные потребности – это творчество. И вот, собственно говоря, все эти потребности в той или иной степени присущи всем нам. Вопрос возникает в том, какая потребность становится актуальной и какую мы начинаем реализовывать. Вот с точки зрения биологической теории эмоций, просто та, которая является наиболее выраженной, имеет наибольшую знак. А вот с точки зрения информационной или потребностной информационной теории Павла Васильевича, здесь сочетание двух факторов. Это действительно потребность, ее качество и знак, а кроме того, вероятность ее удовлетворения. Вот где выступает информационный компонент. А вот вероятность удовлетворения складывается, по крайней мере, из двух компонентов. Это нам нужна какая-то информация о средствах и способах решения данной проблемы, и она хранится у нас, по всей видимости, в аппарате, который называется память, и ее соотношение с реально существующей информацией.
0: Владимир Вячеславович, спасибо. А у меня еще будет вопрос сразу. Как я понимаю, мы все время обращаемся к какой-то модели, к тем образам, которые мы в своей памяти держим для того, чтобы распознавать вот образы внешней среды, события, временные какие-то сигналы и так далее. То есть в какой мере вот то, что в нас уже заложены вот эти модели восприятия, ну, это и тип характера, наверное, может быть, и человека, ну, или животного тоже. Вот. То есть вот в какой мере предопределена наша субъективность в эмоциональных реакциях? Тем, что есть в нашей памяти.
1: Угу. Ну, вот здесь, наверное, я скажу пару слов о том, есть некая специфика в том, как я понимаю эмоции, и попробую, если я не потеряю эту мысль за время высказывать, связать это с тем, что ты вот сейчас говорил об теории Симонова. Потому что мне кажется, что они связаны, они совершенно не противоречат друг другу. Вот, и я вот еще какую мысль хотел высказать, что существует очень много разных взглядов на эмоции. Много. И оно много не только потому, что это, поскольку нет ни одного правильного, то существует много. Не поэтому, а потому что эмоции, так же, как и другие термины, которыми пользуются и физиологи, и психологи, типа восприятие, внимание, память, сознание, уверенность, неуверенность, гнев, ярость и так далее, эти все термины являются обыденными. Это термины обыденного языка, которые пришли в науку. И в связи с тем, что они термины обыденного языка, возможно, масса способов...
0: Они размыты, да?
1: Они размыты. И поэтому Вот, например, когда люди изучают сознание, я сам сталкивался с тем, не буду сейчас уж цитировать конкретных людей, очень уважаемые мною люди пишут, поскольку каждому ясно, что такое сознание, не будем давать его определение. Это вот абсолютно неверная точка зрения, потому что, с моей точки зрения, потому что, и то же самое, кстати говоря, и всех остальных терминов касается, потому что сознание-то интуитивно ясно, что это такое, но на него смотрят с разных сторон биохимики, физиологи, психологи, социологи, клиницисты и так далее, и так далее. Это самые разные взгляды на эту проблему. Когда вы даете определение, что вы понимаете подсознание, вы ограничиваете область рассмотрения.
0: На секунду, просто как комментарий. Да. В принципе, я понимаю, что пока нет определения, не начинается наука, потому что тогда размытость понятий не дает сопоставлять мнение.
1: Да.
0: Я просто к тому, чтобы вот подчеркнуть
1: важность. Я с вами абсолютно согласен, и более того, я вообще, вот даже когда читаю лекции студентам, я говорю, вы извините, я буду нудно давать определение всего. Не потому, что я вот такой нудный, а потому что определение позволяет ограничить, указать область рассмотрения раз и подставиться. Потому что определение подставляет того, кто его дает. Оно делает возможным критику. Вот. А если вы говорите о сознании вообще, то можно нести все, что хочешь. И, собственно, как критика? Ну, возможно, такой взгляд. Что я хотел, вот, возвращаясь к вашей формулировке и своем представлении. Значит, вот я думаю, что если взять биологическую теорию Анохина, то я вот думаю, что действительно эмоции связаны с оценкой результатов. Результатов деятельности и по мере осуществления деятельности, и по мере и по его достижению.
0: Вот. Это что, оценка событий или оценка внутренних?
1: Это оценка событий. Оценка событий. Эти события могут быть соотношение с объектами внутренней среды, соотношение с людьми, с животными, с миром вообще. И эмоции есть эта оценка. Но самое интересное, что рациональное тоже есть эта оценка. В чем разница двух этих оценок?
0: Вот,
1: это, собственно, ваш вопрос. Разница этих оценок в том, что это системы разного уровня дифференциации.
0: То есть это есть некая иерархическая система, заданная в нас внутри уже, создавшаяся.
1: С одной стороны, заданная, но с другой стороны, заданы только, скажем, канализированные пути развития. А как пойдет развитие и кто именно будет на каждом уровне, зависит от индивидуального развития.
0: Это каждый раз...
1: Каждый раз это креация, каждый раз это творчество. Так вот, собственно, основная идея стоит в том, что когда начинается наше развитие, здесь я попадаю в область Владимира Вячеславовича, когда начинается наше развитие, то мы дробим мир более-менее грубо. Хорошо, плохо. Хочу, не хочу.
0: Бинарная такая система.
1: Да. Приближаюсь, удаляюсь. Интересно, что это дробление, которое по-английски называется approach, withdrawal, поведение, приближение, удаление. Оно, по мнению Шнейерлы, одного из классиков этого подхода, и многих-многих других, почти всех, кто в этой области работал, оно присуще вообще любому живому. То есть вот эта вот дихотомия приближения и удаления, которая характеризуется как положительные эмоции и отрицательные эмоции, с этого начинается любое развитие. И затем оно становится... Да, и, значит, вот это вот развитие начинается, и это дробление... Поведение живого существа – хочу, не хочу, хочу и люблю, боюсь. И вот это дробление мира, грубое, нравится, не нравится, оно соответствует эмоциональной оценке. А потом у нас начинает формироваться куча систем внутри «хочу», и это уже не просто «хочу», а «хочу» на лекции в присутствии лектора Александрова, продолжение той лекции, это я шучу, естественно, продолжение той лекции, которую он вчера читал. И вот тогда... Это связано с рациональным. А хочу просто, это связано с эмоциональной оценкой. И у нас, и, наконец, последнее утверждение. И у нас всегда есть обе. То есть у нас всегда
0: эмоциональное
1: есть...
0: хочу и рациональное хочу.
1: Да. И вот то, которое низкий уровень оценки, ну, низкий не в смысле плохой, а в смысле довольно грубый, это и есть эмоциональная оценка. А вот наверху, вот это, то, что связано с высоким уровнем дробления, с очень тонкими свойствами среды, это связано с тем, что называется рациональным, аналитическим.
0: Может быть, то, что мы называем в математике первое приближение, второе приближение. Так вот можно считать?
1: И, можно последнюю фразу?
0: Конечно.
1: И все. Я хотел связать вот с тем, что Владимир Вячеславович говорил, чтобы не потерять мысль. И вот как я думаю, Володь, это связано с позицией Симонова. Вот когда он говорит о том, что вот у нас есть возможности, знаем мы, как достичь удовлетворить этот патент, или не знаем. И от этого зависит уровень...
2: качество мотивации, эмоции.
1: И в то же время амплитуда этой эмоции. Знаешь, что такое «не знаем»? «Не знаем» — это когда у нас нет кучи дифференцированных систем, угу. которые связаны с рациональной оценкой, и поэтому мы сильно эмоциональны. Понимаешь, да?
2: Да, но тогда у нас отрицательная эмоция, насколько я понимаю, по Симонову, по крайней мере. Потому что, когда мы не знаем, каким образом реализовать потребность, у нас возникает эмоция негативная.
1: Точно. И поэтому в начале научения... Угу. Ведь вот когда мы не знаем, это начало научения. В начале научения всегда эмоции. И это показано. Причем, более того, показано, чем если сильные эмоции... рассогласование между тем, что я хочу, и тем, что у меня есть в опыте для достижения, то обучение будет хорошее. То есть вообще вот такие вот...
2: Вообще по этому поводу можно поговорить. Но я
0: Владимир хотел... Вячеславович, давайте мы все-таки вернемся к истокам.
2: Сейчас, секундочку. Да, я лучше хотел сказать. Меня заинтересовал один очень важный тезис, который прозвучал прямо очень бегло, но он мне показался очень важным. О значении эмоций как фактор подкрепляющий. Вот здесь есть некоторые нюансы, я хотел бы услышать твою точку зрения вот по какому вопросу. Мы знаем, что Петр Кузьмич Анохин рассматривал вопрос акцепта результата действия и оценка результативности действия как сличение параметров результата с теми параметрами, которые были заложены в специальном аппарате, в мозгу акцепта результата действия. Вот что здесь получается интересное. Можно ли говорить о том, что на самом деле происходит сличение не столько конкретных параметров результата, Михаил Юрьевич Лермонтов писал четко, никто не получал, чего хотел. То есть совпадение параметров результата с теми, которые планируются, практически никогда не бывает. Однако поведение есть. И вероятнее всего оно есть, на мой взгляд, потому что на самом деле сравнение идет по эмоциональному признаку. Что там где-то закладывается не параметр результата, а то удовольствие, которое мы должны получить в результате полученного результата. И все, что доставляет нам больше удовольствия, чем мы ожидали, все приемлемо. Собственно говоря, тот эксперимент, который поставил Анохин, когда у собаки было постоянно подкрепление в виде мяса сухарного порошка, а потом ей дали мясо, она же это мясо все-таки съела. Она не отказалась от него.
1: Сначала отказалась.
2: Она сначала задумалась. Она подумала, за что мне такое счастье, да? И тут же его съела. Поэтому, на самом деле, законченное, как говорится, действие заключалось в том, что мясо ей доставило больше удовольствия, поэтому оно было востребовано. Были бы там одни сухари, очень вероятно, она бы отказалась просто есть его. Значит, вопрос совершенно определенный. Может быть, действительно есть смысл дополнить идею Петра Кузьмича о сличении в акцепторе результата действия параметров результата с лечением эмоционального состояния?
1: Поскольку Петра Кузьмича с нами нет,
2: да.
1: то мы имеем право дополнять все, что хотим, и
2: это
1: не получим по шее.
2: Это правда.
1: Совершенно спокойно.
0: Я думаю, вам просто нужно будет сейчас согласиться, и все.
1: Я думаю, что ты прав в том, что... Я бы сказал так, что не только эмоционально, но сличение с тем, что запланировано, происходит на всех уровнях.
2: Ну,
1: и наиболее важная штука, если нет рассогласования, это сличение на том уровне, да, ура, я получил то, что хотел. Это довольно низкий уровень дискретности. И в этом смысле он эмоциональный. Вот я бы так сказал.
2: Но и такого никогда же не бывает, потому что полного совпадения отсутствует.
1: Правильно. И, кстати говоря, Анохин тоже об этом писал. Если ты помнишь, он говорил о том, что мы не можем с математической точностью предсказать параметры результата, и поэтому всегда есть отклонение того, что мы ожидаем, от того, что...
2: Да, да. Кстати, вот точное совпадение параметров результата очень важно в кибернетических системах, потому что там нужно обязательно... Система будет работать только тогда, когда есть полное совпадение.
0: Владимир Вячеславович, вот давайте мы к этому вернемся чуть-чуть погодя. Значит, насколько я знаю, вы один из мыслителей, который решает проблему, ну, грубо говоря, филогенетического закона того самого, о том, как филогенез и онтогенез связаны между собой, как это проявляется в умственной сфере, в эмоциональной сфере. Расскажите, ведь на самом деле очень интересно. Мы сейчас говорили вот о чем. Мы говорили о том, что очень важный для всех биологических систем принцип, важный принцип иерархичности здесь приобретает совершенно важнейшую роль, когда мы говорим о мышлении. Так ведь, да? Об эмоциях и о мышлении. Как это возникает в процессе развития организма?
2: Но прежде всего в данном случае мы должны поговорить о том, как формируется адаптивное поведение в процессе антогенеза. Но тем более, что любое поведение неразрывно связано как с потребностью, так и с эмоциями, так и с вероятностью удовлетворения. И здесь возникает очень важный принцип. Для того, чтобы удовлетворить ту или иную потребность, мы должны знать, как это сделать. Недаром существует вот этот блок, который Симонов выделил, как информация необходимая для осуществления этой реализации этой потребности. А дальше возникает такой вопрос. А что раньше появляется в антогенезе? Потребность или умение ее
0: антогенез
2: удовлетворить?
0: Это, в общем, то, что
2: это развитие.
0: Генез, а потом
2: да.
0: уже развитие да. организма, индивидуальное.
2: Да. Вот что появляется раньше? Знание, как удовлетворить потребность или появление потребности? И вот здесь у меня есть точка зрения, которая, я не знаю, будет ли она акцептирована моим коллегой, но я уже выступал на конференции, которую организует Юрий Иосифович в своем институте, где пробовал сказать следующее, что на самом деле первоначально появляется умение удовлетворять потребности. Вот почему. Потому что еще пренатально, до того, как у нас сложится и сформировано, и может быть реализовано поведение, которое характерно для новорожденного животного, уже происходит запечатление тех ключевых признаков, по которому это поведение будет реализовываться. А именно, вот находясь внутриутробно, плод запечатлевает основные признаки, которыми он будет пользоваться после рождения, а именно тепло, вибротактильная чувствительность, удары сердца матери, запах амниотических вод, которые по химическому составу близки к молозивному молоку, вкус этих амниотических вод, которые он заглатывает внутриутробно. И Элиот Блас прекрасно поставил эксперимент, когда он вводил в амниотические полости, то есть к плоду, различные феромоны, и после рождения новорожденный мышонок полз к тому соску, который был смочен соответствующим. Да. То есть необходимо было научиться сначала различать какие-то признаки, а уже потом реализовывать это дело в процессе поведения. Что является здесь потребностью? Ведь без потребности поведения не существует. Так вот, в данном случае потребностью является комфортное состояние. Когда новорожденный рождается, он попадает в некомфортное состояние. И восполнить комфортное состояние по тем признакам, которые у него зафиксированы были пренатально, он и пробует сделать. Мы можем просмотреть эту ситуацию и дальше, потому что, на мой взгляд, есть убедительные доказательства того, что, например, игровое поведение, которое характерно для молодняка и которое является, собственно говоря, игрой ради игры, является принципиально важным для формирования зоосоциальных отношений и, более того, для формирования полового поведения. Михаил Михайлович Ханнашвили показал, что щенки, которые были изолированы на 14 месяцев и воспитывались индивидуально, они теряли способность реализовывать репродуктивное поведение после того, как возвращались в стадо.
0: Даже до такой степени.
2: Даже до такой степени. Хотя, на самом деле, вы понимаете, что сохранение вида является ключевым и важнейшим признаком, характеризующим особь. Поэтому мне думается, что на самом деле сначала мы должны научиться, а потом появляются претензии. И здесь принципиально важная вещь, которая касается того образования, о котором вы сказали раньше. Потому что есть такое поверье. Некоторые люди говорят это. Вот если мне понадобится, я этому научусь. Если понадобится, я получу высшее образование. Не понадобится. Этот человек уже не освоил элементы обучения, его не интересует получение новых знаний, и поэтому эта потребность у него не появится никогда. Вот мне так кажется. Ну, не знаю только, насколько это действительно совпадает с взглядами Юрия Иосифовича,
1: но вот будет интересно. Пока ты говорил, я тут, ты у меня породил творческую активность, я тут записал кучу всяких комментариев. Сейчас я эту кучу постараюсь за минуту изложить, за две. Первое относительно вот этих экспериментов Бласа, замечательных и любимых мной тоже. Я хотел сказать, что ты говорил о новорожденных крысятах, а есть эксперименты с кроликами, которые вообще еще симпатичнее. Там крольчихи впускали в околоплодные воды запах этого самого, ну не запах, естественно, а вещество, да. которое вот можжевельниковые плоды, вот которые джин делают из них там. Ну вот этот вкус, может, ты знаешь?
0: Да-да-да. У нас такая ассоциация.
1: Ну вот. Так значит, делали вот эту инъекцию, а потом рождался крольчонок, а потом он становился взрослым кроликом. И вот когда он становился взрослым кроликом, то его запускали в лабиринт. И одна из рукавов лабиринта был с этим можжевельниковым запахом.
0: Пошел
1: и он бежал туда.
0: Туда.
1: То есть, иначе говоря, опыт, который приобретается внутриматочно, то есть пренатально, до рождения, он не просто формируется и запечатлевается, грубо говоря, но он еще и хранится в течение всей жизни. Мы просто не можем отдать себе отчет в существовании этого опыта. Нам почему-то нравится...
0: Но ведь мы действительно, мы взрослые люди, мы иногда слышим какой-то запах, он нас волнует, мы не можем сообразить, что нас волнует, но вот что-то такое происходит. Да. Да?
1: Ну, и так и не только это. А если говорить о человеке, а не о кролике, то родной язык начинает усваиваться пренатально, то есть тоже в матке. И когда рождается ребенок, то и есть всякие способы узнать, какой язык для него чужой, а какой нет. Там долго рассказывать как, но, в общем, это можно сделать. И когда он рождается, то он совершенно иначе ведет себя, когда демонстрирует родной язык и иностранный. А как он может различать родной и иностранный? Это пренатальные влияния. И, в общем, это показано даже физически, как это может быть.
0: Фантастика.
1: Вот. Но это... Так сказать, а вот касательно сути того, что ты говорил, про развитие я хотел сказать. Во-первых, про потребность сначала. Да, что она формируется, конечно, формируется пренатально. Более того, еще когда мы начинали нашу беседу, я хотел сказать, но...
0: Так и сейчас скажите.
1: Да, но оно немножко экстремистское заявление.
0: Так это хорошо.
1: Вот. Значит, дело в том, что потребность есть только не у целого организма, не только у целого организма, но и у отдельной клетки. Более того, ну, давай я возьму эту потребность в кавычки, да. Потому что слово «потребность» вообще употребляется в отношении целостного организма. Но клетка, и здесь я могу процитировать, ну, может быть, не дословно, а близко к тексту, Шеллингтона, который говорил, что наш организм состоит из клеток жизни, и каждая эта индивидуальная жизнь направлена на ее поддержание, существование, сохранение и так далее, и так далее. И наша жизнь как целостного организма есть сочетание этих отдельных жизней клеток. Я абсолютно согласен. Это так и есть. У каждой клетки есть определенные потребности метаболические, и она, эта клетка обеспечивает метаболические потребности за счет коммуникации с другими клетками.
0: Но это заложенная идея у первых же физиологов 18-19
1: века,
0: когда узнали про клетку.
1: То есть поэтому я бы хотел сказать такую, ну, может быть, немножко смешную вещь, которая позвучит смешно. Эти потребности начинаются с зиготы.
2: Конечно.
1: То есть у этой зиготы уже есть потребности метаболизма, а потом они начинают дифференцироваться и дробиться. И теперь я хотел бы сказать относительно вот эмоций и связи с развитием. В данном случае индивидуальным. Вот это развитие, чем больше, чем сильнее мы развиваемся, тем более дифференцированными становятся системы, которые у нас есть, и тем более дифференцированно мы себя ведем. Ну, например, рождается, вот как в экспериментах Хаютина, рождается цыпленок, он еще слепой. Он слышит крик, когда подлетает мама. Ее, это не крик,
2: но видоспецифический сигнал.
1: Видоспецифический сигнал, да.
2: Пищевой.
1: Да, пищевой, 2,5 кГц, по-моему.
2: Да, да, да, да.
1: Вот, он кричит, и этот товарищ поднимает голову и раскрывает клюв. И то мама вкладывает ему
0: червячка. Червячочка.
1: И это пищевое поведение. Затем у него открываются глаза. Он уже маму видит.
2: И... Нет, он еще маму не видит. Он видит только перепад освещенности. Это очень интересный момент.
1: Ну, хорошо. Прошло несколько дней, он маму
2: хорошо,
1: видит.
2: Хорошо, маму видит,
1: Вот.
2: Да.
1: Он маму видит. И его поведение уже не просто открыл рот, а нападает на клюв мамы и вынимает у него этого червячка. То есть, на самом деле, слои поведения у него...
0: Но это новое поведение.
1: Это новое поведение, и оно с учетом большего числа деталей среды. Вот о чем я примерно говорю, когда я говорю о том, что все время возрастает наша дифференцированность соотношения с миром.
0: Но каждый следующий день богаче предыдущий.
1: И вот теперь, что я хочу сказать главное про эмоции. Если совсем упростить, то я бы сказал так, что эмоции, когда они очень сильные, это определенный... возврат в развитии туда. То есть это...
0: К простым ценностям?
1: Не к ценностям, а это возврат к более простому соотношению со средой, чем было. Это легко показать вообще. Кто у нас есть главные дедифференциаторы? То есть те, кто понижает дифференцированность нашего соотношения с миром. Алкоголь. Мы вводим алкоголь, и это я знаю из кучи экспериментов в нашей лаборатории. Чем мы получаем? Мы получаем, что при средних дозах алкоголя, типа грамм на килограмм веса.
0: Но это эксперименты на людях, да?
1: Это эксперименты и на людях, и на птенчиках, которые мы делали с Леоном Александровым. Да, да. И на... Это из лаборатории Владимира Вячеславовича. Вот. И с кроликами. Вот. Что мы показываем? Мы показываем, что алкоголь влияет избирательно и сильнее на более умные, дифференцированные, ну, назовем их так, рациональные системы.
0: Гасит их?
1: А?
0: Гасит.
1: Он их гасит. То есть он затыкает примерно треть нейронов, которые относятся к наиболее умным системам. К чему это приводит? К тому, что вес менее дифференцированных, более стареньких, увеличивается в общем соотношении. Поэтому, когда мы проводим, это, предположим, показано на кролике, когда мы проводим на людях такие эксперименты, скажем, вот с финнами мы вместе проводили, то мы что видим? Что поведение у людей по ошибкам ухудшается, а в мозгу уменьшается амплитуда потенциалов действия, связанная...
0: То есть это даже электрофизиологически?
1: Это электрофизиологически видно, да. А при этом у людей повышаются эмоции и улучшается оценка своего поведения. Говорят, вот теперь мне стало работать гораздо легче. Но мы-то видим, что они...
2: И интереснее.
1: И интереснее, да. То есть эмоциональность под влиянием алкоголя повышается. Почему? А вот потому что вес вот этого систем более низкой дифференцированности возрастает. То же самое в сексе. Вот существуют работы, опять-таки, финские, которые... Почему-то именно финны делают. Кстати, я сейчас только собрался.
0: Северные люди.
1: Ну, наверное.
0: Долгая
1: ночь. Вот. Значит, работы, они делают фантастические эксперименты. Это половой акт и при этом регистрация картирования мозга. То есть они картируют активность мозга человека во время полового акта. Если кто-нибудь когда-нибудь видел, как происходит картирование, это настолько сложная процедура, что я вообще плохо себе представляю, как это они делают. Но делают. Короче, что там показано?
2: Ведь мы не ПЭТ все-таки.
1: А?
2: Не ПЭТ все-таки. И не ФМРА.
1: Мне кажется, что ФМРА, но может быть...
2: ФМРА вряд ли.
1: Но может быть МРТ.
2: МРТ?
1: Ну, я сейчас не помню.
2: Да, ну ладно, бог с ним.
1: Важно вот что. Важно, что основной вывод и в одной, и в другой работе, что большинство корковых структур, вот, ну, казалось бы, половой акт на пике, это там вообще все ничего не Как раз корковые структуры, которые имеют максимальное отношение к наиболее дифференцированным системам, умолкают. Там буквально островки активности. А все остальное как будто все заторможено. Вот, это что такое? Это вот эта вот шапочка верхнего развития, которая связана с дифференцированностью, она уменьшается. Значит, таким образом, я понимаю, что обратно шаг в развитии сделать нельзя, это чушь, конечно, но феноменологически это примерно так. То есть вот алкоголь и вообще эмоциональность, это в определенном смысле отступление
0: назад. Ну, ведь недавно сделали, с ЛСД сделали томографию, да ведь?
1: Угу.
0: И показали, что действительно мозг гаснет, и мозг становится похожим по карте возбуждения, это буквально вот совсем недавно исследование, что по карте возбуждения мозг приближается к мозгу младенца.
1: Абсолютно.
0: Вот ЛСД...
2: Я все-таки немножко возразил. Дело заключается в том, что все, это тот пункт, по поводу которого мы с Юрием Иосифовичем немного дискутируем. Дело заключается в том, что является ли развитие все-таки все время прибавления каких-то качеств при сохранении того
0: опыта, который был
2: раньше. Я хочу привести вот на примере тех самых птичек, о которых мы говорили, на примере мухоловки-пеструшки, следующий шаг к тому, что было уже Юрием Иосифовичем рассказано. Значит, он говорил, правильно вспомнил о том, что на какой-то стадии птенец начинает выхватывать из клюва матери червячка. Все это происходит в дуплянке, где расстояние между мамой и птенцом крайне мало. И это особая организация зрительных рецепторов. То есть зрительные рецепторы, которые находятся в сетчатке, они имеют определенную структуру, которая ему больше-то, видимо, для охоты не понадобится никогда. По той причине, как только он встанет на крыло, ему нужно будет охотиться
0: далеко.
2: Совершенно верно. А это выставляет требования уже к зрительной системе. Что же происходит? Значит, там система такая. Этот птенец выходит и садится на сучок рядом с гнездом, и родители кормят его уже
0: вне гнезда.
2: Но в это время происходит исчезновение рецепторов, которые были сформированы в сетчатке, и замещение сетчатки новыми рецепторами, теми, которые понадобятся ему для охоты в лесу.
0: То есть онтогенез не только добавление, но и выбрасывание.
2: Вот это то, что я пробую отстаивать, и что Юрий Иосифович, в общем, против чего возражает. Но я думаю, что мы в определенной степени все-таки можем найти консенсус, но мне кажется, что онтогенез – это очень важный признак. Я готов его отстаивать на ряде других случаев, что все-таки антигенез – это не только прибавление, но это еще... Вот почему
0: не
2: мы можем вернуться назад.
0: Не сдавайтесь, я ваш союзник.
2: Хорошо. Так, Юр, давай.
1: Я согласен с тем, что совершенно не все остается, что формируется в раннем онтогенезе, и совершенно не согласен с тем, что опыт, приобретаемый и системы соотношения с миром, грубые дифференцировки, приобретаемые в раннем онтогенезе, заменяются более дифференцированными. Я утверждаю, что не заменяются, что эти уровни дифференцировки остаются. Что часть клеток может уйти, я допускаю. Но мы с тобой вот сегодня обсуждали, что когда прибавляется новый опыт, то при этом меняется весь остальной. В этом смысле, вот существует такая, я не сторонник ее, но в этом смысле это похоже на голографическую теорию памяти Прибрама. То есть в каждом куске памяти содержится остальная память. Поэтому вообще-то, в принципе, даже если бы не было тех данных, о которых я сейчас скажу, то я бы мог допустить, что там пропадают какие-то клетки, так, и появляются новые. Но все равно в тех, что есть, есть вся память.
0: Ну, то есть это, значит, другой, может быть, более понятный будет зрителям, фрактальность, да? Фрактальность тоже, когда вот есть геометрическое повторение в разных масштабах.
1: Но просто... если вы думаете, что фрактальность будет более понятна, то я с вами согласен.
0: А сейчас более понятно.
1: Да?
0: Голографичность уже забыта.
1: Но что я хотел сказать, что вот сейчас, слава богу, существуют уже такие возможности регистрировать активность отдельного нейрона не в течение часа-двух, а в течение месяца и даже года. И одного нейрона у животного. Абсолютно, да. Это, конечно, на грани науки и искусства.
0: Но это
1: на грани науки и искусства.
0: Но это инвазивно или это...

0: Это где-то порядка лет 5-6 назад, с прижизненным наблюдением за активностью нейронов при обучении, морфологический анализ нейронов. И было показано, что прям две работы сразу появились в Nature или в Science, но это не важно. И было показано, что при обучении появляются новые синапсы. Так? И эти авторы, которые описывают...
1: Новые контакты с, между, с другими,
0: да, новые
1: клетками,
0: контакты с другими клетками. И эти авторы пишут то, с чем я согласен. Я не очень согласен с их обоснованием, но с выводом согласен. И вот эта морфологическая перестройка обосновывает пожизненное сохранение памяти. И я думаю, что это так и есть. Хотя не все синапсы остаются пожизненно, но с этим тоже связано пожизненно. Так вот, когда регистрируют месяц или год, берут, скажем, обезьяну и регистрируют неактивность данного нейрона. И этот нейрон держат год. И показывает, что его специализация относительно определенного лица сохраняется эту обезьяну на протяжении года, хотя она на протяжении этого года учится массе всего другого. У крыс есть нейроны в гиппокампе, специфичные относительно, например, определенного рукава лабиринта. И вот находит нейрон, но, предположим, шестого рукава. Не предположим, а точно шестого, я это помню.
2: Ты говоришь.
0: Да. Вот. И регистрирует у крысы этот нейрон. А потом через, по-моему, 150 дней держит этот нейрон. Через 150 дней это нейрон, дающий специфическую активность только в шестом рукаве лабиринта. Хотя эту крысу учат оборонительному поведению, пищедобывательному поведению, массе всего. Этот нейрон отвечает за шестой рукав лабиринта. А теперь представьте себе эти 170 дней, там полгода, что это в смысле жизни крысы. То есть, иначе говоря, похоже, что специализации нейронов действительно пожизненные.
2: Нет, в общем, я бы сказал так, что не нужно, конечно, понимать, что я предполагаю, что ранний опыт, он каким-то образом должен быть погибнуть. Целый ряд набор того, что мы приобретаем в раннем онтогенезе, является очень важным основанием для нашего адаптивного поведения в течение всей жизни. Вот. Более того, есть четкие указания на то, что как человек прошел ранний онтогенез, генез, ну, если говорить даже не эмбриональный, но то, что точно ранний постнатальный, это скажется на его всей жизни, на продолжительности жизни, на условиях жизни, на болезни и так далее.
1: То есть, когда говорят, по 3 года спрашивают, когда мне нужно воспитывать ребенка?
2: Да, нужно было воспитывать до рождения. Значит, безусловно, информация, которую приобретает новорожденный, она большей части ее является принципиально важным для того, чтобы обеспечить нормальное существование. Но, о чем я говорил и просто обращал внимание, что кроме этого, что является самым основным в онтогенезе, есть еще и такое явление, как вот эта клеточная гибель и исчезновение чего-то, что, скажем, ну никогда уже,
0: Володь,
2: не понадобится.
0: Я понял, что на этом мы можем договориться.
2: Да.
0: Хочешь, я тебе сейчас предложу?
2: Хорошо.
0: Вариант. Можно, да?
1: Да.
0: Да. Значит, смотри, ты прекрасно знаешь, что опыт реконсолидируется в процессе нового научения. Вот мы эту реконсолидируем, то есть переписывается, грубо говоря. То есть не совсем переписывается,
1: как летописи.
0: Но немножко, да, подделывается. Там стирается, например, одно имя и вписывается другое. Вот что-то такое происходит. Это, кстати говоря, один из грехов памяти по там, одному из классиков в этой области. Один из грехов памяти, что память подчищается. То есть она работает в определенном смысле как секретные органы. Вот. И мы, вообще наша память, она лежит, казалось бы, но она все время меняется в связи с новым опытом. Мы абсолютно уверены, что оно так и было. А оно уже не так было, как было.
2: Конечно, конечно.
0: Вот. Это процесс реконсолидации, то есть ее переписывание.
1: Можно я просто перебью? Просто когда мы смотрим или старые фильмы, которые много лет не видели, мы их совершенно по-новому ощущаем. Мы их помнили не такими, каким... Свои фотографии, которые мы смотрим, какие-то
0: точно
1: события,
0: точно,
1: мы видим, что, оказывается, там не там что-то стояло, и не тот человек был вот с нами.
2: А кто открыл первую реконсолидацию? Я сейчас выдвину... Просто я не случайно задал вопрос, я хочу сам на него ответить.
0: Где-то в 70-х годах на букву «Л»,
2: да,
0: по-моему.
2: А мне думается, что это в 50-м году на букву «Ш». Шулейкина Кира Васильевна.
0: Да?
2: А я сейчас расскажу, почему, может, согласишься, может,
0: нет. А ты мне не дал договорить. Ну, говори про Шулейкина.
2: И тут же...
0: Да, хорошо,
1: давай.
2: Дело заключается в том, что она показала смену ведущей аферентации. Новорожденный ребеночек ориентируется на вкус молока, которое он сосет, потом происходят некоторые изменения, и для него ведущим, то есть фактически переписалась память, он начинает реагировать преимущественно на тактильную чувствительность.